0: Да, к сожалению, все выглядит именно так. Ну, не думаю, чтобы именно работники милиции были в этом виноваты. Они делают, что могут, насколько я знаю, потому что им работать в этом здании, наверное, тоже не очень приятно. Но, к сожалению, материально-техническая база у них слабовата.
1: Многие вот мои коллеги и товарищи, опять же, после просмотра вашей программы, даже так шутят, говорят, не поймешь, где тут преступник, где тут, в общем-то, милиционер. То есть показывают того, кто задержан, и того, кто задержал, и лица у них совершенно одинаковые. Вот, то есть, единственное, у одного более хозяйская поза в данный момент, у другого она менее хозяйская. Складывается ощущение такое, что они все друг друга давно знают, созваниваются, и соседи, и друзья, а сажают только тех, кто мешает каким-то, в общем, скажем так, противозаконным действиям группировки. Ну, как бы на откуп, дескать, своего рода взятка людьми. Например, там такой-то, такой-то уже он что-то там не дорабатывает, надо его сдать, чтобы у милиции была отчетность. Это не мой вывод, это просто так думают многие из окружающих меня людей.
0: Ну что ж, если люди так думают, значит, у них, может быть, есть некоторые основания так думать.
1: А у вас? Я же сейчас хочу узнать ваше мнение, а не оценку мнения этих людей.
0: Мое мнение такое, что и среди преступников, к сожалению, много выходцев из так называемых интеллигентных семей, хотя их у нас не так много, потому что что такое интеллигент, у нас в последнее время стало понятие расплывчатое достаточно. Интеллигентом часто называют просто человека из семьи, где представители старшего поколения получили высшее образование. К сожалению, высшее образование – это еще не синоним интеллигентности.
1: Я просто даже слышал такую вещь в троллейбусе. Я вчера ехал, вот, и, ну, стоит, значит, женщина, дескать, вот хочет там выходить. Сзади подходит, значит, какой-то юноша, и у нее спрашивает: простите, пожалуйста, женщина, вы выходите на следующей остановке? Она так: да, выхожу. А я рядом стою, и две бабушки, стоящие на задней площадке, одна рыбу везла, кстати, так, и с хвостом, со здоровым. Может, она сейчас нас слышит. Привет, бабушка с рыбой, которая ехала в троллейбусе. Да, так вот, она так: ой, какой интеллигентный молодой человек. То есть определение интеллигентности уже вот созрело. Если бы он спросил: слышь, ты, коза, там, вылазишь на следующий, там, вот, то это прошло бы нормально, да?
0: К сожалению, это символизирует деградацию нашего общества. Когда интеллигентным называется человек, который просто способен вежливо обратиться к прохожим в троллейбусе, это, конечно, очень печально. А что касается сотрудников милиции, то, во всяком случае, среди сотрудников уголовного розыска в последнее время я встречаю очень много не глупых и явно неплохо образованных молодых людей.
1: А вот, да.
0: Может быть, это, так сказать, элита наших органов внутренних дел, но, тем не менее, это так.
2: Ну, я как эксперт еще хотел бы добавить, что действительно молодые интеллигентные люди начинают появляться в органах внутренних дел. И прежде всего это связано с тем, что, несмотря на заверения самих работников о плохом финансовом состоянии и плохой материально-технической базе, на самом деле реальные доходы сотрудника внутренних дел, они достаточно высоки.
1: Это безусловно. Это безусловно, это уже не секрет. То есть это совершенный факт. Вот хотелось бы уяснить, Светлана Владимировна, один момент, который проскочил недавно в одном из сюжетов вашей программы. Вот у нас до чего радиослушатели внимательны. Без подписи, к сожалению, сообщение. В общем, было, я понял, о чем идет речь, потому что тоже его смотрел дедушка. Значит, во время попойки приревновал, значит, свою какую-то племянницу к своему какому-то родственнику. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Такой дедушка.
0: Гостю, да.
1: Да, гостю. И, в общем, гостю там то ли череп...
0: Внучку тоже. Он приревновал.
1: Внучку, да. И, в общем, повредил гостю тушку.
0: Ну, я думаю, что это удивило не только наших телезрителей, но и самих сотрудников дорожного патруля. Я видела корреспондентский лист нашего корреспондента, где после этого сообщения стоял большой знак вопроса. То есть, видимо, его тоже удивило, почему дедушка приревновал...
1: Ничего не понимаю.
0: Да, внучку, именно внучку приревновал гостю, а не, скажем, бабушку. Ну, вот такой вот дедушка, видимо.
1: Он там объяснил, что они там заперлись в этой самой в комнате и смотрели кино, и смеялись, и вроде... Нет, баб... Была бабушка, бабушка была, пыталась была. Сокрыть
0: они
1: преступление.
0: Даже с внучкой да. выпили вина утром.
1: А сколько внучке лет было?
0: Ну, вы знаете, я так поняла, что не 13.
1: И венца уже. Ну, нормально, красное вино для печени ребенка 13
0: я
1: лет.
0: Я думаю, что не 13. Я думаю, что совершеннолетняя была.
1: Постарше, да? А, так вот там милиционер, который проводил дознание, сказал такую фразу. Я с ним поговорил культурно, учитывая его возраст подозреваемого, как бы. Вот. Исходя из всего, возникает сомнение, что если не делать скидку на возраст и убрать слово «культурно», то общение представителей власти с подозреваемыми, то есть понятие «презумпция», простите, невиновности, она только на листе осталась. То есть он бы, видимо, начал бы его трясти за шкибон, бить своей большой резиновой палкой, не поймите вульгарно, там, по надпочечным, по ушным и так далее. Вот вы-то, при вас они, наверное, тоже такие вежливые, все-таки как камеру видят. А ведь не секрет, каким образом обходится с подозреваемыми в отделениях милиции.
0: Если человек не оказывает сопротивления, ну, на самом деле бывают, наверное, такие случаи. Что же скрывать, бывают. И в органах внутренних дел работают разные люди.
2: Да, вот яркая иллюстрация этого, собственно, факта является такой тот незабвенный случай, когда мне на экспертизу привезли, как было в ведомости написано, тело. Mm-hmm. Вот. При попытке вскрытия мы обнаружили, что человек жив.
1: Mm-hmm.
2: Вот. И тут как бы встал вопрос у моих подчиненных.
1: Аппарат уже был, извините.
2: Вот в том-то и дело, что в момент. И тут же связались со мной, да, и встал вопрос о том, как же подходить, оказывать первую помощь, либо же начинать вскрытие. Ну, я хочу сказать, что гуманность, конечно, взяла верх.
1: Вскрыли.
2: Трактуйте это.
1: Ну, понятно.
2: Как вам?
1: А скажите, пожалуйста, Светлана Владимировна, а много ли вот за вот именно в вашем опыте, за время вашей работы в программе «Дорожный патруль» преступлений, совершенных милицией именно? Вот я почему-то не видел сюжетов. У меня, например, складывается ощущение такое, то есть они, безусловно, существуют, но у меня есть ощущение, что все это каким-то образом все-таки как-то, дабы не выносить ссор из избы, заминается, дескать, все-таки хочется сделать милицию безгрешной, или, по крайней мере, провести очень резкую черту между, значит, хорошим милиционером и плохим. То есть, если он уж совсем плохой, мы о нем скажем, плюс добавим еще, плюс подвесим, все, конченая у него фамилия отныне, да? То есть, тоже на откуп. На самом деле же, вот, идет такая картинка, если посмотреть милицию. Очень узенькая слева светлая полосочка, посередине здоровая серая полосища, что вот на штанах Стасика. А справа такая же, вот, может быть, чуть-чуть пошире, конечно, белый, так разика в 4. Черная полоса, то есть вот это реально, на мой взгляд, картинка правоохранительных органов сейчас. Насколько, на ваш взгляд, объективно вот вы сами отражаете происходящее?
0: В той мере, в какой нам доступна информация, мы стараемся отражать ее объективно. Но мы имеем доступ тоже не ко всей информации. Существуют такие понятия, как следственная тайна и так далее. И поэтому, если сотрудники милиции не захотят допустить программу к съемкам, то, конечно, они не допустят.
1: А вот приходилось ли вам лично каким-то образом выцеплять какого-то человека из рук, скажем, разгневанных милиционеров, участвовать в каком-то конфликте гражданина и милиции, где заведомо, в общем-то, милиция превышала свои полномочия, вам так показалось, вы там сказали, дескать, пап, ну ты пап, там, пап, ты поосторожней, пап, там.
0: Нет, в качестве корреспондента не приходилось.
1: Ага, значит, было другое качество. Я внимательно слушаю.
0: Я живу в районе Таганки. Я не знаю, какое распоряжение существует на этот счет. Я не поинтересовалась. Но у нас тут на Таганской улице очень часто стоит машина, с которой приезжие из Орла и из Ярославля торгуют картошкой. Торгуют они по 2000 килограмм. Естественно, это устраивает всех окрестных жителей. Ну, у меня создалось впечатление, что на какое-то время это стало основной проблемой органов внутренних дел в Таганском районе.
2: Безусловно.
0: Потому что рядом с машиной постоянно дежурили два человека, которого бедного дедушку третировали, пытались отвезти в отделение, несмотря на возмущенные вопли прохожих. Ну, и я вмешалась тоже в эту ситуацию с чисто такой непрофессиональной точки зрения. Мне кажется, что милиция могла бы себе найти в данном случае заботы поважнее.
1: Вам не пришлось размахивать служебным удостоверением в общении с ними? Вообще, как часто помогает ваше удостоверение вам вот в жизни, в обычной
0: гражданской? Я ни разу не пыталась использовать удостоверение в личной жизни.
1: Надеюсь, что вам никогда и не пригодится.
2: А я пытался неоднократно использовать свое служебное удостоверение. В частности, когда...
1: Вот, я знаю, для входа в бассейн.
2: Да, вышеупомянутый концерт Жерара Депардье был в Москве.
1: Да, да.
2: Вот, я воспользовался тем и прошел, собственно, в правительственную ложу.
1: Ложу, да. Я видел вас потом в репортаже. Вы сидели,
2: да, я думаю, сидел по левую руку от мэра.
1: Говорю, да, я был очень удивлен. Ну что же, прервемся буквально на пару минут, затем продолжим. Напоминаю вам, что вы слушаете «Эхо Москвы», и в гостях у программы «Монморанси» Светлана Козина, корреспондент телевизионной программы «Дорожный патруль», единственная женщина-корреспондент в этой программе на сегодняшний день, и Станислав Рубенович Могущий, главный эксперт аналитического отдела при МЧС Российской Федерации. По телефону 203-19-22 мы слушаем ваши вопросы в прямом эфире. Также можете присылать их на пейджер 956-32-32, затем ваше сообщение для абонента 109-279. И я предлагаю узнать, что же хотят спросить у вас, уважаемые гости, жители этого дивного города. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Алло, алло, говорите громче, пожалуйста.
3: Алло, меня слышно?
1: Очень плохо.
3: Сергей Павлович.
1: Да, да.
3: У меня есть два вопроса.
1: Угу.
3: Вопрос первый. Алло.
1: Да. Еще громче, еще громче.
3: Программа. А насколько заранее готовится сам материал и тема программы?
1: Угу.
3: Насколько я себе представляю...
1: Знаете, плохо слышно. Давайте вот лучше сразу второй вопрос, потому что то, что вы себе представляете, мы вообще не поймем сейчас.
3: Хорошо.
1: Да.
3: Все... Невозможно заранее подготовить материал.
1: Угу.
3: Да.
1: Какой материал? Какой?
3: Попроще, давайте, да.
1: Угу, понятно, спасибо. Очень плохо слышно. Я постараюсь перевести что-то. Насколько я понял, я думаю, мы втроем домыслим. Первый вопрос, насколько заранее планируется это все. Вот, и второй, нельзя ли планировать материал попроще? Ну, мне так показалось, там прозвучало.
0: Какой программы, я не поняла?
1: Я тоже не понял.
0: Дорожный патруль или ваши программы?
1: Нет, ну, естественно, ваши, наверное. У нас-то планируется все за месяц два.
2: И вывешивают.
1: Генриеттой Варфоломеевной Шер с куратором нашей программы. График, вы видите, у вас вот за спиной висит. Вот, кстати, там моя макраме, я вышивал.
0: Что касается программы «Дорожный патруль», то, конечно, мы планируем только эфирное время. Потому что, как вы понимаете, мы не планируем заранее преступления или дорожно-транспортные происшествия, которые могут произойти за эти сутки.
1: Да, совершенно. Это раньше было, это я вот нашим радиослушателям поясню. То есть, действительно, изначально, где-то первые, по-моему, полгода, «Дорожный патруль» существовал реально как театральная постановка. Арендовалось помещение, играли актеры постоянно. Вот затем, то есть, «Дорожный патруль» пошел от обратного. Если обычно сперва совершается преступление, потом на эту тему снимается телевизионная постановка, то тут все было по-другому. Сперва это был как сериал, затем мы стали... Почему бы кому-то пришла в голову мысль... Не снять нам вне павильона. Поехали. Оп, тут два автомобиля шлёпнули.
0: Я боюсь, что сейчас время уже 4:09. Многим вашим радиослушателям, наверное, уже изменяет чувство юмора. Ваши слова могут быть восприняты всерьез.
1: А, это совершенно серьезно, что
0: да,
1: так и было.
0: Да, серьезно.
1: Но вы же
0: ну,
1: не
0: хорошо.
1: Так давно работаете в «Дорожном патруле».
0: Я представляю себе ситуацию.
1: А, очень многие, кстати, работники правоохранительных органов гордятся дружбой с «Дорожным патрулем», особенно муниципальная милиция. Вот, прям так, о, мы вот как бы с «Дорожным патрулем» дружим. С другой стороны, вы вот как-то сказали, что иногда вам ну, не дают разрешения на съемки. Это что, попадается какой-то сердитый милиционер не в духе? Вот бывает такое, что вроде вот сам милиционер сердит и говорит, ой, да ну вас, да идите, ну не мешайте.
0: Бывает,
1: да. То есть ему все равно, там, хоть Ельцин приедет, хоть «Дорожный патруль», то есть он просто там...
0: Я не знаю, как насчет Ельцина, но насчет «Дорожного патруля» бывает.
1: Угу. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Алло.
1: Вот это я понимаю, чистый...
4: Доброй ночи, здравствуйте. Еще раз. Это Николай снова.
1: А, здравствуйте.
4: Мы уже здоровались, я по тому же вопросу. Светлана сегодня рассказывала о том, как они делают интервью, то есть сначала с героями их репортажей. То есть сначала существует какая-то договоренность, как правило, с нарушителями. Ну, там, я понимаю, если пьяный водитель, то через стекло его снимают, его действительно не жалко, тут я согласен. Но мертвые.
1: Спасибо.
4: Они что, уже выпадают из человеческой этики?
1: Спасибо за звонок.
0: А в чем нарушение этики в программе, вы видите, когда показывают мертвых?
1: Ну, я уже вывел звонок. Нет, ну, одно дело, когда там ситуация с принцессой вот была, когда она еще была жива, они фотографировали, не вытаскивали. Логично. Вот. Тут как-то один момент. Здесь, в общем-то, криминальная хроника, вернее, ну, мне так кажется, ее методы, ее изготовления, методы работы над ней включают в себя именно вот...
2: Показания результата.
1: Да,
0: поэтому... Я думаю, что тут можно говорить о том, существует вообще этот жанр права на существование или нет. А если он существует, он включает в себя все эти моменты.
2: В конце концов, мне как эксперту хочется сказать радиослушателю, что уж если ему так не хочется смотреть на мертвые тела, пусть посещает не кладбище, а крематорий тут, собственно.
1: Да, да, почему бы нет?
0: Вопрос, человек убит, да. И как бы, может быть, в этом есть и назидательный смысл какой-то, понимаете?
1: Мало кому хочется оказаться на этом месте. Мало. Особенно вот сейчас по зиме, когда показывают некоторые кадры, вот когда они лежат вот и в грязи, то есть тут-то ноги боишься промочить. Осторожнее надо, уважаемые, передвижаться, тушки свои как-то самоэкономить. И, во-первых, свои тушки экономить, а во-вторых, тушки тех, кто едет тоже и на автомобиле, потому что порой бывало... Вот едешь на троллейбусе, я же работал водителем троллейбуса 5 лет, а он бежит прямо вот здесь, хоть усы отрывай, просто вот прям бежит и все. То есть, ладно, он дурак, его тушка ему не нужна, а я-то почему должен это самое протирать?
0: Что касается этики, то этика существует определенно. Во-первых, если это неопознанное тело, то его необходимо просто показать, потому что родственники, еще раз я уже говорила об этом, могут его разыскивать. И вполне возможно, что это единственный шанс для них обнаружить пропавшего члена своей семьи. А что же касается других ситуаций, то, допустим, вот, наверное, ни для кого не секрет уже, что в Москве маньяк орудует уже вторую неделю, который убивает молодых женщин. Несколько случаев было в районе Лосиного острова и так далее. Но наши бригады выезжали туда, и если тело опознано и рядом находятся родственники, разумеется, съемка не производится.
1: Насчет маньяка я, например, ничего не знал. Да.
2: Но я еще хотел бы заметить, что к вопросу об этике. Подчас за то, что показывают труп в программе «Дорожный патруль» или в аналогичных, как там «Утренняя звезда», некоторые люди получают большие деньги, то есть имеется в виду киллеры, поскольку подтверждением работы киллера является показание трупа по телевидению.
1: Я, кстати,
2: прорабатываем вот в Министерстве по чрезвычайным ситуациям сейчас вариант, каким-то образом поставить это дело на коммерческую основу.
1: Правильно, правильно. Я вот сейчас подумал, что Лосиный
0: остров... Я оставлю это сообщение без комментариев, если можно. Ладно?
1: Да, конечно. А я сейчас подумал о Лосином острове, что это вот недалече от мест, где мне приходится летом собирать грибы и вообще отдыхать. Я думаю, до лета будет отлов произведен вот этой персональю. А скажите, пожалуйста, Светлана, вот очень много вообще, ну, в различных программах таких вот, которые говорят о криминальной хронике и так далее, происходят вот такие вот вещи, типа пропал, ушел из дома, там не вернулся. Вот, как правило, дальнейшая судьба этих людей, как часто их находят, куда они деваются, потому что все время ищут. А вот о том, что их нашли, ничего не говорится. Вот у вас, кстати, наверное, первая программа, в которой каким-то образом можно проследить нить какого-то преступления. То есть, например, вот он в одной программе там что-то сделал, в другой программе вот там на прошлой неделе было сделано то-то, оперативники вышли по следам, поймали и показывают уже парня. уже он там на капоте, скажем, лежит и так далее. Вот. Но ничего не известно, что происходит вот именно с пропавшими.
0: Бывают случаи, что находят, бывает, что это довольно в плачевном состоянии их находят, но показываем, потому что надеемся на благоприятный исход.
2: Ну, это вообще необходимо делать, поскольку информировать телезрителей о количестве пропавших на душу населения — это одна из основных задач телевидения, поскольку то огромное количество пропадающих без вести людей, на мой взгляд, ну, можно назвать критическим. То есть еще пара-другая тысячи, можно считать каждого вторым пропавшим.
1: Нет, в общем, действительно, тут я даже вопрос этот задал не к тому, что вот как часто находят или что-то, а результат, почему они исчезают, становятся ли они жертвами какого-то преступления или несчастного случая, или как-то сами, бывает, заблуждаются. Вот он ушел, заблудился, и все, и там пропал. Потому что я помню, были слухи, например, что на бывшей выставке «Достижения народного хозяйства» почти все шашлыки вот сделаны из пропавших. Какие-то вообще варварские происходили слухи. Там люди перестали шашлыки на улице есть, питаться в общепите. Наверняка вы тоже помните об этом, об этих слухах. Вот каким-то образом нужно эту ситуацию, видимо, разъяснить.
0: Ну, результативность объявлений о пропаже... Может быть, она не очень высока, но тут даже если было бы 2%, это было бы уже хорошо. Вот так. А что касается того, куда они уходят и что с ними происходит, ну да, очень часто эти люди становятся жертвами преступлений или несчастных случаев.
1: Он просто ушел из дома. Вот уходят не какие-то, как правило, там крутые, серьезные коммерсанты. А
0: ну,
1: вот...
0: бывают печальные случаи. Человек, никому не сказав, уехал на дачу, документы с собой не взял, попал под электричку. Труп опознать невозможно.
2: Не, ну, еще большой процент.
0: Это, не, так сказать, достаточно ужасный, несчастный случай.
2: Ну, я бы хотел отметить большой процент так называемых людей-птиц, то есть которым свойственны сезонные миграции. Это часто связывают в прессе с какими-то отклонениями в протечении шизофрении, то есть сезонные ее катаклизмы. Но мы, как современные аналитики, склоняемся все-таки больше к мысли того, что образ жизни этих людей соответствует зачастую образу жизни птиц перелетных. То есть этому человеку при наступлении каких-то климатических изменений свойственно перемещение на местности.
0: Весьма мучительное свойство, да? Немногих добровольных
2: есть. И дело в том, что по весне, как правило, они возвращаются. Ну, по осени, естественно.
1: А, то есть вы имеете в виду, что он ушел, где-то там, потом вернулся. Бывает действительно такое, что человек пропадает на год где-то, потом возвращается, как бы ни в чем не бывало.
2: 1,5% это.
0: Бывает.
1: Реально, да? А конечно. Какие он дает объяснения своим родственникам, милиции? Ведь какие-то... Ну, я понимаю, что это все чистой воды фикции, что кто-то кого-то ищет. Естественно, никаких поисков нет, но, тем не менее, считается, что его ищут, значит, из бюджета идут деньги на эти поиски.
0: Я бы не сказала, что это фикция. Ищут,
1: а
0: конечно,
1: каким образом?
0: Ищут.
1: Ну, опросили соседи, видели, не видели, повесили, дали объявление. Вот,
0: разного рода бывают заявления о пропавших без вести. Одно дело, когда заявляют люди, что у них девочка 13 лет ушла из дома вчера и не вернулась. Другое дело, женщина заявляет, что от нее 4 года тому назад ушел муж и не вернулся.
1: Но это уже подозрительно.
0: Это не подозрительно, это просто делается с целью уже как бы освободить жилплощадь, выписать человека. Согласитесь, что это разные вещи. Это чистая формальность, когда она делает подобное заявление, но без этого просто нельзя начать процесс расторжения брака, в вопросе прописки и так далее.
2: Женщины бывают подчас коварны.
1: Коварны, да, ну так вот все-таки вот он вернулся, да, после года странствий. Вот наверняка, вот вы сказали, что такие случаи бывают, его объяснения, ну какие-то как-то, что он говорит?
0: Я не сталкивалась с такими случаями, думаю, что это случаи бытовые достаточно.
1: Вопрос.
0: На уровне семейного конфликта.
1: Вопрос на наш пейджер пришел следующий. Сохранилась ли процедура прохождения по канату на перекрестке в дневное время при приеме на работу в ГАИ? И правда ли, что в ГАИ духов и молодых называют канатоходцами? Подпись Филипп Киркоров. Как подписано, так и читаю.
0: Ничего не могу об этом сказать. Это надо обратиться, наверное, к сотрудникам ГАИ.
1: То есть я думаю, что это какие-то, видимо... канаты натянуты вот над дорогой, вот на перекрестках, там непонятно какие коммуникации, их много, вот на Тверской улице я наблюдал какие-то странные штуки, силовые кабеля, видимо, они по ним должны как-то пройти. Ну что ж, нет, это действительно развивает ступни очень хорошо, поскольку ступни у милиционеров должны быть сильными. Есть хороший вопрос, но почему все время занят телефон, спрашивает нас Александр. Александр, дело в том, что, как вы уже, наверное, успели заметить, несколько человек, они вот звонят постоянно с одной и той же проблемой, естественно, поскольку у нас две линии, все это забито, так что мы тут ничего не можем поделать, задайте ваш вопрос посредством пейджера. Светлана Владимировна, откуда получаете оперативную информацию? Вопрос, имеется ли официальное разрешение правоохранительных органов на использование средств спецсвязи? Владимир Николаевич, МВД России. Ну, так написано, можете почитать.
0: Я в качестве корреспондента выездной бригады получаю информацию от редактора по информации. А к редактору по информации она поступает, видимо, от сотрудников милиции, пожарной охраны, МЧС и от свидетелей происшествия.
1: А вот что касаемо разрешения на спецсвязь, тут еще вот был вопрос.
0: Я ничего не могу об этом сказать.
1: Скажите.
0: Выездная бригада пользуется мобильным телефоном, связывается с базой.
1: Хотелось бы сказать, то есть, ну, не в целях рекламы, а это действительно оперативная достаточно работа. Вы пользуетесь московской сотовой связью, насколько я знаю.
0: Да.
1: Которая, в общем-то, только недавно открыла вот эти второй номер прямой, да, до того с ними нужно было связываться через восьмерку или чтобы позвонить с их мобильного через шестерку. Это не самое удобный, в общем-то, вариант для оперативной какой-то службы. Почему вам не связаться? Там же есть еще там GSM, еще какая-то вот эта... надо третью назвать, чтобы никто не был в обиде уже. Билайн. Вот их три. Московская сотовая, Билайн и GSM.
0: Ну,
1: чем связан такой выбор?
0: Нас устраивает работа московской сотовой связи.
1: Ну, это как реклама проходит. А на самом деле же вот если...
0: Ну, на самом деле устраивает на свежем воздухе, во всяком случае, не в закрытом помещении, наверное, у нее есть некоторые преимущества.
1: Ага, я догадался, в чем дело. Телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Светлана, скажите, пожалуйста, вот... Знаете ли вы про некую такую вот общественную организацию, которая называется «Союз родителей за авторитарно-теологическое образование»? Вот, значит, дело в том, что эта организация создана с двумя целями. Во-первых, запретить преподавание в школе, учение Дарвина, значит, о происхождении видов. И, значит, во-вторых, ввести в частных учебных заведениях школьных, наподобие того, как это было в дореволюционных гимназиях, должность театрального надзирателя. То есть человек, который ходил бы по театрам и смотрел, чтобы, значит, вот учащиеся определенных гимназий и лицеев туда не ходили. Вот. Значит, все это так, к слову, но говорят, что эта организация применяет какие-то, в общем-то, не совсем законные методы в давлении на администрацию частных учебных заведений, ну, там, негосударственных гимназий, лицеев и так далее. Вот вы не могли бы прояснить этот вопрос?
1: Спасибо.
0: Я, к сожалению, ничего не знаю об этом.
1: А что скажет...
0: Ну, цель несколько странная мне представляется, особенно что касается театрального надзирателя. Я думаю, что при том, что показывают, например, по телевизору в ночное время по каналу НТВ,
1: да,
0: не идет сравнение ни с каким театром.
1: А мне нравится.
0: А проконтролировать, ну, понятно, но вам же не 10 лет.
1: Нет, на самом деле,
0: Что проконтролировать, мне кажется, это невозможно, поэтому о какой цензуре в этой области говорить, по меньшей мере, странно в наше время.
2: Но я бы еще хотел к этому добавить, что действительно, дарвинизм в последнее время оспаривается многими. Вот. А что касается надзирателей, ну что же, возможно, если дети с молоду поймут, что такое надзиратель, в будущем это во многом поможет им избежать общения с реальным персонажем.
1: Дело в том, что еще и в гимназиях ранее были надзиратели классные, которые, в общем-то, соблюдали дисциплину. А как я наблюдал, когда детишки сидят в первом ряду театра, понимаете, и кидают в оркестровую яму фантики и жвачки, думая, что это большая урна. Куда это годится? Никуда это не годится. Пожалуйста, комментарии и предостережения по поводу данного маньяка, жительница Восточного округа. Ну, как бы нам не стоит, наверное, сеять самую панику, но тем не менее, если у вас как-то есть что сказать, Светлана Владимировна, то, пожалуйста, скажите.
0: Ну, какие могут быть рекомендации? Общего характера рекомендации. Не надо ходить поздно вечером в одиночку по улице. Желательно этого избегать. Лучше, конечно...

0: Точно, точно, точно.
1: Ну, видимо, он тоже слышал.
2: Вот, кстати, тут можно подойти к такой интересному, к такому интересному аспекту, как формирование действий преступника после увиденного им либо же кинофильма, либо же прочитанного произведения, mm-hmm. и формирование алгоритма его действий. Я бы хотел это осветить со своей стороны. Действительно, иногда происходят случаи, когда после просмотра какого-то фильма, снятого, как правило, за рубежом, поскольку все-таки отечественные фильмы, они более выдержаны в описании и в характере наносимых повреждений жертве, происходят такие случаи, когда увиденное на экране переносится в жизнь. Как с этим бороться?
0: Вот тут я, извините, Стас, немножко с вами не согласен. Дело в том, что какой-нибудь, скажем, фильм там «Зловещие мертвецы» или что-нибудь похожее, да, он, на мой взгляд, несет гораздо меньше агрессивного начала, чем тот же фильм «Чапаев».
2: Где, так сказать,
0: очень легко и галимо рубят людям голову саблями в массовом масштабе, и, в общем-то, творится полный дебильный беспредел какой-то.
2: Но,
1: я думаю, что этот вопрос дискутируется давно в мировой литературе, в том числе среди любителей детективного жанра. Я думаю, немало найдется людей, которые так или иначе читали рассказы, которые обращаются к этой теме. Ну, что делать?
2: Ну, какова природа человеческая? Мне кажется, надо отметить два аспекта в освещении этих фильмов. Вот как правильно Александр заметил, Чапаев, рубящий голову белогвардейцу безо всякого на то основания и с легкостью, с которой мы обычно тушим сигареты.
0: Или отрываем головку клевера, собственно.
2: Да, производит не менее пагубное впечатление, но он действует на подсознание человека. То есть напрямую не указывая ему на то, как рубить и чем, и в какой последовательности. Он затрагивает лишь центр так называемого периферийного подсознания, в котором формируется образ врага в виде белогвардейца. А фильм, да, с участием небезызвестного актера Сталлоне, он характерен тем, что в действиях героя описывается весь алгоритм совершаемого им действий, то есть показывается размах ножа, значит, захват его кистевой, вытаскивание из ножен и последующее вонзание. Тем самым здесь действует именно на не на психогенный центр, а именно на соматический. То есть тем самым в организме вырабатывается рефлекс, который в последующем может и при желании, конечно, человека быть отработан и применен с успехом.
0: Мне, кстати, кажется, что для достижения такого более полного успеха в формировании вот человека-убийцы и так далее, тут нужно каким-то образом совместить просмотр, да, Чапаева и фильма Сталлоне. Плюс туда обязательно добавить парочку сериалов, там можно «Санта-Барбару» или что-то из этой серии.
2: Да.
0: Поскольку настоящий, в общем-то, злодей, он должен быть сентиментальным.
1: Я думаю, что все-таки Чапаев тут ни при чем. Оставить надо военную тематику в этом случае в покое, потому что вопрос нашего слушателя был не по этому поводу несколько. Ну, и я бы хотела вернуться к теме, которую затронула слушательница по поводу мер превентивного характера, да, которые можно принять, чтобы себя обезопасить.
2: Можно посмотреть пару других фильмов.
1: Я думаю, что следует принять во внимание то, что преступник, который совершает насилие, он, как правило, не рассматривает вас как личность. То есть чем больше он вас почувствует личность, тем сложнее ему будет совершить преступление. Поэтому существуют рекомендации психологов на этот случай, что если уже вы оказались в такой экстремальной ситуации, постарайтесь с ним заговорить, назвать себя по имени, узнать его имя. То есть чем больше он будет с вами общаться, тем сложнее ему психологически будет перейти к насилию.
0: А вот вдруг в данный момент, вот он, например, нас слушает и тоже эти инструкции воспринимает и думает, если она со мной заговорит, я ей сразу и дам. Тоже ведь он же, наверное, парень тоже не глупый, хотя там неизвестно, но все-таки он способен воспринимать информацию.
1: Ну и что теперь вы предлагаете делать?
0: Нужно его пойти отловить.
2: Ну, я еще могу привести в подтверждение слов Светланы такой яркий случай, когда один из грабителей, вооружившись холодным оружием в виде финки, попытался

0: совершить нападение на лектора Всероссийского общества знания. И женщина не растерялась и начала читать одну из своих популярных лекций. Тем самым она спасла не только жизнь, но и честь.
1: Правильно.
2: А что касается лектора, то я думаю, что все хорошо помнят фильм «Молчание ягнят». Там этот вопрос как раз достаточно подробно освещен.
1: Вопрос. Светлана, оснащены ли машины вашей службы автоматическим катапультированием в экстренных случаях нападения? Подпись Владислав.
2: Нет, не оснащены.
1: Это плохо.
2: Аэрбэк там есть, разумеется.
1: Угу. Еще вопрос. В 70-х, 80-х годах я был дружинником. Очень многих людей нам удалось спасти. Это были алкоголики, замерзающие зимой. Почему сейчас в Москве нет дружинников? Подпись Слава. Это на пейджер. Я все считываю с пейджера.
2: Во-первых, я не сказала бы, что в Москве нет дружинников. В Москве есть добровольные дружины, которые занимаются охраной порядка на определенных территориях. Это вопрос только гражданского самосознания жителей микрорайона. Потому что движение дружин, оно, если вы займетесь этим вопросом, наверняка вы найдете поддержку в своем территориальном управлении.
0: Ну, тут надо отметить,
2: а что касается алкоголиков, замерзающих в снегу, то на это есть патрульная служба, метод резвительный.
1: А скажите, вот, например, вы едете на выезд, да, ну, на какую-то съемку какого-то происшествия, и вдруг видите, что где-то справа на остановочке прикорнул кто-то. Явно вы останавливаетесь, оказываете им помощь, будете или проезжаете мимо со своим желтым проблесковым маячком.
2: Мы вообще...
1: Не дающего права приоритетного проезда.
2: А мы не ездим с маячком по улице.
1: А да, ага.
2: Да, только в крайних экстремальных ситуациях.
1: А я дальтоник.
2: Нет, вы не дальтоник. Еще мы снимаем подъезд и отъезд с маячком.
1: Вот,
0: подчас до 7 дублей доходит.
1: Так нет, ну что касается вот такого случая, например, случалось ли это и ваши действия?
2: Вы знаете, я не видела таких людей за время своей работы, то есть которым требовалась бы срочная помощь. Если бы требовалась, разумеется, мы бы ее оказали.
1: Нет, ну а так
2: то есть если мы проезжаем мимо и видим, что кто-то нуждается в помощи, разумеется, мы стараемся принять какие-то меры.
1: Ну вот если просто лежит вот на остановке, прям на лавочке и спит, а на улице мороз.
2: Ну такого пока не было, но, конечно же, разбудит.
0: Угу. На следующей неделе обещают сильное похолодание. Я думаю, вся дежурная бригада столкнется еще с этим грустным, конечно,
1: событием.
0: Безусловно, событием. А что касается добровольных народных дружин, я хотел бы немного вернуться к этому и добавить, что... Во времена 70-х, которые упомянул уважаемый Вячеслав, за дежурство, проведенное в ДНД, как это тогда называлось,
1: да, именно
0: вот,
1: так.
0: Давали отгул на работе.
1: Давали.
0: И это являлось немалой степени стимулом для успешной работы этих добровольных народных дружин. И более того, при задержании какого-либо преступника к этому одному отгулу добавляли еще и один, а подчас и два.
1: И даже наливали стакан Кагора.
0: Безусловно.
1: А нет, это донором. Прошу прощения, я все перепутал. А, кстати, вот тоже ведь была своя иерархия в то время в дружиннических всех этих отношениях. То есть были обычные дружинники, да, а был комсомольский оперативный отряд. Помните?
2: Помню.
1: Вот, то есть тоже, то есть нужно было туда специально попасть. Это было почетнее, считалось. Вот
0: я
1: так
0: с
1: вот
0: этого
1: так.
0: Начинал.
1: Безусловно. Все мы с этого начинали. Послушаем телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Сначала я вам хочу ответить. Меня зовут Леонид. На тот вопрос, который вы спросили у Светланы, что отвечают люди, которых долго нет?
1: Угу.
3: У меня был случай такой, что год человека мы искали, потом обнаружилось, что он проживает себе в другом районе Москвы. Мама просила его найти.
1: Uh-huh.
3: Его полтора года искали, потом к нам его привезли. Он вполне спокойно сказал, я с матерью не могу жить. У нее тяжелый характер, она меня считает маленьким ребенком. А я взрослый человек, ему действительно было 35 лет. И я строю свою жизнь, как считаю нужным.
1: Uh-huh. А позвонить он не мог, да?
3: Он не желал этого, потому что он боялся риска, что мать узнает, где он находится.
1: Понятно.
3: Единственное, что
1: понятно.
3: Полтора года мы его искали, полтора года было возбуждено уголовное дело по исчезновению без. И не больше, не меньше, как по признакам убийства.
1: А, ну вы-то как-то с ним провели какую-то беседу или каким-то образом...
3: Почему? Его даже официально допросили, после чего дело было прекращено. А по поводу, кстати, этики, вот я тут могу высказать, потому что я достаточно долго ждал. По поводу этики, вот, Светлана, вас я ни разу не видел. Вот, я дважды сталкивался с вашими коллегами. У вас была такая, или есть, Оксана Семиулина. Она с бригадой еще операции приезжала дважды в Южное Бутово один раз.
2: Нет, она уже не работает.
3: А вот тогда это было один раз в Южное Бутово, один раз в Ясенево. Мы с ней сталкивались. Вот что мне понравилось. Приезжает группа, первым делом подходит руководитель, то есть корреспондент, представляется, и первый же вопрос. Скажите, что можно снимать для показа по телевизору? И те, кто из нас работает на местах, мы сами решаем, что можно показать, а что показывать нельзя. Бывает, что мы просто не разрешаем. Вы, не знаю, сталкивались с такими проблемами или...
2: Да, разумеется, сталкивались. И... На этом, собственно говоря, основа нашей работы, наше отличие от других криминальных проблем.
3: Да, совершенно верно. Вот чем, кстати, Дурпатруль мне всегда и нравился, что он придет, что можно показать. Если говорит, что показывать ничего нельзя, машина разворачивается, едет дальше.
2: Да.
3: За что, кстати, вас надо поблагодарить. Поэтому вопрос об этике, это скорее к моим коллегам.
2: Спасибо.
3: В частности, к Дурпатрулю. А вот вы мне не скажете, вот операция все-таки будет хоть как-то в какой-то вариант. Потому что у меня, например, дом, вот Ленинский, дом 57, он не подключен к ТВ-6. Я Дурпатруль вижу крайне редко. И то, когда нахожусь на дежурстве, у нас там есть 6-й канал. Дома я его посмотреть не могу.
2: Очень жаль.
0: Спасибо.
2: К сожалению, во многих районах Москвы такая ситуация, но мы никак не можем повлиять на нее.
1: Чтобы разбавить эту грустную нотку, предлагаю немножечко отвлечься на музыкальную паузу.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Светлана Козина, корреспондент ежедневной телевизионной программы «Дорожный патруль» и главный эксперт аналитического отдела при МЧС Российской Федерации Станислав Рубенович Могущий. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашим гостям ваши вопросы. Также мы общаемся с вами посредством пейджера, его номер 956-32-32. Ваше сообщение для абонента 109-279. И вот сообщения, которые пришли. Светлана, существует ли при вашей службе комната психологической разгрузки и адаптации перед выездом в сектор? В какой сектор, это сложно понять. Подпись Владислав.
1: Нет, у нас существует просто комната отдыха. И сама атмосфера коллектива дорожного патруля настолько доброжелательна, на редкость, что, в общем-то, психологическая разгрузка – это отдых на базе. Он заменяет пребывание, я думаю, в кабинете психиатрической помощи, психологической помощи. Угу. У нас достаточно здоровый коллектив, и, в общем-то, можно отдохнуть в гостиной.
2: А вот у нас в экспертном отделе существует комната психологической разгрузки. Но она в основном для тех аналитиков, которые безвылазно сидят в нашем здании, поскольку известно, что любой внешний фактор – это враг аналитического процесса, поэтому эти люди, они просто-напросто не выходят на улицу и получают информацию в самом ограниченном, необходимом для служебных надобностей объеме. А психологическая комната у нас заключается, она расположена на первом этаже нашего здания, представляет из себя бассейн с достаточно подогретой водой, приблизительно до 39 градусов.
0: Ну, вот. Там, я знаю, извините, что перебиваю, есть еще один вот бассейн без воды, потому что многие сотрудники ваши не умеют плавать.
2: Ну, там не то, чтобы нет совсем воды. Там есть вода, так, но чуть-чуть. Она на уровне порядка там 20-30 сантиметров.
0: Лодыжки.
2: Да.
0: Прикрывает. А у нас, кстати, на радиостанции тоже есть комната отдыха. Мы вам покажем ее обязательно. Там установлены чучелки директоров и диджеев с других радиостанций, в которые мы кидаем дротики, плюем, а также бьем их специальной палкой. У нас японская такая комната, просто проводится эксперимент. А как вы относитесь к распоряжению Лужкова расставить на дверях подъездов кодовые замки от бомжей? Многие проводят там канатные дороги бесплатно. Подпись Владислав Третьяк. Что вы скажете на это? Насколько это гуманно по отношению к малоимущим слоям населения и даже к людям, лишенным жилища?
1: Я не совсем поняла замечание насчет канатной дороги.
0: Ну, это так скажем, и не важно.
1: Это не важно, да. А что касается закрытия подъездов, то я считаю, что это просто необходимо.
2: А я вот позволю себе не согласиться. Почему? Потому что пока мы не создадим какие-то условия для того, чтобы вот эти вот упомянутые радиослушателям бомжи посещали подъезды домов, подчас даже толком-то и не утепленные, пока мы не создадим для них какие-то места ночлега, довольно дешевого, а порой даже бесплатного, и не обеспечим их похлебкой, желательно с чесноком, для профилактики инфлюенции. Вот.
0: Инфлюенции.
2: Вот. И тем самым, если мы это, наша уважаемая дума вот, городская, если это не обеспечит в своем новом созыве, то мы будем сталкиваться. А в свою очередь, если ночлежки будут построены, то и необходимость в замках отпадет.
1: Я думаю, что одно другому не мешает. Ночлежки, конечно, должны быть построены, это большая проблема.
2: И похлебка обязательно. Обязательно
1: и похлебка. И вообще помощь этим слоям населения, конечно, это для Москвы это один из наиболее важных вопросов.
2: Причем я бы тут подходил
1: дифференцированно. Но это ни в коей мере не противоречит тому, что двери подъездов должны быть закрыты, и чердаки тоже. Потому что на улице зима, а бомжи, как известно, не обременяют себя ответственностью за окружающих, жгут костры и так далее.
0: Готовят пищу, кстати.
1: Да.
0: Постоянно. Никогда не стану работать в криминальных структурах, а поскольку у вашей гости слишком строгий голос. Это специфика работы или характера? Подпись Зинаида В. Вот. Ну, кстати, надо сразу сказать, что вроде вы-то, Светлана, не в криминальной структуре. Так близко, рядышком где-то, но не совсем в криминальной. Это криминальная хроника называется все.
1: А потом, что значит строгий голос?
0: Строгий голос. Ну, Зинаида пишет, не я же. Вот можете почитать. Спрашивает специфика.
1: Я бы хотела услышать голос Зинаиды.
0: Зинаида, позвоните нам 203-19-22. А мы сейчас посмотрим еще сообщение. Вот, пожалуйста, дорожный патруль, я считаю, нарушает статью ОПК РСФСР, предъявляя широкому кругу лиц для опознания задержанных, на которых часто не возбуждено дело. Вот, кстати, логично. Его задержали в презумпции невиновности. Он, да, в общем-то, нельзя его вытаскивать за шкирку и показывать всему миру на опознание. Вполне возможно, что...
1: Я думаю, что этот вопрос, он в компетенции работников органов внутренних дел. И ответственность за это лежит на них, а не на программе «Дорожный патруль».
0: А вы лично как к этому относитесь? Насколько Григорий прав в своем соображении? С вашей точки зрения? С точки
1: мне
0: зрения Светланы Владимировны?
1: Но в тех случаях, когда показывают подозреваемого в программе «Дорожный патруль», как правило, у сотрудников милиции уже есть достаточно веские основания, и им не хватает, может быть, просто заявления от потерпевших. То есть, если человек появляется в программе «Дорожный патруль», то, скорее всего, вина его уже доказана.
2: Ну, я бы хотел пояснить,
0: доказанность вины
2: как эксперт,
0: это как раз, да,
2: что любой показ подозреваемого должен сопровождаться подписью, что это именно подозреваемый.
1: Ну, так оно и происходит.
2: Да. Поэтому Григорий, видимо,
0: стороны,
2: немного невнимательно.
0: С другой стороны, тоже как-то ведь спрашивают ли разрешение у подозреваемых на съемку.
1: Да.
0: А вот некоторые моменты были, когда они так лица прикрывают, очевидно, что они как-то... Или, может, они едят что-то. Ну, были случаи, они так типа... Да, то есть, значит, как-то вот он не хотел особо сниматься, его все равно показывают.
1: Но он же говорит что-то при этом.
0: Ну, а что ему, молчать и сидеть, лицо прикрывать? Он говорит, я не буду говорить, уйдите от меня. Но это же реально наблюдалось.
1: Но это не значит, что человек...
0: А может, вина его не доказана. Может быть, он потеряет постоянное место работы из-за этого. Вина может быть доказана только судом.
1: Я думаю, что о постоянном месте работы в этом случае речь уже не идет.
0: Нет, все-таки, но, по-моему, это как-то жестоко.
2: Я как эксперт все-таки позволю себе не совсем согласиться со словами Светланы. Это проблема многогранна. Дело в том, что нельзя обвинять дорожный патруль в какой-то некомпетентности или тем более в нарушении ОПК. Дорожный патруль показывает факты такими, как представляет его себе оператор, и так в том виде, в котором разрешают ему сотрудники внутренних дел. Поэтому я не думаю, что дорожный патруль в чем-то может быть обвинен. Скорее тут надо доглядывать за работниками МВД, которые санкционируют ту или иную съемку.
0: Логично, логично, с этим сложно не согласиться. Правда ли, что Москва разбита на криминальные районы с крышами? Проснулась радиослушательница Татьяна в 1997 году на его исходе и прислала нам сообщение на пейджер 956-32-32, абонент 109-279. Вообще бытует мнение, что сейчас уже это даже прошло, что сейчас на отрасли все разбито. Прокомментируйте, пожалуйста, Светлана Владимировна, как специалист по крышам.
1: Я не специалист по крышам и, к сожалению, ничего не могу об этом сказать. Если бы я была членом какой-то криминальной группировки, наверное, я бы об этом была лучше информирована.
0: А вот скажите, женщина, ну я уже начал уже, дайте сходить.
2: Нет, сказать, я просто хотел сказать, что всю молодость я провел, собственно, на отделке крыш, и могу сказать, что в Москве 4 вида крыш, то есть битумная, вот, потом непосредственно гофр. Вот, но это в основном на современных каких-то предприятиях. Просто вы понимаете, молодость, она есть молодость, и мне приятно, что одна из радиослушательниц, тем более Татьяна, она все-таки знает о моем пути становления в этой жизни. Так вот, и последующие два крыши, это значит металлическая и, собственно говоря, шиферная.
0: Вот я прошу прощения, но опять от Григория пришло следующее сообщение. Уголовный кодекс РСФСР и Конституция, которая нарушается, тоже обязательно для исполнения всеми. При предъявлении на опознание существует процедура не менее 3 человек общего возраста, роста и так далее. Григорий.
1: Григорий, я не юрист, и поэтому юридические органы и решают этот вопрос. А я выполняю свою работу. А программа «Дорожный патруль» отражает работу органов внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, пожарных и других правоохранительных органов и тех, кто следит за безопасностью, собственно говоря. Ну, поэтому давайте, вопросы юридические, я думаю, вам лучше будет задать.
0: В дирекцию дорожного патруля.
1: Да, даже не в дирекцию дорожного патруля, а просто тем сотрудникам, которые за это отвечают.
0: Понятно. Давайте послушаем телефонный звонок.
1: Адвокаты там и так далее.
0: 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
3: Это, может быть, Зинаида, кстати, сейчас позвонит. Алло. Алло, Зиночка. Зиночка.
0: Нет, Зиночка что-то застеснялась. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам. Внимание, уважение. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня вот такой технический вопрос к вашей гости, который меня, значит, волнует, наверное, со дня создания дорожного патруля. Вот, допустим, вот произошло какое-то происшествие, и, значит, голос за кадром сообщает сведения об этом, а на картинке телевизора подъезжает машина дорожного патруля. И в связи с этим вопрос, как получается, что вот дяденька с камерой на месте происшествия раньше, чем вот эта машина. И то же самое, когда машина вот уезжает, тот же человек, значит, остается. Возникает такое странное чувство, что все подставка, или же по городу приселены люди с камерами, которые в нужный момент тут как тут.
1: А у вас предположений нет никаких на этот счет, как это можно сделать?
3: Не знаю.
1: Но это же телевизионная программа все-таки, понимаете? Не существует некоторые сложности. Разумеется, оператор едет в машине, а не бежит за ней с камерой.
2: А, кстати, вот оператор
3: и
2: у вас...
3: Второй вопрос, да. Можно сразу?
2: Конечно.
3: Вот как часто сотрудники вашей программы заболевают различными простудными заболеваниями?
2: Вот это интересный вопрос. Спасибо. Спасибо.
1: Вы знаете, как ни странно, не очень часто, видимо, потому что люди, когда находятся в экстремальных обстоятельствах, они, как подсказывает опыт мировой медицинский, болеют гораздо реже. А корреспонденты, операторы и водители дорожного патруля, они как бы все время в экстремальных ситуациях находятся, и, видимо, поэтому они закаленные.
0: А вот вы не за рулем находитесь автомобиль, вы, с другой стороны, вроде при исполнении, оператор тоже не водит автомобиль. Позволяете себе во время вот этой 12-часовой работы пропустить рюмочку другую, так, пивка, бутылочку, ну, там, джина с тоником, ну, на крайний случай, кампари там, нет? Никак?
1: Нет.
0: Вот вообще никак? Ну, вот не поверю. Вот прям не за 12 часов не рюмашки.
1: Да, ужасно. Ну, вот представьте себе, что так.
0: Какой кошмар. Еще один звонок, а затем ненадолго прервемся и продолжим нашу беседу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вопрос только будет сначала к «Эху Москвы», что они установили многоканальный телефон, да вас трудно дозвониться. А к дорожному патрулю такой вопрос. Знаете, есть в метро... Алло.
2: Да.
5: Значит, в метро там написано, чем, говорит, реклама от скуки читать, лучше, говорит, в бонзо на деньги играть. Так вот лучше, чем эту рекламу по телевизору показывать, лучше увеличите количество минут дорожного патруля.
0: О, ну это же вы считаете, желаете Москве несчастья тем
5: Нет,
0: самым.
5: Нет, не надо, вот эта дебильная реклама, она уже всем надоела. Лучше дело показывать.
1: Согласна с вами. Я считаю тоже, что, конечно, все сотрудники дорожного патруля, разумеется, хотят, чтобы у нас было больше эфирного времени, но возможности ограничены.
0: Кстати, я помню, что раньше, очень давно, в дорожном патруле тоже бытовала реклама определенная.
2: Ну, да и сейчас почаще.
0: А сейчас, по-моему, нету. Или есть. Я что-то не следил.
1: Реклама канала ТВ-6 идет в начале программы.
0: То есть, ну порошки стиральные, там никаких вот таких нет. Извините, пожалуйста, вот Светлана Владимировна, просто был вопрос, я сейчас вспомнил, от Наташи, от нашей радиослушательницы, каким стиральным порошком пользуется Светлана Владимировна Козина? Не в качестве рекламы, это, естественно, просто вот такой вопрос, простой бытовой вопрос.
1: Ну, какой увижу, тут и куплю.
0: И мы продолжаем общаться с нашими гостями. Вот пришло сообщение следующего свойства. Видимо, вопрос обратимся к Светлане Владимировне. Какими духами предпочитаете пользоваться жители дома 302 БИС, квартира 50?
1: Я так понимаю, это Азазелла лично решила задать вопрос. Я предпочитаю ЖОЗ, но денег мне на них не всегда хватает. Ага, поэтому есть... голубой кураж я еще использую.
0: Это такое название, да, духов?
1: Это туалетная вода.
0: Прошу прощения, я просто в парфюмерных делах не сильно разбираюсь. А вот скажите, вы же, будучи на месте происшествия какого-то, наверняка тоже чуете ароматы, исходящие от определенных людей, ездящих в автомобиле, да, вот там в дорогом. Вот наиболее часто встречающийся, на ваш взгляд, запах парфюмерный во время вот вашей работы?
1: Редко, к сожалению, на работе среди участников происшествия мне приходится сталкиваться с людьми, от которых исходит парфюмерный запах.
2: А мне часто очень приходится. Я же объясняю это тем, что мои подчиненные говорят так, что предварительная обработка лизолом, собственно, трупов, она естественна. Но дело в том, что запах отнюдь не лизольный. Видимо, после смерти человек излучает какие-то специфические запахи, причем окраска этих запахов одинакова как у мужчин, так, собственно, и у женщин.
1: Особенно через неделю.
0: Да, вот вопрос пришел. Я заранее прошу прощения, Светлана, может, он покажется вам нетактичным, но человек спросил, я думаю, что, в общем-то, вы так здорово научились показывать разного рода смертоубийства, не сказывается ли это на ваших интимных отношениях? Аркадий, подпись.
1: Нет, не сказывается.
0: Хороший ответ, достойный. Вот еще только что пришло сообщение. Не есть ли ваша программа логическим продолжением передачи 600 секунд? И почему отсутствует ведущий, как конкретное физическое лицо на экране? Кстати, мы в самом начале затрагивали эту тему. Отсутствие лица, и только там ведет рука с микрофоном.
1: Стиль программы просто это объективная констатация фактов. А присутствие ведущего уже подразумевает какую-то интерпретацию. Хотя голос за кадром тоже, конечно, не лишен эмоциональной краски, но тем не менее целью своей программы ставят все-таки бесстрастное изложение фактов.
0: Знаете, кстати, был одно время там человек, который за кадром читал, по-моему, у него лучше всех получалось, я не хочу обидеть тех, кто сейчас это делает, он потом вроде бы открывал какую-то свою программу, посвященную вот тоже криминальным всяким событиям. Я, к сожалению, не помню, как его зовут. Такой черные волосы у него.
1: Не знаю, я тогда еще не работала, наверное.
0: Так и непонятно, что стало с его программой.
1: Ну, это можно узнать и потом рассказать об этом.
0: Да, вот еще пришла в голову нашей радиослушательнице Елене такая мысль. В общем, тоже я поясню, тут спутанно достаточно вопрос, но, видимо, смысл в следующем. Не появится ли в Москве у кого-нибудь или вообще в стране, да, маниакального желания стать хотя бы один раз действительно героем программы «Дорожный патруль» и ради этого совершить какое-то преступление, быть застигнутым прямо на месте врасплох? То есть не было ли у вас опасения за счет популярности вашей программы как бы спровоцировать какого-то человека на преступление?
1: Ну, видимо, для того, чтобы разрядить психологическое напряжение, которое может возникнуть у телезрителей, существуют там альтернативные программы, типа там «Знак качества» на ТВ-6. То есть, если есть желание покрасоваться на экране, это может сделать любой желающий.
0: То есть, могу я прийти?
1: Конечно.
0: Спасибо, я воспользуюсь приглашением. Спасибо гостю за тонкое чувство юмора. Подпись Евгений Федорович Светланов. Ну, я думаю, вы знаете этого замечательного дирижера.
1: А
0: сейчас мы послушаем телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло, алло. Что-то очень со связью плохо в Москве. Кстати, не приходилось ли вам каким-то образом пропускать на мимо некоторые сигналы важные за счет такого плохого качества связи? Вот, я, опять же, не наезжаю на ту сотовую связь, которую пользуетесь. А вообще, вот ведь связь-то у нас в Москве плохая, факсы не работают, ничего не печатает.
1: Можно перезвонить, перепроверить. Если важная информация, так я думаю, что рано или поздно она поступит.
0: А пейджерную информацию вы проверяете? Или вы не пользуетесь пейджером?
1: Пользуемся, конечно. Весалинг.
0: Они к вам приходят разные сообщения, хулиганские тоже, наверное.
1: Нет, сообщения на пейджер не приходят хулиганские, потому что они приходят от редактора по информации.
0: А, понятно. Это такой междуусобничий пейджер.
1: Да-да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Пожалуйста, да. Говорите громче, пожалуйста. Что тут?
4: Вы знаете, что...
0: Нет, пока.
4: Вы исчезли из эфира на средних волнах.
0: Да, это...
4: И в трубке вас очень плохо слышно.
0: Ага.
4: Но мне давно хотелось задать несколько вопросов. Алло.
0: Да-да-да, говорите. Я делаю вас
4: знаете,
0: громче.
4: Что, я хотел задать вопрос Свете. Она часто говорит, что... То есть говорила в передаче, что это деятельность патруля дорожного. Это отражение работы милиции. На мой взгляд, скорее это отражение деятельности преступного мира. Потому что все эти преступления, это, конечно, не за счет работы милиции. Хотелось бы увидеть больше профилактической работы по предупреждению этих преступлений. Это как раз более важная работа милиции и правоохранительных органов, и пожарных. Алло?
0: Да-да-да, мы вас слушаем.
4: Вот. И особенно деятельность дорожного патруля, потому что то, что творится на дорогах, это можно определить одним словом кошмар, особенно для тех, кто едет по этим дорогам.
0: Понятно. Ну вы знаете, извините.
4: Милиция, она слаба только потому, что она как бы видна наружно. А вот такие методы, как скрытые патрулирования, такие как, скажем, камеры для предотвращения нарушений на дорогах, очень слабо используются наши милиции. Вы слышите меня?
1: Да,
0: да, безусловно.
4: Вот, например, вот просто недавно хотелось предложить такое для деятельности дорожной милиции. Скажем, патрулирование дорог не машинами, которые обозначены и которые, собственно, пугают преступников, и не деятельностью милиционеров, которые стоят на углах и занимаются только ловлей, скажем, преступников, которые якобы украли машины. А вот, скажем, патрулирование, когда есть машина без всяких обозначений.
0: Угу.
4: И вот я думаю, что вот в таких машинах было бы виднее и виднее эти нарушения.
0: Извините, вы уверены, что такого патрулирования вот не существует? Вот вы уверены, я говорю, что такого патрулирования, о котором вы говорите, не существует?
4: Что-что?
0: Простите, действительно плохо слышно. Просто нам-то с вами беседовать интересно. Вот то, что делается в эфире, может быть, не особо там треск какой-то. Ну, тут все понятно, да, я думаю, с этим звонком. Спасибо. Спасибо вам за интересный вопрос, за интересное предложение. Вот спрашивает Ульяна посредством пейджера. Не хочет ли Александр, это имеется в виду я, стать героем дорожного патруля? Конечно, в ближайшее время стану. Кстати, смысл не в том смысле, что я стану там каким-то... Я стану каким-нибудь участником парада. У вас же очень много репортажей о каком-то сборе милиционеров по поводу, например, праздника там 19 июня, да, или там 8 марта. Вот они собираются, кучкуются, образцово показать выступление. Недавно показали, кстати, по обезвреживанию террористов, взявших заложника. Если вы помните сюжет, они сидели в автобусе, им подогнали синий «Жигуленок», открыли там, как положено, этот самый багажник, что, дескать, там бомбы нет никакой, да, значит, он вышел заложник, какой-то недалеко взрыв, один падает, вот, заложник... Естественно, не падает.
1: Вы хотите поучаствовать, да?
0: Да, я хотел поучаствовать в качестве террориста, взявшего заложника, и чтобы это только сняли и показали.
1: Я думаю, что это надо с МВД вам договориться и организовать это каким-то образом.
0: Нет, с ними я не буду договариваться. С ними очень трудно договориться. Были ли в вашей практике случаи, связанные с втыканием ржавой косы в область ягодиц? Татьяна Буланова, подпись. Я что приходит, то я читаю, простите.
1: Нет, в моей практике не было таких случаев.
0: Вообще-то что-то
1: страшное. Это что, это угроза, что ли? Я не подумала.
0: Нет, это... Татьяна, она вроде милая, если это так.
2: Это сон, видимо, сон.
0: Или
2: первый сон Татьяны.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Меня зовут Владимир.
0: Здравствуйте.
6: Я автомобилист с 40-летним стажем.
0: Угу. Какой был, ваш, улице... какой был ваш первый автомобиль самый в жизни?
6: У меня?
0: Да.
6: Самый первый?
0: Угу.
6: Это давно уже было. Был Виллис.
0: Хороший автомобиль.
6: А потом Opel Капитан немецкий был.
0: Вот так вы, батенька, зажиточный были.
6: Нет, это все трофейные автомобили, которые...
0: А значит, воинственные были.
6: И здесь они бросовые были автомобили.
0: Ага. А извините, извините, Светлана, извините, пожалуйста, Станислав, я немножко хочу отвлечь вас. Скажите, качество в то время вот этих бросовых автомобилей, как вы говорите, насколько оно было приближено к качеству наших российских автомобилей?
6: Вы знаете, вот автомобиль Opel Capitan, свои 20 лет... Я разобрал буквально до каждого болтика, изучал конструкцию автомобиля и агрегатов. И мне очень интересны были два момента. Крестовина кардана в то время на Opel Capitan, а там была одна только крестовина, она не смазывалась.
0: Угу.
6: А машина ходила 20 лет, и я, когда снял крестовину, хотел ее смазать, пришел к одному специалисту, он мне сказал, опусти и прокипяти в масле. Ко второму пришел специалисту, он говорит, не трогать, не надо ничего делать, она 20 лет ходила, эта крестовина, еще будет ходить.
0: Вот он прав был, вы знаете, я вижу неподдельный интерес к вашему рассказу в глазах Светланы Владимировны, я боюсь, что просто...
6: Задерживаю вас не по теме.
0: Вы, извините, это я так немножко сбил с темы, давайте вопрос, а то сейчас Светлана тоже начнет про автомобили что-то, я как-то не понял.
6: Да, но у меня такой вопрос, чисто практический. Не могли бы вы помочь нашим вот здесь автомобилистам, живущим на улице Алабяна?
0: То есть нужно ракушки снести?
6: Нет, у нас другой вопрос. На улице Алабяна, это короткая улица от моста до Ленинградского проспекта.
1: Да, я знаю хорошо, где ты.
6: Установлены два светофора. И если вы спускаетесь с моста под горку и стоите перед первым светофором, то три машины после включения красного светофора проходят на следующий светофор на зеленый. А уже четвертая машина попадает на короткий желтый и дальше на красный. Перед вами выбор. Или стоят доблестные работники ГАИ, и вы попадаете в их объятия, нарушая движение, проезжая на красный. Или если вы резко тормозите, сзади вас ударяет следующий автомобиль.
0: И говорит, слушай,
2: причем постоянно
0: когда светофора ударяет. Нет. Ты как на красный свет останавливаешься, когда меня нет?
6: Значит, просьба такая. Нельзя ли перерегулировать светофор таким образом, что если вы вторым или третьим трогаетесь на зеленый свет с одного светофора и подъезжая к другому, вы также продолжаете движение на зеленый свет?
0: Понятно, понятно, спасибо.
1: Единственное, что я могу сказать, что я надеюсь, что нас сейчас слушают сотрудники ГАИ, которые контролируют движение на этом участке дороги. И они примут какие-то меры, потому что телевизионная программа «Дорожный патруль», она может только обратить внимание, точно так же, как и радиопередача, на то, что такая проблема существует.
2: Ну, а я как эксперт хотел бы добавить, что мне этот перекресток знаком, поскольку я живу там слева, в неплохом кирпичном домике, если радиослушатель знает, третий дом по второму проезду. Можете, кстати, зайти. Там проблема не в светофоре, а в отсутствии подземного перехода. Вот, как только его пророют, светофор сам по себе отпадет. И никто, поверьте, никто вас не ударит в зад.
0: Ну, хотелось бы верить. Дорогая Светлана Владимировна, пожелайте мне, пожалуйста, спокойной ночи, кот-бегемот. Это, видимо, тот, который про духи спрашивал.
1: Спокойной ночи, кот-бегемот.
0: Представляю, что с ним сейчас случилось там, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вашей особе. Говорите, пожалуйста.
7: Доброй ночи, Александр, доброй ночи, гости. Меня зовут Владислав. Я хотел бы задать такой вопрос Светлане. Вот как она думает, не является ли вот эта программа «Дорожный патруль» причиной постоянного психоза определенной части населения и также страхом перед собственной жизнью? Спасибо.
0: Спасибо.
1: Я думаю, что нет. Программа «Дорожный патруль» не является причиной психоза. Я думаю, что причиной психоза у некоторых слоев населения является действительно криминогенная обстановка в нашем городе. А программа «Дорожный патруль» — это ее отражение, которое, наоборот, призвано... Как и журнал «Дорожный патруль», как я уже говорила, помочь человеку ориентироваться в сложных ситуациях, предостеречь его от каких-то неправильных действий.
0: А вот вы занимались изучением рейтинга вашей программы? Ну, вообще, высокий ли рейтинг у дорожного патруля?
1: Да, высокий.
0: Вот, а еще высокий рейтинг ведь действительно у сериалов разных. То есть практически, значит, смотрибельность одинаковая. Это ведь неспроста, а? Неспроста. То есть там хотят увидеть какие-то эмоции такие вот бытовые, дескать. Она все время даже по дому ходит с красным венком, с розой, в каком-то халате, похожем на пиццу с баллонкой. Иногда говорит с ним по телефону, со своим Хулио там, да? Вот. А тут, значит, другие дела. Тут вот как-то...
1: Я думаю, что это вопрос, касающийся вообще телевизионной политики. И, насколько я знаю, в последнее время жанр городской хроники, он приобретает все большую популярность не только в России, но и во всем мире. И вызывает наибольший интерес, потому что людям всегда интересно знать, что происходит рядом с ним.
2: Причем в передовых странах дошли уже до того, что существуют программы подъездной хроники, дворовой и подчас даже квартирной. То есть создается подъездное телевидение, и новости передаются из каждой квартиры, поскольку фактически человеку интересно получать информацию не о том, где кто кого пихнул или кто кого там ударил, а значительно интереснее посмотреть за жизнью своих соседей. Именно этим современная аналитическая наука, она и объясняет страсть к сериалам, поскольку участники сериала воспринимаются как члены соседней семьи, проживающей в соседней квартире, и становятся постепенно настолько родными и близкими, что прекращение этого сериала, оно влечет подчас к тем случаям, да, которые освещаются вот в уважаемой программе «Дорожный патруль».
0: Кстати, мы же вот тут проводили всей радиостанции такой конкурс на лучшую домашнюю стенгазету. Вот, то есть в каждой семье в Москве должна быть домашняя стенгазета.
2: Я думаю, что сами, в этом да. кроется
0: очень много
2: ключ к оздоровлению.
1: Я думаю, что очень удобно такие, знаете, магнитные всякие букашечки, цветочки, клубнички к холодильнику, который крепится.
0: Да.
1: Вот это идеальный вариант, по-моему, для домашней стенгазеты.
0: Ну, это такая даже мозаика. Да. Можно мозаику складывать. Вот, кстати, вы знаете, тут был один случай неприятный, я сейчас о нем расскажу. По-моему, он в вашу хронику не попал, но тем не менее, вы знаете, что вот на детских шкафчиках, в детских садах вешается клубничка там, да, такая, ну, чтобы детишки ориентировались, дескать, у меня шкафчик с клубничкой, там мои ботинки лежат, да, к примеру?
1: Да, у меня тоже шкафчик с солнышком.
0: Вот, пожалуйста. А здесь отец семейства, он, в общем-то, перемкнул его как-то с будуна, что ли, в общем, он впал резко в детство, и, увидев клубничку на холодильнике, залез туда. И замерз.
2: Ну,
0: выкинул
2: еще...
0: оттуда кур,
2: да,
0: индюка
2: да.
0: выкинул. Все такая же. Она, значит, описывал. Приходит, открывает, а да. там сидит папа.
1: Ну да, это из-за клубнички точно.
0: Из-за клубнички ну, попутал.
2: Клубничка еще опасна и тем, что человек, привыкший видеть клубничку на родном ему шкафчике для носочков, может столкнуться с неприятной ситуацией, увидев клубничку на проезжающем мимо автомобиле. Может сработать просто-напросто условный рефлекс, и получится тривиальный наезд на пешехода.
0: Дескать, из песни известной певицы Татьяны Булановой «Куда уходит детство?». Вот он решил да. вернуться в детство.
1: Я даже думаю, что у него и в детстве уже были некоторые отклонения, потому что в ящике там, где дети обычно хранят носочки и колготочки, он туда, видимо, забирался. А это уже свидетельствует о каком-то отклонении, да, в развитии ребенка?
2: Скорее он хранил там что-то тайное.
0: Может быть, хранил что-то тайное. А может, просто ему шепнуло.
1: Это агорафобия, видимо, называется. Болезнь открытого пространства. Боязнь открытого пространства, да?
0: А может быть, наблюдал оттуда за кем-то. Там же дырочки всегда. А в холодильнике он мог сказать, умереть не от холода, а от тоски, потому что дырочек там нет.
1: Ну да, в общем, такая сложная история.
0: Так вот. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: У меня вопрос к Светлане. Не мучают ли кошмары или не мучили, ну, попали на работу? И можно ли подписаться на журнал в печати?
0: Спасибо.
8: И будет ли еще в гостях Ирбан Ибишевич Гнездов?
0: Безусловно. Безусловно будет. Просто он сейчас временно отъехал, соберет информацию и появится.
8: Спасибо.
0: Спасибо, до свидания.
1: Ну, что касается журнала, то, во-первых, он появится вот-вот в свободной продаже. Пока что вышел только первый номер. Это журнал еженедельный. Он начинает выходить стабильно со следующей недели. Я думаю, что вопрос с подпиской тоже нужно будет решить. Вот. А что касается кошмаров, то я стараюсь абстрагироваться. На работе думать о работе, а дома думать о своей семье.
0: Ну вот, в принципе, когда становится работой, постоянное наблюдение за такими вот вещами, да, то, мне кажется, сознание само должно как-то ставить какой-то блок, поскольку это уже воспринимается как, видимо, какой-то объект, вот, ну, скорее, ну, не то, что для съемки это было, может быть, слишком вульгарно, так сказать, а именно вот, ну, какая-то, может быть, даже как архитектурная, с позволения сказать, конструкция, и не более того, мне так кажется.
1: Ну, я считаю, что должна существовать гигиена, в том числе сознание, и какие-то вещи надо просто на логическом уровне осмыслять, а до эмоций не допускать.
0: Безусловно, безусловно. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем и говорите. Да-да-да, здравствуйте.
9: Хотел поправить Светлану, что ЖОЗ – это духи, а переводится «я рискую». Хотел вопрос ей задать.
1: А в чем вы хотели меня поправить? Я
9: что
1: говорила...
9: Это не туалетная вода.
1: Я про кураж говорил, что это туалетная вода.
9: А, тогда прошу прощения. Ничего. Я хотел вас спросить, какое количество дорожно-транспортных происшествий в районе улицы Алабяна из-за людей, которые пришли после Бадуна?
0: Угу.
1: А количество дорожно-транспортных происшествий, оно не только в районе улицы Алабяна после Бадуна происходит. Это вообще такая общая тенденция, что очень часто виновниками дорожно-транспортных происшествий именно люди, которые с Бадуна, у которых засуха там в Бадуне.
0: То есть не, даже не пьяные, а вот именно бадунистическое состояние.
1: Ну да.
0: Ну, кстати, трудно вообще с Бадуна вот крутить баранку. Я помню, я одно время работал водителем ЗАСа, здорового автомобиля. Вот. И скажу вам, что вот это очень укачивает постоянно эти прокруты. Вот снова сообщение Светланы. Не могли бы вы и мне пожелать спокойной ночи? С уважением, Владислав. Владислав и все остальные уважаемые. Я думаю, что где-то последние минут 10 часа Светлана будет желать просто спокойной ночи всем.
1: Да,
0: вот,
1: я да. Желаю вам спокойной ночи и доброго утра. И счастливого дня. И так далее.
0: А, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, уважаемый.
10: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
10: Вот скажите, Светлана, не происходило ли в вашей работе таких случаев? Ну, вот, допустим, едете вы себе снимать чего-нибудь, вот, а кто-нибудь, значит, хитрый такой, ложится на дорогу, там, поливает себя томатной пастой. Ну, помните, как это Жерар Депардье делал?
0: Угу.
10: Вот, вы, значит, думаете, что что-то случилось, вы берете, а он, на самом деле, таким хитрым образом хотел с вами познакомиться. Ну, я не знаю, было или нет, но, в принципе, вот как бы вы к этому отнеслись. И второй вопрос. Значит, делаете ли вы утреннюю гимнастику? Если да, то, в общем-то, из каких упражнений она состоит?
0: Спасибо.
1: Вы знаете, я не делаю, честно говоря, утреннюю гимнастику. Вот. Ну, так в течение дня иногда делаю какие-то упражнения такие общефизические.
0: То есть поднятие тяжести или там приседания?
1: Ну, поднятие тяжести – это кофр, вот, в котором лежат аккумулятор и микрофон.
0: Угу.
2: Ну и сам микрофон достаточно тяжелый, насколько я слышал. То есть он весит порядка 7 килограмм, это специально освинцованная
0: модификация. Чтобы в случае чего можно было отбиться.
1: Какой-то. А потом еще бывают случаи, когда вот приходится буквально секунду подержать в руках камеру битаком. Она, как известно, весит 15,5 килограмм. В общем-то, это такое тоже... физическое
2: это
1: упражнение.
2: Широко известный факт.
0: И от нее потом очень болит плечо. Да. Мне один раз положили. Просто дело в том, что я одно время работал швейцаром. Вот, и подумали, что это вот как бы стойка какая-то. И положили на меня. Мне
1: вы знаете,
0: было.
1: Я вам хочу сказать, что это одна из основных причин, по которой я стала именно корреспондентом, а не оператором.
0: Да, да. Вот, кстати, это я понимаю. Оператором у них очень тяжелая работа. И, кстати, очень уважаемый мною. То есть он же должен и за звуком следить, и за кадром, да? А, кстати, где раньше работали вот операторы дорожного патруля? Откуда они пришли туда? Вы не знаете?
1: Со мной сейчас в моей бригаде работает Стас Скрипник, совершенно замечательный оператор. Он студент последнего курса в ГИКа.
0: Молодой еще.
1: Молодой, 21 год, но, тем не менее, очень талантливый парень.
0: И готовится
1: вот,
0: он...
1: И вообще операторы, которые работают в дорожном патруле, это, как правило, выпускники в ГИКа.
0: Вот я же говорил, что неспроста, а здесь что-то...
1: Дима
0: что-то...
1: Волгин, наш старший оператор, тоже очень талантливый человек.
0: Насчет постановочных каких-то сюжетов я не зря говорил вначале. Вот он все тут дает себя знать, ГИТИС и этот второй с ним. Ну, неважно. Да, да, да, да, вот он. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
11: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
11: Я вам посылал очень большое сообщение на пейджер, оно, возможно, не влезло.
0: Ну, в общем, тут что-то вылезло, какая-то бумажка из него и под стол ушла винтом.
11: А, я так и думал.
0: Да.
11: Его точно не передали, а передали бумажку.
0: Да, ну, иногда просто они передают, если очень длинное сообщение, то просто первую букву каждого слова, и там получается такое, типа там КПРР, БДД и так далее.
11: А, ну, так вам тогда должно быть все понятно, да, по этому сообщению?
0: Да, конечно.
11: Вы же это все должны понимать.
0: Да.
11: Ну, в общем, у меня вопрос такой комплексный. И к вам, и к вашим гостям.
0: Да-да.
11: Вот. Давайте. Как известно, человек, вот когда умирает, да,
0: угу.
11: его душа отлетает от тела за срок где-то около 3 суток.
0: Да.
11: Вот. И в последнее время, вот лично мне, почему-то постоянно звонят какие-то люди и жалуются, что патологические животные вот за эти 3 суток успевают кое-что оттяпать. Вот у этих умерших
0: угу.
11: душ. Понимаете?
0: То есть вы имеете в виду домашних животных, которые вот принадлежат этим умершим?
11: Нет, которые вот умерли, которых вы воспитываете там.
0: Ага.
1: Вот. А какие наши действия?
0: То есть животные умерли и хозяева умерли, к примеру.
11: Да, да, да.
0: Понятно, и животные оттяпывают часть.
11: Ну да, а вот вы знаете, там в Библии написано, допустим, что у кого ятр раздавлен там, или детородный член.
0: Понятно.
11: Тот в рай не попадает, как бы.
0: Понятно, понятно.
11: Вот, а вопрос да. такой будет к Светлане Владимировне. Вот когда камера как-то испорчена, да, или какой-то сбой может там в ней произойти, вот этот процесс его можно заснять как бы. Вот, бывали ли такие случаи вообще, что вот снимаете вы мертвого человека, а вокруг творятся какие-то дела?
0: А, понятно, я понял, понял.
11: То есть там и животные...
1: То есть дела Спасибо. Творятся вокруг, разумеется, когда мы снимаем человека. То есть работает, как правило, группа криминалистов, экспертов и так далее. А больше ничего такого я не видела.
0: Нет, имеется в виду, да, вот какие-то потусторонние вещи при просмотре программы. Например, потом там отлет, скажем, души или какие-нибудь там аномальные свечения. Вот что-нибудь такое происходило?
1: Нет.
0: Может быть, нужно повнимательнее посмотреть
1: быть,
0: просто.
1: Может быть, да. Наверное, я как-то
2: мне кажется, что звонивший он сотрудника правоохранительных органов и имел в виду дела, которые так называемые уголовные дела. Ведь известно, что находка какого-либо трупа влечет за собой подчас раскрытия 2-3, иногда и 5 попутно обнаруживаемых преступлений. И действительно, в этом контексте, я думаю, можно смело сказать, что дела,
0: безусловно, творятся.
2: Да.
0: А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
12: Меня зовут Вячеслав Николаевич.
0: Здравствуйте.
12: Вы очень интересные вещи обсуждаете. Я хотел бы внести как бы боковую тему, но она все равно имеет отношение к этим проблемам, которые вы поднимаете. Знаете, часто и психологию, правда? Психологию восприятия и так далее. Вот мы живем в очень интересном мире. Мы просто, так сказать, не заметили, как мы в него вступили.
0: Угу.
12: Мы живем в особом информационном поле. Вот если вы возьмете, например, я не знаю, первую страницу «Войны и мира», прочтете первое слово и последнее.
2: Одну минуточку сейчас я возьму. Вот сейчас, подожди.
12: Да-да.
2: Да-да, так.
12: Возьмите, да?
0: Толстый. Первое «Лев» написано у него.
12: Да-да-да.
2: А на последний тираж.
12: Да, ну вот, видите. Значит, вы ничего не узнаете о том, что написано на первой странице.
2: Нет.
12: А если вы возьмете, например, ну, скажем, картину какую-нибудь Куинджи, ну, Репин, там, Иван Грозный называет сына, Боярню Морозова, вы сразу все увидите, сразу.
2: Да, видно.
12: Понимаете? Значит, мы живем очень часто в мире информации линейной. Даже когда мы говорим линейно, последовательно, от слова к слову и так далее, и так далее. И мы давно уже перешли. Появлением кино мы давно перешли, так сказать, вот в мир образов. И вот самое страшное это в этом деле и есть, что криминалистам это трудно изучить и понять, почему человек поступил вот так. Дело в том, что все вот эти клипы, все вот эти американские, так сказать, штучки, которые идут в сериалах и в том, и всем, они входят в подсознание. И никогда ничего из подсознания не исчезает. Объем нашего подсознания невероятен просто. Понимаете? И когда вот говорят, да нет, ну ничего, там посмотрел, ну это не страшно, вот ужастики вот эти хотя бы, да? Ну, говорит, это хорошо, расслабился. Один расслабился, а другой наоборот.
2: Добавил, да.
12: Да, наоборот, поддобавил себе. Поэтому, мне кажется, вот большие трудности стоят перед криминалистами и исследователями подобного рода, что они этого фактора, они чувствуют его. Вы даже об этом сегодня говорили. Вот Сталлоне делает так, а вот Чапаев делает так. Но у Чапаева есть идея справедливости в том понимании, в каком она тогда была. Но а ведь когда показывают Сталлоне и подобных людей, это просто человек показывает сильного человека, который может раздолбать любого слабого. То есть это культ насилия, это культ силы.
0: Хотя... Знаете, спасибо, спасибо. Мы поняли. Вот сейчас Стасик ответит.
2: Ну, я позволю тут немного с вами не согласиться. Ведь в ваших словах звучит откровенная пропаганда насилия во имя какой-то цели. То есть Чапаев, как бы отрубая голову, ну, по существу пскобскому крестьянину, делает то же самое преступление, которое совершает Сталлоне, ломая рога вьетнамскому торговцу наркотиков. То есть, в принципе, с общечеловеческих, гуманных, если так можно выразиться, позиций, и то преступление, они одинаковы. Поэтому тут уже задача зрителя каким-то образом разделять и отфильтровывать для себя увиденную информацию. Поэтому я и говорил о том, что тут любое, так сказать, насилие, показанное по телевидению, оно пагубно влияет. Другое дело факт, совершенный этим насилием, о чем и повествует программа «Дорожный патруль». Тут ситуация совершенно другая, поскольку мы не видим происходящее преступление, оно не показывается на экране, а показывается реально совершенное, так сказать, пагубные последствия этого деяния. И тут эта передача имеет больше познавательное какое-то значение, нежели пропаганда насилия.
1: А что касается того, почему это сделано, то это один из основных вопросов, которые обычно задают корреспонденты «Дорожного патруля». Что произошло и почему? Почему вы так сделали? Зачем вы так поступили?
2: Вот если бы «Дорожный патруль» инсценировал со слов очевидцев или подъехавших картину развития происшедшего, то, конечно, тогда ваш вопрос был бы правомерен. Но все мы знаем, что этого не происходит, поэтому трактовка факта, как она просто в принципе не допускается, а показывается то, что случилось. Извините, если завтра вам на голову упадет сосулька, у вас образуется шишка, вы же будете бегать по соседям и показывать шишку. И соседям гораздо интереснее увидеть шишку, нежели процесс падания сосульки вам на голову. Поэтому вот представьте, что...
0: Это совершенно верно, но я бы со своей стороны бы не советовал слишком доверять вот подъехавшим селянам и посадским.
2: Безусловно.
0: Ну что же, я думаю, что на этой замечательной ноте, на этом предупреждении мы, наверное, и попрощаемся.
13: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох. А на выдохе плавный наклон. Выдох. И растянули себя. Вот руки идут вперед. Выдох. Опять вдох. И на выдохе плавный наклон. Растянули. Вот-вот-вот потянулись. Вот.

0: с ручкой, как обычно, все вы, радиослушатели уважаемые, пользуйтесь, в метро их возите. Это Юрий Романович Сук, главный консультант Института матери и отца и активист движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». Вы его, надеюсь, прекрасно помните. И гости нашей студии — это Тамара Валерьевна Покатуева, зам главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи». Журнал этот выходит в Польше для русскоязычного населения и базируется, насколько я знаю, он в городе Варшава. Но, тем не менее, Тамара Васильевна еще является и владельцем сети частных женских консультаций в городе Кракове, тоже в этом же государстве Польша. И о чем у нас пойдет речь, вы уже, наверное, догадались. Я представляю нашим гостям микрофоны. Здоровайтесь и начнем.
1: Добрый вечер. Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, девушки и юноши. Добрый вечер, мальчики и девочки, если вас еще не отправили спать родители. Ваш интерес к нашей передаче подтвержден огромным количеством звонков и писем. Оказалось, что тема, которую мы подняли в прошлый раз, интересует тысячи и тысячи радиослушателей. И сегодня мы хотели бы вернуться к тем темам, которые мы освещали в прошлый раз, ну и, конечно же, открыть новые темы. Хотя общая наша тема, общий наш интерес, общее наше направление – это любовь, межличностные отношения, все, что с ними связано. Это муки, это радости, это находки и потери, приобретения и все остальное.

Мне не хотелось бы, чтобы, как в прошлый раз, такая тема освещалась мной одним, несмотря на огромную помощь ведущих программы. И я, как и обещал в прошлый раз, привез мою давнюю знакомую, женщину, которая знает об этих вопросах не понаслышке. Это просто прекрасная женщина, подруга, кому-то жена, мне великолепная старая знакомая и специалист по вопросам пола, по вопросам секса, вопросам любви. Это человек, который проводил неоднократные круглые столы, пресс-конференции, встречи с читателями, интервью с сексологами и просто статистические обзоры. Сегодня я предлагаю внимание ее знания, ее опыт, и ваши звонки могут быть направлены как ко мне, так и к Тамаре.

0: Ну и сразу, я думаю, нужно начать нашу беседу с темы, которую многие почему-то считают, кто считает ее неудобной, кто считает ее вообще невозможным обсуждать в приличных местах, но, тем не менее, эта тема всегда волнует и будет волновать умы, в общем-то, населения. В прошлый раз мы эту тему поднимали, и пришла большая пачка писем, то есть, видимо, не до конца мы эту тему раскрыли в нашей прошлой программе с Юрием Романовичем. Это тема, как ни странно, женского онанизма. Собственно, исходя из этого, мы вот и решили обратиться к специалисту по разного рода таким явлениям, к Тамаре Валерьевне Покатуевой, которая, кстати, насколько я знаю, находится сейчас здесь, в Москве, на конгрессе вот как раз сексологов, да? Он тут вроде бы проходит. Вот, и Тамара Валерьевна, собственно, вопросы
1: наших... Мы знаем, что просто недавно вы занимались именно этим, этой проблемой.
2: Да, вы знаете, это я этой проблеме уделила очень много внимания, поскольку эта проблема очень, знаете, такая важная, серьезная, и она практически не освещается. Вот вы правильно заметили, что об этом почему-то стесняются говорить в приличных местах. Хотя, казалось бы, что может быть приличнее как бы женских удовольствий, вообще сексуальных удовольствий. А женская мастурбация, я не люблю слово «онанизм», это именно такой вот путь к женскому, как сказать, к вершине женского сексуального удовольствия, к оргазму. Ну, вообще, это очень такая сложная тема, и об этом надо, ну, вот, как бы начать с самого начала. Во-первых, давайте вот откроем широко глаза и вот посмотрим там, значит, как бы не будем заниматься самообманом. Мастурбацией занимается 95% женщин.
1: Остальные 5 об этом мечтают, наверное.
2: Остальные 5, понимаете, в чем дело? Они обычно больны. Просто, ну вот, больны какими-либо заболеваниями, которые затормозили их развитие. Это вот то же самое, что вот 5% истинной мужской импотенции. Это вот эти 5% женщин, которые не занимаются мастурбацией. Причем женщины делятся вообще по своим... как бы потому, как они вот развиваются в них сексуальность, эротичность вот какая-то, они делятся на 4 основные группы. Вот. Мы их так будем образно, это вообще тема много муссировалась, но, в общем, лучше этого образа не придумали. Это вот сравнение с цветком. Бывают бутоны. Это женщины, которые, ну, давайте я сначала назову, а потом буду раскрывать как бы последовательно, может быть, даже с примером с каким-то. Вот бутоны, это ранние цветы, ну, это уже понятно, что такое. Дикие цветы и поздние цветы, это тоже уже, значит, понятно, что такое. Ну, в общем... Я не знаю, как надо вот все это подробно рассказывать. То есть, как вы считаете, вы об этом, я же...
0: Конечно, потому что, то есть, очень много вопросов в письмах наших радиослушательниц. Как ни странно, вот эта волна все-таки захлестнула в первую очередь. Ну, вообще, почему странно это их касается? И, может быть, если вы сейчас раскроете сразу вот эту тему достаточно широко, то нам не придется отвечать по каждому письму конкретно. Мы сэкономим, собственно, и время, и все это будет гораздо более интересно в вашем изложении.
2: Ну, хорошо. Тогда, значит, начнем с первого и, видимо, такого вот это основного, как это ни странно, потому что это кажется странным очень многим людей, потому что 26% женщин принадлежат по своему типу сексуальности к ранним цветам. Это женщины, которые впервые испытали оргазм. Не удивляйтесь, пожалуйста, этим цифрам. Начиная где-то в среднем от 7 до 10 лет. Вот. Некоторые, вот была одна, значит, одно письмо, где женщина рассказывала о том, что первый свой оргазм, это вот, наверное, самый интересный вот оргазм, который вообще я наблюдал в своей практике, она испытала в 5 лет, зажав руку своего брата старшего, он спал с ней рядом, они, значит, были где-то там в каком-то по-моему, на какой-то даче они, значит, вместе спали со старшим братом, и она в полусне прижимала его руку к своему лобку, надавливала, и, в общем-то, вот испытала в 5 лет свой первый оргазм. И она, конечно, очень... Вот вообще основополагающая черта ранних цветов – это их же ранний оргазм и их ранние переживания по этому поводу. Поскольку эти дети уже обременены таким тайным знанием. В то время, когда все сверстницы играют в кукол, они уже, понимаете, играют в любовь такую, вот, в общем-то, в любовь не платоническую. Вот. А между прочим, это совершенно не говорит о том, что они рано вступают именно в половую связь с мужчиной. Нет, это, в общем-то, происходит обычно где-то вот в том же возрасте, ну, как у всех, где-то лет, начиная с 15, вот, ну, рано, но с 15, дальше 16, ну, так. Но вообще это, конечно, в основном оргазмы, связанные с фантазиями. Эти девочки обычно очень развиты, они первые свои сексуальные опыты, они находят на страницах книг. Понимаете, они читают сказки. Вы даже себе не представляете, какие вообще вещи пишут в детских сказках. Вот. Это вот как, это просто уму непостижимо. Родители не заглядывают в книги. Ну, на самом деле, в этом нет ничего страшного, поскольку они бы все равно пришли бы к этому своему раннему оргазму, к своему...
1: А что вы имеете в виду? Царевич верхом на лягушке? Там?
2: Нет, вы знаете, есть очень много... Нет, вы знаете, есть очень много сказок такого, знаете, плана вот... Особенно это восточные этим сказки грешат. Вот такие вот бывают сказки, знаете, само название себя говорит, 40 невольниц там, в общем.
0: Такой, по-моему, даже тут вот элемент какого-то садомазохизма может присутствовать, там, невольница как-то, типа, предметность,
2: да,
0: такая.
2: Да, да, безусловно, конечно. Поскольку, кстати, вот это вот одна особенность женской мастурбации, мы, хотя отошли от темы, но, в общем, я хочу сказать, что женщины, они отличаются от мужчин тем, что вот мужчины при мастурбации, они как бы у них, они рассматривают некий видеоряд. Это вот обычно образы какие-то. А женщина, она всегда рассматривает именно то, что с ней делают. То есть это может быть там фигура вот мужчины, как бы, или там мужчин, фигуры, лица, они все остаются за кадром. А вот она именно ее возбуждает то, что с ней происходит, и ее как бы анализ ощущений при этом. Но это, в общем, такая сложная психологическая вещь. Давайте, может, мы не будем в этом вдаваться.
0: Извините, тогда я вот все-таки конкретный такой достаточно вопрос задам. Письмо от нашей радиослушательницы Мусы Исаевны Берет. Она спрашивает в своем письме, ну, решила быть с нами откровенной и говорит, что вот как бы занимается давно этим делом, назовем это так, но...
2: Я вообще, да, настаиваю на, как бы, на каком-то уважении. Давайте будем заниматься мастурбацией. Это вполне естественно и нормально.
0: Ну да, давайте так и будем говорить. Вот. И, собственно, ну, она уже, как бы, как ни странно, женщина в возрасте, ей там уже около 40 лет. И она вот эти свои занятия мастурбацией тщательно скрывает не только там, конечно, от ближайших подруг, но и сама от себя, вот так дословно написано. То есть это в ней занятия мастурбацией, я имею в виду, выработали какой-то комплекс. Как вы вот считаете, вот эти пути от того момента, как женщина начинает мастурбировать, в какую сторону они ведут? Может ли это вот на примере, скажем, Мусы Исаевны сделать женщину закомплексованной? И может ли это, так сказать, полярно совершенно сделать из нее там, ну, Дэвида Боуи, то есть вообще отвязного совершенно человека? Это такой исполнитель песен есть.
2: Спасибо. Вы знаете, это, в общем-то, наверное, достаточно как бы такой вот частый случай. Ну, как бы это частый случай здесь, я так подозреваю, потому что вообще женщины забитые, и им... Если вы понимаете, в чем дело, если они стесняются испытывать оргазм с мужчиной, то, в общем-то, наверное, они стесняются испытывать оргазм и вот каким-то другим способом, то есть таким естественным, даже как мастурбация. Вот. На самом деле, мастурбация, она отрицательных черт в ней не было замечено никаких для женщин. Потому что женский оргазм вообще очень сложная вещь, которая вот вероятнее сравнима. Вообще женщина дооргазмичная, она сравнима, может быть, с ненастроенным инструментом. Вы понимаете? Вот это скрипка или там гитара, не знаю, что, на которой нельзя играть. Но ее можно настроить.
0: Да, вот хотелось бы как-то для себя чисто определиться. То есть, скажем, если какая-то девушка, скажем так, до замужества не занималась мастурбацией, то к моменту вот, начала вообще половой жизни и не вела половую жизнь, она, как бы вот вы считаете, будет все-таки несколько более надувной, но я имею в виду в смысле как объект, то есть не складный, нежели какая-то вот более взрослая в этом смысле ее сверстница. Взрослая, но в плане того, что она, например, в 5 лет начала.
2: Это, вы знаете, как вам повезет. Если вы нарветесь на девушку, которую по своим... Мы же не договорили о типах сексуальности, которые по своим... по своей сексуальности принадлежит к поздним цветам, то, в общем-то, вам придется там подождать еще, наверное, несколько лет, прежде чем она вообще станет оргазмичной и сможет до этого дозреть. А если вы... А вот женщина, которую как бы мы относим к разряду бутонов, это женщины, которые как бы являются идеалом, которые невинные, ни разу не мастурбирующие, выходят замуж за любимого человека. Обычно это очень такой вот настрой на хороший семейный брак, ну, такой, на хорошую семью, на хороший брак. Вот. Она выходит замуж, она дарит свою девственность своему избраннику. Обычно, между прочим, избранник бывает весьма, в общем, достойный человек, который может оценить вообще этот как бы дар. Она как-то, они подсознательно, эти женщины выбирают мужчину и там обеспеченного, и хорошего семьянина, и вот сексуально, в общем, как-то развитого. И она, теряя невинность, приобретает вот через там, может быть, какое-то время, может быть, даже сразу, приобретает вот способность к оргазму, и в дальнейшем она занимается, может быть, занимается мастурбацией уже только как бы для своего удовольствия. Вот, ну,
0: то есть, чтобы поддержать это второе дыхание, да. Назовем это так.
1: Мне кажется, что мы сейчас даем...
0: А что у вас такой голос хриплый? Тут холодно, может выключить кондиционер?
1: Нет, дело в том, что я очень неравнодушен к этим проблемам, они меня, в общем-то, очень захватывают. Я, конечно, может быть, и поэтому несколько даже в голосе изменился. Но я подумал, что мы делаем, может быть, большую ошибку, давая такую подсказку коварным, нехорошим женщинам. Не будем говорить об их сексуальности, но просто подлым женщинам.
0: Потому а у них что... не получится, естественно. Нет,
1: дело в том, что,
0: путем.
1: Например, я не знаю, как женщинам, а мне сразу пришло в голову, что такую девушку, вот как бутон, да, а можно использовать, как в средние века использовали веточку для поисков кладов. Если какая-то такая нехорошая женщина...
0: возьмет на вооружение советы...
1: Нет, она опознает в какой-то вот соседке, знакомой, сотруднице вот такой бутон и проследит ее симпатии и связи, какие-то ее избранника, то получается, что она чужими глазами, чужим чутьем, чутьем заслуженным своей чистотой вот этого бутона, своей первозданностью. Вот. И вот эта нехорошая женщина может, заметив уже на вот таком предсвадебном этапе, используя свой опыт, свои вот эти наклонности, отбить этого мужчину и...
0: Загрести жар чужими руками.
1: И на чужой вот этой шейке нежной вкатиться в рай семейной жизни. И она, конечно же, она угробит этого мужчину, и все его качества, скорее всего, сойдут на нет, но какое-то время она... Я боюсь, что надо быть осторожнее в таких рекомендациях, потому что, сдергивая вот завесу тайны над такими вопросами, мы просто оставляем этих девушек беспомощных наедине с агрессивным миром, потому что так было все сбалансировано. Она находила свою стену, свою защиту, свою опору. А так, если вот... Возможно, какие-то очень печальные. Вы не согласны?
2: Вы знаете, вот насколько я всегда рассматривала девушек-бутонов, она, значит, это будет не ее мужчина. Понимаете, в чем дело? Для них мужчина, который ей изменяет вообще, который ходит, это значит, он не годится для семьи.
1: Я вам как мужчина скажу, вы знаете, вот ситуация, она может вообще поломать... Она, конечно, не определяющее значение в жизни мужчин, но вот в этот момент она может застить все. Вот. И женщины этим пользуются.
2: Безусловно. Вы знаете, но я еще раз говорю, что женщина-бутон, она обычно очень хорошо знает, чего она хочет. И если или она, значит, простит мужчину, которого она решила, что это будет ее избранником, или же она, понимаете, решит, что это не ее мужчина и уйдет.
0: А извините, пожалуйста, Тамара Валерьевна,
2: уже... да. Да.
0: Скажите, вот вы сейчас сказали, что она, типа, все понимает, у нее это понятие, я имею в виду вот эту группу женщин, называемых бутон, ну, они понимают это как бы на уровне разума, имеется в виду мозгом, или у них где-то внутри еще с рождения, вот с молоком, как говорится, матери, с первым вот, как это называется, пососом, они впитали вот это чувство уже на уровне инстинкта, чувство какой-то опасности или наоборот чувство безопасности, исходящее вот от того или иного представителя противоположного пола. Как красиво я иногда говорю.
2: Замечательно. Вы знаете, я сама, вот меня самой очень интересовало этот, потому что это вот тот разряд женщин, которым, как бы, знаете, все всегда завидуют. Меня самой очень интересовал этот вопрос. Я даже не могу вам вот так вот конкретно сказать, что это. То ли это врожденное качество какое-то, то ли это воспитание. Но вы знаете, все они в один голос мне говорили, все бутоны, они признавались там в своих письмах, там, при каких-то личных встречах, они говорили о том, что им даже в голову не приходило заниматься там чем-то там, как мастурбацией, или идти на свидание с какими-то там, с какими-то мальчиками, значит, в это время. Они говорили, что секс для меня было всегда это то, что происходит. Секс в подростковом возрасте, все это было то, что происходит там вот с другими в подъезде, на чердаке. Мне это было не нужно, я об этом даже не думала. Некоторые говорят, некоторые, между прочим, посмеиваясь, говорят, что, в общем, мама мне всегда говорила о том, что не надо этим заниматься. А мама у меня всегда была противницей всего хорошего. Ну, в общем, мне даже в голову этим не приходило. То есть они все, как бы, вы знаете, не отдают. Они...
1: Вот сразу, нет, мне кажется, вот лично мне видится дочка какой-то кассирши из валютной кассы интуристок, дочка певицы из ресторана, когда мама прошла через все эти круги и насаждает в дочке деформированные представления, делает такой оранжерейный цветочек. Но я обычно, мне кажется, такие девочки падают жертвами негодяев, которые умудряются на первых порах создать образ принца, и когда уже, в общем, желаемое достигнуто, постель позади, бросают ее, как и десятки предыдущих.
0: А они что ж, дураки, если они напали на такую, как говорится, золотую жилу, смыслом связывать свою жизнь с какой-то стервой, если у них целый бутон, правильно? Ну, они же, как правило, если он негодяй, как вы говорите...
1: У него обычно есть комплекс Дон Жуана, просто...
0: Это надо с возрастом. Я думаю, что бутон, вот, в смысле, в поведении бутона запрограммирован возрастной фактор, она там за каким-то грудничком, который около коммерческого ларька толкется, там, 18-летний, она не будет с ним и вязаться. Она уже будет иметь дело, то есть, с каким-то более взрослым персонажем.
2: Безусловно. И обычно они находят в браке уже, в общем-то, достаточно обеспеченных людей. Вот я говорила о том, что это все идет, в общем-то, как вот на создание семьи. И, между прочим, это обычно очень хорошие жены и, в общем-то, очень сексуальные женщины.
0: Отлично. Я предлагаю сейчас до конца часа послушать композицию, а после выпуска новостей мы продолжим наш разговор. И напоминаю, что в гостях у нас Тамара Валерьевна Покатуева и Юрий Романович Сук. И мы продолжаем наш разговор с Юрием Романовичем Сук и с Тамарой Валерьевной Покатуевой. Я на всякий случай все-таки напомню, кто эти люди, для тех, кто только что настроил свои приемники. Это меня так учили говорить, не смотри на меня так. Это я сказал Кате Половинкиной, которая тоже к нам присоединилась. И для тех, кто настроился на нашу волну только сейчас, поев курицу, вынутую из печки и все такое прочее, уложив спать своего грудничка, Юрий Романович Сук — это главный консультант Института матери и отца и активист движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». А Тамара Валерьевна Покатуева — это заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», выходящего в Польше на русском языке, соответственно, для русскоязычного населения. Помимо этого, Тамара Валерьевна является владелицей сети частных женских консультаций в городе Кракове, который расположен там же, в Польше. И речь у нас идет, так сказать, на темы, которые вплотную соприкасаются с профессиями и должностями наших гостей. И поскольку вот в студию пришла Екатерина Половинкина, судя по всему, это не просто так. Видимо, у нее, наверное, есть какой-то, мне кажется, вопрос.
3: Ну, может быть, здравствуйте. В силу того, что глубоко волнует меня эта тема, мне пришлось присоединиться. Вот. И первый вопрос как раз о мастурбации, о которой вы здесь так долго разговаривали. Я ваше мнение целиком полностью разделяю. То есть, более того, я считаю, что это необходимо, полезно, хорошо и замечательно. Но в чем трудность нашего общества? Может быть, и общества польского тоже, я не знаю, мы не были в Польше последние 5 лет. Вот в чем сложность? В том, что отношение это все-таки в социуме к мастурбации совсем другое. Мы вот здесь в программе «Монморанси» глубоко, я извиняюсь, что так длинно формулирую, глубоко убеждены в том, что если бы каждая женщина знала, чем ей нужно заниматься в свободное от работы время, гораздо меньше было бы политических митингов, манифестаций, скандалов в семье, вот этих вот трений с любимыми людьми и все такое прочее. Но каким образом обществу можно навязать вот это хорошее? Нужно ли навязывать хорошее отношение? И если нужно, то каким образом можно это сделать?
2: Вы знаете, это очень важный вопрос, хотя он, конечно, больше относится к какой-то, не знаю, скорее какая-то социологическая, не знаю, как политическая проблема. Ну вот, ну вы знаете, что говорит мой опыт, что обществу не надо навязывать хорошие отношения, потому что хорошие отношения у мужского населения, это вот как-то придет само. То есть мужчина должен осознать только одну вещь, что мастурбация помогает женщине достичь оргазма с мужчиной. Это в первую очередь вообще такой вот, как сказать, первый смысл мастурбации. А женщине не надо. Зачем женщине думать, как-то занимать себе мозги, хорошо она поступает или плохо, если это ей доставляет удовольствие. И для некоторых нас, женщин, это вообще практически единственный способ получить удовольствие.
3: Но вы сейчас говорите о женщинах, которые знают, что это такое, которые этим занимаются. Но ведь огромный же слой в обществе тех, которые...
2: Более стучат того, себе по рукам, да. Которые стучат, я не знаю, там по рукам, там по
3: спят
2: свечкам.
3: В бегуди,
2: там,
3: правильно,
2: да,
3: при этом?
2: Да. Вот. Но при этом, вы знаете, при этом все равно занимаются. Я уже говорила, что не занимается 5%. И вот если там даже я уже там чувствую, там начнутся какие-то разговоры, что будут звонить люди, говорить, я никогда в жизни даже не подошла, значит, подойдет.
3: Скажите, значит, а подойдет, вот откуда такие данные, что 5%?
2: Вы знаете, это опросы, проводимые в университетах. Конечно, это аудитория немножко отличающаяся от общей статистики, поскольку в университетах там это определенный, в общем-то, разряд людей с определенным каким-то уровнем образования. Это, в общем-то, интеллигенция большей частью, конечно.
1: Причем в любом цехе можно быстро без мастурбации найти, я думаю, какое-то удовлетворение конкретное вполне. Не обязательно к таким абстрактным прибегать.
0: А, извините, то есть как бы действительно, вот мы сейчас, вернее, у вас такая тема поднялась, средне, скажем так, статистической, вот как бы о статистике, о каких-то вот таких, а давайте все-таки как-то более конкретизируем. Вот, например, вопрос, который нам задает студентка из Института стали и сплавов, кстати, для женщины очень такое странное, как бы Инесса Снеть ее зовут, и конкретная, значит, проблема волнует Инессу, то есть так в письме и написано, но она такая девушка с юмором, студентка третьего курса Института стали и сплавов. Она так и пишет, что типа я занимаюсь блудом со своим котом. То есть вот она мастурбирует котом. Как она это делает технически, она не описывает. Вот как вы считаете, это вопрос к Тамаре Валерьевне и, конечно, вот к Юрию Романовичу тоже. Привлечение животных вот, так сказать, в этой области. Насколько это гуманно? А. Насколько это гигиенично? Б. И насколько это, скажем так, дает результат. Это, наверное...
1: Ну, сразу да. У меня, вы знаете, вот свежайшие впечатления в этой жизни, воспоминания. У меня, может быть, это немножко личное, у меня есть любимый котенок Тимофей, полугодовой. В общем, он совершенно беспородный, но горячо мной любимый. И он ко всем моим гостям женского пола относился совершенно однозначно и конкретно. Он хватал их за запястье зубами и пытался овладеть их рукой. Причем не в виде какой-то детской игры, а совершенно вот, как говорят, любят говорить некоторые мужчины, конкретно. Так, вот. И я, конечно, не мог смотреть. Я стараюсь покупать ему какие-то деликатесы. Люблю вообще ласкать его. И я, конечно, тут же нашел среди знакомых кошку в соответствующем состоянии и привел к нему. Вот. И, вы знаете, конечно, первые сутки они прятались друг от друга. Я думал, что не сложилось. Вот. Но потом кошка вылезла на середину комнаты и начала принимать такие позы и вот эти ужимки. Я понял, что даже самая изощренная женщина, она абсолютно ничего нового не придумала. Потому что вот у этой кошки все вот эти повороты ее лапки, вот эти поеживания шеи. Вот, то есть это... Я с ужасом, может быть, то, что мне в юношеские годы вызвало бы просто полюцию сразу у меня, сейчас вызывало, ну, если не отвращение, то изумление. Вот эта старая персидская кошка с желтой шерстью вокруг глаз, с нижней челюстью выдвинутой вперед, вот, у нее клыки наружу, у нее вот прикус неправильный.
0: Какая мерзость.
1: Понимаете, вот это такая старая учетчица с овощебазы, вот в несвежем халате, у нее желтая шерсть такая. Ага. Просто вот, ну, бывают недобрые женщины такие вот. И вот эта кошка вот с такой внешностью патологической, с этими клыками желтыми торчащими, она вела себя, как какая-то вот институтка на пикнике на травке. Она ежилась, крутилась, вертела ножками вот это. Понимаете,
3: вот я
1: поэтому...
3: здесь вынуждена встрять. Вы,
0: так
3: вы,
0: нет,
3: вы
0: а мы не ответили на тему, надо, на вопрос.
3: Как вы описываете сказать, кошечку вот женского рода, и как вы описали своего котеночка? Вот как бы это же тоже может слушателей навести на определенные ассоциации.
1: У меня к котенку над сексуальные отношения. Я просто люблю его как существо, вообще очень близкое
2: вы
1: мне.
2: Вы знаете, Юрий, я хочу вам сказать одну такую вещь. Вы знаете, вот тут вы подходите к такой вот теме, которая называется мужская сексуальность. Я, в общем-то, не могу себя считать большим знатоком в этом, потому что я считаю, что женщина для начала должна разобраться сама собой, со своими сексуальными потребностями, а потом уже изучать какие-то вопросы, связанные с мужской сексуальностью, если и натура не подскажет. Ну, в общем, но вот, вот тут вот вы очень интересную высказали мысль, совершенно типичную для мужчины. Дело в том, что мужская сексуальность, она всегда наталкивается на непреодолимый барьер разочарования, поскольку мужчина всегда остается разочарован женщиной. Это вот что бы ни происходило, потому что женщина не может дать даже одну десятую часть того, что он переживает в своих сексуальных фантазиях.
0: Вот, очень хорошая, кстати, у вас промелькнула сейчас мысль. Это Тамара Валерьевна.
2: И отсюда идут кошки, понимаете, там все что угодно.
0: Нет, ну это я не понял, как бы.
1: Ну, мне кажется, это какая-то просто...
2: Поиски в, там, примитивная... в биологическом мире, в зоологическом мире. Понимаете?
1: В данном случае вас специалист отступает и вступает в силу женская солидарность. Потому что настоящая женщина, она может затмить все.
2: Я не принадлежу к солидарности, я сразу хочу вам сказать, что...
1: Нет, я не имею в виду движение французской солидарности, а просто бытовую женскую кухонную солидарность такую...
3: Извините, мы же в эфире. Какая кухня?
2: Это я вам еще раз, я настаиваю, что это, к сожалению, факт. Факт о том, что мужчина, он не получает всей полноты того, как ему кажется, он может получить. И отсюда начинают все его поиски и метания. Он всегда ищет какую-то идеальную партнершу, которую, вы знаете, я не знаю, как там вот, большинство мужчин и их эротической фантазии, вот он лежит там связанный или не знаю какой, или просто лежит, а на нем скачет там женщина.
0: Такой Арнольд Шварценеггер, говорят, любит этим иногда.
2: Ну вот понимаете, в чем дело, что всегда в жизни, оказывается, даже если скачет, даже если хорошо скачет, то все равно почему-то все не то, что вот как казалось бы, должно было быть.
1: Вы кидаете просто палочку-выручалочку ленивым, нерасторопным женщинам.
3: Потому... Да нет, это просто о разных уровнях фантазии говорится, по-моему.
0: Так нет, а все-таки давайте вернемся вот к вопросу Инессы Снеть насчет животных. Как вы вообще считаете, это... Конечно, можно сказать, типа, что если нравится, так делайте. Ну.
2: Вообще, вы знаете, я скажу вам, что вообще общество защиты животных очень этого не поощряет. Потому что у животных происходит переключение. Ну, это вот чисто вот то, что брать животных. У них происходят какие-то
1: конечно,
2: переключения.
1: Конечно, котенку потом будет сложнее найти ему партнершу, к которой он привык, безусловно.
2: Ему становится, у него какие-то начинаются вот эти самые, он начинает... Вот
1: я бы, например,
2: своего
1: Тимофея ни за что не подпустил никакой женщине, потому что...
2: А женщины вполне способны получать оргазм от вылизывания котом клитора. Вообще очень многие, кто это пробовал, говорят, знаете, что это очень вообще такое захватывающее вообще ощущение, потому что язычок у кота такой шершавенький такой, вот он так поглаживает, и так вот прям женщина испытывает совершенно ни у одного животного.
0: У него еще усатая морда.
1: Меня поражает ваши слова. Мне больно, когда мне котенок руку лижет, у него очень шершавый язык. Это до чего надо довести свой...
0: Он же им молоко зацепляет. Он же вот когда пьет, вообще... молоко вливается. У него там весь язык в маленьких как ложечках таких острых.
2: И вот именно вот полизывание этих ложечек доставляет, вот как говорят женщинам, я не знаю, я не могу, я не специалист вообще в котином сетом, не знаю, в каком, в зоофилии. Ну вот. Но при этом я вам могу сказать, что вот тут мы подошли еще к проблеме клитора на самом деле. Это тоже очень большая проблема. Вы даже себе не представляете, что мужчины делают с клитором. А понимаете, они его мнут, жмут, они его сосут так, как будто вот это, я не знаю, что там, любимый напиток из бутылки там, ну, это просто какое-то безобразие, понимаете? Просто люди совершенно себе не представляют, что такое, что надо делать вот с этим нежнейшим, чувствительнейшим вообще женским органом. Вы можете себе представить, что вот, пардон, вот, ну, не буду говорить, пардон, что вот головку фаллоса кто-то начнет мять пальцами, вот так вот давить, вот там ногтем задевая, там, или... Я не знаю, или там попытаться укусить за это место. Это же такая травма для женщины. Вы понимаете, что дело? Очень многие женщины, которые, как казалось бы, сами могут доставить себе удовольствие и пальцами, там, я не знаю, там, поглаживаниями какими-то. И вдруг они так надеются на кунилинг и приходит мужчина, который своей грубостью и вот этим неповоротливостью и тем своим представлением каким-то о том, что... Да,
0: а
2: что
0: своим это... представлением о страсти можно сказать.
2: Да, своим представлением, да, безусловно. Это очень
0: а извините,
2: верно,
0: Тамара Валерьевна, вот такой там вопрос, опять же, он вытекает из всего вот сейчас выше вами сказанного и очень будет, так сказать, своевременный. То есть приходит и пришло, опять же, много писем от наших радиослушателей, где они спрашивают о том, насколько вообще нужно и насколько доступно применение вот при, так скажем, вот мастурбации женской всяческих искусственных предметов, которые так обширно поставляются сейчас вот этой секс-индустрии. Ну, это и искусственные фаллосы, и ежики, и разного рода втулки.
3: Ну, это ты говоришь о том, что поставляется сейчас. А как было раньше, когда ничего этого не поставлялось? Вот надувные шары, я знаю, использовали.
1: Чулки с гречневой кашей.
2: Вы знаете, совершенно был замечательный случай у одного нашего доктора, который приехал в какую-то там глухую деревеньку, и зная, что он доктор, там, сексопатолог, к нему обратилась горничная, которая, значит, ему говорила, что вы понимаете, в чем дело, такая проблема. Я использую для мастурбации батон колбасы в презервативе. Вы знаете, вы больше всего поразили.
0: А зачем, да, презерватив?
2: Да, вот он вот задал такой вопрос, он, значит, говорит, а зачем презерватив? Он говорит, понимаете, в чем дело, я ее потом ем. Вот. И вот в этом тоже, знаете, вот если покопаться Фрейду, то вот там психоаналитику, то, в общем, в этом можно найти тоже какой-то.
0: Кстати, Юрий Романович, это к нашему прошлому разговору, когда у вас зашел спор о фаллообразности колбасных изделий. Но я сейчас предлагаю таки все-таки предоставить слово нашим радиослушателям. Дело в том, Тамара Валерьевна, что у нас постоянный прямой как бы идет контакт с Москвой, и к нам звонят в прямой эфир. Это, в общем-то, принято, и вы можете отвечать на какие-то вопросы. Причем уже такая просьба к радиослушателям, пожалуйста, вопросы должны быть поконкретней. Имеется в виду, не размазывайте очень сильно, и вопросы...
3: И главное,
0: да,
3: по теме.
0: Да, да, и главное по теме, на бестемные вопросы какие-то, не по теме, которым будем вынуждены самым грубым образом
1: выключать.
0: Посылать вас в программу
1: «Времечко», да.
0: Да, или куда-нибудь в близлежащей скотобазы. Ну что же, я...
2: Ну я рассчитываю на вообще здравый смысл радиослушателей.
0: Начинаем прием телефонных звонков. И ваши вопросы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас...
4: Здравствуйте. Саша и ваши гости.
0: Здравствуйте.
4: Очень сегодня гости хорошие.
0: Старались.
4: Только я забыла, кого как зовут, вы скажите.
0: Вот Тамара Валерьевна, Юрий Романович у нас в гостях.
4: А как?
0: Тамара Валерьевна и Юрий Романович.
4: А, ну ладно, вы потом скажете.
0: Да.
4: А то я не слышу вас. Вот тут у меня опять конверт. Сейчас я распечатаю и буду читать. Сейчас. Ой, Санёк, а почерк-то твой. Сам удосужился. А то сейчас заставляешь, что половина то сиранских, а то сам друг. Так, сейчас посмотрим. Ну, я все подряд читаю. Так, ЗВ-1. Это, наверное, значит, что звонок один. Позвонить 1:30. Оплата по факсу. Ну, я не разбираюсь, что это такое. Я читаю дальше вам. Позвонить и задать вопросы гостям. Я уже звоню. А время сейчас сколько?
0: Все правильно, правильно, ровно половина.
4: А то тут написано было 1:30. Вы за это не понимаете? Ну,
0: Алло. Да-да-да, что там?
4: Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы выглядите, бородой или без?
0: Ага.
2: Я без бороды.
1: У меня однодневная борода.
0: В силу того, что Юрий Романович просто сегодня не ночевал дома, провел всю ночь за Кульманом, он чертил новое устройство. Вот. Ну что же, спасибо за вопрос. Да, конечно. И следующий вопрос следующего радиослушателя. Доброй ночи. Вы в прям... Здравствуйте.
5: А это кто?
6: Добрый вечер.
5: Да. Добрый вечер.
6: А, добрый вечер, Саша, добрый вечер, Тамара Валерьевна, добрый вечер.
0: Очень много, по-моему, народу там говорит, и совершенно толком ничего не понятно, извините. Там какое-то странное наложение связи. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Боятся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас...
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: А можно вам нескромный вопрос задать?
0: Мне или нашим гостям?
5: Всем.
0: Ну, попробуйте.
5: А сколько вы платите за свои эфиры Сергею Львовичу Коржину?
0: Вы знаете, в принципе, есть такой как бы закон коммерческий, где не принято. Это в договорах забита такая графа, что коммерческая сторона, она не подлежит разглашению.
2: Мы просили вопрос по теме, мне кажется.
0: Да. Так что, извините, не могу вам открыть, но вполне достаточно, чтобы, в общем-то, нам всем хорошо прожить.
5: Нет, я имею в виду, сколько вы платите, а не сколько вам платят.
0: Ну, я же вам объяснил.
4: 0128.
3: Да вы лучше нам расскажите, сколько вы получаете за такие звонки.
5: Что?
0: А сколько вы получаете за такие звонки?
1: Я извиняюсь.
5: А где Шура платит? Шура.
0: Алло, алло.
5: Алло.
1: Я боюсь, что в это время многие слушатели хотят нам задать вопросы по теме нашей передачи. Поэтому я предлагаю.
0: Напоминаем еще раз номер телефона. Да, господа, звоните, пожалуйста, по теме. А вот эти звонки, которые... Просто дело в том, что наша агентура, которая, как бы мы ее набираем для того, чтобы они звонили нам и поддержку такую создавали, они просто спутали немножко время. Вот это обычно происходит после 2 часов. Вот. Но мы будем в ближайшее время менять всех наших телефонных агентов, потому что, конечно, нерасторопность это уже несколько нас подводит. Напоминаем номер телефона.
7: Мегагерц. Эхо Москвы.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно слушаем вас.
8: Алло.
0: Да-да-да.
8: Алло.
0: Да-да-да-да-да, говорите.
8: Я к вам звонил в прошлый раз, вот вы сказали, что анонизм совершенно безвреден.
0: Я вообще ничего на эту тему не говорил.
1: Да-да-да, мы именно об этом говорим.
0: Это, скорее всего, Юрий
1: Романович.
0: А вы спросили,
1: Романович, когда выйдут кассеты Александра.
8: Да-да, кстати, вот это именно я звонил. Ну вот, а я себе мозоль натер.
1: На каком месте, извините?
8: Извините, на руке.
2: Приложите мозольный пластырь.
0: Спасибо. Кстати, это уже такая, видимо, у человека травма двойная, ну, происходит. То есть, если он натер, наверное, на руке мозоль, я не знаю, что он ей делал. Но представляю, какого-то другому месту. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Я хотел бы сказать, что телефон у вас работать не будет. Ну, я колдун чебуреки.
0: По-моему, просто идиот какой-то звонит, это не колдун. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
10: Ой, наконец-то пробился. Вы знаете, я хотел такой вопрос задать.
0: Да-да.
10: Сейчас как раз самое время на работе.
0: Угу.
10: Вот пока жена спит. Вы знаете, такая вот ситуация, когда я женился, ну, уже второй раз, люди взрослые. Ну, я так понял, заметил, что жене вот нравится заниматься мастурбацией, но она всячески скрывает это от меня и всячески... Ну, если, допустим, я ее застаю за этим занятием, то есть делает вид, что это мне показалось. Вот. Хотя, честно говоря, мне просто вот созерцать это доставляет не то что удовольствие, а мне приводит в такое возбуждение. Я первый раз, когда был женат, такого не испытывал. Просто-напросто, когда мне было 18 лет. Вот вы можете что-то посоветовать?
2: Да, безусловно. Попробуйте использовать мастурбацию жены, может быть, каким-то мягким, этим самым, знаете, вот подведением ее к этому во время полового акта, вашего полового акта с женой. Вы знаете, как-нибудь ее вот пододвиньте. Знаете, вы знаете, как женщина, которая близка к оргазму, она очень податлива. И поэтому вы можете сами ее как бы к этому... Наверное, даже не надо об этом сейчас говорить с ней, поскольку женщины закомплексованные, они, в общем-то, могут этого стесняться. Попробуйте во время полового акта вот чуть-чуть вот ее как-то вот ее руку взять, подвести, вот, и чтобы она сама это вот поглаживала, там, шепнуть ей на ухо, там, дорогая, как мне это возбуждает вообще. И вот, понимаете, и вот это просто может сработать. Попробуйте. Если это не сработает, ну что, надо, значит, об этом как-то говорить. Вы знаете, во всех парах бывают такие моменты, когда они очень игриво настроены. И, значит, попробуйте это вот именно вот поймать такой момент и сделать. Давить не надо ни в коем случае. Вот ни в коем случае не давить. Не надо говорить, что вот я тебе покажу, там, как часто бывает.
10: Я, в общем-то, даже как-то стеснялся с ней. Не то, что стеснялся, я боялся с ней на эту тему заговорить, просто чтобы не поставить ее в неловкое положение. Вот, просто из уважения к ней. Поэтому...
2: Вы знаете, вот это очень большая такая проблема, поскольку это то, обо что разбиваются очень многие браки. А это даже не уважение, вы знаете, это... вы накладываете на свою жену как бы отпечаток хозяйки дома, женщины, которую вы бесконечно там действительно любите, и которая она для вас теряет как бы уже внутренне, она сама не осознает себя вашим сексуальным объектом. И поэтому вы знаете, постарайтесь, ну, как бы ей дать почувствовать это, что она все-таки, помимо того, что она ваша жена, может быть, даже мать вашего ребенка, может быть, она еще и любовница, и в первую очередь любовница. И тогда она раскроется.
10: Спасибо большое.
0: До свидания, спасибо.
3: А можно я вот здесь вопрос задам, который, наверное, задала бы жена этого человека? То есть, а что делать, если женщина любит этим заниматься, хочет, но очень стесняется мужа? Как можно помочь ей раскрыться, что ли, и преодолеть стеснение?
2: Вы знаете, в любовной игре. Вот в любовной игре. В основном это делать в любовной игре. Потому что любовная игра, она же сама создает атмосферу такую, что вот люди переходят всякие границы. Понимаете, мужчины иногда начинают там по просьбе жены, как это часто бывает, там, не знаю, там, одевать ее трусики. Ну, это бывает, и это совершенно это, в этом нет ничего ненормального. В любовной игре можно. Может, и она может в любовной игре. Понимаете, очень много женщин остаются неоргазмичными, потому что они стесняются мастурбировать во время полового акта. Вы знаете, очень малое количество женщин обладает то, что называется вагинальным. Считают себя ущербными из-за этого. А это полное безобразие, потому что вот есть вообще такое подозрение, что вагинальный оргазм наступает только при стимуляции клитора. Только это происходит не руками, а вот телом, каким-то соприкосновением поверхностей. Клитор — это он, ключик, который открывает оргазм. Ну, поэтому женщина не должна этого стесняться ни в коем случае.
1: Мало того, что женщина всегда приходилось имитировать оргазм, теперь им придется выдавать мастурбацию за любовную игру. Опять имитация, опять обман. О каком же здесь самораскрывании может идти речь, когда приходится притворяться?
0: Как-то вы глупо настроены, Юрий Романович.
3: Никто не будет комментировать это.
2: Это очень спорный вопрос. Нет, я откомментирую это. Это очень спорный вопрос. Зачем притворяться? Зачем притворяться, если действительно, вот я не знаю, там сколько-то, я даже не могу назвать цифры. Женщин могут испытать оргазм только при стимуляции клитора. Только.
0: А извините, Тамара Валерьевна, вот такой вопрос. Вот передо мной лежит несколько номеров вашего, кстати сказать, шикарного журнала «Вздохи» с очень хорошей полиграфией. Вот как вы там существуете? Это уже вопрос несколько, может быть, в сторону от нашей темы. Просто действительно эротический журнал, причем эротический в полный рост. Это не чита все вот, там нашему Андрею отечественному или там приложению Playboy, да, такие схемы и чертежи, и карты тут приложены.
1: Ну, конечно,
0: вот.
1: Тем более, что плейбоем теперь будет заниматься Артемий Троицкий. Представьте, если бы я вел журнал «Реки, мосты и тоннели». Например, все бы мосты тут же обрушились. В общем-то, я бы за это и не взялся. А здесь вдруг Артем Троицкий становится плейбоем таким.
0: Ну, конечно, собственно, я тут не могу прокомментировать, потому что я не знаю... как бы ни того, ни другого.
2: Знаете,
0: не...
2: каждому да. народу своего плейбоя, я так считаю.
0: Так вот, все-таки к вашему журналу вернуться. Как вы вообще, насколько этот журнал покупаем все-таки одни женщины? То есть даже шоферы у вас женщины и вообще, то есть целиком
1: даже,
0: женские
1: клиенты. Даже грузчики.
0: Даже грузчики, да.
1: Огромные
0: да.
1: женщины в оранжевых майках.
2: Да, вы знаете, там... мы попробовали в свое время завести мужчин в нашей редакции. Знаете, это очень плохо влияет на творческие способности, потому что женщины начинают отвлекаться, начинаются, вы знаете, вот эти все расклады, которым грешат вся весь совок, вот бывший, он этим грешит. Начинаются разборки, выяснение отношений, все это.
3: Заискивание.
2: Заискивание, безусловно. И поэтому мы решили отказаться от мужчин. Понимаете, ставил вопрос или отказаться от женщин, тогда пришлось бы отказаться там, не самой от себя, но пришлось отказаться от мужчин.
0: А вот насчет все-таки, как бы, как вам удается издавать такой шикарный журнал? Да, еще сразу вопрос, поскольку вы открыли вот сеть частных женских консультаций уже в Кракове, это я знаю достаточно серьезно, потому что в Польше...
2: Ну, во-первых, это открыл не я, открыл еще мой отец, и я, в общем-то, являюсь даже не владельцей, а наследницей, я бы так сказала, этого всего. Вот, ну да, журнал живет, в общем-то, конечно, на... Жил раньше, он был самоокупаемый, в общем, приносил даже определенные доходы. Но сейчас, вы знаете, какой-то переживаемся кризис, и, в общем-то, журнал сейчас издается на доходы от сети консультации. А спрос, вы знаете, на консультации сейчас растет напротив. Потому что женщины снова начали рожать, снова начали заниматься любовью.
3: Ну, это во-первых. Все. А во-вторых, мне кажется, здесь немаловажную роль играет то, что на консультации ты все-таки один на один с доктором. Журнал, он как бы для всех. Не факт, что именно для тебя. А здесь вы вдвоем. Вот эти глаза напротив. И человек, которому ты можешь рассказать только о своих проблемах, и он выслушает только тебя и скажет только тебе.
0: А еще скажите, Тамара Валерьевна, вот по какому принципу, вот, ну, с журналом все понятно, а по какому принципу подбираете вы вот главных докторов в свои вот женские консультации? То есть мужчины ли это?
2: И ну, как... совершенно разные. Мужчины, женщины. Это совершенно не важно. Главное, чтобы был хороший врач, чтобы он, в общем-то, понимал очень многие вещи. Вы знаете, мы проводим беседы, ну, естественно, мы смотрим какие-то рекомендации от этого врача, его какие-то прежние времена работы. Ну и, безусловно, мы проводим собеседование в общем при приеме на работу любого
3: Скажите,
2: врача.
3: Скажите, а внешний вид при этом играет какую-то роль?
2: Безусловно, безусловно. Безусловно. Вы знаете, особенно для мужчин. Мужчина должен быть крайне, иметь крайне располагающую внешность. Вы знаете, мы иногда даже идем на какие-то уступки, если мы видим, если мы видим, что это человек какой-то такой вдумчивый, склонный к психоанализу даже, я бы так сказала, то мы его, может быть, даже предпочтем, если у него он еще только, в общем, молодой человек и только окончил учебное заведение.
0: Вот. А скажите еще такое, как бы вот слух дошел, я не буду говорить от кого, но тем не менее, прежде чем как бы вы к нам пришли, мы, не скрою, навели некоторые справки, это было необходимо нам сделать. И слух был таков, что вы вот к себе в женские эти консультации не берете докторов с бородой. Ну вот это как бы почему? И правда ли это?
2: Вы знаете, у нас есть несколько докторов с бородой, но, знаете, во-первых, это совершенно не гигиенично. Это просто не гигиенично. Понимаете, это раньше такая была установка на то, что если врач мастит, у него должна быть борода.
0: Трубка торчит

0: сожалению, сейчас вот на время отключили наше телеизображение, и мы не можем вести прямую трансляцию. Это очень интересно.
1: Вы знаете, это очень интересно только для мужчин, потому что это у мужчин визуальный ряд. Такой важный. А у нас женская консультация. Знаете, давайте вот вы приедете, и я вам все это покажу. У нас, ну, хорошо, можно, конечно, сказать несколько слов. Знаете, мы предпочитаем...
2: Сразу видится репортаж, глядя из гинекологического кресла.
1: Гинекологическое кресло, оно тоже кресло рознь, вы знаете. Одно дело, что вот ты ложишься в кресло, тебя задираешь ноги на холодные, вот эти безобразные такие, которые впиваются в коленки.
2: Я слышал, что в дорогих консультациях молодые ассистенты держат ноги.
1: Вы знаете... Молодые ассистенты держат ноги, в общем, может быть, я не знаю. Знаете, в этом тоже что-то есть. Хотя, в общем, не каждая женщина позволит молодому ассистенту, даже очень молодому.
0: Ну, в общем-то, я-то имела в виду скорее вот те ваши кабинеты, которые, в которых психологические, психоаналитические консультации проводятся.
1: Это, безусловно, масса зелени. Потому что это все, это обязательная пепельница. Обязательная пепельница. Потому что женщина должна чувствовать себя раскованно. Если она курит, если она даже, ей могут предложить расслабиться, чтобы что-то там, может быть, даже чего-то выпить.
3: А, я вот. Думал, там уже, да, ну ладно.
1: Извините. А, ну, я понимаю, что вы видите.
0: И это
1: нет,
0: тоже.
1: Это, к сожалению, нет. У нас запрещается.
3: А скажите, велика ли конкуренция вот у вас именно
1: огромная.
3: В Кракове с польскими вашими коллегами?
1: Огромная. Конкуренция совершенно огромная.
3: Но все-таки вот вам удается, я вижу,
1: да,
3: выживать.
1: Да, нам удается выживать, потому что мы, в общем, поставили себе девизом «все для клиента», «все для клиентки», «все для оргазма», «все для жизни», «все для будущего ребенка».
3: Ну что же, Тамара Валерьевна, я предлагаю сейчас прослушать композицию, а после композиции продолжим мы тему нашего разговора.

0: Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.
1: И у нас осталось до выпуска новостей буквально 5 минут. Я думаю, что наши гости постараются ответить на парочку или как уж получится, может быть, на один звонок. Пожалуйста, по делу должен быть звонок. Напоминаем номер нашего телефона.
2: 73,82 МГц.
3: Эхо Москвы.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте, Серега, пассажирский. Я хочу задать вопрос гостям.
1: Давайте.
4: С бородой или нет, и как они относятся к бороде? Потому что мы с Татьяной Николаевной очень любим бородатых людей.
1: Спасибо. Не, насчет бороды уже, собственно, разговор был. Единственное, могу сказать, что вот так, да.
5: Очень хорошо относится. Бородатые люди, я же ни слова не говорила о том, что это плохо, это замечательно. Бородатые люди, некоторые женщины говорили о своих потрясающих сексуальных ощущениях, именно связанных с бородой, которая так как-то так волшебно волновала, щекотала, гладила их. Так что, в общем, мы не против бородатых людей.
1: Ну, следующий, быстренько, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
6: А я там слышу какую-то песню, по-моему. Или это я другую программу слушаю?
1: Это вы просто, наверное, по телевизору смотрите одно, а вот... А может быть, за окном какая-то машина, там слушают люди, сидят в машине громко. Вот, вы окно закройте, и будет нормально. Да? Да, да. Да, Тамара Валерьевна у нас и есть.
6: Есть?
1: Да, да, да. Да.
6: Ну, я просто хотел ей сказать, что не все так чернил, как мне кажется.
5: Спасибо большое, я считаю.
1: То есть поддержали, так скажем, нашего польского друга.
6: Во-первых, еще есть такие мужчины, которые хотят доставить удовольствие женщинам. И они не мнут выше обозначенные клитор, и даже не кусают его, и не мнут. Я могу это сказать с полной уверенностью, потому что я уже развелся со своей женой. Она это просто не поняла, скажем так.
5: Мне 34 года.
6: Так.
5: Ну, а что вы, собственно, ждете? Подождите. Вы знаете, я вам единственное, что я могу сказать. Я, конечно, уверена в том, что есть очень много мужчин, которые не мнут и не кусают клитор. И я так понимаю, что вы именно к таким мужчинам принадлежите. Поэтому я думаю, что ваш следующий брак сложится гораздо удачнее.
1: Спасибо вам за звонок. Кстати, да, я считаю, что с изменением, скажем так, политической ситуации... Кстати, Тамара Валерьевна, как вы считаете, вот изменение политической ситуации в той или иной стране или государстве, оно каким-то образом влияет на сексуальную раскрепощенность или закрепощенность?
5: Вы знаете, безусловно, влияет. И влияет очень сильно, потому что как только, вы знаете, как только происходит какая-то нестабильность в обществе, тут же начинается полный, я бы так назвала это, сексуальный беспредел. При этом начинает не только он касается секса, а это касается, в общем-то, даже вспышки разнообразных заболеваний, и венерических в том числе. То есть это вот одна из проблем, с которой мы сталкиваемся в наших консультациях, это то, что за последние годы возросло даже в десятки раз заболевание венерическими болезнями. И это, безусловно, связано с нестабильностью в обществе, с тем, что все моложе становится, как бы...
3: Секс.
5: Да, секс становится моложе, и это он, естественно, незащищен, естественно...
7: Скажите, а увеличилось ли их разнообразие этих болезней?
5: Вы знаете, разнообразие болезней, на самом деле, осталось практически тем же. Появились некоторые заболевания, которые раньше не как бы идентифицировались.
3: Знаете, одна моя знакомая девушка заболела заболеванием недавно, которое знали только в одной клинике Москвы. Видимо, в Варшаве более с этим оптимистичная ситуация. Я потом коснусь московской ситуации. И я бы сегодня хотел именно коснуться темы политика и секс, общества и секс. После блока новостей, я думаю, мы сможем...
1: Да, потому что уже в студии наш информационный товарищ, который, кстати, также с интересом вот слушает нашу с вами программу. После новостей мы продолжим встречу с Тамарой Валерьевной Покатуевой и Юрием Романовичем Сук. Еще раз, наверное, напомню, кто эти люди. Это Юрий Романович Сук, главный консультант Института матери и отца и активист движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». И Тамара Валерьевна Покатуева, которая является владельцем сети частных женских консультаций в городе Кракове. А также она еще и заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», который выходит в Польше для русскоязычного населения и, соответственно, на русском языке. И вот Юрий Романович как бы задает тон, понимаете, нашей беседе.
3: Вот Тамара Валерьевна невольно как-то плавно подвела к одной из тем, которые я хотел бы сегодня осветить вам, для вас, уважаемые слушатели, общества и секс. Ну, я не открою Америки, если скажу, что самые сексуальные режимы – это тоталитарные режимы. Достаточно вспомнить парады физкультурниц, символ родины-матери.
1: Это... Даже еще, прошу прощения, что я перебиваю, такое мнение существует и существовало, что одежда гитлеровских захватчиков, ну, не имеется в виду там пешкадралов, там, которые в мышиной форме были, а вот именно эсэсовцев, вся вот эта штука, вот их там галифе, понимаете ли, портупеи, высокие фуражки и прочие прибамбасы, что это и послужило прототипом таким вот нынешних, так сказать, одеяний, продающихся в разных секс-шопах.
3: Конечно, садомазы и гомосексуальные...
1: Да, вот все эти расклады у них, да.
3: Конечно, безусловно. Вот. И в эпоху подавляемой вербально, то есть подавляемой такой сексуальности, сексуальность развивалась из-под воль, вот, она насаждалась культурой и стимулировалась таким псевдопуританизмом. Вот. Ну, на эту тему написано много великолепных трудов во многих журналах. Перейдем к нашему времени. Оно, казалось бы, время срывания всяческих завес, открывания тайн, то есть такой оголенной правды. Вот. Ну и выяснилось, что, как и следовало ожидать, что это ведет к обратному совершенно результату. И сегодня мы имеем абсолютно такое, ну, с одной стороны, разнузданное, а с другой стороны, абсолютно бесчувственное асексуальное общество, потому что вот в период, например, еще моей молодости обнаженная женская грудь — это было какое-то недостижимое для взора подростка зрелище желанное. Теперь мы это можем наблюдать просто на каждом углу, и, соответственно, то есть это перестало быть каким-то сексуальным символом, а просто...
1: Ну, какой? Часть, это орган женской тушки, назовем это так.
3: То есть, ну, в общем, а часто просто перевод мяса получается, потому что далеко не каждая грудь отвечает нашим эротическим фантазиям. Вот. И сейчас можно выделить такие два полюса сексуальности и проявления сексуальности. Вот. Это, с одной стороны, неформалы, всяческие неформальные объединения, движения, это панки всякие. А с другой стороны, домохозяйки. Вот. Неформалы, на мой взгляд, выступают самой регрессивной, самой консервативной и тормозящей сексуальность вообще когорты такой. Потому что, с одной стороны, они кажутся авангардным движением, но ничего подобного. Каждый неформал, он глубоко костен и однозначен в своих проявлениях. Ему свойственно стадное чувство, чтобы все как у всех у нас у неформалов. Я панк, сын панка, сделал на батарее, подтянем и так же. То есть мы наблюдаем у всяких рок-музыкантов, у панк-музыкантов. В любом интервью удивительно такое вот дворовая психология, чтобы... То есть вот у нас у неформалов. И если секс, то анальный секс. Если половой акт, то вот на лестнице там или в концертном зале. Чудесный, прелестный анальный секс. Острота полового акта в концертном зале. Но ни в коем случае на них зацикливаться нельзя. Нужно... во всей широте палитры использовать сексуальные ощущения, всякие ситуации. Вот. А обычный панк, он же никогда не сможет расширить свой сексуальный кругозор, да, кругозор нормального чувственного человека. Он обязательно будет зашорен вот в представлениях своего социума панковского, жалкого, убогого. Вот. И он весь зациклен на своей неформальности. И поэтому насаждает такую жалкую... Я бы хотел просто в рамках уже другой передачи коснуться, что это касается и культуры, и панк-музыки, и рок-музыки теперешней. То есть это достаточно убогая, однозначная и такая неяркая культура, и неяркий секс. Вот. И каждый панк — это ретроград, это консерватор. То есть если хайер, то обязательно... Вот, именно панковский хайер, там буквально 2-3 прически. Если фенечки, то для каждого года обязаны именно, чтобы фенечки были такие. То есть сейчас булавка оттуда торчит, потом она будет отсюда торчать. И точно то же самое с сексом. Примитивный, грязный. Если девушка, то это или бикса, или герла. То есть, и вот используя такие нехитрые инструментарии, нехитрый словесный набор, вот эти субкультуры, проникнув в средства массовой информации, в нашу жизнь, на нашу улицу выйдя широким потоком, они низвели уровень эротичности общества до такого механистичного восприятия, буквально до примитивизма. И провозглашая себя авангардом общества, казалось бы, альтернативы. Альтернативы чему? Нормальной жизни, в общем-то. Что такое альтернативная музыка? Это музыка, где самый большой недостаток считается, чтобы все гитары были настроены. То есть, что такое альтернативный саунд? Это грязный саунд. Причем, например, в музыке. Музыкант же не может выйти за спектр звука от 20 Гц до 20 кГц. Не может выйти за 7 нот. Он просто поганит, он невольно остается в рамках этого диапазона частотного, этого нотного ряда, и поганит все, ни в коем случае не вылезая за рамки параметров звукозаписи и музыкального ряда. То же самое и в сексе. Панк берет секс, нормальный, человеческий, яркий, широкий, широкую палитру. Берет только то, что доступно его панковским мозгам, упрощает его до предела, и все, и провозглашает это альтернативным сексом. Мы, конечно, не можем это принимать. И я считаю, что одна из наших задач — показать людям, с одной стороны, не пряча ни в коем случае, не вуалируя эту проблему. Мы даже думаем, что необходим цикл телепередач с демонстрацией вот различных сторон от половой жизни, потому что она уже освещена дальше некуда в сомнительных сериалах всяческих, там, не говоря уже о порно-кассетах, которые в каждом киоске. Вот, и нужно показать секс во всем его многообразии. Вот. На другом полюсе находятся домохозяйки, в хорошем смысле. Женщины, которых состоятельные мужья или гражданские мужья высвободили из процесса ежедневного добывания денег, еды и прочих благ. И они могут заниматься или домашним хозяйством, или самосовершенствованием. Причем, конечно... Обилие денег и свободного времени позволяет им заниматься этим, ну, грубо говоря, с полной самоотдачей. С одной стороны, здесь все женщины сталкиваются с проблемой избытка свободного времени и отсутствия социального общения. Вот, многие стараются устроиться на работу, чтобы иметь какую-то среду социальную. Вот. А многие погружаются в самообразование, одни прилипают к телевизору и поглощают телесериалы, которые, в общем, на которые говорить смысла нет, а другие занимаются изучением сексуальной аппаратуры, ой, литературы и сексуального опыта. И как раз вот, казалось бы, такой символ консерватизма домохозяйка сейчас стала, наоборот, фактически передовым лицом в эротике, в сексе, в эротической жизни. Вот. А, во-первых, она на себе, имея огромное количество свободного времени, сразу ощущает все эти проблемы. А во-вторых, она имеет огромное количество того же времени, чтобы эти проблемы разрешать. Она может купить любую книгу, сейчас нет с этим проблем. Она может посмотреть любую кассету, и в конце концов она может встретиться с любым понравившимся ей мужчиной и проверить свои задумки. И
1: на практике.
3: На практике, конечно.
1: А вот. Знаете, Юрий Романович, я вот хотел так вернуться несколько, может быть, к середине ваших вот размышлений. И, кстати, может быть, и что-то есть на эту тему, какие-то соображения у Тамары.
5: В сексуальном смысле. Любой телемексиканский, вот они в основном, конечно, латинские телесериалы, они основаны на чем? На том, что девушка, там, юная, непорочная, отдается мужчине, и потом, в общем-то, это вот как бы ей, то есть, и потом она расстается с этим мужчиной, то есть она терпит какой-то жизненный крах, потом она пытается себя там как-то восстановить, собрать, но это уже не важно. Вы понимаете, в чем дело? Эти сериалы, они, возможно, действительно, они учат чему? Тому, что отдаваясь, девушка потом потерпит неудачу. В конце сериала она, конечно, достигнет всего, чего хотела, но, вы знаете, женщины, глядя на сериал, они понимают, что вот они уже не достигнут того, чего вот... Они не станут там манекенщицами, там рост, там вес не позволяет, они не станут супермоделями, это тоже не позволяет. Но они знают, что отдаваясь мужчине, она потерпит неудачу. И это в нашей наших северных, я бы так сказала, странах, это очень тормозит сексуальность. Потому что для, может быть, испаноязычных стран эти сериалы хороши, поскольку они сдерживают испанский, вот этот латинский темперамент. Ну, а получается так, что сдерживая наш северный темперамент, может быть, даже не сдерживая, но, тем не менее, женщина идет на свой первый контакт или там на второй контакт, или просто на контакт с тем, что она обязательно должна с любимым человеком потерпеть какое-то поражение, даже если у нее в сексуальном плане все будет хорошо. Это очень тормозит, на самом деле.
7: Вот целый раздел был посвящен одно время в нашей программе телесериалам, и в конечном итоге резюме было таковым, что сериал на самом деле гораздо более, скажем, негативный и опасный, чем порнография. То есть это духовная, душевная порнография, и никуда от этого не деться. Но там не только, мне кажется, вот об этой неудаче может идти речь, об отравлении такого рода. А еще о том, что весь стандарт поведения вот этих главных героинь принимается нашими женщинами. То есть вы заметили, как они себя ведут? Они же могут себе позволить там закричать, вести себя как принцесса, там, ну и все такое прочее. Вот. Ну, не имеет смысла, наверное, перечислять, но весь этот блок, он воспринимается вот личностями, особями женского пола как должное.
5: Да, и там возникает такая некая истеричность вокруг сексуальных отношений, на самом деле, как если бы вы обратили внимание. Истеричность, она всегда очень вредит.
1: Есть еще, кстати, я бы хотел так обратить внимание, вот мы сейчас пришли к положительной черте телесериалов, как ни странно, положительная черта у них и очень, она такая жирная, я бы сказал, и дело в том, что эти телесериалы — это своего рода граница между двумя типами людей, ну, скажем так, если какой-то, скажем, мужчина приходит, ну, нормальный, я имею в виду, мужчина, не дебил, приходит к какой-то даме, которую он тоже считает не дебилом, и вдруг она начинает с интересом смотреть телесериалы, то это как вот на дороге знак кирпич. Он сразу от нее отваливает. То есть это как бы критерий. Если человек смотрит сериал, то, значит, его развитие, оно, собственно, остановилось на каком-то уровне, и разговаривать с ним выше этого уровня уже нецелесообразно. Предупреждение. Все равно, что он вешает себе знак. Поэтому я думаю, что вот эти сериалы, они, в общем-то, придуманы, ну, вообще и цель их была, может быть, даже вот именно такая, так сказать, с целью защитить нормальных индивидуумов от дебилов, поставить какое-то видимое такое разграничение.
5: Да, но при этом нанести удар по... даже, понимаете, даже дебил имеет право на хорошую сексуальную жизнь. Вы знаете, но тем не менее, сериал наносит такой, в общем, катастрофический удар.
3: Еще дело в том, что человек – существо приучаемое. Можно выработать условный рефлекс. Если нормального человека стегать по эрогенным зонам плеткой, то сначала будет боль, а потом он начнет получать от этого удовольствие. Будет такой привитый мазохизм. Поэтому если нормального человека как-то усадить перед телевизором и долго заставлять его смотреть сериалы, то у какого-то значительного процента возникнет привыкание, и кирпич засветит над многими головами вполне светлыми.
1: В принципе, да, конечно. То есть, но с другой стороны, это как, знаете, как вот, так скажем, привязанность к алкоголю. Если, скажем, ну, предположим, нельзя брать в спецслужбы в какие-то человека, у которого есть какая-то генетическая привязанность к алкоголю или к наркотикам.
3: Я читал статью, что шпионы осознают, что только алкоголем можно снять нервные напряжения.
1: Я имею в виду, когда человек, ну, хорошо, возьмем-то наркотики серьезные какие-то, когда съезжают от них. Нет, и дело в том, что, вот, скажем, эти сериалы в данном случае, они еще проверяют, как бы, все-таки на самом деле человека и на прочность.
3: Иммунитет.
1: Поскольку если... Да, если иммунитет сильный, если там человек живет своей, скажем, головой какой-то, ему просто нет до этого вообще дела. Значит, человек надежный, проверенный. Если он подался на это, уже немножко попал, то значит, что-то у него было не в порядке, значит, он выбрал этот путь развития. Как говорится, назвался груздем, полезай на это. Ну да.
3: От комсомольского собрания.
5: Вы знаете, на самом деле, вот как мазохизм, как и сериалы, это все, к сожалению, в первую очередь ударяет по детям. Это вот самое страшное вот как раз вот для детей. Понимаете, вот если вы будете жестоки, там, жестоки со своим ребенком, вот очень часто, вы знаете, очень много мужчин-мазохистов на самом деле, женщин гораздо меньше, как это ни странно. Вы знаете, ну все они говорят о физическом, а вот к приходу к мазохизму именно как о физическом наказании в детстве.
3: Через комплекс вины, видимо, какой-то.
5: Да, видимо, через комплекс, ну да, комплекс вины, он был там, что-то нашалил, его наказали. Он, с одной стороны, чувствует психологическое, что
3: вот
5: это должно было быть.
3: Шалунишки ждут наказания.
5: Да, что это должно было, наказание должно было быть, и вот он этим наказанием искупает как бы свою детскую вину, и при этом вот возникает, то есть положительная реакция на наказание. Ну, в общем, то же самое с сериалами.
3: У меня к тому извините.
1: Да, как-то мы все сразу вдохнули в микрофон и зашкал. Ну, я имею в виду.
7: А вот раз уж зашла речь все-таки здесь о родительских комплексах, которые, несомненно, формируют самый главный барьер в человеке, вот, барьер в отношениях с социумом, с товарищами, там, с индивидуумом, неважно. И предыдущая тема, это была тема мастурбации. Вот, в принципе, самым близким человеком для ребенка должна быть, ну, мать или отец, да, в зависимости там от пола. А как вы вот лично относитесь к тому, что большинство все-таки людей, детей, ну, в частности, женского пола, обсуждая с мамой порой достаточно сокровенные вопросы, не может коснуться тем мастурбации? Ведь здесь мама могла бы подсказать.
3: Кстати говоря, в западных странах выпущены методички, где рекомендовано отводить детям специальное место, где они могут беспрепятственно мастурбировать.
5: Вы знаете, на самом деле это все еще достаточно неизученный вопрос вот до конца. потому что неизвестно, что будет лучше. Там, если мать, какая бы она ни была, чуд, конечно, вторгнется в эту сферу только становления или не вторгнется, понимаете? Потом, впоследствии, многие женщины уже вырастают, находят вот по этому поводу общий язык. А с ребенком, знаете, ну, конечно, ни в коем случае мать не должна сурово запрещать это все, потому что тем более, говоря там какие-то там страшные слова, что вот как жаловалась одна моя, значит, пациентка, она говорила, что мама мне сказала, что у меня, я так прямым текстом, как она, мама, когда я была маленькая, она застала ее за мастурбацией, сказала, что у меня писька отсохнет, и я буду, в общем, по этому поводу. И у девочки был комплекс на 7 лет, вы знаете, то есть 7 лет она жила с ужасом, боясь прикоснуться к себе, вообще даже там помыться.
3: Видимо, отмачивая себя каждый вечер, чтобы ничего не осталось.
5: Ну вот, да.
3: У меня к Тамаре Валерьевне есть вопрос. Вот я знаю, что она изучала как раз проблему самого прогрессивного сексуального слоя жен или подруг богатых, ну, как сейчас говорят, новых русских. Вот я слышал, что эти женщины, они дошли до уже откровенных таких изысков, они делают у себя до 3 влагалищ для группового секса, что уже сережка в клиторе у стриптизерши, это уже давно пройденный этап. Вот я хотел бы, чтобы она поделилась с нами, с радиослушателями, своим опытом на эту тему.
5: А вы знаете, с 3 влагалищами я не встречала. То есть вообще в нормальной женщине, любой женщине, вполне хватает, понимаете, тех отверстий, которые у нее уже дала природа. Вот. А все остальное это какие-то вот не могу даже ничего
3: сказать. Нет, меня интересует, ладно, с ними, с 3 влагалищами, а просто как вот образ такой женщины, как образ эротического сексуального партнера.
5: Вы знаете, это совершенно замученные, затравленные вообще рабством женщин в основном своем, то есть все столкновения с ними. Это женщина, которая, ну, вы знаете, это уже социологический вопрос, даже не сексуальный. Обычно они доходят даже до того, что становятся полностью асексуальными. Они доведены своим мужем, понимаете? И это очень связано именно с мужской проблемой, потому что мужчина, самоутвердившись, получив какие-то деньги, обычно, знаете, это они стартуют иногда с нуля. Обычно вот проблема связана с тем, что когда мужчина поднимается, то, что говорится, мужчина стартует с нуля, он доходит до определенного благосостояния, и тут он начинает требовать от всех своих спутников безмерного уважения и поклонения. Вы понимаете, в чем дело? И первое, на кого он перекладывает свою агрессию, это на жену. Потому что именно жена должна, как бы она не отвечает его. Она его видела во всех видах.
1: Да, если вот она видела его, скажем, извиняюсь, что я так вклиниваюсь, там в каких-то семейных драных трусах до того, как он поднялся, она это ему будет, ну, не то что вечно помнить, но как бы он в ее образе таким и останется. Ей сложно приспособиться.
5: Она даже, может, не будет этого вспоминать, он себя помнит в этих трусах.
1: И комплекс у него,
7: да. И помнит, что она помнит.
5: И помнит, что она помнит. И это самое страшное. А потом, вы знаете, это вот такая, вообще касается мужской сексуальности, что самое сильное чувство в мужчине это страх перед всяческими женскими запретами. Это то, что делает мужчину импотентом. Вы понимаете? Как только мужчина начинает, вот с одной стороны, чувствовать на себе это давление или предчувствовать это давление, у него тут же возникает сильная реакция сопротивления. И он начинает пытаться подавить эту женщину, а с другой стороны, мужчина, живя в браке с женой, особенно когда жена выполняет роль домашней хозяйки и матери, и все, он перекладывает на нее, ну это вот мы уже заходим в психоанализ, перекладывает на нее облик своей матери. А мать, она должна быть, вы знаете, святой, а значит, асексуальной. И с одной стороны, он имеет объект, которого он боится, потому что он боится ее запрета, а с другой стороны, он имеет еще асексуальный объект. Понимаете?
7: Ну, недаром же принято вот у наших новых русских иметь официальную любовницу для выхода в свет, там, для представления друзьям.
5: Да, безусловно, конечно. И, естественно, он начинает в какой-то момент... А женщина, естественно, у нее свои... Она начинает... Она, как только она чувствует в браке, что муж от нее начинает отходить, она начинает бояться его потерять, и она начинает завышать планку требований к нему. Она начинает его пилить за буквально любую провинность. И поэтому вот это все превращается в замкнутый круг, это все вот вьется так и приводит...
1: А, Тамара сейчас... Валерьевна, извините, а давайте перевернем это все наоборот. Ведь известно, что сейчас появилось вот в прослойке новых русских, и дамы как бы присутствуют. Мы не будем называть имен, хотя некоторые из них даже мелькают во всяких там думах и...
7: Сидят здесь.
5: Вы знаете, очень часто мы можем говорить о сексуальной неудовлетворенности этих женщин. Вот очень, в очень больших тех самых.
1: Ведь это женщина, же будет которая... влиять и на дела. То есть, поскольку, как бы, если дела идут в бизнесе хорошо, то они просто, по-моему, не могут
3: дело
1: идти
3: том,
1: хорошо,
3: что
1: ежели там что-то не в порядке.
3: Классическая патология говорит о том, что если женщина занялась не женским делом,
5: это
3: стала летчиком.
5: Это сублимация ее сексуальных. Это чаще всего, я не могу браться за всех, но чаще всего это именно сублимация.
1: Ну, я предлагаю все-таки отвлечься немножко на музыку, потому что мы как-то давно уже без музыки. И после музыкальной паузы продолжим тему нашего разговора. И напоминаю вам, что в гостях у нас Юрий Романович Сук, главный консультант Института матери и отца, и Тамара Валерьевна Покатуева, заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», выходящего в Польше на русском языке. И, соответственно, остается до конца нашей встречи около 20 минут. Мы хотим предоставить вам, уважаемые, возможность пообщаться с гостями. Вы можете задавать им вопросы по нашей желательной теме, а также делиться своими соображениями, если таковые у вас имеются. Номер нашего телефона я вам с радостью напоминаю.
8: Эхо Москвы.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире. Вас слушают. Алло. Отошел от трубки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
9: Вы знаете, я вот слушал, во-первых, у меня такое замечание в защиту сериалов, как у мужчины.
1: Да, давайте, это очень интересно.
9: Я себя поймал на мысли о том, что все эти сериалы сразу указывают на женщин со слабой психикой. В том плане, что они как себя ассоциируют с героинями и стремятся внешне выглядеть похожими. И вот идешь по улице и видишь, ага, это Изаура, это Кассандра. И, соответственно, уже представляешь примерно ее характер, этой женщины, и то, чего она хочет. Это первое. Вот. А второе, я работал в качестве инженера 3 года в гимназии.
10: Слушай, инженер, хватит. Алло, инженер.
1: Лайер, где работали?
9: В гимназии у нас в Москве, здесь 3400. Вот. И вы знаете, меня как... гимназия есть гимназия, дети там элитные. Вот. И меня как абсолютно воспринимали так же. То есть меня не стеснялись ни преподаватель, персонал, ни дети. И вот я воспользовался такой ситуацией и обратил внимание на такую вещь.
10: Лайерский мудак.
9: Что там вот... в смысле нашей образовательной системе, у нас стараются сделать преподавателя бесполым существом.
1: А вы знаете, алло, что там вообще выключилось? Алло.
11: какой-то грудничок что-то кричит.
1: Вы знаете, на самом деле, если вернуться к этой теме насчет, вот, да, товарищ сказал, что преподаватель сделает бесполым существом. Эту тему мы неоднократно поднимали в наших программах, опять же, по просьбе радиослушателей. В принципе, может быть, это, кстати, и правильно, поскольку дело преподавателя, оно как бы заключается в том, чтобы давать детишкам, понимаете ли, знания о там, математике, о там, ну, чисто прикладные науки, а вовсе, мне кажется, не должны дети воспринимать вот как раз преподавателя как какой-то авторитет в смысле. Вот.
5: Вы знаете, тем не менее, воспринимают, и это совершенно ужасно, потому что очень много преподавателей, они сталкиваются с сексуальными преследованиями со стороны учениц. Вот. А учительницы сталкиваются с сексуальным преследованием со стороны учеников. И это, в общем-то, на самом деле... Вы понимаете, в этой ситуации преподаватель поставлен в совершенно такую кошмарную ситуацию, потому что, с одной стороны, он не имеет ни малейшего права хоть как-то вообще проявлять себя как мужчина или как женщина, именно как сексуальный объект, с одной стороны. С другой стороны, его постоянно... Вот, подстерегает этот соблазн. И очень многие, вы знаете, срываются. И это вообще просто оборачивается потом впоследствии катастрофой. Очень редко брак.
7: А, извините, а вот не может ли быть такое порой, что юноша или девушка через вот эту вот сексуальную привязанность или даже сексуальную любовь лучше воспринимает саму подачу материала и лучше усваивает?
5: Вы знаете, ну, возможно, понимаете, интерес к учебе, каким бы образом он ни был пробужден, это, наверное, все-таки хорошо, с одной стороны. С другой стороны, в общем-то, на самом деле, это несчастье наших детей, которые лишены такого сексуального объекта, который должен у них быть в семье. Это сексуальный объект мать или сексуальный объект отец. Знаете, что первый сексуальный объект, на который ребенок, ну, это... известный факт, направляет свое, вообще все свои мысли, мечты и фантазии, это родители именно. Ну, за неимением родителей или, в общем-то, соответствующим поведением родителей это становится учитель, учительница.
1: Угу. Ну что, следующий телефонный звонок от следующего радиослушателя. Телефонный номер я еще вам напоминаю.
12: Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы внимательно вас слушаем.
13: Доброй ночи, вы меня хорошо слышите?
1: Да.
13: Отлично. У меня два вопроса. Один немножко не по теме, это к тебе, Саш. Дело в том, что где-то две передачи назад была беседа про агрономов-экстрасенсов. Вот. И там после Реднекса ставили какую-то группку. Ты ее назвал, по-моему, Стрэндерс. Вот как она действительно называется?
1: Ну, так и называется, Стрэндерс. Есть такая группа.
13: Просто вот никто не слышал о ней.
1: Ну, этого быть не может. Это очень старый коллектив музыкантов, который... Еще, по-моему, там вместе с Sex Pistols начинали они играть.
13: Ой, здорово. В общем, мне очень понравилось. Спасибо. А теперь
1: вопрос. Вот, Катя, спасибо. Это ее пластинка. Она ее лично сперла в музыкальном магазине в Лондоне, куда мы недавно ездили.
13: А, вот надо было две. Теперь самое главное. Вот я звонил вам весь вечер. Хорошо, что дозвонился. Мне в понедельник идти к врачу. Я не знаю, что мне делать. Дело в том, что... к врачу как раз вот по теме вашей передачи. Я прочел вашу вот, даже не прочел, а послушал прошлую передачу о вот мастурбации. Решил попробовать. Знаете, вот не знаю, что теперь делать, просто не помещается уже. То есть, ну, надо что ли там покупать новую там одежду на несколько размеров больше, а вот не хотелось бы с этой вот проблемой идти. А боюсь я вот чего, вот кресла вот эти гинекологические. В общем, они, по-моему, для женщин, да, то есть, чтобы можно было там смотреть там за что угодно. А для мужчин как? Вот я приду, сяду в женское кресло, а мне скажут, вообще, мол, чего?
1: А, кстати, сейчас мы, кстати, спросим вот у Тамары Валерьевны. Да, спасибо за вопрос. Извините, Тамара Валерьевна, действительно, знаете, вот если к вам в консультацию, ну, в вашу консультацию придет неожиданно, вот, скажем, вот человек, который только что звонил, предположим, вы ему откажете, дескать, сославшись на его пол, или все-таки как бы медицинская, как это называется, этика обязывает к тому, чтобы обследовать?
5: Вы знаете, конечно, это женская консультация. В общем-то, конечно, мужчине лучше прийти с женщиной. Мы принимаем как клиентов, когда их приводят, их жены, партнерши. Но есть и мужские отделения, можно обращаться. Это обычно какие-то отделения первой помощи. Вот. Вы знаете, на самом деле, видимо, надобность усаживаться на гинекологическое кресло вам не будет. Если, конечно, у вас не связано с какими-то вот именно анальными нарушениями, тогда, в общем-то, нет, не беспокойтесь.
3: Дело в том, что вот институты, которые занимаются переделыванием мужчин-женщин, если это трансверсист безнадежный, вот такой ядерный трансверсизм так называемый, вот, то они потом ведут статистику послеоперационную, и многие мужчины, которые стали женщинами, они активно занимаются проституцией, используя свои новые качества женские.
1: А, кстати, как вот в Польской Республике с этим дело обстоит? То есть, в принципе, понятно, что в каких-то странах, там, типа там, Америки и прочее, это все уже давно-давно, ну, не надо даже...
5: Знаете, да. Проституция есть везде. И мужская проституция тоже есть везде. И, в общем-то, есть даже специальные какие-то отведенные кварталы для этого. Такие, они не отведенные, они как бы сложившиеся кварталы, так сказать, красных мужских фонарей, вот, в которые, в общем-то, приходят. Ну, что делать? Мужская проституция, это, в общем, так же, как женская проституция, она, не знаю, как с точки зрения, конечно, сексуальных отношений, она нужна, безусловно.
1: Ну, я предлагаю следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте.
14: Это меня зовут Быкова.
1: Здравствуйте.
14: Вот, у меня такой вопрос к Тамаре, простите, я забыл.
1: Валерьевна,
14: Валерьевна, да, извините. Вот, только что были упомянуты, значит, так сказать, анальные, ну, как сказать, проблемы. Как можно отнестись, так сказать, к анальным мастурбациям?
5: Вы знаете...
14: Это, простите, секундочку. Это, значит, вот первый вопрос. И второй вопрос, значит, отношение к взаимной мастурбации. То есть во время полового акта, так скажем. То есть такой, так скажем, альянс мастурбирующих душ. Ну, простите, я поэтому не знаю.
1: Хорошо, спасибо. Сейчас, наверное, Тамара Валерьевна вам ответит. Я даже и не предполагал, вот вообще, и в голову не приходило вот о том, что спросил наш поэт. Вот вообще, вот вы представляете?
5: Нет, безусловно, существует анальная мастурбация. И, в общем, даже существует женская анальная мастурбация. В общем-то, я не буду говорить об этой мастурбации, как именно чисто мужской, потому что, вы знаете, это очень... Этому не уделяется такого. Почему-то считается, что анальный секс, он... Это какой-то всегда односторонний секс. На самом деле, очень часто именно при анальном сексе женщина достигает оргазма. Женщина, которая не может достигнуть оргазма при прямой. Ну, в общем, я опять-таки не открываю дома Америку. Ну, ничего страшного в этом нет, если, конечно, вы не используете при мастурбации колющие, режущие предметы, пожалуйста.
7: Извините, а как вот вы относитесь к тому, что к тому факту, что не так давно в одной молодежной популярной газете по близкой тематике промелькнуло такое письмо в редакцию, что, значит, девушка очень боялась привидений, у нее был не очень удачный там первый контакт с мужчиной. То есть как такового контакта-то и не было, а мужчина сказал, что, дескать, если сейчас не случится, то я выброшусь в окно. А женщина, дескать, сказала ему, ну и выбрасывайся, не подозревая о том, что намерения его вполне конкретные и решительные. Мужчина выбросился, после чего она вообще не могла долгое время ни с кем вступить, ни в какие отношения, а если что-то подобное случалось, то каждый раз ей мерещился вот этот ее первый гражданин, и она сочла необходимым обратиться к доктору, на что доктор ей порекомендовал как в качестве лучшего средства от привидений анальный секс. И вот после чего она пишет там: «Доктор, вы кудесник, вы спасли мне вот жизнь». Это действительно реальный факт, как вы к этому относитесь?
15: Ой, вы знаете, я думаю, что просто у нее произошло какое-то переключение, и все. То есть
3: называется
15: это
3: замещение
15: произошло.
3: А некоторые западные сексологи рекомендуют во избежание простатита раннего и для достижения яркого оргазма вводить большой палец в анус партнера. Поэтому это широчайшая тема вообще.
15: Вы знаете, это действительно широчайшая тема. Опять-таки, в этом во всем нужно соблюдать определенную осторожность, поскольку
3: то допустим, стричь ногти обязательно.
15: Обязательно. Безусловно, стричь ногти. Обязательно должны быть чистые руки. Понимаете, это очень важно.
7: Спринцевание тоже имеет место.
15: Безусловно. Безусловно.
1: А скажите, тогда, может, извините, что я так несколько, может быть, вульгаризирую для, может быть, некоторых людей святую даже, так скажем, тему, но ведь тогда может просто увеличиться поток страждущих вот к докторам, которые ставят клизмы.
15: Вы знаете, клизму вообще обычно, я не знаю, как у вас это принято, вообще клизму обычно принято ставить дома. Знаете, я думаю, что просто, видимо, увеличится спрос на клизмы.
3: На проктологов.
15: Вот. А, в общем-то, анальный секс – это такая большая часть жизни, которую нельзя... Безусловно, конечно, анальный секс без принуждения, я бы так сказала. Хотя, вы знаете, вот во всех садах, мазах, вот этих всех, вот именно принуждение к сексу и принуждение к анальному сексу, вы знаете, это занимает очень большое место в эротических фантазиях женщины. Женщина, допустим, не соглашается идти на секс, и тем более на анальный секс, не соглашается идти, ей кажется, что, в общем, можно... Она бы пошла на это при каком-то насилии. Понимаете? Но, тем не менее, это ни в коем случае нельзя переходить грани в этом во всем, безусловно.
3: И в то же время я бы предложил не забывать о женщине как женщине и о восприятии женщины как женщины. Как сказал великолепный русский писатель Юса Олешковский, живущий сейчас в Америке, что у мужчин 7 дырок в теле, у баб 8, на одну больше, а сколько шухера. Я думаю, что это выразит отношение к женщине большинства мужчин.
1: Ну и да.
15: Ничего, я не буду комментировать это.
1: Ну что же, и в принципе, вот я думаю, что на этой фразе Юрия Романовича, замечательной, которую, конечно, он взял у своего друга, замечательного Юза, мы закончим нашу сегодняшнюю встречу. Спасибо вам, Тамара Валерьевна, за участие в нашем эфире. И спасибо, конечно же, вам, Юрий Романович. Вот, и простите нас за некоторые...
16: Круговое движение палкой вокруг головы. О, так... И повторяете несколько раз, 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть, обязательно прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: Я представляю гостей в нашей студии. Это врач-психиатр, нарколог из 17-й Московской наркологической больницы Екатерина Кареновна Константинова. И женщина, которая называет себя женой пациента, сокращенно это будет ЖП. Здравствуйте, милые дамы.
1: Добрый вечер.
0: Я рад приветствовать вас здесь. И вы знаете, уже приходит огромное количество писем, потому что тема у нас сегодня, конечно же, не радостная тема. Тема следующая. Наркоманы и нарковоманы. Потому что, вот скажите, пожалуйста, Екатерина Кареновна, вот есть слово «наркомания», да? Но известно, что мы, переводчики, вот слово «мен» переводим как, в общем, «мужчина». А «woman» — это женщина. А почему вот вошло все-таки «наркомания» в русский язык, а не «нарковомания»? К примеру, это этакий кукиш в сторону эмансипации. Ведь терминология очень много значит, в том числе и в дальнейшем клиническом исследовании больного, в его лечении.
2: Дело в том, что как бы немного путаете окончание, да, наркомания. Некоторые немножко ударение по-другому ставят. Это зависимость, да, от наркотических средств. Не от слова «мен» и не от слова «woman».
0: А, то есть...
1: А от слова «мания».
2: От слова «мания», «мания».
0: Да, понятно. Вот я-то это знал, безусловно, вы видите, конечно. Просто многие наши радиослушатели путаются в этих терминах. Да, но вот сразу же, не откладывая в долгий ящик, вот мне уж тут делают, кстати, комплименты на тему того, что я хорошо говорю по-английски, но еще бы, столько лет работы в Ираке. Так, далее. Сейчас я сразу... Ну что ж это такое? Вы извините, просто столько бумаги. Вот. Ни для кого не секрет, что люди относятся к наркоманам с презрением. К сожалению, многие врачи и медсестры, не исключение, постоянно слышны реплики: «Да вы не люди, вас лечить бесполезно», и все в этом роде. Существуют ли правила поведения и персонала с больными, и как строго они контролируются? В лечении этой болезни добрые отношения и внимание играют большую роль. Бывшая пациентка, бывшая наркоманка. Ну, почти ПЖ, только испытавшая все это на собственном скафандре.
2: Это, видимо, вопрос с пейджера, да?
0: Ну, это вот на стенах у нас пишут. Я же сочитываю, откуда попало. То есть из пейджеров и вообще. Половина

0: что, ну, как говорится, в стадии без паршивой овцы, ну, к сожалению, это зависит уже, видимо, от личности самого человека. Ну, не все из нас, наверное, совершенны. Может быть так.
1: Ну, вот в вопросе ведь в данном звучало, ну, даже не то, что как это, не то, что вопрос, а действительно утверждение. То есть, например, я помню, что я одно время работал на строительстве левого крыла одного из московских роддомов, и мы иногда заходили вот в буфет, находящийся в правом крыле, и вот там производилось огромное количество абортов попросту, и вот докторы, они прямо вот к этим вот абортируемым относились тоже, ну, как к каким-то животным, попросту говоря. То есть вот ты, значит, это проститутка, и вот сейчас мы тебе там... И, то есть действительно это реальный был факт, даже я помню.
2: Ну, наверное, все это было во времена бесплатной медицины.
1: А я вот хочу сказать, что вот буквально месяц назад мы закончили постройку центрального крыла одной из московских платных вот, родбольниц, и частенько заходили в левое крыло в буфет. Вот та же картинка наблюдалась практически. Вот, и, в принципе, вообще вот такой подход. Вот недавно закончился по телевизору сериал про супермедиков вот, из Детройта, в общем-то, или из Чикаго. Вот обратите внимание, какой идет разговор у пациента, дескать, лечите меня хорошо, у меня хорошая страховка. Ну, естественно, у докторов на это базе-двая отговорка, дескать, это не влияет на качество нашего лечения. Но я-то хитрый, я отписывал все это на магнитофон и видел, что вот понятно, что играют... Извините, что я сказал «шо», просто у нас на Украине так принято. Что вот хоть играют этих вот докторов актеры, понимаете? Вот, тем не менее, у них алчный блеск так, пум-пум, такой вот, что твои фары. Ну, это я к ПЖ обращаюсь.
2: Ко мне, видимо.
1: Да. Вот. Вот как-то финансы и лечение. Вот как вот вы...
2: А, кстати, наш сегодняшний гость, он пришел совершенно бесплатно. Вот.
1: А ну тогда я вопрос снимаю, действительно. Ну вот, ладно, далее. Следующая тема. Ведь это же тяжелое. Действительно, мы правильно говорим, что это болезнь. Наркомания, да? Наркомания – это болезнь. А болезнь интимного характера, то есть, ну, сродни, скажем, сифилису или там и же с ними. И существует наверняка у вас достаточно серьезная конъюнктура, я не побоюсь этого слова, или соперничество с частными клиниками. Ведь логично предположить, что человек со своей бедой интимного характера все-таки предпочтет как-то остаться в тайне. А здесь мы все-таки вот 17-я больница, городская, да, там, ну, как-то у людей принято все-таки, вы уж не обижаетесь, но тем не менее, вот я, если только и лечился, что так вот от последний случай, вы помните, да, со мной произошло,
2: да,
1: это падение, травмы всякие, но это со всеми
2: никакого
1: было.
2: Никакого отношения к наркомании не имеет.
1: Никакого, но я в обычной поликлинике ходил, там гипсовали меня, и ассоциация здесь же, то есть как я пойду со своей интимной болезнью, ну, одно дело перелом, фингал, там, или там, например, как у меня вот в позапрошлый раз было, даже смешно вспоминать, но тем не менее, вот, а как я пойду с интимной болезнью в обычную поликлинику?
0: Ну, понятно.
1: Да.
0: Дело в том, что, в общем-то, сейчас, конечно же, есть такие законы об медицинской этике. Да, это мы все знаем. То есть, если речь касается, то есть, какие-то психические, психологические переживания, да, больной высказывает своему лечащему врачу, то есть, не имеем мы права дальше это куда-либо передавать. То есть, это, в общем-то, даже как бы дело подсудное.
2: То есть, а не будут ли, например, медсестры или врачи как-то больного там регистрировать в милиции, если он попадает к вам?
1: Даже здесь вот вопрос можно немножечко и дальше продлить. Ведь дело в том, ну вот недавно мы, например, думаем, ну надо же бороться, да, и думаем, надо объявить по всей Москве вот месячник по борьбе с наркотиками. Значит, я повсюду разослал телеграмму, что если вы где-то знаете, как там, где достает линии, каналы доставки, вы, дескать, звоните, там пейджеры все дал, чтобы как там выследить.
2: Кстати, пейджеры надо и сейчас объявить.
1: Нет, сейчас не нужно объявлять. А, вот те пейджеры,
2: да,
1: давайте те объявим.
0: Ну ладно, раз уж я зашла, тут просто есть, создали при московском КВД, да, управление по незаконному обороту наркотиков, есть анонимный телефон доверия теперь уже, то есть это для всех как бы не только месячник, но и на

0: ближайшие
1: несколько
0: годы.
1: Лет.
2: Вот, да. Видите, как мою инициативу приняли все-таки.
0: Хорошо. Да, но это правда уже давно, это, видимо, было до инициативы, но бог с ним.
2: Ну, естественно, они все делают позже, я как вся в первых рядах.
0: И пейджер, плюс ко всему, я их, наверное, назову.
1: Да, конечно.
2: Безусловно.
0: Да, телефон 250-98-10. 250-98-10. Анонимный телефон доверия. При управлении по незаконному обороту наркотиков.
1: То есть, если вы знаете, собственно, где кто чего продал, как мне,
0: сбытчики,
1: например,
0: производители,
1: сколько
0: да?
1: раз хотелось в этот телефон позвонить, но у меня тогда не было номера.
0: Это насущная проблема. Действительно, многие родители с этим сталкиваются.
1: И жены. Многие.
0: Жены. Ну, родственники.
2: Сестры, вообще на женщин это ложится тяжким временем, безусловно.
0: Да, увы. И плюс ко всему еще пейджер тоже есть. 974-01-11 для абонента за Слон. 974-01-11. Абонент Заслон. Вот. Круглосуточные. И тот, и другой.
1: Проблема такая, что если, например, муж, брат, сын или ребенок хочет слезть с наркотиков, обращается ли он в больницу, или он борется со своей бедой самостоятельно с помощью родственников, сразу же активизируются вот эти самые друзья, которые предлагают бесплатно вот прямо сейчас подвести домой. То есть сейчас попробуешь, потом отдашь. Да, и, в общем, именно их и хочется вложить, но, к сожалению, вот не было телефонов, теперь вот есть. Можете звонить.
2: А ну вот, кстати, и вопрос, касающийся вот данной темы, вот Екатерина Каренина, когда, например, человек, ну вот, попавший в такое нелегкое положение, утыканный шприцами, что твой еж там, это опять к жене пациента обращаюсь.
1: Да-да. Сюда.
2: Вот, в такую, в клинику частного характера практически его там целиком изолируют от внешнего мира, то есть он находится, ну, как бы в колбе вообще покрашенной масляной краской, что наша стенка, вот, и дедовское объявление висит, кстати, можете почитать, его там есть вакантные места на работу, это я к жене пациента. Mm-hmm. Да. Так
1: да,
2: вот, а что касается вашей клиники и клиентуры. Ведь, по идее, постоянно около дверей вашей клиники должны дежурить люди в штатском, отслеживающие появление персонажей, несущих, так сказать, корешам на помощь вот всю эту байду, то есть, чтобы их раскумарить каким-то образом. Это же уникальная возможность для отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, все эти больницы. То есть туда стекаются люди, которых можно даже после их выписки там отследил, проследил, куда пошел, с кем пришел, что достал. Вот как-то этот момент вы отслеживаете? Или скажите честно, или скажите честно, или вы работаете в плотной смычке с данными службами?
0: Да нет, вы знаете, как раз, наверное, нет. Я боюсь, вас огорчу все-таки в этом плане, поскольку как бы мы занимаемся исключительно лечебной деятельностью. Как это, да? Не парадоксально, но, в общем, хотелось
1: Александр,
0: бы чего-нибудь жареного, да?
1: Потому мы и пригласили, собственно говоря, молодого нарколога, потому что часть старых наркологов спит, а другая часть находится в плотной смычке. И как бы с ними разговаривать бесполезно и неумно, вот. Поэтому у нас в гостях Екатерина Кареновна, и вот без регалий, как вы успели заметить, да, зато молодая и с оптимистичным подходом к проблеме.
2: Да, ну...
0: Ну, я продолжу, я да, прошу конечно, прощения, я уже закончу, а то у нас так это прервется.
2: Мы просто, понимаете, тоже возбуждены, потому что тема такая, что...
0: Да нет, тема действительно да, ну... важная. Ну, так вот, дело в том, что... Что касается частных клиник, давайте я уже эту тоже тему прикрою. Дело в том, что каждое наркоманическое отделение нашей больницы, безусловно, охраняется, безусловно, имеет все заслоны, о которых вы говорили, да, и там, то есть, изоляция точно такая же полная, как при этом. Единственный нюанс, как бы человек, выбирая себе врача, либо же это частный доктор, там, либо же это действительно вот городская наша классическая государственная клиническая больница. Тут, в общем-то, каждый для себя немножко должен подумать, что он хочет от этого лечения, поскольку каждый человек приходит за своим. Кому-то нужно снять ломку. В общем, больше ему как бы от жизни ничего не требуется. Да? Кто-то либо сам хочет, либо, в общем-то, как-то с родственниками, да, это обговаривается. Кто-то хочет от этого избавиться на более длительное время, может быть, навсегда, у кого как это сложится, да. То есть тут надо уже думать о качестве медицинской помощи, что именно хотите от этой жизни. Некоторые частные фирмы, как правило, снимают исключительно острое состояние. Дальше уже это твое личное дело, что ты делаешь дальше. Здесь же, понимаете, эта больница, она никуда не девается. То есть многие годы люди имеют возможность здесь наблюдаться, получать помощь, пост как бы уже лечебную, да? Вот, и, в общем-то, ну, я, естественно, как каждый кулик свое болото хвалит, правда? Вот я считаю, что в нашей больнице имеются, ну, все предпосылки для полноценного лечения и дальнейшего наблюдения.
2: А скажите, Екатерина Карина, ну вот помнится, в эпоху кооперации существовало, опять же, огромное количество аппендицигриев, абортариев кооперативных. Вот, и потом к нам в клинику приходило огромное количество пациентов, прошедших уже вот через эти кооперативные заведения. И мы, вот врачи, были вынуждены исправлять, попросту говоря, вот то, что понаделали наши так называемые псевдоколлеги из кооперативных медицинских учреждений. Какова сейчас ситуация с этим? Не бывает ли так, что человек, который лечился от наркомании вот в каком-то частном, там, понятное дело, заведении, потом приходит к вам там и вообще весь синий попросту, и там у него все уже, ну вот синий, вот, ну что-то, это что, твое кресло попросту, это к жене пациента.
1: Да-да, так там, по-моему, все синие в этой.
2: А он еще более. Ага. То есть, ну, вроде он лечился, вроде человек отдал деньги большие, а ему там как, ну, неправильно что-то сделали.
0: Ну вот, видимо, это к вопросу о...
2: Ну, а
0: не совсем такой... полноценность, может быть, лечение. Не хочется, конечно, коллег хаять. Тут, в общем, каждый...
2: Не, ну, случаи просто бывали такие.
0: Нет, дело в том, что это довольно длительное, понимаете, лечение. Некоторые там 10 дней там как-то оговаривают, да, там неделю. То есть какие-то сроки, во-первых, да, пребывания. И не отслеживают дальше, что с человеком. То есть не снимают, может быть, полностью ни в лечение до конца, да, ни ну, каких-то, может быть, психических особенностей. Не всегда удается за короткий срок учитывать, ни психологических, поскольку, ну как, тут человека нужно как минимум ну, месяц-два, чтобы ты его видел, хотя бы наблюдал время от времени, чтобы ты знал, что, как, в общем-то, что у него за жизнь, чем дальше он будет заниматься, то есть какая-то перспектива, чтобы была, какая-то социальная адаптация вот этого, это, в общем-то, можно по пальцам сосчитать, и, в общем-то, довольно проблематично именно с дальнейшим, как бы, вот, да, жизненным путем, как он складывается, что он работает, учится, дальше куда он идет.
1: А все-таки вот у вас-то можно избежать этой ситуации? То есть если человека уж отчаявшаяся мама там или жена сдает в больницу, то есть абсолютно не в силах там его как бы контролировать его жизнь.
2: Вот, извините, что
1: у вас же важно вот возможно избежать
2: странно, что
1: помощи друзей.
2: Это так получается сдавать, но это же можно сдать, например, вот я белье сдаю периодически, вот это вот в стирку макулатуру носил, как так взять живого человека и сдать? Я не понимаю.
1: Да, это наше.
2: А, извините, пожалуйста.
1: Так сказать, тусовочное. А в нашей среде такие есть
0: термины. В нашей среде сдают.
1: Да, в нашей среде сдают. Ага, вот. Или не сдают. Вот. Так мне хотелось бы вот как бы узнать, а вот конкретно в вашем учреждении можно избежать вот этой помощи друзей, которые приносят раскумариться?
0: Да, в общем-то, как бы... Ну, если уже сдали. Если уже сдали. Ну, как правило, все эти отделения находятся на 5-м этаже. То есть, в общем, да. Если через окно,
1: охраняемое?
0: Да? Обязательно. Я же уже сказала, что каждое отделение охраняется, да. У нас охрана существует, железные двери, там, я не знаю, какие-то эти. В общем-то, препоны действительно есть.
2: Угу. А да? Охрана сама, она вот не употребляет?
0: Ну, вы знаете, за ней же тоже, в общем, как бы надзор-то. Это же не бесконтрольное, то есть это не лавочка, как бы тут это...
2: Екатерина Каренна, я вот чувствую, вы как-то что-то от нас скрываете и лукаете. Дело в том, что все мы медики, да, начинали с чего? С безобидных инъекций глюкозы на ночных дежурствах. Неужели вы сами через это не прошли? Ну, вот видите, новое
0: поколение. Слишком молодой нарком. Не успел, наверное, еще.
2: Просто, да, ну ладно, тогда вот... Такой немножечко вопрос, чтобы нам обратиться, ну, скажем так, к статистике немножечко. Вот возрастные критерии пациента в вашей больнице. Ну, вот если смотреть амплитуду, то на какой возраст больше всего в наше время приходится это напасть? Я тут слово новое выучил, напасть.
0: Ну, я в таком случае, наверное, буду еще... об алкоголизме немножко, да, затрону эту тему, поскольку...
2: Это немножечко отдельно. Все-таки давайте вот,
0: в общем,
2: Нет, все-таки давайте пока вот именно по, так сказать, по модным делам, потому
0: хорошо.
2: Да.
0: Модные так модные, ладно. Нет, ну, как правило, то сейчас-то вообще очень молодой возраст, да, стал. Если раньше там до 30, как бы мы считали, то сейчас, в общем-то, и до 20 уже идут, и процент это достаточно велик. Помимо всего прочего, до 30, как бы, почему считается? Большая вероятность гибели при передозировках, травмах и прочих радостях жизни в процессе употребления. Просто люди физически не доживают. Вот, конечно, это грустно, но, в общем-то, поскольку начинается это все в очень молодом возрасте, да, либо там до 20, либо где-то после сразу же, там 21-22, то просто чисто физически вот не выдерживают какое-то долгое время употребления, если не лечатся, если вот регулярно употребляют и...
2: То есть тушка не латается, а изнашивается быстрее.
0: Мало того, что изнашивается, еще очень, я прошу прощения, очень часто действительно передозы идут.
2: Да? А бывает ли такой вариант, что вот неожиданно вот этими модными делами начинает увлекаться человек пожилой, таки вот как пел известный певец Геннадий Гребенщиков, нестареющий юноша в поисках кайфа. То есть такой Дон Жуан, который вот уже ему запал.
1: А еще Петр пел. Да. Помнишь, в селе притихшем режут мак седые строгие мужчины.
2: Да, да, вот. То есть, во-первых, как правило, такой тип, ну, нельзя их знать, молодых-пожилых людей, во-первых, очень любят общаться с молоденькими девочками, там, 17-летними, вот так, то есть постоянно они почему-то вокруг них, и до того они там, я имею в виду, вот самих мужчин данного типа употребляли, там, понятное дело, водовку, там, может быть, анашку, там, какие-то такие моменты. И у них есть, в принципе, весь шанс, чтобы как-то вот быть модным, начать...
0: Насчет девочек-то да. Это, в общем-то, как бы не только употребляющие, правда, алкоголь, наркотики.
2: Безусловно.
0: Да, ну ладно, опустим.
2: Но, тем не менее, вот да, может человека в 50 лет ведь начать.
0: Я все понимаю. Да. Ну, как правило, так, да, классический взгляд на эту проблему... Таков, что как бы в более позднем, более пожилом возрасте и алкоголь, и наркотики присоединяются, как правило, на фоне каких-то сопутствующих, видимо, психических заболеваний, ну, либо каких-то особенностей, скажем так, мягко, да? И, как правило, это без отягощенной наследственности идет, поскольку, если таковая имеется, то это более ранние сроки начала употребления и алкоголя, и наркотиков.
1: Можно я зачту одну цитату? Она вас не отяготит.
2: Это ну, стихи
1: да.
2: будут?
1: Да. Первая склонность к употреблению наркотиков чаще проявляется около 10-го года жизни. Для этого периода характерно восхищение героями, соперничество и желание сделать что-то необычное. К счастью, редко идеалом является преступник. Чаще всего это бывает мужественный и гордый вождь индийского племени с амулетом, в скобках трубка мира. Хотя и этот символ может подсознательно вызвать в будущем тягу к сигаретам или к марихуане. Курение в этом возрасте может быть вызвано и другими мотивами, отнюдь не свидетельствующими о болезненном состоянии личности.
2: Как это
1: серьезно? Это из книги.
0: Да.
1: Хотя
2: о болезненном... книге, это в книгах все правильно.
1: Состояние личности здесь тоже много написано.
0: Да, что ж теперь сказать после.
2: Ну вот сейчас я, если вы позволите, тут письма приходят разные, я сейчас да. часть их зачитаю. Во-первых, одно несколько такое, ну, мы же демократы, правильно? Поэтому мы обязаны, просто должны повсюду, везде, где бы ни попадем. Иначе куда годится, да? Саша, да ты не слушай их. Они все гонят, дабы прикрыть себя, дабы слепить тебе маску честных и правдивых глаз. А каждое отделение охраняется лысым пердуном в возрасте от 50 до 93 с дубинкой в виде карандаша, чтобы записывать завещание, дабы добраться до дома целиком, целым и невредимым. Бывший пациент. Вот такая, ну, это сентенция. Далее.
0: Ну, сколько людей, столько мнений, да?
2: Профессиональные пошли телеги людей. ЛСД-25. Производная спорыньи дитила метадратлизергиновой кислоты. Я-то, понимаете, не специалист. Уменьшает выброс фосфора. Вот это я понимаю. Из организма подавляет. Сейчас тут что-то еще приходит. Да, постоянно. так подавляют действие гормона гипофиза, тем самым нарушается важнейшая питутарно-адреналиновая психическая ось во внутренней секреции организма. Получается искусственный психоз типа глубокой истерии или шизофрении на 3-4 часа. Как такой препарат может вызвать зависимость? Денис вот интересуется.
1: Можно я специально для... Да. Вот я чувствую, нас стали слушать люди профессионально озабоченные этой проблемой. Они не понаслышке знакомы с больницами, с лысыми людьми, которые там что-то охраняют. Да? Тогда я точно знаю, какая тема будет им интересна. Это в первую очередь, конечно, половой вопрос. Несмотря на то, что многие люди молодые не отказывают себе в удовольствии попробовать удовольствие, все они, несомненно, волнуются о том, будут ли у них деньги. И когда? Вот. То есть ясно, что у женщины, которая употребляет наркотики, там, ну, допустим, полгода или чуть больше, перестают идти месячные. Кстати, ни в одной программе о наркомании я еще этого не слышала. И почему этого не говорят? Это вот мне интересно. Если перестают идти месячные, значит, она теряет способность забеременеть. Правильно?
0: Да, действительно.
2: Логично.
1: Вот. У мужчины, как я слышала, так сказать, атрофируется влечение, но с этим сложнее. То есть, когда именно оно атрофируется? Я знавала людей, которые по много лет употребляли, и на отсутствие влечения вроде бы не жаловались. Или там есть какие-то тонкости?
0: Да нет, ну, естественно, это сугубо индивидуально. Помимо всего прочего, это кроме снижения влечения импотенции, как бы тоже, да, нависает угрозой. Опять-таки, в общем-то, это у кого как, бывают такие у нас зомби, да, но это имеется в виду общий такой, как бы общая тенденция, да, к этому. А вот, а плюс ко всему, в общем-то, все эти дела, они еще осложнены тем, что, ну ладно, наркотики, ладно, что-то у кого-то снизилось. Но вот в связи с этим хотелось бы, конечно, затронуть вопрос о СПИДа, ВИЧ-инфекции. Поскольку, в общем-то, вы знаете, настолько буквально вот в пятницу у нас была большая лекция в нашей больнице. И совершенно официальные данные были даны как бы для, да, для обсуждения, для какой-либо, в общем-то. Ну так вот, дело в том, что если как бы сравнивать вот в течение последних 3 лет, то, в общем-то, за 96-й год такая картина складывается, что больше, это подавляющее, там 96, что ли, процентов вообще случаев выявленной ВИЧ-инфекции происходило после половых актов, как бы. Половой путь передачи. То есть после внутривенного, внутримышечного каких-то инъекций это было 2-3%. 97-й это уже больше 50, здорово больше. А 98-й, то есть это вот те же самые 96%, только все они, путь передачи, это именно внутривенные, внутримышечные все эти введения. Причем, судя по всему, это наркоманы, как правило. Помимо всего прочего, братания теперь у нас очень как-то модно стали. То есть, если ты меня уважаешь там, если ты мой брат, колись моим шприцом.
2: Ага, то есть, дескать, ты мне веришь, вот из этой серии.
0: Да, да, это очень страшно.
2: А извините, плюс ко всему, да, да, Екатерина, я закончу. Немножечко по СПИДу, я просто ходу, вы простите, чтобы у нас тут как-то оживить вот такие, статистику. Вот я помню, лет 5 назад к нам в статистический центр слеталось огромное количество информации вот по СПИДу, и практически каждый инфицированный вот в России, он был на учете. То есть вначале их было, я как сейчас помню, там первый человек, когда появился, типа, вот, один ВИЧ-инфицированный, дальше второй, дальше третий. А вот скажите, как же эту чуму допустили сюда? Ведь, помнится, даже вот когда я на таможне работал, нас заставляли практически у всех иностранных граждан брать кровь, откуда ни попадя, с целью, значит, вот проверки их на ВИЧ-инфекцию. И все это исправно делалось. То есть мы не пропускали в страну.
0: То, что у каждого, даже который в гости приехал.
2: У каждого
0: человека. Видите, какой сейчас поток.
2: Но, значит, где-то была утечка. Или как это произошло? Я хочу понять, почему. Откуда? Это то же самое, что к нам сейчас в окно влетит страус. Бред?
0: Да нет, это на самом деле не бред. И вот насчет того, что каждый прилетающий, да, сдавал анализы на СПИД, да. Ну, не знаю, насколько это сейчас актуально.
1: Это актуально перед вылетом в своей стране. Он сдает
2: анализ. И там тоже дабл-дабл кровь называлась.
0: Ну, а сейчас, вы знаете, вот единственное, вот это я не знаю, конечно, но что-то как-то слабо верится. Огромный поток, ведь туда-сюда каждый день народ взад-вперед.
2: Ну, а как быть-то, если...
0: И наши,
2: хорошо,
0: и иностранные граждане,
2: да? Представьте себе так, вот вы живете в семье, да? В вашей семье, предположим, 5 человек, да? Вот, и, к примеру, вы знаете, что ваш сынишка поехал на модный поп-фестиваль, который проводится, значит, в районе ядерного реактора, значит, там поп-танцульки, девочки, ля-ля тополя, да? Естественно, что когда он вернулся оттуда, вы ему сразу, опа, анализ. Это вполне естественно. Даже не из-за того, что вы о нем заботитесь, это понятно, но вы заботитесь об остальных членах семьи. То есть, потому что одна утечка, всем кранты. Это наша древняя грузинская такая поговорка. Я иногда буду так ими сыпать. Вот. Так же и здесь, когда в масштабах одной страны это явление было экзотическим, оно было на учете, как я уже выше говорил, каждый человек, то проводились определенные очень жесткие профилактические меры. Вот. В какой-то момент, вот я вот и хочу узнать о нем, об этом моменте, то ли эти меры были прекращены, то ли это была какая-то мощная диверсия. А вообще, как вы относитесь к теории, что все это дело рук насекомых? Ну, вот я к тому, что...
0: По-моему, от обезьян от каких-то там в Африке.
2: Нет, вот смотрите, люди давят насекомых миллионами, ногами топчут, да, там ставят дома на их жилье. И ведь существует понятие такое, коллективный разум, да, вот муравейник. К примеру, да, один муравей, ничего не значит, все вместе, это такой целый механизм. Ну что, баба, вот живое существо, муравейник, ну живое, согласитесь, да?
0: Да живое, живое.
2: Вот, а где гарантия, что насекомые, объединившись в гигантский, попросту говоря, живой организм, не решили, наконец-таки, отмстить неразумным хазарам, то есть в лице людей, заслав на них вот эту болезнь.
1: То есть вы чувствуете, как тонко Александр подвел вас к половому вопросу в сфере наркомании?
2: Да.
1: Дело все в том, что волнует, конечно, в первую очередь возможность забеременеть. То есть вот как и когда может забеременеть наркоман, вылечившийся, или вот в какой стадии, что называется, может ли забеременеть девушка, употребляющая наркотики, или же она должна обязательно пройти курс лечения? Может ли молодой человек оплодотворить девушку, там, наркоманку, или здоровую девушку, если он сам наркоман? То есть вот можно поподробнее об этих пересечениях?
0: Да, собственно, когда месячные восстанавливаются, тогда и можно забеременеть. Это если что касается девушки.
1: А они восстановятся. А, кстати, вот месячные, они останавливаются только от каких-то... вообще от чего? От марихуаны или от кокаина, или от опиатных? От чего?
0: Ну, как правило, марихуана, да.
1: Останавливает.
0: Да. Да, если это серьезно, действительно курица. Если
1: зависимость есть.
0: Да, если есть зависимость, то есть которая сформировалась уже, да? То есть есть синдром отмены там, да?
1: Угу.
0: Вот. А кокаин, да. Героин, да. Что еще? Алкоголь.
1: Барбитураты.
0: Нерегулярные, как правило, бывает, тоже могут отсутствовать.
2: А вот вы знаете, я тут с удивлением недавно, даже мне пришлось включить звук на своем диапроекторе, обычно это не делаю, а там, знаешь, показывают, сидит молодой истощенный человек, сокращенно МИЧ, и из такой трубы явно курит мне табак. То есть, понятное дело, я включаю, а там официально идет, значит, официальный репортаж, что в Америке там какой-то сенат, то есть это на полном серьезе, в новостях сказали, рекомендует всем тяжело больным там раком, СПИДом, вот такими болезнями, которые считаются на сегодняшний день трудноизлечимыми, курить марихуану попросту. Им там выдают вот прям пакетики, то есть я вот лично видел, там по ящику показывали это дело, в качестве вот более утоляющего, ну и своего рода, конечно же, отвлекающего такого зелья.
0: А что за штат Америка? Большая?
2: Нет. Вот тут не сказали просто вот Америка.
0: Там потому, да, что у них вообще в каждом штате, да, свои, ну, подходы вообще, даже законы,
2: хотя не
0: в
2: менее,
0: этом связаны.
2: Даже в масштабах одного штата, вот ваш взгляд на это.
0: Да вы знаете, собственно, для больной... Чем он был? Я прошу прощения,
2: ну,
0: рак?
2: Там,
0: да,
2: показывали вот этот, который истощенный, у него ВИЧ, инфекция была. А потом показывали женщину, значит, ей лет 70, такой толстый, такой, перед ней прям горшок стоит, вот серьезно, такой мощный глиняный, из него дерево такое растет, прям свежее, прям вот рви, сушим, и все, и давай. И тоже она там трубу забивает, тут у нее рак был.
0: Ну, как правило, ведь это и у нас как бы распространено на последних стадиях рака, да, больные, когда доживают, как бы, ну, грубо говоря, да, свой век, им, естественно, наркотики колют, да, морфин, да.
2: Ну, морфин — это культовая вещь. Вот, кстати, немножечко о культе.
1: Как говорится, все-таки, что позволено Юпитеру.
0: Нет, да, на самом деле обезболивание действительно необходимо. Про Юпитер потом.
2: Вот немножечко о культах хотелось поговорить. Алкогольный культ, он своего рода понятен. То есть для России алкоголь, да, это как наша, бы, ну, тут это даже без доли какой-то иронии, это факт. И в песнях, и в музыке, и в культуре это есть. Водочка, соленая
1: гусь. Начать хотя
2: гусь
1: бы шумел камыш.
2: Да, безусловно. А далее мы что видим? Твои цыганские глаза и так. Ну, то есть все это...
0: Да не, весь фольклор, конечно.
2: Все, все на этом строится. То есть этот вопрос, он понятен, откуда алкоголь, да? А, значит, вот морфин. Это, ну, скажем так, декаданс, да, то есть тоже своего рода культурный пласт. Плохо или это хорошо, но тем не менее. Кокаин, ну, это вообще НЭП, убенец, это там все, то есть это целая история, это аристократично считается и так далее, да. Марихуана, да, да, Боб Марли, регги-музыка, все это тоже культ. А вот эта вот синтетическая байда, вот...
0: Ну, вот теперь у нас героин пошел.
2: Да, вот... будь вы, скажем, мощным продавцом данного зелья, вы бы наверняка постарались в целях дальнейшего его удачного сбыта каким-то образом подвести под него какую-то культуру, моду. Ну, как это сделали вот с экстази, да?
0: Ну, собственно, это и сделали, по-моему, уже, да?
2: А что это за культура? Я вот с трудом пока представляю. Вот, то есть панки, там, ну, как-то вряд ли они все больше, я так понимаю, пьянствуют и...
0: Ну, культура, наверное, как-то со временем это уже выкристаллизовывается, наверное, как-то вот когда уже это проходит, вот мне кажется...
2: Ну, вот героиновый культ.
0: Да,
2: такой,
0: вот
2: он, чтобы он был
0: идет
2: на уровне музыки регги. Вот, вот если связать с музыкой, может быть...
1: Вы у меня хотите спросить?
2: Может быть,
1: я смотрю,
2: как?
1: Вы так,
0: а
2: да,
0: если
2: я...
0: музыка-то...
1: выразительно на меня смотрите. Думаю, что, в принципе, могла сформироваться... Не знаю точно, но думаю, что могла сформироваться с поколения хиппи. Вот. Вот, думаю, так.
2: Но они вроде тоже так покуривали.
1: Когда, ну, а с глобальной точки зрения, чем более больное общество, чем более болен человек и изможден стрессами, неврозами, истерией, депрессией, тем как бы лучше ложится вот этот пласт героиновый. То есть как все люди мечтают успокоиться. Ну, героин — прекрасное средство для успокоения, правда? Что,
2: да,
1: тут
2: конечно
1: говорить? То есть,
0: ну, пошла реклама.
1: Нет, вот, кстати, хотелось бы избежать рекламы, да? Потому что рекламой занимаются все телевидение.
2: Просто, да.
1: Вот ты говоришь, там в смычке наркологи.
2: Да.
1: Я считаю, что все наше телевидение в смычке с... Как бы не хотелось бы обижать телевидение. Может быть, это происходит из-под воль. Но как только образуется программа какая-то, которая хочет говорить о вреде наркотиков, собственно, чем мы сегодня занимаемся, тут же как встает на повестку реклама. Потому что чаще всего вот ведущие, они же вообще никакого отношения, ни малейшего не имеют к проблеме. Чаще всего они тоже вызывают какую-нибудь жену пациента. Вот. Ну, вот эта программа шла по четвертой кнопке, если помните, Александр. Угу. Ведь там же, очевидно, ведущий ничего не понимал.
2: Ну,
1: и вот как бы даже
2: не совсем. Вся эта программа напоминала такую большую пиццу, которую болтали перед мордочкой вот оголодавшего человека из Нигерии, попросту вот с точки зрения отношения телепрограммы наркоман, понимаете?
1: Да.
2: То есть, безусловно, глядя на эту программу, у любого наркомана, который пытается соскочить, да, у него там слюни текли попросту.
1: Да.
2: Да.
1: Когда он... Надо-то было рассказывать о другом, надо было рассказывать. Вот у нас, кстати, здесь еще есть человек, потерпевший в коридоре. Он может очень хорошо рассказать там об внутренней жизни, об внутреннем мире людей, которые вынуждены каждый день добывать себе средства. То есть мозг за занят этим ежедневно.
2: А вот, кстати, про средства. Вот еще у меня вопрос к Екатерине Кареновне. Вас не удивляет вот следующий момент, да, что вот люди, которые находятся в зависимости вот в определенной, да, они, ну, очень странно выглядят в обществе в плане не то, что даже внешнего вида, но я поясню, я немножко путаюсь в мыслях, потому что не знаю, как это сформулировать. То есть, ну, грубо говоря, то он, значит, звонит к тебе в дверь, там ты открываешь, у него синяк под глазом, там порвана рубашка, и вид, кого-то он только что от Казанского вокзала, значит, из упаковки сбежал, вот, типа, к тебе пришел прятаться, да? Буквально через 3 дня подъезжает с шофером, с сотовой соплей уже, то есть совсем другой человек. Еще через 3 дня он, типа, где-то в Смоленске в бегах. При этом человек, истощенный до нельзя, то есть преступный образ жизни вести он не может, потому что если он рукой поднимет кому-то там колотушкой стукнуть, у него рука отвалится. Значит, по мозгу он путается сам, он показывает какие-то черно-белые фотографии и говорит, это моя бабушка, хотя там нарисован Лев Николаевич Толстой. То есть очевидно, что у него какую-то там операцию, или как это у нас называется, постановку слепить он тоже не может. Тем не менее, какие-то вот странные такие скачки материального положения. Вот вы как-то
0: Это логично, замечали? Нет, но это как бы оно все, да, в свете этого. Психические проблемы, да? Психические нарушения, это раз. То есть либо они первичны, либо они возникают, как правило, при регулярном обязательно.
2: Я бы не стал говорить о психических отклонениях, потому что с точки зрения наркомана, к примеру, другие
0: изменение
2: люди обычные, они психические.
0: Скажем так, вот понимаете, да. Идет. Вот, да, я буду точнее, прошу прощения.
2: Ничего.
0: Да. Дело в том, что, во-первых, это, во-вторых, как бы изменение резкое материального, да, состояния, независимо от каких-то семейных дел.
2: Но оно может изменяться не только в сторону вот ухудшения, заметьте. Конечно. Вот парадокс.
1: Взял по 8, сдал по 9. Вот вам лучше.
2: То есть вы хотите сказать, что они все торгуют? Что
0: жуткая
2: все
0: изворотливость, неважно, торгуют, мошенничество, что угодно. То есть для того, чтобы достать наркотик, сделать можно просто вылезти из своей шкуры, залезть обратно.
2: Так, знаешь, получается, что это стимулирует к действию, что твой рэп, это я опять вот к жене пациента обращаюсь. То есть, раз
0: смотря
2: что...
0: какому действию, конечно, стимулирует.
2: Так, нет,
0: все стимулирует, лишь бы только
2: главное,
0: достать.
2: Главное действовать, да? То есть, значит... Если
0: нет,
2: мы
0: нет,
2: так
0: главное
2: и можем...
0: достать, не
2: хорошо,
0: главное
2: а мы можем сделать так, мы можем награждать его, к примеру, а его вот эту энергию, вызванную употреблением, направить в позитивное русло, к примеру, там, ну вот автомобиль там помыть, там мой стоит сейчас.
0: Награждать
2: ну,
0: чем?
2: Ну чем?
0: Наркотиком?
2: Ну да.
1: Нет,
0: ничего,
1: не можем.
0: Ничего дальше нет.
1: Мы
0: пожалуй,
1: здесь с другой
0: нет.
1: целью.
2: Нет, ну получается, что, например, лежит толстый уволень на диване. Баба ему жрать приносит. Он лежит, он не знает, что такое наркотики. Он смотрит телевизор, там, значит, Новожилов там это гонит телеги, да. У него там, знаешь, в магнитофоне там этот скутер там торчит, да. Он иногда играет на компьютере в детскую игру, хотя ему 40 лет. Ну, полный даун, да. То есть, и ничто его задницу не заставит подняться с квартиры и пойти заработать деньги, да. А с другой стороны, вот наркоман, который с большим стажем, он типа... крутится, что твой рабочий вот в металлургическом цеху, да? Так а чей образ жизни-то получается лучше?
0: Так, а образом жизни-то это назвать-то как бы нельзя. Это быстрая истощаемость, это да, это все энергия, все идет, пока он не дошел до него, не нашел денег, не нашел наркотик, да,
2: а
0: сам?
2: Может быть, они ускоряют жизнь? Вот что твой атомный реактор?
0: Ускорение... А как же не ускорять, если все процессы, если истощение всех депо идет, если это организм вращается в 3 раза быстрее?
2: Ну, так, а хорошо.
0: Изнашивается в 3 раза
2: быстрее. А есть же такое
0: быстрее.
2: Понятие, человек загорел на работе, там, или загорел на сцене. Вот то же самое, понимаешь? Это уважительно, дескать, сгорел на работе, понимаешь, как крутился, как работал. А тут человек, может быть, по жизни сгорел. Он свою жизнь прожил не за положенное ему 60 лет, а, скажем, за 25. Ну, как
1: видимо, это опять реклама.
2: Нет, но я просто пытаюсь смотреть с разных сторон на это.
0: Не, ну продуктивной ты эту деятельность не назовешь.
2: Ну почему? Работа если он через себя
0: приносишь?
2: Прокачал кучу... Ну как, а он тоже, извините.
0: А что он тоже? Он только для себя, только для того, чтобы найти средства на свои
2: Ой,
0: нужды.
2: А мы все как будто бы для других. Ну, Екатерина Николаевна, все мы для себя.
0: Подожди, кто-то извините. Созидает, да, кто-то работает для того, чтобы чего-то принести обществу. Все же таки в конечном итоге.
2: Нет,
0: так вот, если
2: не
0: уже
2: согласен.
0: Глобально, так
2: нет,
0: уже серьезно.
2: Нет, и вот вот если серьезно говорить, то каждый работает для того, чтобы принести пользу себе.
0: Так, а в конечном итоге?
2: Да, естественно, уже общество. Но во-первых, моего письма всегда стоит я. Это у всех так
0: да
2: есть.
0: Я не против этого-то, правда?
2: Да, ну, и он для себя, естественно...
0: А дальше-то? Дальше?
2: Нет, ну его деятельность, да?
1: Да ладно вам, Александр.
0: Нет.
1: Есть же классическое определение паразитов. И вот в этой
2: Я не паразит, я, между прочим, плачу налоги.
1: Я не о вас. Вон вам сколько писем прислали. Как же вас можно назвать паразитом?
2: Нет, тут разные присылают.
1: Значит, вы кем-то слушаем?
2: Вообще могу уйти и все.
1: Нет, пожалуйста, нет, там мы, собственно, ничего не сможем сказать, если вы уйдете.
2: Ну ладно, тогда мы сейчас тут поговорим еще пока тут.

0: Для тех, кто только что имел счастье такое подключиться к нашей волне, напоминаю, что вы слушаете программу «Монморанси», радиостанция «Эхо Москвы». И в гостях у нас сегодня Екатерина Кареновна Константинова, врач-психиатр, нарколог из 17-й Московской наркологической больницы и жена пациента, сокращенно ЖП. Речь у нас идет о, в общем, разного рода химикалиях, ну и о состояниях тушки, которые, в общем-то, возникают в результате потребления данным индивидуумом данных химикалий. Скажите, Екатерина Каренна, вот практически сегодня я наблюдал по своему диапроектору интересный, вы знаете, репортаж. Там поросят, в общем-то, травили хлором, вот. И, значит, я, дескать, естественно, заинтересовался, говорю, как, ну, так, с животными, я, дескать, сам Гринпис, а вы так вот. На что был ответ следующий, что у них обнаружена новая, до сих пор неизвестная форма инфекции, то есть вот, ну, реальная такая картинка. Все практически наркотики, известные до сегодняшнего дня, нам известны. Ну, это такой каламбур, я вроде как. Были ли в вашей практике случаи, когда человек поступал, скажем так, с нестандартной клинической картинкой, сокращенно НКК? Да.
1: Да сплошь и рядом, в общем-то. Помимо всего прочего, как бы моно, да, моно не всегда бывает на какой-то один наркотик. Сплошь и рядом несколько их может быть. Иногда это вообще...
0: То есть вы имеете комбинацию?
1: Да. Да, запросто. И плюс ко всему, в последнее время вообще какие-то парадоксальные формы появляются. То есть, как бы, когда человек употребляет наркотики, снимает ломки алкоголем, потом какое-то время пьет, а потом похмельный синдром опять снимает наркотики.
2: Вы знаете, даже есть в этой среде такая бытовая присказка. Пить, чтобы не торчать, торчать, чтобы не спиться.
1: Ну, что типа этого. Но это на самом деле еще более тяжелое, как бы, состояние достигается в результате. То есть тут уже лечение затягивается еще на более долгий срок, и это получается сочетная терапия как от того, так и от другого. Ну и, в общем-то, состояние организма, конечно, печальное.
0: Но, тем не менее, может быть, в этом есть какой-то свой резон, если человек, наверное, пьет уже совершенно запойно, и ну, алкоголизм — это же тоже очень тяжелая болезнь, то есть она даже, я бы сказал, неизлечимая попросту, особенно вот у вашего брата, ну, я имею в виду у женщин, естественно, то есть, безусловно, когда вы спиваетесь, то представляете крайне жалкое зрелище, вот посмотрите в коридоре на Прохора, почему я давно ее не выпускаю в эфир попросту, ну, человек двух слов связать не может, была красавица,
2: это
0: девка.
2: Потому что мы на виду. Нет. То есть вы-то имеете, да, нет, возможность сидеть дома.
0: Ну, вы так как-то взволновались, я же просто так сказал.
1: Да,
0: ну,
1: тем не менее. Нет, ну, хроническое заболевание, есть хроническое заболевание, оно как бы лечению, да, кардинальному, любое, что касается хронического гастрита, я не знаю, чего угодно, панкреатита, того же алкоголизма, да, лечение, в принципе, как бы подразумевает то, что мы можем вызвать ремиссию. Да, ремиссия может, собственно... Ремиссия — это... светлый промежуток, да, жизнь без наркотика либо алкоголя. Ну, я так поясняю
0: как
1: немножко.
0: Как приятно это слышать.
1: Но эти ремиссии, да, в зависимости от случая, могут быть либо совсем короткие, либо там год, два, три, либо, в общем-то, в ряде случаев это бывает до конца жизни. Но для этого человеку нужно как бы прожить всю свою жизнь, но чтобы это сказать точно.
0: Алкоголизм, он имеет еще под собой одну такую подоплеку. Это генетическая предрасположенность, да? Вот, ну, поскольку алкоголь, он сколько там уже, по-моему, как это, как зародилось, как первый человек и выполз из моря там, в виде слизня морского и поднялся на ноги, вот все, появилось вино, да? Понятно, откуда это пошло. А, скажем, генетической привязанности к героину, ну, она, может быть, сейчас только начинает появляться. Тем не менее, с него, конечно, трудно, как труднее снять, чем с алкоголя. Но с другой стороны, вот алкоголь, ну, это мощная такая байда вся, да, и вот человек, все, у него генетическая привязанность раз, потом уже, знаешь, полоумие, то есть он звонит и говорит, я уезжаю, собственно, вот в Прагу навсегда, да, потом через два дня звонит и говорит, дай взаймы $100. Ну, к примеру, очевидно, что мечется и все, ну, беда, да, и приезжает, ну, ему тебе скажешь, дай, подъезжай, я там денег там дам, то есть он уже приезжает, ты смотришь на нее, думаешь, ё-моё, то ли он эту самую шапку на задницу одел, ну, беда, все вообще. И ты, естественно, но это я, поймите, абстрактно, я не то, что про себя, что со мной это было. Ты думаешь, елки-палки, сейчас я налью ему стакан, он снова в запой. А в запой он страшен, он, значит, подходит к коммерческим ларькам, там, требует деньги, там, причем не выпивку, а деньги, чтобы в соседнем на эти деньги, как честный,
1: вот
0: купить выпивку.
1: Те же самые изменения личности, о которых мы и говорили, пытались что-то сказать.
0: Представьте,
1: да?
0: А мы это видим, да? И мы думаем, дай-ка я дам марихуанке, пусть он пыхнет, но глядишь, он как-то это отрелаксирует немножко, посидит, там, может, у него собьет. Это, а другой предложит там, может, ну, другого. Ну, конечно, кокаин никто не предложит, понятное дело. А какую-нибудь дрянь, типа там винта или еще что-то, на, дескать, попробуй в Марс, вот, ну, и будет считать себя гуманным еще в этом смысле.
1: Ну, кстати, далеко не каждый алкоголик вот как бы с этим соглашается.
0: Уважающий себя алкоголик.
1: Ну, во-первых, уважающий себя, да, это немаловажно. А во-вторых, не каждого уважающего себя алкоголика это все берет, как бы, да? И плюс ко всему, кайф-то такой, чтобы получить сразу же, у него не получается точно, и первые несколько разов, которые он пробует, для него становится таким, в общем-то, отвратным действием, после чего он просто для себя абсолютно на это дело решает, что реагировать он не будет. Водка дешевле, надежнее, доступнее, безопаснее с его точки зрения. И, в общем-то, получает он свой кайф гораздо быстрее и проще.
2: И здесь особо хотелось бы сказать о тех людях, которые дают первый раз попробовать. То есть о тех, которых ты назвал гуманистами. Да? Вот на самом деле, мне кажется, пункт в законодательстве должен быть посвящен отдельно этим лицам. То есть если человек увлечен в том, что он дал кому бы то ни было первый раз попробовать, он должен быть подвергнут... Ну, смертной казни сейчас не получится, сейчас мы в европейское сообщество входим... А вот как минимум по жизненному заключению я бы, например, проголосовала за эту статью.
0: Кстати, в НАТО тоже.
1: Да есть вообще много чего переделать.
0: Вот такой, знаете, вопрос пришел интересный. Известен ли способ уничтожения рецепторов, вызывающих эндорфины, и таким образом локализацию проблемы? Если нет, то какой вообще существует способ? А, то есть такой способ. То есть такой способ. Способ не прилагается.
1: То есть человек готов поделиться.
0: Видимо, да. Но, видимо, за деньги, потому что способ не указан. Но все-таки, вот мы начали... я немножечко назад петлю такой, луп, понимаете ли, луп нашего разговора совершу сейчас мощный. Извините, я болею очень. Да, вот о каких-то, скажем так, нетипичных случаях наркотической интоксикации, что вы можете сказать? Ну, может, там человек, там, я не знаю, там, гуталином, ну, это, конечно, вульгарно, там, или что-то такое, там, чернилами, ну, я уж не знаю, чем, марганцовкой.
1: Моментом, да?
0: Нет, это стандартное. Нет. Это все, ой, у нас каждый второй вот.
1: Тут, ну, да. Каждый второй, нет.
0: Не, ну, все-таки, вот, было ли что-то, что у вас, вот, как врача удивило? Вот человек поступает, говорит, да, у меня зависимость, называет, в общем-то, какое-то вещество, которое, в общем-то, вообще в такой ситуации доселе не применялось.
1: Ну, если классически все мы убираем, да?
0: Да, безусловно, да.
1: И алкоголь тоже.
0: Да, безусловно. Ну, алкоголь там масса там этих можно. Нет, безусловно, все убираем, все.
1: Нет, удивил меня, пожалуй, за довольно короткой, да, жизнь в наркологии. Ну, пожалуй, несколько вещей. Сначала, когда это было менее доступно, удивляло, как люди блюдечками употребляли героин и при этом оставались живыми. Вот для меня это было загадкой первое время. Но потом как-то это все как бы адаптировалось. Да?
2: Как это блюдечками?
1: Вот не знаю.
0: Ну,
1: вот
0: ввиду,
1: я до сих пор никак не пойму.
0: То есть вы имеете в виду количество или...
1: Да.
2: Это правда? За раз или в день?
1: Видимо, за сутки вот приблизительно. Или за вечер вот так вот.
0: Ну, может быть, там с мукой смешивали его.
1: Вот я не знаю. Вот я вот все думала, с чем уж они там, то ли с солью.
0: Нет, ну это опять же, это Екатерина Карен, это, ну, такая ситуация все-таки штатная, это количественная, понимаете? А я имею в виду...
1: Это вначале было, да. Нет, сейчас уже все это как бы ушло.
0: А вот какая-нибудь...
2: Я могу интересный пример привести, да, если позволите. Вот это, правда, не связано, как вы выразились, с веществом, но тоже, как ни странно, возникает зависимость. Я знаю, чем балуются вот, германские подростки в лагерях бойскаутов. То есть почему-то потом вот с этой болезнью они тоже поступают в наркологию. То есть, ну, видимо, наркотики там слишком дорогие, чтобы они могли себе их позволить. Они делают... несколько раз очень быстро дыхательные упражнения. То есть вдыхают и выдыхают, вдыхают и выдыхают. В наших пионерских лагерях существовало другое упражнение. Там подросток вдыхал, кто-то давил ему на грудную клетку, он получал предобморочное состояние, но несколько секунд перед этим действительно было кайфа. Да.
0: А помните еще, извините, что я вас перебил, это наверняка вы тоже в пионерском лагере, девочки, этим баловались, пережим сонной артерии кратковременной у нас постоянно практиковался.
2: Да, конечно, но ведь как бы, поскольку это делалось регулярно, это, наверное, тоже можно считать зависимостью, да. По меньшей мере психологической.
1: Слушай, я была, наверное, примерным ребенком, просто
0: задержка,
1: я никогда себе
0: дыхания,
1: не пережимала
0: вот
1: сонной артерии.
2: Да.
0: Потом я помню, у нас девочка была, вот поступила. Не, ну это не так смешно. То есть ей было, в общем-то, 16 лет всего. И в то время это был возраст как раз физиологически нормальный. Она поступила к нам со странной зависимостью. Она кружилась вокруг своей оси на одной ноге, в общем-то, пытаясь вот достичь вот этого эффекта головокружения. То есть вот она торчала на этом постоянно. То есть вот крутится, голова у нее кружится, она кайфует.
1: Дети, вот. Кстати, вот. Часто такие.
0: А это же тоже зависимость.
1: Нет, между прочим, вот, кстати, были еще такие тоже доклады у нас о сектах. Знаете, вот эти вот секты, которые сейчас расплодились в большом количестве, религиозные, московские всякие, я даже их не буду перечислять, их много. И, в частности, вот достижение эффекта такой эйфории, как бы расторможенности достигалось вот именно такими дыхательными упражнениями за счет того, что увеличивается насыщение кислородом, кровь. И за счет этого достигает человек эффекта такого расторможенности, полета, легкости, именно гипернасыщением. Вот не знаю, ну, у кого принципе, чего, как говорится, кому чего больше катит, да?
0: Это были такие моменты, когда мы, например, уже выписывали больных, там был послеоперационный период, то есть восстановление, и уже...
2: Кстати, все больные оплатили по списку, вот то, что мы не будем упоминать их фамилии сегодня.
0: Звенигородов уплатил, я, извините, эту упомяну.
2: Нет, Звенигородов нет, вот его можете понятно, назвать, все, а больше никого.
0: Я буду туда разбираться отдельно. Вот, так они все требовали после этого длительное время, ну, не все, я, конечно, это загнул, просто, ну, для красоты слова, так сказать, вот, а кислородные подушки. То есть мы клали им постоянно марлю мокрую, чтобы они, в общем-то, не обожгли там все пищеводы там, и прочие легкие мешки, и туда-туда всовывали это кислородные подушки, то есть их перло вот от потребления именно чистого кислорода.
1: Ну, то это, собственно, тоже... из той же, да, оперы?
0: Ну, в принципе, да, то, о чем вы сказали, но только вот люди, казалось бы, выходили от нас здоровые уже, все там после аппендикокса вырезано, он выходит, пожалуйста, такой зависимостью.
1: Ну, а то же самое бывает после того, как назначают наркотики длительное время, к сожалению, либо же транквилизаторы, опять-таки, зависимость. У пожилых людей очень часто, да, им назначают от чего-то другого, там, от бессонницы, скажем. В результате получает человек... Либо, если он не комбинирует, если не знает, сколько времени можно подряд пить. Это же сплошь и рядом, к сожалению, культура, грамотность населения не такая высокая. Врачи либо забывают, либо когда-то не успевают говорить эти вещи. И человек получает, допустим, зависимость от бензодиазепинового ряда каких-то транквилизаторов или еще каких-то веществ. Сплошь и рядом, после, кстати, после операции, если необходимо длительное время... применения наркотиков.
0: А вот скажите, вот сейчас в аптеке поступило такое лекарство, уже активно оно и рекламируется, не первый там месяц, называется Фервекс. Вот, оно несет все, во-первых, антипростудные функции, ну плюс там что-то домешано, что кидает в дрему, в общем-то, всех. И я уже знаю, что Фервекс это очень многие, в частности, моя соседка, то есть скупает пачками и практически на Фервексе торчит. Вот, ну это действительно реальный факт.
1: Есть, именно сонное?
0: Ну, да, или то что? Есть, вот ради сонного...
1: Или кайф какой-то все-таки есть?
0: Нет, вот именно, то есть...
1: То есть у нее бессонница просто?
0: Ну, раньше все нормально было. Два раза попробовал, и все, и ест его пачками.
1: Ну, чтобы спать или для чего? Ну, сама-то она что говорит? Я просто такого кайфа не испытывала, хотя тоже пробовала. слово.
0: Она говорит, что если она перестает его принимать, то чувствует какой-то нездоровый подъем эмоциональный, который ей не свойственно. Она говорит, ты же вроде это самое, вот, радуйся, наоборот, там, на дискотеку сходи. Ну, ей, правда, там уже под 60, но тем не менее, говорит, ты, дескать, наоборот, лови эти моменты-то. Она, нет, ну, я вот, и пьет его там чашками. Ну, так же, как некоторые люди там на феназепаме, там, на этих самых, вот, димедрол известный, в общем.
2: Ну, я испытал на себе это.
1: Наверное,
2: действие, но не знаю, как бы уместно ли будет. Может быть, кто-то сочтет рекламой.
0: Да нет, что?
2: Ну, там же написано, то есть, на этих таблетках, что если вы водите машину, не стоит употреблять. То есть, я думаю, это, да, именно его, это говорит обо многом.
1: Ну, как правило, на ночь вообще рекомендуют это все делать, поскольку...
2: Ну, то есть, я вот приняла и пошла в магазин. И, в общем...
1: Живой вернулся.
2: Продавцы заметили мое состояние.
0: А вот скажите, Екатерина Карловна, ну, вот такая клиническая картинка, я вам сейчас ее обрисую. Повсюду, значит, у будущего пациента, ну, нельзя, но, в общем, у исследуемого, да, повсюду валяются там шприцы одноразовые, местами, там, после того, как он уединяется в ванной, там, обнаруживается какая-то кровь там после этого, да, вот там жгуты, но очевидно, что идут внутривенные инъекции, и повсюду валяются упаковки из-под релашки, вот, то есть длится это где-то уже почти года два, значит, человек параллельно с этим не употребляет пищи практически, из здорового такого крепкого дяденьки превратился, ну, практически толщиной с мою руку. Вот. Совершенно такой, ну...

0: Нравится как-то, то есть он не то, что вот...
1: Вот, машина-то у нас сейчас в любом состоянии, народ считает, должен вводить.
0: Тем не менее, речь идет о инъекциях реланиума вот, исключительно.
1: Могут ли они довести до такого истощения?
0: Ну, вообще, ну, истощение, и можем ли мы в данном случае рассматривать вот это средство как наркотик?
1: Вообще, ну, вот, больше похоже на какую-то наркотическую зависимость, а реланиум в качестве того, чтобы поспать. Это так, чисто так просто слёт.
0: А картина. Вот трясёт, например, его жутко. Вот, например, я там, ну, меняю глушитель, да, там на яме стою, ну, ребятам там, ну, я же зарабатываю, еще глушитель, колесо там. Вот, подходит такой, привет, типа, ну, и начинаю проводить беседу просто, как там сам, как там то все, как там квартира. А он даже ничего не говорит, типа, все, привет, я пойду, такой прям трясется, такой прям раз, и пошел, значит, ушел домой. Потом я, типа, вот там увиделся, там, типа, ну, он там живет, там, с родственниками. Говорит, он пришел сразу, вот, типа, с пакетиком, типа, раз, типа, прилажкой вмазался, и все, сразу нормальный человек. То есть днем это было, где-то в 12 дня. Вот,
2: да, это, видимо, не в растеннике.
1: Да нет, ну почему? Это могут быть такие натуральные ломки, собственно, почему бы и нет.
0: Не, ну, а если нету наркотиков, вот, там, ну, имеется в виду никаких там...
1: То есть есть ли зависимость от реланиума?
0: Да.
1: Если очень постараться, то да.
0: И к чему она может привести, и каким образом вот вы бы порекомендовали с ней бороться? Как вообще избавиться ему от этой напасти?
1: Ну, приводит, как бы уже, да, это очевидно, к чему. Истощение психических, истощение физических возможностей организма. То есть фактически полностью зависим от того или иного вещества. Да, ну, в частности... Мы держим реланиум.
0: Извините, нет, немножечко тогда. Могло ли это начаться с регулярного употребления вот не внутривенно релашки, а с, ну, в таблеточном виде? То есть если человек, взрослый, нормальный человек, среди бела дня, там, типа, я сейчас релашечки закинусь, раз, так парочку таблеток там прийти съел, так, типа, а зачем тебе? Вроде день, ну, типа, на меня он действует бодряще, наоборот. Типа, меня от него как-то вот расступоривает мозг. Вот,
1: но такая... мы полностью исключаем наркотики.
0: Полностью. Полностью исключаем,
1: ну,
0: наркотики.
1: Потом... Трудно это сделать, ну ладно, хорошо. В принципе... Ну,
0: потом, то есть, давайте проработаем чистый путь, вот, чистую версию, а после этого уже вот приплетем какую-то, потому что, может быть, я чего-то и не знаю, но пока хотелось бы о чистой версии поговорить.
1: Ну, дай бог, ладно. Хотя, в общем-то, если уж совсем есть какие-то сомнения, можно просто сделать анализ, допустим, на содержание в крови, чего там у него. Посмотреть. Ну, это так, это ладно, отвлечение. А так-то почему бы нет? Таблеток обычно все начинается, какие-то там... Это же модно, это же все. Ну, пойдем колесико загоним. Ну, что, это же все
0: люди
1: знают.
0: Не в том возрасте уже, чтобы вот там...
1: Ну, как правило, ну, я не знаю, бессонница. Может быть, сколько ему лет?
0: Ну, где-то тридцатничек с лишним.
1: С лишним.
0: Ну, где-то уже там по 35, даже не побоюсь.
1: Работает?
0: Ну, скажем так, нет.
1: Нет. Ну, последние 2 года, конечно, сил нету.
0: Ну, какие-то действия производятся, то есть там как-то ремонт там квартиры, то есть какая-то социальная активность есть, не то, что там вот вообще человек ничего не делает.
1: А работал до этого, то есть суточные, ночные какие-то дежурства, что-то такое?
0: До этого...
1: Что-то, что могло нарушить сон, допустим, ну, потому что первично идет какие-то такие, ну, вот
0: до этого, скажем, было года 3 вынужденной изоляции от общества. Ну, не по психическим, а по...
2: Александр, ну, похоже, что вы на ходу сочиняете симптомы. Вот у меня
0: нет
2: такое впечатление. Я видела людей, которые едят по 10 штук колес релашки, вовсе, в общем...
1: Что-то как нетипично, да, вот?
2: То есть, как бы их это, конечно, бодрит, но надолго не хватает. Либо надо на более тяжелые переходить, либо надо менять в обратную сторону к здоровому образу жизни. Ну, то есть, просто, чтобы много лет сидел человек на релашке и ни туда, ни сюда. Сюда,
0: ну,
2: это...
0: немного, я же говорю, немного. Ну, то есть, ну, сколько, может быть, год вот.
2: Ну, это две недели он сидит,
0: да
2: ему
0: ладно.
2: Быстро надоест,
0: ладно.
2: Потому что...
0: Я вас познакомлю.
2: Так это зачем? Я не хочу таких знакомств.
0: Ага, вот вы уходите от проблемы.
2: Я не ухожу, у него же галлюцинации развиваются.
1: Да потом просто, по-моему, интересно. Знакомство.
0: Да, ну, так это самое, вот, и что, значит...
1: А что дальше?
0: Да, дальше. Какие у него будут действия?
1: Ну, дальше что? Дальше нужно обращаться к наркологу. Это как бы очевидно. Что я еще могу сказать?
2: Кстати, вот вы видите постепенно, так сказать, Александр.

0: Александр, как подводит он вас? Дело все в том, что у этого человека нет семьи. У него нет жены, нет как бы и детей. Вот,
1: нету.
0: Нет, да. Но он хочет, видимо. Хочет, но уже не может, не знает, где ему их обрести. То есть вот расскажите о проблеме расширения наркотических связей внутри вашего учреждения, пожалуйста. То есть вот, например, человек попадает в больницу. У него был какой-то определенный круг знакомых, но там он... попадает в новый коллектив, где как бы кроме врачей есть зависимые,
2: да?
0: И расширяются связи. Вот как мне кажется, вот от чего я боялась бы больниц, вот какая снись я этой проблемы.
1: Из зубных боюсь врачей дико.
0: Да, то есть вот вы понимаете, они же знакомятся друг с другом.
1: Знакомятся.
0: Появляются каналы новые, сбыта.
1: И любят общаться, типа, а как ты там, показывают друг другу свои вот изъяны. То есть, например, я знаете, что заметил, извините, что я вас перебил, но действительно было, прихожу тут недавно на дежурство. Вижу, сидят около нашего зубника, ну, мы так дружески его называем, они же больные, как там, человек 15 в очереди, да, ждут. И я что-то смотрю, они сгрудились, и вот там рты у них открыты, заглядывают друг друга, они дупло показывают, представляете, хвастаются.
0: Вот так и в этой больнице,
1: да,
0: точь-в-точь, да. То есть, ну, там, да, есть что показать,
1: а
0: как
1: зачем
0: говорится.
1: А зачем вот так покрутили пальцем у виска? Они там нормальные люди.
0: Нет-нет, это я кольцо поправила.
1: Извините, пожалуйста.
0: Вот.
1: Но зачем так... вот в ухо такое кольцо, я вам не понимаю.
0: Ну, я же должна вас чем-то потрясти.
1: Ага.
0: Да вот скажите, пожалуйста, действительно ли они там знакомятся, или вы все-таки не даете им возможности?
2: Не, ну, товарищ, по несчастью, что ж ты будешь гонять их? Там?
1: Ну, а семьи создаются?
2: Семьи, а чисто мужские, чисто женские отделения.
1: Ну, они как-то пересекаются, Антар помнит, мы как-то перемешаем.
0: А вот не есть ли это расширение связи? То есть тот, кто пришел снять ломку, он не факт, что настроен там на излечение полное, но знакомых он себе тут нашел новых, как бы.
2: Да как бы, в общем, от этого никто, наверное, не застрахован, да, найти себе новых знакомых в этом мире. Где он это сделает? Ну, естественно, там, где большая концентрация, да, наркоманов на единицу, наверное, это действительно возможнее. Но плюс ко всему существует еще такая у нас форма, как бы лечения, как не полностью наркоманическое отделение, а госпитализация в отделение, где лечатся больные алкоголизмом. Несколько человек имеют право брать для лечения. Естественно, все наркологи, все имеют квалификацию для этого. Но, в общем-то, такие, может быть, для первичных, наверное, ребят, которые поступают, я бы, наверное, предпочла бы. Это вот как вот, если с позиции родственников, да, идти. Поскольку здесь, в общем-то, те вот связи, о которых шла речь, и которых, в общем-то, все боятся, наверное, они практически сведены к нулю. То есть там 1-2 человека максимум.
1: Вот, кстати, жена пациента вот данным вопросом очень грамотно подвела вас к следующей теме, к нехватке оборудования своего рода в медицинских учреждениях города. Вот поймите, для любого заболевания необходима определенная, скажем так, ну, атмосфера, да? То есть, к примеру, если человек там болен гриппом или там, как это называется, ну, карантин, да, объявляют, все ходят в повязочках таких. Uh-huh. Если человек там сломал ногу, ему подвешивают гирьки, значит, необходимы гирьки, да, ну и так далее. Если там ты попадаешь в хирургическое отделение, ты должен одевать бахилы специальные там, ну, тоже, да. А, по идее, если человек болен наркоманией, то он просто обязан находиться в изоляции от других подобных больных. Это также необходимо, как вот эти гирьки для человека со сломанной ногой или там бахилы в хирургическом отделении. Получается, что попросту вот то, что они все вместе, это ну, нарушение линии лечения, на мой взгляд.
2: Это дело, в общем-то, ну,
0: вот этого, кстати, боятся родители больше всего.
2: Да, вот, ну, насчет этого я сказала уже, да, по поводу... Вообще, в принципе, чисто теоретически, как бы при всех идеальных условиях на одного врача должно приходиться 15, максимум 15 человек наркоманов. Для того, чтобы эффективное было лечение, для того, чтобы, естественно, уделять каждому столько внимания, сколько он того требует, заслуживает и так далее. И плюс ко всему, естественно, нужна как бы сортировка. Такой слово нехорошее, но все, вот эти сортировка по состояниям. То есть в каком состоянии человек и для чего сюда поступает. Это, кстати, к вопросу Александра будет, наверное, прямой, потому что чисто теоретически, вы понимаете, опять-таки мы сейчас упремся во все наши социальные проблемы. Оборудования хватает, оборудование роскошное в нашей больнице, обеспечение очень хорошее, что вообще не характерно для нашего времени. Я хочу похвалиться просто. Это действительно так. Но условия, слишком большое количество, наплыв, наверное, сейчас больных и слишком маленькие возможности, видимо, как территориальные, так и по количествам, понимаете, больных, которых принимают в отделение. Я еще раз говорю, 15 – это максимум на одного врача. Сейчас-то цифры гораздо больше.
0: А вот скажите,
2: и сортировки, вот... естественно, пытаются каким-то образом по палатам. Но, в общем-то, не всегда это возможно чисто физически.
0: Вот нас очень это волнует, кстати, 15 на врача, 20 на врача.
2: Ну, это как бы такая вот усредненная норма.
0: Да-да-да, именно это как раз. Именно это очень волнует. Потому что вот насколько вы сами заинтересованы в излечении наркомана. То есть вот вы, ну, как бы я не хотела бы тут как вас вынуждать к различного рода откровениям, но вы лично как вот к ним относитесь? Вот какие эмоции они у вас вызывают? Сочувствие, возмущение, то есть непонимание? Или вот чисто человечески, то есть к вам поступает пациент первый раз, вот что вызывает он в вас?
2: Да вы знаете, наверное, ближе, конечно, милосердие, какое-то сострадание даже может быть.
1: Жалость.
2: Да, как по-женски жалость, да, как врач, сострадание какое-то. Все-таки больной человек, как бы я это прекрасно понимаю, что...
0: А ну, вот скажите, вы как-то это ему демонстрируете или нет? Или вы нацелены на то, чтобы не проявлять, ну, то есть не распускать слюни?
2: Нет. Тут надо смотреть на человека. Как бы каждый психиатр, он и психолог, как бы параллельно, и ты при первом же практически взгляде на человека видишь, чего ему все-таки нужно. Некоторым действительно нужна какая-то твердая рука. С кем-то надо поговорить по-отечески. Ну, несмотря на свой возраст, с кем-то наоборот. То есть... Каждый человек — это личность. Тут
0: а вот, скажем,
2: трудно.
0: Он, допустим, снял ломки у вас, вот вышел и, ну, не появляется больше. Я вот знаю, например, что вот в таких европейских странах, вот в частности можно рассмотреть на примере Англии, если человек там туда, скажем, попал, и если при анализах у него обнаружили какое-то венерическое заболевание, отпустили его с набором лекарств, там, которые, кстати, выдаются бесплатно, вот, и он больше не появляется, является, ему же будут звонить, его будут спрашивать, почему вы к нам не приходите, вы не сдали все анализы.
1: Волноваться.
0: То есть волноваться и проявлять какую-то заботу, хоть, может быть, не самое лучшее
2: подожди,
0: слово.
2: Подожди, а появляется он после уже окончания лечения?
0: Нет,
2: как,
0: а вот, допустим, он снял ломки и не появляется. То есть,
2: ну,
0: будете...
2: что значит не появляется? Он снимает ломки в больнице?
1: Нет, ну он снял их
0: вышел,
1: и свалил, и все.
0: Вышел и ушел.
2: То есть, он отказался от лечения?
1: Да
0: почему
1: нет,
0: отказался?
1: Он уже закончил курс.
0: Курс,
1: вот
0: допустим.
1: Да.
2: Значит, курс закончил. Курс лечения 45 дней, как минимум.
1: Вот. И
0: вот,
1: после 45 дней
0: он вышел и больше не появляется. То есть вы будете ему звонить, спрашивать?
2: А это уже как бы функция диспансера районного, наркологического.
1: О-о-о.
2: Все сведения передаются сразу же туда. Нет, ну, к сожалению, наша организация здравоохранения такова, что у нас стационарная помощь. Нет, понимаете, представьте, это какой объем.
0: Ну, а из диспансера, хорошо, пусть не вы, из диспансера кто-то будет ему звонить и заботиться?
1: Да никто не будет. Ты
2: нет,
1: чё?
2: Нет,
0: подожди.
2: Ой, извините,
0: секундочку.
2: Не надо так огульно. Там тоже люди сидят, люди хорошие в большинстве своем.
0: Ну, так кто-то будет звонить?
2: Да, там регулярно.
1: Будьте
0: извините,
1: здоровы.
0: Я болею немножко.
2: Да, бывает. Регулярно, в общем-то, насколько я себе представляю, то ли два, что ли, раза в год, то ли несколько
1: приходит
2: раз в год.
1: Приходит участковый.
2: Нет.
1: Екатерина
2: Каренна. Им звонят, им присылают повестки какие-то, они являются, их осматривает доктор. Если все нормально, как бы больной живет дальше, и в течение там нескольких лет, если без проблем, его просто снимают с учета, и дальше все, до свидания, ты живешь себе спокойно, никто тебя не трогает. Если же какие-то начинаются проблемы, там либо направление в больницу ему снова дают, либо
0: ну,
2: еще
0: а
2: что-то.
0: Ну а как доктор узнает
2: либо как-то
0: о его проблемах?
2: Либо как-то амбулаторно они начинают.
1: Ну он сам, наверное, туда придет.
0: Ну это нет, если да. придет, а если он не придет, то как доктор узнает о его проблемах?
1: Никак.
2: Так вот, регулярные обзвоны там или повестки, по-моему, повестки они присылают.
1: Ну он будет скрываться. Дело в том, что если он опять, значит, вот подсел на это дело, то...
2: Нет, ну а насильно-то его сейчас никто не потащит. У нас теперь закон приняли о защите прав человека. Понимаете, вот это вот тоже, это вот больное место, кстати, о птичках.
1: А скажите, вот немножечко так параллельная тема, но близкая к этой, Екатерина Каренина, вот очень часто показывают по всяким вот передачам криминальным, что вот там задержан такой-то, такой-то, и вот он оказался наркоманом, и, значит, сейчас находится в таком-то отделении милиции. Ну, кто из нас не сидел, правильно, в отделении милиции за те или иные там проступки, там, бывало там... Ну, сутки это как минимум все сидели, правильно? И вы тоже пребывали это.
2: Вообще-то нет.
0: Я состояла на учете, была в милиции, в отрезвителе, везде. С журналистским исследованием я, так сказать, прикидывалась пьяной, преступницей, больной. Мне просто интересно было, как со мной будут обращаться.
1: Вот, и возвращаясь к этой теме, вот его, значит, посадили туда, и у него там начались ломки. Угу. То есть взять негде, чтобы, значит, вот раскумариться, как это принято, да? Соответственно, стучать в дверь можно получить резиновым монументом у почку. Доктор тебе тоже никто там не вызовет. Вот. А милиция, она как? Ну, в основном, вы знаете, без всяких обид, но тем не менее, что большинство все-таки доблестных стражей порядка, они, ну, приезжие. И ребята достаточно простые, ну, то есть там Буренка, там Екатерина Апина, там, ну, что там, ля-ля-то-поля, валенки, мигалка. То есть, ну, подавляющее, не все, конечно, но подавляющее большинство. Естественно, для них проблема данного бесноватого, то есть они типа, наркоман. Для них наркоман это любой человек с длинными волосами там, или наоборот, коротко стриженный и который без погон. Ну, к примеру, да, там, у которого глаза как-то блестят, все, знаешь, даже... Естественно, они типа даже не смогут каким-то образом адекватно оценить состояние его тушки. То есть будет он там кидаться в этой камере, им будет по барабану. Не проводит ли вот ваша больница каких-то выездных сессий по таким исправительным учреждениям?
0: К целью... только что задержанным.
1: Да.
2: И вообще, боюсь, что нет. Если только это дежурный нарколог на посту каком-то ГАИ, либо же в центральном управлении ГАИ, либо же это медицинская какая-то помощь, когда привозят на свидетельствование, на экспертизу в нашу больницу. Правоохранительные органы.
0: А вот скажите, если не привозят, то как бы могут чем-то помочь такому человеку? Я так понимаю, ведь закон о правах человека, он подразумевает и помощь при, так сказать, если взятии честно, вот, в милицию да. или mm-hmm. нет?
1: И не оказывание помощи есть. Если, значит, деревенская дубина видит, что на его глазах там человек кинулся, а он, типа, даже не позвонил к докторам, а не сказал доктору Бубенов, ну вы что там, давайте там подъезжайте, это же своего рода преступление. Ну кто, ну вы понимаете.
0: Ну все-таки оказывается значит, какая-то помощь.
2: Вы знаете, вот насчет порядка оказания помощи как бы в камерах предварительного содержания, я, по-моему, там есть какой-то дежурный доктор. Немного я не специалист, я там не работала. А вот в качестве того, что немного хотелось, конечно, милицию бы защитить, потому как, в общем, ну, есть, да, есть люди разные, могут быть и непорядочные, но в большинстве своем я лично сталкивалась с достаточно умными и, в общем-то, профессиональными людьми. Это немаловажно.
1: Разные вещи.
2: Я
1: порядочность
2: немножко заступлюсь.
1: Порядочность и ум. Я не имел в виду непорядочность. Я имел в виду как раз вот неумных. То есть человек может быть очень порядочный, что твой Чукча на посту. А вот не хватает у него, скажем так, ну, внутренней организации, чтобы оценить состояние тушки другого человека. Вот я о чем. Он может быть очень хорошим стражем порядка, ловить преступников, быть принципиальным, честным, не брать взятки, да? Но откуда это ему понятно. Знать, что там этот, например, там наширялся там дрянью какой-то, и у него сейчас отходняк? Вот только в этом. То есть не, я, может быть, неправильно выразился. Не профессионализм в данном случае, потому что все западные БЗ, то есть блюстители закона, они обладают очень хорошей медицинской подготовкой.
2: Нет, для наших милиционеров, в принципе, это тоже имеет место именно медицинская подготовка, там какой-то краткий экскурс им дают, насколько я себе представляю. Нет-нет, они информированы.
0: Я боюсь открыть рот на эту тему, честно говоря, потому что мне не попалось, к сожалению, вот тех, о которых вы говорите. Мне попадались даже и совсем наоборот. Но я не исключаю, что такие люди есть, потому что их не может не быть, в принципе. И в любом случае милиция, она, конечно, как ни крути, полезнее обществу, чем наркомафия, если идти от глобальных вещей. Вот, но...
1: А вот такой вопрос у меня в связи с этим к Екатерине Кареновне Константиновой. Скажите, пожалуйста, вот вы обладаете некоторой статистикой, клиентура у вас самая разная, процент работников правоохранительных органов каков? Ведь всем известно, что большинство людей, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков, как продавцы, как и те, кто ловит, сами, в общем-то, и пользуют это дело.
2: Ну, точно так же, как и врачи и медсестер, работающих с этими веществами, ранее как бы считали тоже более...
1: Да и сейчас считают.
2: Ну, возможно,
1: сейчас. В большинстве случаев.
2: Не, на самом деле, просто были произведены в свое время такие исследования, и как бы в результате пришли к такому мнению, что хоть и как бы риск, да, возрастает по сравнению с простыми людьми, не имеющими доступа к наркотическим веществам, но как же бы вот алкоголизм и наркомания, они идут все равно практически точно так же, как и в популяции, в общей популяции людей. Там это где-то около... Ну, это про алкоголиков скорее. Где-то около 10% от населения наркоманов сейчас, конечно, повыше. Но что-то такое супер высокий какой-то рост, нет, он был, не был, вернее, найден, потому что, в общем-то, такие
0: откуда
2: же люди,
0: спрашивай,
2: и получилось, что так.
0: Откуда, спрашивай, возьмется эта статистика?
2: Нет, это было раньше было.
1: Ну, в общем, да, вопрос сам по себе немножко такой неправильный.
2: Сейчас немножко, поставлен. Это плюс ко всему, что статистика, эти дела, так еще и как бы недостоверны немножко, да, эти сведения. Многие умалчивают, многие какие-то увольняются тут же из органов. По-моему, вот с этим делом там как-то не любят шутить.
1: А скажите, вот вы своим острым взглядом профессионала, сокращенного ВГ, не наблюдали ли вот некоторых странностей с лицами, с манерой поведения некоторых наших поп-звезд активно вот по телевидению?
0: И главное, политиков.
1: Ну, сейчас немножечко о поп-звездах. Политики — это отдельная большая тема разговора. Ну, к примеру, ведь как можно относиться к человеку, да, который там носит чубчик, ему там уже 50 лет, он одевается в какие-то нелепые пиджаки, поет про бамбуки, то есть какие-то, то есть взрослый дядька поет про бамбуки, да, или там вульгарнейшего вида женщина с обнаженной грудью, там, утверждает, что она была там на Марсе или где-то, то есть она вся вот пыжится, пучится, то есть, на мой взгляд, не профессионал, там откровенно замешан очень хороший кокаин, причем высшей пробы, потому что такие отклонения. Но это явно люди ведут себя ненормально. То есть даже не как звезды, потому что звезды прежде всего должны уважать своего слушателя, тех, благодаря кому они обязаны своей этой звездностью, своими деньгами и всем таким. Здесь же просто обычное нахальство, ухарство. Но оно тоже не является генетическим. Явно где-то была нарушена вот иммунная система внедрением каких-то средств. Вот это мое мнение, вот у вас как у профессионала.
2: Вакуум-то
0: Нет, мы без конкретизации. Да, мы... Просто, скажем так, отдельные личности,
1: дел,
0: которые как бы неадекватным поведением отличаются.
2: Да нет, собственно, если процент брать, да, наркотизация, наверное, тот же будет, как и, в общем-то, всех остальных от всей популяции. Но единственное, что, как правило, выйти, как бы, вот на мой взгляд, это может быть чисто субъективное мнение, я еще раз оговариваю, на мой взгляд, вообще в эти как бы профессии, сферы попадают люди, изначально предрасположенные, наверное, к какой-то, может быть, самодемонстрации, вообще несколько иному поведению, как бы отличному от общих представлений, так несколько, может быть, эксцентричные какие-то, более эмоциональные, расторможенные, как бы изначально, да, безусловно. И плюс ко всему, если действительно добавляется какой-то стимулятор, то это все уплывает в более, наверное, такой резкой форме.
1: Навязчивую форму, даже не резкую, а навязчивую форму. Вот я вот сейчас только нашел формулировку, я понял, что в них есть не то. Они навязчивы. Навязчивы в своей звездности.
2: Ну, возможно.
1: Вот.
2: Возможно, но плюс ко всему еще обязывает и положение. Как бы что за звезда, которая ведет себя скромно, тихо и благопристойно, правда? Плюс ко всему еще без этого и необходимы эти скандалы, какие-то неадекватные поведения временами, может быть, просто из-за
1: хорошо,
2: того,
1: ну
2: что...
1: а репертуар подбираемый, подбираемые темы. Я не говорю там, где поется о каких-то там наркотиках, толстые парни явно из пробирок, типа поют там о том, что надо нюхать кокаин. Понятное дело, что это кич высшей пробы, это зарабатывание бабок. Но есть же действительно люди, которые с ошалевшими глазами, полными слез поют, ну, такие вообще тексты. То есть, что ну, даже ребенок усомнится в их каком-то разуме там элементарном. То есть, хрен его знает, может, им даже судно подносит, может, они, извиняюсь, испражняться сами не могут. Он только может на сцене стоять, может, он вообще дебил. Полный, ну, вот.
0: Может быть, это просто многолетняя зависимость, приведшая к деградации.
2: Ну, может, да, это изначально какая-то сочетная. Понимаете, очень часто же это не первично, это вторично, как бы возникающее уже либо депрессивные, либо какие-то расстройства там тревожные люди лечат вот таким образом, либо алкоголем, либо наркотиками. Это же надо сначала докопаться, что у него первично, а потом уже как бы диагноз. Вот огульно, я не люблю огульно, вот смотря человеку в глаза, сказать, да, вот это там, у тебя то-то, то-то. Но это как минимум, это просто некрасиво и как-то неэтично, может быть. Не знаю, но надо сначала докопаться как бы до сути, надо хотя бы минимальное общение с психиатром, хотя бы с наркологом, там что-то хотя бы, какие-то данные, посмотреть его, какие-то анализы сделать.
1: А скажите, вот Екатерина Каренина, вот очень многие, например, наши пациенты, они считают ниже собственного достоинства обращаться к психиатру. Ну, то есть логика следующая. Ну, какой, дескать, психиатр? Это такой же человек, как я, только более базедовый в плане того, что он получил холодное образование. У него башня никогда не съедет, если только он не напьется и не зарубит тещу однажды. Вот. А так он, ну, типа вот... Какие он мне может дать советы, кроме тех, что я могу вычитать в книжке? То есть, извиняюсь там за некоторый вульгаризм, он так же ходит в туалет, он так же там, в общем-то, вкарабкивается на женщинку, там, поливает кактус и сидит там на рыбалке. Может быть, в детстве тоже писался, понимаете? Нарушает правила дорожного движения. Почему я должен доверять ему свои проблемы все? Вот, и чем он мне может помочь? Логично. Он что, Господь Бог, что ли? Вот так они рассуждают.
2: Ну, это наш вообще, наш совковый менталитет, кстати сказать. Между прочим, нет, не обращали внимания. Потому что у нас психиатр — это синоним того, что ты просто больной. То есть просто так к психиатру зайти не может.
0: Да, дело все в том,
2: практически
0: что
2: никто.
0: У нас это все заменено институтом друзей и подруг. В американском и европейском,
2: конечно, гораздо
0: обществе
2: выгоднее.
0: Никто не позволит себе тратить уйму времени, выслушивая больного друга с его кучей больных проблем. То есть люди работают, а в свободное время отдыхают. У нас запросто.
1: Смотрят,
0: мне
1: видишь.
0: Было трудно, я пришла к Екатерине Каренине как к своей подруге, а не как к психиатру. Я рассказала ей о волне своих трудностей, неожиданно накативших на меня. И человек слушал, вы знаете, 4 часа.
1: Вот как?
0: 4. Вот.
1: И денег
0: если
1: не
0: бы
1: взял?
0: Я пошла к психиатру, нет, мне пришлось бы заплатить, встать на учет, сказаться больной. Бог знает, чем это кончится. Зачем?
1: Плюс если, потом это самое.
0: Если можно пойти к соседям. Зачем?
1: Ну, кстати, вот вы сказали, что это совковый менталитет.
2: После этого вот. Мы получаем соответствующую помощь от соседей, да? Выпей вот
0: же...
2: эту таблетку от сердца.
0: А сосед
2: а потом
0: такой
2: приезжает
0: же параноик,
2: скорая.
0: Как и ты.
2: Ну, в общем, тут, наверное, это и есть, кстати, корень всех наших проблем.
1: Хорошо, а вы хотите сказать, что вот этот самый пресловутый психиатр, сокращенно, он, дескать, не нуждается никогда в такой же помощи? Или он тоже пойдет к другому психиатру, только к другому? И где же этот круг замкнется?
2: Нет.
1: На пациенте он заткнется.
2: Да ладно. Нет, на самом деле все это как бы имеет место, там все психиатрии, оказание помощи, пока эта помощь оказывается, да? То есть все как бы имеет место до того момента, пока пациент перестает получать то, зачем он пришел. То есть помощь есть, есть психиатр, ее нету, ну тут уже давай лечись тогда сам.
1: Ну что же,
2: коллеги
1: сейчас мы...
2: поправят.
1: На буквально пару-тройку минут прервемся, затем продолжим нашу беседу с врачом Екатериной Карениной Константиновой и женой пациента.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня врач, психиатр, нарколог из 17-й наркологической больницы нашего с вами города-героя Екатерина Кареновна Константинова и жена пациента данной больницы. Сейчас, прежде чем мы начнем прием ваших телефонных звонков, телефон студии 203-19-22, слово предоставляется ЖП.
1: Спасибо, Александр.
0: Да забудьте.
1: Мне надо сказать, в общем-то, о главном. Дело все в том, что изменить сознание и найти ответы на многие вопросы человечество пыталось всегда. То есть всегда, во все периоды времени. Раньше это доступно было только определенному срезу населения. То есть, например, приближенным к религии, посвященным, просвещенным. Те, кто участвовал в религиозных культах и так далее, шаманам. Потом, несколько позже, отношение масс к наркотикам изменилось. И наркотики стали доступны практически всем. И вот как, собственно, происходит и сейчас. И, то есть, начали как бы авангардисты, а закончили-то люди совсем другие. И вот к чему это привело? Привело к тому, что опасна проблема перенаселения. Об этом говорил Мальтус в своих статьях. Из-за этого, собственно говоря, начинаются войны, катастрофы. Войны сегодня начинать опасно. Взлететь можно на воздух всем. Но человечество плодится, а его надо каким-то образом сокращать. Я надеюсь, вот Екатерина Кареновна подтвердит мой тезис о том, что смертность среди наркоманов гораздо выше, чем среди обывателей, скажем так. И вот, поскольку войны нам сейчас недоступны, взлетим, как я уже сказала, все на воздух, и просто непонятно от кого чего останется, то существует такая проблема, как наркомания. В ногу с ней идет, собственно, СПИД. Может задевать ее, может не задевать. Но, тем не менее, наркоманы, в общем, мрут. То есть, как бы таким образом, в более жестоких теориях, дерево освобождается от сухих, гнилых и нежизнеспособных ветвей. В других там теориях, то есть, как бы для того, чтобы прокормить население, его должно быть не так много, как его есть сейчас. И поэтому больные пусть помирают, а здоровые пусть живут. Так вот, хотите ли вы, мои уважаемые, стать теми больными, которые должны помереть и должны участвовать в своего рода войне и быть убитыми?
0: Ну, да, быть, так скажем, участниками данного селекционного отбора в сторону минус. Кстати, я еще маленькая историческая справка. Дело в том, что одним из первых философов, который пытался каким-то образом работать вот под таким состоянием, под состоянием наркотического опьянения, это был Морфий. Он специально вводился в это состояние и, попросту говоря, в результате сторчался. Это всем известный Леонид Афанасьев, соратник Маяковского и же с ними. То есть его труды многие читали. Ну, такие откровения уже путанные. Я ничего в них не понял, скажу честно, в силу собственного природного слабоумия. Жена пациента, так сказать, сгруппировала в кучку все наши...
1: Еще нет. Извините. Вы знаете, еще одна важная мысль. То есть многие люди не хотят как бы считать себя больными. Они, мол, пытались расширить сознание, пытались просто жить по-новому, а почему-то умерли. Неизвестно почему. Вот в этой книге, если приводить из нее цитаты, то есть в конце концов не каждый человек начинает употреблять наркотики. Ясно. То есть нас живет много, а начинают употреблять не все почему-то. Так вот, одни, тут много определений того, кто и почему начинает употреблять наркотики. То есть одни действительно там пытливый хум искал, где бы там разуму пригреться и найти ответы на многие вопросы.
0: Так вот, этих, Евгений Афанасьев.
1: Да, их людей, вот, кстати, в Америке по американским исследованиям называют сикерсами. Это люди, которые в поисках истины проводят эксперименты с наркотиками, но, дескать, они на них не подсаживаются. Почему-то уверенность есть, что могут не подсесть.
0: У нас, кстати, в Рашке тоже такие появились. Я вот знаком с несколькими людьми, которые экспериментируют над собой.
1: Ну, я лично в это не верю. Другие,
0: значит, да я отвечаю.
1: Называемые хэтс. Вот.
0: Это я знаю, голова.
1: Правильно. Это как бы... значит, проявляет до и во время приема наркотиков серьезные отклонения от личности. То есть прежде чем он стал употреблять наркотики, у него уже были отклонения от нормы, так скажем. Вот далее перечисляются, так сказать, виды этих отклонений. Постоянно присутствующая легкая депрессия, беспокойство, подозрение, что никто их не воспринимает всерьез, нарциссизм или эгоцентризм, частые размышления над собственной индивидуальностью, независимостью и свободой мысли и слова, постоянное возвращение к наркотикам, трудности в обычном общении. А изначально тут как очень часто как бы возвращаются к трудностям, сложившимся в семье и при воспитании. Вот это тоже мне было очень интересно. Отец отсутствует или отличается слабым характером. Излишне заботливая, уступчивая или, наоборот, властная мать. Непоследовательное поведение и отсутствие сдерживающих факторов. Враждебность или конфликты между родителями. Нереальные стремления родителей по отношению к детям. Можно бесконечно перечислять дальше, так сказать, вот их подвиды, группы различных наркоманов, но как бы видно здесь, что чаще всего все-таки проблема существовала до того, как человек попробовал.
0: Да, ну вот жена пациента наконец-то сгруппировала в кучку все наши сентенции. И сейчас вот сперва все-таки ряд вопросов тут приходит. Я вот уловил мой взгляд, тупорылый один вопрос. Нет, в смысле, взгляд мой тупорылый, не тот, кто задал вопрос, а не вопрос. Саша, не думал ли ты, что вести образ жизни наркомана дешевле, чем здорового? Например, в программе Александра Скляра, я знаю, актер такой, не знал, что он программу ведет, рекламировался вид здорового спорта сноуборд. Все это стоит немалых денег, хотя и приносит большое удовольствие, в то время как замутить кайф обходится гораздо дешевле. То есть речь идет о выработке адреналина и финансовых вложениях, в общем-то, в этот процесс. То есть реально, то есть люди, которые любят ходить под парусами, тратят огромные деньги, а смертность среди них не менее большая, чем вот у наркоманов. Кто там акула кого слопает, кто об скалу шлепнется. Это же постоянно с ними происходит, со сноубордистами. Кто друг на друга наедет. Так где же истина, Екатерина Каренова?
2: Да нет, на самом деле, я думаю, как бы тут даже однозначно будет ответ, поскольку наркотики, ну, смотря, конечно, с чем сравнивать, если такие экзотические виды спорта, то да. А так-то, собственно, дальше-то что? Дальше за спортом наступает здоровье, благополучие, и полностью, в общем, человек остается в обществе, в семье, вообще сам себе принадлежит и подчинен своим, в общем-то, желаниям полностью, да? А наркотики хорошо, даже если это сравнивать с очень дорогостоящими видами спорта, может быть, это и будет дешевле как-то, каким-то образом. Ну, я думаю, не намного. В результате и плюс ко всему утерянное здоровье, которое как бы бесценно, и дальнейшее лечение в перспективе, полностью потеря социальных каких-то контактов, потеря, не знаю, любимой работы, любимых детей, семей, ну, в общем, и так потеря. Далее. Полностью потеря.
0: Екатерина Каренова, посмотрите вот на меня. Я профессионально занимался культуризмом. Тут спрашивают, во что вот профессиональные занятия меня превратили. Посмотрите на моего коллегу Мухаммеда Али. То есть это если говорить вообще о занятии спортом, когда человек отдается весь этому делу, да, так же, как, собственно, и наркотикам. То есть конец там, ну, там, в принципе, где-то.
2: Ну, ущерб разве это к вам какой-то нанесло вообще? По-моему, вы прекрасно выглядите.
1: Они пошли знакомиться.
0: Это учитывая то, что я стою тут на стуле, а не сижу. Ну ладно, значит, тогда еще один вопрос. С этого вот устройства хотелось бы узнать у специалиста, что такое за средство Миллениум, и относится ли оно к тому же ряду препаратов, что и Реланиум, и Лениум, и не относится к такому же ряду, как Элизиум, да откроются его врата.
1: Миллениум. Так, собственно, зачем вы позвонили на радио с этим вопросом? Откройте фармакологический справочник и почитайте, что там написано на эту тему.
0: Я сам придумал вопрос и хотел казаться умным, в конце концов.
1: Нам такой препарат не знаком, может быть, вы ошиблись в букве.
0: Да. Ну ладно, тогда я предлагаю приступить к прослушиванию телефонных звонков. У нас остается немного времени, его мы посвятим ответам на ваши вопросы. И не мы, а, естественно, Екатерина Каренна Константинова. Напоминаю вам, что она является врачом-психиатром, наркологом из 17-й наркологической горбольницы. Ну, смешное слово «горбольница». Уж простите, такое смешное какое-то. Типа гормосгаз, горбольница. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Знаете, я с вами хотел поговорить на три темы. Вы потрагивали в течение передачи?
0: Да-да-да, говорите.
3: Ну, первая тема по поводу милиции.
0: Угу.
3: Вот. Ну, наверное, вы знаете, любой вот козел останавливается, и там у одного обязательно глаза горят.
0: Да, вы говорите только, вы как-то без пауз того пропадаете.
3: А, ну я не знаю.
0: Ну, бывает такое, да, конечно, горят. Естественно.
3: Так, ну по поводу вот этого...
0: Останавливают они, извините, что я вас перебил, то есть бывает там с палочкой, там продавец полосатых палочек, а в машину потом говорит, садись, дескать, в машину, там дыхни.
3: Да, да, да.
0: Ты дышишь, смотришь, а да, вот тот у кого в руке...
3: Там даже зеркало не
0: да,
3: надо.
0: Да, там дышалка у кого в руке зажата, у него глаза тоже горят.
3: Да. Можно я дальше продолжу?
0: Безусловно.
3: Спасибо.
0: Да, забудьте.
3: Вот я по поводу девушки вашей, врача, заступиться за нее немножко хотел, угу. По поводу вот наркоманов. Вот сначала вы поинтересуйтесь, какая у нее зарплата и как она будет там вот за 15 человек им бегать.
0: Угу.
3: Это вопрос вы не затрагивали сегодня.
1: А мы, по-моему, всю нашу передачу только и делаем, что заступаемся за наркоманов. Зачем вы так?
3: Нет, не за наркоманов, а вот за врача.
0: А мы ее не обижаем, да. Мы ей поесть дали.
3: Так, ну и третья тема. Вот как еще к Чиферу вы относитесь?
0: К чему?
3: К Чиферу.
0: А, понятен вопрос, спасибо. Просто плохой это к Чифер, да. Хотел его затронуть. Наверняка у вас пациент вот этот вид употребляет. Это что же, так сказать, стимулятор мощный. И его употребление Чифера нельзя контролировать, правильно? То есть сколько он там липта на себя заварил. У меня один, например, заваривает 10 пакетиков.
2: Да нет, почему можно?
0: Другой за щеки кладет. Mm-hmm. Представляете, появляется, да? У него это, знаете, из углов рта висят две. Я говорю, слышь, чайник, говорю, заварной. Ты что, говорит, ты что, идиот, вынь? А он глаза мутные такие, вот типа чифирит, говорит. Идиот, право слово. Извините, что я так что-то как-то...
2: Что-то
0: злого
2: как-то,
0: да?
2: Ага, сорвался. Ну нет, на самом деле, чифер действительно они употребляют. И, ну, как правило, единственное, это народ, который побывал в местах не столь отдаленных, так имеет такое пристрастие. В большинстве своем. Ну, что можно сказать? Нет, как контролировать? Контролировать можно, почему все чай-то заваривают здесь, у нас, в отделении.
1: Кстати, вот, вы знаете, я вот в детстве любила отдыхать
2: кому как нравится.
1: В психиатрической больнице. Ну, кстати, не в качестве пациента, там рядом была природа прекрасная. И вот там алкоголиков, лечившихся, их выпускали. Они стригли газоны, красили скамейки. Очень ухоженное было место, красивое. Это в качестве трудотерапии им прописывалось. И они действительно вот там, на территории больницы, я вот не помню, чтобы они пили алкогольные напитки. А вот чифирь заваривали все регулярно. Ну вот просто не было, наверное, ни одного больного, который не чифирил в лесу во время отдыха. Вот, а у вас как-то бывают случаи, когда лечащийся от алкоголизма употребляет чифирь в стенах больницы?
2: Да, бывают. Не, почему? Покрепче многие любят действительно заваривать. Единственное, контролю это подвластно. Леса у нас нету.
0: Ага, вот это хорошо, я тоже...
2: Вот,
0: то есть открытое пространство, вот это
2: да
0: вот
2: нет,
0: очень важно.
2: Да закрытое как раз.
0: Ну, открыто-закрытое, то есть тут оно вроде закрытое, а так вот глядишь, открыто, то есть...
2: Изолированное.
0: А вот, кстати, интересный тоже момент, то есть, понятно, вот там почефирил, там эффект определенный, вроде и доступно, народное средство. А вот другое дело с людьми, потребляющими кофе в неограниченном количестве. Есть такие люди, кофеманы. Как-то они вот, ну, не относятся. То ли считаются более аристократически, да, но если он там
2: да
0: хлещет...
2: Да нет, социально не опасно, собственно, вот и все.
0: Никому
2: жить-то они не мешают.
0: А те, кто чиферят, тоже особо не мешают.
2: Нет, обычно это сочетанное, либо же это имеется уже... Что падает давление? Вообще самочувствие
0: довольно... От кофе поднимается.
2: Нет, ну, это понятно. Но тут как бы критические такие цифры, еще на фоне, когда абстиненция, это все идет. Довольно печальная картина на самом деле.
1: То есть думаете, будет бегать, искать чай и воровать деньги на него?
2: Нет, не думаю.
0: Ну, а как это выглядит? Вот хорошо, вот, скажем так, вот клиническая картинка, вот человек, который отправляет чефир, как если бы он Гогенман, например, нарисовал. Ну, то есть вот прям вот, вот ярко, вот, вот ну, предел его опасности для общества. Вот.
2: Не очень четкая речь, скажем так, дизартрия, глаза немножко такие мутноватые. Ну, я не знаю, понимаете, описывать так довольно трудно, но если совсем уж так проутрировать, коричневый язык такой характерный.
0: Это у всех журналистов пишущих.
2: Нет, нет, нет, он обложен такой толстый налет. Не дай бог вам такой язык.
0: Так это же, послушайте,
1: а,
0: это же
1: как для... у нас на чайных ложках.
2: Хуже.
0: Я знаю.
2: Рыхлый, и, значит, такой,
0: да, да,
2: мерзкий,
0: я... Так нет, ну а как же это? Ну это же не опасность для общества, это проблема
2: нет.
0: его. А я имею в виду опасность для общества.
2: Опасность нет, для общества нету. Просто ну, вот, в процессе вот. Лечения возникают некоторые сложности, поскольку ты его и так как бы пытаешься вывести немного, да, из там абстиненции, как правило, алкогольной, а когда наслаивается этот чефирь, то состояние как-то не поймешь, чего это он. То ли он так плохо выходит, то ли ты его плохо лечишь, то ли чего-то еще. Вот начинаешь копаться, выискиваешь это.
1: Скажите, ну, а лечение, все... вот ваше лечение, это в основном таблетки?
2: Нет. Ну, смотря что имеется в виду, если острый период, безусловно, это внутривенное, внутримышечное введение. Да?
1: Ну, вот снятие ломок, так скажем.
2: Да, да, это классическая как бы такая...
1: Угу. А вот скажите, вот у алкоголиков у них тоже ломки или это как-то по-другому называется?
2: Это называется синдром отмены, абстинентный синдром.
0: Да.
1: Но они чувствуют боль?
2: Как правило, это несколько есть видов, как, по какому типу протекает. Ну, так, наиболее легкие – это всем известная суетливость, потливость.
0: Срамота.
2: Слабость. Это, да, это что?
0: Срамота, когда человек срамится.
2: Ну, не знаю, не всем это близко, видимо. Сейчас уже как-то народ стал попроще. Ну и помимо всего прочего, как-то нарушение сна и прочих радостей жизни. Вообще паршивое состояние.
0: Паршивое. Но, кстати, потливость прямо особо мерзкая. Вроде и в дрожке, да, это, а с другой стороны, прям в каждой пора старческая.
2: Ну, и да, и навязчивый, конечно, поиск.
0: Навязчивый поиск, причем вот, даже вплоть до того, что вот, вот нашел, бывало, да, уже вот в магазине взял, да, открываешь, а она не идет. Представляешь, паршивка не лезет. Эх, ну что ты...
2: Такое
0: вот,
2: бывает.
0: Вот там был такой затронут вопрос, прямо скажем, о ваших... Ну, он может быть такой, ну, как бы это сказать, неприличный. О деньгах, собственно.
2: Да,
0: вот,
2: да,
0: а
2: да.
0: Вот, например, вылечившийся пациент, например, я вот, да, ко мне вот ноздри зашивали, к примеру, я доктору подарил прям огромную коробку с конфетами, с шоколадными мишками, нам навалил.
1: Ну,
0: что-то.
1: Ты разорился.
0: Так я ж, ну, извини, там, считай.
2: Так ноздри зашили.
0: Ноздри зашили, вот. А здесь вот, а как у вас обстоит с этим делом? Если, например, пациент чувствует, что вот он облегчился, ну, в смысле, вот, в смысле... Ну, полегчало его тушки. Он приносит ли вам подарки какие-то? Какие-то благодарности чисто человеческие есть? Там, в щечку чмокнуть, цветочки там, на 8 марта? Ну, такие взаимоотношения пациент-врач, врач-пациент.
2: Ну, вообще минимально, на самом деле. Потому что, когда плохо, тогда ты ему нужен 100%. Ты от него должен не отходить. Он тебя просит, ругает, все что угодно тебе сделает. В общем-то, как бы в дальнейшем, когда состояние полностью становится... Ну, скажем так, бывает... Но не так часто, как хотелось бы, наверное, так, может быть.
0: А вот еще такой момент.
2: В принципе, вот, да. Это не о подарках, а именно о каких-то словах, может быть, благодарности. Как правило, это достаточно быстро забывается.
0: Ну, за спасибо шубу не купишь. Ну, а вот, общем, да. Скажите, вот таблетки, капельницы, это все понятно, стандартные методы, это и мы тут постоянно нашим сотрудникам там вне очереди делаем, даже в качестве профилактики некоторым. Вот он и вроде и не пьет, а спортсмен.
2: Хорошее радио.
0: Ну, а как иначе? Ну, мы блюдем.
1: Понимаете, дело в том, что организм надо прежде очистить от шлаков, чем начать говорить вообще что-то. Потому что не факт, вот вы знаете, вы послушайте другие радио, то есть лезет такое, а если бы предварительно ведущих, так сказать, сажали
0: да.
1: на клизму, глядишь, они очищен. Многого бы не сказали.
0: Безусловно, как это делают со мной. Да, ну вот... Я о чем еще хотел сказать. Вот такие методы, как, например, кстати, и вопросы эти приходили, вот сейчас самое время их воскресить в нашей памяти, как-то массажи, какие-то релаксационные процессы, как-то там это массажи, это теплые ванны, хвоя, да, хвоя и ультрафиолет, собственно.
2: Это в применении к чему?
0: Ну, вот как лечение.
1: Я бы еще добавила интим.
0: Интимные услуги, то есть, к примеру, вот...
2: Слушайте, по-моему, когда у наркомана ломка, им просто не до этого.
1: Нет, а вот потом, да, когда начинается психологическая зависимость, как вы говорите, ломки сняты, а зависимость осталась.
2: Не, ну тут как бы, если есть какое-то дело, чем заняться, почему бы не интим, почему бы не ванна, почему бы не баня, собственно, против-то никто ничего не говорит.
0: То есть вы как-то вот это стараетесь...
2: Да нет, ну как бы, чего человеку нравится, тут дело-то, как говорится, личное, да? Кто-то работает, кто-то еще чем-то себя занимает. Было бы занятие, как бы, было бы место занято, да?
0: Вот еще такой вопрос тоже интересный. Наркотика. Как-то, как ни странно, стали опять приходить вопросы, но такие уже более членораздельные. Как с научной точки зрения можно объяснить понятие «белая горячка»?
2: То есть что это из себя представляет? Или объяснить, что...
0: Ну, вообще, да, почему это происходит, делирий такой? Почему пучат их так всех, болтают там?
2: Видимо, все-таки это гипер, как бы, истощение, гиперинтоксикация организма на этом фоне помутнения сознания.
0: То же самое, что при высокой температуре, например.
2: Гораздо хуже.
0: Ну, понятно. Там при высокой температуре ты лежишь и бредишь, а тут бредишь и действуешь. Давайте звоночек, да, послушаем. Телефоны 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, уважаемый. Это Протагор вас беспокоит.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Здравствуйте. Я вот хотел какой вопрос, так сказать, задать и какую тему поднять. Ведь вы посмотрите, вот сейчас много говорят там о борьбе с наркоманией, наркоманией, тут профилактика не так уж важна, значит, какие меры должно государство принимать, но с другой стороны, вся масс-культура, вот эта вот постмодернистская, все вот эти вот, скажем так, артефакты, они же основаны просто на воспевании наркотиков.
1: Я с вами полностью согласна.
4: Вы почитайте Пелевина, того же, который здесь упоминался. Это же апология. Апология вот этого вот взгляда, искаженного взгляда на мир через призму вот этих вот наркотиков. Вы посмотрите вот эти вот, что наши поп-звездюльки вот творят по телевизору. Сами вот эти клипы соответствующей, так сказать, символикой, соответствующим подтекстом. Я о текстах песен уже не говорю. Достаточно в общем контексте посмотреть.
0: Извините, что вас перебиваю, уважаемый Протагор. Тут дело в том, что мне так кажется, я могу, конечно, ошибаться, но тем не менее, что все это в основном штучки московские, столичные, штучки больших городов. То есть людям в глубинке, глубоко по барабану, в общем-то, вот все эти звездюльки, все эти там телевизионные прибамбасы и приблуды, потому что, например, если спросить у доярки, что такое там мескалин какой-нибудь, она выпучит глаза и скажет, хорошее имя для моей буренки, там, и будет права, понимаете? То есть,
4: Саш, я с вами тут согласен, но там проблема в глубинке, стоит больше проблема алкоголизма, вот. Более традиционная для нас.
0: Да.
4: А центр, так сказать, вот именно вот этой вот наркомании и наркоманской субкультуры, это, безусловно, Москва, Питер, Саратов там и ряд других вот таких вот крупных городов.
0: Безусловно, безусловно.
4: Вот, и не как вы думаете, вот что вот доктор думает в данном случае, вот нарколог Карина, как ее?
2: Екатерина Кареновна.
4: Екатерина Кареновна. Как, стоит ли какие-то меры, что, скажем так, государственного порядка, то есть заслон какой-то вот этим вот, эскалации вот этой вот субкультуры на таком официальном уровне ставить? Потому что мне кажется, хотя я так человек достаточно демократичный, не в духе там демократичный, в духе Собчака или Новодворской, а демократичный, скажем так, в духе скорее Бенкендорфа и Николая Первого. Вот. Но все равно, стоит ли какие-то меры административного порядка принимать? И мне кажется, что всех этих звездюлек надо просто отправить куда-нибудь подальше, большую звездищу.
0: Понятен, понятен ваш вопрос.
2: Вы знаете, вот совершенно согласна насчет того, что нужны какие-то меры, и, как правило, нужны хорошие, разумные, я бы так сказала, законы. И разумная, прежде всего, программа государственная. потому что, в принципе, если мы вообще ведем речь о том, что мы каким-то образом боремся с этой нашей бедой, то вообще все это начинается как бы в детском саду, по-хорошему. Вот теперь уже действительно именно с детского сада это все у нас идет, и если делать программу, такие программы есть, только действуют они, знаете, вот округа какие-то берут на себя, это ну, микро, как бы, в масштабах страны это микро такие вливания, но программы есть, именно направленные на то, чтобы люди, как бы, вот сейчас просто мы столкнулись с тем, что полная безграмотность, то есть люди, которые идут на это, они даже не представляют толком, чего вообще они делают, то есть для чего, куда, почем, просто дети, еще единственная наша, как бы, надежда, 15-летние уже потеряны в этом плане, а что касается мер каких-то, то, в общем-то, довольно прискорбно было, когда убрали закон о лечении, не, о недобровольном лечении. То есть оно и сейчас как бы есть, но через суд это обычно все проводится, и довольно это такая процедура многострадальная, скажем так. То есть не тотально так всех куда-то отправлять. Я вот не сторонница, конечно, таких радикальных, может быть, мер. Но вообще в целом программа нужна, программа разумная. И в наших условиях такие программы нужны, в общем-то, практически всем сторонам нашей жизни. И наркология здесь, в общем, больное место.
0: Но это уже политика.
2: Есть очень много предложений, есть много, но, понимаете, это же
0: все... А как вы относитесь вот к предложению такого рода, что, например, все заключенные, осужденные на пожизненные 40, значит, должны быть направлены на границы Российской Федерации для ее охраны, им должно выдаваться, в общем, оружие очень мощное, и они должны охранять границу. Сзади должен стоять достаточно демократичный заслон, там, ну, который просто как бы сдерживает их, чтобы они назад не уходили, но им там дается поселение, хозяйство, то есть вот так они охраняют границу, значит, Москву, в ней легально разрешить торговлю любыми наркотиками, также реально, скажем так, открыть гей-лесбос-клубы, ну, то есть сделать все таким Вавилоном в большом, в буквальном смысле этого слова. Но все, что за пределами Москвы, строго контролировать и оставить так.
1: Мы так же,
2: а как же мы жить-то будем? Но
1: мы можем смотреть.
0: Нет, это не моя, это все Леонид Афанасьев придумал.
1: Да зачем, если есть маленькая страна, вот Голландия, где легализованы наркотики, да, и мы можем на ее примере рассматривать эту проблему. Собственно, вот мне, например, как ЖП, уповать на государство абсолютно бесполезно.
0: Да и мне тоже.
1: То есть это может представитель науки наркологии рассчитывать на то, что будут приняты законы, социальные программы.
0: Кто их примет без нас?
2: Слушай, ну масштабы-то Голландии все-таки,
1: Россия
2: разная.
1: Я согласна, но я до этого не доживу, это точно. А вот в качестве
0: не волнуйся, Паша, я тоже.
1: Просмотра, так сказать, звездочек по телевидению, вот как в Голландии, например, там, вот как сказал доктор-базитолог, например, он, каждый голландец может показать своему подрастающему сынульке наркомана и сказать, вот у нас легализована проблема наркотиков, посмотри, сынок, вот этот наркоман, видишь, он валяется, умирает и ходит 6 месяцев подряд за метадоном. Посмотри на него, ты хочешь быть таким? Так же и вы можете показать своим детишкам, глянь, что творится у нас по телевидению, ну,
0: с другой
1: сынулька.
0: Стороны,
1: хочешь ли ты быть похожим на этих людей?
0: С другой стороны, я хочу сказать, что, конечно, может быть, доктор Базитолог, конечно, изучал Голландию и все эти дела, но визуально там все выглядит по-другому, судя по рассказам туристов, и особо так люди на улицах как раз не валяются. Другое дело, что сидят жирные, мощные пенсионерки голландские, курят в креслах-качалках марихуану, слушают какую-то регги-музыку, то есть совсем все это выглядит
1: по-другому. Ну, вероятно, туристы
0: не
1: сразу идут в те районы, так сказать, где выдают метадон.
0: А Амстердам — это все один район, там безусловно, там...
2: Да нет, да. Просто система совершенно другая, это... Просто даже сравнить, мне кажется, не имеет смысла.
0: А скажите, кстати, вот тут тоже были вопросы, Екатерина Каренова, насчет грибков.
2: Которых?
0: Ну, вот там грибки люди едят. К вам часто поступают такие, которые...
2: Галлюциногены, которые?
0: Ну, да.
2: Да вы знаете, наверное, это скорее сейчас уже более казуистика. Сейчас у нас героин цветет и пахнет.
0: Угу. Ну, давайте-то еще, видимо, к телефонным звонкам обратимся, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Style formed. This time with a slight difference. incorporating the nunchucker, the right flail.
0: Ну, прокомментируйте.
2: Тишина.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Вы знаете, я хотел бы вот такой вопрос занять. Фонит немножко. Вот как вы относитесь и как вы находите в своей практике творчество, так сказать, каждая личность, оно индивидуально, и каждый раз оно неповторимо, дано Богом, правильно? И что дано Богом, то нельзя, в принципе, насиловать. Что делает государство зачастую, и всегда оно делало, и в разные времена. Так вот, если взять Ван Гога,

0: может быть, Григорий хотел, может быть, обратить наше внимание на то, что люди творческого плана не любят само творческим планом, да, но все-таки приходится...
1: Оно принято.
0: Да, оно принято как определение. Они всегда находятся под лупой в большом буквальном смысле этого слова определенных органов и вообще общества, как это вы называете, группа риск, ГАЭР сокращенно. Вот, и в первую очередь их подозревают в употреблении этих веществ. Хотя реальная картинка, на самом деле, совершенно другая. И,
2: так о насилии-то речь не шла.
1: Да, может быть, он имел в виду то, что лечить насильно нельзя.
2: А так...
0: Может быть, и это.
2: Так я сказал, что я против таких кардинальных мер. Нужны разумные законы, но как бы это все должно быть, да?
1: А вот как, кстати, вот у меня тоже есть вот вопрос. Вот, а что делать с детьми, которые не соглашаются лечиться? То есть они попадают под разряд тех, кому гарантирована свобода прав человека?
2: А дети какого возраста?
1: 14, 15, 16.
0: Ну,
2: по-моему,
0: еще
2: у нас
0: не
2: после
0: без паспорта
2: 14
0: еще.
2: Паспорт-то выдают.
1: Ну, после скольки?
2: После 14, по-моему, нет?
0: Нет, до паспорта.
1: Ну, хорошо, но
0: нет. 12 лет вот.
1: Надо. Да, допустим.
2: А ответственность на родителях лежит?
0: А нет их.
2: Ну как, значит, она на органах опеки.
0: Ну, а органы опеки сами либо пьют на... и все.
1: Нет,
0: там.
1: Меня больше даже интересует.
0: Извините, я пытался вам помочь.
1: Родители. Вот, например, даже тот возраст, который там, начиная с паспортного, 16, на него распространяется этот уже закон. Он уже гражданин, но, как мы с вами понимаем, его нельзя считать взрослым человеком. Но он не хочет лечиться, допустим. Что тогда? Вы против того, чтобы его там привозить насильно в клинику или...
2: Да, собственно, сейчас-то никто делать-то не будет.
1: Но это же могут сделать родители.
0: А как он вылечится-то, если он...
2: Нет, это их как уже тогда...
0: Нет, как он вообще может вылечиться, если он сам этого не хочет? Ведь все же идет отсюда. То есть тушка, она сама по себе управляется чем? Бубном, понимаете?
1: Верно.
0: Вот, а если бубен не хочет, чтобы тушка лечилась, бесполезно, ее хоть
2: ты
0: там...
2: Ну да, тут либо ты лечишься, либо ты не лечишься. А если лечишься, то как бы...
0: Есть вот такая то, у нас поляков это... пословица: насильно мил не будешь.
2: Ну, во-первых,
1: ну
2: это...
1: то есть вы все предлагаете бросить его, отселить в отдельную
2: бросить,
1: квартиру, да. Оплачивать ему жилье и пусть живет как хочет. Ну, как бы это сделали западные родители.
2: Слушай, подожди, у западных родителей там целая система социальной защиты. Там такая эта самая бодяга целая.
0: Что, и вообще, что за коварные вопросы какие-то?
2: Не, на самом деле, тут даже сравнивать, я вот не люблю это сравнивать из-за того, что просто даже общих точек, только вот
1: нет,
2: это мы сравниваем,
1: да.
2: Все остальное мы просто не берем.
1: Вы назовите мне выход, то есть я предлагаю отселение и дать возможность человеку самому понять,
0: какое
1: во что
0: отселение?
1: Он влип.
0: Какое отселение?
2: В нашей стране это нереально.
0: Не хватает, вот, например, я живу в пятикомнатной квартире, никак шестую комнату не могу себе выкупить. То есть какой вообще?
1: У соседа, что ли?
0: Ну, естественно, вы выгнать его с подполечной клетки, там шестая комната, ну как, а у него трехкомнатная квартира, я думаю, куплю ее, да, выломаю все перегородки, будет нормальная шестая комната, не получается. Понимаете, а вы, говорите, отселять кого-то. Возмутительно. Черт, что творится.
1: Вы мне не предложили никакого выхода, я считаю.
0: Ну, выход, ну какой выход?
2: А для ребенка?
1: Да.
2: Не, ну почему родители-то какое-то все-таки влияние это имеют, если они есть?
1: Есть. А как же, как
2: ну,
1: не быть?
2: Чего они делают?
1: Убеждают его, а он-то вот не хочет. Например, говорит, боюсь, говорит, рассказывает им всякие отрицательные моменты госпитализации. Ну, то есть, если...
2: Не, ну, как правило, все-таки вопрос-то решаемый, как бы. Если авторитет родителей сохранен, собственно, что тут...
1: А, если ну, есть, то есть, необходимость... связать и привести.
2: Да не, ну, почему вязать-то сразу?
0: А что, по голове ему и...
2: Конечно.
1: Нет, я, например, не вижу других выходов. То есть, либо связать, либо отселить. А вы что предлагаете?
0: Куда отселить-то, ты объясни. Вот ты
2: а
0: отсели.
2: Сила слова, ребят, ну вы что-то совсем, правда, с дубинками, да с этими самыми.
0: Вот что-то да, мы как-то сегодня...
1: Нет, вы знаете, у наркоманов же очень сильно развивается ответная сила слова. Вот,
0: да.
1: То есть, как
0: да.
1: бы они...
2: Мы... До определенного момента.
0: Не, ну, может быть, дело в том, что вот я как, я сейчас отвечу на твой вопрос, смотри, в чем вся фишка. То есть, если он отказывается очень долго и продолжает торчать, рано или поздно его вспучит. Так что он сам прибежит к родителям и скажет, защити, ну, если не помрет раньше.
2: Вот,
0: и никакого отселения не... Ну, потому что бывает часто, что груднички, они от чего мрут, от передозки. Просто кладутся штабелями.
1: Ну, то есть ты предлагаешь дожидаться.
0: А

0: что и остается, конечно. В данном случае только так остается действовать.
1: Ну, если такое категоричное, да?
0: Конечно.
2: А если он заразится в момент нашего ожидания?
0: Ну, а если он попадет под троллейбус, там, или мало ли что, или
2: правильно,
0: там...
2: наш страх не есть его спасение.
0: Вот.
2: Это верно ты, конечно, сказал. Но я бы все-таки предложила отселить.
0: Ну, давайте звонок еще послушаем.
1: Да, мнение, это пусть остается.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Алло, доброй ночи.
0: Что ж вы так кричите? Вы, наверное, волнуетесь очень как-то, по-моему.
3: Да нет, я же вам тысячу раз про свой специфический голос говорил.
0: А, извините.
3: Александр, так вот, Екатерина Карен, ну, два вопросика. Когда в прошлом году мы сдавали выпускные экзамены в школе, у нас был такой мода перед экзаменами все время принимать препарат под названием пирацетам или же ноотропил. Является ли это наркотиком? Это первое. И может ли от него зависимость возникнуть? И второй вопрос. Если зависимость вот такая, преобладающая группа крови у наркоманов, вот говорил однажды гость в программе «Монмаранси» о геополитическом значении группы крови человека, а есть ли вот такая зависимость среди наркоманов? И как вы относитесь к дианетике и к дианетической терапии для лечения наркомании? Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Угу. Немножко только насчет группы крови я не поняла. Какая-то ну, есть предпочтительная...
0: Была теория, что третья группа крови и там определенный резус-фактор – это... Ну, скажем так, это, опять же, естественно, не моя теория, а в определенных кругах философских, так, что, ну, в общем-то, врожденческие дела, так, ну, своего рода российская даже теория, но не по цвету кожи, а по...
1: По группе крови? Да, и да. Есть предрасположенность у людей с третьей группой крови?
0: Ну,
1: для чего?
0: К вырождению, попросту говоря.
1: Ага. А на почве чего? На почве наркомании, что ли?
0: Нет, просто вот... сами по себе.
2: Нет, ну раз просто... вопрос к вам, значит, конечно, на почве наркомании.
0: А, да, извините, я что-то не сосредоточился.
2: И, собственно
0: да.
2: говоря, не обязательно третий, а какой бы то ни было. Вот есть ли
1: ну,
2: такая
1: ладно,
2: взаимосвязь?
1: Давайте начнем по порядку быстренько. Насчет ноотропила, нет, это к ноотропам относится не к наркотическим веществам. Для улучшения мозгового кровообращения используйте эти препараты. Так, по поводу группы крови сейчас это мы пока оставим. Я вообще не знаю. Я таких сведений просто не имею, чтобы какая-либо группа крови располагала к наркотизации более чем какая-либо другая. Но вот у меня лично просто нет таких сведений.
0: Нет, ну вот сейчас существует такое мнение, что изобрели в Новосибирске вот лекарства от СПИДа и так далее. Все, там,
1: в Армении, вот, в Армении.
0: Ну уже, говорят, это в Новосибирске. То есть там не поймешь,
1: не,
0: где.
1: Ну, слухи-то ну, как
0: суть,
1: бы...
0: суть не в этом. Сейчас да. речь о другом. Да? Что, значит, его клинические исследования, эксперименты показали, что он целиком значит, уничтожает там, вирус, там, да, но не влияет на саму структуру крови. Вот тут встает вопрос. Поскольку кровей вообще куча, мы уже четвертый группу определили недавно. То есть вот, то есть получается, что для каждого получается типа крови нужна своя сыворотка, вы понимаете? То есть вот о чем речь. Поэтому наверняка, что у людей с определенной группой крови, с определенным реус-фактором тоже определенная сила в лечении к наркотикам. Может быть, это же низко.
1: Для каждой группы крови, я прошу прощения, сыворотка от СПИДа нужна?
0: Конечно. А вы считаете,
2: это
0: нет?
2: внутреннее исследование.
1: Не, ребят, тут немного это самое. Вообще все по-другому. Вирус как бы внутриклеточно живет. И тут как бы не то, что группа крови. Тут, в принципе...
0: Все другое нужно.
1: Да тут такие исследования как бы проводятся, что вот эти вот, во-первых, все слухи просто для меня какие-то смешные, мне кажется. У людей брошены такие силы, вообще средства, такие умы на все на это. Такое оборудование сумасшедшее. И до сих пор практически не найден кардинальный. Потому что вирус постоянно видоизменяется, и там такая структура, что до нее докопаться-то там... Не знаю вообще, когда-нибудь будет ли это лекарство.
0: Если... Зато уже тут выпустили же... модель следующую после 600-го Мерседеса.
1: Ну хорошо, но если герпес наш банальный, не можем мы так до конца излечить. Ну о чем тут вообще говорить? Хотя этот вирус, он гораздо допотопнее, скажем так.
0: Это... А он, кстати, помогает. Вот герпес, если вскакивает, то человек не падает.
1: Но полностью это не излечивает.
0: А зачем его лечить, если это зараза, ну, бы тут же мнение наружу вылезает? А вот, например, другой человек без герпеса, он бы там лежал бы в температуре, бился бы в конвульсиях. А с герпесом ходит себе, почесывается.
2: Скажите, а чем профессия нарколога отличается от наркоманолога?
1: А что за нарколог?
0: Хорошее слово.
1: Это?
0: Ну так давайте еще звоночек послушаем. Да? Здравствуйте, про вы в прямом эфире. Наше нет. внимание к вам. А, про Дианетику. Извините, я вас выключу пока. Да, простите.
1: Про Дианетику. Не, ничего против не имею. В общем-то, как бы, все что угодно. Я приветствую практически любые подходы философские и прочее. Тут даже, в общем, как бы интима все это касалось. Все допускается, кроме как бы наркотиков в процессе после острого лечения. То есть был бы человек занят, и занят продуктивно, занят как-то положительно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание и так далее.
4: Здравствуй, Саша.
0: Привет.
4: Здравствуйте, все студии.
1: Добрый вечер.
4: Я хочу обратить внимание, наркомафия...
0: Говорите, пожалуйста, громче.
4: Да. ...получает продажи наркотиков. И если отбросить морально-этические стороны...
0: Вы говорите громче, извините, у вас как-то вы пропадаете. Да.
4: Чтобы государство стало само продавать наркотики, получать с этого большие деньги и лечить наркоманов...
0: Понятно.
4: Свои проблемы решать.
0: Понятно, вопрос понятен. То есть,
2: а главное,
0: спасибо.
2: Продавать их за очень дешево и тем самым избавиться от культа, наконец.
0: То есть взять на себя монополию торговли наркотиками.
2: Если бы наркотики стоили 1 рубль, вот тоже доктор Базет предлагал такой выход из положения.
0: Не было попса.
2: И продавался в каждом ларьке. Не было бы культа, не было бы попса. Вот, то есть это даже не легализация, это полное как бы уничижение вот, собственно, этого удовольствия.
0: А вот
2: перевести в разряд кайфа для быдла.
1: Да нет, на самом деле...
0: А вот с другой стороны, вот позвонил сейчас, да, вот наш радиослушатель, говорит, вот если бы государство монополизировало, блин, торговлю, да, вот наркотиками, отняло бы ее у вот этих, у наркомафии, а уверен ли, вот я по-другому немножко скажу, как-то у нас в гостях были оперативные работники МУРа. И был такой вопрос, извините, а почему вот вы не производите патрулирование улиц, да, на каких-то автомобилях таких, ну, типа москвичей, там, не одеваете петушки, склянки, и просто вот как вот дебилы там не ездите, частный извоз, там, да, вот еще что-то, не отслеживаете какие-то моменты. Ответом была следующая фраза. А почему вы решили, что мы так не делаем? Так же и здесь. Откуда вы знаете, что в данный момент торговля наркотиками не есть монополия государства? Вот откуда вы знаете, к кому стекаются наркодоллары?
2: Да, я предлагаю тогда понизить цены.
0: Безусловно, если вы нас слушаете, уважаемое правительство, понижайте.
1: Да.
0: Понижайте.
1: Короче.
0: Ну что, я предлагаю, видимо, на этой замечательной ноте и расставаться нам. Я предлагаю вам пойти покурить сейчас.
2: А мы бросили. Кстати. Мы же все пациенты.
0: Спасибо вам, Екатерина Кареновна, за то, что вы нашли время, посетили нашу программу. Я так думаю, что наши уважаемые могут как-то свои вопросы в адрес нашей сегодняшней гости присылать периодически. Может быть, она как-то появится еще и ответит, когда этих вопросов накопится достаточное количество, прям по каждому из этих вопросов, да?
1: Ну, либо лично, да, в нашу замечательную
0: больницу,
1: как бы, да. Тут нет, ну, на самом деле, тут этот вопрос о том, лечить или не лечить, да, тут мы предлагаем вот такой выход. Вот у нас есть такая больница, у нас есть хорошие наработки, у нас есть, в общем-то, достаточные условия. Как бы тут можно хаять или не хаять.
0: А доставка тушки вы осуществляете? Доставку тушки или нужно самому приезжать?
1: Нет, доставку тушки мы не осуществляем.
0: Ну, а если, например, вот я вот звоню, и все, у меня уж тушка никуда.
1: А 0,3 привозят.
2: Это неправда.
0: Это неправда. Неверно.
2: Я в 0,3 звонила, кстати, один раз. 7 раз. 7 раз за один вечер. Вы знаете, они кладут трубку.
0: Вот так.
2: Когда говоришь...
1: Слушайте, а я тоже звонила, никогда с этим не сталкивалась.
2: Говоришь,
1: может,
2: что...
1: мы в разные звонили.
2: Говоришь, что наркоман, а они делают вид, что они не слышат, или кладут трубку, или вот на 8-й мне дали телефон скорой наркологической, где мне сказали, так сказать, вот ваша знакомая, она что, ночью слезает?
0: И на этой оптимистической ноте мы прощаемся с нашими гостями. До новых встреч в эфире. Соло для бас-гитары.
5: исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум». Падла.

0: И я рад представить в нашей студии нашего следующего гостя. Это уже известный вам Назим Надиров, продюсер, журналист и человек, которому мы обязаны, в общем-то, популяризацией в нашем эфире, не только в нашем эфире, но и в местности, в которой мы с вами проживаем, прекрасной музыки с восточными интонациями и, в общем-то, и этнической музыки в какой-то степени. Здравствуй, дорогой и уважаемый.
1: Здравствуй, Саша. Здравствуйте, дорогие мои московские ночные совы.
0: И я, как и обещал, хочу переадресовать тебе вопрос, который задавали вот предыдущим нашим уважаемым, которые тут присутствовали, с которым ты столкнулся в дверях и был так напуган. Но это совершенно порядочные люди. Кстати, посмотри, барсетка на месте у тебя? На месте.
1: А ее нет, поэтому...
0: А, ты сегодня не видел, да? А что же это лежит? Так не говори, кто-то из них забыл, я потом возьму себе. Мало ли, знаешь, что там. А? Да, так вот, приходил такой человек и спрашивал тут... Говорит, очень огромное количество рекламы размещено на бортах транспортных средств, которые ездят по улицам нашего города. Насколько в случае ДТП эта реклама может серьезно воздействовать на мозги зрителей? Просто тут я сразу поясню, что некоторые рекламные кампании специально устраивают ДТП, дабы привлечь к бортовой рекламе как можно больше зевак. То есть, например, доказано, что вот когда была буря у нас в Москве, там я неудачно подул там в одном месте, и, в общем, буря случилась, ты в курсе, да?
1: Да, была.
0: Наибольшее внимание привлекали к себе именно упавшие щиты. И реклама наиболее действенная была на тех, по тем щиткам, которые упали там на автомобили, на животных и на витрины крупных магазинов.
1: Ну, конечно, какая-то внутренняя, а может быть даже и внешняя, если хорошо проследить, видимо, есть связь между всеми явлениями, тем более между такими очевидными. Вот в одном фильме, который я смотрел когда-то в ГДР, когда еще было запрещено, наш ФДЙ, там эти комсомольцы немецкие тащили меня в кинотеатр, это не запрещали мне идти в этот кинотеатр еще то в советское время коммунистическое, а я все-таки пошел и посмотрел очень хороший фильм, итальянский был, но там играла, по-моему, Моника Витти, и вот там были такие, она проходила, просто выходила на середину улицы и раскидывала шубу, раскрывала, и очень красивое тело, голое, которые видели очень многие проезжавшие мимо или наехавшие прямо на нее водители. Вот. И почему это дело только выяснилось в конце? Она приходила в контору по ремонту автомобилей, получала свой процент с ремонта этих автомобилей. Да, так что я думаю, во всем, что происходит, и на улицах в том числе, все эти ДТП, я думаю, да, есть какая-то связь. Может быть, действительно, эти конторы по ремонту автосервиса, они оплачивают эту рекламу и вывешивают псевдо эту рекламу, никому не нужность, а в том, чтобы... Самая главная причина в том, чтобы люди загляделись и попали в дорожно-транспортное происшествие с тем, чтобы пришли и потом и оплатили считали ремонт автомобиля.
0: Да, и считали информацию, затем отсканировали вот... что это, да, считали, отсканировали, а затем уже оплатили. Вот, а в принципе, смотри, мощный вот этот рекламный натиск, я почему-то сейчас хочу вот все-таки о рекламе немножко поговорить, он же сам себя обессиливает. Это как такой беспрерывный анонизм, который приводит к истощению нервной системы. То есть, значит, они дают по телевизору, по радио, там уже, ну, повсюду они увешивают, даже люди уже стали появляться по подобию западных вот, человек рекламы. И на самом деле не лучше ли сосредоточить все, например, в какой-то одной форме? Ну, к примеру, один целиком выделить канал, который будет вот давать рекламу одной фирмы, и все, а других запретить вообще. Ну, то есть вот неужели рекламодатели и те, кто размещают эту рекламу, не понимают, что вот ее такое обширное вообще поле деятельности, ее как-то обесценивает, и люди перестают ее воспринимать?
1: Ну, я-то, поскольку я не сейчас вообще не смотрю, а и в мирное время тоже, в общем-то, не смотрю телевизор, поэтому я плохой, видимо, собеседник, не очень профессиональный, потому что я ничего этого не вижу. И когда начинают всякие сентенции или там я в местах скопления людей или там в обществе каком-нибудь начинает все шутить или обыгрывать что-то, какую-нибудь рекламу, я просто смотрю большими глазами, на меня смотрит, соответственно, как на дебила, потому что я не понимаю, что обыгрывается, потому что я этого и не смотрю. От племянников слышу, от племянниц, они меня цитируют, поют, напевают иногда, когда я к ним приезжаю.
0: Это же опасно.
1: Какую-нибудь рекламу,
0: это же
1: да.
0: Очень опасно.
1: Вообще можно было выделить канал, конечно, и не одну фирму, а просто всю рекламу. Для любителей рекламы показывали по одному каналу. Они ведь не для того, видимо, многие смотрят, чтобы что-то купить или там посмотреть, а просто им нравится
0: краски,
1: смотреть рекламу вообще.
0: Да.
1: И, видимо, сама возможность вот такое ментальное хотя бы представить себе, что это можно было бы купить или что это нужно купить.
0: Вот. Мало того, ведь мы можем тут проследить динамику попаданий вот в эти рекламные сети. То есть изначально они перестают переключать телевизор, когда начинается реклама, потом начинают к ней прислушиваться. Вот. Затем действительно начинают смотреть только ее. А финансы, видимо, благоустройство и финансовая структура вот данного канала должна быть следующая. Просто все вот эти отчисления должны делиться поровну, ну, получаемые с этого канала, между другими. То есть он должен как быть куплен на общак, извиняюсь за такое выражение, вот всех телевизионных каналов своего рода. И должен быть такой золотонесущий жилой, я бы сказал, для всего телевидения. Угу. Ну и для радио тоже.
1: Да, Саша, я просто вспоминаю, перед тем, как идти к тебе, у меня была очень умная мысль какая-то. Как раз, видимо, я чувствовал, что придется с тобой беседовать на эту тему. И как раз о рекламе. Но к этому моменту я ее забыл, поэтому ответить ничего не могу. Когда я вспомню, я скажу, что ж такое умное я думал сегодня.
0: А вот поскольку ты... Я, кстати, тоже очень часто, когда сюда иду, у меня голова полна мыслей, а потом вот увижу вот то, что у нас сегодня, вот ты видел там внизу, да, например, и сразу все выбивается из головы. Ну, естественно, неприятное зрелище. Вот поскольку все-таки ты имеешь непосредственное отношение к музыке, вот заходил Михаил МБ только что и спрашивает, как, говорит, вы относитесь к тому, что вот некоторые музыканты в целях саморекламы платят детям, чтобы те расписывали заборы и стены в лифтах вот названиями данных групп. Действительно такое существует, и у нас очень многие, например, вот приходят и говорят, поставьте вот именно нас. Одевают маски картонные, кого-то вот мы их не узнаем. Вот он только что принес кассету со своей демозаписью, да, потом одел маску какую-то, приходит, говорит, а не могли бы вы, я вот радиослушатель, завести, например, песню вот такой-то группы? Вот волнуется.
1: Нет,
0: весь.
1: То, что платят, я положительно отношусь,
0: да,
1: Саша, к тому,
0: да,
1: что платят. И, во-первых, нет, во-первых, что детям это положительно. Во-вторых, что платят. Они бесплатно просят или шантажируют, или не угрожают.
0: Вот.
1: Могли бы угрожать, между прочим, и там каким-нибудь...
0: Они догадываются.
1: Суровыми карами каким-нибудь, или там тюрьмой, или там каким-нибудь лагерем пионерским. И под страхом гнать детей, и там, чтобы они расписывали. Они же ведь платят. Поэтому я считаю, что это очень даже положительно. Ну, что в лифте, конечно, это отрицательно, с другой стороны. Может, других больше мест нет.
0: Других мест действительно нет. Я бы выделил одну вот большую стену.
1: Тоже место. На вот той самой, на том самом канале.
0: Да, да, да.
1: Что-то. О котором мы говорили выше. Или вот эти транспортные средства, движущие по проезжей части, о которых мы говорили, которые иногда попадают в дорожно-транспортные происшествия, можно было их по совместительству. Или там сбоку левая часть под рекламу, правая часть для вот этих платных детей, которые бы там писали название групп.
0: А вообще, вот не считаешь ли ты, что такая перегруженность информацией общества, да, рано или поздно приведет к апокалипсису? То есть это древняя такая тема, мы ее постоянно затрагиваем, но вот сейчас в воздухе, ведь, ну, ты чувствуешь напряжение, вот оно здесь, оно присутствует,
1: да.
0: То есть такой конденсат мощный вот этот, он, вот, люди не отдают себе отчет или уходят как раз в эти во всякие рекламные дела, да, а на самом деле реально сгущается. Сгущается оно, то есть концентрируется вокруг. Вот женщины, они уже все там в Неваде, к примеру, у них уже прилив там, а вот в Марокко у них отлив, и, в общем-то, и даже луны они уже не видят. Там животные все взбесились, там покусы, поклевы происходят. Это только начало. Только начало. Ядерного взрыва-то не будет. Не будет, это я точно говорю. Будет просто крах мощнейший средств массовой информации, который приведет к панике. И в этой панике они все побегут, подавят с православных, а потом остальные устанут и попадают. Вот это я высказал не свое мнение, а мнение Филиппа Зельца, известного философа, который часто вот в нашу программу просится, но мы его не пускаем, потому что он словоблудит и говорит одно и то же слово по нескольку раз.
1: Это не отец ли Алька Зельцер, это товарищ? Или
0: нет,
1: сын,
0: это Зельц быть? Просто.
1: А, просто Зельц.
0: Зельц.
1: Ага. Да. Это, может, ему с похмелья какая мысль пришла?
0: Нет,
1: такая?
0: Он нет. Совершенно такой.
1: А, такой. Да, я думаю, что, Саша, ты прав, поэтому уже энное количество лет я не воспринимаю внешнюю информацию. То есть я не смотрю или очень редко смотрю телевизор, когда приезжают родственники, включают его в 7 утра. Вот. Если я лягу в 6, например, то в 7 очень радостно вот смотреть всякие новости. Вот. А так этот поток информации проходит мимо моего сознания в основном, если только в транспорте или в самолете или где-нибудь я увижу, что вот как-то вот, ну, вынужденно мне или в такси заставят там громко новости какие-нибудь мне зачитают. Ну, вредное воздействие вышеуказанной информации на умы, сердца граждан, я это просто очевидно. Это видно по их лицам, по их повадкам, вообще по поведению. Вот. И, конечно, принимает иногда очень просто страшные формы. Вот эта болезнь. То есть поглощение информации, если серьезно. И вот, например, есть одна парочка. Одна это мамаша, она бывшая даже очень известная в России органистка, победительница союзных конкурсов. Mm-hmm. Она живет нынче во Франкфурте, а сын ее там тоже играет на фортепианах, весь там бренчит, значит, что-то. И вот когда попадаю в их дом во Франкфурте на Майне, это что-то страшное происходит. То есть там несколько телевизионных установок, несколько телевизоров, еще больше видеомагнитофонов. И они одновременно, параллельно по разным каналам. То есть делают то, что до чего никак я не могу. Я читаю все эти памятки, никак не могу понять, как же можно смотреть одну программу, записывать другую на видео.
0: Я тоже, кстати, не врубаюсь.
1: Никак я прочитаю от начала до конца раз то. Я изучил наизусть, знаю все эти памятки телевизионные, но никак не могу это на практике осуществить ни разу. И даже или в отсутствии себя записать какую-нибудь программу.
0: Наверное, потому что мы тупые.
1: Естественно, тупые, я же уж не... Да, не от большого ума, конечно, честно нужно сказать. Но у них, видимо, много этого ума, потому что они параллельно записывают на 4 там какие-то видеомагнитофоны. У них огромное количество видеокассет. И они по очереди, а параллельно тычут мне в нос этими кассетами, включают все одновременно телевизоры и рассказывают мне какие-то вот информацию о новых фильмах, там, концертах и о чем-то. То есть параллельно. Я был вот у них лет 6 назад, последний раз, потому что я понял, или я сойду с ума от этого просто потока информации, которые я поглощал 2 дня, а они всю жизнь. Всю жизнь вот они с утра встают, мать пыхтит сигарету и записывает там какие-то программы на 3 магнитофонах. Сын не пыхтит сигарету, но тоже записывает на 3 видеомагнитофонах. И они не слушают друг друга, рассказывают друг другу какую-то информацию о том, что они увидели или записали, или посмотрели ночью. Это ужасно. Зачем? Эта информация, в принципе, она не нужна. Ведь зачем? Что нужно узнать о том, что в Оренбурге там не урожай, или во Флориде там затопило что-то? Это, по-моему, и так очевидно, что где-то что-то топит. И что-то где-то там, а что жизнь становится там хуже или лучше. И, по-моему, для этого не обязательно смотреть телевизор или там слушать радио.
0: Ну, кстати, вот такая способность не только вот копить эту информацию, но и как-то ее воспринимать, мне кажется, все-таки свойственно молодым тушкам, молодым организмам. Я, например, вспоминаю вот времена, когда там, будучи 16-летним грудничиной, я, то есть мне ничего не стоило взвалить там за плечи какой-нибудь магнитофон или катушечный, попылить на другой конец города, переписывать там новую пластинку виниловую «Назарет», которая у кого-то там из друзей появилась. Сейчас задницу оторвать лень просто вот войти сюда или выйти. Ну, ты же видишь, какой я стал толстый, да, кстати,
1: да,
0: поправился
1: влез
0: мощно.
1: Вообще,
0: да.
1: В эту дверь еще.
0: Ну, вот, видишь,
1: Саша.
0: Как дверь, да, видишь, косяки все потертые мной. Вот. А есть люди, которые действительно не только умудряются, ну, вот даже на примере музыки, у них дикая коллекция компакт-дисков, там какое-то немыслимое количество.
1: Саша, даже есть люди, которые я даже знаю таких, которые на премьеры ходят или в театры.
0: Есть, как правило, видел, женщины, да?
1: Женщины, да, вот однокурсницы у меня ходят, например, в театры периодически, рассказывают мне, что-то там происходит. Вот. По причине слабого характера, видимо, не очень я был такой, да, раньше. Сейчас не знаю уж какой, сам не знаю даже. Вот они раньше затаскивали меня в университетские годы во всякие театры. Вот, это был просто кошмар. Но тогда я был товарищ такой, приехавший из деревни. Вот, и еще, да, у меня не было иммунитета. Я поддавался иногда. Думаю, ну, если симпатичная однокурсница попросит на доганку. Я говорю, а зачем? Ну, вот надо сходить, достал бы ты билет. Я достал билеты, были хорошие знакомые у меня там в посольствах. И вот они давали билеты, мы шли на доганку. Там все актеры, там какое-нибудь преступление, наказание. Все падали, гремели, ведра на меня там вообще сел в первом, во втором ряду.
0: Устраивали гротески.
1: Да, уже только не устраивали в этих театрах. Я вот, я в жутком недоумении вот выходил из этих театров, и до сих пор в нем, то есть недоумение нахожу. Ну, думаю, что же это было? Что же это было вообще все? Это называлось вообще какое-то страшное там искусство. Я не знаю. У меня чтение Достоевского в 6-7 классе вызывало гораздо больше, естественно, аллюзий и там каких-то переживаний, нежели то, что там, сидя в театре на Таганке, на меня бросали ведра, там что-то там дохлая старуха лежала в двери во время антракта, там еще что-то такое. И что это вместе должно было означать, и как усилить там влияние мысли Достоевского на зрителей, мне совершенно было непонятно. И до сих пор непонятно. И в чем заключалась гениальность постановщиков, ну, об актерах не говорили, не бедные жертвы, так что что говорили, так и где говорили помирать там в проходе, там и помирали, так сказать.
0: А вот что касается вот актеров как раз, вот смотри, ведь я тоже всегда замечал, ну, общаясь с какими-то людьми, что для меня, например, слово там, сейчас придет девушка, скажем, да, она актриса. Для меня это дурная рекомендация. Не потому, что я как думал, что она легкого поведения, просто это у них определенный образ мысли, который мне, ну, непонятен, недоступен, поскольку, как мы выше пришли к выводу с того, что и я тупой, и, в общем-то, и у тебя тоже некоторые проблемы с этим, вот, видимо. Также, например, у меня всегда была непонятка вот с Битлз. То есть, если людей как-то это объединяло, то меня, вот, когда они говорят, там, гениально, как Битлз, я вот резко чувствовал себя почему-то очень грустным и пытался как-то уйти. То есть, для меня, например, человек, который не любит Битлз, это вот лучшая рекомендация. Человек, который не женат на актрисе, это лучшая рекомендация, чем нежели
1: Саша,
0: наоборот. Может быть, просто я еще и урод?
1: Саша, у тебя столько эмоций вызвало твой сейчас вот монолог, что я хотел сначала прицепиться как актером, вот так сказать, потому что у меня много эмоций вызывает. Это, конечно, что актрисы там легко понятно. Я хотел ответить, но я считаю, что аномальным пока таким... Слово «умное» хотел сказать, что кратко. В общем, если по-тупому, то кратко. «Умное» хотел сказать, слово забыл. Как-то проспективно или как-то говорят, как-то... в тезисной форме. Вот.
0: Да.
1: В тезисной форме. Сначала, что значит мы... Это вообще аномальное занятие для мужчины, я считаю, актер. Потому что нормальный мужчина не будет там 40 лет, там, ну, как вот нормальная актерская жизнь, корчится там на сцене или в кино, кого-то изображать, там падать. Ну что это, дурдом какой-то вообще, что это? Больше нечем заняться в жизни. А, во-первых, да. А что касается Битлз, да, я не могу, я потом тороплюсь перейти к Битлз, поэтому не развиваю эту тему. Потом вернемся, может быть, к ней. Битлз, я наконец в своем лице нашел вот человек, который меня понимает. Потому что я затаился и все годы 20 лет молчал. И не высказывал своего мнения по поводу «Битлз», потому что боялся быть убиенным публикой вообще, обожавшей «Битлз». А с «Битлз» у меня такие очень интимные отношения. Ну, если перейти от внешней формы, что я родился в один день с Полом Маккартни, при этом являясь сам на земле, являясь продюсером его сестры сводной, Рут Маккартни. Это уже какая-то, видимо, судьба что-то меня связывает с семьей Маккартни. А самое интересное, это то, что в школе я был очень примерный мальчик, ну и таковым являюсь, по-моему, до сих пор. Вот. А папа был очень строгий директор школы. А мальчики там были плохие всякие в школе учились, которые меня зазывали за угол и вообще всякие что-то хотели все постоянно показать. Но я туда не ходил по причине того, что был примерным. Но как-то они все-таки затащили меня туда, был вот, и говорили, что вот Битлз, пойдем, мы тебе покажем. Я думаю, господи, что ж такое Битлз, они мне покажут. Ну и потом показали фотокарточку, я разглядывал минут 20-30. Уже там даже первоклассники надо мной смеялись, я был в 9 классе. Я никак не мог разглядеть, что это такое. Ну, оказалось, вот даже не знаю, как сказать, это была порнографическая открытка, где вот голая женщина занималась чем-то вот с мужчиной, вот. Вот. Оральным способом, да. И вот с тех пор очень долгие годы почему-то я думал, что это и есть Битлз. И у меня, естественно, вообще само упоминание Битлз вызывало какую-то резкую антипатию. Вот. И приехал в Москву в 17 лет, поступив в университет, значит, вот я видел, что почему-то все были этим заняты. То есть однокурсницы так и пытались заманить меня в коммуналки, вообще какие-нибудь, где они, сидя на полу, там, переписывались катушечный магнитофон или слушали, или переписывали эти Битлз, Лед Зеппелин. Вот особенно Битлз, когда они... Это было так скучно. То есть я собирался к какой-нибудь Таньке побеседовать с ней, поговорить вообще там. Она садилась, начинала мотать головой, слушала Битлз, вообще ногами там как-то там теребила, сучила ручонками, значит. И вот все орала Битлз. Ой, как я обожаю Битлз. И начинала подпевать гнусным голосом. Но это было, в общем, у меня страшное воспоминание с Битлз. И я до сих пор не пойму, я никак не найду человека, который бы мне объяснил, почему я должен вот... И кто-то даже как стыдно, вот молодой человек, вот не понимать, какое влияние они оказали. Ну, если оказали влияние, то на вас, видимо. Поскольку на меня это не оказало ни малейшего влияния вообще, то, соответственно, я, видимо, обеднен как личность. Да, видимо. Ну, по причине вышеупомянутой тупости, видимо.
0: Кстати, вот ты очень сейчас тоже прям задел за живое меня. То есть ты правильно сказал насчет того, что если на вас оказало влияние, то на меня нет. Вот дело в том, как ты наверняка тоже заметил, что в большинстве средств массовой информации, когда приходит какой-нибудь, ну, слабоумный там человек, там, ну, почтенный, занимающий высокий пост, да и не только, скажем, это то, о чем я хочу сказать, встречается повсюду. Сентенции такого плана, дескать, нас там обманывали 70 лет, или мы все привыкли к очередям. Почему они говорят мы? Ну, вы привыкли. Я, например, не привык. Я не считаю, что меня там обманывал кто-то. То есть я чувствовал себя достаточно сносно и во все времена, и барсетка эта у меня, видишь, набита вся, то есть и так далее. А вот откуда вот этот коллективизм у них? Меня он всегда очень...
1: Да, обманутыми чувствовал себя тот, кто чувствует себя, тот, кто хотел быть обманутый, обманывал себя. Вот. Потому что если ты не был обманут, если тебя пытались обмануть, и ты был обманут, то это тебя обманули не по причине твоей глупости вообще-то, и недальнозоркости, и отсутствия, так сказать, способности анализировать вообще. Кого не обманули, тот и кого пытались обмануть, но никак не обманули, например, моя мама. Вот. И с детства, когда мы, например, спорили школьники, я был там какой-то комсомольской организации, каким-то активистом, первый, как называется, комсоргом, да. А сестра моя была комсоргом среди учителей, и мы затеяли всякие дискуссии в семье о красном прожекторе или еще какой-нибудь гадости. Вот. То мама просто, женщина молчаливая, всегда такой жал, именно с жалостью смотрела на нас, очень молча и с жалостью. И просто вообще ей было страшно, жаль. Потому что она говорила, ну вот она не понимала этих дискуссий, о чем мы говорили, мама, ну ты же не понимаешь, вот как вот в предисловиях писали вот про Ахмат, там она не поднялась до высот, вот там восприятия, там какой-нибудь революции и так далее. Вот я говорю, мама, ты же не можешь подняться, там, не понять, там, значение. Она не понимала, там, ее выселили в 43-м году, там, с Кавказа, в Среднюю Азию. И для нее это не... всю жизнь, естественно, как и всех, она смотрела тот же телевизор или там слушала тоже радио. Те же НКВДшники приходили, те же коммунисты пытались ее. Но это не оказало на нее ни малейшего, вообще ни малейшего влияния на ее сущность, на ее характер, на ее повадки, на ее поведение в обществе. То есть все это, все эти коммунизмы и все измы вообще, которые были, прошли мимо ее сознания просто, совершенно не оказав ни малейшего воздействия на нее. Поэтому она не была обманута. Есть были люди, которые не были обмануты.
0: А вот, ты знаешь, может быть, такая форма подачи информации, как-то вот мы там все вместе выйдем, или там мы там... или там нас, к примеру, да, является своеобразным методом, ну, скажем так, гуманитарного сближения материков. Вот я поясню. Дело в том, что мне одна моя хорошая знакомая рассказывала, что, будучи приехав свою тушку, я как складно выражаюсь, будучи приехав дислоцировать свою тушку, значит, в страну вот грилей и окороков, то есть в Америку, она пошла, значит, с местными демонами, которые там уже живут там лет 8, тоже бывшие вот наши сограждане, там в кинотеатр в какой-то. Шел фильм действительно тупой, а люди вот эти, по ее словам, которые вот эти иммигранты, они в свое время были, ну, так, как это принято говорить, были продвинутые, то есть мозг у них работал нормально. И здесь идет тупорылое, значит, действие, и вот весь этот зал слабоумных дебилов, он, значит, гогочет, как принято вот в американских этих, я так понял, кинозалах, да? И эти вот тоже вдруг начинают так же. Вот я, говорит, у них спрашиваю, дескать, ну, а что смешно вот там? Ну, вот убил он топором свою беременную жену. Что в этом смешного вообще? Объясните. А в ответ знаешь, что она слышит? От человека, который вот там 8 лет назад считался в совке продвинутым. Расслабься, это же Америка.
1: Ну, да. Духи. Я смотрел в августе на Кавказе телевизор. Много, потому что, ну, вынуждены вроде бы, знаешь, сидишь, ужинаешь или там завтракаешь, и тебе показывают все, потому что не можешь же командовать обществом, там, что включить, что выключить. Я насмотрелся всего, и вот эти истории, типа, клинтоновской этой мадам там с польской фамилией, там, какие-то Моники, да, вот. Ну, это же, ну, это же просто закат, видимо, человечества и полная деградация. Это, да, если это... мне, я на полном серьезе говорю, Саша, потому что я считаю, что мне было бы стыдно быть в той стране, хотя и в этой стране быть стыдно за многие вещи. Вот, но в Америке за то, что эти 1500 страниц, и все, это до чего? Это значит, что кто это должен поглощать? Мы возвращаемся к там, информации. Вот. Да. И как можно назвать себя уважающим себя человеком, считать, по крайней мере, если ты поглощаешь эту информацию о том, где он ее там тиснул, какое пятно я там оставил, ну какого хрена мне вообще, что, где он, с кем вообще, да хоть пусть со всеми бабами мира, он пусть переспит. Мне какое дело до Клинтона, который с кем-то спал вообще.
0: Полный бред.
1: Если главное, он будет, так сказать, выполнять свои функции, собственно, на которые он назначен, или которые он должен выполнять, то до остального, по-моему, должно быть дело. Или там парикмахерша отрезала гениталии. И все, и вся Америка следила вообще, сколько и как.
0: Их же это серьезно баламутит. То есть интерес-то неподдельный вот к этому.
1: Да,
0: может быть, от скуки уже, а? Может быть,
1: ну, или просто... в провинции меня постоянно часто спрашивают. Вот, например, не о том, они, видимо, думают, что там... А вот как бы мусор вывести, например, меня очень волнует. На Кавказе курортные места и очень красивые. И это действительно чистейшие вообще, получше Австрии, какой-нибудь Швейцарии. Но мусор совершенно не убирается, и поэтому валится, я просто жду. И когда через энное количество лет, видимо, там какая-нибудь чума откроется, не дай бог, или еще что-нибудь, потому что мусор сваливается тоннами, откуда не убирает. Но это никого не волнует абсолютно. Всех волнует, спит ли на самом деле Киркоров с Пугачевой. И вот первый, когда входишь в дом, и вот они говорят о том, когда будет там независимость, или когда уберут там русло реки Тиберды, или когда там что-то там будет, когда война закончится. Назим, как ты думаешь, а вот Киркоров все-таки с Пугачевой, вот спит или не спит? Я говорю, я ничего не думаю. Ну, ты же в Москве живешь, общаешься. Я говорю, ну...
0: А, кстати,
1: что ты думаешь? Ну, как, почему я должен думать об этом?
0: Может быть, вот я бы, если бы мне даже такой вопрос бы задали, я бы, может быть, и обиделся. Подумал бы, что меня тупым считают, потому что, ну... Ну, не может такого быть. То есть, ну, хотя бы спросить его там, типа, как чисто ли в Москве, ну, хрен с ним, почем продукты у вас. Ну, вот такого-то плана. Почему это интересует? Почему? Давай послушаем, может быть, по телефону нам что-нибудь
1: объяснят,
0: свое
1: почему?
0: Мнение объяснят. 203-19-22 мы послушаем сейчас, что вы думаете на эту тему. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, не пугайтесь. Испуг на лице. Задумался человек. Он, видимо, хотел, чтобы мы выполнили его музыкальную заявку, а тут мы такую серьезную тему. И ему нечего сказать, потому что он вспомнил, что вчера, когда к нему приехал гость из Эстонии, он спросил, скажите, а вот Таймыр Вайкули правда ли спит с президентом? Ну, к примеру, это я что-то такое нескладное сказал, да, сейчас?
1: Ничего. Нет, складное. Зато высоту. Да, высоко и прохладно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вот продолжая тему рекламы. Доктор Черепахин, которого вы пригласили, совершенно наглым образом воспользовался своим положением и провел рекламную акцию в своей клинике. То же самое делал Макар Назарович, Клычок. свою воспитательную методу прорекламировал.
0: Вы знаете,
2: но зачем это делать? Это же нечестно. Вот я, например, тоже хочу рекламу самого себя провести. Ну как же так?
0: Понятно, спасибо. То есть тут действительно ситуация следующая, что очень многие, скажем, приходящие в гости в программу «Музыканты», да, там, они, ну, действительно пытаются каким-то образом отрекламировать там какой-то концерт предстоящий или какие-то свои действия. Я это целиком понимаю и одобряю. Другое дело, что, как вот показал этот звонок, аудитория, которая нас слушает, она очень, скажем так, тонкая, интуитивно чувствует, когда человек переигрывает. Мне это приятно. То есть вот данный звонок показал, что нигде нельзя пережимать. Сказать что-то, да, там, завтра концерт, к примеру, приходить. Это можно.
1: Или не приходите.
0: Да, или не приходите. А бывает же, когда галимый идет такой напор, что даже и срам берет за человека.
1: Саша, я переживаю, что мы не дали молодому человеку себя отрекламировать. Почему бы и нет?
0: Ну, он, кстати, тоже вот на взводе был.
1: Да, ну, я бы дал, между прочим, отрекламировать себя ему.
0: Ну, и послушаем еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день.
0: Да. А что у вас так пищит жутко?
3: Пищит — это что-то где-то между нами, я так понимаю. Не у нас и не у вас.
0: Да, да. Говорите.
3: Да, мне так кажется. А что вы хотите, чтобы я говорил, как вы думаете?
0: Ну, вы знаете, здесь в данном случае, извините, во-первых, у вас пищит, во-вторых, если, например, я еще буду за вас там ваши репризы тут сейчас сочинять, то это будет очень стоить много денег.
1: Даже вдвоем мы не успеем, Саша.
0: Безусловно. Как говорят ресторанные музыканты, бабки в руки, будут звуки. Если вы хотите, чтобы, например, какую-то фразу, которую вам надо сказать, за вас придумал я, сперва присылайте деньги.
1: На зиму.
0: Да.
1: Саша вам скажет что-то тогда. Кстати, да. Где мои носки? Саша, я сидел в другой комнате, вот я слышал, да.
0: Андрей там вяжет носки сейчас уже.
1: На зиму, ты сказал, перестань вязать носки под столом на зиму.
0: Было.
1: Я навострил уши, где же мои носки, которые вяжут?
0: У Андрея, но он, по-моему, маловато и связал их.
1: Между прочим, большой шок. Говоря, кроме до Битлз, у меня это Битлз был второй шок сильный в детстве.
0: А до Битлз что?
1: До Битлз был шок, вот связанный с моим именем. Потому что в детском саду тогда я не очень хорошо знал русский язык. И русская воспитательница разучила с детьми, в том числе со мной, песенку «На зиму соберем грибы». Вот. Ну, я до третьего класса я молчал. Этот вопрос застрял просто в моей душе. Я не пел, а она кричала: «Надиров, почему не поешь?» А я не мог объяснить, что я не мог понять, почему все дети должны на зиму, то есть мне, собирать грибы. Только в третьем классе на уроке родной речи я прочитал отдельно «на зиму» и понял наконец-то все это. Так что...
0: Вот ты знаешь, пока мы сейчас отслушивали телефонные звонки, заходил Карлос и шепнул мне на ухо следующее. Говорит: «Сань, на зиму, как вы относитесь к молодым людям, которые вместо «хорошо» говорят «окей», вместо «до свидания» «гудбай»? Вообще употребляют очень много иностранной лексики, в которой они ни бельмеса не понимают». Вот дословно я зачитал. Действительно, ведь есть такое вот. Или, например, выражение, вот, которое... То есть, например, «пока-пока».
1: Вау.
0: Или выражение «вау», да. Или выражение, например, многие вот радиоведущие, в частности, да и телеведущие. Я вот как-то стараюсь этого не делать. Например, два раза говорят «здравствуйте, здравствуйте». То есть «здравствуйте, здравствуйте». Вот,
1: как бы, да?
0: Как бы, да, еще вот слово
1: «как».
0: Вау. Но «гудбай», «вау», вот это отдельная такая...
1: Да, я знаю знакомых, которые, да, на моих глазах становились вообще. Как...
0: Ну, это вот... Есть ли у тебя какой-то комментарий? Потому что я... Как, у меня таких знакомых нету, я скажу честно. Я прячусь, как правило, подальше.
1: Ну, я подолгу, да. Вот такая деятельность у меня странная тоже, в общем-то. Мы обхаяли актеров, там, театра.
0: Почему? Мы сказали свое мнение.
1: Ну, так, нежно, да, любя.
0: Да.
1: Милые бронятся, только тешатся, да, чтобы для...
0: Это мы по свою, наоборот,
1: придать драматизм, да.
0: Да, безусловно.
1: Хотели придать драматизм нашей беседе, поэтому так вроде бы в надежде, что кто-нибудь ответный нам слово скажет ответное. Есть у меня вот такие знакомые. Они есть, да. И вот, ну я, нет, я так терпимо отношусь, потому что если так хочется, конечно. То есть это мне не нравится, но я терплю. Но иногда наносятся удары ниже пояса. То есть, например, один знакомый, который на моих глазах приехал очень из дальних краев и вообще, так сказать, не знает ни одного слова на импортных языках, и вообще. Вдруг недавно, после просмотра одного фильма, он мне сказал, что: «Ты знаешь, обязательно посмотри этот «Титаник». потому что со мной происходит... Да, вот, Саша, слушай, сам то, что
0: я просто
1: должна произойти...
0: серьезно сморщился бы. Да. Извини, я немножко перебью. Дело в том, что мы тут недавно смотрели данный фильм. Ну, я не буду говорить о художественных и так далее, но вот очень много женщин, я так понял, сходят с ума по вот этому, который играет там главного. Вот
1: такой... А, таким метит. Он на обложке всех журналов. Вот это да. Ди Каприо.
0: Вот, да, так вот. А мы прикололись жутко, что это человек, который на луковицу похож, что он Чиполлино. Так, и у него теперь погоняло Чиполлино.
1: А кто тебе сказал, что женщины сходят с ума?
0: А они же визжат повсюду. У Каприо, вот даже сейчас по Арбату, вот можно открыть окно, и ты услышишь, бегают и кричат, о Каприо.
1: А я слышал, что он любимец пидорастов.
0: Ну, он, по-моему, и сам, кстати, пидораст. Судя по всему, внешность его, она вот располагает. Такой это самая луковица.
1: Но это непроверенные данные у тебя. Зато другой знакомый, вот о котором я говорил выше, после просмотра этого фильма сказал, что с тобой на зиму произойдет катарсис.
0: О как. Я бы
1: в этот момент, это же тебе не гудбай, не вау,
0: да,
1: или там...
0: Это серьезное заявление.
1: Тут я просто сел, хотя и по античке у меня была вообще пятерка, по-моему, чуть ли не там одна из немногих на курсе вообще, и там чуть ли на Крионтов до Сапо читали. Но тут, когда этот человек, я говорю, может, заодно и объясни, что такое. Ну, он так путанно объяснил, но это в тот момент, это было, видимо, модное слово в его кругу. А еще там было симпатэ слово, и, в общем-то... Вот, так что... Нет, ну, как-то, если хочется, пусть говорят. Если им от этого легче, то почему бы и нет? Пусть goodbye, Юца.
0: Да. Вот Лена сейчас заходила и такое говорит, повторите, Александр ко мне обратился, повторите как-нибудь предыдущую передачу с вашим гостем Назимом. То есть, представляешь, а ты уже вот здесь, то есть она и уже хочет предыдущую. Лена, мы будем по РБЖ транслировать ее. То есть я же тебе не говорил, я открыл РБЖ, наконец, радио беременных женщин. Но я не буду, естественно, рекламировать, не читаю. Это на средних волнах оно существует. Там все ведущие беременные, вот буквально уже 2 часа, как оно вещает. Вот, и специально для Лены там сейчас я распоряжусь, поставят вот, где мы с тобой беседовали как-то в прошлый раз. Это было, по-моему, год назад, да?
1: Да-да-да. А может и 2.
0: Может и 3 где-то. Но у нас, поскольку мы тупые, мы цифры не очень понимаем. Дай послушаем еще звонок телефона. Здравствуйте, вы в прямом эфире говорите.
4: Алло.
0: Да. Вы так не волнуйтесь, пожалуйста. Вы очень, по-моему, волнуетесь. Может быть, вы перезвоните, успокоитесь, я вас пока выведу.
4: Да нет, волнений-то, в общем-то, никаких.
0: То есть вы спокойны?
4: Вопрос такой. Сейчас вот намечается приближение к нам Восток, то есть то, что мы считали еще сравнительно Западом, сейчас считается Востоком. Как насчет того, как вы определяете границы, где вот музыка восточная, кое вы популяризируете, а где музыка западная? Вот как определить, какая восточная, какая западная, где граница лежит в этих стилях?
0: То есть вы намекаете на вот клип Юсандуры, да, вот этот 7 секунд, который, то есть вроде человек такой этнический, да, а сделан совершенно так по буржуазному, да?
4: Да.
0: Понятно, вопрос понятен. Ну вот, Назим, ты как специалист в данной службе. Юсандуру я как пример привел.
1: Это
0: да?
1: Было воззвание к моей совести продюсер. Говорит, вы популяризируете. А я совершенно тут сижу, болтаю вообще с тобой, ничего не популяризирую.
0: Ничего,
1: и даже не объявил.
0: И
1: что...
0: даже не реклама, не реклама еще
1: даже
0: не дал.
1: Даже не назвали, кто пел вообще, кто еще будет петь.
0: Да.
1: То есть я плохо популяризирую, видимо, ее. Но грани этих нет, видимо. Вот. И... В будущем, видимо, действительно очень много будет то этой восточной этнической музыки. Она уже не будет восприниматься как восточная. И потому что она... Это есть культура, действительно. Я не устаю говорить, что это и все, надеюсь, радиослушатели понимают, что цивилизация
0: не только,
1: может
0: не
1: идти
0: только
1: Запада.
0: Культура,
1: да.
0: Извини, что я перебиваю, но и история, на самом деле.
1: Да. Цивилизация Запада, культура с Востока и грани между world music или вот мировой музыкой, можно по-русски так назвать, их, которые они были раньше, тонки, в последнее время они, по-моему, совсем стали невидимыми. И это большая заслуга в этом, по-моему, Юсандура, вот, ну, который объединил там, ладно, еще ритмы какие-то там и из чартов world music так плавно перешел вообще там. Лучшая песня MTV стала, по-моему, там, это его когда-то в 95-м году в Европе. А если вы посмотрите популярность, например, Нусрат Фатых Алихана, суфийского певца, ныне покойного.
0: Да, это уже...
1: Да, то есть как...
0: Ну, я не знал, когда это произошло.
1: Это в августе прошлого года.
0: Надо же,
1: то нужно будет признать, что, так сказать, его популярность просто превзошла все границы, если учитывать, что, так сказать, это мистический, религиозный певец ислама. И настолько быть популярным даже в Москве показывает, вот, что во многих... То есть число продаж его дисков превосходит все. А то, что певцы и артисты, там, я не знаю, музыканты используют восточный мотив, так больше нечего вроде бы использовать, за исключением там кельтского слоя, это кельтик, нордик, там, галлик. А вроде бы и больше ниоткуда черпать вообще. Вот поэтому, собственно, да, конечно, будет с Востока все идет. И астрологи, главное, утверждают, я не знаю, можно ли им верить, потому что они себя так сбивчиво и много говорят, что потом не запоминаешь вообще, что же они на самом деле сказали до того, как это произошло.
0: Еще эти свечи их постоянные.
1: Свечи, да. Они говорят, что вот наступает эра вообще альтернативной восточной музыки.
0: Ты знаешь, тут заходил только что Афоний, вот интересное предложение, говорит, предлагаю вместо английских слов использовать богатый опыт общения между республиками бывшего Советского Союза и вместо goodbye IK употреблять аналогичные по смыслу слова грузинского, узбекского, эстонского и прочих языков.
1: Гамарджопы, Салбола там.
0: Да.
1: Ага.
0: Хорошая.
1: Саламат Бамарзалар, да, это вот был... Это, да, ну почему...
0: Ну, я предлагаю...
1: А как это по графику, извини, Саша? Как там он дальше? Ты посмотри, что он пишет.
0: Тут больше ничего он не шепнул. Но я подразумеваю, что сколько у нас республик было всего, ты не помнишь? По-моему, штук 12 как раз.
1: Не, у меня висел плакат. Я сидел как раз этот у моей головы, вот в моей парте висел там этот гимн этого Барсуладзе Александрийцы.
0: Никогда, да?
1: А?
0: Ты никогда не считал их. Я тоже не удосужился.
1: Убивался. Ну, значит... Там главное, что всегда все путали Литву с Латвией.
0: И столицы их путали.
1: И Туркмению, и Таджикистаном. И когда я, например, рассказываю на многих радиостанциях, вот, не буду говорить каких, а вот, рассказываю, что вот, а это была прекрасная таджикская певица, там, ведущий там спрашивает, какая была, давай я запишу. Я говорю, да зачем? Откуда она из Таджикистана, говорю. Она все исправно записывает, Таджикистан, значит. И когда заканчивается песня, она говорит, можно я, я говорю, договори. Она, и так это была туркменская певица, там такая-то, я говорю, да нет, таджикская. Она говорит, да какая разница?
0: Кажется, представляю, о каком радио ты говоришь, судя по манере. Да. Давай послушаем телефонный звоночек, 203-19-22. Здравствуйте. О, как все у вас запущено. Я советую вам срочно заняться ремонтом телефонной линии. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте,
5: уважаемый. Меня зовут Саша, я ваш тезка, постоянно ваш слушатель, неизменный. Вот, у меня гостю вопрос. Вот, но перед тем, как задать свой вопрос глубоко уважаемому гостю, я бы хотел рассказать такую коротенькую историю. Вы знаете, я вот тут в одной станции метро, вот, недавно стоял такой парень. Вот, но тоже вот о рекламе просто... раздавал пакетики, вот эти дебильные рекламные. Я, значит, подхожу и говорю, дескать, дай пакетик. Вот, нет, я тебе не дам, ты не сильно одет. Вот, и вдруг подходит девочка такая вся, черти в чем, вот, он ей дал этот пакетик. Это вот о рекламе, вот.
1: Это, может, пакеты Always раздавали,
5: да? Да.
0: То есть вы о фаршмаче весь попусту говорили.
5: Вот, значит, у меня вопрос к вам такой, вот... Очень люблю музыку слушать, и вопрос следующий. Практически все музыканты, очень многие сейчас на нашей поп-сцене, издают свои так называемые компакт-диски и аудиокассеты, и делают на них свои фотографии. То есть издают альбом, и на альбоме, в общем-то, рожа артиста.
0: Да,
5: вот я знаю, что... Александр, если я не ошибаюсь, к этому относится негативно.
0: Совершенно верно.
5: Вот, так же, как и я, потому что я считаю, что артист, профессиональный артист, действительно человек, который прежде всего уважает себя, потому что музыкант должен прежде всего уважать себя. Вот, никогда не разместит свое лицо на альбоме компакт-диска.
1: А артист это не решает, Саша, извините, продюсер обычно, если...
0: Нет,
5: правильно Александр говорит, потому что действительно, вы знаете, вот...
0: Ну, понятно, вы знаете, извините, да, то есть смысл ясен. То есть одно дело, когда идет тиражируется музыка, другое дело, когда рожа, собственно.
5: Еще у меня вопросик, значит, другой.
1: А первый был в чем заключался?
5: Первый я же спросил, как отношение ваше к тому, что артисты размещают свою рожу на компакт-дисках? Это первое.
1: Это первый.
5: И второй вопрос. Может ли сейчас какой-то исполнитель, обойтись там без мамы, без папы. И просто куда-то вообще выйти на сцену.
0: Ну,
5: спасибо
0: понятно.
5: Большое.
1: Понятно. Спасибо.
0: Ну, насчет вот размещения реп я действительно резко отрицательно отношусь, поскольку можно-то вообще музыкальный материал не записывать, а просто выпускать вот в формате компакт-диск свои фотографии и продавать их. Это то же самое слабоумие будет. Но это мое мнение. Что касается вот твоего мнения, было бы интересно теперь узнать.
1: Да, я как-то никак не отношусь, если честно.
0: Правильно. А второй вопрос. Насчет мамы и папы. Папа имеется в виду...
1: Сына можно,
0: папа,
1: Газманов,
0: который
1: сына,
0: денег дает. Да. Нет, имеется в виду, да. Имеется в виду финансовые вложения в проекты. И мы сейчас затеяли новый проект. Нам денег дали. Знакомо тебе такое выражение?
1: Да, папа. Ну, если есть у папы, если больше некуда девать, почему бы и нет? С другой стороны, он уже пропьет их все равно где-нибудь там в ночном клубе.
0: Конечно.
1: Если у него есть, ну пусть удовольствие дочке доставит, потому что если кому не нравится, ведь... Известна ведь певица, муж которой вкладывал в нее просто огромные деньги. И все склады просто были переполнены ее. И, так сказать, она израсходовала, по-моему, только на свою рекламу. То есть не она, а он. На ее рекламную кампанию, ее дисков, по-моему, больше, чем все наши там.

0: И мы продолжаем нашу беседу с продюсером, журналистом Назимом Надировым. Вы можете звонить нам по телефону 203-19-22, периодически общаться с нами, если у вас появляются какие-то вопросы или там мысли, к примеру. Ну, хотя в такое время вряд ли у кого-то появляются какие-то мысли. Вот. Только что мы прослушали композицию. Я думаю, что нужно все-таки рассказать немножко об исполнительнице.
1: Да, это была Лина Маляк. Это звучали композиции с ее альбома «Арабская танго». Вот одноименная песня была последней. Певица русского происхождения, проживавшая в Сирии. Сейчас она живет в Лондоне. Но она приедет в начале декабря. А если говорить по правде, то уже она же в Москве. И будет в начале декабря презентация ее альбома «Арабская танго», где на скрипке играет горячо любимый слушателями «Эхо Москвы» Гасан Мамедов, который уже некогда звучал на наших волнах, на ваших волнах. Вот. И альбом получился, по-моему, замечательный. И его презентуем в начале декабря, как в ЦДХ на Крымском валу. И я думаю, мы еще встретимся со слушателями там.
0: Вот заходил сейчас инкогнито человек, представился, просит, чтобы ты ответил, почему творчество, не знаю, кто это, правда, какого-то Мурата Насырина не является восточной музыкой. Может быть, ты в курсе.
1: А почему она должна являться восточной музыкой? Ответ можно? Этот вопрос. Вопросом на вопрос.
0: Я вот не знаю. Не знаю. И вот я вот за что купил, зато продал. Я ничего себе не навариваю. Прошу это учесть. Ладно, заходил еще некто Лумис только что. Интересовался, как вы относитесь к древнеарабской традиции отрубания руки за воровство?
1: Арабская? Ну, это не только в арабских странах, в других восточных есть эта традиция. Ну, к самому процессу, я думаю, он не очень, думаю, эстетично это все смотрится. Но к результату отношусь очень положительно, что, конечно, это же ведет к этот неизменно, к понижению количества краж. Вот к результату я отношусь позитивно, к самому этому я не знаю.
0: Меня, кстати, всегда это немножко удивляло. С одной стороны, ну, вроде человек что-то своровал, да, ему нанесли вот это вот увечье, да, по идее, тем самым лишив его, по идее, возможности каким-то образом зарабатывать честным трудом и провоцируя, наоборот, к дальнейшему какому-то полукриминальному образу жизни.
1: Ворованию ногами.
0: Ну, да, да, вот ведь, по идее, здоровье нации в целом складывается из здоровья каждого ее члена, не побоюсь этого слова. И тут вот такое самовредительство. Может быть, все-таки неразумно, а может быть, как-то стоило бы остановиться на тюремном заключении или на принудительных работах, например, в пользу обворованного и так далее. Вот как ты думаешь?
1: Ну, тюремное заключение, ведь это опять же из бюджета, Саша, все это из бюджета опять оплачивается. Вот я не пойму, как прекрасно себя чувствуют все те, которым не отрубили ничего, ни одним органом, которым они там напортачили, чего-то там наворовали, еще чего-то там сделали. Получается, мы эти, которые не воровали, продолжают работать, опять же, обворованные, работают дальше, платя налоги для того, чтобы содержать тех своровавших. Что же получается-то?
0: Тоже что-то не то. Что-то неправильно.
1: Может, не то отрубают, просто нужно придумать что-нибудь другое отрубать.
0: А, вот то, без чего можно работать, именно заниматься физическим трудом. Дай послушаем телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите,
2: пожалуйста.
0: Здравствуйте, глубокоуважаемый.
2: Я хочу спросить, какого вы мнения о рекламной кампании Дарио Фо, вы знаете, да, это вот лауреат Нобелевской премии по литературе 2019 года. Там у него очень много ипостасей. Это звучит так в одном из его шансонов. Петь не буду, чтобы не распугать дам, которые еще остались с вами у приемников, да?
0: Да-да-да.
2: Ага. Вот так, дословно. Я надеваю черные чулки с поясом, а он приходит, надирается, избивает меня и уходит кутить со своими друзьями, как вы. Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
1: Угу. По поводу этих
0: строк рекламных. То есть я так понял, что я с трудом, правда, понял, о чем вообще идет речь. Вот. Но реклама сильная. Мне кажется, что вот...
1: Реклама что, публичного дома или этих чулок этих?
0: Ну, а, видимо, тут все это в комбинацию идет. То есть, ну, я не имею в виду одежду, которая, кстати, у нас тут висит на плечиках. Это у нас одна из гостей забыла. Она приходила вчера днем, активная политическая деятельница, и забыла свою комбинацию. Ты поэтому не пугайся. Нет, может... ну, видимо, там все. То есть, и публичного дома реклама можно разместить. То есть, к примеру, вот он и уходит к своим вот там этим самым по адресу такому-то. И да, там, к примеру, там телефон, адрес. Вот. А да, то есть, в принципе, я считаю, что самое действенное...
1: Юноши, услуги, вот я... А? Один раз реклама там одной радиопрограммы была посвящена, прям помещена под объявлением юноши.услуги, интим, или там услуги, или что-то такое, прям в журнале, да. Вот я думаю, это не была ли реклама вот этого товарища выше упомянутого? Так ему дали все-таки Нобелевскую или нет?
0: Ну, я так понял, что он лауреат, значит, да? Видимо...
1: Не номинант, а лауреат, да?
0: Да, вот как сказал наш звонящий.
1: Сложные отношения у меня с этими лауреатами. Что-то я забываю постоянно.
0: С лауреатами тоже. Я вот очень с трудом понимаю. Лауреат, номинант, призер. А Афоня тут заходил, спрашивал.
1: Он разве уходил?
0: А он вышел, потом он сейчас ему появился, что-то вот опять вышел, то туда-сюда ходит, что-то то все там непонятно. Но он спросил, неоднократно он был в Средней Азии и видел, как певица и танцовщица там осыпают деньгами в моментах выступления. И говорит, вот если бы состоялось там выступление Филиппа Киркорова, был бы он осыпан деньгами, и какова бы была приблизительно сумма?
1: Был бы, конечно, осыпан.
0: То есть это просто как акт вот отдания дани. Ой, извини, что-то не то правильно.
1: Ну, как акт, это точно.
0: Да.
1: Вот, отдание...
0: А ведь ушибы можно получить, потому что, например, если бы мы закидывали их вот тяжелыми деньгами во времен вот этого канцлера германского, вот, дореволюционного, как его там звали, кайзера, да? Кайзеровской, да, Германии. Да, да. Такими деньгами можно было бы нанести серьезные побои и увечья танцорам. Вот.
1: Да, с другой стороны, если Филиппу, я не представляю практически, как это могло осуществиться, потому что танцовщицам-то понятно, куда суют эти деньги. Ага. А мужчинам обычно под шапку или под головной убор обычно. Там вот, если головной убор на голове, то вставляют туда деньги, купюры. Вот, суют.
0: Ну,
1: вот.
0: Да,
1: ну,
0: да.
1: Я не представляю, видимо, стремянка понадобилась бы поклонникам творчества Филиппа Киркорова, чтобы мог достать то место, под которое нужно было сунуть деньги.
0: А заброс?
1: А заброс просто вот, да, как листовки.
0: Ну, типа
1: бы.
0: Волейбол.
1: Да, ну забросали бы, конечно. А что делать? А что еще им делать там скучно?
0: Знаешь, я вот хотел узнать о твоем отношении к таким двум персонажам, которые вошли во многие дома россиян вместе с совершенно идиотской, конечно же, идиотской, русифицированной программой MTV. Но, тем не менее, там встречаются забавные моменты. Вот у Бивиси и Батхати, как ты относишься к данным двум персонажам? Ну, вообще, твое мнение. То есть, потому что, например, вчера Бивис и Батхат, два таких мультипликационных демона. Я понял, ты не в курсе.
1: Да, извиняюсь, конечно. Это... А где они
0: как
1: появились?
0: Как стыдно. Это же гениально, так же гениально, как Битлз.
1: Да. Ну, вот все гениальное прошло мимо меня, это я уже понял. Да. И, видимо, никогда не соприкоснется со мной. А что эти какие-то... Нет, у меня с мультфильмами просто очень сложные отношения. Сказками, да. И Дюма, и все эти сказки, и Жюль Верн. Вот мне стыдно очень, я филолог вообще. Но все это прошло мимо меня почему-то. Не знаю. Каким-то я не могу даже объяснить. И мама у меня библиотека, и отец в школе работал. И читал я очень много вообще. Просто практически днем и ночью читал. Но почему-то так и не прочитал ничего толкового и путного.
0: Ни Дюму,
1: да.
0: Ничего.
1: Вот ни Дюму не прочитал. Там. Ну, я начал первую страницу, потом... Гёте так и не прочитал. Очень стыдно. Вот. Но я не понимаю, о чем он пишет. А все понимают. Я спрашиваю любого 14-летнего, 16-летнего. Я говорю, ты читал Гёте? Почитал. Говорит, как? Ой, обожаю там Фауста. Я говорю, и ты все понял? Объясни мне. и объясняю, что-то мне объясняют, и все понимают, а я не понимаю. Поэтому вот эти и мультики прошли мимо его сознания.
0: А вот, ты знаешь, я, когда, помнится, прочитал первый и единственный раз «Ромео и Джульетту», вот, я так смеялся, вот, и чем привел в негодование вот даму, которая мне выдала данную книжку, вот, там, по-моему, перевод был чуть ли не пастернаковский, то есть, ну, серьезный, да, дядька, да, вот, вот, но, тем не менее, даже это не спасло, то есть, я попросту, вот, а потом я объяснил этой даме, почему я смеялся, сейчас я себе не буду позволять данные сентенции, вот, и она, вот, я так понял, сильно поколебалась, вот, в своей любви к подобного рода вот, классической серьезной литературе и поэзии, в частности. Вот, ну, мне интересно твое мнение насчет Ромео с Джульеттой и вообще вот, ну, с этой...
1: Ну, я хотел себя облагородить немножко, но, видимо, не получится. Нужно срывание всех и всяческих масок. Дело в том, что у меня с Шекспиром такие же отношения, как с Гёте. Вот.
0: И, я так и
1: Шекспира,
0: думал.
1: Да, мы не читали, да, сам понимаешь, филолог, что же тут с меня взять. А вот. Но я думаю, с ним я еще-то встречусь, с Шекспиром, я думаю, в отличие от других авторов. Зато я Тургенева читал, Саша.
0: Тургенева?
1: Да, нет, а вот Пастернак, ты говорил, Пастернак, «Доктора Живаго» я тоже не читал.
0: Ты знаешь, я тоже не читал.
1: Но зато удивляюсь, почему же так все обожают «Доктора Живаго» и считают гениальным произведением. Я не читал, но считаю, что... Не знаю, как это странно.
0: Я вот, как-то
1: хотя
0: тоже...
1: Хотя стихи вот, его вот... нравятся некоторые мне. Да. А вот... Опять забыл, вот я как
0: что... Наверное, про Есенина хотел сказать. Мне вот Есенин нравится очень.
1: Да.
0: Дико. Я тут врубился недавно, что это был такой настоящий, прямо первый, ну, какой-то прорыв, то есть такого безумия.
1: Через много лет вызвавший взрыв типа «Ласкового мая» в России, да?
0: Ну, естественно, любое явление, оно не проходит бесследно. То есть, если, например, где-то в деревне в 18 веке козочка, там, извиняюсь, родила двух козлят, то вот это может привести к тому, что прорвет в Неваде плотину.
1: Недавно племянница мне месяц назад говорит: «Дядя, отгадай, кого я прочитаю». И зачитала мне. Я понял, что это пародия, вот Вишневская или какая-то пародия на кого-то. Она на полном серьезе сказала, что это Есенин. И когда я посмотрел, действительно был Есенин. Почему-то я воспринимал это как пародию на что-то вообще. Есть некоторые стихи, но оказалось, что это не пародия ни на что, а вот просто Сергей Есенин. Но с Тургеневым, да, ведь еще хуже. Вот Тургенева я читал всего. Вот как-то мне что-то задело, не помню что. И я начал перечить «Вешние воды», как там это расставалось, там Амалия или кто-то с кем-то. Ну, Лапина, которая, короче, моя знакомая играла там что-то. Они на сене там что-то и на конях катались там.
0: Это постоянно у них происходит в данных.
1: Да, я прочитал, да, по-моему, все, что он написал. Даже, может, то, что я не писал. И видел дом его под Энбадене.
0: Дом.
1: Да, и я понял, конечно, что он нечестно вообще поступил, что он писал свои такие произведения. И это ведь все неправда, Саша, что он писал, что вот герой... Заметь, что у него странные герои вот эти, русские демократы.
0: Очень, очень странные.
1: И сам он и странный. Как вот можно было жить 30 лет в одном доме с женщиной, которую любишь, а она с другим? Это вообще нормально, как ты думаешь?
0: Ну, это какой-то садомазохизм такой, относящийся скорее не к физиологии, а вот к...
1: Ну, героев с физиологией, видимо, точно у было не то.
0: Да.
1: И их явную там, видимо, или импотенцию, или пидорастию он выдавал за демократизм, демократические взгляды. Потому что в главный момент они, значит, кружа головы бедным Калинкиным, там, или, не знаю, дворянским этим гнездам и всяким девицам. Самый важный момент, почему-то все его герои там в дыме, пыли, там, где только их нет, вообще эти герои все одинаковые. Самый главный момент, они совершенно исчезают вообще в туман, валят, и говорят, что их ждет революция, или там непонятно. Это совершенно... Это ведь отговорка нормального мужчины, если он долго ухаживает и кружит голову девушки, в самый нужный момент он просто не удержится, и в конце концов произойдет что-то. Нельзя там... А если революция его зовет, а какого хрена он вообще кружил ей голову? Надо было заниматься революцией, не надо было кружить голову этим девушкам.
0: Безусловно.
1: Вот, поэтому я думаю, что-то там не сходится с концами.
0: А знаешь, для меня вот, кстати, вот тут, ну, я понимаю, что я вот слабоумный, и то, что я сейчас скажу, может быть, многим не понравится, возмутит их, но тем не менее, для меня вот, скажем, Тургенев, вот Лев Толстой и Достоевский, они как-то образуют такого трехглавого дракона вот русской вот этой вот всей литературы тех времен. Вот я вот почему-то считаю, что за всех них вместе писал просто какой-то один человек на самом деле.
1: Ну, о «Войне и мире», опять же, как ты догадал, да. Можно и не говорить, я не читал.
0: Да, так же, как... а я читал как раз.
1: Да? Да. Ну, нет, вот у меня туда. Просто у меня остеохондроз развился, или наоборот, можно было его вылечить, потому что в 9 классе я начинал, первые 5 страниц прочитал, я мотал просто головой вот вверх-вниз, и нужно было смотреть внизу перевод.
0: А, вот как.
1: Да, поскольку французским я не владею.
0: То есть это как
1: да.
0: птица прям.
1: Да, и мне это все надоело делать, зато над Анной Карениной я рыдал в Новый год на 9 классе.
0: А вот Анну Каренину я как-то с трудом освоил.
1: Да?
0: С трудом.
1: Вот видишь. А зато вот это третий. А, Федора считаю Михайловича.
0: Да.
1: Я считаю, что просто его нужно изъять из обязательной программы.
0: Я тоже так считаю.
1: Я просто это действительно на полном серьезе считаю, что это калечит новое поколение русских людей. Да. Это просто какие-то аномальные психические процессы вызывают у них, потому что он, конечно, гениальный. Я был моим долгое время моим любимым писателем. Я очень много его читал, и, можно сказать, он оказал на меня свое пагубное,
0: это
1: также
0: видно,
1: пагубное
0: это
1: воздействие.
0: Это
1: да.
0: Видно.
1: Но я считаю, что он не должен быть обязательным писателем. Это вот особо экзальтированно можно слушателям прибивать. Я там привычку читать его произведения изредка там. Но насаждение его просто как обязательное чтение его вызывает у русских людей, по-моему, вот это именно достоевщину. То есть ненужное страдание. Это же от этого все идет. Многие беды,
0: беспокойство у них начинается. Страдания. Тяга к коллективным выступлениям в дальнейших. Каким-то объединением вокруг чего-то.
1: Ищется любой, ведь ищется любой повод у отдельных индивидуумов и коллектива.
0: Дабы просто впасть в депрессию,
1: да,
0: в какую-то.
1: Вот просто любой повод изыскивается. Не то, чтобы выйти из ситуации как-то и там каком-нибудь настроении терпимым. Нет. Нужно просто поваляться и там пострадать. Еще какой-нибудь повод найти, чтобы еще пострадать еще больше. Вот моя знакомая, окончив университет, ее распределили куда-то. Я пришел и вечером, в тот день, когда она должна была ехать на место работы, в Тверскую губернию, и застал просто дым.
0: Дым.
1: Дым. И ничего не видно. И там слезы, и вообще все остальное. И однокурсница валяется на кровати, и просто 10 тонн, или там, не знаю, 10 литров слез. Я спрашиваю, что случилось, дорогая? Она говорит, ты знаешь, где моя эта школа находится, когда меня распределили, там, 15 часов от Москвы. В общем, рассказ, как страшно долго. Час рыдает просто на моем плече, говорит, я рыдаю уже 7 часов. Я говорю, а почему ты решил, что тебя туда распределили? Она говорит, ну, потому что меня туда распределили. Я говорю, так тебя туда не распределили, говорю я. Между тем, распределение у нее в кармане и в сумке. Я помню, что совершенно не туда. Я смотрю, и она просто, приехав на вокзал, ей показалось, что ее распределили в какой-то Бережковский, там какой-то район, Тульск, там, или Клинской области, как это называется. Вот.
0: Почему рядышком?
1: Да, здесь? Рядышком, да. Совершенно рядом она, да, в полутора часах от Москвы. Ей же показалось, ей было лень достать свое распределение на вокзале и посмотреть, куда же ее распределили. Ей казалось легче просто посмотреть, спросить, где это находится, туда, где ей показалось, куда распределили, и рыдать 8 часов просто в комнате, просто исходиться, просто и курить одну за другой сигарет, вместо того, чтобы посмотреть и выяснить, что совершенно ей не нужно туда ехать.
0: Достоевщина.
1: Вот, это есть погубное влияние Достоевского.
0: Это, кстати, не шуточный разговор, это действительно вот... Совершенно верно.
1: До шуток ли сейчас?
0: Не до шуток, совершенно не до шуток. Вот сейчас заходил человек баллончиком, пока мы говорили, чтобы нас не тревожить, на стене написал следующее граффити. По-моему, любая информация занимает одну из самых дорогих субстанций жизни. Вот такая телега у него прошла мощная.
1: Субстанции чего?
0: Жизни.
1: Это композитор. Сегодня заходил композитор один умный. Я его еле выгнал, да, этот. Я не понимаю, когда субстанции. Может, он что еще дальше напишет? Более понятное.
0: Нет, ну вот здесь... Ну, тут очень много чего-то люди приходят, все пишут сейчас.
1: На фоне и мешает писать, всех расталкивает.
0: Ну, тут вот про Битлз что-то только кто-то сказал. Вопрос к замечательному гостю. Вызывает ли у вас протест программы «Эти забавные животные»? А также, какой сериал вы смотрите в последнее время? Это вот Михаил Михайлович на бумажечке мне передал сейчас, чтобы я у тебя спросил.
1: Сериал? А «Забавные животные»? Ну, там... Это там ведущий тот же, который с музыкой вот этот...
0: Такой эстонец.
1: Эстонец.
0: Мы эстонцы.
1: Из МГУ, да.
0: Да.
1: Вот поэтому я только знаю. Я видел рекламу на Кавказе, когда был. Потому что телевизор в аэропорту.
0: И да, очень удивился, что он, я видел.
1: Да, забавные животные, да. Я говорю, почему, какие же животные? Там были вроде люди, отгадывали музыку. Да, на меня посмотрели с удивлением, говорят, вы что, говорит, он ведет новую программу теперь.
0: А так ее уже переименовали, вот эту. То есть это просто особый цинизм, насколько я
1: теперь
0: понял.
1: Теперь животные меня... отгадывают, что ли, музыку?
0: Нет, вот та же программа, вот, которая «Загадай музыку», вот у него называлась.
1: Теперь «Загадай животных».
0: Это под про животных. То есть у них, я так понял, что это... Эти забавные животные, то есть люди, которые отгадывают музыку, в данном случае их вот называют животными. Я еще удивился, до чего, в общем-то, вот
1: прогалтейцев
0: своих, да, вот дошли уже до точки, унижая нас.
1: И после всего этого можно задавать вопрос, как можно относиться так же, как...
0: Да, конечно, резко отрицательно.
1: А что касается сериалов, да?
0: Да.
1: Из сериалов вообще всех, и... Дружинина, по-моему, или кто вот снимал этот... как это? Как Леонозова?
0: Саша. Леонозова.
1: «17 мгновений» кто снимал?
0: Ты имеешь в виду режиссера?
1: Да.
0: Это что? Ты хочешь, чтобы я тебе ответил?
1: Она мне в 80-м году хотела внести вот «Красную книгу». Сказала, что она первый человек вообще в СНГ, ну тогда в СССР, который не смотрел ее фильмов. Но это было искренне, да. А смотрел я только из всех вообще сериалов мира, я видел только одну серию «ТАСС уполномочен заявить».
0: Ну это страшное кино.
1: Да, и просто по просьбе больных трудящихся в Чимкенте я посмотрел эту серию, когда я там лежал в больнице. Вот. И Брежнев был в Семипалатинске, Саша, в это время. Поэтому сериал «ТАСС уполномочен заявить» переносили на более позднее время. А в больнице это не разрешали смотреть. И все вообще пациенты клиники бросились ко мне, зная, что главный врач относится ко мне хорошо. На зим не могут упросить его.
0: Просто зашите.
1: Да. Я зашитыл их и попросил их вообще, то есть главврача разрешить смотреть там сериал в час ночи, а не там в 9, например. И вот сейчас ночи, да. Ну и, естественно, был наказан за такую доброту.
0: Ну, я бы и не удивился.
1: Потому что
0: я
1: к часу ночи все заснули, которые хотели посмотреть. И все ушли. Но я из принципа, назло всем, досмотрел этот сериал. Там девица какая-то собачка бегала, кого-то там в номере гостиницы убили.
0: По-моему, тебя подставили.
1: Да. А на утро все начали меня расспрашивать. Я же тоже я никому не рассказывал.
0: Это верно. Вот заходил Хэнк один, он, во-первых, спросил, там товарищ у него интересуется, почему, говорит, к вам не заходит женщина, заходит, но просто ничего умного они не спрашивают. Мы, как правило, просто их общупываем, хлопаем и, в общем, тут складываем. А вот Хэнк спросил хороший вопрос. А вот тут зашел... Только что голова лохматая влезла сюда и сказала что просто фразу. Говорит, ее звали Татьяна Лязнова.
1: А, ну вот, я и говорил.
0: Такие образованные у нас люди. Да, вот, что интересуется, думаете вы о рекламной кампании бывших жен, которую они проводят среди своих детей в отношении бывших мужей? Интересный вопрос.
1: Да, это, между прочим, серьезный вопрос.
0: А ведь это очень распространенное явление. То есть, например, причем, как ни странно, среди женщин эмансипированных. Вот, те, которые как-то попроще, они и...
1: Не разводятся, и компании, соответственно, либо, не проводят.
0: Либо если и разводятся, то они как-то очень щадящий такой берут режим в отношении своих бывших вот половин. А вот те, которые эмансипы или бизнес-вумен, как тебе нравится, кстати, бизнес-вумен. Я тут видел базетку одну, показывали по телевизору, спрашивали. Певица она поет, знаешь, что? Эти ласковые глазки, эти ножки. Голубые ласки. Такая вот
1: она же бизнес-вумен, да?
0: У нее спросили, типа, говорит, ну, ты сейчас уже морщина у тебя появилась, ты, дескать, уже все, ну, вот в тираж скоро должна выйти, как ты планируешь, дескать, дальше, типа, Галя, там, по-моему, Галя Салтыкина, как ты, говорит, это самое, будешь вот дальше-то жизнь планировать? Она говорит, я планирую купить себе компьютер и стать бизнес-вумен. Ну, на этом моменте, честно скажу, мне стало плохо очень с желудком, пришлось пойти канат откинуть, потому что я такие вещи очень тяжело почему-то воспринимаю. Меня это бесит, как бы, красная, хотя я не знаю,
1: бесит ли. С другой стороны, Саша,
0: да.
1: А кому же, как не ей, заниматься бизнесом в этой стране, особенно после последних событий, что ты предлагаешь нормальным людям заниматься, когда все блокировано, все банки не работают? А что, повесь ноутбук на плечо и ходи, хоть глазки, хоть там, не знаю, что, хоть что. И вот как раз таким людям и те, кто мог заниматься, или уже давно их выгнали, или они уехали, или их застрелили уже. Потому что остается только вот этим девушкам, как-то Бутыркиной, вот, заниматься этим бизнесом.
0: Я предлагаю обратиться к звонкам наших глубоко уважаемых. 203-19-22 крутят пальцы по всей Москве. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Ольга, судим. Я не могу уйти из дома. Возраст, знаете, не позволяет.
0: Спасибо. Вы знаете, мы послали бригаду, сейчас она вас вынесет. Если знаешь, что вы слишком тучный, то будете выброшены, собственно, через стекло, потому что, я знаю, с вами это неоднократно проделывали. Вам это даже нравится, несмотря на возраст. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Вот чувствую, опять вам ваш дядя звонил.
0: Сейчас нет. Это, в общем-то, мы оказываем помощь очень часто людям на дому, там, кто не может выйти или войти, мы там вносим, иногда путаем, то есть вносим не в ту квартиру, то есть куда, откуда надо вынести, они там по двое, по трое, бывало, кучкуются. Потом у них появляются дети, семьи.
1: Жены, ну, что, жены.
4: Там скандалы появляются.
1: Жены, которые разводятся, проводят потом кампанию против мужей.
0: Да, но я думаю, что вы звоните неспроста, видимо, хотите что-то от нас, да?
4: Ну, конечно, я хочу.
0: Денег у нас нет, я сразу... А, спросить можно, да.
4: Вот, то есть, в принципе... Вот ведь откуда появилась восточная музыка там вот? Вы говорите, восточная музыка, там восточная культура. Ведь как это все произошло? Ведь известно, что поначалу ноты изобрели в Европе. Ну вот, значит, когда по большому торговому индийскому пути там, значит, носили всякие товары туда-сюда, вот, а купцы-то они, в общем-то, музыке не подвержены, поэтому они, значит, бумагу с нотами использовали в качестве обертки там для этих семечек разных и так далее. Вот. Потом, значит, они вот эти все листы попали туда куда-то, вот в восточные страны, а там, значит, местные мудрецы стали, значит, думать, что с ними делать, поняли как-то по слуху, что это вроде музыка, но ведь тут в чем дело? Ведь европейская письменность, как известно, слева направо, а арабская, наоборот, справа налево. И поэтому они стали располагать листы так, чтобы читать там все можно было именно справа налево. Ну и получилось, как вы понимаете, что нотные листы оказались вверх ногами. Значит, мало того, что строчки музыкальных произведений считывались в обратном порядке, что совершенно, в общем-то, перепутывало замысел композитора. Вдобавок еще и вот интервалы между нотами тоже все перепутались. То есть диезы, си бемоли, они уже не к тем нотам вот относились. Там, в общем-то, эти все увеличенные секунды появились. Вот. А вот вы говорите, вот восточная музыка, на самом деле это просто ведь результат прочитанных по ошибке вверх ногами вот европейских нот.
0: Да, понятно. Как вас зовут? Спасибо. Как вас зовут, да?
4: Меня зовут Вениамин Арсентьевич.
0: Вениамин. Просто я скажу вам, Веня, вы очень правильно сказали.
1: Да, все, нет, исторический все правильно ракурс. Рассказали, да. Вот, кстати, только единственное, что да. Я было неправильно во всем этом, что я не говорю восточный. Что я сказал? Разве я говорил восточный?
0: Я не сказал слово восточный, это я сказал.
1: А, ты говорил.
0: То есть это все оплеухи, в общем-то, по мне лепят.
1: Твой огород, да. Единственное, что небольшой момент, что вы перепутали само доминанту, так сказать, с обозначением, саму суть. То есть восточная музыка, говорите, ноты пришли. Этот, музыка является самой сутью, так сказать, а ноты являются для ее записи обозначением. И то, что не было нот, так сказать, не обязательно, что не было этого. Есть много вещей, для которых мы еще не придумали ни формы записи, ни вообще даже слов обозначения.
0: Например, запах. Вот как мы, например, передадим вот потомкам запах. Да, запахи, уходящие запахи, например, как
1: уходящие, вот, да. Женщин, которые вот здесь проходят.
0: Женщин, которые,
1: вот.
0: Как мы это передадим?
1: Да, и если мы еще их не обозначили, это не значит, что этого нет на самом деле. А так во всем, конечно, все совершенно верно.
0: Вот тут зашла женщина, кстати, к нам. Единственным с умным вопросом, говорит Лаэрский, благодаря тебе я нашла друзей, очень хороших друзей. Васю и Сережу, еще Петю и Костю. А дальше такая просто фраза она сказала. Что ты можешь сказать о профессии учитель? Прям вот так на ухо и быстро-быстро убежала, оставив после себя шлейф Пуазона польского. Ну, я по профессии учитель ничего не могу сказать.
1: Я в коридоре
0: сказать.
1: Прочитал тут об учителях.
0: Написано, да? Уже там баллончиком кто-то написал.
1: Баллончиком там эти, по-моему, ваш главный редактор или там...
0: Да, он иногда граффити занимается здесь.
1: Да, и вот там было написано, фотографии всякие были и вообще что-то такое.
0: Кстати, ты обратил внимание вот на нашу галерею вот этих фотографий?
1: Да, да,
0: там
1: конечно,
0: знакомых
1: обратил.
0: Много ли тебе людей? Вот лиц, которые тобой действительно уважаемы, которые внесли существенный вклад в развитие российской, скажем, культуры, экономики или там на худой случай политики.
1: Ой, Саша, знакомые лица встречаются, но вот по причине того же, вот, что я не очень часто смотрю, газеты я вообще не читаю, а телевизор не смотрю, поэтому несколько лиц я опознал, и даже кому-то проникся. Помню, но сейчас я не вспомню. Сейчас я вспоминаю.
0: Нет, просто тех, ты пальцем ткнешь, я сниму, тебе заверну, унесешь сама.
1: А, можно, да?
0: Там нет, еще я раздаю тут все, что попало.
1: Половина, просто кризис, я не понял, кто они. Ну, видимо, они меня тоже не знают.
0: Возможно, которые нравятся, там просто не обязательно знать, кто они. Сам придумаешь, кто там, подпишешь, это неважно. Там масса бездельников. Вот вопрос к тебе. Тут Волков заходил, спрашивал. Кстати, такой вопрос очень щепетильный. Не испытываешь ли ты неловкость в момент просмотра рекламы, связанной с интимно-аптечной деятельностью?
1: Я не испытываю никакой неловкости. Хороший, потому что я не смотрю, да. Хороший, мы должны испытывать неловкость от того, что я не вижу.
0: 203-19-22. Ваши вопросы на зиму Надиру. Естественно, я тоже буду по мере своих возможностей как-то участвовать в беседе. Да. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Вы в прямом эфире.
5: Алло.
0: Да-да-да. Вы не волнуйтесь так. Мы вас отлично слышим. Если вы волнуетесь, я могу вас выключить, а потом перезвонить его или нет.
5: Алло.
0: Да. Нет, вы все-таки волнуетесь. Нет? Или не волнуетесь? Алло. Да говорите
5: как
0: же.
5: Как вы относитесь к буддийской культуре вообще? И как вы относитесь к джа конкретно вообще?
0: К богу джа, как вот мы относимся, и к буддийской культуре. Но это несколько же несовместимо, в том смысле, что они параллельные, но вот...
1: Кто параллельный-то?
0: Да я сейчас посмотрел просто вот на осанки, которые делают дети наших сотрудников. К зиме мы устроили между детьми наших сотрудников конкурс по изготовлению зимних санок. Вот, я сейчас посмотрел...
1: К буддийскому празднику?
0: Нет, просто. Почему зима будет? Ну, это я не к тебе, то есть зима, время года придет, а кататься на мне нужно, знаешь, пословица.
1: На зиму санки нужно.
0: Да, готовь эти сени с изморозку, как рыба об лед, бах, и молчит. Кстати, о пословицах. Вот ты можешь
1: сказать какую-нибудь? Да.
0: Спасибо, да. Так вот, и вот у нее параллельные получились, потому что у всех остальных детей, у них там все в расперды. Одна вот даже девочка, не буду называть чья, сделала крест-накрест. Будьте здоровы. Вот крест-накрест санки сделал. Понимаешь, как она будет ездить? Я говорю, Люсь, говорю, ну ты вот как ты будешь кататься зимой, у тебя же крест-накрест санки. Она говорит, главный конкурс, а вот там как кататься, не важно.
1: На санках не обязательно кататься.
0: Да, безусловно.
1: У меня были самые красивые санки, мне папа их привез.
0: У тебя сани были, не
1: да,
0: санки.
1: Да, но второе, что не было снега.
0: Но снега не было.
1: Но они были самые красивые, и там с тормозами.
0: Назывались Volvo у тебя санки, 940. Да, да.
1: А к буддизму нормально отношусь очень даже. И к Тибету хороши вообще.
0: Кстати, свободный должен быть Тибет. Надо нам будет после, когда закончится эфир, сделать пикет, тут пикетировать кого-нибудь, чтобы Тибет сделали свободным.
1: Давай, с Афони будем пикетировать.
0: Афони тоже, он так присоединится.
1: И этих возьмем.
0: Этих не
1: плакаты,
0: будем брать.
1: Портреты,
0: а плакаты возьмем, вынесем, будем нести их перед собой, все со стен снимем, да. Насчет бога Джа. Как, то есть, попросту говоря, спрашивают, видимо, пыхаем ли мы или нет. Это проще я перевел так. Угу. Иногда.
1: То есть, посещаем ли эти клубы молодежные, то есть можно так интерпретировать, где пыхают.
0: Танцуем ли мы рейв, попросту говоря.
1: Глотаем ли или нюхаем ли марки.
0: Да, ну нет.
1: Сейчас прямо расскажем, да?
0: Мы, я могу сказать, зная несколько музыкальные вкусы Назима Надирова, свои вкусы тоже, что мы очень положительно, да и вы это знаете, положительно относимся к регги-музыке. Вот, Альфа Блонди, в частности, группа, вот, которая там вообще у человека глаза красные. Он так с богом Джана общался. У него они глаза, у него пучат там вот, жилы в глазах. Он может глазами убить прям.
1: Не, очень позитивно.
0: Очень, очень позитивно. Еще телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый.
6: Здравствуйте, гость. Извините, не вовремя подключился.
0: Да, это бывает. Это наша вина просто.
6: Не знаю имени гостя.
0: Его зовут Назим.
6: Александр?
0: Да.
6: Тут такой вопрос созрел. Вот вас напугала эта девушка, как ее Мария, как ее... Который хочет стать бизнес-вумен.
0: А, понял, да.
6: Вот. А меня тут сегодня тоже по телефону напугали.
0: Да.
6: И я хотел бы у вас проконсультироваться. То есть, как его, уехал товарищ к невесте. И сказал, ты, дескать, вот позвони, телефон оставил. Вот я позвонил туда через определенное количество времени. А там какая-то женщина сказала, мы, сейчас дословно вам передам, мы конкретно затусовались и отвисли. Я испугался, думаю, что это значит. Вот, ну, испугался показаться невежественным, бросил трубку. Вот сейчас теперь сижу и думаю, что это означает. Вот хотел, я не очень начитан, хотел бы у вас проконсультироваться, что это значит.
1: Давайте вместе перезвоним в прямом эфире. Телефон вы нам скажите и спросим что-то там.
0: Нет, я боюсь, ты что? Нет.
6: Вот отвисли, вот конкретно.
0: Понятно, спасибо. Я вот, ну, я бы, в принципе, не стал бы вешать трубку, а начал бы на всякий случай кричать туда «Милиция!» Ну, потому что, глядишь, как-нибудь воздействовало бы. Ну, когда бывает, страшно, надо всегда кричать «милиция».
1: Ну, почему? Это же так нормально после катания на санках там или чего-то там.
0: Отвиснуть.
1: Отвиснуть вообще-то.
0: Не, ну, я так полагаю, что, в общем, что-то там такое произошло, связанное вот с кем-то, кто более вульгарен, чем этот бог Джа, но более такой радикален в своих воздействиях на психику, скорее всего. Вот на тему «отвисли». Потому что, а может быть, просто телефон был плохой. Было, имелось в виду, зависли, дескать, мы тут зависли.
1: А может, вы не туда попали просто, а к этой
0: бизнес-этой... Есть такая, кстати, мерзость. Я извиняюсь, что я вот говорю сейчас, как-то у меня вот эти созвучия пошли. То есть иногда слабый мозг, он начинает как-то дебилизмом заниматься. Еще есть мюсли. Тоже мерзость такая. Вот слово «мюсли» я бы запретил.
1: Музыкант из Питера, я тоже. Ее кличка «Мюсли», я и называю «Мюсли».
0: Какой ужас. Ты знаешь, кстати,
1: еще хуже, чем сами «Мюсли». Нет, ну «Мюсли»-то ничего, кстати.
0: Ну, некоторые встречаются. Хотя я с трудом представляю, что это. Ну, вообще все, что встречается, иногда что-то хорошее попадается. Я знаю, что-то подумал. Mm-hmm. Вот смотри, например, вот этого президента Югославии, да? Как его, Милошевич, да?
1: Угу.
0: Вот все говорят, например, по телевизору, да, типа, выступил президент Югославии Милошевич. Ну, просто, а почему это не говорит, например, про нашего, типа, там, Николаевич выступил? Я предлагаю всех по отчеству называть, просто, ну, уподобляясь вот Югославам в их простоте, потому что...
1: Слушай, а в русском языке вообще были фамилии? Вот я недавно что-то летел куда-то и думал. Откуда взялась эта дурацкая манера говорить по отчеству?
0: Непонятно, называть? Я тоже не понимаю.
1: Но... Если это была исконная русская манера, тогда нужно фамилию убрать, потому что, ну, получается, ну как это? Это,
0: я
1: это
0: бы только отчество оставил, и все.
1: Да. Так это было раньше, там Петровна.
0: Петровна, да.
1: Демьянова, да. Там Демьяновна, там, или Демьяних какая-нибудь.
0: Да,
1: там,
0: да. Там Иванна.
1: Да.
0: Так, а к примеру, да.
1: Имя, отчество и фамилия. Но это просто аномальная какая-то. И вот все так...
0: Ну, кстати, ты знаешь, вот на Востоке там вообще у них длинные вот такие мощные, там и не выговоришь.
1: Ну, они же в быту не применяют, правильно? Это только когда тебя спросят, чей ты там... Вот, сын того-то, того-то. И когда он, и начинаешь там родословную свою перечислять. А в быту-то у тебя одно имя, например, некоторых. И даже очень демократичное. Вот, например, вот там у Карачаевца, например, там сейчас был в Карачае. Называется и старший, и млад называют друг друга по именам. И на «ты» все. Вот. Там к тете, к дяде, там, 70-летнему обращаешься по имени, там, Назифа, привет, как ты там тут... А у нас почему-то вот есть тоже от комплекса, видимо, неполноценности. Очень любят какие-нибудь бухгалтеры, 22-летние, там, не сложившиеся, еще совсем как-то не созревшие, чтобы их именно вот они крепливым, писклявым голосом требуют там, «Александровна! Называйте меня Александровной!» И вот, или там, то есть они очень так гнусно реагируют, если их без отчества называешь.
0: Давай музыку послушаем.
1: Да, это...
0: Это?
1: «Гирьям Экунам» таджикская.

сейчас в Москве вот уже скоро без 10, как настанет. И мы вот пока до конца будем сейчас слушать музыку, а мы с Назимом выйдем, проверим Настю, потому что там надо, во-первых, сейчас и температуру померить, и сделать клизмирование срочное, потому что пришло сообщение, что пучит ее сейчас. Мы должны помогать своим ближним, то есть мы исчезнем где-то минут на 10, вернемся сейчас. Подождите, все, лады? Пошли, да? Все, идем.

0: И я напоминаю для тех, кто только что включил свои радиоприемники, это меня так научили вчера разговаривать, типа такую фразу говорить, что в гостях у нас продюсер, журналист Назим Надиров. Мы вот с вами перманентно тут общаемся, хотя слово «перманентно» мне, например, ничего не говорит. Но тем не менее, пока мы вот слушали замечательную музыку, приходило много людей, вот заходила женщина Галя сюда и шепнула мне на ухо, чтобы я попросил тебя, чтобы ты спел что-нибудь вживую. Сам. Будешь что-нибудь петь? Или ты не любитель песенного творчества?
1: Я пою так же замечательно, как и рисую.
0: Понятно. Да, это тогда лучше не стоит, Галя, в другой раз. Виктор спрашивает, вот он заходил сюда и спросил, когда, Александр, говорит, вы последний раз были на исповеди? Ведь я исповедовал последний раз неделю назад, но наслушался такого от наших сограждан, что, видимо, с этим делом завяжу навсегда, потому что я понимаю, что приходит как-то душу излить и так далее, но для меня это очень трудно слушать. То есть там уже не то, что грехи у людей, а грешище мощнейшее. Поэтому я все реже и реже сейчас исповедую. Вот Савелий тут просунул свою лысую головку, голову, в смысле, сюда, в дверь, и просил у тебя узнать, что бы ты сделал, если бы стал президентом. Кстати, такой опрос сейчас проводят базитические телевизионщики.
1: Президентом Курдистана или чего?
0: Ну, просто президентом.
1: А, просто президентом.
0: Ну, любым, например, президентом какого-нибудь банка или страны.
1: Вот когда я читал какие-то интервью, и там вот многим задают такие вопросы. По крайней мере, когда я учился в школе, вот всем задавали, вот если там, если вы были президентом, я всегда очень много думал, вот, что сколько у меня было вариантов ответа. Думаю, я бы сделал и то, и другое, и то, и другое. И столько всего я бы хотел бы сделать. Но вот к настоящему моменту я понял, что я бы ничего не хотел сделать и не хотел бы быть президентом, видимо.
0: Я вот иного ответа от тебя не ожидал. Тут заходил Николай, он паспорт мне показал свой, там прям прописка, то есть на улице Усиевич он проживает, и спросил, стали бы мы с тобой смотреть продолжение фильма «Место встречи изменить нельзя», и как мы относимся вот к человеку с погонялом «Кирпич», который там играет, ну, одной из ролей. Я, мое отношение все знают к этому фильму. Замечательный фильм. Один из немногих фильмов, вернее, сериалов, который, на мой взгляд, достойны уважения. В основном благодаря, конечно, актерской игре Владимира Семеновича Высоцкого, потому что вот этот второй, он явно переигрывает усатенький Павка, который Корчагин.
1: О дедушке говорят, да. Я вот минут 20 смотрел, кстати, недавно повторяли где-то. Я вот тоже был в гостях и посмотрел тот момент, когда они приходили. Конкин пригласил Высоцкого к себе переночевать. То ли над Высоцкий напросился. Вот. И мне понравилось, да, очень замечательный фильм. Жалко, что действительно, что я не смотрю телевидение и не видел его полностью.
0: Да.
1: Но я бы посмотрел его продолжение.
0: Да, и я надеюсь, что снимут.
1: Если бы смотрел телевизор.
0: Хотя уже вряд ли с такими актерами. Далее. Вот тут заходил человек... Очень странной внешности. Я видел, что так немножко на него посмотрел с опаской, но он безобидный, он постоянно нас слушает. А может, это дух вообще, батька Махно, в общем, он себя называет. Уважаемый Назим, он тут написал на бумажке, на коряву, можете ли вы ответить, где, можешь ли ты ответить, где берут продавцы черкизовского рынка записи с восточными мелодиями? Ведь известно, что в Москве подобный материал крайне трудно найти. Неужели они, дескать, привозят это все с собой?
1: Вот, Савелий?
0: Савелий? Нет, погоди, почему Савелий? А, в общем, зови Савелий, какая разница?
1: Да, это, к сожалению, не у меня берут это все, потому что единственное место, где это издается действительно в России, я думаю, в этом я уверен, это моя фирма «Доманос Рекорд». Но, к сожалению, к большому...
0: Реклама.
1: Начинаем.
0: Срам.
1: Хором повторять начинаем. Вот, к сожалению, не у меня, да. Но мне многие очень рассказывали, что на черкизовском рынке есть даже видеокассеты с выступлениями артистов, там Олега Фезова и аудиокассеты. Вот. Где это, по-моему, они ниоткуда не привозят, а дома у себя просто самым наглым пиратским образом просто переписывают и очень плохого качества продают кассеты. А можно было бы купить их. Вот реклама. Почему бы не сделать рекламу? «Путь к себе» очень эзотерический из центра. «Путь к себе» — Ямское поле. Это Ленинградский проспект, дом 10А. И кто хочет действительно хорошую, хорошо записанную, не пиратскую, а такие произведенные компакты, то они там есть большой очень выбор восточной музыки, суфийская музыка, и тувинская.
0: Ну, сейчас они, наверное, стоят немерных денег. То есть дело в том, что пираты-то опять, мы же сейчас вернулись, знаешь, куда? Мы вернулись в 92-й год, когда $100 это были гигантские деньги, в общем-то.
1: Да, я помню те времена, когда...
0: И тогда, кстати, процветало аудиопиратство со страшной силой. Если ты помнишь, все ларьки были забиты записями там. Причем, например, я вот, ну, себя отрекламирую. Даже некоторые такие, у меня их нету. Вот, а они пиратски пишут, понимаешь? Поэтому в данном случае вряд ли как-то поможет, мне кажется, очень.
1: Но они очень недоработали. Действительно, это нужно отдать должное, потому что есть записи концертов. А вот Олега Феза, например, помянут на видеокассетах. Даже те выступления, которые я не видел. А почему-то они продаются. Где их записали, когда состоятся эти концерты, я даже не догадываюсь.
0: А ведь обидно, с другой стороны. Обидно.
1: За Фезова.
0: За Фезова, да. Вот просят тебя рассказать, как делать плов. Я вот недавно, кстати, срежиссировал новую программу от экс-певца, который сейчас занимается по телевидению готовкой продуктов. Как раз там я, в общем-то, ему показал, как делать. Он все это выполнил. Но, тем не менее, я думаю, что для нашей аудитории, они тоже не все любят телевизор смотреть. Может быть, как-то ты дашь свой особый такой рецепт от Назима Надирова по плову. Или хотя бы вкратце что-то, например, добавить.
1: Ну, я очень люблю, да, плов. Его очень часто готовят на афганский манер, там, на таджикский манер, на узбекский манер, на всякие там виды плова. Мой совет – иметь хороших друзей, которые любят готовить, в том числе плов. Вот я так поступаю, например. Они сами приходят ко мне, даже казаны приносят тяжелые, потому что его нет. Вот остальные нехорошие артисты, вообще всякие знакомые, обещают мне лет 20 подарить казан. Все просто.
0: О, я знаю, что такое казан. Я...
1: Да, но ни разу не подарил никто его.
0: И в нем очень классно. Мы тут недавно, в общем-то, ездили на дачу, где в данном устройстве, это такой, я объясню, такая байда, сделанная из специальной стали, из какой-то типа чугунка, попросту говоря, только форма другая.
1: Да.
0: В масле в нем там готовят всякие. У меня есть замечательный товарищ, повар. Он, кстати, раньше работал личным поваром вот в высших правительственных кругах, то есть там обслуживал вот уволенных нынче, там вот Виктора Степановича и компанию всю. Вот он там в этом казане что только не делал. А я в шутку называю, ты знаешь, так я острю, я называю казан казуаром. Есть такая птица казуар. Ну, такая птица, она не летает, ходит. Это. Зато ходит везде, ты знаешь. Ну, вообще птицы, они вообще ходят куда ни попадя. Конечно, повсюду.
1: Как-то я вот у меня с фауной и флорой, вот как и со многими другими вещами, да, как мы выяснили. Сегодня у меня проблема. Я не отличаю, вот когда там пишут синица там или что-то там села там на подоконник, или там что-то там начинает долго описывать, что-то, какие-то, как какие птицы там что-то там делали. Не знаю, странно, казалось, я 17 лет прожил в деревне, но не отличаю. Вот если голубь, то я понимаю, что это вроде голубь.
0: А остальных как-то не идентифицируешь.
1: Ну, курицу еще отличают. Курица вроде бы как. Или там петух, например. А что там какие-то еще вот эти, которые, как ты назвал, казаны вот эти летают?
0: Казуар есть. Да. Есть казуар, а еще есть этот дрозд. Ну, дрозда я, например, тоже так слабо себе сейчас представляю визуально. Да, ну вот тут заходил Армен Рубенович, зачем-то написал свой телефон, причем мне на руке чернильной ручкой, непонятно, к чему это все. И вроде я так типа заподозрил что-то, думаю, мало ли, так оставил вот Армен Рубенович телефон, вроде я не похож на такого, но он сразу поправился, говорит, прошу, говорит, передать для моей любимой супруги. У меня аж как камень с сердца упал, думаю, слава, не в этом дело, да. Ну, да, запись Фауста Папетти. Вы знаете, уважаемый Армен Рубенович, сегодня наша программа посвящена несколько другой стилистике, поэтому...
1: Другому вряд, Фаусту.
0: Да, да, позвоните, вот, например, в стол заказов какого-нибудь там радио, там, ну, это я не то, что вас отсылаю, ну, какое-нибудь в другое место, где вот прям с радостью вот вам еще обсудят что-нибудь, да, с вами. Вот тут иракез заходил. Говорит, сегодня по старому времени вся программа идет. Неужели она будет до 6 часов? Нет, иракез, мы все уйдем раньше, не волнуйся. Вот.
1: Он напугался, думаешь?
0: Безусловно, безусловно. Ну, а как ты думаешь?
1: Какой нетерпеливый, что он.
0: Да, ну что, я предлагаю обратиться, например, к отслушиванию телефонных звонков. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, как сказать.
2: Хорошо.
0: Да. Говорите.
2: Вот. Вот. У меня вот, вообще говоря, вопрос к человеку, который, в общем-то, мог бы прояснить на самом деле ситуацию, связанную с некоторыми тут вещами. То есть дело в следующем. Насколько мне известно, где-то в Киргизии существует такой новый способ, или, может быть, относительно новый способ преступного бизнеса, в котором используют сорок для, в общем-то, отлова из золотоносных шаг специального песка. Тьфу, золотого песка. То есть как, ловят сорок, их не кормят там пару дней. Вот. Потом их запускают в шахту, они, склевывают все блестящие предметы, а потом их ловят, соответственно, там спарывают и так далее. Вот. И вот, соответственно, в одной из прошлых передач, когда у вас был какой-то там орнитолог, вот представители этих кланов что-то звонили, сильно ругались на вас. Ну, я думаю, вы помните.
0: Да.
2: Вот. Будьте здоровы. В принципе же ведь не секрет, что на эти деньги, они же не только там для...

0: написано Герцен. Инициалы не помню. Сорока-воровка. Что делать или с чего начать? И вот, оказывается, нужно было это с сороки-воровки начать.
1: Было, что делать? Ты что?
0: С чего начать? С ворования, да, вот, киргизского золота.
1: Вот отношения, вот ведь действительно очень много случаев, когда животных используют вот,
0: в грязных целях.
1: В грязных целях, да. То есть я не имею в виду тут там зоофилию какую-то, а именно вот в целях хищения там крыс разных, там, вот, там собак, там, например, я знаю, что сейчас новый бизнес такой, это заставляют собак своих дрессируют, чтобы те вот выхватывали у прохожих сумки, не кусали их и убегали стримглав. И так далее. Это сейчас процветает. Кстати, хорошо играет, да, человек нам на рояле?
0: На рояле хорошо играет. А как ты думаешь, да, если поймают того, кто посылал собаку, чтобы она своровала сумку, ему будет отрубать руки?
1: Ты знаешь, собака в данном случае не пудель какой-нибудь там замотанный, а вполне там взрослый, там это дог или так далее, пойди поймай его. Я бы, например, с догом биться один на один бы не стал.
0: Да я бы отдал все, да?
1: Конечно, бы отдал.
0: В том числе киргизское золото, все.
1: Да все бы отдал, лишь бы он ушел и ко мне больше не лез. Ты не будешь говорить про животных? Ну ладно.
0: Не будем. Нет, ну для этого есть общество защиты животных. А, вот мне кажется, вот эти псевдозащитники животных, которые под видом защиты этих животных, из которых делают пушнину. Вот недавно же какие-то тетки были экзальтированные, там где-то кричали. Да, я долго думал, вот действительно ли они так этим теткам жалко, этих животных. А потом подумал, что, может быть, они подкуплены
1: как
0: производителями или фабриками, фирмами, которые производят искусственный мех.
1: А может быть, они подкуплены и теми, кто производит натуральный, потому что я знаю, что сейчас...
0: Против выступали в натурального меха и натуральных шуб.
1: А то, что сладок запретный плод, сокращенно СПП. Вот синдром СПП вполне возможно работает.
0: Вот что-то какая-то конкурирующая фирма, я помню, когда в Афинах летом на меня набросили, когда вышел с парохода. Какие шубы? Я думал, это шутка какая-то, непонятно. Все на русском языке почему-то хотели, чтобы я купил какую-то шубу, а потом понял, что...
1: Евгений тут заходил. Уважаемый Назим, просил тебе передать. Как вы относитесь к рекламным объявлениям, печатаемым в газете из рук в руки? Кстати, хочу сказать, смешная газета, она вот является, на мой взгляд, таким зеркалом, в котором отражается вот вся наша действительность. Причем и экономические все трудности, и проблемы, и там...
0: сексуальные.
1: И все, вообще все. То есть вот ты читал ее вообще?
0: Нет, у меня знакомая однокурсница. Давал там объявления частного характера. Я встречалась с разными людьми, заводила с ними интимные знакомства. О чем мне рассказывала на кухне вообще каждый день.
1: Это такой путеводитель в мир современного человека, в частности, москвича, на мой взгляд.
0: Занимательные были встречи.
1: Занимательные. Далее.
0: А что мне нужно было сказать, Саша?
1: Да нет,
0: по поводу из рук в руки.
1: Тут Реутов зашел. Такую фразу сказал в журнале «Лиза». Ваш гость рассказывает про американскую музыку, что очень противоречит его сегодняшнему рассказу. Да, видимо, ты в «Лизе» про американскую музыку, Назим. Как это могло случиться?
0: «Лиза»? Кто такая «Лиза»?
1: И журнал вот тут. Может, это он рекламу дал, так я не знаю. Но вот про американскую музыку говорит, ты рассказал.
0: Саша, кстати, второй раз я уже слышу. Мне недавно, во время моего вояжа по Кавказу, кто-то ко мне прикопался, сказал, что я вас читал или там видел, или что-то там в журнале «Лиза». Я говорю, что вы говорите? Так я этот журнал никогда не видел. Как я мог там что-то? Вот, видимо...
1: Вот вы вспомните где-нибудь, кому-нибудь на диктофон что-нибудь в каком-нибудь, может, состоянии там рассказывал про американскую музыку, могли просто распечатать.
0: На самом деле это была «Лиза».
1: Да, легко.
0: Я-то думал, Галя, вот это Бутыркина, это была «Лиза». Она все это записала и опубликовала в журнале.
1: Нет, ну...
0: Или, может, есть двойник мой?
1: Ну, факты. Или этого не было?
0: Пусть сообщат, в каком номере, где этот «Лиза». Надо мне посмотреть на себя, что я там говорил.
1: Интересно.
0: Главное, об американской музыке, которую я не знаю.
1: Вот вопрос. Заходил тот известный очень Патрик Клювер. Знаешь такого? По мячу бьет. Не важно. Почему, говорит, в арабских странах запрещена музыка хэви-метал?
0: Действительно, почему? А когда она запрещена? Откуда я знаю?
1: Ну, ты уж знаток. Ты же должен как-то... Ну, если не знаешь, ты что-нибудь хоть придумай ему, скажи. А то Клювер-то не успокоится.
0: Да не запрещена она, мне так кажется.
1: Ее просто нет там, в силу...
0: Вообще рок восточные народы невосприимчивы, громко такой рок или какой-нибудь там.

0: heavy metal, просто на моем опыте. И вообще долгие наблюдения подсказывают мне, говорят о том, что они не воспринимают это, вот это, она же аномальная, эта музыка, я считаю, вот эта громкая, я не знаю, как она называется, когда все дергают там гитару, вот по телевизору показывают, и скачут там, прыгают, и вот какими-то этими свастиками, там, я не знаю, какие-то изображения, или там, это, татуировками вообще.
1: Да.
0: Страшно, да, гремят там каким-то гитаром, барабаном, это просто народ не воспринимает, видимо, недостаточно мелодично или слишком громко. Вот. И поэтому ее гармония, запрещать не надо, да.
1: Гармония,
0: запрещать друг. Не надо, ее никто не собирается там слушать.
1: Попросту говоря, да. Вот подожди, что-то у меня какая-то мысль-то была сейчас в голове. А, касаемо вот данной International, ты в курсе, да?
0: Ну, это... Я видел объявление на киоске, что есть записи, да, на International. И вот я хотел спросить у продавца, что это имеется в виду, а вот...
1: Ну, это израильский паренек, вот, которого переделали в девку, и он поет техно.
0: Евровидение, он говорит, выиграл это.
1: Вот, да, кстати, как он сейчас выиграл его, я думаю, все, ему кончина настала, потому что до того как-то, ну, даже то, что он вот такой переделанный, это
0: не особо... Так он мужик стал бабой или баба стала мужиком?
1: Сейчас дай подумать. А, нет, естественно, он сейчас баба. Вот он был мужиком, а стал бабой.
0: На турецкой вот эстраде очень много. Там Бюлент Ирсой, очень много, кстати, артистов.
1: А вот, в данном случае...
0: Они страшно популярны, да.
1: Вот, вот такого рода трансформации, тушки, они вот данного этого International, вот там, в общем-то, всячески они как пытаются зачморить, как у нас принято говорить, и, в общем-то, официальные власти как-то... Ну, действительно, и музыка по их меркам, да, консервативным достаточно такая. Неплохо у него все это сделано, с музыкальной точки зрения, конечно. Вот, а ты вот сразу про Турцию сказал. Вообще, на мой взгляд, такая достаточно страна-то вот в религиозном смысле консервативная. Как вот это сочетается?
0: Да, считается, что консервативно вообще на самом деле нет. Все-таки Ататюрк в 23-м, когда он там начал европеизацию, это и в алфавите, и во всем, в принципе, выказывается. Турция достаточно европейская страна, все-таки цивилизованная. Ну, насколько цивилизованная, это другой вопрос, но она все-таки европейская. Или пытаются ею быть, по крайней мере. Угу. Вот. Но, тем не менее, что меня тоже удивляет, очень много звезд и очень горячо любимых, причем народом, Бюлет Ирсой, это женщина, бывший мужчина, собирает просто многотысячные стадионы, там собирают сотни, просто тысяч, десятки тысяч людей, и все рыдают, и вообще, типа, вот как у нас там Киркоров, Пугачева, все рыдают от того, что вот Бюлент Ирсой не сможет иметь детей, хоть и женщин, вот ныне. Вот, и очень турки переживают по этому поводу. Но они замечательные артисты, я считаю, что это их дело, в принципе, конечно.
1: Вообще ужасно, конечно, то, что ты рассказал. Вот тут снова зашел, извините, к нам и говорит, дескать, про в журнале «Лиза» про тебя написано, ты запиши номер 43. За 98-й год. А что-то как-то круто этот журнал.
0: А что, так много номеров?
1: Вот я думаю, да, в стране кризиса они там...
0: Каждый день по номеру издают. И в каждом номере интервью с Назем Надиром. В журнале, который он не видел.
1: Хорошо бы так. Вот тут Седой заходил, говорит, Александр, ваш гость употребил выражение «гремят татуировками». Поясните, пожалуйста.
0: Татуировки бывают громкие, видимо, на татуировках понавешено кое-чего.
1: А, то есть персинг еще так называемый.
0: Да, да. Сочетание, вот они ими гремят как.
1: Ну что, я предлагаю обратиться теперь к телефонным звонкам 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Алло.
2: Алло.
1: Да,
2: алло.
1: Да, да.
2: Виртуальную девушку имели? Расскажите опыт.
1: Виртуальную девочку?
0: Виртуальную девушку.
1: Да. Имели ли мы виртуальную девушку? Такой вопрос. А, дело в том, уважаемый, я так понял по голосу, что это Савелий был.
0: Угу.
1: Вот, потому что он вот явно по радиотелефону звонил по местной связи. Для того, дабы поиметь, вот, в общем-то, виртуальную женщину, необходимо достаточно дорогостоящее оборудование и сеть интернет. Мы, поскольку тупые, мы не можем никак
0: обращаться,
1: с этой всей байдой. Я, например, вообще, честно говоря, когда услышал слово «мышь», впервые применимых к компьютеру, я... Ну, то же самое вот со мной случилось, что у тебя когда-то вот Битлз увидел вот... Ну, как... Напор на этих открытках, понимаешь?
0: Вот. Ну, я помню, с кирпичом у меня с правилами движения также.
1: А, когда вот, кстати, про отношения к кирпичу, ты видишь?
0: Да, видишь, да. Я говорю, когда я подъезжал к общежитию, и таксист говорил, что я говорю, ну, подъезжай, вот еще было количество лет назад. Он говорит, как же я подъеду, когда здесь кирпич? Очень удивился и сказал ему, говорит, а ты что, совсем тупой? Говорит, объезжай, говорю, кирпич. Только совсем недавно я узнал вообще, что такое кирпич. Видите, а вот с девушкой пока до сих пор мы...
1: Вот, кстати, Белани тут зашла сейчас. Принесла нам козьего молока. Ну, правда, какое-то оно стрёмное, по-моему, искусственное. Ну, в смысле, для выставления в витринах мы не будем потреблять.
0: Это не козье, по-моему, как-то оно. По-моему, ослиное, по-моему. Это для тех, кто коклюшем. Нет. Или ослиной мочой лечит коклюш.
1: Нет, насколько вот я знаю, по классикам и бензин разбавляет. Там,
0: я два раза кашлянул, наверное, подумали, что у меня...
1: Это принесли.
0: Принесли.
1: Будьте здоровы, кстати. Да. А вот она спросила, какие особенности существуют у восточных оккультных наук и в чем их основные отличия по отношению к оккультным наукам средневековой Западной Европы? И вообще, существует ли в бывших восточных республиках официально, например, психоанализ? Это интересный вопрос.
0: Официально психоанализ существует ли? Наверное, существует. Официально ли это, неофициально, это трудно сказать. Но, конечно, развито большое количество есть и знахарок, дедуль, бабуль, вот, которым ходят. И с недавнего времени я изменил к ним отношение. То есть, конечно, раньше уже было скептическое, воспитанное, опять же, понятно, кем и чем. Вот, но я сам ходил лет вот много назад. И были странные случаи в моей жизни. То есть там человек, который вообще читать толком не умеет, и в каком-нибудь там деревушке среднеазиатской, мне начинал говорить там какие-то истории, которые должны произойти там со мной, например, в следующем времени. Но самое смешное, конечно, в том, что это все состоялось потом и было. Вот, между тем, что он не знал, да. То есть он, естественно, говорил там, не мог сказать, что вот поедешь в дальнее место, это, говорит, за пределами нашей страны, вот будет с тобой то-то, то-то, то-то, то-то. Я, конечно, все это не слышал и не слушал, но потом это все случалось со мной, задним числом вспоминал. Но поэтому там это сильнее, по-моему, развито, чем здесь. В Москве сейчас тоже это все эти оккультные центры, салоны высшей магии, да, это все очень много всего, всякого разного.
1: Но они же в основном работают на физическую усталость. То есть, к примеру, вот мы ходили, экспериментировали, женщину одну вперед послали, сотрудницу нашей радиостанции, не буду называть ее, она ведет очень хорошую программу днем. Да. Вот, они ей говорят, ты, говорит, держи руку такую, ну вот как будто перед тобой Гитлер, и ты ему отвечаешь на приветствие, вот, держи ее так полчаса. Вот она стоит, держит. Ну, вот, дескать, а мы твое будущее предугадаем и измерим объемы твоей ауры, в общем-то, так скажем. Вот, значит, она полчаса состояла, и к ней вот эта вот базетка там со свечей полезла. Ну что, сейчас вы должны чувствовать в руке онемение. Так, говорит, чувствую. А я-то смотрю со стороны, говорю, ну, естественно, как онемение. Она держит ее вот полчаса в этом фашистском почти приветствии. Естественно, там вся кровь отлила. То есть вот метод работы вот так, такого плана в основном вот в Москве происходит. Поэтому все-таки вот давай вот не будем сюда перетекать, а вот там вот пока останемся, расскажи про тамошний.
0: Как там руку, да, держит, которая...
1: Да.
0: Не имеет.
1: А вообще там то же самое, что ли?
0: Там тоже руки не имеют, да. Вот, и... Да нет, конечно, это все... Те, которые действительно настоящие, и которые могут чего-то сделать или понять, хотя это тоже, в принципе, греховное занятие, конечно, предсказывать будущее и все такое, то они сидят где-нибудь тихо в какой-нибудь деревушке, и у них там клиентура, видимо, только соседняя, там улица или деревня. А те, кто вот, имея, конечно же, какие-то способности, они... становится на путь шарлатанство.
1: Зарабатывание, вот, денег.
0: Зарабатывание денег, потому что, да, уже денег, само собой, уже деньги же нельзя брать. А если это все берется, то уже из этого делается карьера, и для этого есть, конечно же, благодатная почва. Все хотят знать, там, привлечь своего милого, к всякими глупостями заниматься. И тут уж, как вот у меня была карьера недолговечная, правда, была, да, самого. А мой друг Володька, значит, в общежитии мы сидели, не было варенья. И вот он сказал, говорит, слушай, говорит, давай будем гадать на картах и предсказывать, говорит, это девицам, говорит, будущее. И тем самым будем взять этими борзыми щенками, то бишь вареньем. что творилось дальше. Выстроилась очередь просто. Я там раскладывал карты, которые я вообще не умею. Никогда не играл карты, даже дурака толком не умею играть. Тут я что-то там раскладывал, как-то там шептал. И говорил там, Ирочка, тебя ждет вот там парень, которого ты любишь. И нес, ну, чушь какую-то просто откровенную. Что ты думаешь? Очередь просто начала увеличиваться изо дня в день.
1: То есть главное говорить приятное, видимо.
0: Да, и вот там все почему-то хотели обязательно прийти, потом мне стало уже приносили варенье и вообще все такое. Я только, по-моему, не только варенье готовы были отдать вообще.
1: А сармата-то тебя не била за шарлатанство потом?
0: Ну, да когда наелся варенье, конечно, уже стало бить.
1: Срам
0: вообще,
1: пошло.
0: Да. И я стал отказываться от гадания вообще так называемого. И что ты думаешь? Они просто рыдали и говорили, если не хочешь, или тебе лень, или там, дима, там, то так и скажи. Я говорю, Ирочка там, или Таня. Так я же не умею, я же обманываю.
3: Как ты обманывал? Ты так, так, такую правду говорил нам. Вообще. Так что так немного надо. Что там? Дальняя дорога, суженые, страдания, так,
1: видимо,
3: слезы.
1: Видимо, вот люди все-таки хотят как-то обладать каким-то иллюзорным миром, вот параллельным. Ведь есть такие телеги о параллельных мирах и так далее. Вот, а очень хочется, чтобы поблизости был иллюзорный параллельный мир, сокращенно ИПМ.
0: Да, ИПМ. Ну, даже если он есть, и в действительности есть, например, там... параллельные или там какие-то еще миры. То, ну зачем же ходить куда-то и отдавать за это деньги? Ну, видь его или представь.
1: Или, если... да, или сам себе погадай.
0: Сам себе погадай. Или погадал себе, погадай соседу.
1: А тут, видимо, вот желание вот дать там варенье или денег как-то прислать на базу, на чужую, да, объясняется желанием как-то страдать. Вот любой
0: о
1: человек.
0: О чем мы говорили выше.
1: Да, да. И хотя бы в данный случай это такое страдание, вот, ну, на финансовом, ну, какой-то основан на финансовых потерях, может быть. То есть я пострадал, дескать, за иллюзорный вот свой мир, вот за мир своих приятных иллюзий, потому что привычка в людях вырабатывается с годами, все-таки зрелые уже тушки-то к тебе приходили не дети, правильно?
0: Ну да.
1: А, что, дескать, за даром ни одно наслаждение не дается, а соприкосновение с иллюзорностью приятной, оно, в общем-то, должно быть оплачено чем-то. Вот, видимо, там...
0: Да, вот я так и думаю, что дают. А те, кто берут деньги, вот оправдывалась одна моя знакомая, она очень так, да, в Москве зарабатывает, и вот с ней ходят и знают ее. Она говорит, что вот бесплатно нельзя делать, что поскольку это получается, если бесплатно, то это доброта, а любое добро наказуемо. Поэтому нужно делать за деньги, только за деньги вот это. Ну, если учитывать, посмотреть на ее клиентуру, то вроде получается все, люди нашли друг друга, обе стороны.
1: И те, и те довольны.
0: И те довольны, а нам-то что остается?
1: Ну, остается наблюдать со стороны просто и обсуждать. Это, кстати, мне вот интересно, почему это Беланю пробило вдруг на такую тематику в такое время суток? Вы там осторожней. Но это я на всякий случай.
0: Было бы странно, если бы днем ее пробило, когда...
1: Ну, вообще беда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Алло.
4: Да, здравствуйте. Я вот хочу с вами поделиться вот таким наблюдением в своей жизни. Вот. В общем, мне очень часто снятся сны, которые я не могу понять, это приснилось или было на самом деле. То есть я с утра просыпаюсь и вообще не понимаю, что произошло. Вот как вы могли объяснить это?
1: Спасибо. Ну, видимо, я так выступлю в роли аналитика в данном случае. Видимо, да, скорее всего, просто днем, вот, который предшествовал вот этой ночи, в которой вот у вас беспокойные такие сны, как-то было много всяких впечатлений, к которым ваш мозг, в общем-то, не был подготовлен. Ну, то есть попросту вам нужно ограничить свое общение как-то с базитическими. Вот, ну, желательно попробовать, скажем, неделю провести где-нибудь там в замкнутом достаточно помещении или на природе. Ну, имеется в виду, скажем, в максимально одиноком состоянии.
0: Нет, тут главное, по-моему, как раз проблема в том, Саша, заключается не в том, что обильные сновидения или там, а именно, что молодой человек не может провести грань. Он не может понять, действительно это были сновидения или это была реальность. Это, может, галлюцинации были какие-то. Вот в чем корень проблемы-то?
1: Так нет, если так вообще об этом рассуждать, то можно сказать, что вот данного вообще звонка-то не существовало. Ты пойми, что...
0: Это наше сновидение.
1: Сновидение тоже не существует, поскольку и галлюцинации не существует. Существует то, что вот, ну, то, что вокруг тебя, попросту говоря, да, вот сейчас я там, это все твоя выдумка. Неужели?
0: Я не выдумываю, я тебя и не вижу даже.
1: Вот, безусловно, вот так же, понимаешь? Поэтому такие, например, вот категории как-то там сон там, или галлюцинация, это, ну, просто, скажем так, название определенных рубрик, вот, на которые разделена выдумка. А выдумка, вот, то есть то, что тебя окружает, зависит от фантазии. Поэтому одних окружают, например, какие-то там жуткие пьяные, там, крашеные в белые бабы, там, вот, жирные, и водка, там, к примеру, драки, и там, я не знаю, там, это Маруся Киркорин, да, вот, а других, например, а там окружает вот такая вот прекрасная музыка, которую мы слушаем вот в данный момент.
0: Которая,
1: да,
0: тоже является сновидением.
1: Безусловно, безусловно, но не сновидением, выдумкой.
0: Иллюзией.
1: Да! Ну что же, еще телефонный звоночек. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Добрый. Алексей зовут. Александр Назин, спасибо за вашу глубокую беседу.
1: Да забудьте, ерунда.
5: Вот я вот думал по поводу Милошевича. Вот вы сказали, что это непонятно, то ли фамилия, то ли имя, то ли что. Я думаю, это просто кличка, потому что вот у нас во времена царей и князей тоже была такая манера, там, типа Иван Грозный, там, Иван Калита и так далее. Вот, ну, за советское время мы потеряли вот эту вот традицию хорошую. Поэтому вот у Бориса Николаевича нет никакой клички. Но думал, что вот это кличка. И я хотел спросить, вот на Востоке существует вот такая манера присваивать прозвище, которое не имеет никакого отношения ни к имени, ни к фамилии? Это первое. И второе, я думаю, что по поводу непонятно, что ли это я, то ли это что, это просто раздвоение, то и расстроение личности. Это все очень интересная вещь, и я думаю, что это нужно отдельно пригласить Назима Надирова, чтобы на эту тему поговорить. Это очень глубокое вообще.
1: Спасибо, спасибо. Ну вот вы сами же сказали, что вот вопрос такой очень серьезный и глубокий. Я думаю, что мы целиком сегодня не будем посвящать.
0: Да, кому-то. Есть клички, конечно же, на Востоке, которые не имеют отношения ни к имени, ни к фамилии, ни к отчеству. Вот, и я сам попадал в просак, конечно, очень часто, потому что люди назывались в нашей семье там каким-то кличком, которые не имели отношения к реальности, были шутливые, там, шутливым названием и так далее. И когда встретишь человека, я говорю, а вы ли тот так называемый такой-то? Очень до сих пор рассказывают наши семьи такие анекдоты, что они очень, конечно, странно реагировали, эти люди. То есть у нас князь там был, человек, вот, ну, просто по кличке князь, а у него было три собаки. Это еще в советское время, там, Ленин, Сталин, там, еще кто-то у него было. Вот, и к нему приезжали, кстати, эти самые, из милиции часто приезжали, вот ему
1: проверяли,
0: требовали, да, чтобы он переименовал собак, там, такие личности, которые вот я по настоящим именам их не знаю, но вот знаю только клички их.
1: У нас, кстати, вот тоже есть тут на радиостанции работает человек, которого все зовут Задницей. И никто не знает, вот как его настоящее имя. Так привыкли, Задница и Задница. Хотя он совсем не похож на Задницу, очень милый, сидит себе постоянно за компьютером, молчит. А Фоня опять беспокоится. Вот тут, как вы, говорите, считаете, в результате экономического кризиса сократится ли количество певичек или сократится количество папиков? Или по несколько певичек будут группироваться вокруг одного папика.
0: Угу. Или несколько папиков вокруг одной певицы. Может,
1: вполне, да, возможно.
0: Несколько папиков, они же не смогут содержать одну уже дочерь. И несколько папиков войдут в какую-нибудь коалицию, там, не знаю уж какую, экономическую, видимо, там, или, я не знаю, другую, видимо, интимную тоже придется войти, потому что дочерь нужно будет адаптировать одну.
1: То есть она как дочерь должна будет вот...
0: И вот на пять папиков или там вот на 7 обладать там владельцев банка, будет одна дочерь.
1: Ну, причем, поскольку и банки тоже, то есть олигархи, она тоже обеднела, в общем-то, значительно, я так подозреваю.
0: Банок,
1: то...
0: банок стало меньше из клянок.
1: Да, то есть вот получится, что на одну дочерь, чтобы вот ее нормально содержать, чтобы у нее тушка розовела, она там прыгала, резала вокруг шеста, вот придется не меньше 7 таких вот папиков уже. Ну, а иначе либо упадет уровень дочери, то есть если, например, будет на каждую вот дочерь там по папику...
0: Так
1: то
0: будет папик... только пол альбома вот.
1: Во-первых, да. А во-вторых, она будет выглядеть как вот в таких колготках, вот это, и из капроновой сетки, в кроссовках Adidas и в школьной юбке.
0: Это как вот девица, которая сейчас только здесь была.
1: Это Прохор, кстати, вернулась из больницы, наша Прохор.
0: А, я же не знаком был, извини.
1: лучше с ней не знакомиться.
0: Да?
1: Опасно. Тут Лев Глебов заходил, спрашивает, дошла ли до наших дней музыкальная культура древних тюрков и татаро-монгол, а также спрашивает, что такое заказ самфа?
0: Древних тюрков дошла культура, например, Дедым Коркут. Коркут был, вот он жил по разным версиям, может быть, в 8-9 веке в русле реки Сырдарьи, это нынешняя Чемкенская область. Вот и ему приписывается, например, то, что он основал или придумал во сне. Он жил 240 лет, говорят, и во сне приснилось ему, как нужен колкобус. Это откат такой инструмент, который, можно сказать, что вот кеманча произошла от него, а известно, что из кеманчи произошла скрипка. Там путь ее там с востока, через Византию в арабские страны и так далее. То есть это все сохранилось, и даже я знаю человека, который, это Мусабек Жаркенбеков, доцент Института Аль-Фараби в Чимкенте, который восстановил около 11, по-моему, этих кюев, которые, соответственно, были написаны там в 9-10 веке. Я собираюсь, кстати, издать эти кью. Не знаю, кому они нужны, кроме меня и кроме этого Мусабека Жаркенбекова. Но очень интересные произведения эти. И они вот до сих пор, он их, по крайней мере, исполняет. Так что это вот тоже относится к древнему музыкальному искусству тюрков в том числе. А что же касается второго вопроса, так я и даже и не понял, о чем идет там речь. Видимо, из области Шекспира или Гёте? Или...
1: Заказ самфа. Может быть, это из области продовольственных заказов каких-то. И какой-то самф потерял там свою колбасу, ливер и крупу. Извините, да, если ведь... я как-то кощунственно что-то сказал, потому что я не понимаю, что такое самф.
0: Это, наверное, в журнале Лиза нужно в том же номере посмотреть.
1: Справиться там.
0: Там что это такое?
1: Нам очень стыдно, что мы не можем ответить на ваш второй вопрос. Но
0: нужно ничего. Будет просвещаться, этот свой уровень интеллектуальный повышать как-нибудь.
1: Ну, так, вопрос тут, как пользоваться кальяном, и разрешается ли восточным женщинам слушать Александра Лаэртского? Ну, я думаю, что многие сейчас слушают нас.
0: Конечно, разрешается, да. Очень даже.
1: Ну, по крайней мере, не запрещается.
0: Не запрещается, тем более, что это же паранджа же закрывает глаза или там взгляд, но не уши же.
1: Да.
0: Поэтому даже если в чадре или паранже очень даже можно все слушать, потому что никак не проверишь, слушает ли она или нет. Я думаю, сходим с того, что все слушают.
1: Да, беруши и прочие вот современные штуки вот гигиенические запрещены.
0: Да, а кальян разрешен.
1: Да, кстати, вот, ты знаешь, как его заряжать, заправлять? Я вот, будучи в Египте, там, в общем-то, на себе испытал.
0: Да. Заправлять мне редко удавалось, потому что как-то я не люблю заправлять, плов готовить, лучше есть, курить. Вот, тоже в арабских странах, да, я курил, а недавно в одной компании, даже не помню нигде, боюсь соврать, курили кальян, и как будто бы вот мне решили научить меня, ага, да, как это все делается. Мальчик, по-моему, племянник, по-моему, пятиклассник все это делал. Но как-то, по-моему, все делалось не так, как нужно было, потому что вонь была страшная, и курилось плохо все это. Из этого следует, что они, видимо, сами не умеют. Вот. Но я тоже не умею. Зачем? Есть люди, которые занимаются этим, как они.
1: Да, там специальные люди, которые подносят.
0: Всю жизнь это и делают, да.
1: Кальянщики, так называемые.
0: Да, вот кальяновые там певцы.
1: Тоже, да. Нет. Послушаем звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Алло.
0: Здравствуйте.
1: А почему у вас такой голос, уважаемый? Вы давайте нормальным говорите.
6: Какой?
1: Ну, как-то вот вы, по-моему, несерьезно подходите к нашей сегодняшней встрече.
0: Может, плову поели?
1: Да, вы так посерьезнее. Что вы хотели у нас узнать?
6: Ну, вы знаете...
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Доброе.
7: Приветствую. Спасибо большое вам за такую интересную программу. Это
1: да забудьте.
7: Вас беспокоит.
0: Что?
7: Вот, вы знаете, у меня вот еще возник вопрос к гостю студии. Вот сейчас, начиная с 90-х годов, очень сильно обсуждается вот тема, вы затронули тему вот этих сенсов, там, так называемых. А вот сейчас вот говорят об НЛО. Всякие вот цивилизации, тарелочки, фигелочки, планеты. Mm-hmm. Вот вы не могли бы вот эту тему затронуть в вашей интересной передаче? Потому что вопрос действительно классный. Вот. Как вы считаете вообще, существует
0: цивилизация? Погодите, тема чего?
8: И если бы вы с ними встретились вообще, как бы с ними стали общаться?
0: Ну, я, во-первых, я встречался. Какую тему я затронул, Саша, я не понял.
1: Инопланетян тему затронул.
0: Самцов, как ты был сказан, или самцов?
1: Нет? Да это уже в прошлом, неважно. Спасибо.
0: Я встречался так.
1: С инопланетянами да. Встречался, да. Расскажи об этом опыте печально. Потому что я тоже, но я, по-моему, с другими. Потому что, по идее, принято передавать привет. Они бы сказали, типа, там, привет тебе там от Назима, Саня, дескать. Те не мрачные были какие-то и ничего не передавали. Пришлось их разогнать с помощью киянки всех.
0: Да. Были у меня, да, эти...
1: Эксцессы.
0: Эксцессы случались, да. Сопровождавший меня путник перепугался. Мне почему-то очень даже было интересно. Вот все это я видел, были контакты. Вот. Ну, что говорить об этом?
1: Да.
0: Теперь уже столько лет прошло, Господи.
1: Все уже в прошлом. Ну что, теперь я думаю, что пришло наконец время отвлечься на замечательную композицию.
0: Да, мы уже слушали Парвина. Юсуфи замечательная была певица из Бухары, таджикского происхождения. А сейчас мы слушаем композиции Олега Фезова с того же альбома «Гирьям Экунам».
1: Уже известного нам, кстати, по песне «Локотум».
0: Да, да.

0: И мы продолжаем нашу беседу с продюсером, журналистом Назимом Надировым. Вот постоянно заходят люди с разными вопросами. Я не подозревал, что в такое время уже как-то все-таки еще кто-то ходит и гуляет, вообще живет. Тем не менее, заходил человек модный такой, представился диджеем Ацетоном, значит, и произнес следующую фразу. Общеизвестно, что существует не только влияние этнической культуры на поп-музыку, но и наоборот. В частности, известный исполнитель рэпа на немецком и даже французском языках. А следовательно, невозможно будет поверить, что среди ваших подопечных, уважаемый продюсер, не было бы совсем исполнителей музыки в стиле рэп. Расскажите о них поподробнее и обязательно поставьте какие-нибудь их песни. Ну, песню, сразу скажу, не получится, потому что мы с Назимом даже не предполагали, что докатимся, ну, в смысле, докатимся в хорошем смысле, к утру до вот рэп-музыки, горячо мною любимой. Но рассказать кое-что о данных исполнителях, я думаю, ты сможешь, да?
1: Да, есть, и тем более рассказывать... И особо нечего, потому что такой человек мне известен только один. Это Парвиз Назаров. Он шугнанского, то есть, ну, он памирского, в общем, происхождения. Он из Таджикистана, но проживает в Алмате, там оженился. Вот. И он единственный, насколько мне известно, в Средней Азии всегда находился в авангарде таких модных всяких современных поисков, поскольку там все это более-менее консервативно, и даже такие поиски и сочетание этнической своей музыки исконной там с рок и поп-элементами были некогда революционными, как, такими, как вот Далер Назаров это для таджикской музыки сделал, там Юлдуз Усманова для узбекской. Вот, то Парвиз Назаров такое юное дарование вообще, которое всегда в авангарде двигалось. И вот он испробовал в том числе и этот вот рэп, пытался применить как-то это вот на среднеазиатском материале. Ну, в Казахстане он был и есть популярен, он сейчас живет в Алмате, как я уже сказал, эмигрировал из Таджикистана, женился там. И в Казахстане, да, в других республиках это не привилось, его творчество не было, так сказать, одобрительно встречено. А Казахстан, известно, такую занимает буферную такую позицию между Средней Азией и России, и поэтому там всегда вот находят убежище и популярность такие, или околовосточные, или псевдовосточные исполнители, там, например, Азиза очень популярная, да, вот, или там какие-нибудь поп-артисты, которые не особо ни там, ни здесь, а вот из-за того, что в своей такой псевдовосточности, они прививаются в Казахстане в основном.
0: То есть, почему? А можно, можем ли мы, из данной вот этой фразы твоей предположить и сказать, что просто Казахстан, он, в общем-то, всеяден?
1: Да, потому что там перемешалось население, и, как известно, там значительную часть составляют русские, вот, и или там русскоязычное население, поэтому такое уж типа, нельзя назвать, что типа так, как Узбекистан, например, где или там Армения, где просто подавляющее большинство коренного населения, и поэтому там действительно вот такие исполнитель находит прибежище. А что касается самого Парвиза Назарова, то он продвинулся дальше рэпа. Сейчас у него есть очень интересные проекты в стиле техно. И вот «Голоса по миру», его новый альбом, возможно, он также будет издан у нас на Manas Records. Возможно,
0: сразу,
1: нет,
0: сразу
1: да. И это, будем. Я хочу сразу сказать, что это один, да. И он, просто его слушали и люди в Европе, которые двигаются в этом направлении, в первых рядах. И они сказали, что это очень просто своеобразные записи. То есть, например, он записал 70-летних памирцев из Маэлита в горах Памира. Там сэмплировал их звуки, их пение и сделал такой техно-альбом. Такой.
0: Вот то интересно, как бы они к этому отнеслись.
1: Да, да. Да, надо будет спросить их как-нибудь.
0: Вот тут Долгач тоже интересуется, существует ли рэп-музыка у арабов?
1: Да мне трудно как-то. Почему решили, если я выпустил арабское танго? Вот, видимо, решили, что я такой большой знаток вообще арабских стран.
0: Ну, я вот не заметил там, то есть там они ездят на коренное население, в основном на верблюдах или на здоровых таких грузовых автомобилях, которые перевозят жидкость вот вдоль побережья Красного моря.
1: Такси дешевые.
0: Ну, я вот не обратил...
1: Нет, я не слышал, если честно, Долгач. По-моему, нет. Мне не встречалось лично.
0: По-моему, тоже. Вот, ты знаешь, женщины все сейчас очень волнуются. Вот, во-первых, эти переводы часов постоянные. Вообще как-то переведите стрелку, вот такое самовыражение. Оно как-то неприятно его слышать в средствах массовой информации. Не забудьте перевести вашу стрелку. То есть, ну, что это такое? Какой-то прямо-таки блатной жаргон.
1: А если бы я не пришел вот к тебе на программу, я бы, наверное, не перевел бы эту стрелку. Я бы и не узнал вообще.
0: Я тоже только здесь об этом узнаю, кстати, постоянно. Я всегда жаловался и жалуюсь, что вот постоянно именно во время программы «Монморанси» происходят вот такие вот апокалипсисы какие-то. То ли передвижение масс. Вот женщины волнуются, говорят. То есть, Александр, вот сейчас заходили целая группа женщин с тайкой. Вошли сюда. Правда, да. Пожилые все, но все равно с тайкой. Такие калибри.
1: Места не было прямо.
0: Места не было, кстати. И они так это разношерстно пахли. То есть, каждая своими духами, что тут сейчас мощнейший такой духан стоит. Ну, это они сейчас как раз находятся в такой в акустической расперды, то есть они сейчас нас не слышат, поскольку я вот в лифте, а это единственное место, где нет трансляции. Сейчас они приехали, да, какие милые женщины заходили к нам.
1: Замечательно.
0: Какой аромат, ты заметь, какой изысканный аромат.
1: Замечательно, да, замечательно.
0: Да, так вот они интересуются, насколько вообще повлияет на рейтинг вот нашей программы такие вот совпадения, или и случайно ли это, что вот постоянно всякие такие микроапокалипсисы, как-то перевод стрелок, путчи и прочее, все вот это выпадает именно на программу «Монморанси».
1: Положительно, видимо, все-таки мы должны это использовать в своих целях.
0: Да.
1: Из-за этого программа, по-моему, расширилась. Получилось, что вместо каких-то часов на час больше получилось программ, нет?
0: Ну вот я, судя по...
1: Или меньше?
0: По-моему, больше.
1: Я никак не мог понять, как ты...
0: Но женщины пришли, говорили,
1: куда,
0: что больше.
1: Куда делся этот час, или он...
0: Вот вообще это очень странно как-то.
1: Аномальное вообще-то явление.
0: Это неприятное. Кому пришло в голову? Это и ради ведь экономии, как я понял, электричество, опять же, дескать, экономят ресурсы. С одной стороны, они экономят ресурсы.
1: А головы наши пожалели.
0: Головы наши не пожалели. Танкеры тонут. Ну. Танкеры тонут. Птицы дохнут. Ну, а они экономят энергию, понимаешь, переводя стрелки. Ну, это же слабоумие.
1: Да, это просто безобразие.
0: Вот... Тут, правда, человек инкогнито зашел, записку оставил. Скажите, «Петя и Волк» Шостаковича — это единственная пьеса об интимных отношениях грудников и зверей?
1: Ну, много
0: мне
1: таких
0: кажется,
1: произведений.
0: Тоже много.
1: Нужно,
0: например, «Красная шапочка».
1: Да.
0: Вот, там же тоже у нее с Волком какие-то были.
1: Разве есть какие-либо произведения не на этот сюжет?
0: По-моему, все произведения, где вот...
1: Участвуют... представители там.
0: Просто другое дело, что тут нужно обладать фантазией. Вот ты, кстати, в самом начале нашей встречи сказал очень так, что, дескать, книжку ты читал, а потом, когда увидел в театре на Таганке, как вот все это было, то вот дело в том, что то, что ты видишь в театре там или на экране телевизора, это фантазия чья-то. То есть кто-то через свой фильтр пропустил это дело, и тебе уже не дает никакой возможности для вот осуществления твоих фантазий. А фильтр достаточно примитивный, всех режиссеров.
1: Это комплимент, они... можно рассматривать.
0: Конечно, конечно. Почему? То есть книга, она дает конечно, просто это... поле для эксперимента.
1: Особенно некоторые авторы, там подразумевающие там пластический театр, как Теннесси Уильямс, извиняюсь за выражение, в такое время суток, да. И когда его экранизируют, в те советские времена, в жалкие там какие-нибудь постановочные там предметы, которые там пыльный занавес, и там пытались все это, вот этот спектакль его как-то поставить. Это просто жалкое, по-моему, зрелище было, бедный Уильямс вообще. Потому что столько всего, столько таких противоречивых чувств возникает, когда читаешь его произведение. И когда это все видишь в театрах, где там кресло, я не знаю, пыль поднимается, герой ходит по сцене, поднимая пыль вообще, там немытые там какие-то занавеси. И это все, неужели это все та сказка, которая очарование пропадает у Уильямса. Так что я думаю, да.
0: А ведь я вот что хочу сказать. Вот этот фильтр режиссера, вот через который...
1: Как мы заговорили, Саша.
0: Который примитивный достаточно, как мы пришли к выводу, да. Вот он до того, как он закончил какой-нибудь режиссерский факультет, да, там, как ты считаешь, был более совершенен? Либо, да, до того, как он закончил, вообще этот фильтр был, ничего не пропускал. То есть там человек наглух. Ведь желание-то пойти в артиста у многих связано скорее даже вот не с, так скажем, попыткой реализовать свои какие-то вот творческие возможности, когда человека прет, понимаешь?
1: От внутренней пустоты, может, хотят стать актером?
0: Вот от этого, во-первых, а во-вторых, чтобы как-то изменить свой образ жизни, такой закомплексованный, мощно, на такой вроде бы фривольный, свободный такой, дескать, мы теперь художники свободные, у меня, дескать, есть берет, я одеваю на все презентации белую рубашку, в левый карман на грудь не вставляю красное перо и также пою на гуслях. Вот.
1: Это следствие,
0: это я не про
1: это
0: себя.
1: Следствие,
0: да, это уже следствие. Это
1: а когда причина, видимо, увольняют. В том, допустим, если у человека нет содержания, то есть сосуд пуст, то, видимо, нужно его как-то заполнить. И от этого возникает, вроде ты начинаешь заполнять себя жизнями или содержанием других там героев, персонажей, жизнью которых, вот считается, хороший актер живет тем, что вот он проживает эти жизни. Получается, за всем этим ты, изобразив проживание или время от времени наполняя себя жизнью там или переживанием других людей, а что же был ты тогда?
0: Так, так. А как они разговаривают, кстати, вот в обычной жизни, они же тоже как вот особенно актрисы. То есть у них же вообще башни съезжают. Они, как говорится, уже не понимают, вот, где там, где сцена. То есть мало того, что он там на сцене там ведет себя
1: отвратно. А где они хуже себя ведут, как ты думаешь, в жизни или на сцене?
0: Я думаю, в жизни все-таки.
1: Это еще хуже, чем на сцене.
0: То есть нет ничего страшнее, чем театральная семья, на мой взгляд.
1: Да, у меня была вот жена актриса.
0: Вот тут такой вопрос, тут зашли, а то Нестор такие, причем и уже достаточно побитые, в разорванных рубашках, и спрашивают, как мы относимся к отращиванию бороды и прочих органов. А то и Нестор, значит, дело в том, что вы без разрешения руководства проникли в секретную комнату, но если они увидели эту колбу, да, у нас там лежит искусственная челюсть, на которой растет борода, там, в общем-то, мы пытаемся заниматься каким-то внутренним клонированием, дабы продлить радость вот нашим сотрудникам. То есть, ну, например, вот хочет у нас один вот бороду, а у него, ну, никак не получается. Вот мы для него стараемся и делаем это. И в этом нет, я считаю, ничего плохого, чтобы человеку доставить радость. Согласись,
1: да,
0: с этим?
1: Нет, это, конечно, можно. По военке вот не разрешали почему-то бороды, вот до 5 курса. Помнишь, нужно было каждый четверг, у нас была военка. Поэтому нельзя было отращивать бороду, потому что все равно к четверку сбривать. А потом практически только закончилась военка, с того самого дня я и, собственно, не брился. Вот.
0: Ну, вот это правильно, это уже потому, что у тебя выработалось такое, что, дескать, вот... Ну, я понимаю, я понимаю это. Вот, что касается там пальцев, которые вы наблюдали, просто у нас вот, которые сидят за компьютерами, мы им решили преклонировать еще по 2 пальца, дабы увеличить скорость печатания. Вот, в этом тоже я не вижу ничего предосудительного. Мы, конечно, просим извинения у вас за побои, которые вам нанесли наши секьюрити мощные, но вы тоже...
1: Поймите нас.
0: Поймите нас, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. Алло.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы как-то волнуетесь, по-моему. Вы, может быть...
2: По-моему, нет, я не волнуюсь.
0: Да нет, вы волнуетесь. Вы видите, даже меня перебиваете вот сейчас. За это признак волнения. Извините. Давайте вы успокоитесь сейчас. Секунду, я вас выведу из эфира. Вот все. Вы успокоитесь, перезвоните. Сейчас уж не такая загруженность, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите.
2: Здравствуйте.
0: Вы, по-моему, волнуетесь очень, нет?
2: Я совершенно спокоен.
0: О. Вот, вот видно теперь, вот это
2: вот
0: видно,
2: у
0: да.
2: У меня вопрос к Александру Лоярскому. Можно?
0: Ну, вы знаете, вопрос-то задать можно. Не факт, что он вам ответит, потому что, в общем, его только что выгнали отсюда.
2: А вот, у меня вопрос следующий. Вы знаете, кто такой Антон Королев?
0: Безусловно.
2: Кто он?
0: Ну, как кто? То есть вас интересует, что его... В смысле, вы поясните ширше, пожалуйста.
2: Он ведущий на радио.
0: Ну, на нашем радио он не ведущий.
2: Он ведет программу «Ночь коротка».
0: «Ночь коротка», спасибо. Да, я... Нет, простите.
1: Кому коротка,
0: я что-то...
1: кому нет.
0: Я что-то убрал. Радиослушатели, я что-то заволновался. Нет,
1: вспомнили дело, Антония, мы тоже вспоминали его.
0: Макароны у него кличка.
1: Корона?
0: Да. Дело в том, что... Ну, это отдельная история.
1: Про ночь.
0: Да, да, данный персонаж играет в группе Лоярский бэнд на флейте и на клавишах. Вот. Параллельно он является диск-жокеем на одной из радиостанций.
1: Где я тоже бывал в гостях.
0: Безусловно. Да. Я тоже туда заходил.
1: Я не знал, что это ночь коротка. Такие были длинные ночи обычно.
0: Да.
1: Странно. Сейчас позвонит, он объяснит.
0: Да. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Назим, простите, как?
4: Да.
0: Да.
3: Скажите, пожалуйста, вот используется ли в восточной музыке ненормативная лексика?
0: Спасибо. Ну, даже не то, что в музыке. Давайте ширше спросим. Ширше будем спрашивать. Вообще, в восточных языках вот существует ли что-то...
1: Мат существует. Ненормативно, что... да. Ну, понятна мне проблематика. То есть, есть там языки, которых не существует, потому что все, как кубинский диалект испанского.
0: Например. Или английский.
1: Да, да. Ну, потому что все, что есть, чем богато, тем и рады, вроде бы. Как все, что можем, то употребляем. И поскольку ничего не запрещено, то и само понятие мат отпадает, потому что вроде бы... Да, это существует, нет, само понятие или это явление существует, но в культуре и, как я сказал, в культуре, ну, в песенном творчестве таком нет, мне никогда не встречалось. И довольно, вот особенно персоязычные народы, насколько мне известно, очень в этом отношении блюдут свой язык. Вот, там у таджиков, персов, вот в Узбекистане, хоть и тюркский народ тоже очень так относится строго к этому. Мне вот, например, за все мои вояжи по Узбекистану ни разу не встречалось так, чтобы при мне заругались матом. То есть вот там в общественном месте...
0: Ну, ты имеешь в виду на узбекском языке?
1: Да, да, да.
0: То есть, там... А так существует?
1: Да, существует, но просто вот не так-то они опрометчивают это все и легко употребляют, как другие. Вот, например, как в русском языке или в Казахстане довольно
0: а потому что
1: легко,
0: жарко, потому что
1: без
0: жарко.
1: Проблем употребляют эту
0: лексику. Значит, я не прав.
1: Да,
0: то есть вот. Я просто думал, что когда жарко очень, да, то энергия, она как-то внутри вот, не особо конденсируется, и поэтому нет, скажем так, какой-то потребности вот способом фонетическим эту энергию выплескивается.
1: Ну да, ну как бывает. Антициклон, это по этим дням, как магнитные бури, видимо, в это время и выплескивается.
0: А вот получается, Казахстан как-то у нас опять выпадает в региональном отношении вот из всех.
1: Вот, ну поэтому он же не относится к Средней Азии, именно особняком стоит, поэтому, наверное...
0: Вот, ты знаешь, я неоднократно слышал о жестоком обращении с точки зрения заезжих европейцев, миссионеров, так называемых, вот, о жестоком обращении вот, казахов с ишаками. Я не имею в виду тут какие-то там срамные темы, а просто там, например, горная дорога, там какой-то серпантин куда-то идет, и вот там этот ишак тащит 2 мешка угля, там 3 бетона воды идет, и достаточно безропотно. Вот, я знаю, что вроде как вот эти организации защиты животных положили вот глаз уже на это и собираются сделать из этого прецедент.
1: Ну, им лишь бы из чего-нибудь сделать прецедент.
0: Не, ну правильно, жестоко. И вот, то есть, нет, ты, конечно, можешь сейчас сказать, что, типа, Саша, шаг на то и шаг, чтобы... на.
1: Вот именно. А что же ему на фортепианах играть, вот, что ли?
0: Ну, не таскать же ему по 2 мешка угля, не подъем.
1: А поскольку? Где написано, сколько нужно таскать ему? Что ему делать? Может, он бедный будет обижен, что вообще... То есть... Что его вроде за ишака не принимают, что даже два там мешка бетона и то не могут.
0: То есть, дескать, он придет в свой ишачник и скажет, скажу, что вообще, я там...
1: Меня совсем за ишака не держит.
0: Да.
1: 2 мешка бетона даже не могли на меня нагрузить. Мол, что я вам...
0: Вот ты знаешь, кстати, странно. Вот здесь, например, когда
1: петух
0: меня...
1: какой или что вообще
0: с левого ряда подрезает там на москвиче кто-нибудь, я обычно высовываю свою, значит, морду жесткую в окно и ору прям так, ты и шаг. Вот, а все обижаются. Вот,
1: странные.
0: То есть, по идее, получается, я делаю комплимент выносливости и так далее.
1: Долго терпению, конечно.
0: Вот очень хороший вопрос пришел. Все время тут как-то, значит, пусть ваш гость объяснит, какие журналы читает восточная женщина. А также, опять же, просит нас все время сейчас, вот непонятно, все время какое-то отношение к какой-то группе «Маша с медведем» загадочной.
1: Это в одном вопросе или...
0: Все почему-то в одном смешно. Видимо, как-то сама вот этот медведь там или сам
1: читает
0: Маша
1: журнал,
0: посылают
1: Маша. К нам. Маша читает журнал «Медведь»?
0: Нет, видимо, посылают сюда сами, чтобы как чаще звучало это. Я, понимаете, я не знаю, ты слышал это что-нибудь вообще?
1: Вот? Я Машу видел.
0: Видел Машу?
1: Опять же, в этом недавно. Нет, во время
0: в актёрша ты имеешь в виду?
1: внизу
0: Маша,
1: которая?
0: Внизу Маша. Нет,
1: с ниже... журналом «Медведь» она сидела.
0: Да не знаю я никаких «Медведей» вообще. Тут как-то ты сыпешь полиграфическими названиями. Ты какие-то... Я не так... понимаю, о чем речь.
1: Ну, там у меня фотограф знакомый работает, оттуда я знаю.
0: А, подожди, есть... журнал «Медведь».
1: Журнал
0: «Медведь» существует.
1: Вот и Маша его читает. Ну, поскольку Маша не восточная девушка, поэтому она читает журнал «Медведь».
0: Ну, а что вообще?
1: Восточная девушка?
0: Читает женщина восточная.
1: Как что? По хозяйству занимается. Разве есть время читать глупости всякие?
0: Вот с какой целью используются шланги в арабских странах, спрашивают. Я, например, знаю, что вообще...
1: Какие, вот, какой длины шланги? Какие?
0: Они длинные, здоровые, но в Египте, к примеру, у них проблемы реальные с водой, тем не менее они умудряются каким-то образом...
1: Ну, арабские, вообще привязались мы к арабским, их везде на вас...
0: Ну, ты же принес это арабское танго.
1: Арабское танго тебе.
0: Да, вот тебе.
1: Может, верни мне арабское танго.
0: Назвался «Груздем полезай в кузов». Да. Если рыжий, то лиса, если ледокол, кали.
1: Да.
0: Да. Так
1: если,
0: вот.
1: Если арабские, то на землю.
0: Да. Да. И они там каким-то образом все-таки умудряются культивировать мощные сады и посадки, да, считай, да, в пустыне. И каждое утро там наблюдал я, в общем-то, как они вот со шлангами там занимались поливом этой всей идеи. Да, да. Конечно, шланги применяются.
1: Везде, да, везде, везде. На Востоке. Не только, да. Не только в арабских странах, и сады, и бахчевые культуры, да еще что там, что, какое бы умное слово сказать еще?
0: Барханы.
1: Вот, и барханы поливают, и тарханы, и тархуны выращивают.
0: Ну что, звоночек послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы не волнуетесь, нет?
4: Нет.
0: Это хорошо.
4: Вот мне известен такой факт, что в гостинице «Севастополь» в городе Москве торгуют торгаши, приезжие с Востока. И у них в прилавках из мощных динамиков издаются звуки восточной музыки. В некоторых местах наблюдаются даже ритмичные движения тушек вот под эту музыку восточную. Вот не кажется ли вам, что это своеобразное заманивание покупателей, чтобы они купили этот дешевый заморский товар, какие-нибудь там шмотки.
0: А, вы имеете в виду вещевой рынок, да?
4: Да. Да.
0: Понятно.
1: Конечно, заманивают. А почему заманивают, покупать дорогие товары? Почему же нельзя заманить тушек, чтобы они купили дешевый восточный товар? Конечно, можно. Это афганцы, 4 корпуса гостиницы «Севастополь», афганцы проживают большей частью.
0: Я
1: и там даже говорят, что можно и купить даже рабов себе.
0: Рабов?
1: Да.
0: А рабынь можно?
1: Рабынь, рабов, всех полов вообще. Там,
0: можно съездить завтра и взять
1: дешево,
0: себе
1: говорят.
0: Рабыньку, и типа, чтобы она тут у нас, ну...
1: Все, что угодно, говорят, можно купить там поставки.
0: Нет, я имею в виду, там тазики меняла, плов там делала на эхе.
1: Да, да, да. Как странно, что даже мне кажется, это даже...
0: Я чего-то прям так мне радостно, как люди наконец жить начали в Москве.
1: Сейчас Саша убежит из эфира просто.
0: Нет, у меня еще есть полчаса, у тебя, кстати, тоже. Медведев сейчас зашел, говорит, Саша, позвони.
1: Маше.
0: А как ты узнал?
1: Я догадался, он у меня уже просил об этом.
0: А, просил уже, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло.
5: Алло?
0: Да.
5: Здравствуйте.
0: Вы, по-моему, волнуетесь как-то, я слышу.
5: Нет, Алексей.
0: Да волнуетесь. Вот
1: это нет, вот это из гостиницы «Севастополь».
0: Вы сказали вот это слово. Нет, сейчас очень нервно как-то.
5: Кто, я?
0: Да.
5: Нет.
0: Да.
5: Я лингвист.
0: А, понятно, да. Извините.
5: Поэтому да. Не волнуюсь.
0: Да, говорите тогда, да.
5: Извините. Я хотел бы спросить у нашего гостя, верит ли он в похищение людей инопланетянами? Потому что у меня был тут такой вот намедни такой случай, что вроде бы я разговаривал с инопланетянами в течение на разные темы. Потом из памяти все стерлось совершенно. И остался один факт, о котором я знать не знал и думать не думал. Но на следующий день вдруг мне звонят, я работаю на итальянском телевидении, вдруг звонят мне из компании «Астерит» и говорят, что «Телеком» позвонил и сказал, что у вас плохо работают телефоны. Это вот единственное, что осталось в памяти. Хотя я полтора часа после того, как вот я разговаривал с ними, я сидел и пытался запомнить весь разговор. Это было утром. Часа четыре, наверное, вот утра до шести я вот сидел, пытался запомнить, хотел записать даже. Ну, думаю, ладно, раз два часа, где-то полтора часа я об этом думаю, то, наверное, запомню.
0: Понятно, понятно. Нам, мы
5: как,
0: поняли.
5: Как это объяснить?
0: Спасибо вам за звонок. Я, если позволишь, буквально одну фразу скажу. По-моему, просто это объясняется вашей неопытностью. Вы не про...

0: потому что иначе...
1: Да. Я понимаю, что ты хочешь сказать, я тебя очень хорошо понимаю. Употребляют ли арабы в своих выражениях слово «убийца»? Это тут вот спросили. По-моему, это уже угрозы пошли нам с тобой.
0: Или намеки.
1: Или какие-то. Намеки. Ну, безусловно, употребляют.
0: Да, или не употребляют. Это, наверное...
1: То есть, это же, кстати, по-чешски, знаешь, как будет вот это...
0: Предупреждают ли они годам?
1: Нет, вот это самое, как ее, прирожденный убийца.
0: Чешская?
1: По-чешски это будет таковы нормально забияки. Вот, ты знаешь, уже у нас, как выяснилось, печально, но кончается вот эта вот пленка. Почему, нам уходить, что ли, уже?
0: Да нет, наверное, а что, как, без пленки нельзя беседовать?
1: Да ну... Ну, конечно, нет. Ты вот так вкратце тогда ответь, пожалуйста, знаешь, вот Армену Рубеновичу, а то он тут под окном в мегафон уже замучил кричать. Что явилось основой убеждения и психологии мышления становления тебя?
0: Это ко мне вопрос.
1: Да. То есть, ну, то, что... Почему ты думаешь так, как ты относишься к философии? Вот тоже такой очень прям серьезный вопрос и свежий. То есть я даже не знаю, как человек мог сформулировать. Ну,
0: на мое воспитание, конечно, не повлияли никакие ни труды, ни книжки, которых я и не читаю в последнее время. Может быть, я за год прочитаю 20 страниц какой-нибудь книжки. А мои личные наблюдения, мое детство в основном, и философия моей мамы Гоки Кагиевой. Вот, я считаю, что она была уже сейчас суфий, просто именно, может, она даже и не знала, что такое существует вообще, такой суфизм, но просто, видимо, то ли она, в ее генах была эта кровь суфийская, то ли само понимание жизни. И моя любовь к ней и мои личные наблюдения в жизни, вот, вот основа, которую создали собственно меня таким, каким я являюсь сейчас.
1: Да. Очень хороший ответ. Тут кто-то еще заходит. Постоянно люди какие-то ходят, непонятно даже. Видимо, из нашего коммерческого ларька. Я всегда предлагал перегородить выход. Вот я тут нашел. Может, мы сейчас что-нибудь тут придумаем. Да, ну пока что еще телефонный звоночек вкратце. Да? Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте. У меня вот два вопроса. Говорите. А где можно послушать и приобрести все-таки музыку? И второй вопрос. Вот какие строевые песни восточные?
1: Спасибо. Спасибо. Действительно, ведь марши там есть какие-то?
0: Да, видимо, есть. Но как-то мне, слава богу, не приходилось служить в арабской армии или там восточной. Вот. И есть ли они? Вот я сейчас серьезно задумаюсь над этой проблемой. Я, наверное, даже с трудом смогу ответить, наверное, на первый вопрос, но постараюсь. А, как я уже говорил, для всех любителей восточной музыки рекомендую два места, которые я сам часто посещаю, как ни странно. Это и с трудом оттуда ухожу, потому что я себя вольготно чувствую в той атмосфере, которая царит в этих заведениях. Это вот культурные эзотерические центры. А, вот «Путь к себе», «Ильямское поле», это на метро «Белорусское», вот Ленинградский проспект, дом 10А. Там богатый относительно для Москвы выбор восточной музыки, в том числе то, что мы слышим сегодня, и арабские танги, и таджикская музыка, Олега Фезова, и Парвина Юсуфи, и Наргиз Бандишоевой, то, что сегодня звучит. Все можно там приобрести, и все остальное, и другое, то, что вам там может понравиться.
1: Я сейчас предлагаю послушать нашим уважаемым широким. Не то, что ты думаешь. Вот пока вот эту музыку симфоническую, а сейчас телевизионщики сменят кассету. Собственно, все сменено, все у них получилось. Мы продолжаем таки беседу с Назием Надировым. Справились мы, в общем-то, с нашими техническими проблемами. Продолжаем также общаться с вами по телефону 203-19-22. У нас остается не так уж много времени, поэтому, если у вас есть какие-то вот вопросы к нашему гостю, спешите их задавать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Вы как-то нервно сказали ваше «здравствуйте».
3: Да нет.
1: Да-да.
3: Нет.
1: Да.
0: Вы тоже лингвист?
1: Ну, говорите тогда.
3: Ну, вот, прям, знаете, реклама такая есть по телевизору. Вот там рекламируют чистящий порошок «Гомик», да?

0: вот мне кажется, что вот эта старушка, которая вот ерзает вот с этим порошком, мне кажется, это и есть сама вот эта Маша Медведева, которая вот неоднократно присылали вам сообщения.
1: Угу. Это вот, вот ваше подозрение, или как-то вы вот можете так более обоснованно, почему вы так решили сказать? Ну вот... Или только подозреваете?
2: Аргументы. Аргументируйте.
1: Да.
0: Ну, я считаю, что похоже по внешнему виду, в общем.
2: Угу. Маша на медведя похож.
0: Да.
1: Что-то как-то понятно. Спасибо, спасибо. Ну, мы принимаем, конечно, ваш. Хотя я с трудом понимаю, о чем идет речь, опять же. Ну, то есть вообще как-то...
2: Надо будет.
1: Такое ощущение, почему что это все происходит не со мной.
2: Да, может, мы инопланетяне с тобой, Саша.
1: Алло, говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
3: Я не волнуюсь.
1: Нет, вот когда вы начинаете говорить с этой фразы, понимаете, вот представьте, заходит человек и говорит, вы знаете, я спокоен, то все боятся и террористического акта. Может быть, вы все-таки перезвоните минут через пять?
3: Нет, я не слышу.
1: Ну, давайте.
3: Я вот увидел вашего гостя на Арбате с Кришнами, вот. Вот, да.
1: Будьте здоровы.
2: Я тоже вас увидел.
1: Зашелся.
2: Угу.
1: Ну так что, с Кришнами-то как?
2: Ну, шли мы с ними, да, по Арбату. И с ними была эта бабуля, вот, которая с порошком стиральным вот это была.
1: А там кого только не было. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: У меня вот такой вопрос к Назиму насчет восточной масс-культуры. Есть же у них тоже там свои рекламные ролики, вероятно, какие-то.
2: Да, да, да.
4: И кумиры молодежи тоже. Я вот был в Ташкенте, году в 93-м, по-моему, и там был очень популярен, значит, Митхун Чакраборти. Его фотографии продавались на рынках. Там черно-белые какие-то заретушированные, подцветные. Ну, в общем, довольно своеобразное явление. Что сейчас творится?
2: Ну, я думаю... Творится тоже, что творилось в 93-м и сейчас, и там в 83-м. Конечно же, в среднеазиатских республиках, но и в России, наверное, вы это сами знаете, популярны индийские фильмы, индийская масс-культура. Так что, я думаю, немного, немало российских женщин томятся в виде фотографии этого Чакраборти.
1: Ну, кто это, извините?
2: Это такой пузатенький индус, значит, такой он снимается в разных там фильмах таких.
1: Актер, то есть.
2: Да, ну то есть, да. Ну это нормально. Почему бы нет? Это арабские фильмы были очень популярны до последнего времени. Вот, да, да, в Средней Азии. Были когда-то персидские популярны, которые еще при этот шахе снимались, Реза Пехлеви. И, кстати, Иран тогда находился в авангарде вообще какой-то культуры. Это была очень светская страна тогда. И хотя и при этой династии, которая 2,5 тысячелетия там правила. Ну вот потом как-то, да, большинству пришлось уехать в Америку. И вот в Америке есть до сих пор парс телевидения, Лос-Анджелес. Там существуют огромные диаспоры. И там свое телевидение, радио, там и компании, которые за эту музыку. Они многие осели персы. Вот очень цивилизованные, кстати. И сама Шахиня, кстати, живет в Париже с детьми. Вот. А по традиции эта культура, да, вот арабское кино, индийское очень популярно, да, у этих народов и до сих пор, да, конечно.
1: А вот тематика вот иранских фильмов?
2: Иранских была не какая-то такая вот типа смесь фильмов наших 60-х годов и там что-то там, как сказать, таких...
1: Ну, чем-то они,
2: да,
1: типа, как,
2: да,
1: как...
2: романтические, нет, такие романтические... фильмы, то, что были, в принципе, типичные для российского экрана. Вот такие красивые, романтические. Ну, сносные были, нормальные. Гугуш играла, по-моему, в этих, даже певица была такая актриса. А индийский, конечно, тут дело сложнее обстоит, по крайней мере, то, что показывают. Конечно, в индийском кино все знают, есть прекрасные режиссеры, но почему-то их фильмы очень редко показывают, стараются не показывать, а показывать то, что показывают. Вот я был сидеть в московских кинотеатрах до последнего времени, вот, пока, да, лет 7-8 назад еще. Меня затаскивали вот представительницы среднеазиатских республик, мои там приятельницы. И я был вот, смотрел эти фильмы. ненавистные тоже мне, потому что с детства я возненавидел индийское кино с третьего класса, когда меня вот выгнали.
1: Смотри, нет, все, кстати, потащили, и здесь, да. И здесь то же самое.
2: Детство, видите. Потащили все вот из школы, потому что нужно было убежать. Я не хотел быть предателем, и, значит, вроде со всеми побежал на фильм «Сайха» индийский в третьем классе. Я точно помню, сидел во втором ряду или там в первом. И рыдал, что эта бедная Сайха утопла там вообще в речке или там что-то там с ней случилось. Я просто две серии...
1: Пробило, да,
2: да, да, я две серии рыдал. А перед девочками было стыдно. Думаю, как же они видят, что я плачу. А в конце казалось, что она совершенно живая, эта Сайха, блин. Она выползла на берег там, как ни в чем не бывало, в виде старушки или там какой-то там девицы. То есть это вообще два часа плакал понапрасну. Представляете, Саша, оказался. С тех пор я не доверяю индийскому кино. А вот...
1: Не знаю, я как-то изначально вот не воспринимал с самого грудничкового возраста и до сих пор не воспринимаю, вот, скажем так, гротески в искусстве. Вот, по-моему, индийское кино это вот просто олицетворение вот этой гротескности. И даже когда я грудничком был, там вот всякие боевики были, там, например, про там одного мужика, который там всех ногами страшно
2: ушел. Да, вот это один и тот же мужик, по-моему, во всех. Может, это и был Чикрабах.
1: Ну вот, и у меня, например, кроме ужаса, отвращения, желания быстрее все это переключить не было никогда. Я...
2: Саша, ну, с другой стороны, если долгое время не выходили на экраны новые комедии, какими-то там гайдали кого-то, там, сдав очередной экзамен, мы очень даже весело шли на индийский фильм. Правда, все шикали на нас. Я говорю, как рыдающая публика вообще шикала на нас. Я говорю, как вам не стыдно смеяться. Вот, ну, были очень интересны.
1: Тут к нам в окно влетел только что самолетик бумажный, мы развернули, да, тут написано, мы подходим, подпись «Талиба».
2: Так, а мы-то подумали.
1: А мы-то подумали не весь чего.
2: А подумал, ученики идут, а это, оказывается, талибы идут.
1: Я предлагаю послушать
2: еще
1: телефонные звоночки.
2: Я думал, композицию для талибов.
1: Ну, давай композицию послушаем. Она, правда, длинная очень. Давай
2: тогда не будем.
1: Да, давай послушаем. Звоночек, да, может. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
5: Вопрос, хочу прояснить одну тут вещь.
1: Давайте.
5: Все говорят про Машу с медведями.
1: Опять.
5: Вот вроде бы какая там порошок Комет рекламирует. На самом деле совершенно это неверно. То есть про нее вообще узнали после того клипа. Значит, сейчас скажу, как эта песня называлась. «Мое сердце без тебя, словно рыба без огня». Вот. И все люди пытаются, видимо, вас спросить, почему такой странный текст. Вот. Но они-то, видимо, думают, что вы тоже телевизор смотрите, и этот весь текст знаете, так, всю эту песню. Ну вот, видимо, из-за этого такие вот все несообразности и происходят. Но уж эта версия, что там вроде как она порошок рекламирует, это совершенно, в общем-то, ну, бред совершеннейший. Видимо, человек там с кальяном дружит слабо.
2: Не, нужен телевизор, Саша.
1: Ясно,
2: мы сейчас талибов пошлем за телевизором.
1: А нет, я просто чего? Вот что хочу у тебя узнать. Вот обрати внимание, что в столь ранний час, например, происходит какая-то зацепка. Ну, к примеру, мы вот всем экипажем, то есть, да, вот все, кто нас сейчас слушает, ты и я там перемещаюсь. Будьте здоровы.
2: Дякую, Барда.
1: Перемещаемся по гладко отполированным перилам. Вот, пошел, езжай себе, да езжай. Ну, что впереди тебя ждет? Такие же перила, то есть ты катишься, тебе хорошо, мелькают исписанные там, в общем, хулиганьем всякие стены, понимаешь, перед глазами. И вдруг на тебе какая-то вот, ну, зацепка, да, вот, несущественная. Чуть-чуть порвала сукно на штанцах, к примеру. И вот начинается вот за эту зацепку вот вокруг нее до около ходить. Это, как ты считаешь, из области психологии или психиатрии все-таки? Ну, например, давайте вот сейчас поговорим о герани, к примеру. Вот возьмем, давайте вот герань.
2: Угу.
1: Вот она растет, герань. Вот, вот она упала,
2: ее
1: герань.
2: Уже сняли.
1: Да,
2: талибы,
1: да,
2: вообще.
1: И начнем вот говорить о герани также. То есть зацепка за какое-то словосочетание. Очевидно, мы уже дали с Назимом понять, что мы не понимаем, о чем вы хотите, что вы от нас хотите. Мы вообще сейчас уйдем и все, понимаете?
2: Пойдем читать Лизу, накупим.
1: И вообще уйдем просто отсюда. И больше никогда не вернемся. Вы поймите эту байду наконец. Что вы к нам пристали с какими-то там медведями, тупорылами? Не понимаем мы, о чем вы говорите, извините.
2: Маши, Лизы.
1: Да, то есть...
2: Бедная Лиза это была или богатая? Не
1: давайте о геранях. Вот там, ну, зацепитесь за что-нибудь другое вашими языками. Ну что ж вы так это... так. Угу. Вот Савелий заходил. Интересное, кстати, сообщение. все люди азиатского происхождения говорят и спорят на своем языке. А как дело доходит до мата, автоматически переходят на русский. Резюме. Русский язык самый богатый.
2: По-моему, матом.
1: Да. Нет, ну почему? По-моему, в этом есть.
2: Да.
1: Какая-то есть, но что-то скажешь, Савелий, не понял.
2: Не очень богатый русский мат, это всем известный, очень даже душевный, горячо любимый нами, да. Другая сторона, что принято, что на своем языке вроде бы как это неприлично, а на русский вроде стерпит, вообще не родной язык, да.
1: А, кстати, может быть, мы тогда тоже вот как-то изучим несколько слов таких неприличных на арабском языке и попытаемся их, ну, сделаем такой эксперимент социальный, попытаемся их внедрить в русский язык. Вот
2: на нем
1: современ...
2: ругаться, да?
1: Да.
2: Есть разная манера.
1: Составит ли он, кстати, конкуренцию вот матерной ругани, натуральной такой?
2: Очень даже большую, да.
1: То есть я имею в виду ругань, я не имею в виду, когда человек говорит матом, а когда ругается. Потому что ругаться можно и не матерно. А матерно можно даже, например, говорить ласковые слова.
2: Составит, если постараться, если будет рекламная кампания проведена такая же, как о которой мы говорили в начале нашей беседы.
1: Я, кстати, больше не хочу звонки слушать. Я почему-то, я, наверное, уйду и больше не вернусь. Это слушай, я не кокетничаю, ни в коем разе. Но,
2: что касается...
1: Если ко мне с каким-то дебилизмом будут тут приставать, непонятным для меня.
2: Давай лучше умное что-нибудь.
1: Да, еще давайте у меня спросить это самое, как, например, поменять этого правую колодку там у Ниссана какого-нибудь.
2: А, я думал, это и певица, о которой ты говорил.
1: Вот, да.
2: Вот, например, некоторые народы вот в Турции употребляют числительные, например, турецкие. То есть говорят на своем языке. А вот, например, вот и рассказывают старцы, например, на курды в горах. Говорят, вот все рассказывают, что было в 20-30-е годы, говорят. А в году там каком-нибудь там Игермябеш какой-нибудь. Ведь именно название числительное именно идет на турецком языке. Вот нужно тоже вот проследить это. Почему же это так происходит? Вот с матом и с числительными, что они говорят на другом языке.
1: Вот.
2: Да.
1: Ну что же, я все-таки предлагаю, наверное, вот оставить наших широчайших и умнейших звонящих, кто еще выжил, вот наедине с этой мыслью. Пусть они думают о том, почему числительные и вот и мат предпочитают произносить некоторые народности на другом языке. А мы сейчас послушаем пьеску, да тихо, чинно пойдем. Хорошее сообщение. Саша, перезвони, и мы поговорим о Геране. Подпись Маши с медведем. Ну все, песня.
2: Песня Шамолен.

0: круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: Министерство внутренних дел совместно с мэрией Москвы и ГАИ все-таки решили с 30 мая ввести в действие закон о всеобщей водительской повинности. То есть...
2: Коллега, простите, но как-то вы сразу начинаете с грустного. И правильно, ну это даже не совсем грустное, но любая дисциплинарная акция, она все-таки прежде всего связана с какой-то такой, ну, с неприязненным отношением, согласитесь.
1: Ну да, когда в дело входит мэрия, там, ГАИ, МВД, это все-таки, да, уже о грустном что-то.
2: А я бы хотел прежде всего затронуть тему, которую в наших письмах, опять же, нам навеяли наши многочисленные радиослушатели и, как ни странно, и радиослушательницы. Праздники, так называемые, уже кончились. Кончилось 8-е. Эти два нелепых катышка, поставленных друг на друга каким-то невидимым адским совершенно созданием небесным, и которое с ног на ногу переворачивает весь нормальный мир. Вот, коллеги, я хотел поговорить о том, насколько человечество далеко зашло в самообмане себя. Вот принято говорить, 8 марта, дескать, там первый там весенний праздник, да, ну так вот они обычно, да. А скажите, вот 8 марта вы выглядывали за окно? Ну вот вообще вы смотрели, что делается за окном?
1: Я вообще нет, потому что я весь день следил за тем, как жена моя стирает. Ну, потому что я решил, что нечего праздники всякие вот эти отмечать. Надо работы загружать как-то женщину.
2: Ну, совершенно.
1: А то она расслабляется очень часто.
3: Работы вообще преступны, считается.
4: Да, вот тут я у нас подползаю к микрофону, чтобы сказать, что, конечно, во всех цивилизованных странах жена без работы, не загруженная, это преступник. По сути дела.
2: Да, и вообще, вот, коллеги, вы посмотрите, что получается. Значит, отмечаем праздник весны. Все радуемся. Воздушные шарики всюду, эти восьмерки на кексах, на автомобилях, даже на палочках работников ГАИ. В этот день мы все видели сами светящиеся пухлые восьмерочки. Но какой же это, простите, первый день весны, если на улице гадость, если, чтобы выйти купить веник, именуемый букетом, нужно промочить все ноги или одевать резиновые, извините меня, здоровые калоши. Вот.
1: А я вот в целях экономии семейного бюджета решил никому не покупать цветы, так как все равно не завянут и будут еще вонять гнилью целый месяц, так как выкинуть некому.
4: Вот тут, коллега, кстати, могу подсказать вам один из способов очень, на мой взгляд, удачных и остроумных. Я обычно покупаю, я еду на метро 905 года, и там в сторону Ваганьковского, когда вы идете, там киоски стоят по продаже искусственных цветов, пластмассовых. И они очень долговечны, и любой женщине приятно. То есть вот даришь такие, венок можно.
2: Так, а ему, кстати...
1: А дело в том, что у меня же женщина, она не любая. Вот как-то, чтобы ей пластмассовые цветы дать.
4: Правильно, но можно... ленточку.
1: И вот. Где вы видели, чтобы рабам дарили цветы вообще?
2: Ну, коллега, простите, мы прекрасно знаем, что у вас вот в вашей стране своеобразные очень взгляды. А насчет пластмассовых, я вот подумал, у них есть один недостаток. Они вбирают все огромное количество пыли. Ну, не в себя, а на них. Происходит потом частый протир тряпицы и переворот вот всех этих растений, из-за чего ссор.
4: Но, с другой стороны, все зеленые широколистные растения, их же тоже надо протирать. Это без этого вы никогда не обойдетесь во время уборки. Просто... Такой венок ставится в угол комнаты.
1: А вы не боитесь, что полироли слишком много надо на такие цветы?
4: Зеркало затягивается черной материей.
2: И получается хороший праздник.
4: Получается красивая экибана. И женщине приятно. И всегда просто дополнительно в углу появляется некий предмет, который просто во время уборки ей нужно лишний раз протереть тряпкой от пыли.
2: А ведь вот, любой рядом... женщине это должно быть просто доставлять удовольствие.
4: Это ей доставляет удовольствие, как покупка телевизора, стиральной машины, холодильника.
2: Также дальнейший
4: венок
2: уход за ними.
4: И зеркало, затянутое черной материей, это своеобразный предмет в доме, который требует дополнительного какого-то ухода и заботы. Я считаю, это совершенно нормально.
2: Ну, кстати, коллеги, я хотел все-таки вот вернуться к этому так называемому празднику. Во-первых, так до сих пор толком и не разобрались, кто его придумал, зачем его придумали, кому этот праздник выгоден, ну, кроме торговцев вениками.
4: Есть такая точка зрения, что этот праздник придумал Клара Цеткин, или, как и говорят, Клава Цыпкин. Но, в общем-то, многие сейчас оспаривают пальму первенства, не знаю, в Германии, например, такого праздника вообще нет.
1: Вот. И во Франции.
2: То есть вот, и, а почему же, говорят, да, международный? Вот
1: там. Но это уже у нас тут придумали, что чтобы нас облапошить. Да, вот
4: ага. Вот многие фестивали, вы обратили внимание, называются международными. Международные — это не значит, что все страны и Россия. Это значит, Россия и, ну, там, условно
1: подчиненные говоря, ей бывшие республики.
4: Или, да, или там Индонезия, или...
2: А уже международные,
4: там,
2: считаю.
4: ЮАР. Да. Но одна страна, не обязательно. Ага. Это уже называется международным, так и здесь.
2: А скажите, коллеги, как вы относитесь вот к нашему, так сказать, к нашей последней акции? Это к выдвижению такого, так сказать, проекта на обсуждение Госдумы, в котором значится, что отмечать теперь первый день весны, ну, так сказать, не лимитировано. Ну, то есть вот праздник будет только тогда, когда действительно весна настанет. Ну, вы понимаете, то есть вот, например, с утра,
1: снег,
2: все,
1: да,
2: да? Да, с утра все проснулись, угу. Видят, капель закапала, птицы такие забегали. Ну, правда,
1: ногами. А вообще надо вот эти все природные праздники отмечать именно с природными явлениями. Птицы прилетели, все, да. Весна вот. Сразу наступила.
2: Как вы относитесь к этому?
1: Или лед пошел на Москва-реке.
2: Тоже праздник.
4: Я, честно скажу, я как человек военный, я лично против этого, потому что, как известно, во всех войсках, в милиции переход как на летнюю форму одежды, так и на зимнюю форму одежды производится четко в календарный день.
1: Да,
4: независимо,
1: да, да,
4: от погодных явлений.
1: Да, и солдаты если, мерзнут.
4: Если жарко, парятся, если да. жарко, а пора, то ты одевай шапочку, шинелку, сапожки, теплые портяночки зимние и маршируй, как положено тебе.
2: А хорошо ли это?
4: Хорошо, потому что...
1: В баню ходить не надо, парилочка такая небольшая.
4: Дисциплина должна быть прежде всего и с погодными явлениями, и с праздниками, и с выходными. Получил увольнительное и на свободу.
2: Так нет, коллега, ну простите. Ну, хорошо, это понятно. То есть армия и как бы регламент, вот регламент армейский, он, ну, правильно положен, потому что сегодня он там как захотел, сменил сапоги на кроссовки, а завтра на ракеты.
4: Он
2: да.
4: завтра родину
2: продаст. Завтра родину продаст. Это все понятно, но что касается праздников, так ли это действительно справедливо? Если душа в этот день не поет, если на улице грязь, гадость, пакость, а вот они все веселятся, они все этим самым восьмым оправдывают свое какое-то достаточно агрессивное, может быть, безделье, какое-то вот... им и так жить все можно. Вот, им и так все можно.
4: В принципе, да.
2: И тут еще вдобавок все должны отовсюду бросить к их крашеным ногтям. Как это понимать? Все-таки вот не было бы естественней, чтобы был праздник действительно души, как вот вы, коллега, сказала, пошли птицы, пошел лед. Вот он, первый день весны. Вы с утра проснулись, вы еще не знаете. А вот раз и объявили, да, вот он, первый день весны.
1: Не, ну бог с ним, с первым днем весны, но это 8 марта вообще ни к чему. Нету международного мужского дня. Что это за дискриминация? 23 февраля — это день этих военных. Вот вас, например. А нету такого. Вот я не могу напиться в свой мужской день, например. Но, правда, некоторые себе позволяют это делать ежедневно.
4: Ну, очевидцы видели, что, например, 8 марта, в день, как бы вот женский день, женщины все трезвые, а мужчины, наоборот, почему-то все пьяные.
1: Это протест.
4: Это, то есть это своеобразная такая форма протеста.
1: Да, да, естественно.
4: Которая выражается, что человек выпивает водку или, ну, какой-то алкогольный напиток. И дальше его женщина в левой руке держит букет.
1: Такой уже помятый.
4: Помятый. А на спине мужчину. И несет его, соответственно, домой.
1: Ну вот даже реклама есть по телевизору такой, когда женщины выносили... Правда, там цветов не было в руках. Но это был не 8 марта, а это все-таки в древности был...
2: Ну, тоже международный
1: мужской день.
4: Кстати говоря, вы обратили внимание, вот эта грязь, вот грязь, которая там в этом ролике, это же весенняя грязь. И потом показывают это небо. То есть я думаю, что как тяжелый, раз это март.
2: Тяжелый
4: вот,
2: такой. Еще тяжелый, но уже да.
4: Но мартовское, по-моему, время. Да? Может быть, кстати.
1: Не, ну вообще это снималось зимой.
2: Просто был хороший павильон, действительно. Кстати, надо по секрету открыть, что все это было вот здесь происходило, буквально в коридоре нашей станции.
4: Но здесь тогда еще не было здесь.
2: Вот как это раз место.
4: Вот да. Ворота были, откуда... Да. Да.
2: Коллеги, ну, ладно, с восьмым как бы мы все обсудили. А вот давайте обсудим...
1: А вот я про 30-е хотел мая сказать о том, что вот должны ввести закон... Мэрия совместно с ГАИ и МВД о том, что все-таки автолюбители будут повинны.
2: Простите, давайте сейчас устроим небольшую музыкальную паузу, а после нее вы все-таки действительно сделаете свое несомненно важное сообщение. А пока пусть все наши
1: радиослушатели
2: возьмут ручки, бумажки.
1: Перепишут текст песни, вы это хотите?
2: Нет, чтобы записать ту информацию, которую вы скажете, потому что она для всех будет интересна, несомненно, это очень важная информация. А пока композиция.

Thank you.

0: Вот мы как-то в связи с этим коварным женским праздником 8 марта перешли к пластмассовым цветам, и вот меня навела такая мысль. Вспомнил я, что у нас это заходит у некоторых очень далеко. Люди начинают...
1: Вообще, я давно говорил, что в вашем институте, коллега, уже давно пора провести такую какую-то перестановку кадров и чистку, потому что у вас...
0: Уже начинают. Но начинает. Я замечал за некоторыми своими коллегами, что все-таки надо произвести это дело. Благо, что я директор. А то бы все-таки как-то меня бы, может быть, тоже куда-то сместились. То есть я их понимаю, поэтому я их пока держу. Тем более у нас... В институте есть такое, что если что-то ты не придумал за год работы, то ты автоматом уже пинчище под зад и полетел.
1: А простите, а что придумал? Вот, например, если я придумал новый метод мытья оконных рам, ну, например, доказано, что лучшим, так сказать, средством для мытья рам являются не все вот эти новомодные вот...
2: швабры, швабры,
1: да, а обычная человеческая слюна. Причем, если вылизывают рамы, хорошо, то просто долгое время не налипает пыль на это. Поэтому у нас вот...
2: Антистатические свойства слюны были использованы.
0: Да. Но там не только, еще и моющие. Вот почему вот нам говорят, надо чистить зубы на ночь. Не надо, просто языком со слюнями по зубам проведите после каждой еды. И...
1: Причем, вы знаете, коллега,
0: никакой кариес.
1: Есть уже и специальные службы, которые поставляют вам человека, который, если вам лень пользоваться своим языком, с радостью вам вылизывают зубную пасту.
0: Но это, конечно, не у нас,
2: мы
0: там, за границей.
2: Обсуждали человек-язык.
1: Да,
2: вот тот самый человек, который приходит, вам только нужно раскрыть вот так вот, сделать оскал,
1: и все.
2: И он вам вылизывает вот эти вот пазы между зубами, дырка. Вот если есть в зубе дырка,
0: да.
2: И вы не пользуетесь пастами соответствующими, то он просто языком туда и дезинфицирует.
0: Но очищает. У него там всякие насадочки, насколько присадки, я знаю.
1: А вы знаете, присоски. Тут еще ведь, коллега, чем это объясняется? Присадки. Многие наши радиослушатели сейчас, наверное, недоумевают, почему самому это нельзя сделать. Ну вот представьте себе, да. Вот если, например, змея сама себя покусает, она же не сдохнет. А вот если ее покусает змея другой породы, она сдохнет. У нас против в организме, каждом индивидуальном организме, против собственной слюны выработан иммунитет.
0: Не, ну на самом деле вы ошибаетесь. В этом отношении, как моющее средство, у нас иммунитета нет, так как это полезная вещь.
1: Вы имеете это в виду моющее средство, там вот как машины некоторые сейчас моют. Вот есть понятие вылизывать машину.
2: Да.
1: Это же буквально раньше было. То есть человек ходил и буквально вылизывал. И машина это была чистая полироль.
0: Но вот сейчас у нас тоже, вот если вы когда ездите по дорогам и вы видите, что стоят ведра на дорогах, это значит, что машины моют. Но лучше увидеть знак такой, рот, и оттуда язык такой вывалится, это значит, что это вам вылежут машины.
1: Кстати, ансамбль Rolling Stones, вот они...
0: Да,
1: они использовали. Целая сеть была.
0: Нет, дело в том, что они занимались этим, поднялись, купили все инструменты.
2: В молодости именно так они зарабатывали первые деньги, на которые потом был выпущен их первый альбом.
1: И, вот, кстати, сейчас они даже подарили освещение для вот этого самого здорового собора в Праге президенту нынешнего, корешки все, они ему тоже вылезали в машину, я имею в виду, то есть
2: само.
1: То есть, в принципе, вот это...
2: Но, кстати, когда вы видите, вот едете по набережной, видите ведра, и вы думаете, что это водой из реки, это не совсем так, то есть здесь, в данном случае, река, это просто как такая некая отмазка. Вы обратили внимание, наверное, что достаточно дорогостоящее это мытье. Просто на обычной автомойке всегда дешевле.
0: Но нет, вот вы ошибаетесь. Если это детский труд, то это достаточно халява. Дело в том, что если подойти с пафосом, выйти с визиткой, весь такой навороченный, вам сразу скажут 100 тысяч. И вы, давай. А если подъехать, там начинать торговаться, можно цену опустить до двадцатки.
1: Все равно дорого, коллега.
2: В любом случае, это достаточно дорого. И,
0: ну, у вас какие-то средства.
2: Я просто хочу обратить ваше внимание, что... вот эти юноши и девушки, которые моют машины.
0: Ну, там и бабищи еще, вот я видел на набережной. Тоже мужики, мужья, видно, Дима, или просто любовники. Они вместе там как-то подрабатывают. Ведь что самый двигатель? Любовь – это двигатель работы. И вот они парами, бабищи. Вот, ну, у нас женщины все какие. Они же не то, что грузные, они грозные даже. Вот иной раз едешь, думает, идет бабище по дороге, думаешь, вот задавил бы, да машину жалко, она же вся разобьется. Ну, машины, я имею в виду.
2: Да, но я, в общем-то, все пытаюсь досказать свою мысль, что вот река служит некой отмазкой, но на самом деле, конечно, очереди же не стоит. И когда вот к этим мойщикам, и когда они сидят, им совершенно нечего делать, они по трубочке специальной такой слюну, ведра вот эти. Эти ведра, они полны именно вот этого вот хорошего шампуня на основе слюны, там какие-то, может быть, еще моющие средства добавлены.
1: А, кстати, коллега, тут ведь этим объясняют, что детский труд в данном случае дешевле, у них же слюноотделение гораздо сильнее, чем
2: гораздо
1: взрослый
2: сильнее,
1: человек.
2: Да, они держат перед собой какие-то...
0: Жвачка вот эта вот, она все время провоцирует.
1: И, кстати, вообще слюнные железы, они же достаточно быстро истощаются, ведь люди, они умирают не от старости, а от того, что у них слюни кончаются, а организм
2: они
1: сохнет.
2: Они есть пищу, потому что она не проходит. Не без проходит. Масла не подмажешь, не поедешь, и также с пищей.
0: Но можно использовать Кока-Колу.
1: Нет, ну Кока-Кола это достаточно возбуждающее половое такое, ну, в смысле, половое не для...
2: Ведь Кока-Колу мы же уже тогда это... обсуждали в той, вот, помните, программе?
0: Да, это... Но меня не было на этой передаче.
2: Мы просто обсуждали, что все эти напитки, они созданы на основе семенных выделений вот различных животных.
1: Да. Поэтому постоянная тяга их пить, она постоянно присутствует в организме. Вот, а насчет действительно... Вот,
0: и может произойти наводнение тела?
1: Ну, вы знаете, коллега, это у кого как.
0: Но вы не встречались вообще с таким явлением? У меня просто один товарищ, он очень часто пьет вот эту Кока-Колу, Пепси-Колу.
2: Пресловутую Фанту.
0: Да, которая напичкана. Говорят, колготки поедает Фанту. Вот если взять женские колготки.
1: Ну вот, вы вот на свои колготки, я знаю, никак не проливаете.
0: Но они меня дорого стоят. Все-таки 30 тысяч... Я лучше машину, по-моему, за двадцаточку у детей, чем колготки еще себе.
2: И на черек еще можно что-то приобрести.
0: Да можно гульнуть просто.
1: Так, коллега, подождите, а вы что-то такое, или это у меня дежавю, вы что-то такое начали, вот, по-моему, про пластмассовых...
0: А, да-да-да.
1: Ну, я надеюсь, это не относится к секс-индустрии, потому что наш спонсор Рафик Пантелеймонович Вдул в последнее время у него со здоровьем слабые, любые разговоры...
0: Не, ну я думаю, что мы на другой радиостанции расскажем о том, что может принести нового промышленность по производству пластмасса в сексуальные отношения между мужчинами и женщинами. Но сейчас я скажу о том, что очень модно вот в таких странах, как Англия, Америка, ну, высший свет, где Эмираты там какие-нибудь, очень модно стало иметь дома пластмассовых животных, чтобы не обременять себя заботой. Единственное, что гувернантка какая-нибудь подойдет, пыль сотрет. Очень, и знаете, вот животные очень, очень поразительное сходство имеют с оригиналом.
1: То есть, если вы видите, что физиологические функции, там влить ей что-то можно или выдавить.
0: Знаете, что самое важное, что она не делает никаких выделений. То есть, если у вас аллергия на кошек, но вы жутко их любите, вы просто заводите себе на подоконничке такую кошечку. Вот помните, наши предки, мещане, они заводили себе кошечек глиняных таких, поросят. Вот, ну, вот это...
2: Слоников.
0: Кстати, слон приносит в дом несчастье, вы знаете это?
1: Нет, коллега, ну только расскажите поподробнее.
0: Дело в том, что мещане всегда имели у себя в доме 7 слонов. Это признак счастья, это было утопично. Дело в том, что слон на самом деле приносит несчастье.
1: Простите, в каком смысле?
0: Ну, в смысле, что несчастный.
1: А, ну все, понятно.
0: В прямом значении этого слова. То есть, если вы вдруг решили завести себе слоника, не настоящего, конечно, потому что настоящего для этого нужно быть Рокфеллером, там, каким-нибудь...
1: Это вот за окном опять Прохор использует новую противоугонную систему. На вашем, кстати, коллега, автомобиле.
0: Да, но этот Прохор сегодня опять уйдет инвалидом. Вот, и... Я на чем-то остановился.
1: Вы остановились.
2: По поводу слоника.
0: Да, кстати, если вы захотите...
1: коллеги, вот вы начали говорить о том, что вот пластмассовые животные, вот их главное, как бы, особенность, то, что
0: домашние,
1: домашние, да, что они не вызывают аллергии. Но ведь мы же знаем, что пошли дальше. То есть, как бы, на любую левую резьбу найдется винтик. Известная русская старинная пословица «наша слесарная».
2: Безусловно.
1: Да и вот вы согласитесь, что...
0: Я как не был слесарем, я не могу с вами согласиться. Я не знаю этих пословиц.
1: А вашего согласия никто
0: не спрашивает.
1: Это
0: вы в простонародье можете говорить такие пословицы, а среди нас, пожалуйста, старайтесь как-то соблюдать приличие.
1: Хорошо, извините меня, коллега. Так вот, я хотел сказать, что сразу же было изобретено средство, типа вот антистатика, ну, в таком же, в баллончике,
0: да,
1: для того, чтобы брызгать вот этих пластмассовых животных и для большего такого естественного, как бы, их действия на окружающую среду вызывать у людей такую незначительную аллергическую реакцию. Да.
2: Легкий запах.
1: Легкий запах. То есть, в принципе, это...
0: Я вот наблюдал очень интересное явление в Лондоне. Был один профессор, по сельскому хозяйству лондонскому. И он себе завел козу пластмассовую. И, вы знаете, у него такая сверху козы была такая горловинка, куда он наливал молоко и по вечерам просто доил ее. То есть у него это как бы, ну, у него был комплекс, чтобы быть, что он без животных не
1: ближе
0: может.
1: К простому народу, к фермерству, так сказать.
0: Да не, не даже не в этом дело. Он просто с детства он жил с козой, его вообще воспитала коза. Ну, как бы вскормила грудью, потому что
2: а мы смотрели, его подбросили. Кстати говоря, в свое время же показывали это шоу широким экраном фильма.
0: Ну, какое же шоу? Это трагедия.
2: Фильм шоу «Мама» назывался.
0: Ну, у вас в армии, может, это и шоу, у нас в жизни это трагедия. Как это? Ребенка подбросили. И подбросили каким-то бомжам, у которых была всего лишь коза, и эта коза вскормила. И ребенок, вот самое трагичное, что ребенок сказал первое слово «коза». Вот не мама, а коза. Это было ужасно.
1: Так, коллега,
0: и вот он,
1: а
0: все,
1: еще,
0: он не
1: скажите...
0: перебивайте меня, он посвятил всю жизнь сельскому хозяйству. Он стал, он себе взял фамилию, что в переводе с английского означает «козлодоев». Вот что у нас тут был герой такой.
2: Периодически мы крутим об этом музыку.
0: Вот. Это трагедия. А вы говорите праздник, шоу. Вам лишь бы посмеяться военным.
2: Надо сказать, я был в Америке.
0: На военной базе.
2: На военной базе. И очень многие люди, вот сейчас это входит в моду тоже, устав от городского шума и суеты, покупают специальные компакт-диски, кассеты с записью шумов. Вот лес, море, естественное,
0: да.
2: Вот это вот. А некоторые американцы пошли еще дальше в этом. И у себя дома... покупают специально вот к этим пластмассовым животным, продаются специальные комплекты.
0: Ну, да. Если захотелось, чтобы ваша кошечка замяукала.
2: Нет.
0: Ну как нет?
2: Есть комплекты, которые голосовые. Это мяу-мяу, там, гав-гав и так далее. А это комплекты, которые для придания вот запаха в помещении. Потому что некоторые...
0: Такие не... компакт-диски.
2: Нет, не компакт-диск.
0: Мешочки.
2: Это специальные мешочки, которые...
0: Ну, вот как в машинах елочки вешают, такого плана, да?
2: Не совсем. Дело в том, что это...
0: Ну, вот как в унитазах вкладывают вот это.
2: Скорее такие. То есть вам в пластмассовый ваш пластмассовое животное вы кладете специальный мешочек. И где-то раз, может быть, два раза в день, максимум три...
1: Нужно спрыснуть.
2: Это животное будет... соответственно, такие фекалии выдавать из себя, которые содержатся в этом мешочке. И вот этот запах. Вот когда вы приходите в цирк, ведь там чем пахнет? Не
1: вот
2: елки, правильно?
1: А, кстати, мало кто...
2: И не мясом пахнет, мясом гастрономия, коллега.
0: Но там не свежим. А в цирке-то свежим. Звери
2: в цирке
0: же не
2: пахнет зверями. Животными, которые там содержатся.
0: Отходами их жизнедеятельности.
2: В неволе, отходами их жизнедеятельности. Вот эти самые отходы их жизнедеятельности, лесники, которые мы передавали привет в нашем новогоднем эфире, собирают вот в эти мешочки, сдают в определенных совершенно пунктах.
1: Их немного пунктов.
2: Пункты сдачи фекалий, так называемые. После чего они распространяются уже по магазинам и в этих пластмассовых животных постепенно
1: вкладываются.
0: Конечно. Вообще дорогое удовольствие. Вот,
2: это только для богатых.
0: Я ради любопытства ездил в ПСФ. Это очень дорогое удовольствие. Там килограмм до $5 стоит просто-напросто. Хотя если
1: зато
0: у нас
1: надолго
0: в Москве
1: можно
0: побродить, можно набрать принимали только.
2: Может быть, к концу программы я предлагаю всем нашим радиослушателям подготовить ручку и бумагу, потому что в конце программы обязательно дадим телефоны тех пунктов приема фекалий животных,
0: по-моему, надо
2: домашних.
0: В магазин на диване обратиться. Там будут... Вот показывать это, рассказывать телефон, это же американская штучка.
1: Нет, коллега, тут вы несколько неправы, потому что ведь когда покупаешь товар такого рода, ты должен его, так сказать, осязать. А по телевизору.
0: Но
1: запах...
0: вы не знаете, да, что по телевизору запах, да, все передается теперь.
2: Это по какому каналу? По дециметровому.
0: Ну, Panasonic выпустил сейчас новый
2: вот
0: телевизор. Да, DDD. Digital там и.
2: Да, я видел.
0: DDD, там все вот это. Под этим шифровкой это они говорят, что цифровой звук. Это на нашу страну пока распространяется, что шифрует. А вот я был в Америке, там говорят про этот Panasonic, что он передает запах, а иногда можно просто в торец получить. Если идет драка какая-то рядом с телевизором, настолько ощущения передаются, что создание магнитного поля...
2: Иной раз.
0: Да, если находиться в... Если вы хотите... Ну, то есть там какая идея? Если вы хотите ощутить все эмоции, там, вот эти... что происходит в телевизоре, вы просто должны сесть в радиусе метра телевизора,
1: Вот, и... Чтобы могло там перепасть.
0: Да, и перепасть. То есть можете кому-то сами там ударить.
2: Ну, видимо, не все фильмы по такому телевизору можно смотреть, да?
0: Ну, естественно, если это какой-нибудь фильм ужасов, да, вас просто могут убить, но настолько силен. Но если ядерная ракета взлетает, а вы в сопло попали, вас просто магнитная волна это спалит.
2: На площадке.
1: Да, да, получается.
0: Но кстати, там прям висит такая табличка красная, warning там, и бестолковые, пожалуйста, в момент взрыва отходите в радиус 5 метров.
2: Подальше.
1: Кстати, коллеги, ведь сейчас еще налажен выпуск тоже для очень только богатых людей видеокассет, таких, не, ну, которые в петлю сделаны, они не кончаются.
0: Порнографические, да,
1: такие? Нет, ну, коллега, я понимаю, что вы давно в командировке. Нет, там, значит, на некоторых кассетах, например, камин есть. Вот можно сидеть, смотреть, как бы, кого-то телевизор, это камин, да?
0: И тепло аквариум, идет, самое главное.
1: Аквариум.
2: Надо сказать, есть, что да? Еще вот изначально, вот здесь находится Денис Шеремет, он тут расскажет. Изначально еще давным-давно это пошло еще от папы Карла. Помните его, этот очаг нарисованный
1: да,
2: на стене?
1: Да, да, да, да.
2: Вот. Это ведь это как раз был прародитель тех самых.
1: Ну, он же у него типа не шевелился. А тут как бы получается...
0: Не, ну тут дело в том, что это для богатых, а тогда было для бедных. Как бы реверсная такая фишка.
2: Ну, вы же помните, раньше во многих школах делали музеи боевой славы. И там резали пионерские галстуки, ну, такие лоскутки, снизу вентилятор и лампочка. И такая видимость огня создавалась. Mm-hmm. Может быть, это тоже какое-то вот...
1: Кстати, ведь даже делались виды. То есть, ну, например, вы хотите, чтобы у вас в окне был постоянный вид Нью-Йорка. Вы покупаете видеокассету, у вас под окно вмонтирован телевизор. Ну,
2: даже вот есть. Можно взять вот эту телекомпанию «Вид».
1: Да,
2: откуда
1: да.
2: Ведь, по сути дела, с чего они начинали?
1: Тем и кормятся.
0: Ну да, но они работают в Америке, они Нью-Йорк. Пока к нам не могут перекочевать. Дело в том, что не подготовлена публика. Все же от культуры публики зависит. Ведь у нас не подготовлена публика. А если бы плавают, они бы уже давно раскрутились. Вот сколько у нас людей хочет ходить на демонстрации. Ну, не может. Вот домохозяйка, она должна все время около
1: там, курицу там, да.
0: Около свою курицу, этого птицу. Грудничка там. Она все время. А тут, значит, она вставляет кассету и ну, на демонстрацию.
1: Полное участие.
0: Да, и полное участие.
1: Даже может, как бы свой голос, вот с помощью системы караоке сейчас да. Сделано. Да. Шум демонстрации, она может с микрофона орать там, даешь того-то или там. Там
2: бей этого.
1: Бей этого, да. То есть все постепенно техника. Все. Ну, коллеги, это же дорого. Это же дорого сейчас. Это же сейчас дорого и недоступно для всех. Вот где же выход? Может быть, к тому времени, когда действительно это станет доступным, вот, скажем, система, так сказать, караоке, караоке-демонстрейшн, так и называется это, так сказать, эффект твоего присутствия на демонстрации, понимаете. Вот, к тому времени, когда это станет доступно в любом доме, уже вот представители вот этих вот, так сказать, слоев населения, которым необходимо в их возрасте что-то решать, куда-то ходить социально,
2: митинговать,
1: они же вымрут. И получается, что мы опять транзисторы все пустим не туда, опять все это выпаивать нам.
0: Но самое главное, я думаю, в таких просмотрах, это подальше отойти от телевизора, кричать-то кричать, а то можно дубинкой от полицейского так слопотать. И будет очень плохо. Ну,
2: безусловно, определенные меры безопасности необходимы.
0: Ну, там, в шлеме, в щитом, вот как они к нам, так и мы к ним. А то мы все время камнями, нет, чтобы пушку взять какую-нибудь.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: Итак, значит, Министерство внутренних дел совместно с мэрией Москвы, да, и при поддержке ГАИ все-таки вводят с 30-го...
2: Коллега, простите, да. Мы забыли сказать радиослушателям нашим, вы, пожалуйста, возьмите сейчас ручки и блокноты, потому что мой коллега вам
1: расскажет
2: информацию.
1: Уже,
2: да.
1: Ну, на всякий случай, уже давно сидят уже.
2: Да, ну, может быть, сейчас кто-то пока копошится.
1: Если кто-то едет в машине особенно, вот это их же проблема касается, лучше сейчас припарковаться в местах положенных для парковки. Вот, нельзя парковаться в местах, где висит такой кружок.
3: Коллега расскажет о правилах дорожного движения. Я напомню адрес нашей радиостанции, чтобы радиослушатели могли писать нам письма, подсказывать какие-то темы, которые их волнуют, которые нам нужно обсудить. Итак, наш адрес.
1: Где же адрес-то?
2: Ну, коллеги.
1: Ну, пока мой коллега ищет адрес, я скажу, да.
3: О правилах дорожного движения. 123-308, город Москва, улица Демьяна Бедного, дом 24. Пишите нам, пожалуйста.
1: Главное, останавливаться здесь можно. Здесь даже такая стояночка
2: есть. Коллеги, подождите. К нам пришло письмо от Валентины Дмитриевны Коса. И она спрашивает часто, вот так и пишет, часто слушаю вашу передачу, она ей очень нравится, вот, но такое у нее недоумение, вот она пишет, я просто своими словами передам, известны такие предметы человеческого, как бы человеческой одежды, как а, трусцы, б, носцы, ну и у определенной части это лифчики, вот,
3: лифцы.
2: Тут, значит, с трусцами и с лифцами как бы не нужно задавать себе вопрос, откуда они взялись. Они прикрывают достаточно все-таки нежные. Но с лифцами можно еще поспорить, потому что им происходит вскорм, значит, пупсика, а пупсик тискает небе лежащего. Значит, уже часть не нежная, она должна быть накачанная.
1: Огрубевшая такая.
2: Огрубевшая. Но, тем не менее, ладно, будем считать, что
3: убить можно было.
2: Да, будем считать все-таки, что... значит, нужен левец, да. Значит, с трусцами тоже все вроде понятно, чтобы там не пылилось, все понятно. Но недоумение Валентины Косы вызывают носцы. Она, значит, что спрашивает? Кстати, вопрос действительно серьезный. Вот у человека 4 ветки. Это 2 руки и 2 ноги. И те, и те у первобытного человека всегда были как бы предметом чисто прикладным. Там руками и ногами. Там ногами ходить, а руками, значит, цепляться. Да. И вот согласитесь, что в принципе можно как сказать, что ступня – это ножная кисть. А кисть – это ручная ступня. Ну, один барабан. Просто вот...
1: Но раньше это было одно и то же. Обезьяны-то передвигались.
2: Да, да.
3: Кстати, взаимозаменяемые.
2: И степень оволошенности у обезьяны обоих этих как бы конструкций, в принципе, одинакова. Так почему сейчас человек ходит в носцах, а на руки, даже летом многие ходят в носцах, вот заметьте, спрашивает Валентина, почти все.
1: Ну, правда, в сандалиях.
2: Почему вот сейчас вот мы с вами, коллеги, все ли, кстати, все здесь присутствующие в носцах?
1: Ну вот референдум, по-моему, снял их.
2: Это Прохор.
1: Ну, я и говорю, он снял их, и мне уже плохо, я потеряю сознание сейчас, он снял.
2: Вот там масочка у вас. Оденьте и подышите. Да. Так вот, коллега, а руки наши голые, почему наши голые вот эти руки, они не вызывают чувство брезгливости, чувство отвращения, даже наоборот. Вот почему не существует болтов, перстней на ножные пальцы? Почему бы нам не оголить в конце концов?
1: Богатые люди сейчас, по-моему, начинают уже это делать. И у них даже специальная обувь такая есть, которая... Вот видели, наверное...

0: прозрачные.
1: Нет, перчатки такие, у которых пальцы обрезаны. Как раз, чтобы можно было вот эти все болты видно.
0: Это чтобы баян носить удобнее было, коллега.
1: Да.
0: Конечно.
1: Ну, а вот люди решили эту идею взять на нас.
0: Нет, коллега, Валентина спрашивает, почему так произошло? Почему прилично оголять, извините, руки, ну, вот, кисти болтаются у всех, и почему не принято, вот, например, вот, так сказать, оголять ноги?
1: Я вот попробую сейчас объяснить. Мы прорабатывали этот вопрос в нашем институте, и у нас была такая версия, что когда-то давно люди ходили как в перчатках, так и в носцах.
0: Но, то есть круглосуточно?
1: Да, постоянно. Но самая главная проблема, что ноги, они же грязные. Они же по земле ходят, а руки болтаются в воздухе. И вот вы пошли в туалет, да? Вы же не моете после туалета ноги. Вы моете только руки. Но в лучшем случае еще умоетесь. Правда, тоже ни к чему. Угу. Вот. И, значит, поэтому они в течение дня очень загрязнялись.
0: Вы имеете в виду вот, ручные лопасти?
1: Ноги. Так. А руками вы постоянно куда-нибудь лазите, их моете. А ноги не моете. И чтобы как бы не показывать всем эту грязь на ногах, вот налипшую, вы их надеваете в носцы. И ходите.
2: Это очень удобно.
1: Да, а вечером помывку сделать ног.
0: Коллеги, хорошо. Но, то есть, понятно, что носцы, это как бы, ну, можно вот вашу версию принять, что да, это супротив загрязнения. Но, простите, ведь носцы, как правило, делают из относительно такой же плотности ткани, как лифцы и трусцы. Понимаете, почему бы просто не одеть-то, скажем, ботинки? Вот ведь был же у некоторых, так сказать,
1: гвозди? В ботинках, они
0: можно же успеваться. А можно ведь делать клееные ботинки. Ведь был такой в свое время ботинки.
1: Они расклеиваются.
0: Ну, хорошо. Тогда почему бы не менять, то есть частота смены ботинок не зависит, в принципе, от того, в носцах, вы простите.
1: Дорого.
0: Что?
1: Ну, менять так часто ботинки-то.
0: А вы их, думаете, будете реже менять, если вы в носцах? От этого же больше, от носцов-то больше же.
1: Ну, правильно, если вы наденете до двух десятков носков сразу, то лучше, конечно, размер подбирать под это дело. А то еще, вы понимаете, вот вы можете шерстяных надеть десяток, а можете не шерстяных.
0: Нет,
1: десяток,
0: коллега, все-таки
1: разный размер
2: получится. Я не могу ничем тут помочь в этом слое, может быть.
1: Ну да, у вас военные портянки там.
2: Портянки, но вы, наверное, обратили внимание, что если вы придете в какую-то компанию, где много людей, в основном... Вот загляните под стол, приподнимите скатерть и посмотрите, что происходит не на столе, где стоит салат оливье, где пьют водку, головой салат.
1: А где ноги?
2: Под стол. Где ноги?
1: Где ноги?
2: Как правило, ноги, принадлежащие обычно, обычно женщине преклонного возраста, склонной несколько к полноте, вы увидите, что они будут покоиться над туфлями. И пальцы шевелятся.
1: Но это болезнь
0: Расперды,
1: мы уже об этом говорили.
0: А может быть, кстати, от ветра. Бывает, что таким образом пальцы реагируют на
1: ветер. Ну, это когда сквознячок. Вот когда балкон приокроют, идет такая тусовка, гульба приоткрывает балкон, а выкраем глаза так, опа, по стол, и там прям как шелест стоит аж прям. Вот как вот в непогоду ветер дует, и прям шелест. Ну, конечно, зимой, потому что...
0: Кстати, тут еще ведь смысл двоякий принимает. Если она в носцах, то бывало, что носцы заполняются этой воздушной строй так, что ее прям утаскивает под стол.
1: Но да, она сидит, вот, держится, она упирается вилкой, ножом мясо в кусок, и ее не сдувает поэтому.
2: Но многие люди съезжают под стол, ну, вот особенно это к концу уже происходит, это свадьбы.
0: Им приходится
2: этим кусом мяса ведь.
0: И ведь им же позорно сказать, что это их ветром за носцы утянуло. И они говорят, что, дескать, перебрал.
2: Старик был пьяный.
0: Да, вот он просто
2: сполз под стол.
1: А всего-то надо было балкон вовремя закрыть. А то напьются, нажрутся, и балкон не закрывают.
2: Это обычно всегда происходит, когда много людей в комнате, они курят, кто-то сердобольный скажет, надо бы проветрить, ребята,
1: да,
2: приоткроет балкон.
0: Да, и получается.
2: И после этого забудет, разумеется. Да. А из-за этого люди один, другой, глядишь, уже почти все под столом.
1: Вот у меня один раз так забыли, я потом с первого этажа всех поднимал, обратно всех унесло вот почему-то, вот вниз.
2: Вот именно таким методом,
1: ну,
2: да?
1: Конечно, в носки задувают.
2: А вот вы обращали внимание, когда вы приезжаете в какой-нибудь аэродром, И там на
1: флажки вот такие, вот
2: такие вот, да, конусообразные, да, да, которые наполнены ветром. И вот,
1: вот, кстати, вот эту фишку надо дома ставить, чтобы всем было видно, я куда вот дует ветер, чтобы садиться против ветра и чтобы задува не происходило.
2: То есть, чтобы непосредственно шлюз носка находился, да, по, да, ветру. Да. Не против него, а по ветру.
1: Но сейчас вообще противоветренные системы, вот эти вот сигнализирующие.
2: Кондиционирование.
1: Да, да, вы знаете, очень хорошо
0: водится. Вы знаете, что еще на самом деле сейчас как бы считается очень таким, так сказать, хорошим тоном, это своим гостям предложить специальные, так сказать, носцовые резиночки. И даже самому их лично одеть. Ну, чтобы у щиколотки перехватить, и чтобы не было надува вот этого. Если вы пришли там к кому-то в дом, например, и вам, типа, предложили только тапочки, а носцовых резинок не предложили, ну уж про надеть я не говорю, вы можете смело как бы думать, что хозяева дома относятся к вам, ну, не очень хорошо, потому что действительно принято.
1: Ну, вы поняли, я думаю, откуда взялась такая традиция давать гостям тапочки.
2: Откуда?
1: Ну, оттуда. Проблема ветрозадувания в нацизм, это же, она уже целый век существует. И люди уже вначале придумали тапцы, но тогда их утяжеляли чугуном, то есть вот эту подошву делали чугуном. Вот, ну, из чугуна такой вырез.
2: Первые лапти были чугунные.
0: А простите, да, вот я еще хочу.
1: Но я не договорил. Нет,
0: подождите, подождите, ну, медицинская, но медицинская точка зрения. Вот посмотрите, ведь бывает такое выражение, когда, например, молодая мама говорит своему пупсику, вот, ты типа, говорит, одень носки, а то тебе ноги продует. А вот то, что у него руки болтаются вдоль тушки, ни в чем не надеты. Вот никто не говорит, одень перчатки, а то тебе руки продует. Это что, как это понимать, что ноги, что ли, там в легкие в них какие-то?
1: А вот пословицу вы слышали, медицинский мой, что держи голову в холоде, а ноги в тепле.
0: Да, это сказал полководец.
1: Вот. Суворов. Кстати, вы должны знать. О, знает. Военный. Так, ну, вот, чугунные это отменили. Почему? Дело в том, что раньше дома все были одноэтажные, и сколько ты не топай, то
0: тут крысы. Чугунные отменили потому, что
1: крысам только плохо.
0: У них накачивались ляжки очень сильно, и они на коней не могли сесть.
2: Чугунные отменили во время начала вот войны, когда нужен был чугун для отлития пушек.
0: Да, да, и даже колокола снимали, чтобы пушки, да, бить. Да, это, да, все
2: было. До сих пор очень.
1: Нет, любит. Колокола снимали как раз для тапочек. А потом уже тапочки переливали в пушки. А пушки потом в колокола. А потом в тапочки.
2: Колокола обратно в тапцы.
1: До сих пор. Вот как? В Англии, в старых районах до сих пор же ходят в таких тапцах. Ну, там одноэтажные дома. И, кстати, крыс очень-очень эффективно распугивают, так как вековыми традициями уже инстинкт у крыс появился. Ну, допустим, вот у тебя, мой родной медицинский, есть дома крысы? Или мышки.
0: Ну, конечно, как вот, в любом нормальном доме.
1: Заведите себе чугунные тапцы, их не будет ни одной.
2: Ну, кстати, вот то, что описывал Фрейд еще в начале века, это же все сейчас сохранилось и присутствует.
1: Ну, естественно, многие его же, наверное, люди потом еще допечатали. Как,
2: да,
1: они,
2: и многие люди переиздавали, я бы сказал так, не допечатывали.
1: Не, ну, переиздавали, они же не переписывали, они просто допечатывали это.
2: Я просто хотел сказать о том, что многие люди, приходя домой, у них присутствуют некие темные тайные желания. Кто-то, ага, смотрит порнографию, кто-то, может быть, еще что-то делает. А некоторые люди достают из какого-то заветного места, у новых русских это и всегда сейф используется для этого, встроенную в стену, достают вот эти тапцы на чугунной основе, одевают их и ходят в них по квартире, топают. Вот вы обращали внимание, что как-то придя поздно ночью домой, рано утром, где-то в 7 утра, сосед над вами, да, начинает, да, да, топать, есть, по потолку.
1: А не наедешь, он же новый русский. Выйдет такая битка в дверь. В глазок посмотришь, и не видно ничего. На сапырка.
2: Обычно новые русские не помещаются в глазок, даже специально.
1: Я говорю, на сапырка вот торчит и все, больше нет ничего. А у меня вот вопрос, как к военному.
2: Вот этот вот, именно военные изобрели вот этот
1: вот
2: глазок,
1: как
2: который смотрит,
1: такой,
2: нет,
1: да?
2: Который
1: снизу,
2: смотрит
1: который на тапки
2: на 100, разворот на 180 градусов, то есть он показывает небо и землю одновременно.
1: А что посередине не видно, да?
2: Видно, это как раз вот новый русский в уменьшенном виде был.
1: А, то есть его так вдаль оттесняют, да?
2: Ну, оттеснить, как вы понимаете,
1: а у меня,
2: его
1: знаете,
2: сложно,
1: есть, да, какая вот, но противозалазная система. То есть вас никогда не грабили, наверное, да? У меня вот был такой случай. Один раз после этого я поставил систему одну. У этой фирмы даже нет названия пока.
2: Не будем ее упоминать здесь.
1: Да, она тем более реклама, деньги. Вот, еще мне заплатят больше, чем надо, вы обидитесь. Вот. И, значит, у меня такая система есть. Вот звонит в дверь. Я смотрю в глазок, смотрю, носопырка торчит. Я нажимаю кнопку, и дверь автоматом открывается вот в
2: туда,
1: сторону, в
2: подъезд. Ложится, ложится сверху. Вот так, да?
1: Ну, это разные
2: как
1: системы.
2: Как мосты, может, она, мосты может... раньше падали так, через ров, да?
1: Нет, у меня другая система
2: стоит. Это очень
1: стоит.
2: Удобно.
1: У меня она открывается, и как раз удар происходит так, что вот эти носопырки, вот это летает вот прям в подъезд, вот по лестнице, так вот туда.
2: Ну, это очень удобно.
0: Очень. Простите, а если это придет к вам
2: друг? Или с белым флагом?
1: Ну, знаете, у меня друзей нет, у которых вот просто вот торчит вот это дело, и все.
0: А, коллега, а вот не проще ли делать просто вот такие двери целиком, вот как в обменных пунктах, вот, вот, где доллар отменяют?
2: Из цельного,
0: не пробиваем.
2: Как,
0: да,
2: его сразу или цель... как магнит, знаете, из цельной говядины.
1: Из цельной. Да я бы съел бы эту дверь давно, бы, если бы она из говядины была. Думаю, и так жрать нечего.
2: Ну, это, в общем-то, у кого как.
1: Вот я хотел у вас, как у военного, спросить. Вот вы начали про эти вот все интимные штучки вот рассказывать. Когда приходит военный домой, и он, там обычный человек, включает порнушку, другой там новый русский одевает чугунтапчик. А что делают военные?
2: Военных на этот счет существуют специальные...
1: Чистят, наверное, оружие.
2: Цельнометаллические сапоги такие, в которые они влезают. Причем... Ну, вы знаете, что нога человека устроена так, что вот, ну, нога непосредственно, вот, она перпендикулярна вот ступне, да? И поэтому просто одеть сапог твердый невозможно.
1: Кстати, ну, смотри, какое широкое голенище, вот это вот очень...
2: Ну, голенище обычное, такое вот, как везде. И
1: ну, вот водосточная труба как будто, да?
2: Гораздо уже.
0: А в него же вся и проблема. Нет уже по бокам этих вот никаких устройств для защелка?
2: Нет, никаких нет. То есть это цельно, я же объяснил, что...
1: Я, кстати, попробую разрешить эту проблему у нас в институте.
2: Просто дело в том, что как вы можете любого военного отличить таким образом? Вы берете ногу, ступню... Если она отклоняется, ну вот как резина крутится в трех плоскостях, вот так вот, это значит, что человек
1: военный. На новостном канале приятный. Можно сейчас посмотреть, вот как.
0: То есть, ну, четыре раза надо нажать кнопку сегодня. Четыре раза.
1: Сегодня четыре, да?
0: Сегодня
1: а 4. Что за нововведение? Директор сменился?
0: Ну, это потом я вам расскажу. Не будем обсуждать наши сейчас внутренние технические проблемы. Так, коллега, вы хотите сказать, что вот, собственно, у военных совершенно особое устройство связочных вот этих вот всех. Ну, ведь известно, что там все.
1: Специальная гимнастика, насколько я знаю.
0: Кстати, еще тут нужно сказать, что военные, вот современные военные, по крайней мере, это единственные, наверное, из людей, которые могут не только, ну, будучи, скажем, мужской особью, не только делать расперды, но и захватывать ногами достаточно тяжелые предметы, причем не пальцами, а всей ступней. То есть я даже знаю одного военного, который, шутя, знаете, как развлекал своих коллег, вылезет, бывало, на башню крейсера своего и так изображает капитана, ну, типа вот как руки так складывают, как бы изображая имя окуляры, смотрят. Он также делал ногами.
2: Это очень известно.
1: Кстати, а у меня был один знакомый военный. Он брал вот эти вот пудовые гири. Там же есть ручка такая. Вот он ступнями за ручки, и он ходил вот на этих гирьках. Знаю, это как бы у него были вот такие вот чугунные топцы.
2: Он только более тяжелый.
1: Да, конечно.
2: Понятно.
1: Но он такой накачанный был, ужас. Прям сгусток мускул.
2: Один сплошной мускул.
1: У него даже вот не было глаз видно, потому что у него веки накачаны были до такой степени.
2: Как у Вия в свое время. Помните, ведь это поднимите мне
1: веки. Сегодня вот его показывали, да? Но это слабые.
0: Кстати, милый человек, по-моему, это прообраз Чебурашки.
1: Да, похож. Я вот тоже заметил.
3: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор, партию ударных Фил Коллинз, партию бас-гитары Питер Тош, партию гитары Ли Скротч Перри.

0: И я рад представить в нашей студии гостей. Ну, вернее, если вы позволите, я представлю вначале человека, которому мы обязаны приходом, в хорошем смысле этого слова, данных гостей в нашу студию. Назим Надиров, здравствуй. Я рад видеть тебя после столь долгого перерыва. То есть меня не было, я, ну, ты знаешь, где был, выполнял разные...
1: Я уже слышал, чтобы у вас сказали. Добрый вечер, Саша. Добрый вечер, дорогие слушатели.
0: Ну и, соответственно, я предлагю тебе и представить наших гостей, потому что сегодня будет достаточно объемная беседа. Кстати, вы, уважаемые, можете принять в ней самое непосредственное участие. Если рядом с вами сидит, например, подружка это, или друг, вы можете блеснуть, в общем-то, вашей эрудицией и умом, ну, перед тем, кто сидит рядом с вами в комнате. Мы, будучи гуманнейшей из программ, вот даем такую возможность всем людям, которые нас слушают. Потому что, как правило, на других радиостанциях самый умный – это диджей. А диджей – это болтун. А болтун – это никчемный человек.
1: Но хороший.
0: Да, но я сегодня очень сердит по определенным причинам. Надеюсь, никак не отразится на наших гостях. Давай, представляй.
1: Саша и дорогие слушатели, просто... гостям, которые сегодня в студии, обязан самому глубокому, видимо, переживанию в моей жизни, связанному с выступлениями, с концертами. Несколько дней назад я попал в зал Чайковского, и на нем произошло что-то странное. Со мной я 4 часа сидел и куда-то провалился, у меня были светлые круги перед глазами. И если есть нирвана на свете, то, видимо, вот я был в этой самой нирване и был. Это все благодаря певице. Ее зовут госпожа Шобха Джоши. Она из Индии. Я думаю, по ходу беседы, мы, так сказать, уже станет ясно и какие-то черты ее... детали биографии ее, но ее играющий на таблах музыкант, его зовут Кишор Пандей, и, в свою очередь, в Россию этих всех людей пригласила вот Лейла Янгуразова, и мы оказались не только близкие по духу, оказались даже мы земляки с Лейлой, вообще это выяснилось вчера. И Лейла вот была в Индии, пригласила их, а теперь ты пригласил нас сюда, и вот мы пришли.
0: Ну и, соответственно, я, прежде чем мы начнем слушать музыку в живом исполнении, хотел вот что узнать. Дело в том, что в русском эпосе, ну, как и во многих других, присутствует огромное количество персонажей уважаемых, легендарных, скажем так, но в то же время персонажей, но не совсем серьезных. Это там, знаешь, Галина, там, волоса русая вся коса, потом там Егорка, поедатель пельменей. У эстонцев это, например, Коломяки, лесоруб и так далее. Они все герои эпоса, но при этом народ над ними как-то вроде и посмеивается, но посмеивается любя. А с другой стороны, мы привыкли, что в Индии вот именно таких героев как-то нет. Может быть, мы о них не знаем. Индийский народ как-то очень серьезно относится, может, это и правильно, вот к своим национальным героям, к своим легендам, к своим божествам. Да, я еще хочу предупредить, что Лейла будет переводить, поскольку наши гости не знают русского языка. Надеюсь, что уходя пока. С данного эфира, да.
2: Пока.
1: Скоро выучат. Все-таки мы... Да, Лейла будет сейчас переводить.
2: Ага. Пока. Саша, вы хотите, чтобы я перевела ваш вопрос Шубе? Если такие герои, ну... Шоба, this is the question, a little bit strange maybe, maybe a little bit strange because Alexander is asking about epic heroes in Indian literature. Do you know some heroes which are not very serious but people like them?
3: You mean heroes in literature or
2: in literature? Not in literature, but in I don't know how to say epos. Hindu
3: epics. Epics or epics like epics, Mahabharata.
2: Yes,
3: and
2: yes.
3: Ramayana.
2: Not serious heroes, which are not very serious, but people prefer them.
3: Okay, epics are Ramayana and Mahabharata. But
2: основные эпосы это Рамаяна и Махабхарата.
3: Yeah, but they are serious, but they teach a lot of things in life.
2: Они очень серьезные, они учат очень большому количеству вещей в жизни.
3: Рамаяна и Махабхарат are full of teachings.
2: Они полны учения.
3: From birth to the death.
2: как вести себя от рождения до смерти.
3: It shows the good and evil.
2: Они показывают добро и зло.
3: There is good side of life, bad side.
2: Хорошие стороны жизни и плохие.
3: And good people who come in our life and bad people who come.
2: И хороших людей, которые приходят в нашу жизнь, и плохих людей.
3: And Ramayana, the hero was Ram, Lord Ram.
2: И в Рамаяне героем являлся лорд Рама. А в Махабхарате героем является лорд Кришна.
0: Понятно. Ну и, соответственно, вот еще я хотел узнать сразу так.
2: Another question he's asking.
0: Дело в том, что Индия славится своей медициной.
2: We know a lot about Indian medicine.
0: В частности, у нас сейчас в России это не реклама ни в коем случае, но существует.
2: This is not advertisement, but this is only a question.
0: Один медицинский центр, где определяют состояние тушки человека, ну, организма.
2: We have one Indian medical center, when you can know about human body.
0: По пульсу.
2: By pulse.
0: Вот yes. Ваше отношение, это серьезная все-таки наука или шарлатанство?
2: Is it a serious thing or something else?
3: It is. It is very serious.
2: Это очень серьезно.
3: And it is very genuine.
2: Это
3: genuine, real.
2: Это реально.
3: And it is very ancient. It is very old.
2: Это очень старая традиция.
3: It is old, very old practice of.
2: Это старая практика медицинской индийской медицины.
3: And it is called Ayurveda.
2: И это называется Аюрведа.
3: In old times and even now.
2: В старые времена и даже сейчас.
3: The Ayurveda doctors.
2: Доктора Аюрведы.
3: See the pulse of a person.
2: Изучали пульс человека.
3: And they will know exactly what is the problem in the body.
2: И они сразу говорили и узнавали, в чем проблема тела.
3: So that is the Ayurveda is a truth. It's not.
2: Ayurveda это правда.
3: Yes, it's a truth. It's not a fake or it's not a false thing.
2: Это не ложная вещь.
0: Существует также параллельные, вот сейчас у нас в России, параллельные методы в медицине.
2: They have the parallel method in medicine.
0: Это светотерапия, когда человек
2: therapy,
0: больной
2: which use light.
0: Определенной болезнью лечится определенным цветом. То есть, к примеру, там шизофрения лечится.
2: They treat a person using light.
0: Там
2: different colors.
0: Да, да. Вот как вы считаете, есть ли перспектива у данного?
2: What do you think about the perspective in this science?
3: I don't know exactly what it is.
2: Я не знаю точно, что это такое.
3: But if it is old one, that is ancient one.
2: Но если это что-то идет со старины.
3: So it has to be good.
2: Это должно быть
3: and
2: хорошо.
3: I hope I'm sure it must be working.
2: Я уверена, что это должно срабатывать.
3: And I'm sure it must have some science behind it.
2: И это должно иметь какие-то стороны за этим.
3: Otherwise people wouldn't practice it.
2: Иначе бы люди не практиковали этого.
0: Ну вот где самой шопке удобнее находиться и где она чувствует
2: себя. Александр, я хотела сказать так же, как на зиму вас. Когда фамилия, имя ее действительно пишется словами шопха, но на самом деле произносится шоба.
0: Шоба.
2: Да.
0: Прошу прощения.
2: Шобха. Вот это не такое ха, как у нас.
0: Ну, как Махашоба. Мне придется долго тренироваться.
3: B-H-A.
2: Да. Шоба.
0: Где ей дискомфортнее, скажем, среди лесов или среди мощных небоскребов?
2: Что значит дискомфортнее? Может быть, лучше спросить, где ей комфортнее?
0: Да, или где комфортнее.
2: Шоба. Where is it more comfortable to you among huge buildings or in the forest?
3: I like nature.
2: Я люблю природу.
3: I like forests.
2: Я люблю лес.
3: But of course, unfortunately, we cannot live in forest every day.
2: Ну, конечно, мы не, к сожалению, не можем каждый день жить в лесу.
3: We have to live even in Bombay. We have big buildings.
2: Даже в Бомбее у нас большие дома.
3: So whether you like it or not, you have to live in big
2: Поэтому
3: buildings.
2: Нравится вам это или не нравится, вам приходится жить в этих домах.
3: But I like everywhere wherever I'm happy or wherever people make me happy. I like everywhere.
2: Мне нравится везде, где я счастлива и где люди счастливы вместе со мной.
3: Whether it's a forest or buildings.
2: Есть в лесу ли это или в домах?
0: Понятно. Ну, все-таки, значит, я вот это, я возвращаюсь к светотерапии. То есть дома, они, как правило, серого цвета, а зеленый цвет, он успокаивает, по крайней мере, меня. Именно поэтому здесь масса растений.
2: Now, Александр, again, is returning to colors. Now he would like to speak about green color. About forest and green color. Green is something for helping you to be more calm.
3: Yeah, and I think green is a color of life.
2: Да, я так думаю, что зеленый — это цвет жизни.
3: A life, liveliness.
2: Александр, вы видите вот это зеленое платье? Это шуба мне подарила.
0: Вот, безусловно.
2: Да, именно она этот цвет выбрала, да.
0: Я тоже, вот, в принципе, зеленоват.
2: Да, и вы зеленоваты.
0: То есть весь зеленоват. Ну, может быть, если вы не против и готовы, мы послушали бы что-то прям вживую для наших уважаемых москвичей. И гостей,
2: да,
0: столицы.
2: Безусловно, да. Но вот Шоба все время спрашивает, что бы вы хотели послушать? Репертуар ее огромен. Она озвучила больше 250 фильмов. Она ее поет как настоящий музыкант классику. Вот так концерт был в зале Чайковского. Это классический концерт. Она поет Бхаджан, она поет Газали, она поет абсолютно все. Она спрашивает, что именно спеть?
1: По заявке Назима Надирова исполните, пожалуйста, Газали.
2: Ага. Маленькая справка. Газаль. Это пришли в Индию из мусульманского Востока, из Персии. Они написаны выдающимися поэтами. Это песни о любви, но о любви как? Обращенные Господу песни. Дай, например, так. Господи, дай мне возможность увидеть моего возлюбленного. Это песни, в которых поэзия тоже играет огромную роль. В основном они поются на языке урду. Шоба, Газаль.
3: Yes, what should I say something about Ghazal? Or
2: I said.
3: Oh,
2: I
3: you said,
2: said.
3: Okay.
2: I said.
3: Okay.
2: And now please only sing.
3: Okay. I will sing a Ghazal of...
2: Я спою сейчас Ghazal.
3: A very famous poet.
2: Очень знаменитого индийского поэта.
3: Indian poet. Indian, for poet in Ghazal they call Shair. Shair means writer, poet.
2: По газаль написанная писателем
3: Джигар Мурадабади.
2: Джигар Мурадабади. What is the title of the газаль? The name.
3: The title is Kya Batai Ishq Zalim Kya Kayamat Dhai.
2: What does it mean?
3: You know, it means, I mean, it is about love.
2: Это о любви.
3: And it means that love has done so many splendid things for me.
2: Она
3: It's
2: говорит
3: like...
2: о том, что любовь дает так много для жизни.
3: And one feels, when you are in love, one feels that my heart...
2: И когда человек любит, он чувствует, что его сердце...
3: My heart is coming out of my...
2: Что его сердце просто выходит за пределы тела.
3: You know, love is a... Love shows you so many dimensions, so many...
2: Любовь показывает вам такие пространства.
3: And so many splendid things in life.
2: И так много прекрасных вещей.
3: I mean, this is the gist of the ghazal. I cannot explain the whole ghazal, but
2: because... Невозможно объяснить газаль. Это просто небольшой набросок того, о чем поется в газале, потому что это все-таки поэзия. И поэзия любви.
3: It is about love, and it is like love is everything in life.
2: Она говорит о том, что любовь — это все.
0: Мы согласны.

0: with me Kishore will playing tabla and this Kishore Pandey,
1: который играет на табле.
0: And this ghazal is set to Tal Rupak, which is of 7 beats.
1: Okay. Я не совсем поняла, о чем говорила Шоба, но она говорила, да.
0: Рупа.
1: Размер газали рупа.
0: Yeah, of 7 beats.
1: Ага. Он состоит из 7-тактовый размер.

0: Very good. He played so beautiful.
1: Кишо играл так красиво.
2: Кстати, вот я хочу в связи с этим спросить именно Кишора. Кишор, а известно ли вам такие имена, как, например, Алекс Акуна, Дэйв Вейкл? Известны ли эти люди?
1: He's asking about you, names.
2: Names. Алекс Акуна, Дэйв Вейкл.
1: Do you know Алекс Акуна, Дэйв...
2: Вейкл.
1: Вейкл. These names. Do you know these names? К сожалению, нет.
3: К сожалению, он не
1: знает.
2: Дело в том, что в России сколько групп музыкальных?
1: There are a lot of groups, musical groups.
2: Столько перкуссионистов. Вот.
1: And in every group they have special percussion maker.
2: И я просто хочу всем этим перкуссионистам посоветовать повнимательнее послушать вот игру Кишора.
1: And he is now is recommending all these people to be very attentive when they listen to your play.
3: Oh, thank you very much.
2: Чтобы они поняли, что это великое искусство.
1: Because it is necessary to understand what is the big art. Great art.
2: Вы, это передается из поколения в поколение, вот владение этим инструментом.
1: What about this art from generation to generation?
3: Yeah.
1: Да, и отец Кишора выучил.
3: My daddy was tabla player.
1: Его дед был игроком, не игроком, yeah. Мастером игры на табле. Mm-hmm. Да.
3: Then I'll just practicing in tabla.
1: И он учился у отца своего.
3: Learning from Pandit Suresh Savalkarji. He's one of the best tabla master in India.
1: Он учился у одного из лучших мастеров Индии. Он сейчас сказал имя, я тут же, конечно, забыл его.
0: Suresh Talwalkar.
1: Suresh, ну еще чтобы.
0: Pandit Suresh Talwalkar.
1: Попробуйте произнести. Вот у Кишора были потрясающие учителя, но он и сам уже очень интересный мастер. Вот, например, когда эта группа выступала на телевидении, их попросили, покажите, что такое табло. И Кишор сказал, это единственный инструмент, который может разговаривать. Сказал фразу и тут же повторил. Please, Кишор, show how you can speak and after that repeat on табло.
3: Yeah, this is just a. It is called a bowl.
1: Это называется bowl.
3: Да, да, кр, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, था तिता का दिन था तिता का दिन था तिता का दिन था किता का दिन था तकदरगढ़ देना तकदरगढ़ देना तक तकदरगढ़ था तकदरगढ़ था तिता का दिन था तिता का दिन इट इज जस्ट लाइक दीदी तक तक त्रिदि तु दीदी तक तक त्रिदि तु दी तक तक तक दिन तक तक तकदरगढ़ तक ता तक दी ता तक दी ता ठीक तिता का दिन था तिता का दिन था तिता का दिन था तिता का दिन था ताक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक गंदरान धक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक
1: Это вот так вот.
0: Isn't it beautiful?
2: Они мучают ритм. Вот, ну, например, я когда иду где-то по улице или еду за рулем, у меня в голове постоянно.
1: What about all these rhythms? Are they disturbing you or not? All time?
3: No, it's not disturbing.
1: Нет, они меня не беспокоят.
2: Это моя проблема. А вот тут приходят уже вопросы к нам на пейджер такого характера. Насколько сильно влияние американской музыки на индийскую культуру?
1: The question is just on what about influence of American culture to Indian culture?
3: Not very influential. It is...
1: Нет,
3: American drum styles is just a different style, but rhythm is same.
1: А, испал... американская музыка совершенно другая, там совершенно другая драматическая как бы конструкция, но ритм такой же.
3: Music is, yeah, the rhythm is set, it is in 8 beats, it is in 16 beats,
1: тоже так
3: же. It is in 7 beats, the music, the rhythm is very much same. Only language and playing system is different.
0: Only patterns are different.
3: Yeah, patterns are different.
0: And style is different.
1: Только мелодии, из мелодии и стиль различные, а ритм такой же.
2: А не приглашали ли вот какие-то видные джаз-роковые музыканты вот в свои проекты?
1: About project, different project of Western musicians. Did they invite you to participate in their project musical or not?
3: Yeah, yeah.
4: Yes.
1: Да, они меня приглашали.
3: I'll just do something with the drums. We are playing together.
1: Мы
3: and that's why I know these things.
1: Сейчас я делаю общие кое-какие вещи вместе с ними, поэтому я это знаю. Но вообще я хочу сказать, что Шоба, она путешествует регулярно по всему миру, каждый год выступает в Америке, в Англии, в Канаде и впервые в России. Певица такого уровня впервые в России, и вообще это впервые россияне и, к счастью, москвичи имеют возможность пойти и послушать певицу. И, может быть, Назим скажет, когда будет ее следующий концерт?
4: 12 числа, а это во вторник, в 19 часов, в клубе «Дом». Это метро Новокузнецк, это новый очень хороший клуб, значит, в 19 часов. Метро Новокузнецк, Большой Овчинниковский переулок, дом 24, строение 4. Так что всем друзьям, я знаю, что очень много поклонников восточной музыки среди слушателей «Эхо Москвы». Я всем очень рекомендую это. На мой взгляд, это самое лучшее, что я видел и слышал в своей жизни.
1: Ну, Надя, мы еще... Те, кто не смогут пойти во вторник, есть шанс пойти в среду в ДК МАИ. Это метро «Сокол», Дубосековская улица, 8А. Тоже в 7 часов. В среду в ДК МАИ, Дубосековская улица, 8А.
2: Тем временем тут опять же приходит вопрос, вот один из них.
1: Another question came.
2: В России объявлена война свастики. Насколько для вас это, ну, может быть, абсурдно? Или каково отношение все-таки в Индии к данному знаку?
1: Я не совсем поняла.
4: Но это индийский знак, да?
2: Да, ну, знак солнца.
1: Да, это не совсем индийский. He is telling about the war against the mark of swastik. You know swastik? What can you tell about this? Because for Russia, I think people in Russia think that this mark is... they compare this mark with fascism. But what are you thinking about this symbol?
0: Okay, in Russia I have seen the swastik mark.
1: Да, я видела на России, да.
0: On military and.
1: Что это за знак связан с войной?
0: During the Second World War time.
1: Да, с тем, что происходило во время Второй мировой войны.
0: Whenever I have seen films, I have.
1: И когда мы видели фильмы о войне, я видела этот символ свастики.
0: On the Russian troops' cars.
1: Да.
0: But in Russia, it may be the symbol of fascism.
1: Для России это символ фашизма.
0: But in India, it's
1: но
0: not.
1: Но в Индии это не так.
0: In India, for us, we Indians,
1: для нас в Индии свастика
0: is very auspicious sign.
1: Это очень, забываю это слово,
0: auspicious, very pious, very holy sign.
1: Это очень, это святой символ.
0: And in every in our every festival and
1: in в каждом нашем фестивале,
0: even our everyday prayers to God,
1: и даже в нашем каждом ежедневном восхвалении Господа,
0: Indian women will draw swastik.
1: Индийские женщины рисуют свастику
0: in front of God and
1: да.
0: In front of the door.
1: Перед входом в дом.
0: So swastika is a very auspicious sign for us.
1: Это очень святой символ для нас, индусов.
2: Не кажется ли ей таким абсурдом, что вот один и тот же, в принципе, графический символ? Да, ну...
1: Вот тут, Александр, я могу вам сказать. Во-первых, свастику рисуют в разных направлениях, и поэтому один и тот же графический символ можно рисовать налево и направо.
2: А я наблюдал, кстати, да, в Непале, да. Что нарисованы правосторонние свастики, да, на автобусах, да. Индийских именно. Да,
1: и это совсем... Вы знаете, можно все использовать во благо и во зло.
2: И это же абсурд. То есть вот, и вообще, почему...
1: Isn't this an absurd that different meaning of these swastikas in different parts of... world.
0: Yes, I think it is.
1: Да, я думаю, что это абсурдно.
0: It depends upon people because I
1: это зависит от людей.
0: I don't know why Russians use this symbol for.
1: Я не знаю, почему люди, русские люди, так смотрят на этот знак и так его рассматривают.
0: I think different countries, different places, people think different.
1: Потому что люди в разных местах мира, у людей разные мысли, у них совершенно разные идеи. Они думают по-разному.
2: Ну, я предлагаю...
0: Wouldn't you like to hear what Kishore said? Bol, that is the worst.
1: Да, я хотела сказать прежде, вот то, что сказал.
0: Wouldn't you like to hear on tabla?
1: Вот Кишор только что сказал вам, что такое бол на языке таблы. Но он это сказал пока слова сам. Это просто он сказал. Он может это сыграть. Вы хотите это услышать?
2: Да.
1: Да.
2: Я просто так подумал, потому что мы тут еще записываем, чтобы было потом.
1: Да, он может начинать?
2: Да.
1: Да, да.
0: He will say words and play the same thing on tabla.
1: Он сказал слова и то, что он сказал, он сейчас сыграет на табле.
3: Дин та кта ка дин та трка дин та кта ка дин та धातु का दिन धाति धात्र का दिन तिनाति धात्र का दिन धाति धात्र का दिन तिताति धात्र का दिन धाति धात्र का दिन तिताति धात्र का दिन तिधाति धरकड़ तक धरकड़ धरकड़ धा दिन न धाति धाते का दिन तिताति धाते का दिन तिधाति धरकड़ तक धरकड़ धरकड़ धा ता का दिन धरकड़ तक धरकड़ धरकड़ धा ता का दिन धरकड़ तक धरकड़ धरकड़ धा धरकड़ तक धरकड़ धरकड़ धा धरकड़ तक धरकड़ धरकड़ धा धरकड़ तक धरकड़ धरकड़ ता कड़ तक धरकड़ धरकड़ धरकड़ तक धरकड़ धरकड़ धरकड़ तक धरकड़ धरकड़ धरकड़ तक धरकड़ धरकड़ धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़ तक धरकड़

0: А вот сразу такой вопрос. У нас как-то принято, что все музыканты являются мультиинструменталистами. Вот вы... Сам это вопрос к певице
1: уже. All musicians can play on many instruments. This is a question to you.
0: Да, сможете ли вы сыграть на табле?
1: Can you play on tabla?
2: No, unfortunately, I play very little harmonium.
1: Я немножко играю на гармонии.
2: But I don't play any... percussion instrument.
1: Но я не играю на ударных.
2: I wish I could have learned some percussion or some other instrument.
1: Мне кажется, мне теперь уже хочется даже научиться.
2: But while learning only music and music, I just couldn't learn. But I wish to learn something in future.
1: Ну, наверное, мне хочется чему-то научиться.
3: He is not playing, but he know about percussion instrument very good.
1: Она не играет, но она очень много знает про эти инструменты.
0: А в принципе это не является какой-то прерогативой мужского населения, да?
1: Вот only men play play clarinet.
2: No, not really.
1: Нет, не действительно это не так.
2: There are few women tabla players.
1: Существует очень хороших женщин, которые играют на табле.
0: Это, наверное, очень сексуально.
1: Я не знаю, как. Но вот насчет... вы начали вашу передачу насчет еды индийского ресторана.
0: Да.
1: Но наших друзей, вы знаете, кормит ресторан Little India. И они в восторге. Они чувствуют себя как дома благодаря этому ресторану Little India.
0: Вот. Так что у меня вот
1: какие-то
0: вы там
1: махараджи там у вас.
0: Очень хороший, да, хороший, очень, да? Хороший, очень уютный ресторан.
1: Уютный?
0: Действительно подходит к еде культовый. Это не реклама, а на самом деле.
1: Вот, вот, да, вот у нас, нас просто спас этот ресторан.
0: Ну, это о котором вы говорите, да. Какое-то название попсовое. Little — это английское слово. Little, it's.
1: Ну уж не надо обзываться, ну зачем же так сразу, да.
0: А вот такой еще вопрос я хотел Кишору задать. А на классической ударной установке вы
1: умеете играть?
0: Кишор,
1: this is another question. Can you play classical classical instrument, percussion instrument? Not tabla, but...
3: Another drums?
0: Yeah.
3: Yeah, I have played.
1: Да, я умею играть.
3: I know how to play drums, then I play little bit pakhavach. This is another instrument, percussion instrument. Then I play harmonium little bit.
1: И я немножко играю на гармонии.
0: Ну, сейчас...
2: You heard Kishore saying the language of tabla.
1: Вы услышали язык табла. The bowl. Табла,
2: and да. Then he played. And you said that there are so many groups in Russia, they will be hearing him today, tonight. And do you think there is any scope for... Kishore or for Indian percussion tabla in Russian music or in Russian groups?
1: Вы сказали, что сейчас многие музыканты слушают, как Кишор играет. Есть что-нибудь подобное, вот как Кишор играет и скопает? Что,
2: is there any opportunity for Indian percussion?
1: Есть ли какая-нибудь возможность играть в русских группах для индийского музыканта, который играет на табле?
0: Я знаю, что одно время был некий проект.
1: He knows that one time there was one project.
0: Но больше половины музыкантов там все-таки были ваши соотечественники. Я все-таки считаю, что
1: and
0: есть...
1: we, more than the half of this group was your Indians. Uh-huh.
0: То есть есть определенные, скажем так, ну. В смысле мастерства игры на табле определенная необходимость в определенной крови.
1: He thinks that to play in tab to play tabla it is necessary to be Indian.
0: Скажем так.
2: That's not true. In America many people many Americans.
1: Нет, это не так. В Америке совершенно люди разных национальностей играют на табло.
2: Even in Russia he says even in Russia many Russians.
1: И он даже видел, как в России русские играют на табло.
0: Но все-таки эстонцы, когда играют рок-н-ролл, это смешно. Вот.
1: But he says when people from Estonia plays rock and roll, it is a little bit funny.
0: Это холодный, холодный, очень техничный, но холодный рок-н-ролл.
1: This is very cold rock and roll.
2: But what about modern groups? Modern groups.
1: Что about modern group?
2: Modern groups would they work or would they work, like to combine drums and Indian percussion?
1: Но модные группы могут они сочетать драму и ударные инструменты, мелодию?
0: Могут, но как правило они they делают can. Это используя сэмплы, то есть
1: no, but they use instruments.
0: A sample.
1: simple.
2: Yeah, because there, you must have heard a name, very famous, world famous tabla player Zakir Hussain.
1: Может быть, вы знаете самого знаменитого человека, который играет на табле, Закир Хусейн.
4: Он очень известный, я думаю, на Горбушке многие знают, и очень много его дисков.
0: А он наш соотечественник?
4: Нет.
0: Ну, так я все тут кручусь, я думаю, привязал к первому вопросу.
4: Закир Хусейн from Pakistan, no?
2: No, he's from India.
4: From India?
2: He's Indian, but he lives in America. And he has made so many experiments with Western percussion and Indian percussion.
1: Который живет в Америке, и он делал очень много экспериментов по игре на табле разных, различных.
2: So would Russian musicians and Russian percussionists would like to combine Indian singing and Indian percussion with Russian singing?
1: Русские музыканты хотели бы сочетать индийские пение индийское или с инструментами индийского. В общем, всякие комбинации возможны.
4: Идея, кстати, Саша, вот сочетать. Это может сделать совместный концерт, и где будет Шобха смогла бы петь, и вот табла это самое индийское, и, возможно, какое-то русское.
1: Мы тоже, когда организовывали эти концерты, думали о таком сочетании. Были разные идеи. Была идея пригласить Гребенщикова вместе с ней петь. Он даже рассматривал этот проект. Ну, как-то все завяло, потому что он не откликнулся. Потом была идея вместе с фольклорной группой. Но в конце концов мы остановились на том, что первый раз Шоба должна приехать и показать полное свое мастерство. И, может быть, и не надо тащить музыкантов на этот концерт участвовать. Пусть кто-то сам захочет, и тогда это будет совсем другое.
0: Ну, конечно, еще главное не превратить все это в банальную попсу, как-то нелепое использование.
1: Компот какой-нибудь, совершенно. Потому что у нее прекрасно выстроенные концерты, которые не хочется портить.
0: Ну и, кстати, еще о табле. То есть я вот уверен,
1: что
0: совершенно самостоятельно инструмент даже, то есть он.
1: Александр says that tabla is a soloist instrument also. Да, Кишор согласен, это инструмент солист тоже. Да.
0: Поэтому как-то, когда говорите, используют ли таблу, ну, это, если они используют кто-то здесь, то это, как я уже сказал, в основном ради того придания какого-то, дескать, спонтом восточного колорита.
1: Да, На самом деле, не хочется все превращать в кашу, конечно, да.
4: Да, и бывает искусственное сочетание. Например, на днях мне прислали диск из Финляндии. Там пение, вокал саами, вот маленькая народность финно-угорская, и фламенко сочетается. Индийская табла и, значит, фламенко-певец из Испании. И они утверждают, что

0: наверное, через какое-то время он может научиться, но все время тянет играть по-своему.
1: Ну, безусловно. Если, да. То есть это то же самое, что и с рэп-музыкой. Я все-таки считаю, что хотя русский язык могуч, и, в общем-то, рэпу нужно было здесь родиться, но все равно ни один русский не прочтет так, как это делает вот афроамериканец, попросту говоря. Также,
0: ну, естественно.
1: Но это должно что-то сохраняться. Если мы сейчас все смешаем в кучу, да, там, таблы, рэп,
0: всех,
1: там,
0: всех растолуть, да,
1: Галину Бабкину, вообще мы можем убить культуру. Да. Может быть, как раз есть кайф в том, чтобы вот все это было самобытно,
0: Александр,
1: сконцентрировано.
0: Ну, я могу ошибаться. Пока мы еще здесь, пока мы еще здесь. Может быть, чтобы еще что-то споет?
1: Да, конечно.
2: What he says?
0: We are still here. Maybe you will sing something.
1: А предыдущую-то вы тоже переведите.
0: А, предыдущую песню? Это была «Газа».
1: Нет, имеется в виду, что о чем мы сейчас говорили.
0: А, я переведу потом. Потому что сейчас пусть лучше поет.
2: What he says?
0: He asked me to translate you, but I said to him, but I will translate later. Now you will sing.
3: Мы с тобой можем говорить, она пока не уехала.
0: Завтра утром у нее очень плотная программа, поэтому торопитесь, пусть она споет что-нибудь для слушателей, а мы поедем, а потом будете говорить. Говорить.
1: Хорошо.
0: А мы ей в машине все перевезем. Ага. Sing, please. What do you want to sing? Назим, ты выбираешь. Что ей петь?
3: А, я выбираю.
0: Да.
3: Пхаджаны, может?
0: Пхаджаны. Пхаджаны, пока настраивается, чтобы настраиваться, я скажу, пхаджан – это песня поклонения. Пхаджаны – это уже не такие сложные произведения, как сама основа классической рага. Пхаджаны основаны на рагах, но они используют поэзию индийских святых, очень красивы, и это старинные классические произведения, но это есть песнь поклонения. What do you think just now? Who will be a poet?
2: This poet is a very old and famous.
0: Это очень старый известный святой.
2: Again, Saint Nanak.
0: Nanak, это сикхский святой.
2: I'll sing bhajan, that is a devotional song of.
0: I told.

0: По ритмике прямо даже есть элементы регги-музыки здесь. Вот, ну, если сделать
1: it
0: такой...
1: Sounds like так, reggae?
0: Так, да, да, похоже.
1: Да?
0: А вот очень много приходит вопросов, касающихся того, как сейчас у вас на родине происходит ли...
2: Of questions.
0: Развитие такой радикально тяжелой музыки.
2: About hard rock,
0: ну,
2: hard,
0: даже,
2: music,
0: да,
2: hard music.
0: Да, тяжелой музыки.
1: Hard music? Every music has its own beauty and
2: каждая музыка имеет свою собственную красоту,
1: own style
2: и собственный стиль.
1: But personally, I like the rock beat, but I don't like.
2: Я люблю
1: voice projection. Personally, it's my personal choice, but
2: я люблю музыку рок, но
1: the voice projection.
2: Projection.
1: Yeah, because it's not. I think it's not music.
2: Мне кажется, все, что там делается голосом, это не музыка.
1: It's just screaming, it's shouting.
2: Это крики какие-то.
1: But it is my personal.
2: Ну это мой персональный выбор.
1: Many people like rock. So.
2: Многие люди любят рок, но я думаю, что это не музыка.
0: Ну, понятно.
1: I think I always think music should be pleasing to ears and pleasing to heart.
2: Я думаю, что музыка должна быть приятна все-таки сердцу.
1: If it is not pleasing,
2: если она неприятна сердцу,
1: to ears and heart,
2: для уха и души,
1: it's not music.
2: Это не музыка.
0: Я, в общем-то, где-то согласен. Ну, хотя бывают забавные, конечно.
2: Александр, может быть, слушатели только что включились, и они хотят узнать, где же будет следующий концерт Шобы. А вот Назим точно знает.
3: Единственный, наверное, среди всех.
2: Да. Ну, скажи, пожалуйста.
3: Да, если те, кто, может, кто-то хочет уже уснуть и не знает, где же услышать, то тогда во вторник 12-го в 19 часов на метро Новокузнецкой, Большой Овчинниковский переулок, дом 24, строение 4, клуб «Дом», и 13-го числа в Доме культуры «Маид» в это же время.
2: Да, но проезд до Дома культуры «Маи», если кто не знает, это метро «Сокол», Дубосековская, 8А.
0: Вот о чем я еще хотел поговорить. Вы активный участник, скажем так, кинокультуры. Во.
2: You are a very active in кинопродакшн, movie production.
0: Одно время...
2: Она не отрицает, она озвучила больше 250 фильмов.
0: Ну вот вы согласны с тем, что все-таки одним из таких, ну, ярких проявлений,
2: do
0: коньков, да, маячков, вот, маячков, одним из маячков. Ну, как это... бы сказать, айсбергов, ну, в смысле, ну, в общем, фишка.
3: Китов.
0: О!
2: Шоба, they use slang, and I don't know how to translate slang, but they would like to tell you what something big, big, big thing in these movies.
0: Является гротеск.
2: Гротеск, гротеск in movie.
0: В принципе, на гротеск...
2: No, not Russian, in movie all over the world, grotesque.
1: Okay, okay, okay.
0: Вот. И, соответственно, и в России, где-то
2: in
0: первый фильм, там Шурик, вот этот самый, там, это как его, который люди варили самогонку, тоже это все...
2: He is telling now about comic movies.
0: Это как-то сближало, скажем так.
2: And comic movies make people... how to not be together. They people feel together. People become more how to close each other after these movies.
0: Вот, а мне, честно скажу, вот гротеск сам по себе, ну, неприятен. Я это индивидуальное такое.
2: Frankly speaking, I don't like grotesque, but maybe it's my individuality. Yeah. What about
1: think,
2: you?
1: Like you said, these movies are bringing people close together.
2: Сближали людей.
1: But I think music anywhere in the world, only music can
2: Я думаю, только музыка может сближать людей вместе.
1: And music has universal
2: language.
1: Потому
2: что у музыки универсальный язык.
0: А скажите, что у музыки также нет национальности, я в этом уверен. Музыкант не имеет национальности.
2: He says that musician has no nationality.
0: Да, это,
1: yes.
0: это
2: да,
0: мнение.
2: Она тоже так думает.
0: И
2: еще
0: у физиков, скажите, у физиков, на самом деле, людей, занимающихся физикой, это действительно так.
2: Но так как я...
0: Физика это тоже на национальность.
2: Александр, тут, может быть, вы не знаете, я вообще-то физик по образованию.
0: Я поздравляю.
2: Да. Я не знаю, чем тут поздравлять. Вот.
0: Ну, то есть вы как это, человек мира.
2: Да. Физика это физика просто так дисциплинирует ум, что в конце концов люди, которые занимаются физикой, смотрят на все гораздо, может быть, шире.
0: Вот
2: они не привязаны так сильно скажем так, к моей родной деревне.
0: Согласен. Но я все-таки не зря стал говорить про гротеск кино.
2: But he's talking about grotesque.
0: Появилось у нас, по крайней мере, в России нечто гораздо более худшее, нежели гротеск. Это так называемое новое русское кино.
2: Now we have something badly, new Russian films.
0: Да. Соответственно, мне от этого еще хуже. Я дико переживаю,
2: and,
0: когда...
2: He feels badly.
0: Когда смотрю там Ширли-Мырли, ну
2: да, не смотрите, да, в эти фильмы.
0: А я когда повсюду про них говорят, естественно, я не смотрю, но неприятно. Я просто хотел узнать.
2: What about your feeling about all these movies?
1: About Indian movies?
2: А о каких индийских фильмах?
0: А вот есть ли
2: русские? Даже не знаю.
0: Нет, новое индийское кино есть.
2: Have you new Indian films in India?
1: Yes, because I have not seen Russian films.
2: Я не видела никаких русских фильмов, но в Индии, конечно, есть новые фильмы.
1: I know certainly about Indian films because I sing for films also.
2: Я, конечно, знаю кое-что о фильмах, я определенно знаю, потому что я для них пою.
1: But even in Indian films, the standard of music is getting low and low.
2: Но я могу сказать, что даже в индийских фильмах стандарт музыки становится все ниже и ниже.
1: Very, very rarely good music. I mean, not very rarely, but sometimes we do get good music in Indian films.
2: Мы, конечно, стараемся делать хорошую музыку в индийских фильмах.
1: But the percentage is very little.
2: Но это очень маленький процент.
0: Еще вот вопрос, пошли уж технический. Такой вопрос.
2: Now you've got a technical question.
0: О специфике звучания индийской музыки.
2: About specific of sound of Indian music.
0: Почему, например, в большинстве индийских песен вокал перегружен по средним частотам?
2: Why vocal is so heavy in the middle of frequency? Да, она может сказать кое-что по этому.
1: Indian music is full of these middle frequencies, and we.
2: Да, индийская музыка полна средних частот.
1: And we call them shruti.
2: И они называют их шрути.
1: Because in this is Indian concept. Western music, the notes are sung straight notes.
2: Ага.
1: In Western music,
2: в западной музыке ноты направлены как бы вперед.
1: But in Indian music,
2: но в индийской музыке
1: not only straight notes,
2: не только straight, сейчас уже так поздно, что я уже начинаю путаться. Straight, не только прямые эти ноты.
1: But we also sing the notes between the two notes.
2: Но мы поем. А, вот что она имеет в виду. В восточном, сейчас я скажу, что она имеет в виду. В западной музыке люди поют только строго ноты. Строго ноты. Но в индийской музыке мы поем и то, что между нотами.
1: I will demonstrate for that.
2: И я вам сейчас это покажу.
1: Because if there are two notes, like this is my bass note.
2: Sa. Вот есть и две ноты. Вот, например, моя басовая нота.
1: In Western music there is no bass note sa. Sa. This is the bass note of every Indian music.
2: Вот это вот эта басовая нота по всех индийских фильмах.
1: But in Western music there is no sa, there is no bass note.
2: Но в восточной музыке просто нет этой ноты. Этой ноты sa.
1: But in Indian music, suppose I'm singing two notes like sa re. Okay.
2: Вот я пою две ноты.
1: But in between these two notes.
2: Но между этими двумя нотами.
1: There are from one note to another note.
2: When I go от одной ноты к другой ноте.
1: These I'm singing straight. But I can go like this.
2: Вот, so, это совершенно другая техника пения. Она поет все промежутки.
1: Sa re. So this is typical Indian concept of singing.
2: Это вот настоящая концепция индийского пения. Они поют все, что промежуток.
1: Many times these between notes are not heard clearly. But singers,
2: очень часто то, что между двумя нотами четко не слышно, но певец.
1: But singers do sing them.
2: Но он должен это петь.
1: And that's why Indian music has more.
2: И вот поэтому то, что вы называете индийская музыка, перегружена средними частотами.
0: Известно, что в древности.
2: It is very well known that in ancient times.
0: Общий такой строй всех музыкальных инструментов.
2: The common tune of all instruments.
0: Был гораздо ниже.
2: Was чем lower
0: сейчас.
2: Than now.
0: То есть нота ля, попросту говоря, она вот не была в понимании.
2: The not in A.
1: I think the whole world has become chaotic. Too much noise all over the world.
2: А я думаю, что это все весь мир меняется. Слишком много шума кругом.
1: That has reflected in music also.
2: И это, конечно, отражается на музыке.
0: Так, а может быть, в этом и есть секрет вот индийской музыки, то, что она так завораживает, что там берутся вот эти, даже, скажем так, ну, попросту говоря, несуществующие вот ноты какие-то.
2: Они, понимаете, Александр, вот я как физик вам могу сказать, нет несуществующих. Просто когда строился...
0: я имею в виду...
2: Все существует.
0: Да, то есть несуществующие на бумаге, назовем так.
2: Да. Вот. Это как да. Цифры. Вы можете считать так: 1, 2, 3, 4, а можете говорить 1, 1 с половиной, 2, 2, 2 с половиной, 3. А можете так говорить 1, 1 с четвертью, 1 с половиной, 1 с 3 четверти, 2. Вот и петь промежутки. В восточной музыке так установилось, что мы поем так: 1, 2, 3, 4. Ну как до, ре, ми, фа, соль, ля, си.
0: Да, да.
2: А они поют еще то, что между до и ре.
0: Ну, согласен, я согласен.
2: Вот. И это совершенно другой звуковой мир. И поэтому он ближе к природе, он не так искусственно выстроен, может быть.
0: Так я вот к этому-то и подвожу.
2: А, конечно, он завораживает.
0: Же не то, что...
2: И почему Шоба здесь?
0: Я же с похвалой.
2: Вот Назим вначале сказал, что он привел нас сюда, потому что он был заворожен на концерте Шобы. Ну, а почему я позвала ее в Москву? Потому что ее пение произвело просто ошеломляющее впечатление. Я слушала, тем более, это в храме Шивы, в день рождения. Шивы. И когда просто началось выступление, я забыла все на свете, думала только, хоть бы никогда не кончалось, потому что это пение просто целебно. Оно целебно для сердца, души.
3: И вот я был первый концерт в жизни, это концерт Шобы Джоши в зале Чайковского, на котором я никак не мог установить источник звука и то, что производить, откуда шел звук, Саша. Представляешь, что я сидел 4 часа, и я понимал, что звук как-то доходит до моего слуха, но я ясно слышал, что он совершенно не имеет никакого отношения ни к колонкам, ни вообще к каким-то акустическим там приспособлениям. То есть действительно было ощущение, что звук спускается сверху откуда-то.
0: Ну, естественно, человек, истинный профессионал, может спеть и без микрофона. Вообще ненавижу я все эти микрофоны.
2: Нет, микрофон, самое смешное, что микрофоны были.
0: Ну, они стояли же панорамно, видимо, они не были там непосредственно вот, вокальные
2: Александр,
0: и так далее.
3: Мы просто
0: от
3: материального мы хотим отойти подальше. Да. Я хочу сказать, что другого божественного происхождения ее пение. Понимаете, нужно просто это слышать.
2: Да, это так и есть.
0: Ну, я уже вижу, что мы немножко замучили.
2: Да, мы немножко замучили.
0: Заключение какой-то композиции еще какое.
2: Сейчас мы спросим. Something small, small, small for the end.
1: Something small?
2: Small.
0: Так, Децл.
2: Она думает. Но пока она думает, я скажу, что так было трудно все это организовать. Она хочет поблагодарить Александра за то, что он интервьюировал ее.
1: I would like to thank Kishore for giving
2: Она
1: me
2: очень хочет поблагодарить Кишора за то, что он поблагодарил.
1: I thank Alexander for interviewing Kishore also.
2: И я благодарю Александра, что он задавал вопросы Кишору, и Кишор благодарен Александру.
1: And I thank Dr. Laila Yangurazova.
2: И она благодарит меня.
1: My promoter.
2: Да, она называет меня мой промотер.
1: Very famous devotional song from a film.
2: Я спою очень знаменитую песню поклонения из фильма.
1: Аллах Теро Нам, Ишвар Теро Нам.

0: Ну и, соответственно, те, кто вот имеет в виду, говоря, что у нас нет гостей, в общем-то, в чем-то правы, поскольку Назим Надиров, он, в общем-то, уже как бы и не гость, а, ну, даже своего рода в определенные моменты и соведущий. Вот сейчас он встретил кореша по давним делам и подойдет к нам буквально вот через какое-то небольшое время. Я пока что напомню вам одну координату.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: И пока вот они там общаются, я предлагаю вам вступить в телефонные, в общем-то, дебаты. Здравствуйте, вы в прямом эфире, внимание к вам мы полны. Рассказывайте. Здравствуйте.
2: Саша, знаете, соскучился по вас уже.
0: Вот у меня то же самое.
2: Вы знаете, у меня такой молодой человек, я сам уже старенький, мне 58 лет, но сын у меня молодой, 12 лет. Я ваши как-то песенки ему под надзором даю прослушивать. Так, на компьютере он ставит, я ему треки определенные обозначиваю, не переступает, правда. Вот. Он иногда в Измайловском парке гуляет. Жена говорит, иногда так вдруг начинает эти песни ваши
0: горланить во весь парк.
2: Ну да. Ну, понимаете, я доволен, что он не матерщинник, очень приличный парень.
0: Ну, это очень хорошо, и вы действуете совершенно правильно, потому что, знаете, есть такая мудрая у нас в Карелии поговорка «хорошенького понемножку».
2: Да, да, да. Я ограничу. Вы знаете, я единственное хотел бы вот сложность информации. Мне хотелось бы знать о собирании немножко диски ваши. Угу. Какие у вас диски вот были, хотелось бы знать.
0: Ну и на данный момент это 9 компакт-дисков.
2: Да.
0: Да, вот просто перечислять их, вы поймите, очень долго.
2: Я понимаю, у меня только 3, к сожалению, есть. Трудности есть определенные, их добывать.
0: Я могу сказать, что сейчас готовится к переизданию большее количество вот пластинок.
2: Так вы что... не смогли бы я как-нибудь к вам заявлюсь, для него вот написать? Вот.
0: Нет проблем,
2: у
0: конечно.
2: У меня там это есть этот вкладыш. Спасибо.
0: Нет проблем, спасибо. Спасибо. До свидания. Ну вот приходит еще и на пейджер сообщение. Александр, почему считается, что ковырять в носу – это неинтеллигентно? Ведь этим занимаются думающие люди, пишет Максим. Ну, ты знаешь, Максим, вообще, в принципе, тут такая ситуация. Я знал одного очень, ну, на мой взгляд, умного человека. Он еще в те давние постсовковые времена уже делал всяческие открытия. Там они у него были зарегистрированы. Один раз даже с тогда еще совершенно молодой фирмой Microsoft ему прислали какие-то денежные переводы за то, что он послал туда что-то, что не должно было работать, но работало. То есть какую-то, в общем, прибамбасу программную, которая была им то ли там рассекречена, ну, непонятно. То есть умный человек. Вот, он наглох на одно ухо, потому что в глубочайшей задумчивости ткнул себе туда паяльником в момент, когда вот задумался. Исходя из этого, в принципе, конечно, Эйнштейн там забывал одевать ботинки, но это как-то, к счастью, не приводило его к какому-то мощному членовредительству. А любое ковыряние в собственном организме, оно, ну, само по себе, на мой, конечно, взгляд, вредно это для самой тушки. Здравствуйте. Вы в прямом эфире говорите, пожалуйста.
3: Алексей Дмитриевич, будьте добры.
0: Ну, вы знаете, они переехали.
3: А, 7.40, он приедет, 7.40,
0: да,
3: он
0: да.
3: Подъедет.
0: Просто дело в том, что тут мы сдавали за время моего отсутствия это помещение другим людям, они сейчас отъехали. И я не знаю, куда скрылись со всей документацией, мы тут это и налоговой полиции рассказываем, и всем, что, дескать, куда мы говорим, откуда ты знаешь, куда, в конце концов. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Ну, я страшно рад тебя слышать, это говорит Саша Токарь.
0: Здравствуй, Саша.
4: Вот, спасибо за Шумова.
0: Ну, забудь.
4: Ну, как забудь, такое незабываемо.
0: Угу.
4: Вот, и я, в общем-то, честно говоря, у меня приемник в соседней комнате стоит, я не слышал, о чем речь, но я хочу все равно пожелать тебе самого лучшего. вот больше всяких веселых песен.
0: Я буду стараться, Саша. Буду стараться.
4: Дальнейшего развития.
0: Спасибо тебе.
4: Доброй ночи.
0: До свидания. Да, видимо, еще звонок. Куда-то пропал наш гость. Но он действительно здесь. Сами понимаете, 15 лет, срок большой. И, видимо, людям есть о чем поговорить. И встретиться здесь это вообще. То есть, ладно, мы встретились в бассейне, да, или в пельменной, да, ну, или в милиции. А то тут, это же совершенно абсурдно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Это я... И хотите опять послушать, как спит человек?
0: Давайте, я сейчас сделаю музыканту знак не играть. Да.
5: Вот, слушайте.
0: Я хочу сказать, что просто у женщины родовые схватки, и, в общем-то, то, что у нее зажмурены глаза, это не от сладкого сна, а от боли. Немедленно везите вашу вот сестру, это к родильным докторам, иначе может случиться непоправимое. Вот по больному шлепнул Будён Семён. Он спрашивает, какие совместные проекты с фирмой «Мелодии» вы будете выпускать на виниле. В принципе, я совершенно искренне говорю, что это давняя мечта — выпустить виниловую пластинку. К сожалению, так сказать, на грани, на, скажем так, на пороге преддверия кануна произошел крах винила, и уже был подписан контракт. То есть не суждено было мне вот, скажем так, лицезреть собственную пластинку. Единственное, на одном сборнике вышла песня. Вот. А так, на мой взгляд, конечно, с точки зрения, ну, вещей, вот, как предмет, виниловая пластинка более масштабно, что ли, красиво, ее более приятно взять в руки, нежели компакт. Это какой-то такой продукт уже высоких технологий. Ну, типа, если вы берете, например, в руку теплую женскую ногу или, например, ну, китайскую ручку Паркер. Ну, так громко незачем, все нормально, нечего нервничать. Что посоветуешь от похмелья днем, пишет Турмалай. Ну, видимо, вы это уже похмелились утром как-то мощно. Тут дело в том, что дневное похмелье, оно существует, если вы с утра приходите не протрезвевший. Вот. Но если день настал, это самое печальное, на мой взгляд, что может быть вот с организмом, когда, значит, все вокруг деловито суетятся, зарабатывают деньги и договариваются на вечер с очаровательными женщинами идти, в общем-то, ну, где-то оттягиваться, там всякие свидания забивают, вы в этот момент как пыльный даун валяетесь или там бредете куда-то с тупым взглядом и чувствуете себя полной скотиной. А что же нужно делать в этот момент? Я думаю, что нужно насильственно вливаться в образ жизни людей, которые вас окружают. Ну, то есть, значит, придя домой, сразу переодеться, обзвонить всех знакомых женщин, забить им стрелки, где ни попадя, потом позвонить всем должникам, дико на них наорать, в плане, что же вы, козлы, немедленно верните мне мои деньги, чтобы так больше никто не делал. Вот. Ну, то есть, как-то взбодрить себя искусственным поднятием адреналина этого, как он там называется, я не медик, в крови. Это единственный вариант. Если же похмеляться, то к хорошему это не приведет. Далее. Вот Жердяев интересуется, опять же, почему в столь неудобное время так мы выходим. Ну, раз вы слушаете, значит, время уже не совсем неудобное, да? Я еще хотел сказать, что вообще такое понятие, как неудобное время, оно смешно. То есть, потому что, как мы же договорились с вами, что нету времени сейчас, там, завтра, а есть время всегда. А если вы говорите «неудобное время», то это еще круче выражение, чем «сейчас», там, или там, «завтра» или «вчера». Вот, время так дробить нельзя, это же не канатик похмельный. Вот, поэтому я считаю, что время едино, и даже если это будет вообще там... Ну, предположим, представьте себе, такая программа, одно слово просто вот вырывается из контекста и транслируется каждый день в течение часа вот по одному слову. И в течение, скажем, целого дня складывается, наконец-то, предложение, которое сказал ведущий этой программы такой. Ну, что же, я тут предлагаю опять повернуться к телефону. А куда-то пропал наш гость, но встретился, видите, с корешем.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
6: Ваш голос я узнал.
0: Я вот...
6: Бабушка у него заболела.
0: Ну, а вот, кстати, вот появился наш гость уже. Поэтому у меня на вас очень мало времени. Ну, говорите. Алло. Обиделся, видать. Да я пошутил. Нет, извини, я просто выключил. Да, так вот, поскольку ты появился, все-таки наши индийские гости, в общем-то, ушли.
7: Да, я встретил однокурсника.
0: Вот какая прямо кореша?
7: Кореша, да, лет 16 не виделись. И вот...
0: Вот я просто хотел бы вернуться туда, вернуться к началу нашей беседы с индийскими гостями и начать, так сказать, все по новой. Но прежде всего я все-таки хотел про народных фольклорных героев. Я не зря упомянул Калаяки Дровосека, эстонского эпосного персонажа, который одновременно является героем эстонского, калмыкского и прочих эпосов, но, однако, над ним, например, и сами латыши, они тоже иногда посмеиваются, то есть это у них очень мягко происходит. Вот. Но иногда и зло посмеивается, хоть он и герой. У нас, например, да, вот Иван Дурак, одновременно это обозначает как-то и такую дебильноватую сноровку, да, какую-то, а с другой стороны, все-таки он не перестает быть дураком, то есть персонаж смекалистый, но доступный, скажем так, для обсуждения.
7: Вот. Ну, народный умник, да.
0: Ну, да, да. Ну, практически у немцев тоже такой есть, Ганс-автоматчик. Вот. А что касается вот Индии и вообще народов Востока, они как-то очень серьезно относятся к своим народным героям. Это заметьте, я спросил у нашей певицы. Она
7: нет,
0: сказала,
7: это не народные, да. Саш, это просто это разные уровни. То, что она говорила, это мифологические или там религиозные какие-то герои. То есть, естественно, там поклонение и так далее. Это совсем другой уровень, да. Но, видимо, есть и даже как известные, да, что там Махабхарата была на одном языке писалась, там какие-то были прокриты, какие-то народные постановки. То есть, с одной стороны, там мифы, эпос, и там религиозные, там Шива, Кришна и так далее. С другой шло чисто народное искусство, там писались именно народные пьесы, и язык их отличался даже. То есть, такой был другой язык, разговорный какой-то использовался при написании этих пьес. То, соответственно, и вот и получается, что она имела в виду, что вот в том, что она исполняет бхаджаны, там раги, естественно, в этом искусстве. Она храмовая певица, она просто про себя, может, не сказала, она же в основном храмовая, хоть и индийский фильм озвучен, но вообще она больше, наверное, храмовая певица. Тогда в этом мире, конечно, в ее там нет места этим народным. Оно среди народов, вы просто не того человека мы спросили. Надо было из низшей касты кого-нибудь пригласить, уличную, кули вот эти, или там рикшу, или как они, которые вот велосипед, ну, знаешь.
0: Да, которые.
7: Вот, и вот их спросить про народных героев. Они бы все рассказали вообще, какие у них герои свои, там, Иванушки-дурачки. У них свой мир.
0: Хотя вот, знаешь, сейчас пришло мне в голову, есть же такой персонаж Хаджа Насреддин.
7: Вот, я его держу в голове, я думаю, постепенно. То есть на Востоке есть эта еда Хаджа Насреддин. Такие, я уверен, что есть такие же аналогии в индийском мировоззрении. Просто мы надо спросить попроще кого-нибудь. Не храмовую певицу из высшей касты, я думаю, какую-нибудь низшего рикшу сотащить сюда и спросить у них. Они расскажут.
0: Заодно, в общем-то, потом он нас по домам развезет.
7: Развезет по домам,
0: кстати,
7: да.
0: Ты знаешь, мы в Непале, как помнится, дико напились виски с работниками посольства. Мы устроили скачку на рикшах.
7: Да, с посольства. А вот сегодня в индийском посольстве тоже виски пил. Как
0: а хорошо. Вообще, знаешь, посольство — это забавная штука. Это такое ведь мини-государство. Внутри там интриги своеобразные происходят. Но в целом, что вот объединяет, дружит, сдруживает, да, вот людей, которые видят друг друга там в течение долгого количества времени, это гости неожиданные, типа тебя или меня. Вот сразу вокруг них происходит сплочение, все дико дружат и вместе ездят отдыхать. Вообще забавная жизнь в посольстве. Я даже подумал, не пойти ли мне посланником куда-то. Ну, ты знаешь, я, кстати, вошел на третий где-то день пребывания.
7: А я депутатом захотел быть позавчера. Первый раз в жизни.
0: Так это одно другое не исключает.
7: Ну, как хорошо. Слушай, в центре города офис, прямые телефоны открыты, все бесплатные вообще. Звонить можно, всех однокурсников обзвонить. Водители, все бесплатно, хорошо. И там время от времени спускаться вниз, там зал заседания, потом подниматься. Вот что-то, вот не знаю, меня пробило. Думаю, почему бы не стать депутатом, мне, например?
0: Ну, тогда, если у тебя получится, ты возьми меня помощником. Если я стану этим посланником, я возьму тебя, например, финансовым атташе.
7: Финансовым не надо, если не хочешь завалить наше дело.
0: Какая разница, атташе, ну, что-нибудь придумаем. Мы же не дадим как друг другу пропасть, логично.
7: Ладно.
0: А я вошел в роль, я ходил, уже всем говорил, услышал случайно встреченным на территории посольства людям, что «Здравствуйте, я ваш новый посол». Вот. И видел в их глазах искру радости, потому что я очень добрый человек.
7: Еще бы вот... Да-да-да. Тут моя однокурсница возвращается в качестве жен посланников разных стран. Теперь они возвращаются в Москву. Вот. Я с ними общаюсь, да, приходится общаться с этим миром. Послов, посланец, посольш.
0: Да. Вот такое сообщение пришло от неподписавшегося человека. В Китае есть свой народный герой. Его зовут Суньюкунь, повелитель обезьян. Вот. Ну, то есть, в принципе, действительно, значит, как-то я... Ну, несколько неправильную выбрать цель, такую, скажем, мишень для своего дарца на тему народных героев.
7: Нет, в каждом народе это же общечеловеческое свойство людей простых, значит, они считают, что они умнее всех. Это естественно. Чем проще и не образованнее или там не развитие человек, он считает, тем умнее он себя считает, естественно. Ты, наверное, замечал, когда вот следствие приходит ко мне, вот там Володя что-то чинить, например.
0: Ну, Володя, это вообще исключительный человек.
7: Он очень классный вообще, все, и очень удивляется, как я могу зарабатывать еще. Знаешь, то есть он говорит, розетку не могу там вставить, что-то починить не могу, даже канал не могу настроить. Он говорит, как ты вообще живешь? Как ты вообще ты зарабатываешь деньги? Говорит, вообще, говорит, еще вот за что тебе вот это дают, за что у тебя это все есть? Ты даже не умеешь, говорит, даже настроить там телеканал или починить розетку.
0: Ну, что-то, знаешь, так покусал ноготь и сказал, я убиваю людей.
7: Да, да. Полку не можешь прибить. И вот, и действительно, их умом вот этих Хаджа Насреддинов действительно не понять, как можно, да?
0: Не, ну согласись, что есть
7: определенная хватка. Они считают тебя гораздо умнее. То есть какие-то навыки какие-то, они считают это за ум, видимо, да?
0: Ну, согласен. Но есть же примитивная смекалка. Мужик знает, например, как корову взять из-за рога и отнести, в общем-то, в сарай, называемый хлевом, да? Вот. А есть действительно народная определенная мудрость, опыт. Ну, то есть вот там...
7: Хочешь сказать пословицу поговорки «Собрание народной глупости»? Не надо мне.
0: Нет, а я забыл. Вообще я подумал о том, что...
7: Всю чушь человеческую, то, что все глупости собирают, потом в пословицу поговорки учат.
0: Нет, ну мы на народ с тобой.
7: Сами идиоты, и другие хотят идиотами сделать, а?
0: Мы с тобой народ.
7: Ну, естественно.
0: Народ, давай сами выдумывать пословицу, чтобы все это учились.
7: Они же все противоречат друг другу.
0: Конечно, например.
7: Без труда не выйдешь там... Вот, допустим, без труда не вынешь рыбку там из пруда, да? С другой стороны, работа не волк, там типа не убежит,
0: да.
7: Ну, как понимать? Вот...
0: Или вот это, как рыба об лёд бах наглухо и молчи. Полный абсурд, да, какой-то. Ну, согласен с тобой. Но ты знаешь, мне кажется, что вот сами пословицы изначальные, поговорки все, они все-таки, ну, начальный их смысл, вот, был сильно искажен, прежде чем дошел до нас. И заметь, новых-то не появляется, вот, поговорок и пословиц, связанных, например, с автомобилями и так далее. Ну, нет, ну есть, конечно, такие, например, да я задом проехал больше, чем ты передом. Угу. Вот. Ну, не более того.
7: Комбинации я люблю, поскольку я их все забываю, они не важны мне.
0: Не важно.
7: И, по-моему, я заметил, что вообще можно менять и переставлять, от этого не меняется ни смысл, ни послание, ни месседж, так сказать, вообще ничего не меняется. Можно вообще там, я там люблю, типа, это самое, холод не тетка, вылететь не поймаешь там.
0: Потом вот это и на бабку бывает, это как...
7: Вот это поруха.
0: Вот.
7: Я тебе говорил, да?
0: Да.
7: Однокурсник мой уследил, почему по-русски говорят как проруха, говорят. Ну, а что такое проруха? На самом деле же поруха. Это дефлорация, на самом деле. Правильное название. Это самое поговорки, естественно. И на старуху бывает поруха. Поруха – это потеря девственности. Тогда сразу, естественно, смысл понятен. Что даже старуха может потерять, так сказать, ее могут трахнуть, она потеряет девственность. А все говорят, почему-то какая-то проруха. Или,
0: ну, да. Кстати, ну, интересно. Может быть, слово проруха тоже что-то обозначает.
7: Ну, видимо, не то,
0: может,
7: что...
0: Может, беременность.
7: Да.
0: Ну вот я просто подумал, так я могу ошибаться. Ну, я просто подальше полез, понимаешь?
7: Ну, от потери девственности до беременности еще все-таки два шага, знаешь, в возрасте, особенно в таком...
0: А вот, знаешь, бывает так, что вот оно раз прямо и вот...
7: И тут же.
0: И тут же. Это же
7: интересный
0: все...
7: у нас с тобой разговор.
0: Получается, да. Но я вот что предлагаю. Все-таки давай дадим возможности нашим уважаемым тоже участвовать в разговоре. Если у вас какие-то есть темы, касаемые вот, в общем-то, народных героев и всего нами выше и ниже сказанного, вы, пожалуйста... Вот, кстати, пришло сообщение. Жена посла называется не посольша, а послиха.
7: Ну, можно так. Смотря какого посольства.
0: А я бы сказал посольша все-таки.
7: Смотря какого посольства.
0: Ну, в общем, да. Это... А дочка какого называется?
7: Посолка.
0: Тут давай так будет. Жена называться посолка. Дочка пос... Нет, послиха плохо. Ну, не знаю, в общем, тут надо подумать.
7: Надо график как-то составить. Почетным меня, может, кто-то, а по нечетным так называть как-то.
0: Ну, да. Да, можно. Там же теща, может быть, бабка какая-то. Ну, давай.
7: Который, на которую поруха может случиться.
0: Послушаем, да, о чем нас хотят там спросить.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: Добрый вечер, Александр.
0: Вы как-то, по-моему, волнуетесь.
8: Вот чем хочу поделиться.
0: Да.
8: Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю. Что-то с памятью моей стало, то, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам впалым. Для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим я вернусь, мама. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо минувшей войны. Я от тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос. Все звучит во мне его песня, а степная... Ну и так далее.
0: Спасибо. Я вот что хотел сказать. Леш, это звонил Алексей Венедиктов. Ты не обижаешься, что сегодня мы обошлись вот оркестром, вот, вместо твоего обычного фортепианного исполнения. Просто музыкантам оркестра тоже нужно подзаработать. Но, тем не менее, мы все видим, что Алексей еще и прекрасно поет. Я думаю, вряд ли кто...
7: Это руководитель ваш?
0: Безусловно.
7: А-а-а.
0: Понравилось?
7: Какие таланты, да.
0: Да.
7: Алексей, слова дадите списать? У меня вот был альбом, раньше были слова, я потом потерял. Вы мне перепишите слова?
0: Так, вот еще, смотри, вы, Александр, между прочим, кстати, между прочим, это шаблон, тоже пользуетесь народным высказыванием поговорочного типа «все, кому попало». И ведь даже не задумываетесь над парадоксальностью смысла данного высказывания, как будто кому попало, чем-то хуже, подпишет тушка тунца. Так мало того, я еще пользуюсь «кому попало, где ни попадя». Вот, и куда попало, понимаете? А вот вы не задумывались о смысле выражения, сейчас тут... Сейчас. Ну, подождите же. Ага, вот. А слово «между прочим» — это между чем же прочим? Вот что тут прочее, позвольте вас спросить. Назим, у нас было что-то прочее?
7: Ой, не знаю, просто такая... Я легкой краской там
0: да.
7: покрываюсь прям.
0: Ну что, еще звонок, да?
7: Впросак. А, между... впросак можно попасть. Между...
0: Впросак можно...
7: Между прочим, если идти, то можно и впросак попасть.
0: Можно сесть в калошу.
7: Да. И в ней попасть в просак.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
9: Александр?
0: Да.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Александр, вы извините, у меня знаете, какое дело?
0: Рассказывайте.
9: Я вас в прошлый раз слушал в Калифорнии.
0: Да.
9: Там по местному радио вас там ретранслировали.
0: Но на английском языке, я знаю. Там...
9: Нет, нет. Там, ну, как положено. Мне, как Альберт Борисович, вот такое дело. Там, короче, у меня есть партитура.
0: Угу.
9: для однострунной скрипки с оркестром.
0: Угу.
9: Вот мне бы хотелось ему как-то передать. Он у вас еще будет или нет?
0: Ну, вы можете мне переслать, а я уже с ними как-то пересекусь, потому что, конечно же, в ближайшее время они не будут за свои хулиганские выходки, вот, после эфира. Вот, но так, по идее, мы-то с ними поддерживаем добрые отношения. Так что передавайте с радостью.
9: Ну ладно, спасибо большое.
0: Да не за что, ну что вы, забудьте. Какая ерунда, мне что, право, сложно. Вот ты знаешь, тут вопрос такой пришел. Уважаемый Александр Назим, очень часто я поневоле попадаю в общество тупых людей, очень любящих группы, названия которых я не хочу произносить в силу природной воспитанности. Объясните и помогите мне, рассказав, как себя с ними вести.
7: Может быть, не попадать в их компании?
0: Ну, если это случается, вот, понимаю, вот, ну, например, по работе, но мало ли, не все же люди не работают, как мы, нам что, не положено работать.
7: Да, вот где не нравится, повернулся и ушел.
0: Да, а вот есть же люди, которые, ну, вот...
7: Это страшное наказание, видимо.
0: Ой.
7: Я вот один раз, да, был в компании, меня пытались вот каждый сик, то есть я там чуть ли не задушил женщину, она меня ставила свои любимые группы, вообще заставляла меня их слушать, это было ужасно, конечно. Может, как-то пытаться абстрагироваться, не обращать внимания.
0: Ну, по крайней мере, в спор вступать нет смысла, потому что за
7: наушники
0: могут...
7: может с собой носить плееры, включить любимую музыку.
0: Или такие спецушные тампоксы, вот,
7: да.
0: Которые используют строители железобетонных молотов.
7: Ну, я часто вот слышу, я даже не понимаю, о чем говорят. Я не переживаю по этому поводу. То есть часто вот все, любой журнал, если взять, или вот там в компании, когда мне рассказывают про видео, там, про этих, допустим, там, ну, кто у нас кинозвезды эти голливудские? Вот мне рассказывают, видел такой-то фильм. Вот я могу 40 минут слышать, и ни одного имени на меня ни о чем не говорит. Это меня совершенно расстраивает. Вот, говорит, там, Пфайфер снялась там-то, вот там-то. Вот вообще какие-то такие космические какие-то новости, я считаю, не включишь какой-то канал. А вот они о чем-то рассказывают, я даже не понимаю, о чем.
0: Ну, или о том,
7: чего-то,
0: что, например,
7: да. Басист какой-то группы такой-то, перешел такой-то. Я не имя басиста, не знаю, ни ту группу, ни первую, ни вторую. Такая-то, такая-то снялась в таком-то фильме, разошлась, там, бойфренда поменяла. Мне какое дело? Слушай, я даже не знаю ни одного ее фильма, например, не собираюсь смотреть, а мне тем более интересно, там, какой у нее был бойфренд, куда он пошел и зачем.
0: То же самое,
7: это, считается, что... самые важные новости.
0: У Коли упал значок. Да. Или там флажок.
7: Так все же читают. Вот в метро сидят, читают. И очень интересно там Клаши знать, там, почему Пфайфер сменила. Не знаю, я даже не понимаю, зачем это знать.
0: Ну, видимо, это...
7: Слушай, в свою жизнь никак не можешь понять. Я всегда говорю, слушайте, я в своей жизни не могу понять, кого я сменил,
0: а
7: и
0: вот
7: зачем.
0: Ты представь себе другую ситуацию. Какое количество людей сделали, скажем так, свой имидж, вообще слепили себя вот тогда из такой говенной пирамидки, да, которая оказалась на виду у всех, да, благодаря именно данной тактике. То есть они не создали ничего. То есть, попросту говоря, это, ну, в общем, тусовщики, которые...
7: Ну, берут схему поведения, да?
0: Да, да, да. Ты знаешь, так что... А эта схема, она как джунгли, в ней выживают сильнейшие, поскольку людям, которые при деле, особо нет ни времени, ни сил, ни кайфа там. То, как правило, вот люди, пролезшие вот на вершину так называемого вот этого... Ну, как это называется... богема, да, да. Вот.
7: Я был вот сегодня ночью.
0: Это неприятно, я тебя
7: сегодня понимаю. Ночью я был в самом модном клубе Москвы. Я случайно проходил в компании ночью 2 часа и зашел в этот клуб. Не буду говорить, такой с закрытым входом и где-то. Очень красиво, действительно, очень молодые, красивые люди. Вот, ну, непонятно зачем. Вот все понятно, джипы очень красивые, модные, богато одетые, симпатичные. И они не знают только одного, видимо, зачем им это все.
0: Mm-hmm.
7: Вот, поэтому мы очень странно смотрелись там с подругой. Единственные были не одеты ни в лайку, и ни там, не знаю что.
0: И без люрикса.
7: Да, без люрикса. И отплясывали, как бешеные вообще. И эти сотни людей, по-моему, смотрели на нас, потому что было, по-моему, единственное такое природное веселье такое, то есть народное, нормальная человеческая реакция, хотя были все моложе меня там. Видимо, они все есть, но они не знают, зачем это.
0: Ну, это, конечно, угнетает. Я с тобой согласен. Ты знаешь, извини, я сильно болею. Вот приходит...
7: Да, я вижу.
0: Приходит тут еще вопрос, например, почему не переводится русская пословица на английский? Поговорка «баба с возу кобыле легче». И почему, если мужик с возу или там два мужика, то кобыле не легче? Бенни интересуется.
7: Ну, потому что мужик на работу, наверное, от него толк будет, наверное, куда едут на этой самой, на кобыле.
0: А, и тогда и для работы. Кобылы корм и так далее. Да, да, а баба, будет... она как балласт.
7: Только, да, да, она балласт ехала, и только, наверное, уши им это прожуживало.
0: Как-то
7: своей
0: ловко.
7: Своей болтовнёй ненужной. Так что это самое, что с возу, и действительно легче, вреда меньше.
0: Ловко ты вывернулся. Ну, я, может быть, предлагаю еще звонок, как ты к этому отнесешься. Отрицательно или положительно?
7: Не, положительно, потому что надо вдруг... пообщаться. Я тут скоро на этой же кобылке я поеду домой, так что пока пообщаюсь. Потом.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
10: Да. Вот какой вопрос меня интересует.
0: А вы как-то очень, по-моему, нервничаете.
10: Этому члену-корреспонденту.
0: Так а вы бы взяли, вы же мужчина, пошли бы и оторвали. А почему вы ждете, пока за вас кто-то сделает? Если вам так человек неприятен, вызовите его на разборку и оторвите. Я, что ли, пойду за вас? Мне он ничего плохого я не сделал. Да.
10: Нет, ну вы же солидарны со мной, правильно?
0: Нет.
10: Нет?
0: Нет.
10: А
0: нам по барабану. Нам вообще по барабану, о чем вы сейчас сказали. Например, я Густаву хочу то же самое оторвать. Завтра встречусь и оторву. У меня, ну, есть там дружок Густав, денег мне должен, 5 штукарька. Вот это проблема. А этот мне ничего не должен, что я буду трогать-то?
7: А может, вам он должен, да?
0: Да, если да, вот человек не почувствовал поддержки. Ну и ладно. Песня, да?

0: Беседу с Назимом Надировым. За это время, пока мы тут отсутствовали, пришло огромное количество сообщений. Вот одно такое тебе адресовано. Назим, вы же все-таки умный человек. Скажите, Александр, то есть мне что-то было очень жестоко сказать человеку, что люди в космос не летали и на Луне не были. Это все равно, что сказать детям, что у Деда Мороза нет мозга. Прокритикуйте Александра по этому поводу, пишет Исаак Ватерлям.
1: Кто? Кто?
0: А, неважно.
1: А, ну что, критикую.
0: Давай.
1: Саша, критикую.
0: Может быть, правда, у людей нельзя отнимать их мечту?
1: Это ни в коем случае нельзя отнимать. Ну ты что? Вообще, человек создан для счастья, как птица для полета и для мечты. Как же без мечты, Саша? Как ты вообще? Это без меня, наверное, было. В моем присутствии ты бы не посмел такое вообще
0: сказать, что в космос никто не летал. Ну, теперь-то уже всем известно, что этого не было. У меня даже были доказательства, что, в общем-то...
1: Космоса нет.
0: Да, что это просто фикция, это полный абсурд. Как может человек жить в космосе? Что это за дебильность? Скафандр, какие-то там... Были попытки, я еще раз повторю, засыл, в общем-то, человека в космос, но у него было 3 шланга, один для еды, один, в общем-то, от мочеиспускательной, другой калоотбрасывающей системы.
1: Кстати, меня тоже всю жизнь интересовало, но мне неудобно никому, и некого, во-первых, спросить, как все происходит.
0: Но все равно он погиб через 2 минуты после старта, это был эстонский правозащитник Генрих Лайк, и все, и с тех пор никаких полетов космических нет. То, что вы видите по телевидению, это попросту фикция для того, чтобы НАСА могла отмывать бабки и налогоплательщики, чтобы имели лишнюю статью расхода.
1: Естественно.
0: То есть, конечно, я убил много мечт, потому что масса детей мечтает стать космонавтами, но я тут поясню уважаемому Ватерлянду, что дело в том, что мечта тут не убита. Люди и дети могут мечтать стать космонавтами, потому что за уже то, что они воплощают вот эту нереальную картинку своим существованием, играют как актеры там в космических кораблях, они получают деньги, сворованные у налогоплательщиков. Так что...
1: Ну или пусть другую мечту себе выберут.
0: Да. Например, это стать солдатом.
1: Ну.
0: Да. Или шофером, тоже очень хорошо. Да. Дмитрий из Марина несколько такой, на мой взгляд, неправильный вопрос поставил. Скажите, пожалуйста, почему чеченские женщины такие красивые? Я все-таки хочу сказать, что, на мой взгляд, женщины все красивые, не только чеченские, но и даже полинезийские. И все равно таки женщина сама по себе, это существо очень красивое. Вот в отличие от мужчины, кстати, потому что, ну, сравните. То есть, Дима, ты же, наверное, не стал бы ласкать мужчину, правильно? Тебе было бы противно, так же, как и мне, к примеру. А бабцов мы все, ой-ой-ой, как любим пощипать-то. Что еще? Что тут еще? Да, как многие радиослушатели могли заметить, звук вашей передачи на FM, а еще раз хочу сказать, не передача, а программа, звучит на 30 секунд позже, чем на... Вот опять тут перебили.
1: В интернете, наверное.
0: Нет, тут такое не упоминается. Сейчас. Чем на УКВ? Я знаю, что для произведения стерео, воспроизводства стереоэффекта вас переозвучивает замечательный артист, пародист. В общем, ну, в таком смысле речь. Нет, я просто вот что хочу сказать. Дело в том, что, естественно, мы вещаем в прямом эфире. Это действительно так. Но тут есть одна хитрость. Это, кстати, вопрос прислал Тушка Тунца. Дело в том, что вся программа, она записывается. И прежде, чем она выдается в эфир, в такой в серьезной монтажной студии на центральном пункте. Это,
1: в НАСА?
0: Ну, нет, это называется комитет по радиовещанию и телевидению. Сидят специальные люди, которые молниеносно вырезают из программы кусочки, которые ну, как бы не могут пройти в общий государственный эфир. И вот скорость их работы столь велика, что вот эта задержка, она чувствуется, понимаете? То есть сейчас вы уже слышите мой голос в записи, но говорю вот то, что я сейчас сказал. Вот я говорю раз, да? Вот этот раз я сказал буквально 2 минуты назад. Ну, понимаете, о чем я хотел сказать. То есть такая технология действительно существует. Так. Что еще? Сейчас Назим тут просто...
1: А молчание тоже с задержкой в 30 секунд? Тут если молчу, мое молчание с задержкой?
0: Или нет, ну мы же с тобой молчим, надо по полчаса.
1: Да.
0: Это время они заполняют музыкой или говорят вместо нас нашими голосами. Тут
1: да,
0: это,
1: кстати,
0: входит...
1: не отличишь от наших. Да.
0: Тут уже как раз вот артисты... начинают работать.
1: Оригинального жанра.
0: Так, что еще? Так. Сейчас тут очень много чего-то. Вот обидно от Василия сообщение. Саша, если ты когда-нибудь станешь послом, то только какого-нибудь дикого бананового государства, типа Того или Бурунди. Но, уважаемый Вась, то есть дело в том, что для того, чтобы мне стать послом Того или Бурунди, мне нужно их завоевать, ну, чтобы от их лица быть послом. То есть, это, во-первых. Во-вторых, ты обидел эти государства, потому что они, насколько я знаю, не особо дружны между собой. А ты объединил их в одну общую кучу. Вот. А что до меня, то я бы с радостью, понимаешь.
1: А я бы Буркина-Фасо представлял. Как тебе? Мне так нравится Буркина-Фасо.
0: Мне тоже. Привет тебе, видимо, от звукорежиссеров ЦДХ.
1: Ух ты.
0: Сколько денег нужно заплатить, чтобы получить приз в Орбе?
1: В Орбе?
0: Это, видать, наезд на тебя. Ну, я вот все, что пишут, я-то уж извини, я парень.
1: Какие просвещенные, это значит, слушатели моей программы.
0: Пересекаются, видишь?
1: Видишь, да.
0: На аудитории-то.
1: Да, твой двойник меня слушает всегда, или ты, твой двойник. А вот, а приз, призы выдают.

0: Лени.
1: А шаман кто?
0: Лени. Так тут написано.
1: Нет, копия мне не нужна, это только оригинал. А этот... почему нельзя мясо? Свинину вы имеете в виду, боже?
0: Да.
1: Я-то не ем как раз любое мясо вообще.
0: Ты не ешь мясо? А плов-то лопал здесь так, да ладно?
1: В гостях только. Нет, то есть я не покупаю, так скажем, я не покупаю, я не убивал животных, и такая у меня немножко выгодная для себя, видимо, установка, и я не покупаю сам никогда мясо. Я только готовлю, допустим, мясо покупаю только если ритуальные какие-то вот церемонии, и в гостях. Ем. Ну и в общественных местах, ресторанах, если вдруг нападет на меня, там раз в несколько месяцев могу съесть мясо. Нам свинину нельзя есть, но я, поскольку не отличаю ее от других видов, я вообще не отличаю сорта мяса, например, на полном серьезе.
0: Не, я, например, рыбу могу отличить от там бараны.
1: Ну, по виду, потому что. Хвост у нее там. И голова.
0: И жабры у нее.
1: Жабры.
0: И глаза у нее поперек.
1: Да, так.
0: Да. Слушай, мы вот еще беседовали о гротеске.
1: Да.
0: То есть нашли такой с тобой консенсус в плане перемигивания, потому что я видел, когда я сказал о гротеске, что ты как-то тоже так... Вот на твой взгляд, откуда это появилось? То ли это недостаток вот в таких... в средствах выражения? То есть людям приходится как-то... Ну, от мимики еще отталкиваться. Ведь это неправдоподобно. Люди не ведут себя так в реальной жизни, как вот в тех же, например, ранние фильмы того же Джеки Чана, где вот это вот индийские все практически фильмы. Те же вот наши с этим, с Шуриком, и вот эти, которые, ну, огромное количество.
1: Знаешь, гротески, смежные всякие сферы, например, вот в поэзии, например, я не знаю, может быть, имеет ли отношение к гротеску или нет. Я бы хотел сегодня про Маяковского услышал какое-то стихотворение. Мне кто-то прочитал где-то в пути, я не помню. Вот я подумал, кто-то говорит, мой любимый поэт там. Это на моей радиостанции. Я услышал, читали Маяковского, мне стало плохо. А вот потому что я не понимаю, есть какие-то вот там стихотворения и, не знаю, по-моему, приграничных все-таки районах с гротеском есть его там некоторые, он творил некоторые стихи. Это я совершенно, я никогда не пойму, наверное, и что же касается кино... Я думаю, что люди, которые это, они не воспринимают это, он для нас гротеск, а для них, наверное, нет. Вот я помню, что я первый раз, когда пошел на индийский фильм, меня в третьем классе уговорили одноклассники убежать и пойти на Сайха, по-моему, назывался. Я был такой законопослушный, такой порядочный мальчик, тем более отец директора был, я очень не хотел. С другой стороны, тоже предателем не хотелось быть, и я сходил. Я, естественно, был очень неловко, потому что две серии я рыдал, просто рыдал. Вообще, мне так было жалко эту Сайху, которая утопла с обрыва, бросилась, она утопла в первые же там 20 минутах. Я рыдал две серии, а неудобно же, мальчик сидит, плачет вообще, слезы там на востоке.
0: Срамота.
1: Да, срамота полная. А в итоге она оказалась, она живая совершенно, естественно.
0: То есть под видом
1: старушки. Да, меня просто надули. Я обиделся вообще на индийское кино очень надолго. Я никак не мог простить им. Да, что ж такое, 2 часа плакал, оказалось, это не так. И недавно я по одному из телевизионных каналов увидел те фильмы, кусочки видел по 10-15. Ты знаешь, на меня совсем другое впечатление все произвело. И я, наверное, после того, потому что в те годы я еще не видел вот этого американских. Я их и так не видел, но боевики, всякая чушь вот эта, вынужденная, иногда в гостях, иногда там где-то там в общественной организации где-нибудь включен телевизор или еще, мне приходится по 15-20 минут смотреть этих фильмов, например. Хотя я не знаю ни названия, ничего там. Один, кажется, длинный фильм, где все убивают, взрываются. Ты знаешь, Саш, после всего этого, мне кажется, просто мана небесная, индийские фильмы. Ты знаешь, они от них... Это наив, стиль наив, конечно, там какой-то гротеск наив, но они действительно очень наивно добрые, как сказки действительно какие-то.
0: Ну там вот эти, бывают эти гротескные злодеи,
1: Злодеи, они же показательные такие, они, так сказать, до того и показаны, они же добро, и победить этого злодея.
0: Ну да, но с другой стороны, нельзя же так в таком виде представлять свою нацию перед другими народами, потому что складывается ощущение, что индусы, они все такие же, как в кино. Вот они пришли к нам сегодня, надеюсь, они нас не слышат. Я смотрю и думаю, как же они там лупят друг друга по мордасам, там борются там с каким-то очевидным злом, причем там зло-то настолько очевидное, что у нас бы давно бы там машину отняли, рубашку порвали, в почку бы дали, как рыба об лёд, бух наглухо и молчит. Вот у них же это все как до.

0: Долгая интрига, размазана на две серии. Плюс они же сдают эти фильмы в прокат, другие это крутят. Знаешь, у меня такое ощущение складывается, что люди, которые берут в прокат такие фильмы с ярко выраженным гротеском, вот, иностранные, да, они делают это с целью выставить вот этот народ, то есть прокатчиков, в смешном виде просто.
1: Ну, в студенческие годы мы этими занимались. Когда, если не было, конечно, какой-нибудь комедии в день сдачи экзамена, то мы смотрели. То есть, если не было комедии, мы шли на индийский фильм. Вот. И помню, ну, и все шипели на нас вообще, потому что мы начинали, естественно, там смеяться, подхихикивать и так далее. А тетки все рыдали, плакали и, естественно, там нас стыдили. Как же вам не стыдно? Как вам не стыдно? Вот кровь по реке течет, там уже, наверное, убили там брата, вот это все. Не знаю, это, во-первых, по-моему, для народа это делается, там же разный каст, очень много необразованных, наверное. Но в этом, я не знаю, какая-то вот...
0: Да, стиль... они, по-моему, и в кино там не могут ходить. Вот низший, так скажем, каст, ну то что, ну какое у них кино?
1: Нет, не пустят?
0: Ну, мне почему-то кажется, нет. Я наблюдал вот некоторые сцены, когда, ну, к примеру, жирные там туристы мажорные, они, значит, общаются там с кастой воинов легко, значит, там сидят вместе, там, ну, как-то, хотя те все равно очень почтенно относятся. А вот люди из низших каст, они перемещаются где-то, ну, не то, что на почтительном расстоянии, но они и перемещаются почтительно, понимаешь? Какое там кино? Вряд ли.
1: Но, с другой стороны, не могу представить, чтобы этого не было. Представляешь, образуется в Индии, если не будет вот этого кино, образуется огромный вакуум, незаполненный вообще, понимаешь? Что это будет? Потому что театр там, насколько я понимаю, не очень.
0: Значит, не вот очень, это,
1: да. Да, с одной стороны, огромнейшая амплитуда, конечно, разброс огромный. С одной стороны, богатейшие цивилизации, Махабхараты и вообще эпосы, и традиционное искусство. Вот мы видели, да, была Шоба Джоши. Это же нельзя же научиться, например, даже если взять европейского или русского человека, или певицу. Даже, по-моему, если она с рождения ее дрессировать, потом 30 лет, например, она все равно не сможет сделать то. Это, видимо, это такое матрицы сознания. Это, видимо, действительно там ее династия, которая там, не знаю, наверное, как минимум 10 поколений этим занимается. И все вот это сознание индийского народа, который тысячелетиями вот эту традицию передает. То, да. Что в 7 веке до нашей эры они грамматики, пока мы здесь бегали здесь по Москве, в волчьих шкурах, они в 7 веке до нашей эры грамматика Панини уже была написана. Они уже обсуждали какие-то тонкости грамматические, которые, видимо, в прошлом, на следующем веке только будет для русского языка обсуждаться. А это уже в 7 веке до нашей уже в Индии было обсуждено.
0: Вот смотри, с другой стороны, Индия такое же великое государство, как Россия, по...
1: Да.
0: Не только там по размеру, но
1: Россия,
0: и вообще...
1: Россия, Китай, Индия, да.
0: Да, да. Вот, но, с другой стороны, в Индии не было, скажем так, вот этой мощной революции. Ну, представь себе, что было бы, если бы вот просто давай, то есть сыграем в эту, как ее... Ну, в этого, в Иннокентия Глобу, который все предсказывает. Вот кабы случилось так, что в Индии в 17-м году тоже произошла бы революция. Вот эта низшая каста, она, в общем-то...
1: Ну, были, видимо, попытки, вот, по крайней мере, у Салмана Ружди, один из последних романов, «Прощальный вздох Мавры». Вот он от лица автора как будто написан. И там описываются, я не знаю, имели ли действительно в жизни, я думаю, очень похоже на реальность, он обычно приближенный к реальности описывает события. Были там сделать индийского Ленина, там чуть ли не даже попытки были трансформации. То есть кого-то подгримировали под Ленина кого-то, потому что кто-то читал, например, что если приедет Ленин, то произойдет революция. И гримировали там под Ленина кого-то и присылали, значит, выступали на демонстрациях, чтобы там, ну, призывал народ. Ну, это страшно представить, потому что, учитывая это кастовое разделение общества, да, если,
0: ну,
1: они пришли бы к власти...
0: Они бы все сравняли. Пули, они бы все сравняли.
1: Просто бы все бы, да, храмы были бы разрушены, и вообще бы все, по-моему, было...
0: Ну, построили бы мощный бассейн, к примеру. Но суть не в этом. Как бы развивалось вот их киноискусство. То есть, ну, к примеру, если у них так сильна генетика, как ты сказал, мудрость там многих поколений, то вполне вероятно такая вот экономическая, социальная эта воронка, о, как я замочил ловко, она и не повлияла бы. То есть так бы, так же кино, которое снимают, они бы также и снимали бы фильмы с таким же гротеском и так далее. У нас-то была сложнее ситуация, но я провел параллели, как-то вот наша гостья, она, не, заметь, не шибко отреагировала. Она, ну, понятно, что сложно и с переводчиком, и вообще атмосфера здесь пугает.
1: Ну, форма, я думаю, осталась бы, наверное, содержание, поменяли бы просто вывеску, наверное, понимаешь? как, например, пекинского периода, был же фильм, как раз вот то, что действительно один из редких фильмов, который я действительно смотрел не один раз, «Прощай, моя наложница», китайского режиссера, сейчас не буду врать уж имя, могу соврать, как его звали. Там вот как раз о двух людях, которые играют в пекинской опере, там с 20-х годов и по современные дни. Mm. И там показано на примере кусочка из народной пекинской, из пекинской оперы «Прощай, моя наложница», где император, соответственно, и другой парень, который, ну, мужские, женские роли, естественно, тоже мужчины исполняли. И вот эти два друга. И как они исполняли эту оперу на протяжении там, до революции, 40-е, чайканши, там, японцы, потом культурная революция. И вот поэтому, то есть текст остается тот же, там, вот как император там приходит, это «Прощай, моя наложница». Ну, естественно, в советское время, Китай, советско-китайское, то, что в Китае были, соответственно, все в красном и так далее. Но манера-то исполнения, вся эта богатейшая традиция именно вокала же остается. Так что я думаю, что касается в Индии, наверное, тоже было бы, если было бы, что традиция бы осталась, просто бы, наверное, вот какие-то формальные признаки поменялись бы там. Ну, переделали бы слова вместо там.
0: Кстати, наши гости, они, ну, немножечко так вот, ну, на мой взгляд, покривили душой, когда вот я спросил о новом индийском кино и об американских веяниях и так далее. Да существует это все. То есть, ну, вот она сказала, что там ниже качество музыки, да? Но с точки зрения аранжировки и качества записи это выше. Я не знаю, с точки зрения, может, индийских традиций это хуже, но, по крайней мере, у меня тут недавно там диапроектор включился, случайно звук. Я смотрю, там индийские дела, пляж вот так вот. Знаешь, очень хорошая аранжировка песни ансамбля Queen. Вот. Хорошо действительно сделано. То есть те пластинки, которые мне довелось так интересно ради слушать. То есть полнейшее тоже у них идет внедрение Bubblegum'а. Да, и... саундтреки... Там Макдональдсы скоро будут.
1: Да? Нет, ну, саундтреки хорошие. Я слушал, у меня есть слушатель из Пакистана, у меня поклонник моей программы. И он в огромном количестве просто тележками привозит мне музыку пакистанскую. Это было чуть ли не 10-15 дисков из фильмов с участием Нусрат Фатех Алихана.
0: Ну, так.
1: Да, и вот это именно индийских, то, что изданных в Карачи, то, что мы знаем там с Майклом Бруком, это одно. А вот действительно качество ничего, там есть действительно вполне, вполне.
0: Скажите, Александр, говорил ли Джавахарлал Неру о том, что все хорошо в миру? Это говорил и Гена Инкассатор, и Володя тоже, вот наш приемщик факсов, и отбивщик факсов тоже. Это все знают, это говорят все. Неизвестно, кто сказал это первым. Вот, я думаю, это первым сказала та многодетная мать, которая второй раз родила пятерню.
1: И свозу, которая слезла. Вот
0: да, то есть... Это знаешь, что такое зороастризм?
1: Ну, еще бы.
0: Вот тут спрашивают, в каких странах на Востоке распространена данная религия?
1: Данная религия. Сейчас остались ее осколки. Вот, это зороастрийская религия, естественно, то, что проповедовал Заратуштра. Зороастр, это написано в Ведах, в Авесте.
0: А, я смотрю, знакомое слово.
1: Да, в Авесте.
0: Тут написано Зору, я думаю, Зора. Ну, люди придумывают.
1: Да, и потом пришел ислам, это все было разрушено, люди бежали, которые поклонялись Заратуштре, значит, и то есть были последователями его религии. И кстати, зороастрийцами в некотором смысле, а может быть даже в прямом, является Салман Ружди, потому что он из Бомбея, и Парс, и также Фредди Меркьюри. Если вы знаете, он родился на Занзибаре, но вообще сам Парс Фредди Меркьюри был. Вот. И как раз вот эти парсы и есть, те, кто поклоняются. Даже когда Авесту уже ведь нашли в 18-м или, по-моему, 18 веке в Бомбее, сами эти рукописи. И они хранились и передавались поколение в поколение. И в храме поддерживался постоянно огонь на протяжении многих-многих веков в том храме. И вот эти потом начали дешифровать эти авестийские, эти самые... рукописи, откуда и пошло вот изучение Авесты, где-то со второй половины по 18 века. Ну, из всех мне известных народностей, это у курдов, например, распространен зороастризм, как раз у езидов. То есть курды бывают в саму нацию входят, во-первых, по этническому признаку много народностей. Курды бывают, например, бывают курдские христиане, есть ассирийцы, но они курды. Вот. Ассирийского происхождения, курды и так далее. И также есть мусульмане курды и есть езиды. называемая такая. Вот из территории СНГ, это в Тбилиси очень много, а в Грузии сейчас много, в Москве проживают езидов. Вот они как раз, вот о них писал Осип Мандельштам в цикле стихов по Армении. Он писал, что по горам то-то-то-то-то, там сыр, бегут курдины, примирившие дьявола и бога, каждому воздавшие половину. Вот это зороастризм.
0: Да, много ты знаешь всяких штук.
1: Да.
0: Ну что, может, звонок послушаем?
1: Слава богу, забыл многое.
2: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание беспредельно попросту.
3: Здравствуйте. Александр, здравствуйте. Вас, ваш уважаемый гость, который, кстати, у вас очень часто бывает. И, кстати, вы как правильно, Владимир, рассказали, что его даже гостем нельзя назвать. Он один из ваших ведущих программ. Даже
1: спасибо.
3: Так да. Я хотел... Ну, Александр, вас могу поздравить. После такого длительного перерыва наконец-таки вы перестали говорить телефон. Теперь за вас кто-то говорит.
0: Да,
3: а то
0: вы
3: тогда жаловались очень. Хотя я его и так наизусть знаю.
0: Не, ну все равно это дебилизм говорить.
3: Ну,
0: каждый
3: да,
0: раз цифры.
3: Потом,
0: это унижает человека даже.
3: Да, но я хотел такой вопрос у вашего гостя. Вот я знаю, уже понимаю по разговору, он мусульманин. Он сейчас часто в средствах массовой информации... Ну, в связи с этими событиями на Северном Кавказе, в Чечне, да, вот мне все время идет такое слово «ваххабиты». Вот кто это такие? Вот можно как-нибудь подробнее?
0: Да, это интересно. Вопросы так, чтобы это было более развернуто, не
3: да, вот,
0: об этом.
3: Не просто там, что это преступники, нет, да. А просто вообще, что это? Может, это какая-нибудь секта, типа, вот как у нас, это ЕГО вот эти?
0: Да, и... или поклонники восьмого дня, например.
3: Ну да, вот хотелось точнее узнать.
1: Адвентисты седьмого дня. Ну, я только могу сказать, что меня очень часто принимали, я одевал кепку и вот ездил по Северному Кавказу, когда у меня не кепка, а такая тюбетейка у меня специально.
0: Ну ты не на бронетранспортере и... ездил, то есть нормально перемещался?
1: Да нет, с рикши же.
0: А, я понял.
1: Или на этой вот кобыле, баба, с которой слезала, и все было кобыле, с возу на этом. Слезала баба, было кобыле легче, значит. И поскольку борода... И это тюбетейки, вот мне часто, там, когда потом знакомились, говорят, а мы думали, вы ваххабит, там, понимаешь? И почему-то вот по виду меня часто принимали. Вот. Ну, что же касается сути, я думаю, я лучше не буду трогать эту тему. Это очень сложно, это какая-то деликатная. Я не чувствую себя вправе, так сказать, говорить об этом. Так сказать, это как-нибудь в следующий раз.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам, да.
4: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Во-первых, я бы хотел бы вас поблагодарить, Александр, за то, что месяца два назад, ну, так сказать, с моего посыла была повторена программа с сиамским близнецом, и вот рубрика возвращается.
0: Да, рубрика будет снова, да.
4: А это как бы здорово.
0: Да!
4: Да! Вот, а вопрос на зиму. Скажите, пожалуйста, не могли бы вы рассказать о юморе в восточных народах? То есть, как бы мало очень знаем, как бы интересно было бы.
0: Спасибо.
1: Ну, по-моему, самый неподходящий мне задали вопрос. По-моему, я и юмор вещи вообще совершенно несовместимые, по-моему. И его меньше всего, если о чем-то понимают, как раз меньше. В юморе понимаю еще меньше, чем в ваххабитах. Вот, это с юморил я. Ну, а что говорить? Ну, у каждого, естественно, народа свое понимание юмора, и как вы можете судить по анекдотам каждых народов. Вот. Знаменитое армянское радио, это, по-моему, уже показатель, например, вот то, что рассказывают про армян. В Средней Азии как-то... Вот, по-моему, один тип юмора свойственен, по-моему, тюркским народам, как я вот замечал. Сейчас я не буду останавливаться, какие там дифференциальные признаки, прям научно исследовать не буду. Но вот, по-моему, один тип юмора – это азербайджанцы, турки и вот в Средней Азии, кто казахи. Вот вообще тюркская национальность у них один. И другой – вот ираноязычных, таджики, персы и так далее. Вот узбеки стоят, по-моему, посередине. Они, поскольку все-таки очень... Это прародина иранцев, и вот сама то место, откуда вот, пошла есть иранская земля, она как раз находилась в том месте, где сейчас Узбекистан находится. Это Бухара, Самарканд, Хива. Вот. И это все, видимо, то есть, с одной стороны, тюркский язык. и перемешались традиции, видимо, иранские, тюркские. Поэтому Узбекистан как-то вот посередине с этим делом. Кстати, очень развит. Вот я слышал выступление ведущих в Ташкенте юмористов. И, может быть, ну, просто не передать словами, насколько это действительно очень хорошо и остроумно. Они, потом они вот используют вот эти инородные, понимаешь, и потом пародируют и современные какие-то, то есть аллюзии на каких-то политиков. Потом очень часто в современных, например, выступлениях они пародируют людей двуязычных, например. То есть как они используют русские слова при этом. Вот, например, в Казахстане самая популярная была программа «Тамаша», там «Пай-пай», «Джермобес», такая что-то там 25 была программа, и там просто звезда, он переодевался в женское платье, ведущий, и от имени казашки говорил. Ну, это нужно видеть, потому что нужно знать просто в Казахстане, особенно вот я в Москве, который встречаю казахов из Алматы, там, я очень радуюсь там, потому что я жил в Казахстане, но никто не может со мной поддержать речь на казахском языке, то есть на их родном. Я говорю, вы говорите на казахском? Да. Ну, я говорю, ой, давайте. Келинес, казахша Сулеймас, начинаем. Они, ой, вы знаете, мы уже давно живем в Москве, поэтому мы забыли язык. Я говорю, давно уже сколько? Там, ну, типа третий год. А я говорю, 21-й год, и что-то не забыл, говорю, ваш казахский язык. И вот, вот эти ведущие пародируют именно, вот как они вставляют русские слова. Это самое, это может быть не очень оригинально, но очень всегда смешной такой способ. То есть все там какие-то слова говорят, а вот в нужных моментах вставляют русские слова, вот как обычно.
0: Ну, в любом случае, вот такие люди, юмористы, дескать, да, они же считают, что они воспитывают свою аудиторию. А, судя по встреченным тобой вот тут у нас представителям данного народа, как-то воспитательный процесс идет трудно все-таки. Это. Ну, да. Впустую, я бы даже сказал.
1: Да, да, ты о ком говоришь?
0: Это я что-то так абстрактно. Знаешь, иногда у меня в последнее время бывает что-то, память там всплывает, какие-то, например, отрывки из прошлых программ. Или там
1: Творение Маяковского.
0: Да что угодно. Я как-то, там, мозг вынужден реагировать. А язык же он что помело, то есть лепит, что не... А так что тоже. Не обращай вообще внимания.
1: Да, я даже так... на то, что сам говорю, не обращай внимания.
0: Ну что, еще звонок, может быть, послушаем, да?
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите.
5: Доброй ночи. Здравствуйте. Я бы вот какой вопрос хотел задать вашему гостю. Вот сейчас в средствах массовой информации так массированно навязывается мысль, что мусульманство и агрессивный характер людей, исповедующих ислам, это совершенно разные вещи. Что вот эта агрессивность, она совершенно не вытекает из характера религии. Что мусульманство это чуть ли не самая миролюбивая религия. Причем об этом говорят люди, которые, ну, явно никогда не изучали ислам. А между тем в исламе есть понятие «священная земля», то есть земля, которая должна быть отвоевана, посвящена Аллаху. Само выражение «огнем и мечом» — это выражение Магомета. Множество указаний есть об уничтожении христиан и евреев конкретно в самом Коране.
1: Где это? В каком месте?
5: Но я сейчас ночью не полезу на полку.
1: А у вас, ну почему вы, если вы говорите, можете, наверное. Ну, да, а что, не освещена полка?
5: Нет, ну знаете, но это же такие вот очевидные вещи. Просто на самом деле.
1: То есть вы почитываете Коран, да?
5: В Библии, конечно, очень много жестокости, но там эта жестокость показана как фактичность. А вот таких вот заповедей, как вот уничтожение людей,
1: вы в каком,
5: таких заповедей
1: в чем
5: нет,
1: переводе, уважаемый?
5: От Корана.
1: Вы в чем переводе читаете Коран? Что, какое у вас издание?
5: У меня традиционное издание.
1: Традиционное издание. Угу.
0: Спасибо,
1: нет,
0: спасибо.
1: Я так не считаю, как считаете вы. Понимаете, любой факт, можно истолковать его всегда двояко, понимаете, даже самое мирное какое-нибудь предназначение, если при желании можно описать его как там, знак агрессии или еще чего-то. И сами события происходящие, например, там, если то, что вы имеете в виду, тоже не имеют, во-первых, отношения ни к исламу как таковому, ни к тому, что не показывают, не говорят о том, а об исламе как агрессивной религии. Если у вас не очень, если вас полка освещена там плохо, сегодня вы не видите, зато вы, наверное, знаете, что и прекрасно помните крестовые походы христиан. Я всегда рекомендую вспоминать их, чтобы говорить о миролюбии, не очень-то разглагольствовать о миролюбии христиан.
0: И мы продолжаем беседу с Назимом Надировым. Мы еще какую-то тему хотели затронуть, если помнишь. То есть затронули про гротеск, про этих самых, про героев эпоса, а еще что-то.
1: И третья тема — физики.
0: А, да, вот, я не случайно сказал такую вещь. Мне это в голову взбрело недавно совершенно, что, скажем, национальность такая существует, музыкант. Также существует национальность физик. Ну, еще ряд таких, скажем, направлении, да, то есть нельзя сказать, что, например, физик еврей, там, да, или там таджик, или русский, также нельзя сказать про музыкант, это сама профессия уже является его национальностью. Ну, как-то вот наши гости индийские, они восприняли это просто, ну, как такую лозунговую какую-то, в общем-то, фразу с моей стороны, но я вот уверен, что...
1: Это за сложности перевода, я слушал там... Просто обобщенно переводилось, поэтому они не уловили, так сказать.
0: Да, да.
1: Ну, скрытого, глубокого смысла.
0: Но ты согласен, что это в принципе так?
1: Естественно, да. Вот с физиками я не знаю, потому что, ну, то есть, этот теоретически согласен. То есть это может быть. Люди, которые там расщепляют там вещи, понимают, им для них, видимо, действительно, потому что я мало с ними реально общался. Но для музыкантов, конечно, не может быть, потому что... Огромное количество примеров, то есть вся жизнь это пример того, что действительно музыкант. Во-первых, это самый универсальный язык, это банально уже звучит. Понятно, что музыку не надо никому ничего переводить. И действительно, тот, кто служит музыке, по-моему, не сделает отличия. Самое смешное, например, что смешно, я не знаю, но во всяком случае, группа, допустим, у меня музыкант азербайджанец, солист азербайджанец, а все остальные армяне в группе одной. Да. И вот мы выступали на Наврузе, здесь был Гасан Мамедов, скрипач, например, а в группе у него все музыканты армяне, например. И прекрасно. Такого взаимопонимания там я не видел. Поэтому абсолютно, естественно, не имеет значения.
0: Но что меня тревожит, я ведь тоже неспроста об этом подумал, да? То есть, если музыка такой интернациональный язык, сближение людей, да, то есть действительно там безразлично, там, кто играет, там, индус на табле или там Маркус Миллер на бас-гитаре, и то замечательно, и всегда музыканты найдут общий язык, то какие-то черти, демоны это поняли сейчас. И начинают привносить мощный, ну, не то что раскол, а какую-то музыкальную волну, которая людей разобщает. Ну, из серии, скажем, брит-попа, так называемого. Вот так называемый брит-поп...
1: Что это такое, Саша?
0: А это вот то, что пытаются весьма криво играть многочисленные наши коллективы, типа «Мумия Гриля», и же с ними. Mm. То есть это достаточно безликая, не музыкальная совершенно волна, которая, как ни странно, объединяет огромное количество не вокруг себя, а именно внутри, да, вот самих этих так называемых музыкантов. И создается какое-то третье государство, то есть империя безликости. Ну, кстати, большинство вот этой музыки, которая транслируется по MTV, она тоже туда же относится. Всякие скутеры,
1: к «Муми» я просто не могу ничего сказать, потому что я симпатизирую. Это единственное, что я знаю, что он просто японист. Японист. Этим мне глубоко симпатичен, оказывается, вот этот солист. Специалист по японскому или по Китаю, по-моему, по Японии. Вот. И этим мне симпатичен, поэтому я ничего плохого про него не скажу. А все остальное... Ну, бывают этапы. Это, видимо, второй урожай. Вот этот всход, то, что была битломания, которым глубокими поклонниками, которые, как известно, мы с тобой являемся, да?
0: Mm-hmm.
1: Книгу фанов издадим как-нибудь, Саша, да, всех там российских фанов битла. И, видимо, вот это второе поколение пошло. Это, видимо, тогда было вот какие-то там ВИА создавались, они пытались как-то в подвалах что-то вот этот рок играть. А теперь вот этот, видимо, уже на другом уровне. Вот это британский рок выпал в виде вот этих товарищей, о которых ты говорил.
0: Ну, опять же, не только они, а вот как я уже говорил, скутеры. Ну, я многих не знаю по той причине, что для меня они все, как знаешь, как в туннеле на поезде едешь и не врубаешься, что там проект. Но смысл-то в том, что их имя-то им легион уже, и люди-то путаются, понимаешь, в языке. То есть, если раньше, например, там, ну, понятно, там, вот Маркус Миллер, вот наш, вот, там, скажем, Кишор, вот этот друг Таблиз, да, они бы, то есть, тот бы издал звук, и этот, и они уже друзья, да, то сейчас вот эти демоны, они бы, ну, представь себе, там, там тот же Скутер, там, он, ну, я не извиняюсь, что так
1: представил.
0: Ну, ну, можно назвать как угодно.
1: Ты справочник мне какой-нибудь подготовил.
0: То есть, ну, неважно, человек из этой вот, так называемой новой волны, ну, музыкантами не называю его, послушав бы, это так весьма так, ну, как, ну, и ладно. То есть язык-то вот разрушается.
1: Ну, вот смотри, если говорить, я себя предпочитаю положительно находить во всем. Например, у Питера тоже Британия, я хочу защитить. Видишь, мы ее как-то обкакали, а тут... А в самой же Британии
0: слушай,
1: живет в городе Бас.
0: Эстонию.
1: Да, да, да, да. Чухонцы, вот они все же чухонцы. Хай. Вот. И студия в Бас, в местечке Бас у Питера Гэбриэла нашей. Так там же, вот как писал Саш Хабадский диск, этот Ашхабад, город любви, вот с участием Гасана, скрипачастих. Там музыканты из тех были, из Камеруна, из Пекина на этих там и флейтах своих играли, этой самой... Какие только страны. Вот надо вспомнить те страны, куда тебе послом хотели забросить. Вот оттуда тоже были. С твоей стороны, твои подопечные. Бурунди, да? Да, вот Бурунди барабанщики были. Вот. И все они там неделями вот они сидели, все, значит, писались. И вот там и привлекали. При желании можно было участвовать в записи других, что и происходило, естественно. То есть за это время Гасана пригласили там сыграть, принять участие в записи других альбомов. Какие-то там музыканты принимали участие в записи группы Ашхабад. То есть просто подходили, говорили, ой, нам нравится вот эта мелодия, хочешь я вот там на таблах сыграю в этом месте, мне кажется, подойдет. И это все происходило прекрасно. И потом все там гастролировали вместе и так далее. То есть есть и объединяющие, не только, так сказать, интегрирующие слово. Вот какое.
0: Люблю Питера Гэбриэла, но я не верю англичанам, потому что в свое время они сослали уголовников, чтобы те завоевывали для них земли, уничтожая индейцев.
1: В Австралию? Зато знаешь, как кайфа сейчас вот только что.
0: Так хорошо сейчас в Австралии. Мне кажется, это тоже пиратство, потому что, то есть, видимо, Гэбриэл, мой уважаемый как музыкант, там и бог, и царь, и то есть хочет, выражет фразу какую-то, хочет какую-то таблу уберет. То есть, ну, понимаешь, он же босс. То есть вот люди к нему приходят из леса, вот он вылез, понимаешь, то есть он одаренный, очень музыкант, но он целиком и полностью зависит от этого англосакса, который на наворованных у всего сообщества деньгах построил эту студию. Я вот вижу себе эту картинку так. Ему некуда больше и податься, этому вот бедному папуасу, понимаешь, и то, что он прописывается
1: только
0: в данной...
1: Петьки, Гебрил.
0: Да, да, и то, что он там прописывается в данной студии, тут непонятно, польза ли это для музыки, во-первых, и польза ли это для вот самого данного музыканта, потому что вполне возможно, что он выплескивает вот так себя и теряет, ну, не то, что самобытность, а вообще всю магию своей музыки, своего искусства, понимаешь?
1: Может, теряя, когда только что-то выплескиваешь, оно остается вечным. Видишь, как я сказал, Саш? Только потеряв что-то, можно оставить его в веках или в истории. Вот, вот поэтому... Они записывают. Понимаешь, может, они теряют свои, так сказать, отходят от своих корней, приезжают в Англию, и там пишутся «Нелюбимый тебе», вот, на туманном береге Альбиона. Но
0: нет,
1: зато...
0: мне очень нравится территория.
1: А,
0: мне...
1: но сами не нравятся обитатели ее.
0: Да, обитатели там уже англичан-то истинных не осталось.
1: Да, ну смотри,
0: вот
1: зато
0: где они остается... прокололись-то.
1: Да, прокололись этим. Но зато остается диск, понимаешь, и это, конечно, уникальный, например, случай, например, для туркмен. Когда бы такое огромное количество людей во всем мире узнало бы одновременно туркменской традиционной музыки, если бы это не на студии Питера Гэбриэла издалось. Потому что диск везде, дистрибьюция Virgin, крупнейший этот мейджор мира. В любом магазине мира лежат туркменские диски. И знаешь, сколько было писем? Это же дурдом. Люди ехали в Ашхабад.
0: Назим, извини, что я перебиваю. Знаешь, вот есть такой фильм «Sex Pistols», «Грет Свиндл рок-н-ролл», по-моему, он называется, где в конце вот этот именно Virgin простебан тем, что акула с этой надписью жрет вот этих, казалось бы, независимых таких дерзких музыкантов, понимаешь? Если я, например, сейчас устрою ток-шоу мощное, да, вот, ну, к примеру, вот мы объявим сейчас с тобой тему завоевать Чечню или отпустить, так огромное количество дебилов тут все приборы зашкалят.
1: Уже это делается.
0: Потом, понимаешь, то же самое и здесь. То есть само же Расул, естественно, приходят письма, понимаешь, но это вовсе не значит, что люди узнали туркменскую музыку. Они узнали габриэлевскую редакцию туркменской музыки. Вот о чем я хочу сказать. Я дико подозреваю вот в том, что я слушаю, ну, как бы, сам не ем, а мне этот Питер Гэбриэл рассказал, как бы. Причем, мы... опять же, Гэбриэл я уважаю.
1: Да. Музыкант, да. Я понимаю, Саш, в любом факте я понимаю, есть, нужно чем-то жертвовать. Я мне, кстати, положа руку на сердце, я делаю совершенно неправильно, видимо, что признаюсь в этом, очень не нравится этот диск лично. Который,
0: не нравится?
1: Не нравится. Mm-hmm. Вот, потому что и у меня были большие ссоры, и даже я потом сошел как раз с менеджмента и разорвал контракт. Не разорвал, мы написали другой контракт, потому что мне не нравилось то, что записывают они. А я называл это кастрированной музыкой. То есть они лишили вот этой вот сочности, вот то, что было в группе Ашхабад, там Касан, на скрипке, она была сочная и темпераментная, и такая и пульсивная, и нормальная мужская музыка. Они сделали кастратов из этого.
0: Их же жабы душат. Их же жабы душат. Как же кто-то лучше, кто-то с большим драйвом.
1: Да, и вот они убрали весь драйв абсолютно. Она говорит, музыка должна быть более перкуссивной, более приближенным к корням. Ну, какие корни? Откуда Питер Гэбриэл знает о корнях туркменской музыки? Если я там каждую субботу-воскресенье летал туда и вообще в месяц проводил минимум 20 дней в Туркмении. И там варился на всех свадьбах, по пустыням таскался с музыкантами. Но они почему-то решили, что им больше известно про исконную туркменскую музыку. Ну вот они таково ее и записали. Я считаю, что чем никакую не слушать, лучше слушать то, что вот на этом диске. Но вообще-то, конечно, исконная она гораздо лучше, чем ее представляют англичане.
0: Ну вот, я, кстати, видишь, возмущение моему нет предела, но тем не менее я как-то попал немножко в... Ну, вот возмущение тем, что кастрированный продукт тиражируется мощным дистрибьютором по всему миру, и что они еще пишут. Сказал, что они пишут. Ну, только дебилы пишут, понимаешь? Вот ты согласись. Ну, вот...
1: Да, говорит, мы на свадьбу хотим проехать, услышать, там, чтобы побывать там на концерты группы Ашхабад из Лондона, из Берлина. Я говорю, так поймите, что группа это не существует, Ашхабад. Это только экспортный вариант. Они встречаются в аэропорту, летят на запад, там ездят, там, потом возвращаются в аэропорту, расходятся в разные. Они никогда не играют вместе.
0: Так, Гэбриэл слили. Что еще? Кого бы еще? А, вот, погоди, тут еще такое послание. А, British Rock слили это, да? Да. Назим, знакомо ли вам творчество группы Devil's Annual? Эта группа в конце 60-х записала один альбом. Круто. Продюсировал ее известный человек Феликс Папалла. Ну, в общем, Папалради. Итальяшка, видать, из группы Mountain. На ее диске была записана музыка Востока в рок-аранжировках. Содержалась ее как тюркские, так и греческие и ближневосточные мелодии. Интересуется Хэнк.
1: Нет, как группа называлась?
0: Сейчас, секунду. Ладно. Devil's Anvil.
1: Ну, название уже мне не нравится, а не знаю, как насчет там аранжировок. Были попытки, многие ведь делали, была такая...
0: Танец вот, с саблями Хачатуряна, насколько переигрывали.
1: Вообще не надо, это не танец с саблями.
0: Ну, нет,
1: это шовинистическое русское название. Это танец курдов, Саша.
0: Ну, я тебе говорю,
1: это во всем мире называется танец курдов, во всем мире.
0: Слушай, у меня пластинка, и драка так, у меня пластинка есть, написано «Танец с саблями Хачатуряна».
1: И после того, почему-то вот в России... Во всем мире, там, курдан, во всем, в Германии, смотришь, видишь, танец курдов, вообще в либретто стоит танец курдов.
0: Меня вот ты сейчас это сказал, я...
1: Почему-то в России стыдливо курдов убрали, чем вам не нравится танец курдов?
0: Да вообще, слушай, вообще бред, вот, ну, прикинь, танец с саблями. Знаешь, что такое тут имеется в виду, то есть, что сабли — это девка. Ну, когда вот два гусара встречаются, я говорю, я сегодня потом при сабле. То есть, одно. Другое, что это, как бы, если они реально пляшут с саблями, то есть, порубать друг друга могут в капусту, идиотизм. Меня всегда это пугало, и, честно говоря, прошу, конечно, прощения. Вот, но вот замечательная хачатуряновская мелодия, она как-то не воспринимает.
1: Как она по либретто, да. Но он попадает, да, там электростанцию строят в горах, и там он влюблен в курдянку Айшу, это самое. Да, и он приезжает, и он видит курдскую свадьбу, и там идет танец курдов, да. И почему-то потом переделали и в России.
0: Слушай, а с саблями они танцуют вообще? Ну или как? Может, там, может быть, действительно там какой-то есть танец, который...
1: Я не видел. Ну, это подразумевается танец курдов, и почему они саблями должны там?
0: Слушай, ну это круто. Я вот прямо, я доволен даже. Ты мне рассказал интересную прям.
1: Ну.
0: Ну, вообще это, да, я сказал, демонизм какой-то даже. Ну что, звонок послушай.
1: Угу.
2: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, вы в прямом эфире говорите.
6: Здравствуйте, здравствуйте. Слушайте, вы...
0: Я сегодня... два раза сказал здравствуйте, знаете почему? Потому что у меня пальцы застряли, и я не смог вывести.
1: А я думал, один раз
6: застряли.
1: А я думал, он за меня. Я думал, я-то промолчал, ты два раза поздравил.
6: Слушайте, вы так сегодня духовно меня обогатили, рассказав, как на самом деле все делается в нашем эфире. У меня тут вот в голову один забежал вопрос. Вот пока он не убежал. Объясните, кто там сейчас двойник-то, Сергей Доренко? Чего такого убогого нашли? Просто зачизно обидно. И может, знаете, когда настоящий появится?
0: Спасибо. Ну, нам бы еще знать, кто такой вот Сергей Федоренко. Я, честно говоря, с трудом представляю. Но думаю, что тоже человек какой-нибудь, у которого фамилия заканчивается на Ко.
1: Да.
0: Я с трудом представляю. Вы знаете, мы... Но честно скажем...
1: В коридоре не встречали. Вот мы сейчас ходили, там были на кого.
0: Нет, не было. Так, что
1: ну, мы если когда встретится вот этот ваш товарищ, о котором вы сказали, слушай, мы его протестируем.
0: Тут серьезный вопрос к тебе от Светланы.
1: Угу.
0: Ты любишь такие вопросы.
1: Да, про что? Про любовь?
0: Ну, ты так настройся серьезно на зиму. Как ты относишься к Дэвиду Боуи?
1: Саша, от тебя такого не ожидал.
0: Нет, я просто зачитал послание. Но ты подумай пока, мы прервемся ненадолго.
1: Да.
0: А ты обдумай, приготовь ответ, да, напиши его.
1: В письменной форме сдам тебе.
0: И мы продолжаем нашу беседу с Назимом Надировым. Соответственно, приходит огромное количество всяческих сообщений на устройство. Также люди приходят, звонят, стучат, в общем, делают что ни попадя. Сейчас.
1: Это был Светлане ответ, да, Саша?
0: Да, Светлане
1: ответ. Насчет Боуи, да, мы ответили.
0: Да. Далее, вот... такой... А, сейчас вот... что вы имели в виду под саблей в песне с последнего альбома? Я имел в виду именно все-таки особу женского пола, на самом деле. Там в конце, кстати, все понятно очень, да? Спасибо за психонатуральную программу. В первый раз такое слышу в нормальное время в Москве. Гость из Питера. Вот видно, что человек позитивно настроен.
1: Да, спасибо, что слушаете.
0: И плюс вообще, то есть нормальное время, это вот не то, что неудобное время. Как это так? Да.
1: Самое то.
0: Хотелось бы узнать у вас обоих, по каким дням вы посещаете клуб «Шанс», пишет Григорий. А мы проконсультировались тут быстро, позвонили, узнали, что этот клуб, так называемый пидор-клуб в хорошем смысле этого слова, то есть там собираются геи и вот те, кто, в общем-то... Значит, Григорий, вам вряд ли что-то светит, конечно, мы можем туда прийти за вас, счет, в общем-то, похавать, выпить недурно, но я больше чем...
1: В аквариуме плавать не будем голыми?
0: А там аквариум, что ли? Ну что, рыба, что ли? Нет, мы, в общем-то, возьмем просто девок, уйдем с девками. Григорий, мы, в общем-то, любим девок. На самом деле так. Так что, как бы вы ни красились, вряд ли вам светят от нас, скажем так, наш овес. Наш овес не в вашей ясли. О, новая пословица.
1: А я стыдливо краснею, молчу просто.
0: От Белани, кстати, наша постоянная радиослушательница или радиослушатель, знаешь, вот коробка, она ж тупая. То есть я, кстати, предлагал, знаешь, как делать? О, круто, чего я придумал сейчас. Смотри, вот есть пейджинговая компания, да? Вот, сидят там девушки-операционистки, да? Они могут...
1: В это время они прям лежат уже там.
0: Они меняются каждый час. Что это? Даже чаще. Как при игре в блэкджек.
1: Ага.
0: Вот, то есть... Приходит сообщение, например, передают мужской голос сообщение, да? Они передают абоненту сюда, например, изображение пениса или мужского знака. Приходит сообщение от женщины, да, кстати, соответственно. Представляешь, ты понимаешь, от кого пришло. То есть, что я кнопку нажал, просто мужской голос или нет?
1: В РАО, беги завтра.
0: И, возможно, и, средний, и, ну, типа, непонятно. Какая-то ну, да, в недоуменке она, типа, ну, знаешь, как бывает. Да, или да. Ребенка, там, старушка, да. Дальше пошло там. Во, какой я умный. Такое сообщение от Белани. Как вы считаете, верно ли, что более строгое отношение к оккультизму в исламе, нежели в христианстве, привело к отсутствию в странах Азии музыкального жанра тяжелый металл, все тексты которого имеют оккультную основу? Мысль?
1: Ну, может быть, Белани. Может быть. В любом случае, я рад этому, что этого нет, что это дало такой результат. Я лично рад, мои уши отдыхают.
0: Александр, тут вот включил приемник, и первое, что услышал, цитата, в толчке 215. Потом понял, про какого-то спортсмена говорили. Что же это за спорт такой странный? Может, вы объясните? Вы-то сначала слушали, пишет Егор. Дело в том,
1: что... Да он нам долго здесь сидел и объяснял вот это тоже.
0: Это не совсем спорт, это не про спортсмена. Ситуация в том, что это о опятах. Дело в том, что люди набрали ложных опят, и огромное количество их было смешано, в общем-то, в банках. Потом их отдали на утилизацию. Им пришлось практически их пересчитывать, чтобы какая-то черная душа не вложила их дальше в банк. В данный момент вот уже 216-й был выброшен, в общем-то, в толчок, попросту в унитаз. И число должно равняться 319 и два маленьких.
1: У нас время от времени просят Саши помогать, поэтому мы исчезаем из эфира, выходим в...
0: Периодически, да. И вот тут... То есть это я просто на зиму крикнул. На зиму в толчке 215-й был. Ну что, еще какой-то звонок, может быть, мы примем. Хотя вот ты вот хотел какую тему-то поднять насчет того, нужно ли продюсеру музыкальное образование.
1: Вот многие говорят все, что нужно... Вот этот... Я до сих пор это сам не решил. Нужно ли вот знать ноты и очень разбираться, например, в музыке, в терциях, синкопах. И прочих музыкальных премудростей. Вот у меня мнение, что человек должен быть дилетантом, то есть в хорошем смысле дилетантом во всем, что он делает. Мне лично нравится. В тот момент, когда я понимаю, что чем-то я обязан что-то знать или обязан чем-то заниматься, в это время предмет, так сказать, моих занятий перестает меня интересовать. То есть до тех до пор, пока тебе интересно, там, мне, то есть, заниматься языками, и ты не обязан. Да, все интересно. Но когда ты должен в академии сидеть, вообще протирать штаны и что-то делать вид там, и знать все, как будто бы, это уже неинтересно. Так и в музыке. Поскольку это мое хобби, вот, мало ли, оно может продлиться, там, вот уже 10 лет там длится, а может быть, завтра закончу этим заниматься, то я считаю, что я не должен знать нот, и, да и вообще так легче, потому что когда знаешь все изнутри, как вот куклу разобрать, да, чтобы понять, что такое кукла, надо там, вытаскиваешь, дети ломают ее, пружины все там и начинают. Так и этот предмет, если, например, музыку начнешь воспринимать изнутри, то она перестанет быть... перестаешь понимать самое общее. Вот бинокль, когда настраиваешь, ты же хочешь когда поближе посмотреть, но ты же не можешь одновременно смотреть далеко или близко.
0: Я с тобой согласен. Да. То есть музыку по-разному воспринимать.
1: Да, поэтому нужно ее воспринять как общий, как продукт.
0: Я вот с тобой не согласен, потому что я, ну, хотя я понимаю, это недостаток, но я практически в каждой пьесе я слышу отдельный инструмент, слушаю, как играют там люди. И мне, кстати, очень тяжело этот бинокль отвести, чтобы воспринимать музыку вот как... Ну, грубо говоря, если взять девку, да, вот в хорошем смысле слова. Я, например, отдельно разглядываю сиську, то есть все, пятое, десятое, а вот вместе ее целиком как-то разглядеть не могу, понимаешь? Вот, потому что я ближе к ней.
1: С трех соснах, в трех сиськах заблудился.
0: Попутался. Ну, знаешь, тут есть еще одна опасность. Вот, если директор группы, продюсер, администратор, неважно, не дай бог еще и музыкант, то...
1: Вот к чему я веду, понимаешь? Вот я хотел сказать, что слава богу, что я не музыкант. Понимаешь, в данном случае, потому что когда они начинают обсуждать, а вот здесь гитара, бас, надо было вот чего-то, и начинают какие-то там влезать. Ну, занимайся ты или продюсер, занимайся своим делом, организуй концерты, там, делай промоушен, там, то-то-то. Или уже не лезть, потому что нет ничего хуже, я считаю, когда люди садятся, вот, и вместо того, чтобы заниматься своим делом, так сказать, пропагандой, продвижением своего продукта, обсуждают тонкости там какой-то гитарной партии.
0: Это ладно, это ладно, если обсуждают. Страшнее, может быть, вещь. Представь себе, что ты владеешь музыкальным инструментом каким-то, да. Но у тебя вот работа это администрировать там или там директорствовать, да, продюсировать и так далее. Вдруг в какой-то момент какой-то музыкант, как правило, вот это перкуссионист все-таки заболевает, не приходит. А то просто его и не было никогда по штату. Но тем не менее, тебе вдруг взбредает в голову, а поиграю-ка со своей группой на перкуссии. И получается, ну, извини, просто еще один идиот на сцене, потому что нормальная группа никогда не допустит непрофессионала на сцену. Типа, давай поиграем у нас на перкуссии. Винтёк. Сыграешь, винтёк. Идиотизм полный. Плюс, ну, то есть превращается это все в тусовку. Я целиком с тобой согласен.
1: Да, и вот поэтому все-таки действительно лучше не знать, не лезть в тонкости, тогда воспринимаешь предмет, общее впечатление от предмета, не влезая в тонкости. Потому что когда, например, вот когда по-немецки, вот слишком знать, например, немецкий язык, Саш, представляешь, многие филологи не воспринимают то, что говорят на иностранных языках знатоки, потому что, особенно девицы, значит, опять же, потому что они не хотят слышать суть. Вот им объясняешь, например, очень толковый, например, речь говорит человек, для которого немецкий не родной, например, да, или испанский, к примеру. И ведь любая нормальная филологиня, она же не будет даже слышать, что он говорит. Может, какие-то вещи, которые самые глубокие в ее жизни, она это не слушает, потому что она говорит, ой, какой он ужасный баварским акцентом. Там говорит. Вот. И вот не была бы такой умной, не знала бы, что там как раз отличается, чем акцент или там диалект немецкого языка, она бы слушала суть. А поскольку слишком умная, научилась отличать там саксонский от баварского диалекта, то она и только слышит, чтобы показать свою умность, она говорит, ой, говорит на баварском, как противно. Вместо того, чтобы слышать, что он говорит, что, ведь говорит он интересные вещи, так и в музыке. Как бы слишком много знать, будешь воспринимать только деталь. О, как классно, соло пошло там на что-то, что-то. А нужно же ведь продюсеру только воспринимать общее о продукте этом и имеет ли смысл его продвигать. А если да, то найти рычаги и продвигать его на рынке, и все.
0: Ну да, да, да, да, я стал с тобой согласен.
1: А что ты хихикаешь, что там?
0: Нет, тут просто пришло сейчас. Вот я просто вложил еще одно сообщение, а потом про то, про которое я хихикал. Я радостно хихикал. Почему по телевидению один пианист сказал следующее? Если русский человек играет Баха, то немец чувствует какой-то акцент в музыке. А если немец играет Рахманинова, то русский чувствует акцент в музыке, как будто речь на русском языке с армянским акцентом. Это интересно.
1: Да, да, да.
0: Ну, в музыке тоже есть акцент.
1: Да, видимо, да.
0: Кстати, вот то, о чем мы сегодня говорили вот с нашими индийскими гостями.
1: Да, вот я хотел сказать, да, что это.
0: Вот, а сообщение следующее. Вот почему я смеялся радостно. Александр, почему вы присвоили себе половину денег, которую вы должны были вчера выплатить украинской сборной за пропуск двух голов, пишет Василий Вась. Ну, во-первых, дело в том, что я еще умудрился, так сказать, подсадить компаньона и присвоил все. Вот. А в целом, честно, просто нужны были деньги.
1: Ну, мы часть пропили уже сегодня, Саша.
0: Мы ну, пропили. Ну, не то, что пропили, но мы там, так сказать, мы помогали ближним нашим, то есть по проституткам платили активно, да. И, в общем-то, другим нуждающимся как-то крупье всячески.
1: Но шансы никому не дадим. Если...
0: Безусловно.
1: Кровно заработанные.
0: Так, что еще тут? Так, тут это неинтересно. Это тоже неинтересно. Это уже выбито. Это звонок, может быть, а то как-то...
1: А то.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: Здравствуйте, Назим. У меня такой вопрос. Почему в индийских фильмах есть какой-то порог, вот дальше которого не показывают эротические моменты? И второй вопрос, значит, почему у мусульманских народов вот не привилось все-таки джаз, свинг, вот, рэп, даже в нашу эстраду, которая...
1: Что касается первого вопроса, да. Вот это, кстати, одно из загадок вот индийского восприятия. Как-нибудь хочу с ними тоже на эту тему поговорить. Ружди об этом много пишет. С одной стороны, камасутры и тантрический секс, и все это, так сказать, в Индии, да, вы имеете представление, о чем я говорю. А с другой стороны, даже в фильмах нельзя было показывать поцелуи, например. Вместо поцелуев, как вы помните, например, были разные способы. Например, камера переходила на голубок, которые сидят там, как это, голубки целуются, да? Клювами, в общем,
0: они
1: там прикасаются.
0: Они передают друг другу пищу, они отрыгивают из зуба и кормят друг друга.
1: Да, это вот знак, типа, знак любви, да? Вот такие,
0: ну да, полное доверие.
1: Эзоповской речью, да, они всякими такими заменами происходили, показ. То есть такое было целомудрие в индийском кино. А с другой стороны, в любой храм можно было идти и увидеть такие картинки, которые, да, в европейских странах, да, за это, как порнуху, наверное, изымают. Вот. Ну, вот такое восприятие, такое так, факт, тут уже ничего не поделаешь. Что касается джаза и мусульманских стран, тут вы не правы. Кто как не... Если вы не помните, какой лучший коллектив джаз-роковый в России был в советское время, и который предшественником вот, группы Ашхабад? Гюнеш. Совершенно мусульманский коллектив из Ашхабада. Вот. И там как раз вот перкуссионист Хакбердела Муратов лучший. Вот он с Петром Гэбриэлом выступает. Один из лучших перкуссионистов мира, я считаю. И все, собственно, там... Ну, были, естественно, и русские ребята. Стас Морозов, он сейчас в Мюнхене живет, он на саксофоне. Там басист был русский, Володя Белоус. Ну, в принципе, сам барабанщик Ришат Шафиев. Кстати, он выпускает сейчас новый альбом свой. «Музыка без слов», по-моему, где-то будет в ноябре, в декабре презентация. Весь коллектив собирается. Все из Германии приезжают и решат в Москве. Они будут 25 лет праздновать Доме кино, по-моему, на декабре. Так что вот лучший джаз-роковый... А, «Интеграл». Если вы знаете Барри Алибасов, да, вот ныне такой стал одиозной фигурой в шоу-бизнесе. Был он вообще талантливый. У него была группа «Интеграл». Она была одна из лучших. Она в Алма-Ате была тоже джаз-роковая группа. Потом, по-моему, «Караван» называлась. Там два брата. В Алма-Ате, не, Фархат еще один там. Очень даже очень хороший. А потом, как? Вы совершенно все перепутали. Вы наоборот, действительно, азербайджанская традиция. Мустафа Заде. Вы что? А дочь Азиза Мустафа Заде, мусульманская, считается вообще на Западе, наверное, это самая раскрученная вообще певица из СНГ за всю историю, наверное, на Западе. Потому что ее там диски, если вы знаете, Sony издает, у нее концерт на 3 года вперед расписаны. Это как раз она впервые применила то, что сделал отец. Это гениальное открытие отца стало, что он Мугама стал исполнять не вокалом, а инструментом, инструментальные, так сказать, пошли Мугама. Ну, так что, по-моему, я ответил на ваш вопрос.
0: Ну, сейчас ненадолго прервемся. Еще я хочу сказать, тут меня приглашают на охоту и на рыбалку, по грибы и, в общем-то, также по ягоды. Я всегда за, особенно если меня будут вкусно кормить, возить куда ни попадя, на чем попало, и заботиться обо мне. И еще приятнее, если вы все-таки женщина. Ну, вот кто приглашает. Надиру. Ну, вот ты знаешь, много тут приходит сообщений. Я всегда так говорю, много, потому что если скажу, что мало, то не поверят. А действительно, их много. Вот я прям одно зачитаю. Саша, я беспокоюсь за вашу супругу, но я думаю, она вас поймет. Потому что мы едем с вами вдвоем и с двумя хорошенькими, добрыми женщинами на рыбалку, охоту и шашлыки, пишет Сергей. Замечательно, согласись, сообщение.
1: А меня на шашлыки. Я же сказал, что мясо не ем. Возьмите меня на шашлыки.
0: Так слушай дальше. Оказывается, он обращается к Саше Лушину.
1: А кто такой?
0: Не знаю, но я в любом случае Сергею оставлю записку, что любой, в общем-то, в общем, все Лушины, прям обращайтесь быстрее к Сергею и поедете с ним. Благодарю.
1: А может, мы тоже двойниками? Вот этот Федоренко, у него же есть настоящий, есть двойник.
0: Я
1: так мы тоже?
0: Я не могу. Я честен. Не...
1: А я могу.
0: Слушай, вот смотри.
1: Я, наверное, очень похож на Лушина.
0: Смотри, тут такое сообщение. Ну, хорошо, вот так прям сентенция такая. В Туркмении есть музыка. Но назовите мне имя туркменского Фрэнка Синатры.
1: Атабай Бахши Чаракулиев.
0: Запомнил, Элвис? Так-то.
1: Могу? Spell. Это name. Атабай Бахши Чаракулиев. Проживает в поселке Гайми, в 15 километрах от Ашхабада, на улице Пушкина, 15А.
0: Дом — это номер?
1: Дом, да.
0: То есть все, кто там будет, приходите, говорите, что от нас. Ну что, звонок, видимо, да? То есть утренние звонки, так скажем, пошли. Доброе утро, говорите, пожалуйста, вы прям в эфире. Мы там полны.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Меня зовут Сергей, и мне очень приятно в свой поздний час слушать такую приятную программу. Это заменяет мне сон, можно сказать, потому что это тоже своего рода отдых. Вот. И я хотел бы просто поинтересоваться вот у Назима, поскольку он продюсер и связан с продвижением непосредственно вот музыки, так скажем, в массы. Поскольку я музыкант, мне интересно, как он видит вот пути развития, развития дальнейшего вот нашей музыкальной, ну, так скажем, эстрады или нашей, ну, российской музыки. То есть это будет и дальше подражание тому, что вот было на Западе там несколько лет назад, или все-таки появится что-то такое свое и оригинальное?
1: Спасибо, спасибо. Сергей, что вы предпочитаете нас сну, нас предпочитают Морфею. Ага. Третий мужик, который там на этот сидел, помнишь, Морфей?
0: Да, был такой.
1: Был такой, он ушел, да. Вот. Сережа, мне, честно говоря, у меня очень пессимистические ожидания, хотя есть уже какие-то, по каким-то признакам можно следить о каких-то сдвигах в нашей эстраде. Я, конечно, о ней очень мало знаю, она меня не очень интересует, если честно. Вот, но уже положительное то, что мне, и то, что меня радует, что это сдвиг в сознании. Таких, в том числе, вот у вас, например, или вообще многих слушателей, которые хотят слушать незнакомую музыку, в том числе, например, этнику. Я раньше говорил, что всегда отличие чего слушатели на Западе, если они видят концерт Узбекистана, там они не знают, естественно, что такое Узбекистан, там думают, может, Пакистан, там многие принимают за провинцию, там Пакистан или еще чего-нибудь. Но им интересно, потому что они не знают этого, они стремятся узнать. Значит, они должны пойти на этот концерт этнического коллектива, увидеть, посмотреть.

0: так это будет.
1: То есть ты сегодня такой добрый следователь и позитивный, а я злой и негативный.
0: Вот, прикинь, мы как это нужно...
1: Нет, я вот просто о другом хочу сказать. Вот смотри, извини, что я тебя перебил, но просто включаю.
0: Я не хочу никого ругать в такое время, ну что мне?
1: А я наоборот.
0: Ну давай.
1: Там включаю недавно диапроектор, случайно тоже звук заработал, и идет, значит, анонс людей, которые будут в какой-то дебильной совершенно программе. Я никогда ее толком не смотрел. Название типа там «Песня года» там, или там «Песня
0: 90-х». Да,
1: и кто там в этой программе? Значит, Андрей Серов, который уже не знаю вообще... То есть
0: я вздохнул.
1: Понимаешь? И все люди около него. Это «Песня года» считается в этой стране. Это что за бред такой? Какой включаешь песня? Этого парня, который в очках все время. Который это самое... музыкальный навоз там или вот эту. Кто у него? Те же самые, значит, в перспективе это Александр эти всякие, или там как их эти. Ну, то есть Саша, все то же самое, Саша, только есть, пока еще молодые.
0: Я очень терпимый,
1: это,
0: то есть, потому что я могу выключить. Я очень терпимый. Но есть люди, которые даже мою вообще восточную долготерпимость, то есть есть тут ведущий один, знаете, этот Атар, как о нем написал Артемий Троицкий, маленький Атар, большая Атара, там поп Баранов, это самое. Ну, это действительно невозможно. Я считаю, что не дело не в том, что там профессионально. Этих людей, я считаю, таких людей просто. Это моя принципиальная позиция. Просто не подпускать рядом, просто близко, на расстоянии пушечного выстрела к средству массовой информации, например. Ну, не там. И детина, вот это поющая, самая популярная нынче
1: бегущий. Ящер.
0: Да.
1: Ящер.
0: Который поет турецкие песни. Нет, нет, да, обработку.
1: Он одну песню Дана Интернешнл поет, кстати.
0: Да, да, вот мне сказал кто-то. Потом Далиды песни он там поет еще.
1: В общем, черт полный.
0: Да, нет, при этом в турецком этом же, в турецкой футболке, то есть во флоге с турецким знаком.
1: Я тебе
0: будучи сам
1: покажу,
0: армянином, значит... это вообще это нужно придумать.
1: Он, конечно, цыган, какой же он армян?
0: Ну, цыган больше пару.
1: Тут это самое, лежит пластинка его, я тебе покажу, ты с коня упадешь. То есть, ну, более безвкусные вещи я не видел. То есть вот эти блестки. Вот кто, скажи, такая пена изо рта пошла и гнев. Кто им говорит, что вот так красиво? Вот, посмотри, ты посмотри ящера. Ты посмотри, как... Это же что? Это же, слушай, голдас. Ну, то есть, ты посмотри.
0: Слушай, ну...
1: Это же может вместо бляхи прицепить на какую-нибудь девятку поношенную.
0: Ух ты. Что только не увидишь у вас тут.
1: Да не, ну ты можешь себе представить? А посмотри на лицо-то. Он же себя любит.
0: Ну, то главное, народ любит. Вот это непонятно мне совершенно.
1: А народ любит ящеров, потому что ящер, он как бы такой...
0: Зомби.
1: Зомби-ящер.
0: Зоро, как ты говоришь, зороастрист, Зоро.
1: Слушай, ну согласись, что, в принципе, ящер, он еще как бы достоин немножко внимания, потому что, ну, сложно не заметить ящера. Но вот сейчас же огромное количество каких-то вообще демонов и демонят. Вот.
0: Это я когда включаю, гости приходят, например, вот, и говорят, можно телевизор посмотреть? Ну, я так, ну, очень хочется, они типа, да, да. И вот идет там передача про звезды, типа звезды. И вот пишут снизу имена, я не понимаю, кто это такие. То есть вот там написал какое-то имя, да. Программа там все о звездах. Я вот я смотрю, думаю, кто из них должен быть звездой, кто не звездой. Кто кого интервьюирует, битый не битый. Ведь вот кто из них должен быть звездой, кто интервьюирует.
1: А кто фотограф. Причем, да. Знаешь, это же тенденция проявляется во всяческих модных журналах. То есть, например, фотография какого-то вымени, который там показывает сиську в ночном клубе и надпись. А Алена там какая-то, к примеру, там даже бывает без фамилии, перед объективом в таком-то клубе. Что за Алена? Какая Алена? То есть полный бред. Или, например, просто цитирую, ее уже узнают на улицах. И фотография какой-то тетки, она записала уже свой второй альбом. Кто такая?
0: Ну, вот есть эти стрелки, 9 штук или 6 штук.
1: Сделки.
0: Да. Ну, как можно запомнить? Мне вот это непонятно.
1: А
0: как
1: что
0: можно
1: запомнить?
0: Ну, оружие.
1: А кто запоминается?
0: А?
1: Дед, я, кстати, как-то... Ты на меня, что ли, намекаешь?
0: Нет, на рыбалку, не ты с ними собирался, что ли?
1: А то есть думаешь, он этих посунет? Круто как. Да, в принципе, это серьезная такая вот...
0: Но главное, что бесконечная тема.
1: Ты думаешь, бесконечная она будет? Не, ну положение-то изменится все-таки в лучшую сторону.
0: Вопрос, да, был? Ну... По мне тогда, я вот предпочитаю, то есть в моих программах ее не бывает, там, где я, этого нет. Поэтому можно считать, что это вообще не существует, значит, изменится. Если все будут так относиться, значит, изменится. Значит, не будет рынка сбыта этой продукции.
1: Нет, я с

0: они все будут слушать нас и запоем, в общем-то, слушать нас, не просто слушать, а запоем, то такое вот образование...
1: Диски потом будет, компакт-диски продаваться, беседы ловят.
0: Конечно, конечно. Это гораздо умнее, нежели большинство крутящихся по телевидению хитов. Вообще телевидение, это, конечно, враг демократии, на самом деле. Вот я же зачитаю, как это самое... облажался, знаешь, кто? Рики Мартин. Вот он прислал сообщение. Александр, я недавно познакомился с вашим творчеством, был просто поражен. Приглашаю вас на совместные концерты. Деньги уже переведены на ваш счет в Цюрихе. Он не знает, что в связи со всеми вот этими делами насчет American Bank. Да, вот что мой счет там тоже прикрыли. Нет, два прикрыли. Один я успел перевести, но он не в Цюрихе, действительно. Так что канули твои деньги, латиноамериканский герой, в базу. Вот. Да, почили в базу, скажем
1: пусть
0: так.
1: Пусть теперь шанс едет Рики Мартин.
0: Вот. А что бы вы хотели увидеть по телевизору? Резонный вопрос. Продавец телевизоров, кстати, спрашивает. Я бы хотел увидеть по телевизору всяких животных вот вместо зоопарка. Или в реальном времени, чтобы, например, установили видеокамеру где-нибудь на Трафальгарской площади там, в Лондоне, да, или около собора Парижской Богоматери в Париже.
1: В интернете есть такое, знаешь, да?
0: Ну, интернет, это очень дорого для нашей семьи. Ты что?
1: Да нет, ладно. А вот так.
0: Да. Нет, вот чтобы транслировали, а вот не всякие рожи там заикающиеся, которые там о политике что-то бредят, или всякие там дебильные прыгающие демоны. Ну, или там просто, например, в зоопарке напрямую. То есть, понимаешь, первый канал, да, камеры две установлены в клеточке с зеброй, другие две в клеточке с попугаями. Ну, там, вот.
1: Не, ну журналисты маньяки, телевизионщики особенно, это же маньяки все.
0: Конечно, они специально наступают на дождевых червей, когда выходят с работы.
1: Как было хорошо, смотри, не было журналистов, не было телевидения, и народы жили мирно вообще тысячелетиями рядом. А сейчас, казалось, телевидение и может так объединять людей, а получается все наоборот.
0: Да.
1: Насмотрятся телевизоры все.
0: Нагнетают обстановку всякую.
1: Вообще нехорошие.
0: Ну что, еще звонок примем от единомышленников.
1: Угу.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
2: Алло. Единомышленник.
0: Ну, рассказывайте.
2: Да просто немножко, наверное, постарше, и с удовольствием слушая про динозавров и демонят.
0: Про ящера, про ящера.
2: 15-20 назад, подобных же, один, я бы сказал, очень гениальный товарищ из МГУ произнес такую фразочку: если бы голос становился от яйца, то куриный бы зад заливался соловьем. Но вот про нынешних даже не знаю, применимо ли это насчет голоса.
1: Насчет зада точно применимо.
2: Насчет зада, да.
1: А кто в МГУ говорил это?
2: Ну, давно ныне покойный.
1: Кто?
2: Давно ныне покойный.
1: А, царство небесное.
0: Спасибо, спасибо за звонок. Надеюсь, что ты не на мой голос вы намекали, не на мою задницу, потому что я нынче осипший. Вот. И, в общем-то, мне приходится стоять, потому что я сделал себе мощные татуировки по всему телу. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Приезжайте в Фамилиоз.
0: Чего? Человек сказал, бредит. Это хамаон какой-то. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полностью внимание.
3: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Это опять Димон из Марина.
0: Здравствуйте.
3: Вот. Это, кстати, вот хорошо на мой вопрос там ответить. Я просто положить трубку по поводу акцентов музыки.
0: Да.
3: Вот. Ну, у меня, в принципе, много еще, вопросов. Вот. По поводу телевидения вы сказали, вот что показывают.
0: По поводу чего-чего-чего?
3: Телевидение, почему?
0: Да.
3: Что надо там показывать всякую политику. Что, конечно, политика, может, нужна, но вот, по-моему, по поводу нагнетания обстановки, вот, по поводу этого сказали журналисты Доренко, которые, я, конечно, понимаю, можно человека взять там в прямом смысле обосрать, да, но не до такой же степени. Нельзя же вот сидеть, вот, главное, в каждой программе все время на одного человека вот на него крысится, да.
0: Я с трудом представляю, Димон, извините,
1: он на кого-то крысит?
3: Ну, вот Доренко там на Лужкова.
0: Кто такой Федоренко? Давайте начнем с этого, потому что я совершенно искренне, вот мы с Назем...
3: Я сам редко смотрю телевизор, потому что просто я включил, а вообще обалдел, до чего мы докатились, понимаете? А вот по поводу того, что говорит, телевизор, телевидение нужно, не нужно. Вот, допустим, вот вы сейчас вещаете по приемнику, да? Приемник получается, что лучше, что ли, телевидение?
0: Да нет, все это ерунда полная.
3: Не, ну, блин, там же хотел бы, чтобы все-таки Монморанси на телевидении вещал. Вот я тоже с удовольствием хотел. Вот на таких побольше программ, где вот можно было так спокойно пообщаться, вот именно о музыке, именно о музыке.
0: Нет! Нет, а какой музыки? Ну, Димон, музыку надо создавать, а разговаривать они только тунеядцы.
3: Ну, почему вы говорили там компакт-диски?
0: Ну, потому что Назим занимается продюсерской деятельностью, он непосредственно создает продукт,
3: знаете,
0: скажем так.
3: Вообще, когда у вас в программе Назим, программа просто интересная.
0: Ну, так вы, безусловно.
3: Допустим, я вот вроде не выспался сегодня, а вот сейчас просто не хочет спать, точно в 6 часов утра придется уснуть, когда вы закончите, потому что так интересно, прям
0: Ну, но мы о музыке-то говорим по минимуму все-таки, поэтому тебе интересно. Спасибо. Спасибо тебе за звонок. Вот тут сейчас.
4: Тунеядцы.
0: Видишь, уже устали под утро. Вот сообщение уже. Саша, последний звонок меня удивил. В 58-м году МГУ Горенко, царство ему небесное, Сергей. На, вот, видимо, насчет цитаты, видишь? Тесен мир, тесен мир. Еще вот очень странное сообщение от Анны. Вот вы так ругаете безделок. Аж, ну, она пишет, конечно, настоящее название данного высокохудожественного коллектива авторов, единомышленников и сообщников. А что же у вас дома? Небось, домострой мощнейший. Никто с гороха не слазит, пишет Анна.
1: Кто такой горох?
0: Ну, я не думаю, что это царь гороха. Я думаю, что она имеет в виду, что мы плохо едим с тобой. Очень голодные,
1: гороха,
0: да.
1: Смысле,
0: и
1: думаю,
0: нас пушат
1: мужик...
0: из-за этого.
1: Я думаю, мужик горох.
0: Не, ну я же говорю, не царь горох. Ага. Нет, Ань, я вот искренне совершенно скажу, что дома, когда я приеду, я первым делом где-то часик полежу в джакузи на полном совершенно серьезе. Пить спиртное я не буду, потому что у меня впереди еще сложный день, а когда я буду лежать в джакузи...
1: Я выпью водку, можно?
0: Пожалуйста, у меня есть там в холодильнике, возьмешь. Вот, а потом, пока ты будешь стрелять из лука, я, пожалуй, да, в наушничках послушаю.
1: Меня тренировала, кстати, стрелять из лука. Это чемпионка мира, это она из Читы, Гамбожапова. Олимпийская даже, по-моему, чемпионка. Так что очень хорошо стреляю.
0: Ну, вот так что вот у нас так расписано. А домострой действительно это постоянно. Я не знаю, что вы вкладываете в это слово, но идет. Вот сейчас фундамент второго дома уже положили. Вот, сломали старый колодец, то есть там мы сделаем такую полянку, и то есть дом расположили весьма уютно, придется часть вот... сосен вырубить нам, ну...
1: И клуб вот этот дом называется, это будет второй дом.
0: Да, это будет второй дом, там, кстати, будет стоять бильярд у нас, и, может быть, мы даже сделаем частный такой клубик для очень богатых людей с приятной внешностью, их дам, соответственно. Так что, Ань, там все нормально. Но упомянутый вами коллектив, естественно, не будет допускаться и на 100 метров.
1: Даже в качестве зрителей.
0: Да вообще не входит. Просто...
1: Вообще, как говорит мой кузен, вообще.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Стрелки, а не стрелки.
0: Чего?
1: Стрелки, говорит, а не стрелки.
0: Это очень новая шутка. Я сейчас просто наложу в штаны от смеха. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Это, видать, с борта Боинга. Слушай, мы куда-то...
1: Летит кто-то к нам. Это космос, космонавты, которых нет.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите.
6: Алло.
0: Доброе утро.
6: Ну, доброе утро.
0: Вы что, на автопате, что ли, находитесь?
6: Не спится, няня.
0: Ага. Ясно. И как? И что же это такое? Тогда?
6: Рядышком тут, рядышком.
0: Ага, ага.
1: Ух ты.
6: Ну, я на самом деле уже теперь не усну после вашего эфира.
1: Никогда?
6: Ну, вообще никогда.
0: Но спать и не следует в столь раннее время, потому что где-то часам к 15:00 вас начнет дико колбасить, будут слезиться глаза на дневной свет.
6: Да,
0: совершенно не стоит.
6: Вы знаете, совершенно удивительное ощущение от вашего гостя.
0: Еще бы, я-то лажовых гостей не зову.
6: Да, вот знаете, просьба только какая. Так просыпаешься... ну, сон еще, да? Пробивает.
0: Да.
6: И не знаешь, кто там. Можно, можно почаще говорить, что вот у меня в гостях дяденька такой-то. И вот потом он уже в эфире.
0: Хорошо, я понял.
6: Насчет
0: спасибо.
6: Того, что отсутствует вот такой, знаете, шанс быть профессионалом, когда бы хорошо все было, дело делалось, да? Я вот услышала это со сна.
1: Да, да, о дилетантизме.
6: Я правильно, да, я правильно о дилетантах услышала?
1: Да, да, да.
6: Знаете, мне это очень близко. Я считаю, что все великие вещи создают, конечно, дилетанты.
1: Вот бальзам на душу мне льют.
6: Да, я лью. Пожалуйста, подпитывайтесь.
1: Да, да, спасибо.
6: И единственное, что я не могу понять такой вещи. Если можно, объясните мне, и больше я вас грузить не буду. Вот школы, все вся музыкальная, как бы, вот эта вот почва, где начинают мучить детей, да? Я прошла этот путь, у меня с 4 лет ребенок там в Гнесинке, да, убивался. Чуть не погиб, кстати, в итоге. От этого
0: ну, мы представляем
1: от,
0: себе.
1: От рабского труда?
6: Да. Нет, вы не можете на самом деле себе представить вещи, которые внизу. Вот внизу. Знаете, ребенок задыхался, подыхал вообще. Я не знаю, там они какаются, писаются там на этих экзаменах. Я спрашивала, ребят, в чем дело? Что вы с ними делаете? Знаете, что они ответили?
1: Че?
6: Профессионалы такие мощные, которые там по 30 лет, да, старушки, которые там, Зайцева была в этой Гнесинке, она ухо выставляла в 90 лет и говорила, не додержала 32-ю, не додержала. Так вот, кончается это все тем, что вот мой ребенок, правда, чуть не погиб. Они говорят, а мы смотрим диапазон. Вот есть диапазон, мы берем. Это 5-леток. Вот я хочу вас спросить, скажите, вот по вашему вот дивному вообще вероисповеданию, как вы ко всему относитесь, как это все перелопатить, чтобы вот этих гениальных детей, дети же все гениальные.
0: Да.
6: Попробуй к музыке прикосни, да? Сделай дилетантский подход, так я не знаю, там же будет, я не знаю, чего. Кайф сплошной, да?
1: Да, да.
6: Вместо этого их уматывают, убивают, заставляют знать все. Там вот сольфеджио, да, где какой септ, аккорд, такой аккорд, да? Как это построить так, чтобы с одной стороны, скажем, ну, вот был Кисин, да, предположим, да?
0: Ну, он и вот, есть Кисин-то.
6: Ну, да, вот супер, да, профессионал. Он же, нельзя же его назвать дилетантом.
1: Угу.
6: Вот я тут не улавливаю, как бы, шанс, как прорваться вот к тому, чтобы быть Кисиным. У меня ребенок близко к этому был. И вместе с тем, чтобы основой этого был вот тот здоровый дилетантизм, о котором вы говорили. Я вам благодарна, благополучие вам. Если можно, хочу услышать просто, ну вот, ну какое-то рассуждение на эту тему. Я много об этом думаю и ничего придумать путного не могу.
0: Спасибо.
1: Добрый спасибо.
0: Знатный был рэп. Вы заметили, что это кто-то звонил явно. Вы узнали даже голос со своей репетиционной базы, поскольку было слышно сзади и звуки инструментов. Что касается вот кисинизма и так далее. На самом деле во всем виноваты сами мамы, потому что чувствуя в своем ребенке более мощную, скажем так, основу для старта в жизни, они подсознательно, как-то ни странно, ревнуют. А вот эту ревность прикрывают заботой, связывают косички так, что у ребенка лоб разрывается, кормят его, в общем-то, насильно сиськами и прочими предметами, и тем самым убивают в ребенке индивидуальность. То есть...
1: Но школы все отбивают. Я так считаю, что эти гнесинки все и же подобные всякие институты, конечно же, отбивают. Они, ну, как любая школа, видимо, приводит к какому-то единообразию. И любое единообразие губит, естественно, талант. Но и тут должна быть золотая середина. Тоже считаю, что вот заставлять детей... Не знаю, может, это, конечно, так надо, потому что, может быть, все очень талантливые люди, они так тяжело трудились в молодости, там, постигая премудрости какие-нибудь. Но все-таки, по-моему, в этом есть что-то ужасное. Вот я был в Германии свидетелем. Одна очень известная музыкант эмигрировала во Франкфурт, и у нее сын. Она сама на аркане играла, а сын пианист тут. Она очень известна, они там воркшопы делают. Но это страшно смотреть, конечно, как они... Вот, ну, просто негры на плантации, это, наверное, вообще отдыхающие в Сочи там или в Тунисе где-нибудь по сравнению с тем, что... И поэтому...
0: Вот и тебя, это самое, тебе вставила негативка тоже, тебя поперла.
1: Да,
0: критиковать,
1: да, всех начал. Нет, нет, нет. Ну, а про дилетантизм действительно так, что... Вот я все-таки индийская традиция в этом отношении, видимо, лучше, потому что вот наши гости, которая была, наверное, еще, наверное, уже некоторые забыли, что было у нас гости из Индии, Шопха Джоши. Вот. Эта традиция, вот братья пандиты, учителя, и обучаться какой-нибудь конкретной манере у одного учителя, вот, то есть, допустим, год-два посвятил обучению вот там газали, там у него был специальный, там очень знаменитый в мусульманском мире учитель, и это только там искусство газали, например, обучалось только это время у него, она постигала, жила там в том городе, где он живет и так далее. То есть она была полностью погружена в эту атмосферу. Может быть, вот это лучше, когда свободно, так сказать, в определенное время изучать только один определенный предмет, заниматься им, быть полностью в нем. И когда постигнуто, идти дальше. Потом табло, ну, к примеру, или еще что-нибудь.
0: Потом, например, лепка. Тоже очень такой хороший предмет, лепка. Вот ты знаешь, кстати, ту Таню, вот, которая прислала про... Ну, ты помнишь про эти самые... Про домострой, вот, расшифровала, наконец. То есть не то, а мы-то с тобой выдали все, да?
1: Да.
0: Она имела в виду, оказывается, что все в углах стоят, за что не попадя. То есть на горохе стоят коленками. Ну, помнишь, мы должников с тобой ставили?
1: Ну, ставили.
0: Вот она имеется в виду в углах. Ань, дело в том, что мы, поскольку с Назевым люди весьма обеспечены, мы, ну, в общем-то, архитектурно устроили свое жилье так, что там практически нет углов. А те углы, которые существуют, там стоят фикусы и модные южные растения. Поэтому мы, как правило, заменяем это приковыванием наручников где-нибудь внизу в подвале, где грибы. Вот,
1: у нас
0: вот,
1: будет.
0: Ну да, чтобы люди
1: у нас
0: могли дотянуться. Да,
1: бригада архитекторов с Украины была, Карбуазия их возглавлял, там из Харькова, откуда он был. И нам так построили такой домик специальный. Там действительно нет углов.
0: Ну, ты знаешь, в заключение я вот что хочу сказать. Тут спутник сообщение прислал, Лаверский. Это ты в трубку надул. Если я сейчас не выйду на зиму, это случится.
7: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так... Выдуваете. Значит, вдох, начали. Выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох. Вдох и закрутились. Выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох. Закручиваемся больше, выдох. Вдох и закрутились. Выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.

0: каждую ночь с субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, мои отважные геройские орлы. Сегодня настало 21 марта, год на дворе 1999, 301 выпуск нашей программы. Сегодня у нас в гостях, опять же, учредитель и организатор 12-го фестиваля «Надежд» Владимир Марочкин. Мы будем слушать музыку, которую он принес, музыку молодых коллективов. Это продлится до часу ночи. А с часу ночи у нас будет в гостях врач-психиатр и нарколог из 17-й наркологической больницы города Москвы Екатерина Кареновна Константинова. Поэтому вы можете заготавливать для нее ваши вопросы, связанные вот с трудностями, скажем так, данного направление, не побоюсь этого слова. Еще я хочу сделать объявление следующее. 26 марта в пятницу в 19.00 в здании Политехнического музея, который находится по адресу Новая площадь, дом 3/4 на метро Лубянки, в подъезде номер 9 состоится концерт группы «Лаэртский бэнд». А билеты вот даже продаются в театральных кассах, что само по себе нонсенс, но в двух всего. Одна на метро проспект Вернадская, другая на метро «Спортивное». Также напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент «Монморанси». Ну и адрес нашей радиостанции 121-803, Москва, Новый Арбат, дом 11, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Монморанси». Просто приходит почему-то, мне это странно, много писем достаточно. Я обещаю, что как-нибудь мы посвятим всю программу ответу на ваши замечательные письма. Пейджер я вам вроде бы говорил. И вот такие тут приходят вопросы. Собираюсь ли я записывать альбом с участием детских коллективов? И нужно ли мне высылать кассеты с коллективами детского творчества? Безусловно, безусловно. Желательно видеокассеты, вот, но снятые так, чтобы я видел зал со спины, чтобы детишки были видны. Вот, потому что мне интересна реакция зала на выступление детей. А мы с детьми постоянно занимаемся. В общем-то, на последнем альбоме, который я вот собираюсь делать, в ритм лупа будут вбиты удары прыгалок. Детишки будут прыгать, и эти прыгалки будут мною засэмплированы. Но сейчас мы приступаем к беседе с Володей. Здравствуй, дорогой друг. И, видимо, начнем, да?
2: Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Я в белой рубашке, в желтом свитере, в синих брюках, которые гладил 2 недели назад. В черных ботинках, на которые в преддверии весенних луж набил совершенно новые набойки только что. Я принес вам сегодня много музыки, которая будет звучать на ближайшем фестивале «Надежд», который пройдет с понедельника по среду. Ближайший понедельник, вторник и среда. А начнем мы, пожалуй, с группы, которая в прошлую нашу встречу удостоилась наибольших числов восторгов моей жены Татьяны. Это группа «Русская правда», песня «Небо».

0: Тем временем на наш пейджер 913-29-29 приходят и вопросы всяческие. Я вот еще что... Да, абонент Монморанс, я вот что еще хотел сказать, что в течение недели пришло энное количество ваших музыкальных пожеланий. Часть из них мы постараемся выполнить в момент беседы с нашими гостями, вернее, с гостей после часа ночи. А сейчас вот такой вопрос к тебе, дорогой друг. Данный коллектив звучал на сборнике в пятницу 13-го. Известен ли вам коллектив «Hangover»?
1: «Hangover»? У меня такое ощущение, что они не выступали у нас на фестивале «Надежд». Вот. Всего же было фестивалей 12, а может быть 11. Но, по крайней мере, вот 12 лет они уже идут. Что самое интересное, я не был, значит, на первом фестивале и не был на последнем фестивале, который проводила Московская рок-лаборатория году в 92-м. А может быть, не проводила. Почему я на нем, в общем-то, и не был, почему у меня такие вот есть расхождения в моей бедной голове. 11 или 12 все-таки было фестивалей. Вот. Я разошелся с хозяйкой рок-лаборатории Ольгой Опрятной. Я считал, что нужно продюсировать команды известные, так сказать, популярные в народе, такие как «Суки Му», «Вежливый отказ» или «Волосатое стекло», лаерский бенд так назывался в то время. Вот она же пыталась доставать вот самые такие коллективы молодые из самого дна черпать, из самого ила. Вот и на этом мы с ней поссорились, я ушел. И самое интересное заключается в том, что именно я, и не знаю, почему я, кстати, никто не знает, никто не может дать ответ. Вот после того, как рок-лаборатория прекратила свое существование, дала добу, почала в бозе, я возродил со своими товарищами фестиваль «Надежд», который стал традиционным фестивалем у нас в Москве, фестивалем для молодых команд. Хотя вот один мой хороший приятель, социолог Андрей Игнатьев, написавший большую социологическую работу о хэви-метал, переведенную ныне на многие языки мира и изданную в разных странах, в том числе и у нас, как это не парадоксально, считает, что в первые 6 лет история идет поступательно, так, как она должна была идти, вот так, как ее закладывали. А в другие 6 лет после ее кульминации происходит как бы ее зеркальное отображение. Ну вот, может быть, этим как-то можно объяснить вот те все пертурбации, которые происходили и происходят с фестивалем «Надежд». Давайте попробуем послушать старую группу. Вернемся немножко в прошлое. В самый первый фестиваль «Надежд» группа «Легион», которая стала одним из самых первых лауреатов фестиваля «Надежд».
0: Это группа «Легион». Напоминаю вам, что в гостях у нас Владимир Марочкин. Я пока что еще отвечу на пару вопросов, не касающихся нашей темы. Два сообщения. Во-первых, от «Бизнес-вумен». Следующий: Александр, видели ли вы свою фотографию в цветном воскресном московском «Комсомольце» от 21 марта на 21 странице в левом верхнем углу? Какой ужас! И далее: Александр, я увидела вашу фотографию в газете. У вас такой забавный вид. Просто удивительно, пишет Ольга. Я хочу обратиться к обеим нашим замечательным дамам. Понимаете, не все, где есть фотографии, это я. Может быть, например, вот фотографии там в левом верхнем углу, это мог быть там, например, Анатолий Чубайс или там наш президент. Вот. А в другой газете, ну, кто угодно, там от Майкла Джексона, да, то есть не надо все ассоциировать со мной, пожалуйста. Вот. Я в последнее время фотографируюсь только для анатомических журналов, и вы это знаете, но... Сейчас снова слово Владимиру Марочкину.
1: Да, это была группа «Легион». Хорошая старая музыка. А приз, который они получили, возможность записать две вещи в Доме радио. И эти две вещи пошли, правда, не на Советский Союз. Они пошли на страны Скандинавии. Норвегии, Дании, Финляндии. Там слушали группу «Легион» году в 1987. Я очень надеюсь, что этот фестиваль у нас будет достаточно удачным. Много интересных команд. Вы сами сможете оценить, так сказать, их творческие возможности, придя в клуб YouTube. Отчасти сегодня можно кое-что будет послушать. Но я немножко поколдовал, выбирая время проведения этого фестиваля, и выбрал, по-моему, очень удачные дни для того, чтобы команды получили мощный толчок к раскрытию своих творческих способностей. Во-первых, это 22 марта, равноденствие, когда весна победила зиму, и день равен ночи. Так сказать, мы победили врагов, так скажем, и можно двигаться вперед к общей победе рок-н-ролла. Кроме того, фестиваль проходит на растущей луне, что лишний, так сказать, метр трамплина для того, чтобы прыгнуть дальше, улететь дальше в своем последующем творчестве. Вот, правда, я хочу сказать, что, конечно же, без труда никакой звук из усилителей не вытащишь. Это знает каждый.
2: Да. Вот, извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю. То есть замечательно ты говоришь, просто такой вопрос несколько, может быть, не в тему. Ты не знаешь, кто такая Геращенко?
1: Геращенко?
2: Да.
1: По-моему, это защитник футбольной команды «Ротор».
2: Угу. То есть она женщина?
1: Это, по-моему, он защитник. Я не знаю, как она.
2: Нет,
1: она...
2: тут про Геращенко она справа. Ну ладно, значит, не знаю.
1: Ну, я знаю защитника. Больше я никого не знаю из Геращенок.
2: Но он, видимо, вот, когда защищает, он бежит очень стремительно и ломится, и всех прям.
1: Ломится, будь здоров, ломает. Понятно, ноги чужие, свои в том числе. Хороший защитник.
2: Ясно.
1: Вот. Ну вот я хочу предложить следующую команду, которая будет играть в первый день фестиваля. А у ней будет нелегкая судьба. Она сама себе поставила вопрос, кто же best, est или jest. И теперь каждый концерт вынуждена мучительно на этот вопрос отвечать. И ближайшие выступления, где этот вопрос этой группе зададут, конечно же, на фестивале «Надежд». Но мальчики уже начали нервничать, так сказать. Они уже поют песни «Отстаньте от меня». Группа jest. Кто же best, est или jest?
2: На самом деле, конечно же, нет. Мне было несколько предложений от двух журналов. Один называется «Здоровье» в качестве, опять же, вот, пособия. И другой «Крестьянка» в качестве доящего ДРА, ДД сокращенно. Вот я пока что не в состоянии выдерживать яркий ослепительный свет, в общем-то, вспышек и рамп. И поэтому пока отказался. Далее я к прапорщику обращаюсь. Дорогой, дело в том, что несколько нетактично будет обсуждение данного вопроса, вот, который ты затрагиваешь в своих сообщениях, на нашей радиостанции. Ну и продолжаем слушать рассказ Владимира Марочкина о 12-м фестивале «Надежд».
1: Затронем...
2: Я как Сталин сказал, прям ты заметил?
1: Заметил.
2: Вот, вот прям с такой, ну не то что интенционно, а вот...
1: Заметил, да. И мурашки побежали по коже. Так, тем более, что я хотел опять-таки вернуться к астрологическому аспекту 12-го фестиваля «Надежд». Говорят, что первые 12 лет, то есть первый космический цикл, который проходит тот период, это как бы история всматривается сама в себя. Ну, представьте себе человечка маленького, так сказать, может быть, первоклассника, который стоит около зеркала, кривляется, строит рожу так, строит рожу по-другому, подпрыгивает, кувыркается. Он наслаждается своим видом в этом зеркале, вот, и как бы показывает, что он и так может, и сяк, может, и по-другому. И, значит, все довольны, мама, папа счастливы, сам первоклассник прыгает. А вот вторые 12 лет, можно сказать, даже сильно, что ты прав, это вот пошел не даже не второй фестиваль, а первый фестиваль, просто растянувшийся на 12 лет. Вот сейчас будет второй, начнется вот на будущий год, если он даст Бог, так сказать, все-таки будет продолжаться. А вот второй фестиваль, вторые, значит, 12 лет фестиваля «Надежд», это, знаете ли, уже подростковый возраст, когда молодой человек стоит перед зеркалом, вот что-то ему, значит, виски короткие слишком, надо бы их то ли подровнять, то ли отрастить.
2: Ну, так же, да, да. Обникивает подмышки и говорит, что вот я уже взрослый.
1: Да, вот надо исправить, там, может быть, какие-то прыщи где-то подавить, да, одеколончиком смазать, там, может быть, волосики, если они есть, еще...
2: Рисует шариковой ручкой татуировку уже.
1: Ну там, да, и, так сказать, усы, так сказать, фломастером...
2: Подрисовывает слегка.
1: Подрисовывает, да. Ну вот это вот могут быть такие вторые 12 лет, если фестиваль «Надежд» продлит свою, так сказать, будущность дальше, на следующий космический цикл.
2: Слушай, извини, что я перебиваю, мне пришло в голову, как мне кажется, замечательная идея. Почему бы не сделать вот первый всесоюзный, именно всесоюзный, то есть СНГ-овый, да, типа, это не СНГ-овый, ну, в общем, просто первый фестиваль не «Надежд», а фестиваль рухнувших «Надежд» или фестиваль крушения «Надежд», вот где созвать самые неудачные, никому, например, ненужные коллективы, которые существуют уже долгое время, но до сих пор так и не нашли своего слушателя. Я, например, могу таких назвать несколько, просто сейчас не буду делать, чтобы...
1: Я думаю, что все могут назвать, да. А у Маргариты Пушкина только что написано по этому поводу песня. Называется она «Колхоз покойников рок-н-ролла».
2: А, ну вот и с этой серии. Хорошая будет идея. Я думаю, что они с радостью откликнутся. Им же главное как-то засветиться там под любым названием, хоть там под «Ночным горшком», «Фестиваль ночных горшков». Главное быть на сцене. Есть же такие люди, которые готовы даже деньги заплатить, лишь бы вот постоять на сцене.
1: Есть, есть. Mm. Хотя бы даже, может быть, не играть, а просто вот, понастраиваться
2: да.
1: немножко.
2: Да, да, да.
1: Вот. Но все-таки давайте послушаем группу из «Надежд». Группа называется «Жмурки». Хорошая, милая студенческая команда «Жмурки».
2: Да, сейчас я попробую переставить «Жмурки» в другую байду. Дело в том, что цифровые носители вот, пишутся на самых разных аппаратах. Сейчас, секунду, оно упало.
1: Вот, ну, естественно, что нас подсадили как на иглу разные импортные товарищи. Куда как удобнее было с нашими пластинками 78 оборотов.
2: Там нет, не нет, было проблем. Это не, дело не в этом, просто стандарт вроде один. А вот когда вмешиваются ремонтники, то есть может быть записан там этот мини-диск на ремонтированную деку или тут что-то ремонтировали, я не знаю, происходит такое заедание. Просто я хочу предупредить, что ни в коем случае не нужно заниматься вот самоделкиными пострелёнышами и внедряться вот в дебри электроники такой достаточно сложной, вот оптической, как то, например, даже тот же мини-диск. А лучше вообще избегать записывать что-то на мини-диске, потому что это, по идее, для речевых программ создано.
1: Ты знаешь, в конце концов, есть молоток и пассатижи, всегда можно что-то исправить.
2: Да. 913-29-29, абонент Монморанс. Вот такой вопрос к моей персоне Лаверски. Почему вы не играете концерты по выходным? Очень хочу посмотреть на вашу пресловутую персону и уточнить цвет глаз, которым все так интересуются. Но по будням вечерам выбраться невозможно. И также термин «тушка» не у Пелевина ли вы позаимствовали? Некто вреден интересуется. Ну, я читал только один роман Пелевина, пресловутый «Чапаев».
1: По-моему, Пелевин появился позже, чем Лаевский.
2: Безусловно, это тоже, кстати, факт. Спасибо за это.
1: Равно как по поводу недавнего, так сказать, годовщины смерти только Крупного, скажу, что Тарантино появился позже Крупного, и он у него кое-что, так сказать, там из альбома «Стена» подтаскал.
2: Безусловно. То есть, ну, даже дело не в этом, в «Чапаеве и пустоте», единственном прочитанном мной вот романе Пелевина, к моему, может быть, стыду, может быть, не знаю, к, наоборот, не к стыду. Там, по-моему, такого термина нет. Что касается по выходным, почему не играем? Ну, потому что, опять же, я должен быть здесь, с вами, на посту. Что касается орудия. Что касается цвета, значит, моих глаз, то все равно на концерте я, в общем, жутко морщусь. У меня глаза, что у твоего китайца, узкие, и там ничего не видно сквозь них. Но вот еще такое сообщение пришло от Протагора. Я прям дословно прочитаю его. Да не обидится на меня никто из тех, кто упоминается в этом сообщении. Просто оно реально существует недавно. Недоношенный Мегера, известный под именем Натальи Медведева. Сейчас далее. Изрыгнулась сентенцию, сущность которой сводилась к следующему. До меня женского рока в России не было и быть не могло. Как ваш гость может это прокомментировать? Интересуется Протагор.
1: Я думаю, что лучше всех это прокомментировал бы Паук, у которого Медведева, у Лаборова. Паук комментирует это везде, где только может. Так сказать, читать и слушать это уже стало страшно, так сказать, и невозможно. Все убегают от этих комментариев. Тем не менее, Паук не останавливается. Он до сих пор ревнует Борова к Медведевой.
2: Ну, это вполне понятно, потому что Боров был и вокалистом в «Коррозии металла». И, конечно... Ну, конечно, и тот, и другой, я имею в виду и Паука, и Борова, конечно, далеко не Джорджа Майкла, вот, но все-таки Боров на одну ступеньку ближе к Джорджу Майклу, чем Сики-Сики-Ножка.
1: Да, можно сказать, что он пел лучше, чем Паук.
2: Безусловно. Так, что-то тут, Саша, почему ты в последнее время со своими глазами выпендриваешься перед нами? Люська пишет. Люсь, но я же... Пойми правильно, я ради вас испытываю эти контактные линзы. То есть я отдался добровольно на опыты. Я не виноват, что они, во-первых, такие большие, пучеглазые, вот, что вид у меня такой вечно удивленный, и небо там отражается. Это всего лишь эксперимент, чтобы вы потом не пострадали. Еще такой вопрос к тебе архивный. Может быть, Владимир Марочкин объяснит, что стало с музыкантами группы «Тупые».
1: Музыканты группы «Тупые» уехали году в 92-м в Америку. Тусовались там в городах типа Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Потом часть из них вернулась обратно в Москву. Они попытались выступать каким-то таким полуакустическим дуэтом. Дали два или, может быть, даже три концерта. И все, по-моему, там больше ничего не происходит. Ну вот, а записи остались, и иногда я их с большим удовольствием слушаю.
2: Ну что, дальше вернемся к обзору.
1: Да, я попробовал составить астрологический квадратик на фестиваль «Надежд», и смотрю, что получается тут страшно интересное. Здесь очень много девяток, то есть минимум три девятки. Он проходит, как вы понимаете, в марте 1999 года, начинается 22 марта. Означает это, мягко говоря, вот что. Эти молодые люди, они очень хорошо знают, что они хотят от будущего. Они хорошо знают, кем они должны в будущем стать. И они к этому стремятся. И здесь выстроены все их мечтания. Вот это будущее они себе обеспечат. Другое дело, что сюда вмешивается фортуна. Две двойки, так сказать. Но я надеюсь, что мы предусмотрели, так сказать, на этом фестивале многое, чтобы фортуна была благосклонна. Вот. И от них требуется недюжинная интуиция, которую, я полагаю, многие из людей, которые участвуют в фестивале, обладают. Здесь две двойки, а в день вторника даже три тройки, так сказать, не двойки, тройки, обозначают в квадратике интуицию. Вот это очень важный, так сказать, аспект вообще для человека, который идет на рок-сцену, обладание интуицией. Нужно знать, что петь, как петь, когда петь и перед кем петь. Потому что главное не спеть там, где не надо, то, что не надо. Потому что это все обычно плохо кончается. Но я думаю, что фортуна не поведет, а уверенность в будущем, которая имеют музыканты нашего фестиваля, она как-то передается и мне, в том числе, я надеюсь, что и вам также, мои дорогие радиослушатели. Ну, а вот следующий человек, которого я хотел бы представить на ваш строгий суд, Олег Никанкин, композитор из города Саратова, окончивший там консерваторию, записавший удивительную рок-симфонию, называется она «Аркаим». И многие специалисты уже, так сказать, сделали стойку перед этой симфонией. Хотя сейчас мы послушаем одну его песню. Песня тоже, в общем-то, так сделана композитором. Очень, так сказать, серьезно, солидно. Тем более, что он мультиинструменталист и сыграл на всем сам. Олег Никанкин, композитор, раньше из Саратова, теперь все-таки из Москвы. Это Олег Никанкин, композитор из Саратова. Он выступает на фестивале «Надежд» в ближайшую среду. Вы все его можете увидеть и порадоваться той музыке, которую он исполняет. Я еще раз напоминаю, что в понедельник мы вас всех ждем, мои дорогие радиослушатели, на фестивале «Надежд». Понедельник – день панковский, понедельник – день музыки радикальной. Вторник, ближайший вторник, это будет 23 число. День традиционный, мейнстрим, разная тяжесть, блюзы и тому подобное. И, наконец, 24-й день фолк-рока, и Олег Никанкин будет вас там ждать. Спасибо.
2: Это был Владимир Марочкин, организатор 12-го фестиваля «Надежд». И сейчас после новостей, затем будет небольшая музыкальная пауза, мне нужно будет заняться гимнастикой. Я обычно это делаю, вывешиваю тушку в окно и подтягиваюсь на руках. Можете все это наблюдать, подъехав сюда, под окна нашей радиостанции. Обозначим музыкальные паузы, и после нее мы начнем беседу с нашими гостями. Спасибо, Володь. До встречи. В следующий раз снова Володя будет в гостях с новыми записями.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

вот вы волю по неволе вынуждаете меня тут диджействовать. Кто сейчас поет? Это Звуки Му. Такой коллектив. Пластинка называется «Простые вещи». Мамонов там исполнитель главной роли. Далее, что тут? Что такое группа «Ступер»? Я не знаю. Также, что такое «Лесбиянка из будущего» тоже. И плюс, просил бы вас не заставлять меня бегать к шкафу, потому что я человек пожилой, и там я буду ставить ту музычку, которую сам хочу послушать. Понимаете, у меня сейчас дома-то нет. Ничего нет. Да. Саша, когда у тебя в эфире будут разыгрываться билеты на концерт клоунов, который состоится 1-2 апреля в спорткомплексе Олимпийском? Тимофей, я с трудом представляю, о ком ты говоришь. Если можешь, поясни, пожалуйста. Что касается Сергея Олди Белоусова, к сожалению, я сейчас не знаю, где он находится. С моего горизонта он исчез где-то уже вот почти полгода назад, даже не позванивает. По слухам, вроде бы он, наоборот, в Санкт-Петербурге сейчас обитает. 913-29-29, абонент Монмаранси. Это номер нашего пейджера. 5:15 в нашем дивном городе. Харрис вот интересуется, как избавиться от тараканов. Ты знаешь, у нас была целая программа в свое время посвящена этой проблеме. Просто так вот дать в одночасье, есть такое у нас белорусов слово, одночасье. Вот совет на эту тему, это значит просто навредить вам и всей экологической обстановке в вашей квартире. День рождения мой уже прошел, Татьяна. Ну, я не считаю это праздником, я его не отмечаю. Ирина вот сообщает, что ее муж Захаров заболел герпесом и теперь ходит по улицам в шлеме. Она, дескать, забыла, как выглядит его лицо. Но я оставлю это без комментариев, так же, как и просьбу передать песню «Титаник», потому что все, к чему приложил свою руку человек Луковица, вот этот жуткий парень, конечно же, безобразно. Далее, вот, когда будут концерты, да, еще раз напомню, хорошо, кстати, что вот прислали телегу 26 марта в пятницу в 19:00 в здании Политехнического музея будет концерт. Адрес его: Новая площадь, дом 3/4, метро Лубянка, подъезд номер 9, а билеты в театральных кассах на метро Проспект Вернадского и на метро Спортивное. Что тут еще? Отношение к группе King Crimson. Безусловно, это уникальная группа. И очень я ее люблю. Так же, как и Pastorius. Но, дорогой Хэнк, откуда же я у тебя сейчас возьму? Давай вот немцев послушаем. Немцев. Алексей, вот интересное сообщение. Как по-вашему, интересуется он, зачем справляется второй день свадьбы и стоит ли его посещать, если не был на первом дне? Алексей, я бы не стал посещать. Вот, я, кстати, по своему небольшому, но все-таки имеющемуся опыту, знаю, что второй день делается весьма неспроста, то есть не ради того, чтобы на него пришли те, кто не успел там прийти на первый день. Как правило, первый день – это полный угар. Какая-то драка, какой-то скандал. В 80% остоплачущая невеста, заступающиеся, значит, за нее какие-то там люди и папы, побоище. Ну, это то, что в центре внимания всей свадьбы. То, что, значит, на периферии, это какой-то легкий флирт, значит, молодых людей, значит, с той или с другой стороны, ну, мало знакомых до того, или вообще, как правило, незнакомых, заканчивающейся ревностью, значит, более знакомых и какой-то такой подготовкой к поединку. Но поскольку вроде события радостные, и вот до поединка редко доходит, то следующий день дается как раз для выяснения отношений.

0: Без суть. Для тебя ожидается очередная порция уколов галоперидола, пишет Артемий. Артемий, если вы не против, я бы взял деньгами. Вот, ну, мне бы это было бы гораздо лучше. Далее, можно ли получить бесплатное лечение от алкоголизма в районном наркологическом диспансере? Это, конечно, вопрос к нашей уже ушедшей гости, но я думаю, вряд ли там что-то получить можно. Там даже бесплатно не дают справки на получение оружия там, и всяких других этих дел, там как-то водить автомобиль. Саша, могу порекомендовать вам одного своего знакомого профессора, который работает в больнице имени Кащенко. Он очень интересный собеседник. Пообщайтесь с ним. Может быть, что-нибудь из этого полезное выйдет, пишет Куприян. Ну, вы, если вам не сложно, передайте координаты вашего замечательного профессора вот к нам на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. Наши люди, безусловно, позвонят ему. И вообще это интересное предложение. Прохора я не обижаю. Мы тут постоянно ставим ему всякие клизмы, еду даем. Так что все с этим нормально. Вот я вижу, что-то опять звонят телефоны. Я только прошу, давайте я послушаю все-таки, да, это не то, что я как одолжение делаю, вы не подумайте. Просто если вопрос, касающийся вот наркологии, я в этом ничего помочь не смогу, а она уже ушла. Алло, да, вы в прямом эфире говорите.
1: Добрый день.
0: Привет.
1: У меня вот такой вопрос, значит, до меня дошли слухи, что сейчас составляется целый заговор, значит, грудничковых звезд. Вот, и звездочек, значит, эстрады нашей по устранению всяких нормальных исполнителей. Вот, правда ли это?
0: Я с трудом понял вопрос. Не могли бы вы как-то еще так поконкретнее сформулировать? Вы уж извините, просто утро, и мозг слабый, и без того вообще ослаб.
1: Понятно. Ну, дело в том, что грудничковые всяческие исполнители...
0: Фу, кто именно?
1: Ну, там всякие Маши из Сибири.
0: Угу.
1: Там Маруси, uh-huh. Вот, Чертиковы и прочие. Вот. Договорились между собой искоренять как бы из нашего эфира, из таких, значит, кассет.
0: Ну, я понял. Подобного. Ничего подобного нету, безусловно. Спасибо. Спасибо я за вопрос, естественно. Я считаю, могу ошибаться, естественно, но, опять же, мое мнение таково, что все вот эти вот, кого перечислили, так сказать, молодые, они просто, как пел Игорь Макаревич, руководитель ансамбля «Агрегат времени», в общем-то, что марионетки, там у всех краски стерты, то есть ничего они сами не решают, не прет их никого совершенно. Просто они, как вот знаете, лопата в руках дворника, вот, который дворник намерен загрести бабок кучу. Вот, и все там, все совсем делятся друг с другом, как ни попадя. Что тут у нас на пейджере? Саша, зачем ты отдал свои композиции в виде текстов Яцену Павелу? То есть красный плесень, когда они придут к тебе в гости, пишет Голова члена. Хорошая фамилия. Это из старого анекдота, я помню. Я, к сожалению, не в курсе вообще, что такое Яцен. Вот. А как бы о чем мы будем беседовать вот с музыкантами? Вот это, ну вот, какие бы вы вопросы им задали? Вот мне, например, спросить вообще совершенно, у них нечего. Вот мне, например, гораздо интереснее было бы поговорить, к примеру, с дояркой, с какой-нибудь, если она вот в досягаемости бы находилась. А что такое? Вот что я у них спрошу, не знаю. Если у вас какие-то будут вопросы, кстати, интересно, присылайте. Кто такой опоссум? Опоссум — это животное, которое типа крысы, так я его опишу, с сумкой на пузе, как у кенгуру. И еще живет оно, конечно, в Австралии. Его там также активно поедают. Ну вот, вообще лучше, конечно, тоже в энциклопедии почитайте про опоссум. Я же чего, то есть я бесплатно вообще ни на какие вопросы не отвечаю теперь. Спасибо. Вы любите меня.

хотели вот группу Swans. Вот, пожалуйста, слушайте это. Как раз группа Swans, то есть «Лебеди» в переводе с нашего алтыпишского языка. Саша, ты... сейчас, ты, несомненно, рок-звезда. Но я не просто рок-звезда, я вообще звезда со всех сторон, как ни поверни. А все рок-звезды носят лосины. Ты какой цвет предпочитаешь? Также какую укладку для волос ты используешь? Вот вопрос очень интересный. Дело в том, что до того случая, да, я носил велосипедные трусы такого ярко-сиреневого цвета. Вот. И укладка у меня была, ну, как бы, чубчик вперед, но всем вам известно, называется ЧВ такая. Вот. Сейчас, естественно, я ношу лосины в форме галифе из грубого хлопчатобумажного материала, причем они одеваются как детские ползунки целиком, и вот сапоги или ботинки, там несколько типов у меня, они нарисованы просто уже на самих ползунках, то есть мне нет нужды одевать, скажем, ботинки отдельно, всю эту байду, я нацепил штанцы с твердой такой, ну, типа как вот там костюм химической защиты. И вот в таком виде, в общем-то, я сейчас выступаю. Что касается укладки, то сейчас у меня укладка чубчик назад, ЧН. Ну, вы все наверняка знаете. Так, что-то еще. Угу. Саша, я не работаю, стою на бирже. Мне предложили должность... Извините, пожалуйста, да. Мне предложили должность клавишника Лаэрский бэнд. Скажите, нужна ли мне справка от нарколога при приеме на работу? Ну, прежде всего, вам, конечно, нужно очень много денег иметь, вот, чтобы каким-то образом проникнуть внутрь такой финансовой мощной структуры, как Лаэрский бэнд. Случайных людей мы не берем. У нас все бывшие военные, все люди с высшим музыкальным образованием. И... вы знаете, как вот выпускают, например, сейчас к нам в Латвию. Вот ты выезжаешь, если ты с собой берешь на день $100, тогда ты можешь выезжать без приглашения. Также у нас в группе. И мы отслеживаем, так скажем, минимальный материальный ресурс человека. Если он равняется... Ну, я даже открою вам секрет. $80,000 – это при наличии квартиры уже, конечно, хорошего автомобиля. Тогда мы можем рассматривать кандидатуру. Потому что иначе воруют гады. Воруют все, что попало. Включи Мурому, вот такая заявка. Нет, дорогие, я сожалею, но не получится. Вы хотите, чтобы моя старческая задница оторвалась, сейчас попылила куда-то искать некую Мурову. Может, вы с ума сошли? Нужны ли какие-нибудь капиталовложения, чтобы дозвониться на нашу программу, и где можно будет увидеть на телевидении меня в ближайшее время? Ну, как всегда, в программе «Вести» на заднем плане я буду сидеть за компьютером и подмигну вам. Обязательно подмигну. Наблюдайте. Что касается капиталовложений, мы собираемся открыть дополнительный канал связи с нашей программой. Это будет проводной канал, то есть внизу будет установлена вертушка, что в твоем окопе. Вы можете приезжать и за определенную мзду, мы пока думаем, какова она будет, напрямую звонить прямо в эфир. Во-первых, все при этом будут на визуальном нашем контроле. Ну и так далее, да. Порядок цен... на билеты. Нет ли у вас идеи часть билетов пускать в розыгрыш? Интересуется Серж, видимо, насчет вот концерта 26-го. Видишь ли, из меня плохой массовик-затейник в плане там розыгрыша и прочей всей этой байды, поэтому, скорее всего, нет. Это не от жадности. О ценах в Политехнический музей я тоже все вообще с трудом представляю. И вообще я с трудом представляю как-то в Политехническом музее концерт. Вот не мы организовываем, и посмотрим, что из этого выйдет. На Найка Борзова я знаю... к его творчеству отношусь положительно, но считаю, что как бы, ну, одна песня у человека замечательная, это про лошадку в плане гармонии. Как-то остальное, честно, к своему стыду, может быть, я с трудом понимаю. Можно ли со мной как-нибудь договориться о покупке кассет с записями предыдущих передач? Интересуется Протагор. Дело в том, как я уже говорил, что их огромное количество. Ну, представьте себе сами, как это все будет происходить технически. То есть, ну, я вообще не представляю. Скорее всего, это нереально. Да,
дорогой Харрис, вот без всяких обид, давай мы как-нибудь сами будем вот, ну, заниматься приглашениями гостей в нашу программу. У нас этим занимается целый штат. Вот, так что вы на эту тему не базитируйте. Александр, как по-вашему, если иногородний выходит замуж за москвича, какова вероятность брака по расчету и какие элементарные приемы вы посоветуете, чтобы определить это? Алексей интересуется вот про свадьбу, он, видимо, спрашивал, и отсюда же связь вот с иногородним. Ну, не обязательно, кстати, за москвича. Бывает так, что и за москвичку, то есть женится на москвичке, у нас такие случаи были. А раньше там был какой-то закон, что-то о 5 годах, там временная прописка, я так с трудом уже помню. Сейчас, конечно, все, видимо, по-другому. Как определить? Ну, во-первых, всегда же перед свадьбой есть какой-то период там совместных отношений, да, вот период нужно провести, мне кажется, как можно более экстремально, то есть, в общем, впадать, как говорит один музыкант, в угар и содомию, мощно напиваться, лупить свою предполагаемую вторую половину почем зря, вот, хаять ее перед друзьями, звонить ее родителям и говорить, что она, в общем-то, беременна, вот, в пьяном виде звонить, в трезвом виде звонить и спрашивать, где ее ребенок и, в общем-то, где ее первый муж, хотя его может и не быть, что вы, дескать, приедете, всех там зарежете, ну, в общем, устраивать всякие такие драмы на уровне истерик. Потом драмы другого порядка нужно устраивать уже после вот первого даже, ну, как вот поженились, где-то первый год, там, кидаться курами, в общем-то, пельменями и всем, что она сделает. Отдавать гулящим девкам ее драгоценности и одежду, вот, стирать ее любимые фильмы и тушить бычки, а ее, в общем-то, всякие кактусы и другие растения. Все это, если она стерпит, поверьте, весьма хорошая проверка на корысть. Потому что ни одна прописка не стоит тех мучений, которые вы вот без особого ущерба для себя можете причинить вот вашей половине.

0: Это композиция с альбома, вернее, со сборника песни «Партийца». Написана песня на стихи моего друга Олега Гастелло, в прошлом президента рок-клуба «Sexton Foss». Видимо, она также войдет на второй мой альбом. Не на второй, в смысле, на второй сборник «Неброские носки». Так, что далее. Саша, если бы вам предложили поучаствовать в качестве шафера на предстоящей свадьбе Моисеева и Трубача, то согласились бы вы, скажем, примерно за 15 тысяч долларов? Вряд ли за 15 тысяч долларов я бы вряд ли согласился на вообще подъем своей задницы в то место, вот, где мне неинтересно. То есть здесь мне интересно вот с вами общаться, да, а там мне неинтересно. Я думаю, если бы мы пририсовали, то, скажем, нолик, то, видимо, да, мне по барабану. Саша, какие виды психотропных веществ ты принимал? Как долго по времени? В частности, сколько лет принимал циклодол? Кстати, есть предложение переименовать тебя в диджея Скунса. По-моему, это звучит круто. Пишет Стэнли Кларк. Ну, действительно, это круто. А еще круче вот брать себе фамилию известных людей. Что касается, собственно, психотропных веществ, то я их не принимал. Дело в том, что я в состоянии вести себя в любое, опять же, состояние без всяческих химикалий. Вам тоже советую тренироваться. Александр, на вашем сайте в разделе «Монморанси» сказано, что ваша программа на «Эхо Москвы» идет до 6 утра, а вы заканчиваете в 5 утра. Объясните. Вы, Харрис, любой из нас, как говорится, любит ну, немножко отлынуть, да, то есть. И к тому же, ну что я с 5 до 6 я буду делать? Уже все, пора в люлю, и вас уже никого нет. Какую вы посоветуете библиотеку в Москве? Вот интересный вопрос. Дело в том, что практически все видные такие хорошие библиотеки уже достаточно серьезно охраняются. Те же, откуда можно, в общем-то, что-то унести, уже полностью разграблено. Поэтому я, к сожалению, не смогу вам дать вот наводку в этом плане. Ну и к тому же, если бы она у меня была, то я, поверьте, сам бы воспользовался ну, таким вариантом. Сейчас мы послушаем группу, которая называется X-Dream. Вот тут такая телега. Ответная реакция московского коллектива X-Dream на приезд в Рашку Виа Скутер и его главного солиста. Слушаем, да? Еще 10 минут моя тушка будет тут с вами пребывать, а после чего я, в общем-то, поеду в плавательный бассейн, который давно нуждается в чистке и в мойке, потому что в последнее время мы, к сожалению, не берем с правых скупающихся. Так, что тут дальше? Адрес в интернете. Адрес в интернете достаточно простой, ну, вашего покорного слуги 3w.laertsky.com. На конце после буквы К в слове Лаэрский Y. Как я прокомментирую закрытие программы на Графских развалинах? Я не в курсе, что она закрылась. Но в любом случае это грустно, когда закрываются какие-то программы. Причем, я так понял, речь идет о «Хортице». Программа интересная была, на мой взгляд, очень яркая. Но это ошибка руководства, хотя не мне судить. «Что делать, когда закончится передача?» — спрашивает Сергей. Сергей, можешь пойти погулять с собакой, там, если вот нет у тебя животного, можешь взять на прокат у соседей. Саша, а зачем ты включаешь композицию исполнителей на скорости, превосходящей положенной ровно в 3 раза? Так я объясню, в чем дело. Время-то у нас уже подпирает, понимаете? И мне приходится многие композиции заводить быстрее, чем они есть на самом деле. Просто в этот раз я, ну, немножечко переборщил. Уважаемый Протагор, значит, тут местами издавать программу Монморанси на CD тоже весьма затруднительно, потому что я с трудом себе представляю, например, кто будет заниматься отбором вот этих самых фрагментов. Как это все вообще технически возможно. Может быть, можно выпустить там в этом в новобонном формате MP3 все их там на ряде этих компактов. Но опять же, если это делать промышленно, то это нерентабельно. Если это делать в каких-то единичных вариантах, то это тем более нерентабельно, потому что сам процесс вот перевода всех этих дел в этот формат, ну, массу времени займет. У меня, например, нет на это времени. Да и все люди сейчас заняты своей, в общем-то, работой и своими делами. Вот. И я опять же еще хочу сказать, что в следующих программах Монморанси мы будем стараться повторять какие-то прошлые программы в записи, на наш взгляд, наиболее интересные. Вот, собственно, на этой ноте я и закончу. Сейчас пойду полуплю вот из рогатки по фонарям.
1: А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание, выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели, выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.
0: Корти, здравствуйте, Марио. Рад приветствовать вас в этой студии, которая, в общем-то, явилась альтернативой радиостанции «Свобода». Не кажется ли вам, что с появлением в Москве такой радиостанции, как «Эхо Москвы», собственно, функция вот этих зарубежных голосов «Свобода», там, по-моему, было немецкого, он несколько себя исчерпал все-таки?
2: Мне не кажется, конечно, не только из патриотизма к своей радиостанции, но еще и потому, что, видимо, стиль вещания «Радио Свобода» немножко отличается, так сказать, от стиля вещания российских радиостанций. У нас определенная дистанция, если мы в Праге, так сказать, на события смотрим. Хотя у нас есть Московское бюро и есть корпункт в Петербурге. И корреспонденты на всей территории бывшего Советского Союза, СНГ. Однако все-таки штаб-квартира в Праге, и сотрудники как-то... Ну, у них опыт немного другой. Многие из них эмигрировали из этой страны давно. Так сказать, они пережили разный опыт, жили на Западе. Ну, собственно, мы этим... и отличаемся.
0: Вы вот сказали такую фразу сейчас, что как бы патриотизм к вашей станции. Мне довелось побывать внутри помещения «Радио Свобода». Меня немножко поразил объем вот самого помещения. Огромное количество всяких комнат. У нас, если вы обратили внимание, вот этот коридор, еще нижние помещения, там кладовка, там сотрудники хранят там, ну, картошечку, кто огурчики на зиму там. Вот гостиница у нас, там же своя работа. И для самоокупаемости радиостанции «Свобода» произвела у меня впечатление, как я уже сказал, своим таким огромным масштабом и некоторой такой деловитостью людей в дневное время. То есть как бы все бегают, все суетятся. У нас тоже бегают и суетятся, причем, как правило, с наиболее важным видом суетятся люди, занимающие меньшие должности какие-то. Так вот, и я немножко не понимаю, как может быть вот патриотизм к заведению, которое, в общем, это так или иначе является аналогом НИИ, научно-исследовательского института, в самые такие вот застойные годы. То есть не чувствуете ли вы себя там растерянно в дневное время? То есть, по-моему, творческая работа, она предусматривает какое-то все-таки уединение. Вот на «Радио Свободе» днем вот это очень сложно.
2: Ну, вы знаете, видимо, это связано с определенной архитектурой этого здания. Оно действительно огромное здание. Но, ну, вы знаете, что случилось, когда решили сокращать бюджет «Радио Свободы», «Свободная Европа», которая раньше была в Мюнхене, то президент Гавел предложил «Радио Свобода» здание Национального собрания. И потому мы там и находимся. Действительно, архитектура какая-то своеобразная. Но нужно еще учитывать то обстоятельство, что радио «Свобода», «Свободная Европа» это вещает не только на русском языке, там очень много служб. Она вещает на румынском, болгарском, словацком. Вот. И на нескольких языках бывшего Советского Союза. В том числе это и татарском, там, башкирском. Значит, на
0: то
2: языках.
0: Есть на наших родных
2: языках.
0: То есть
2: языках. Это несколько радиостанций все-таки. Вот что я хотел сказать. Поэтому у вас создалось впечатление вот такого огромного, многолюдного
0: пространства. Скажите, пожалуйста, на радио «Свобода» внизу, когда спускаешься, там вот такой здоровый холл, да, и стекла этого холла, они тонированы. Происходит постоянное ощущение, что на улице непогода. Вот, и выходишь как бы когда на улицу, если там жаркий день, то ощущение очень резкое, психологический удар какой-то ожидал совсем другого. Вот как вы считаете, эта тонировка внизу, она каким-то образом влияет на работоспособность сотрудников? Потому что они, значит, заходят вроде бы сразу солнце, а там уже вот дождь. Как бы. Потом выходят, думают дождь, а там солнце. Ну, не было ли заметно каких-то аномальных, например, поведений? Вот он там, например, с зонтиком всегда ходит по коридору или что-то еще такое?
2: Ну, кстати сказать, я знаю, да, где-то тонировка такая из каких-то помещений. Но то, что вы, может быть, я потому что хожу и не смотрю вокруг, но я не заметил.
0: Понятно, понятно. Скажите, пожалуйста, вот что вас в последнее время больше всего бесит? Ну, дело в том, что накал страстей в обществе, в человеческом, очень, в общем, контрастно достаточно увеличен. Уже вот эта нить, она даже может обжечь. Вот. Ну, меня, например, бесят птицы вечером, потому что они, значит, ищут, где угнездиться, часто промахиваются и там падают, там что-то ссорятся постоянно, у них свои какие-то взаимоотношения сложные. Бесят водители нерадивые, которые поворачивают из левого ряда на правый, да? Бесят работники ГАИ. Вот. Бесят, кстати, синтетические ковры, от которых бьет током потом от всех железок. Вот самое последнее, что взбесило вас вообще?
2: Что меня взбесило самое последнее? Вообще меня ничего не бесит, как правило. Ну, я не знаю. Видимо, что-то, что произошло в Москве совсем недавно. Я приехал неделю тому назад. Ну, дайте подумать. А вы знаете, что бесило? Вот эти лампочки, да, там на улице, на Тверской там, и так далее, они очень похожи. Вообще-то Москва выглядит гораздо лучше сейчас, чем, скажем, год тому назад. Ну,
0: правильно, мы раз в неделю выходим там, на субботники.
2: Я не знаю, как описывать эти лампочки. Вот освещение в основном, ну, ничего. Но вот эти лампочки, которые висят на некоторых улицах, они очень похожи на лампочки, которые, знаете, в Южной Италии, когда праздник покровителя какого-то маленького поселка, вот именно такое освещение. Вот это немного бесило.
0: Угу. Скажите, вот вы как бы живете в длительном отрыве от родины, все-таки от солнечной Италии. Вот. У нас об Италии в основном, ну что, то есть все знают, что это как бы определенная территория, да, географическая, знают певца Челентано. Вот. Вот вы, как, например, представитель...
2: Это тоже бесит, кстати.
0: Тоже бесит, да. Это естественно бесит. Вот. Кстати, Челентано, на самом деле, длительное время, как, насколько я знаю, очень не любил вообще людей других национальностей. То есть вплоть до того, что обвиняли, насколько я помню, даже в фашизме в каком-то. По-моему, было нечто такое. С ним такая история.
2: Я помню, обвиняли в фашизме другого довольно хорошего певца и автора песен, итальянца, Лучо Баттисти был такой, но он не такой известен, видимо, в России, как Челентано был. Вот насчет Челентано, откровенно говоря, не знаю. Ну, в общем, меня это тоже бесит, потому что Челентано я не очень люблю и никогда не любил, и меня бесило то, что он очень популярен здесь. и давно.
0: Дико-дико популярно. У меня даже вот есть пластинку, он мне прислал. Видите, вот зубы тут. Ну да, в общем, речь сейчас не о нем. А вот такое представление, как я вижу, об Италии у наших граждан, действительно вот вас бесит. А вот в двух словах, что бы вы могли, ну, рассказать о вашей стране такое, чтобы люди поняли, что там только не только Челентано вот, и этот сапожок, а, скажем, что-то еще такое прекрасное и приятное.
2: Ну, как вам сказать так, в двух словах довольно трудно, конечно. Тем более, что я, как вы знаете, я давно не живу в Италии и бываю, ну, 2-3 раза в году. Вот. Что я могу сказать? Значит, тема, конечно, началась такая. Ну, когда я приезжаю в Италию, меня очень многое бесит. Так сказать, я очень ее люблю, когда я живу за рубежом, значит, у меня тоска по родине и все такое. А там вот всякие аспекты жизни, нашей итальянской жизни меня бесит. Бесит то, что у каждого есть свое мнение, так сказать, что очень много спорят, так сказать, каждый человек представляет определенную партию, решения не принимаются и так далее и тому подобное. Но я ее очень люблю все-таки. А что хорошее могу сказать? Ну, как правило, я предпочитаю говорить, ну, если уже в духе нашего такого разговора, я скорее вижу отрицательные стороны чего-то, чем хорошие. Хорошие как-то их воспринимаю, ну, как естественные, поэтому не очень обращаю внимания.
0: Ну, это правильно, это такой своего рода иммунитет против, как бы, все-таки вот внешней среды, я бы так это назвал. Ну что же, и такое еще возникает несколько у меня вопрос странный. Дело в том, что и у нас тут на радио «Эхо Москвы», ну и вообще очень вот среди людей, окружающих меня, было в свое время такое странное происходила вещь, что они совмещали все, скажем, творческую профессию, да, с профессией, с какой-то административной деятельностью. Вот вы являетесь заместителем директора русской службы «Радио Свободы». Одновременно вы делаете вот такие авторские программы по классической музыке. Вот мешает это или нет? Потому что у нас были печальные опыты, когда человек как бы занимал достаточно серьезную должность здесь, на «Эхо Москвы». После этого он сказал: а я хочу заниматься только творчеством. Прям у меня на глазах изорвал свое удостоверение, что он главный, схватил со стола первый попавшийся диктофон и побежал просто брать интервью. Вот. А в дальнейшем просто абортировался на телевидении. Даже вот вплоть до того, насколько вам это удается сочетать.
2: А я делаю это свободное от работы время.
0: То есть вот являетесь заместителем директора?
2: Да, совершенно верно. Вот это самое главное. А вот свободное время, когда мне позволяют, так сказать, вне нормальных рабочих часов, там вечером, мы записываемся, например, после 8 вечера, или в субботу, или в воскресенье, так сказать. Вот. И когда у меня вот, ну, немного времени, я вот этим и занимаюсь. Должен сказать, что да, это передачи музыкальные, они, вот эти темы меня привлекли, потому что они связаны как-то с Россией, вот, история и так далее. Но я повторяю, так сказать, мне это не мешает, я очень доволен, когда я это могу делать, но вот мой директор, конечно, Но его бесит то, что я делаю вот передачи и хочу заниматься творчеством. Поэтому, так сказать, он мне это позволяет только после того, как он уходит с работы, и да, до того, как он приходит на работу.
0: А вот как бы его это бесит по причине того, что у него у самого нет времени заниматься созданием каких-то вот таких авторских программ? Или он просто не способен своим мозгом генерировать что-то, кроме там подписи, это приказов или еще что-то? Это тоже очень важный вопрос. Дело ведь в том, что бывает, когда человек, ну, вот он сидит, у него тут печати, значит, по бокам, вот, и секретарь такой, и он настолько уже, что, вот, что он даже после работы с женой говорит там в печать, вот так, и она ему пельмени хочет, а он ей в печать, он уже ничего не понимает, как бы. И, естественно, с такого человека сложно спросить, чтобы он написал музыку или хотя бы детский стишок, или одну детскую книжку.
2: Ну, что я могу сказать? Поэтому...
0: Нет, ну он сейчас не слышит нас, я думаю, поэтому...
2: Ну, доложит, конечно. Вот. Так что...
0: Ну, то есть не будем эту тему затрагивать?
2: Я бы предпочел, конечно, не затрагивать.
0: Хорошо. Я сегодня специально пригласил своего как бы коллегу. Вы не обращайте внимания на его внешний вид. Это Антон Королев. Дело в том, что Антон Королев, по несчастью или по счастью, является сотрудником оркестра под управлением Евгения Федоровича Светланова. Вы наверняка знаете. И Антон Королев также является большим знатоком, любителем и теоретиком, в общем-то, именно классической музыки. Я немножко сориентирован в других направлениях, и классическую музыку воспринимаю как набор более таких или менее звуков, которые можно воспринимать для уха. Потому что я считаю, что, скажем, когда человек гремит в барабан, да, или играет на электрической гитаре, вот, то это нельзя воспринимать никак, кроме как шутка или такие, как звукоизвлечения, неловкие, нелепые и несерьезные. Вот, тогда как человек, значит, водит палкой, на которой натянут конский хвост, по жиле, которая натянута на дерево. То есть, получается, все вот оно природа. Вот, то есть, для меня классическая музыка ценна этим. А Антон Королев, я знаю, заготовил несколько вопросов. Антон, мы внимательно слушаем.
3: Очень интересно, кстати, наблюдать мне, как музыковеду, за такой беседой музыканта и журналиста. Вот, и... Много, кстати, я жду от вашего сегодняшнего диалога именно как независимый музыковед, потому что я избрал именно как бы это направление в теории музыки. Всем известно, что все музыковеды, все теоретики зависят от чего-либо. В основном, это, конечно, от денег. Вот. И,
0: денег тебе здесь никто не даст.
3: Правильно, потому что... Что-что?
0: Давай, рассказывай. Угу.
3: Так вот, наиболее ценным достижением нашего сегодняшнего теоретического исследования это является вот эта система картотеки. То есть все знают, как журналисты воспринимают якобы эмоционально в своих исследованиях печатных или телевизионных, радио, всяческие явления культуры. И думают, что это привлекает слушателей, много им объясняет и людей радует. На самом деле, кроме нелепых неразберих, это ничего не дает. Система картотеки позволяет объективно оценивать реальную ценность вот, происходящего. То есть плохо – это плохо, хорошо – это хорошо. Когда это плохо, зачем человеку тратить эмоции еще на переживания? Вот. Поэтому я считаю, что надо хладнокровно воспринимать явления и описывать, будучи музыкальным теоретиком или музыкантом, или политическим журналистом, дабы не вносить в стрессовое состояние сегодняшнего населения еще излишних каких-то вот волнений. Как ты считаешь, Саша?
0: Ну, я на всякий случай скажу «да». Вот, хотя со многим в твоей речи я не согласен, но поскольку вот то, с чем я не согласен, в общем, занимается где-то около 40 всего процентов, а 60 за, то я говорю да.
3: Нет, ну вот пример, вот человек, вот как нашего сегодня гостя нашей страны, как выяснилось, очень многое бесит, поэтому у него такой усталый вид, и он вот хочет спать, да, как он нам уже признался. Вот. А если бы он применял в своей деятельности систему картотеки, он был бы более бодр, свеж и способен логически размышлять.
0: Ну, вполне возможно, да. Но
2: да, тут... вы хотите сказать, что я не способен логически размышлять, что ли?
3: Ну, пока еще, может быть, и да. Но ночь, она длинная, и неизвестно, чем это может кончиться. Такие примеры были, кстати, вот с классическими музыкантами, в частности,
0: даже,
3: на эфирах.
0: Даже Марио, я хочу просто сказать, что Антон еще имел в виду следующую вещь, что бывало, человек приходит вот сюда к нам, садится у микрофона, и где-то часа полтора все с ним нормально, вот. А потом начинают происходить какие-то странные вещи, потеря там ориентации в пространстве или еще что-то. То есть бывало, вот он выйдет куда-то и не вернется. Потом дня через три говорит, приезжайте, заберите его. Он тут где-то ходит. Вот, поэтому как бы вещи случаются самые разные, понимаете? Вот. Ну, я хотел немножко перевести все-таки опять разговор к теме классической музыки.
3: Ну, это всегда пожалуйста, потому что это живет рядом с нами, это воздействует на нас, и я думаю...
0: Это живет внутри нас.
3: Да, да.
0: Марио, сперва, наверное, вопрос к вам. У нас вот здесь, в России, есть целый ряд популярнейших телевизионных ведущих, которые даже называют себя звездами. Вот я всегда против того, чтобы вот телеведущих любых называли звездами. Их нужно называть дикторами. Почему? Потому что звезда — это как бы человек уже авторитетный, вот, и, так сказать, человек, который дает всем своим внешним видом положительный пример не только грудничкам, но и другим телезрителям. Да? И мало кто знает, что делает этот человек, например, под столом, когда вот все видят только говорящую голову. Чем он занимается под столом? Непонятно. Во что он одет? Непонятно. И, может быть, когда он идет с работы, он не перешагивает через червяков во время дождя, а специально их давит. Масса отрицательных сторон. Но у них, у некоторых, по крайней мере, хватает мужества признаться в том, что она, говорит, все равно. Мы в музыке не понимаем. А стали вести музыкальную передачу, потому что там, во-первых, платят денег больше, и, во-вторых, мы просекли такую фишку, что музыкальная передача приносит больше дивидендов. Вот. Скажите, пожалуйста, тут у вас вообще отношение к той музыке, о которой вы рассказываете? Вы ее слушаете запоем? Или как бы она тоже у вас так в основном как средство для записи ваших передач?
2: Ну, я думаю, что последний вариант наиболее подходящий. Конечно, средство для записи моих передач. Ну, вы знаете, музыка – это элемент... Ну, во-первых, музыкальные передачи стоят меньше. И, как вы говорили, приносят больше прибыли. Потому что, ну, музыка заполняет эфир. Значит, музыка, она приятная, так сказать. Вот. Потому, ну, если вы привлечете многих гостей, там еще будете им платить по минутам и все такое, это стоит большие деньги. А авторские права меньше стоят, потому и приносят больше прибыли.
3: Еще, кстати, плюс звать музыкантов на эфиры, потому что это в основном люди тщеславные, им приятно покрутить, не только поиграть, а еще и покрутиться вокруг микрофона со своими какими-то сентенциями. И денег они, кстати, подчас и не просят за выступление. Так что можно использовать интеллект своих гостей, немало не потратившись при этом.
0: Ну, ты сказал фразу. Марио, вот в какую музыку вы слушаете в вашем автомобиле? Вот у нас, например, из каждого, по крайней мере, второго автомобиля доносится...
2: А, вы знаете, во-первых, у меня украли. У меня два автомобиля. И украли там приемник, кассетник. И сначала... из одного автомобиля, потом из второго. Потом еще и украли автомобиль. Поэтому я сейчас уже не езжу, а хожу на работу. Поэтому не слушаю музыку в автомобиле.
0: А то есть, а плеер вы не любите?
2: А так я не делаю разницы между... Вот как вы делали, классической, неклассической музыкой, эстрадой, или как это называется.
3: Ну, кстати, извините, это довольно серьезное, может быть, но не то, что заблуждение. Это ваше право так думать, но... Вся история культуры показывает, что вся музыка делится именно на две категории – классическая и молодежная. Конечно, нельзя провести четкую границу, как между материальным и духовным ее нет, но музыка делится так. Вот. Ну, вы, конечно, вправе ее делать единой.
2: Ну, я не молодой, потому я ее и делаю единой.
0: А вот скажи...
2: Я не могу говорить о молодежной музыке, потому что возраст уже не тот.
0: Вот что касается молодежи, грудничков, вообще, как вы считаете, вот основная причина того, почему дети не любят классическую музыку во всем мире? Вот у нас почему они не любят, я имею в виду Россию, в большинстве своем, я догадываюсь, там, благодаря таким передачам, как, к примеру, «Писатели у микрофона», или благодаря трансляциям концертов Баха под, по кухонному приемничку, где частота вообще 3 кГц, и, собственно, естественно, ненависть к Баху возникает, потому что там все трещит и звучит. звук совершенно непотребный, да? Вот. Из-за преподавателей музыкальных школ, которые заставляют петь сольфеджио. Собственно, сольфеджио никому не нравится и не нравилось. Вот. Ну, это мои как бы домыслы. Причина, так сказать, почему это происходит здесь. А вот во всем мире-то почему груднички не любят классическую музыку, а просят, чтобы им поставили пыц-пыц?
2: Ну, вы знаете, может быть, у меня опыт немного другой. Я любил с самого, так сказать, детства классическую музыку. Я даже ненавидел вот то, что называют сейчас молодежная музыка. Я ее стал любить уже, так сказать, в преклонном возрасте. Но поэтому не могу сказать. Значит, может быть, я исключение, но классическую музыку я любил с детства и до 30-35 лет терпеть не мог. Ну, Битлов, например, вот мое время.
0: Но это делает вам честь.
2: И только уже потом, значит, я стал это ценить.
0: Да.
2: Так что у меня произошло все наоборот.
0: Как сказал один телевизионный герой, когда я слушаю Битлз, я достаю беруши. Вот, то есть я тоже присоединяюсь к нему. Ну да ладно. У вас есть цикл передач, который называется «Моцарт и Сальери». Вот в свое время всякие молодые поэты у нас тут тоже писали стихи. Я даже позволю себе процитировать. «Как прав ты был, Сальери, что Моцарта ты отравил». Дескать, что вот Моцарт как бы целиком исписался, думал молодой поэт, весь исписался, и Сальери отравил Моцарта. Это я не говорю от себя, я говорю, пересказываю вам стихотворение. Просто у меня память плохая, я поэтому, так сказать, в прозе это все делаю. Значит, Сальери прикинул мозгами, что, дескать, Моцарт исписался, и срам у него дальше будет. Вот еще недели две пройдет, и полный срам. И типа друга своего как бы отравил, чтобы тот умер великим. Вот. И вот концовка. «Как прав ты был, Сальери, что Моцарта ты отравил». Это одна из версий такая существовала реально.
2: Да, ну, теперь я вынужден, конечно, говорить в тоне как-то более... Ну, я бы не сказал серьезным. Ну, во-первых, Сальери Моцарта не отравил. Наверняка Моцарт не был отравлен, а умер по вполне естественным причинам. И... А всю эту историю придумали, наверное, потому что нужно для вот гения, да, для такой мифологической личности, как Моцарт, создавать образ врага. Вот. Ну и нашелся Сальери, которому приписывали такое. А на самом деле это все было не так.
0: Ну, в принципе, ведь они же были современниками, и в то время как бы ну, Моцарт, может, и был в большем фаворе в каком-то, да, но вообще как бы он же не был гением, я имею в виду, вот времени именно своего. Ну, в том смысле, что не говорили женщины на базаре, там вот идет, смотрите, Моцарт гений, да. Вот.
2: Нет, это, конечно, придумали все после смерти Моцарта.
0: Вот с какого момента, на ваш взгляд, началась эта легенда, и нельзя ли...
2: Легенда началась как раз после смерти Моцарта. Ситуация была немного иная. Сальери был очень известный, так сказать. У него было прочное положение, он был придворным композитором, а у Моцарта не было постоянной работы. И вот вся эта идея о зависти, да, которую будто Сальери питал, ну, Сальери завидовал Моцарту, да, говорят. На самом деле, вот если мы смотрим, читаем немного письма Моцарта, там есть, ну, 5 ссылок на Сальери, вот из этих, вот, на основании этих 5 высказываний о Сальери, можно сказать, что Моцарт очень завидовал Сальери. Завидовал Сальери, потому что у того была постоянная зарплата, так сказать. А Моцарт, хотя хорошо зарабатывал, но он очень добивался позиции прочно. А уже потом, конечно, после смерти Моцарта, ввиду ряда обстоятельств, ну, вы знаете, там появилась какая-то, ну, это было начало романтической идеологии, вот, итальянские композиторы доминировали, то есть имели прочное положение во всех дворах Европы, и была такая националистическая реакция. Да. И надо было вот создавать вот такой миф, что Моцарт особый, Моцарт наш, национальное, более глубокое, а то искусство, которое, так сказать, царило везде в Европе, это космополитическое. Это было, совпадало с началом национализма, романтизма. И вот потому и нужно было создавать... Сальери брали как раз как пример. Надо было создавать образ врага, то есть противопоставить Моцарту, вот, чтобы его возвысить. А такой вот... образ Сальери, завистливого и такого заурядного, что ли. На самом деле, это довольно сложно. Это... Но я могу продолжить уже потом.
4: А получается, что как бы вот там Пушкин, Дантес, да? То есть, ну вот вообще это известно, что вроде с Дантесом Пушкин действительно что-то не поделил. И пуль там доказана, все такое прочее. Вот. Здесь, конечно, несколько сложнее, но вот мне почему-то кажется, живи я в то время, я бы, конечно, больше двух дней бы не прожил, просто поздоровый, слабенький я. Вот. Но в целом, представьте себе, что я Сальери. Ну, я могу даже встать. Вот. И вдруг мне говорят, что, дескать, Моцарт умер, ты, дескать, Моцарт, то ты. Вот. А я-то еще живой. Вот, немножко, если нам совершить экскурс в историю, Сальери-то пытался как-то себя защищать, адвокаты или что-то, каким образом это происходило, или он просто молчал?
2: Ну, во-первых, когда Моцарт умер, таких слухов еще не было, они появились через несколько лет, так что Сальери и не защищался, и не мог. И, кроме того, такие обвинения, они не были выдвинуты как бы открыто. Ну, стали появляться какие-то слухи. А когда Сальери о них узнал, ну, конечно, это, видимо, его огорчало, но еще через несколько лет он попал в больницу для... собственно, сумасшедший дом, и умерли, поэтому...
3: Не так? Ну, в общем-то, разделил судьбу Шумана, который тем же кончил. Вот, независимо от национальности, многие люди искусства докатываются до такого. Но, в принципе, была еще экономическая причина вот этой самой возникновения легенды. Все, кто были в Зальцбурге, видели, насколько там якобы культ Моцарта процветает. То есть Моцарт уже не композитор, а дяденька с конфетки. То есть, все знают, это Моцарт-талер, все эти Моцарт-ликеры. Вот, город забит
4: вот этим. Пианино я видел, набитое конфетами, вот, написано Моцарт.
3: Да. И... никто не поедет в город, где жил композитор, который был хороший, там, великий, но жил и жил себя. А вот когда пошла легенда, что его отравили, и вот он бедненький, отравленный, но родился здесь, тут-то туристы и хлынули, и до сих пор они там проводят свои отпуска.
4: Нет, ну, конечно, вопрос, я понимаю, что несколько дебильный я задаю, но если его не отравили, от чего же он умер, не от старости, что показало вскрытие, что сказал личный патологоанатом и так далее. Какие-нибудь документы сохранились? Не может человек просто так умер, и все, правильно?
3: Так это было, видимо, когда-то известно. Но, опять же, городские власти, я так думаю, сделали все, чтобы скрыть и могилу, и там всякие документы, вот, и свидетельства о смерти, и показания врача, и все такое прочее. Это же легко делается.
4: То есть коррупция вот тогда начиналась?
3: Начиналась. Она тогда еще, можно сказать... проходил очередную стадию исторического развития.
4: Может быть, господин Пушкин-то имел в виду другую фразу. Может быть, когда он говорил, что, дескать, отравил, значит, Сальери Моцарта, он не имел в виду того, что он там ему плесканул то калий цианистого, а имеется в виду отравил, в смысле задавил своими гонениями какой-то своей, понимаете ли, энергетикой и мощью своего привилегированного положения. Хотя я знаю, простые люди, вот они больше любили Моцарта, плясать под него и так далее. То есть практически Моцарт это был, как сейчас, группа UB40.
2: Ну, я не знаю, что имел в виду Пушкин. Я могу только... Я знаю, что у него было, ну, довольно мало. Он читал немецкие журналы, в которых писали, то есть слухи о том, что Сальери отравил Моцарта. Почему-то он не читал другие немецкие журналы, в которых это опровергалось. Вот. А насчет преследований со стороны Сальери, Моцарта и так далее, это тоже легенда. Сальери никого не преследовал и не было у него не было у него причины. Я говорил, у него было очень прочное положение.
4: Тут не имеется в виду преследование какое-то, что он типа там ему там в качан капусты иголки втыкал, которые Моцарт, купя на рынке, нес домой, правильно? Имеется в виду, что на каком-то светском балу, рауте, там пришла, например, Елизавета, да, и типа говорит: о, Сальери, вы сочинили и исполнили нам прекрасную сегодня пьесу. А он так возьми, да просто и скажет: ну, естественно, я же не этот идиот Моцарт. Вот в этом смысле, в смысле слухов, в смысле постоянных унижений вот в обществе каких-то, ну, как это называется, когда говорят в послушничество, или как оно? Ну, вот это, ну, понимаете, как говорят, вне присутствия человека о нем плохо.
2: Ну, по моим сведениям, как раз было все наоборот. А, вот. То есть мы не имеем... Вот, например, мой... ну, я не хочу сказать коллега, он действительно музыковед, а я любитель. А, вот. А, не знаю, подтвердит ли он это или нет, но у нас очень мало свидетельств о том, что вот Сальери мог так высказываться в отношении Моцарта. У нас есть некоторые свидетельства о том, что вот Моцарт, да, здесь вот, например, Моцарт, чтобы получить место определенное, писал брату императора о том: вот Сальери не умеет писать церковную музыку, а нет у него такого опыта, хотя уже Сальери писал там несколько месс и все такое, а вот я умею. Он было немного наоборот.
3: Что? Я бы хотел вернуться к Пушкину. Тут несколько все проще. Известно, что многие авторы любят играться историческими именами. И, в принципе, Пушкин-то выдумал эту легенду как бы автономно. Вот он так, придя к каким-то игривым размышлениям, вот это все изобрел. Вот как вот у тебя есть песня «Шел по улице Гагарин», да? Всем известно, что Гагарин не мог нигде не идти, мог потому что его просто никуда не пускали.
4: По траве вот, ходил только.
3: Да, вот, вот на территории
4: Байконура.
3: Вот, да. Вот, то же самое и с Пушкиным. Он взял: о, Моцарт там, ну, благозвучная фамилия Моцарт. Вот, и вставил ее вот в свои какие-то фантазии игривые. Вот и все. Вот, и никаких он целей особенных не преследовал. И журналы он немецкий, естественно, не читал, потому что он не умел читать по-немецки.
4: Угу. Ну, то есть, с другой стороны, это непростительно, видимо, как бы поэту делать такие вот уже художественные домыслы. Я же, например, не говорю, что там Пиночету, например, подсыпали Пургена. Его там это, как бы, ближайший помощник, не знаю, как его звали. То есть, смысл в том, что как бы такое внедрение в ход вот истории, да, музыкальной, как бы не льстит великому поэту.
3: Ты уже знаешь последствия, а Пушкин был один из первых, кто так начал делать. Он никак не ожидал, что это вот эта его фантазия обернется чуть ли не хрестоматийной такой истиной, которую всерьез обсуждают и снимают кинофильмы по этому поводу.
4: В смысле кинофильмы? Немножко вот хотелось бы к кинематографу.
3: Но это в основном, так сказать, узкоспециализированные ленты, которые, я думаю, не представляют такого уж интереса для среднего пользователя, вот типа тебя.
4: А. Понятно.
2: Ну, я думаю, что Пушкин просто выдвигал такую общеизвестную истину о том, что вот талантливых людей всегда преследуют, а именно преследуют те, которые боятся, так сказать, за свое место, потерять свое место, да, преследуют заурядные люди. И это верно, это так, это закономерно, это происходит у нас. Так что это великая истина, то, что Пушкин, так сказать. Но... Однако, в данном случае вот реалии были совсем другие.
3: Ну что ж, я просто хотел опять привести пример Саши и Пушкина одновременно. Они были очень ранимы, все эти люди творчества. Вот сейчас стоило упомянуть цитату из его, так сказать, произведения, и он уже завелся и начал говорить: я же про Пиночета не пишу, и какие-то стал примеры. Ага. Хотя я ничего плохого не имел против его вот этих строчек про Гагарина. Ну, человек ранимый, и в принципе...
4: Ну ладно, все обо мне.

0: Да, действительно, не только в России, но во всей Европе, в том числе в Италии, очень это любят. Вот, то есть, особенно считается вот такой город Турин очень... Там очень много этих демонических сект. Там любят посещать кладбище ночью, там всякие обряды устраивают. Но меня больше всего интересует, откуда вы узнали вот о том, что, вот, о моей вот этой слабости, да, что я...
1: Ну, я скажу прямо, что как бы... Вот
0: кто
1: как
0: вам
1: раз
0: рассказал?
1: Вот одна из представительниц этой профессии, в общем-то, как раз сказала. Дело в том, что она очень четко чувствует как бы людей, которые интересуются ее вот деятельностью в этой области. И она вот как раз так пошевелила там бровями, пальцами вот над этими над свечами и как бы сказала про вас.
0: А это, это девушка на Арбате?
1: Это не девушка.
0: Нет?
1: Нет, это уже такая зрелая женщина. Ее тоже показывают часто знаки качества при свечах. Причем она как бы действует следующим образом. Она говорит, вот ясновидящая называет дальше имя, помогла мне в том-то и том-то. Вот, если хотите, звоните этой ясновидящей, дается там телефон ее, да? Вот, а на самом деле вот ясновидящая это она. Непонятно, почему она так скрывается. Ну, а скажите, вот вообще ваше отношение к такому публичному рекламированию подобного рода вообще вещей? Вот прошло бы оно в Италии, например, в Америке прошло бы все. Вот, к примеру, тут недавно был такой человек Василий Шумов у нас, который бывший наш соотечественник, а сейчас он живет уже длительное время в Америке, и мы с ним обсуждали диету элементарную, и всплыла такая история о том, что супруга одного очень известного человека специально заражала себя, в общем-то, глистом, чтобы какое-то время похудать. Помнишь, это тоже, Антон, да, история?
2: Да. Ну, мы сейчас, кстати, можем сегодня послушать ее несколько хитов.
1: Послушаем обязательно. После этого она как бы переборщила с дозой вот этих животных и, в общем-то, не пошли они не тем путем, а она умерла. Вот. А мы как бы с господином Шумовым прикинули, что можно в Америку наладить вот элементарно продажу и доставку вот этого нового средства для похудания. Главное — это грамотно преподать. С нужным темпераментом, то есть нужно выйти там очень красиво, шуметь, навести рекламную кампанию, типа глисты для похудания, и там купят все. Вот насколько вообще итальянцы консервативнее вот в восприятии таких вещей? И вообще, что им нужно говорить, чтобы им что-то продать?
0: Ну, я думаю, что они не настолько консервативные. Они думают, что примерно то, что в Америке происходит, происходит и там. Там очень много частных телевидений, и это все действительно рекламируется. Единственная проблема – это то, что вот итальянцы в основном, вопреки вот всяким нереалистическим фильмам, довольно худые, поэтому нечего им худеть.
1: А в фильмах, кстати, не показывают толстых итальянцев.
0: Показывают
1: никогда.
0: Толстых итальянских баб. Ну, опять-таки, это дело поколения, понимаете. Я имею в виду 50-е годы.
1: Но это обычно их показывают, они пляшут на винограде, отжимают его на специальный. Так, даже я видел конкурс, кто больше отожмет виноградного сока на бочке за час, что ли. Вот они стоят.
2: За определенное нажатие
0: это
2: ног.
0: Это, наверное, в Грузии.
1: Нет, это именно вот показывали, по-моему, происходило в Италии.
2: Да. За определенное нажатие ног вот там дается 53 раза обычно. Такое вот классическое число. И сколько выжмется вот литров будущего молодого вина. Вот, естественно, что туша должна быть более массивной. Да, ты выиграешь просто.
1: И еще хотелось немножко спросить. Дело в том, что вот Америка – это страна, в общем-то, где почему-то, опять же, по телевизору часто показывают, люди пьют бутылочное пиво. Даже в каких-то ресторанах, в каких-то заведениях, где, казалось...
0: И пьют прямо из горлышка,
1: да. Вот. Как бы меня это несколько коробит, потому что нужно ощущать аромат пива все-таки, да. Вот. В Италии культ вина определенный. Вот, а как в Италии обстоит дело с пивом? Насколько вообще этот напиток является национальным? Я просто думаю, стоит ли ехать.
0: Дело обстоит достаточно хорошо, я должен сказать. Там молодежь предпочитает пиво сейчас. И есть, конечно, великое заблуждение, что касается, что пить, с чем есть или наоборот. Я, например, приехал...

0: Очень давно. Я ведь жил в Аргентине в детстве. Вот приехал в Италию, мой город Милан, да? Ну, там было две пиццерии только тогда. Милан, ну, что, 1,5 миллиона жителей, всего две пиццерии. Сейчас очень много пиццерий, которые, ну, как бы пицца, как бы из-за рубежа вернулась в Италию. Сначала из Италии, значит, за границу, а потом она стала популярной уже в Италии. Тоже из Америки, кстати сказать. Вот. А в основном иностранцы себе представляют, что пиццу, вот с пиццей пьют вино. Ничего подобного. Итальянцы исключительно пьют пиво, когда едят пиццу.
1: Угу. Скажите, как вы считаете, есть ли у меня шанс, например, открыть в Милане ресторан, который будет называться, ну, как угодно, например, хоть пищеблоком назови, да? Вот, главное, что это будет растягайное. Ну, растягай, это всякие пироги, это блюдо русской кухни исключительно. Вот я не имею в виду там даже пельмени, которые там и китайцы научились лепить. Кстати, благодаря, опять же, нашей программе мы давали рецепт, как это делать. Вот, тем не менее, насколько вообще русская кухня может быть популярна в Италии?
0: Ну, ввиду того, что того наплыва, так сказать, русских сейчас, то я думаю, что вполне вы можете открыть не один ресторан, но еще, ну, и 10 еще.
1: А много все-таки русских туда приезжает. Милан, а вот цель приезда, и в основном, вот вы как-то не пытались для себя составить такую схему, типа, зачем они там? Вот едут ведь?
0: Ну, едут. Как едут, в Испанию едут, на море, отдыхать. Ну, сейчас еще могут, так сказать, проблем с визой нет. А вот и стали ехать.
1: Понятно. Ну что же, да.
0: Ну, я хочу сказать, что еще проездом, потому что, может, они и предпочитают во Францию, но вот если во Францию, то легко вот проездом еще заодно немного Италии посмотреть.
1: Понятно. Послушаем пьесу и ненадолго прервемся. Господин Королев, прокомментируйте нам это произведение. Если можно, переведите вкратце, о чем там будут петь.
2: На самом деле, это произведение никакому комментарию не поддается. Это фрагмент из «Волшебной флейты» Моцарта. И там настолько непонятный какой-то архетипный сюжет, что сам автор, в общем-то, не сильно понимал, про что он тут пишет.
1: То есть, видимо, похоже на звуки, издаваемые птицей.
2: В общем, да, но только в таком симфоническом смысле, с блеском композиционно-инструменталистического искусства, я бы сказал.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» заместитель директора русской службы радиостанции «Свобода» и автор цикла программ «Неаполь в Петербурге» и «Моцарт и Сальери» Марио Корти, и также Антон Королев, призванный выполнять функцию знания, знатока теории классической музыки и не только. Марио, вот как бы люди, которые занимаются профессионально какой-нибудь деятельностью, да, ну вот, к примеру, вы занимаетесь классической музыкой, вам это интересно, вам это близко, наверняка вы пытались и пробовали освоить какой-нибудь инструмент музыкальный, если не секрет, что это было.
1: Ну, я довольно плохо играю на фортепиано.
0: Значит, вот были правы некоторые сотрудники. Дело в том, что как бы у нас вот люди, которые очень серьезно занимаются журналистикой, да, вот, они иногда как бы репетируют интервью. Вот бывало, вот он сидит в комнате у себя в своем кабинете и типа задает вопросы пустоте. Вот, ну, типа доставляет ему удовольствие. Мне рассказывали, что вы в вашем кабинете иногда так днем бренчите на рояле что-то. Это правда или нет?
1: Ну, не в моем кабинете, у меня рояль. Там нет, но вот рядом, да, действительно, когда меня что-то бесит, если вот опять говорит об этом, значит, я иду, у нас есть специальный зал, рояль, вот и я там что-то действительно пытаюсь. Какие-то звуки из рояля, извините.
0: Я хочу напомнить нашим радиослушателям телефон в студии 203-19-22. Если у вас будут вдруг какие-то вопросы к нашим гостям, пожалуйста, звоните и задавайте ваши вопросы. И еще такой момент, который мне был бы интересен. Вообще, насколько вот у вас на вашей радиостанции велико значение в эфире классической музыки? Вот насколько я знаю, по-моему, только вот вы в одиночестве делаете подобного рода программы.
1: Нет, конечно, оно несколько лет тому назад было совсем невелико, но это были другие времена. Теперь нас ретранслируют на FM, на средних волнах, так сказать, в разных городах России, поэтому нас достаточно хорошо слышно. Вот. Кстати, мне сказали, что звонил разгневанный слушатель совсем.
0: Но он даже мало того.
1: Пять минут тому назад и жаловался, что у меня русский хромает. Вот. Ну, я пытаюсь все-таки объяснить. Вот. А сейчас, ну, я повторяю, пошли другие времена. Нет, это неправда. Вот у нас есть Игорь Померанцев, который делает передачу «Поверх барьеров». У него тоже классическая музыка звучит. Кажется, вчера была передача. Вот, у него гость был такой контртенор русский. Я считаю его самым хорошим контртенором вообще. Даже лучше, чем англичане. Каган Полей. И вот звучал Каган Полей совсем недавно. Пел одно сочинение Вивальди, которое называется «Низи Доминус».
0: Если вы позволите, я поставлю вам сейчас одну пьесу. Вот, а затем мы немножко поговорим об этом человеке и о том, что вы сейчас слышите.
2: Монморанси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».

0: Вот в связи с выше прозвучавшей композицией мне бы хотелось узнать о вашем отношении, во-первых, к самому господину Кисину, как к личности, как к музыканту, как уже на данный момент это как бы даже культовая личность, я бы сказал. Вот. И вообще к такому явлению, как ноты господина Шнитки, которые напоминают собой номера арабских автомобилей.
1: Ну, я отвечу, так сказать, давайте я буду немного себя абстрагировать, так сказать, и отвечу, ну, буду обобщать ваш вопрос и не буду вникать, значит, в какие-то там детали. И если вы имеете в виду современную музыку, то я отношусь достаточно положительно. Вот. Единственное, конечно, я даю такой совет всем, кто хочет слушать современную музыку. Ее надо слушать по крайней мере 3 месяца подряд, а потом ухо привыкает, и уже начинаешь как-то ценить. Но не менее 3 месяцев. По крайней мере, так было в моей жизни.
0: А может, это просто привыкание идет?
1: 16 лет, так сказать, и для меня Равель и Дебюсси звучали страшно, так сказать, не говоря уже потом о Стравинском, Шёнберге и так далее, Берг. Вот, и до самых, так сказать, современных композиторов, там, композиторов электронной всякой музыки и так далее, да. Ну, в общем-то, это дело привыкания. Потом ухо начинает уже различать и действительно ценить.
0: Такой писатель, о котором вы наверняка знаете, господин Буковский.
1: Вот. Ну, я знаю нескольких Буковских. Есть такой,
0: ну,
1: Чарльз
0: братья.
1: Буковский.
0: Вот. Да, Чарльз Буковский, да. Но остальные, это его все, по-моему, братья они. Вот. Или он сам, то есть, под разными псевдонимами пишет. Вот. Это часто случается у них, у писателей. Вот там постоянно описывается у него такие вещи. То есть он постоянно бухает жутко, к нему приходят какие-то друзья, полные ублюдки, они, значит, бухают вместе, и всегда в момент их прихода он слушает классическую музыку. Вот. И очень часто почему-то это именно у Чарльза Буковски именно в эти моменты всегда фигурирует Малер. Вот в связи с этим у людей, не искушенных в восприятии классической музыки, но занимающихся литературой, потому что дело в том, что это на самом деле две взаимоисключающие вещи, как я понял. То есть люди, которые занимаются литературой, как правило, не имеют дома даже проигрывателей, зато у них все завалено книжками. И наоборот, люди, которые занимаются музыкой, очень мало читают. Вот те, кто читают, они могут подумать, что Малер — это какой-то человек с синяком под глазом, сильно пьяный и, в общем-то, выдирающий по ходу, значит, перья у гусей, чтобы записывать кривой рукой что-то там на ноту, раз его слушает главный герой Буковский.
1: Ну, он, может быть, его слушает. Я Малера не слушаю. Вот. Не потому, что я много читаю или мало читаю, а потому что... Ну, у меня есть такая, ну, я не знаю, есть такое русское слово «идиосинкрасия», что ли. Ну, неприязнь, вот, вообще к романтической, а тем более к постромантической музыке. Я предпочитаю вот современных композиторов типа Шнитке, например.
2: Можно я задам вопрос? Часто вот в кинематографе можно заметить такую сцену, какой-либо показывается маньяк, готовящий очередное свое злодейство. И он перед этим, почесывая кошечку, слушает что-либо оперное, классическое. Вот. В советское время, кстати, вот как какой-нибудь мерзкий интеллигентишка, неприятный, разложившийся моральный герой, обязательно он тоже вот причастен к музыке. Вот. Как вы расцениваете это явление?
1: А вы не можете формулировать вопрос как-то иначе? Я как-то не очень.
0: Но в смысле в том, что как бы в последнее время в кино, да, в таком явлении, как кино, как правило, люди разные, там, убийцы, киллеры и так далее, они, дабы как-то подчеркнуть свою сентиментальность, вот своего литературного героя, постоянно ставят на проигрыватель пластинку с какой-то классической музыкой.
2: Он, кстати, заводной апельсин там все время.
0: Да, да.
1: Это известное явление. Сталин тоже смотрел всю ночь картину «Мать» по Горькому, так сказать, и плакал. Но это не мешало ему, так сказать, быть и убийцей.
0: Кстати, говорят про...
1: Это явление...
2: Нет, ну, Горький, это ладно, но за классических обидно, потому что всякие вот отрицательные герои слушают, и постепенно это проецируется на само искусство.
1: Еще слушал песню Суликова, тоже плакал.
0: А, кстати, говорят, что Гитлер, он играл на флейте сам очень плохо тоже. Эти звуки разносились, когда уже вот происходила осада Берлина целиком. Там уже они в бункере спрятались. У них там был сплошной разврат, увлечение как раз разными вот потусторонними вещами. Там все астрологи перепились, перепутались. Они хватали первого попавшегося, подтаскивали и говорили: «Генрих, скажи мне, что сегодня обо мне шепчут звезды». Вот. А Гитлер в это время сиротливо сидел в своем кабинете и издавал жуткие такие плаксивые звуки на флейте. То есть как бы такая сентиментальность злых гениев своего рода.
1: Знаете, я не знал, что Гитлер играет на флейте. Может быть, вы путаете его с королем Фридрихом II, который тоже Гитлер играл в Берлине.
0: Под него, кстати, а он же еще был, по-моему, и писал что-то, да. Для какие-то произведения, да? Вот у меня даже есть пластинка.
1: Да, совершенно верно. Сам сочинял, совершенно верно.
0: А мне, кстати, нравится. Очень неплохая музыка для короля. Он, по-моему, был не дурен. Так в целом, потому что, по идее, управление как бы королевством в сочетании с написанием музыки, вообще люди, которые управляют государством, при этом как бы близки к искусству, они, в общем-то, создают для своего народа, как правило, очень хорошую жизнь. Вот чисто если в экскурс окунуться, действительно, кстати, интересный персонаж, что господин Фридрих-то.
2: Нет, а наши правители, они зачастую тоже, кстати, прикладываются.
0: Вот Хрущев на гармошке играл.
2: А Борис Николаевич, он просто
0: пляшет,
2: дирижирует. Вот, а это высшее проявление музыкальное. То есть артист именно тот, кто звуков не издает в музыке, на самом деле. Высочайшая вот артистическая должность — это вот...
0: А можно я задам вопрос Марио Корти? Марио, вы наверняка по роду своей работы знакомы со многими классическими музыкантами и наверняка с дирижерами. Я тоже знаком с некоторыми выдающимися дирижерами и не скажу, что все они замечательные ребята в плане вот чисто такого общения там в быту, там, что с ними хорошо посидеть, попить пиво и так далее. Вот чего не могу сказать о простых музыкантах этих же оркестров, которые, значит, даже если он концертмейстер, к примеру, оркестр, все-таки должность, да, в оркестре, тем не менее, он там и пивка, и как бы интересный собеседник. Вот. А дирижеры, они какие-то все, честно говоря, очень мутные, заторможенные, а порой просто неприятные люди. Плюс очень здоровые, имеется в виду физически. Вот скажите, вы не пробовали заняться изучением психологии дирижера? Он же сам звуков не издает, а душа-то просит, он же хочет схватить у него же видно по глазам, хочет у него схватить арфу, например, и сам прям вот играть. Даже, говорит, был такой случай, когда, по-моему, в Венской где-то опере выскочил ополоумевший просто дирижер, ну, с ума человек сошел, подсбежал к кому-то, выхватил и стал издавать звуки. То есть ему на этом, конечно, была точка поставлена его карьере. Вот, но тем не менее, это же очень жутко быть при музыке, а в то же время регулировать.
1: Ну, может быть, вы видели картину Феллини? Кажется, называется «Дирижер».
0: По-моему, отрывки видел.
1: Да. В рекламных. Ну, вот это примерно то, что вы описываете сейчас.
2: Но, Саша, я немножко все-таки не согласен с твоей вот этой самой изначальной концепцией. Да. Дело в том, что в основном дирижер — это неудавшиеся музыканты. Вот он издавал звуков-то в детстве и не вышло.
0: То есть, в принципе, дирижер при оркестре — это как гаишник на дороге.
2: Да, который не может... Гаишник же не ловит воров, не расследует микроскопические следы отпечатков пальцев. Он стоит и машет. Это неудачник в милиции.
1: Давайте назовем два примера. Дирижер — это довольно странная личность. Ну, Тосканини, например, играл на виолончели в оркестре, да? И, ну, вдруг не оказалось дирижера, и попросили его, возможно, потому что он плохо играл на виолончели, поэтому выбрали его дирижером. А другой дирижер, довольно известный француз, есть такой Жорж Петр. В молодости он был боксером, чуть ли не стал чемпионом Франции.
2: У нас, кстати, тоже есть в консерватории замечательный дирижер, он дирижирует в московской, я имею в виду, студенческими всеми оркестрами, и у него примерно такое же прошлое. Насчет будущего не знаю, а вот раньше вот он был боксер.
0: А можно спросить, это я задаю вопрос Марио Корти, а вот ваше отношение к такому коллективу, как Кронос Квартет, да?
2: А ты кому вопрос-то задаешь?
1: Я Флорт, видел я, компактные да. диски. Вот я посещаю довольно большой магазин в Праге компактных дисков. И там есть вот целая полка, и там есть вот много этих CD, написано «Кронос Квартет». Но не знаю, я только видел, не слушал никогда.
2: Саша, кстати, хороший тогда был джем вот с этими ребятами, голосов родных, и вот, помнишь, да,
0: да,
2: летом?
0: Да,
2: да. Вот, то есть, да. Очень приятные воспоминания.
0: А скажите, пожалуйста, опять же я хочу задать этот вопрос Марио Корти. Да, сейчас вот факс там, вот факс пришел к Марио Корти. Вопрос, на ваш взгляд, вот вы сейчас приехали в Россию, да, таким свежим взглядом ситуация в классической музыке здесь. Вот, может быть, вы как-то уже успели за время вашего пребывания здесь познакомиться и узнать что-то о молодых композиторах, имеется в виду классического жанра, вот, российских. Кого из них вы бы отметили, да, вот своим вниманием? Или тут как бы вот кроме нас с Антоном больше ты никого?
1: Боюсь, что нет. Ну, я приехал, во-первых, с другой задачей, а не ознакомление с новыми композиторами. А должен сказать, что, ну, помимо всех причин моего приезда в Москву, чего я не ожидал, конечно, это то, что я буду здесь сидеть на радио у нашего конкурента «Эхо Москвы». И вот так разговаривать, болтать как-то с вами. Вот это для меня огромный сюрприз, конечно.
2: То есть вы хотите сказать, что классическое искусство все-таки еще пытается шевелиться и жить?
1: Думаю, что да, да.
0: Ну что же, если вы не против, давайте все-таки обратимся к телефонным звонкам наших радиослушателей. Телефон 203-19-22. Я напоминаю для тех, кто только что вот вернулся из ванны или переворачивал курицу, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня заместитель директора русской службы радиостанции «Свобода», автор цикла программ «Неаполь в Петербурге», а также цикла «Моцарт и Сальери» Марио Корти. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы все полны внимания.
3: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня одно замечание, два вопроса.
0: Давайте.
3: Сначала замечание.
0: Давайте.
3: Дело в том, что согласно последним исследованиям останков Моцарта, он умер от амебной дизентерии, вызванной, значит, плохим качеством питьевой воды тогдашней Австрийской империи. Угу. Ведь тогда водозаборы-то не охранялись, туда гадили кто ни попадя, птицы всякие.
0: Угу.
3: А с хлоркой и с углем активированным тогда проблемы были большие.
0: Понятно.
3: И вопросы.
0: Давайте.
3: Вопрос к гостю. Как вот он относится к торжествам по поводу, значит, 850-летия?
0: Что еще раз поразборчивее снесло?
3: По поводу вот этого праздника.
0: А, то есть что, понял, да.
3: Да, который грядет.
0: Угу.
3: И вопрос к вам, Александр,
0: да.
3: И к Антону. Когда планируются ближайшие концерты ансамбля «Голоса разные»?
0: Угу, «Голоса разные», понятно, спасибо. Спасибо вам за вопрос. Вот, но я думаю, что нужно все-таки начать вот насчет дизентерии. Как-то, конечно, немножко позорная болезнь, такая, ну, не совсем, я бы сказал. Вот мне надо было спросить у нашего радиослушателя, откуда такая информация.
1: Вот. Я не знаю, в общем, у меня была такая передача, вот «Моцарт и Сальери» — это цикл из 9 передач, это 9 часов. Вот, восьмая называлась «12 вариаций на тему смерти Моцарта». И у меня вот этой вариации нет. А должен сразу сказать, что останков Моцарта ведь нет. Их нет. Говорят, что есть какой-то череп там Моцарта, но это тоже наверняка фальшивка, поэтому, ну, этого не может быть. Вот из этих вариаций в Вене бытовала такая легенда, вот сразу после смерти Моцарта, о том, что он убит палочными ударами ревнивым мужем, вот, его ученицы. И сейчас музыковедение, историки музыки относятся сейчас к этому варианту довольно серьезно. Но я не буду сейчас рассказывать всякие обстоятельства, кстати, связанные вот с этим вариантом, так сказать, с этим тезисом.
0: Кстати, вот некоторый парадокс такой, вот если действительно верить в эту версию, что он был убит вот палочными ударами, да, тоже от удара погиб такой замечательный джазовый музыкант, как Джако Пасториус, вот, который тоже куда-то пришел в какой-то клуб, а охранник его, то есть это к вопросу о том, что, в общем-то, если ты Моцарт, ты можешь приходить к любой ученице, и муж должен подносить пельмени, собственно. Вот, если ты Джако Пасториус, то охранник должен как бы стирать носки твои в то время, пока ты в этом клубе изволишь отдыхать.
1: Да, ну это ведет нас к другому разговору, разговору о том, что вот гению все дозволено, он может себе позволить все. Я думаю, что это не так. Я думаю, что гении все-таки имеют и права, и обязанности такие, как любого другого человека. Он должен соблюдать законы, так сказать, вести себя прилично, культурно, вот как все остальные. Нет оправданий.
2: Я бы хотел возразить несколько, сказать слов против этого. Конечно, душить собственную жену за малейшую провинность нехорошо даже со стороны гениального музыканта. Но я вот вспомнил историю Фила Коллинза, который взял, чтобы развестись с постылой женой и жениться на новой, он должен был по каким-то там левым ихним заграничным законам заплатить очень много миллионов долларов. Вот. Кому? То есть, вдумайтесь в вопрос, Фил Коллинз это один такой. Жениться он может на ком угодно. И вот эта Клава, которая прожила с ним какое-то количество лет, портила ему там кровь.
0: Пельмени вот, вовремя не носила.
2: Да, наступала на провода во время работы записи, в домашней студии.
0: И говорила, тут ты сейчас громко не пой, Фил, потому что мой котик спит. Ну, котик животное, типа. Или сходи моему котику за вискас.
2: И вот это тривиальное существо оттяпало деньги, которые люди заплатили Филу Коллинзу. Они попытались его звуки как бы купить своими вот этими деньгами. Вот, то есть материальными вот этими ценностями воздать ему за его божественное искусство. И вот эта тетка забрала... Вот, я считаю, что вот эти законы не должны действовать на таких людей, как вот Фил Коллинз.
0: Давайте возьмем пример Японии. Я слышал от своих японских друзей, студентов от Ботанического института в Токио, что у них есть такое понятие, как достояние нации. То есть вот это звание, оно присваивается очень немногим. Вот, и этот человек действительно может сделать все. Ну, там, я не знаю, там, извиняюсь, там, сходить по нужде с небоскреба. Вот, конечно, тут какие-то нормы существуют, но он может это сделать, это ненаказуемо. Вот все-таки людей, которые что-то делают, действительно не так много. Если вот эта Клава, о которой рассказал Антон, целого Фила Коллинза как бы на деньги так вот повела, то это не совсем справедливо. Все-таки он-то Коллинз, а она Клава.
2: И он ей, в общем-то, ничего плохого-то не сделал.
0: Ничего. А наоборот, она теперь всю жизнь будет ходить, как бывшая жена Фила Коллинза.
2: И а будет дети ее будут,
0: да, как дети бывшей жены Фила Коллинза. То есть он просто ее прославил.
1: Ну, а если не Фил Коллинз, а кто-то другой неизвестный, ну какая разница?
2: Ну, во-первых, у неизвестного таких проблем не возникает. У него денег-то нет столько,
1: возникает,
2: как у Фила Коллинза.
1: Возникает. Ну, у тех, у кого много денег, те платят больше алиментов. У кого меньше, те...
2: Опять же, несправедливость, потому что алименты подчас должны платить вот Филу Коллинзу. Потому что он явился, извини, Саш, он явился генетическим спонсором.
0: Мне интересно знать, в принципе, вот существовали в мире такие претенденты, когда женщина платила вот как раз алименты за грудничка. Ну, когда, например, грудничок оставался у отца, а женщина, значит, у нее деньги со счета снимают на алимент. Или не было такого?
1: Ну, бывает, да. Если у нее доход большой, если она не права, считает мужа, так сказать, правильно, тем более, если решают, что вот у мужа должен быть грудничок, то она платит, конечно. Вот это происходит в самых передовых странах. Не знаю, как в России, но в некоторых странах Запада есть такие случаи. Понятно. Наверное, в Швеции, в Соединенных Штатах.
0: Следующий вопрос нашего радиослушателя касался праздника 850-летия Москвы. Хотя мы-то знаем, что, в общем-то, Москве гораздо больше лет. Вот. Я, например, у меня было такое предложение, как бы касаемо господина Долгорукова Юрия, памятник которому стоит около гостиницы «Арагви» в Москве, приделать ему клюв к носу. Ну, съемный, значит, в чем причина? Объясню. Я считаю, что несколько было неблагоразумно строить город большой, да, или, по крайней мере, начинать его даже строить в месте, где температура воздуха бывает опускается до минус 20 градусов. И вот даже птицы улетают отсюда, типа, куда-то на... Кто-то, где тепло. Вот этот клюв мы ему приделаем, и если сменится климат, то просто клюв этот аккуратненько отстегивается. Вот. Ну, это мое отношение, как меня об этом никто не спрашивал. Но, тем не менее, я расцениваю вот так это все происходящее. Вообще любое событие, связанное с юбилейством, оно производит на меня очень грустные впечатления. Вот хотелось бы услышать ваше мнение.
1: Ну, я бы хотел знать, откуда у вас сведения, что Москва была основана гораздо раньше. Это интересно.
0: Дело в том, что как это происходило, насколько знаю я, Юрий Долгорукий со своими ребятами ехал на лошади. Просто по лесной, грубо говоря, дороге какой-то, да, и нашел опушку, на которой стояло несколько хижин, ходили какие-то люди, бабы в передниках стирали белье и так далее. Вот, он там завис со своей дружиной где-то там, может быть, на неделю, эта история умалчивает. Какое-то время там отдыхал, вот, после этого типа сел и уехал дальше, вот, куда-то. И в голову не приходило, то есть про этот поселок он забыл. А возвращаясь обратно, опять завис в этом поселке и сказал: это же классный поселок, давайте здесь построим мегаполис, небоскреб по метро. Вот. Таким образом, фактически выясняется, что Москва была им открыта и замечена вот на его пути туда.
1: Понятно. Ну, есть другая забавная история. Кстати, вот мы заговорили о том, как историю искажают в каких-то целях. Вот, ну, например, история с Моцартом и Сальери, да? А вот Екатерина II, она, ну, не очень разбиралась в музыке, но содержала придворных композиторов. Так. Один из них был такой итальянец из города Фаэнса. Значит, там керамику делает, керамические плитки. Наверное, в Москве тоже продаются. Вот. И решила написать для него либретто. И она написала такое, ну, театральное, что ли, действие. Я не помню, как это называлось. «Начальное управление Олега». На музыку Сарти, еще одного русского композитора, Пашкевича и одного скрипача, который играл в петербургской капелле. Такой Канобио был. Ну, поскольку это очень длинно, 5 часов, и надо было быстро писать, и, ну, значит, решили, что 3 композитора сами, значит, напишут разные части. А вот там есть история создания Москвы, не Долгорук, а Олегом, так сказать, и несколько веков раньше. Поэтому меня интересовало. Вот это тоже манипуляция истории в политических целях. У него был план, так сказать, связанный с Константинополем и все такое. И, значит, она придумала создание Москвы, основание Москвы, так сказать, несколько веков до того, как это произошло. И получилась довольно такая забавная, интересная опера.
0: И даже правдивая, потому что все-таки какие-то факты, когда приведены, то уже, в общем-то, это правдиво. Мы, кстати, вот предлагали, знаете, что сделать?
1: Кстати, я предлагаю, да, вот в связи с 850-летием, вот можно было бы эту оперу поставить. В Петербурге в прошлом году частично ее исполнили.
2: Но стоит ли это делать, в смысле, музыкальной точки зрения, с художественной? Потому что вот эта мода на возрождение заслуженно забытых произведений, она как бы подчеркивает энциклопедичность вот этих наших деятелей культуры. А любая энциклопедичность, она характеризует упадочность у эпохи. И поэтому вот эти все проекты, антологии русской музыки, весь Мисковский, русская виола и тому подобное, они вот там
0: иллюстрации. Танцы народов мира. мира.
2: Да, вот эта всеобщность.
1: Так, куда вы?
2: Я спрашиваю именно ваше мнение о музыке.
1: Я спрашиваю, а почему заслуженно забытых? Вы разве слушали?
2: А вот я хотел спросить,
1: если
2: хорошая
1: забытые,
2: эта музыка
1: вы
2: или
1: не
2: нет?
1: слушали. Ну вот, ну попробуем исполнять, потом скажете.
2: Нет, сначала надо все-таки посмотреть вот
0: партитуру.
2: Ограниченному количеству людей авторитетных, вот, прежде чем тратить деньги налогоплательщиков.
1: А вы знаете, я-то понимаю, я довольно хорошо читаю партитуры. А, вот. Но когда мы имеем дело с партитурами, скажем, 18 века и раньше, ну, во-первых, они не, ну, там не в деталях разработаны. Композиторы не все указывали, так сказать. А потом это исполнялось, ну, композитор договаривался с членами оркестра, как это исполнять. И мы знаем, как это все звучит, например, ну, по Моцарту, да, только в тех случаях, когда эти произведения издавались. И тогда все детально, все расписывалось. Когда мы имеем дело с рукописями, это труднее. Это во-первых. И во-вторых, партитуры, ну, конечно, можно разобраться там, что вот, ну, как-то вообразить, как это звучит. Но надо ведь сначала исполнять. И надо исполнять это хорошо, как бы интерпретировать, и только после этого мы можем сказать, хорошая ли музыка или плохая музыка.
0: А, Марио, вот в связи с сейчас вы заговорили о партитурах, я-то так читать слабо могу. Вот, я только программу телевизионную, и то старую.
1: Повороты тоже не умеют читать ноты, так что ничего. Хорошей компании.
0: В связи с тем, что вот вы сейчас сказали о партитурах, естественно, они там договаривались с музыкантами, какие-то вещи, там, акценты, да, синкопы и так далее, они ставили по договору с оркестром. Но, однако, не секрет, что существовало в то время такое грустное явление, как плагиат, да? Вот есть ли у вас какие-нибудь мысли, каким образом вообще в то время вот происходило это явление, плагиат? И как с ним боролись?
1: Во-первых, понятие плагиат не существовало в те времена. Это понятие появилось с появлением авторских прав. Всей философии об интеллектуальной собственности. А тогда авторских прав не было, и поэтому не было и плагиата.
0: Но чувство было, что меня содрали, меня обидели.
1: Было, хотя, ну, в общем-то, авторы относились не так, как сейчас, ко всему этому. Ну, во-первых, надо сказать, если мы говорим о музыке, и особенно если мы говорим о музыке 18 века, барокко и классическая музыка, есть такие, ну, то, что называются стилемы, определенные шаблоны, да, которые все использовали. А этих шаблонов было много. А потом композиторы их брали, комбинировали. Вот Моцарт, например, был мастером в этом. Он заимствовал у его предшественников, современников. Причем заимствовал гораздо лучше, чем это делали вот его коллеги.
0: То есть, в принципе, получается, что он первым использовал
1: он
0: принцип сэмпл как такового.
1: Он пользовался этим материалом и его перерабатывал, да, действительно, сэмпл, лучше, сэмпл, чем другие. Но это абсолютно нормально. Это вы, ну, понимаете, здание состоит из кирпичей, там, каких-то элементов. Это же не плагиат. Вы получаете все-таки, вы можете строить здание, немножко отличающееся от другого здания, используя одни и те же элементы. Но это же, разве это плагиат?
0: Ни в коем разе. А насчет концерта
2: вот
0: голосов родных...
2: Вот я хотел, кстати, вернуться
0: несколько...
2: к вопросу о партитуре. Вот именно в камерном ансамбле канонического импрессионизма «Голоса родных» мы с этим сталкиваемся, потому что в основном мы работаем с рукописями Лаэртского, еще неизданными, и очень много приходится именно вот договариваться о синкопах и акцентах.
0: Даже во время концерта часто мне приходится глазами так блистать, как-то показывать.
2: Хотя Саша в рукописях пытается подробно все это делать.
0: Даже я придумал свою, как бы, свои рисунки, чтобы мне не забыть, поскольку с нотами у меня туго, то вот знаете, как молодые люди передают друг другу гитарные аккорды, разлинованные эти штуки, нарисованы, значит, струнки, и стоят звездочки. Также у меня нарисован рояль вот так длинный, я переворачиваю, там прям пальцы, как класть. Ну, такие, ты какой-то секрет выдал. Да, ну ничего, да.
2: Всегда можно немножко что-то рассказать секретно. А насчет концертов, в общем-то, я не буду ничего пока конкретно говорить. Вот, ведутся переговоры с...
0: Скажем так, следите за, нет, за информацией. Пока, да, да, не, да, не будем.
2: Давайте, считаешь, вот эту...
0: да. Давайте следующий, да, телефонный, да, звонок. 203-19-22. Ваши вопросы к Марио Корти и к Антону Королеву. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло.
4: Алло.
0: Да, рассказывайте.
4: Алло.
0: Да-да-да.
4: Ну, вы знаете, вот я давно уже вас слушаю. Я как-то, правда, не слышал сначала передачи, но я так понимаю, что вы что... Болтаете, что на ум взбредет, да? Или как? Что это такое вообще?
0: Знаете, дело в том, что с самого начала передачи-то и не было. Вы включились как раз в самом начале. Не,
4: я давно ее слушаю. И мне вообще было как-то удивительно, что среди ночи вот несколько человек занимаются такой билибердой. Что это такое? Как? Мне просто любопытно. Я... Вот очень люблю вашу станцию, постоянно слушаю. Я пытался дозвониться до этого и
0: до этого. По-другому. Но это, спасибо, этот вам и не мог ответить, потому что этот ушел перед нами с испуганным лицом. А я объясню, просто этот делал следующее. Вот до того, как мы вышли в эфир, он принимал роды в прямом эфире. За это этого и уволили, собственно. Вот, так что этой передачи больше не будет здесь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте. А вы знаете,
0: нет,
5: а
0: пока.
5: Я наоборот с большим интересом слушаю передачу и считаю, что сегодня, и мне даже дико слышать предыдущий звонок. Вот, например, сегодня, как и всегда, а сегодня особенно, такой дорогой гость у вас в эфире, как Марио Корти. Я считаю, что радиостанция «Свобода» не является альтернативой «Эхо Москвы». Они сами обе самоценные и имеют отличительные черты. Радиостанция «Свобода» более профессиональна, более строга. Вот, например, и даже поверх барьеров, вот, допустим, там вот передача о Гоголе, вот что мне удалось до того, как «Эхо Москвы» стало вещать, то, что я слушала, вот, ну вот, а «Эхо Москвы», оно тоже очень грациозно, интересно и очень много, и, конечно, ну, в общем, ценных передач. И вот та, которая происходит сегодня. И мне как раз вот в начале разговора, я вот согласна с Марио Корти, может, я говорю немножечко долго, но, понимаете, вот Марио Корти сказал, что для него не существует разницы между классической музыкой и музыкой эстрадной. И для меня также. И вот пример тому. Например, самая моя... Вот что, мне не отключайте, мне интересно, что Марио Корти скажет. Вот, например, моя одна из любимейших песен, это песня Беллини «Не светит мне окошко, что сияло». Вот. И также самая любимая песня в исполнении Саши Лаэртского, песня про моряка, в сопровождении Франц-квартета. Они, так сказать, совсем разные. Вот, чтоб, ну, Марио Корти, конечно, наверное, песню про моряка не слышал.
0: Мы обязательно это восполним, этот...
5: Вот, да. И мне еще хоть спросить, Марио Корти, два вопроса.
0: Давайте.
5: Вот, например, наоборот, где Марио Корти удалось так прекрасно выучить русский язык? Конечно, он не такой, как, например, у Севы Новгородцева. Но и еще второй вопрос. Какое... Вот знает ли он песню, конечно, «Не светит ни окошко, что сияло Беллини»? И какое его самое... Какое-нибудь, ну так, ну, к примеру, любимейшее произведение музыкальное... А к тому же еще Саша Лаэрский со своей передачи, он действительно просто механически оттягивает аудиторию у радиостанции «Свобода» своей передачи от «Поверх барьеров». Ура!
0: Спасибо, спасибо вам за звонок. Вот сразу огромное количество информации мы получили. Вот. И, собственно, вот первый вопрос был касаемый русского языка.
1: А, ну, во-первых, да, конечно, у меня русский язык не такой хороший, как у Сева Новгородцев, но разница такая, что я не русский, а он русский. И потому, значит, у меня немного хуже. Это, значит, на первый вопрос. А я знаю какую-то неаполитанскую песню Беллини. Кстати, он был сицилианец. Не знаю ее название по-русски, но мне кажется, она звучит, ну, у меня голос плохой, правда, примерно так. Это так? А ее нет уже в эфире.
0: Да, уже.
1: А очень плохо. Вот. Ну, хорошо, значит, вы не можете подтвердить. Кстати сказать, мне кажется, Чайковский тоже заимствовал эту мелодию, и у него есть одна
2: старая
1: пьеса
2: французская
1: для
2: песенка.
1: Фортепиано, да,
2: неаполитанская. В детстве, кстати, Саша, помнишь, да, я любил на день рождения попросить тебя иногда.
1: Вот. А мое любимое музыкальное произведение я затрудняюсь. На данный момент, ну, я люблю оперу. Ну, скажем, опера «Дон Жуан», скорее «Дон Джованни» Моцарта.
0: А вот скажите, что касается господина Паваротти, у нас есть целый ряд людей, достаточно таких известных музыкальных журналистов, которые говорят буквально следующее, дескать, что он не поет, а визжит, и что как бы его место, в общем-то, в районе туалетной комнаты консерватории, где он должен, одев халат на свое тучное тело, заниматься уборкой. Это действительно так, реальные высказывания ряда музыкальных критиков.
1: Ну, опять-таки, я не знаю все эти детали, но я все еще думал о звонке предыдущего слушателя и то, что она сказала о том, что по поводу «Свободы» и «Эхо Москвы». И это, мне кажется, довольно интересно. Да, действительно, «Свобода» звучит как-то более строго. Но не тогда, когда голос «Свободы» передается через «Эхо Москвы». Тогда уже звучит не так строго.
2: Угу. Позвольте пару слов о Паваротти. Дело в том, что Паваротти вместе со всяческими Доминго будет находиться в гораздо более худших акустических условиях, чем туалетная комната Московской консерватории. Красная площадь — это вам не сахар. А насчет туалетной комнаты консерватории, дело в том, что это заведение, я имею в виду Московская консерватория, вот в мое время отличалось тем, что там студенту класс практически нельзя было взять свободный, чтобы поточить свое мастерство. И человек, который хотел это сделать, он, например, говорит: так, ребята, я пошел точить мастерство. То есть это значит, он идет в туалетную комнату Московской консерватории, достает инструмент и начинает там заниматься. И очень многие концертные программы целиком были сделаны именно в этих помещениях. Вот и все, что я хотел сказать по этому поводу.
0: Хорошо ты про туалетную комнату рассказал.
1: А есть туалетная бумага в туалетной комнате?
2: Не замечал никогда, потому что, опять же, в основном туда люди ходят позаниматься.
0: Марио, а вот ваше отношение к искусству балета вообще? То есть дело в том, что любые танцы и пляски, издаваемые вот это человеческой тушкой, да, они как бы они пластично не были. Вот у меня, например, зрение устроено так, что я все вижу очень либо ускоренно, либо замедленно. Ну, в том смысле, что, например, бежит человек, а я вижу, что он кого-то плывет. Вот. Или он там, например, лежит, а я вижу, как у него прям волосы ходят ходуном, да, хотя он ничего особенного не делает. То есть нормального такого зрения у меня как бы, в общем-то, оно отсутствует. Частота кадров другая сбилась после того случая. Вот. И балет, как бы из всех искусств телодвижения под музыку, он является как бы действительно самым таким пластичным. Но я тут пытался смотреть без музыки балет. Минут пять я смотрел, и мне стало очень смешно, потому что все-таки вот тушки эти скачущие, они как-то...
1: Ну, я с вами согласен. У меня примерно такое же впечатление. Я никогда не был в восторге от балета. Вот. Если смотреть на него без музыки, конечно, производит удручающее впечатление. А если слушать музыку для балета без балета, то же самое.
0: Да. Послушаем телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
6: Алло.
0: Рассказывайте.
6: А вот мне очень нравится вот этот Парамонов в этой «Свободе», да? Но мне кажется, ему лучше анекдоты рассказывать, у него бы нормально было. А вот какой бы он передачу, на какую бы тему ни начал, так в конце он обязательно Сталина и Ахматову. Почему-то, хотя никакого смысла в этом нет, но обязательно он выйдет. Так, вот лучше бы ему анекдоты рассказывать. А вот Стрелиный, он мне, если можно так вот, свое личное мнение, вот он мне представляет такой дуб, да, ну, который гнилой, понимаете, вот. Вот, это вот кошмар. Какой вот, ну, стиль у его разговора. Вот прям начинает он говорить, и сразу скучно становится. Вот этот дуб у меня маячит перед глазами.
0: Извините.
6: Такой гнилой, и он светит.
0: Извините, что я вас перебиваю. Вот, как бы, как я сказал выше, Марио Корт, он является заместителем директора русской службы «Радио Свобода». Он может ведь начать игру в отдел кадров, приехав назад. И все эти люди, имена которых вы произнесли, оставшись безработными, приедут в Москву, вычислят вас, и будет беда с вашей тушкой.
6: Нормально все. Пусть придут, мы с ними выпьем пивка-то.
0: Ну, спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну, вот это как бы, видимо, как я понял и догадался, я парень-то догадливаюсь, звонил человек, который слушает именно радиостанцию «Свобода». Может быть, вы как-то прокомментируете?
1: Ну, все имеют право, конечно, на свое личное мнение. Ничего не скажешь, я знаю очень. Я слышал мнение других слушателей, так сказать, и они в восторге и от Парамонова, и от Стрелиного. Правда, слушатели другой категории. То есть некоторые слушают Парамона, некоторые слушают Стрелиного. То есть у нас есть, ну, для всех вкусов. И я советую этому слушателю, ну, послушать дальше «Свободу». Может быть, кто-то ему понравится. Не обязательно Стрелиный или Парамонов. Угу. У нас 12 часов вещания в день. Так, то есть 24 часа в сутки с повторами. Очень много. Значит, есть для всех категории слушателей.
0: А не было ли у вас, скажем, такого желания, вот меня иногда обуревает желание поменять все, вот, там, от оборудования, даже был один момент, когда я отключил все отсюда, унес уже почти, а потом пришли, говорят, отдай, дескать, станция прям не работала.
1: Ну, мы оборудование уже поменяли.
0: А у меня такое же было и с людьми, когда вот просто приходил за ухо людей выводить, как-то и говорит, мы новых берем на работу, мы новых. То есть полная смена коллектива творческого. Потому что, ну, как бы ведь постепенно любое озеро, оно превращается в болотце, правильно? То есть нужно как-то обновлять и так далее. Не было ли вот именно, сейчас приду и всех разгоню вот так прям?
1: Ну, нет, конечно. Конечно, нет, потому что, ну, мы живем, так сказать, во времена другие, в демократических условиях, и нет таких полномочий ни у кого. Ну, может быть, такое желание,
0: конечно. Вот я про желание, естественно.
1: Ну, желание, да, но это, как вам сказать, скорее снимут меня, если я и такое желание буду высказывать.
0: Понятно. Ну что же, ненадолго прервемся, послушаем музыку, а затем продолжим наше общение с Марио Корти и с Антоном Королевым.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Марио Корти, заместитель директора русской службы радиостанции «Свобода», автор цикла программ «Неаполь в Петербурге» и «Моцарта Сальери». По телефону 203-19-22 вы можете задавать ему свои вопросы. Также тут присутствует Антон Королев в качестве теоретика классической музыки. И мы слушаем ваши звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
1: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
1: Я хотел задать один вопрос вашему коллеге.
2: Только вам. Говорите, пожалуйста, как можно громче немножко.
1: В том числе и вам.
2: Слушаем.
1: Скажите, пожалуйста, вот они, радиостанция «Свобода» является своеобразным конкурентом вашей станции. А скажите, пожалуйста, они слушают, скажем, музыковедческие экзерсисы Артема Варгавтика? И как они относятся к тому, когда он дергает за бороду Петра Ильича Чайковского, Брамса, непочтительно отзывается о нем и так далее.
2: Угу.
1: И второй вопрос, если можно.
2: Ну,
1: кто из музыковедческой школы советской им знаком? Ну вот, скажем, такие навскидку музыковеды Асафьев, Келдыш, Богатырев, Кремлев и так далее.
2: Угу.
1: Интересно ли это им или нет?
0: Спасибо, спасибо. До свидания. Ну вот что касается вот как бы конкуренции.

0: Оказывается, вот почему у него там вот около консерватории, он же весь такой темный, а бородка блестит. Ну, часто подходит, видимо, подергать.
1: Ну, я должен сказать, я не знаю, не слушал. А что касается русской музыковедческой школы, да, действительно, я с некоторыми именами знаком. Но я хочу что подчеркнуть, что вот эти циклы, которые я делал, они очень специфичны. «Неаполь в Петербурге» — это история итальянских композиторов 18 века, которые были придворными композиторами в Петербурге. Об этом очень мало известно. И в России есть авторы, которые о них писали. Вот. Ну, не буду называть их имена. Единственное, что я скажу, что очень интересно, что их музыка не очень часто звучит. И очень мало записей. И вот эти российские музыковеды писали о них, они знакомы с партитурами и так далее. Никогда не слушали их музыку. И вот особенность этого цикла в том, вот я с ними разговаривал, кое-кто из них участвовал в этой, в моих передачах. И для них это было просто открытие, потому что вот после моей передачи, значит, они получили возможность слышать, скажем, музыку Пайзелло, там, Джузеппе Сарти впервые, вот, благодаря моим передачам. Вот интересно, как музыковеды пишут, никогда... А никогда не слушали музыку.
2: Вот это то же самое, о чем они пишут. Что дирижер постоянно машет палочкой, а сам толком-то не играет. Вот мне кажется, вот как бы музыковед и почвовед чем-то похожи. Но почвовед, он хотя бы там советует агроному, дескать, ты зерно сюда сунь, у тебя ботва больше вырастет тогда. Вот. А музыковед, вот как вы сами сказали, вот он ничего не слышит, ничего. То есть, на мой взгляд, музыковед даже хуже поэта. Я, конечно, прошу прощения. Но вот почему-то мне так кажется.
3: Я бы хотел сказать, как независимый музыковед.
0: А, извини. Дело в том, что вот эти все итальянские композиторы, будучи в Петербурге, они ведь непосредственно воздействовали на наше русское искусство, столь славно впоследствии расцветшее. И, в общем-то, без них, может быть, мы и не имели нашей русской музыкальной культуры.
2: А цель их приезда вообще в Москву? Вот финны ездили в Ленинград как бы напиваться. А что потянуло?
0: Но если верить, опять же, историческим заметкам, то их целенаправленно приглашали, им хорошо платили, им здесь нравилось, и они зачастую здесь оставались просто жить.
1: Да, в основном деньги, конечно, потому что Екатерина очень хорошо платила. И почет, разумеется, и возможности. Все-таки была очень хорошая капелла в Петербурге.
0: Это уже потом, значит, когда вот эти русские композиторы возникли. Естественно, люди, занимающиеся какой-то деятельностью всецело, они редко бывают широких взглядов. И вот они сразу стали отрицать вот это, значит, то, что итальянщина, это, значит, портит это русское
1: Глинка,
0: искусство.
1: Да,
0: и так далее. Хаяли Патти, там надсмехались над ней, вот, забывая, что это замечательная певица, и многих она радовала своим пением.
1: Я хочу сказать, что это довольно нормальная реакция, и есть какая-то связь с другим циклом «Моцарт и Сальери». Почему это произошло? Ну вот смотрите, значит, композиторы Березовский и Бортнянский, да, но особенно Березовский, они были учениками венецианского композитора Галуппи, который, ну, 3 года был придворным капельмейстером в Петербурге. Когда Березовский вернулся из Италии, он учился там и стал академиком Болонской филармонической академии. Кстати, он получил это звание годом раньше, чем Моцарт. Кстати, в связи с Моцартом, как он это получил, это своя история, конечно. Так вот, он вернулся сюда и никак не мог устроиться. Он, значит, очень хороший композитор. Вот. Но достойное ему место не нашлось. Ну, вы знаете, он по

0: кончил с собой самоубийством. Вот это одна из причин вот этой реакции против итальянских композиторов. Это одна из причин вот этого противопоставления Моцарта и Сальери. Они действительно занимали все ключевые посты, а талантливые местные композиторы никак не могли прорваться, делать карьеру из-за них. Поэтому реакция, конечно, исторически, ну, обоснована.
1: Кстати, еще есть такой печальный момент, что в этих ситуациях русский деятель культуры в широком смысле зачастую проигрывает, потому что обладает нашим русским недостатком. То есть многие спиваются. Это до сих пор, в общем-то, вредит нашему брату. И, в общем-то, об этом можно говорить долго, но это все печальная история.
2: Тем не менее, все-таки наш брат стал пить напитки более хорошие. Я вот недавно созванивался, он, дескать, такой бодрый уже.
1: Значит, он протянет побольше, чем протянет. Вот те русские композиторы, не дотянувшие до революции. Mm-hmm.
2: Ну что же, следующий телефонный звонок. 203-19-22, телефон студии. Напоминаю вам, что у нас в гостях Марио Корти. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
3: Вот, значит, доброй ночи, похоже, да? Марио Корти, привет, Саша и Антону. Вот, я хотел писать про Моцарта и Сальери. Мне просто интересно. Конечно, такая точка зрения, можно сказать, естественно, субъективная. Вот, то, что, значит, напитался, значит, в лаге, то бишь, Баха, Моцарт и предшественник своих музыкантов. Баха, Сальери, еще одного Баха. Ну, казалось бы, как же получалось? Заходил он куда-то в кабак, где-то служил их мне музыку, потом приходил домой, значит, перерабатывал, как япошка тот заклятый с узкими глазами. Вот, такое, в общем, я здесь совершенно не согласен. Просто, мне кажется, Моцарт был Моцартом. Да, может быть, где-то краем уха он что слышал их музыку, или там посмотрел партитуру, взглянул там, то бишь, что брат написал. Но музыку лично, мне кажется, он вез именно свою. И это даже видно по сравнению с тем, что писали. Естественно, отголоски звучали, как везде этот шум, этот бор, который, поп, так сказать, везде летает и сейчас. Все эти звуки одни и те же, но ход музыки вообще, естественно, его внутренний мир, естественно, был только и еще интересно знать. И достаточно, да, значит, там был какой упор, то, что Пушкин вроде за что-то зацепился, именно конкретное, что вот здесь как раз, хотя было доказано, что Сальери там сошел с ума, что он все-таки никому там даже не говорил, а было бы, естественно, было бы услышать в этой передаче, услышал ли все-таки что-то такое достоверный какой-то факт, за который все-таки мог Пушкин зацепиться, что именно Сальери отравил. Вот. А мне кажется, просто нужно было ему что-то написать, естественно, как такому человеку. Нужен ему, конечно, был сюжет. И он это дело все-таки обыграл. Как Котеночкин был не согласен, в принципе, с Пушкиным. Ну, как хотелось бы мне Марию Корти послушать. Он говорил насчет этого дела. Спасибо большое.
2: Спасибо вам, до свидания.
0: Ну, если я правильно понял, там несколько вопросов было. Значит, Пушкин зацепился, да, ну, есть записка, значит, Пушкин читал заметку в одном же немецком журнале, в которой говорилось, что по слухам, это было несколько десятилетий, кстати, после смерти Моцарта, что по слухам Сальери отравил Моцарта. Вот. И это оказалось... Это для Пушкина было достаточным для того, чтобы он придумал свой сюжет. Интересно, конечно, то, что вы говорили о Моцарте. Внутренний мир и так далее. Ну, я не хочу вникать во внутренний мир Моцарта, но если сравнивать его творчество с творчеством его современников и предшественников, то что мы наблюдаем? Во-первых, надо сказать одно. Не все далеко не все произведения Моцарта качественно высокие, скажем, там очень много Моцарт писал заурядные. А у него есть некоторые незаурядные произведения. Ну, какая разница? Он действительно следил за тем, что делали другие композиторы. Если возьмем его итальянские оперы, значит, да, он больше перерабатывал инструментальные части. когда Пазелло, который был композитором самым близким по духу Моцарту, вот я могу спорить, что если вам дам послушать «Севильский цирюльник» Пазелло, который был написан в Санкт-Петербурге в 1782 году, и вы не знаете, что это Пазелло, то вы скажете, это Моцарт написал. В самом деле он написал несколько лет до свадьбы Фигаро Моцарта. То вот когда Пазелло писал дуэт, то Моцарт вслед за этим, значит, добавлял еще один голос, значит, писал терцет. Когда его соперники включали в их произведения оперные, значит, терцет или квартет, то у Моцарта обязательно квартет и квинтет. То есть он добавлял всегда. И еще что делал Моцарт? Он расширял гамму певцов. Если у Сальери певец поет какую-то высокую ноту, то Моцарт обязательно поднимал ее на полтона и понижал на полтона. То есть это очень конкретные вещи, и вот этим отличается Моцарт от его современников и предшественников. А так он пользовался теми же шаблонами, как все остальные.
2: Ну, в принципе, тут недавно, я помню, показывали интервью по телевизору с таким гитаристом Стив Вэй, вот, который, как бы, у него спросили, а он ученик, в общем, по-моему, Фрэнка Заппа, если мне не изменяет память. И у него спросили у Стива Вэя, дескать, а что ты с собой возишь на гастроли вот из музыки? И он там показал, вот у меня тут Мадонна, что меня удивило, да, еще там куча каких-то там, чуть ли там, по-моему, не Бон Джови. Вот, то есть, на самом деле, это же, в принципе, нормально стремиться быть в курсе дел коллег своих, слушать их новые работы и так далее. То есть, или все-таки вы считаете, это со стороны Моцарта было?
0: Нет, это абсолютно нормально.
2: То есть он в этом-то он как раз, получается, немножко опережал других, если он так с вниманием относился.
0: Да нет, другие тоже относились, так сказать, с вниманием. Это делали буквально все. Вот у меня выступал один американский музыковед в передаче. Он сравнивал это, с американскими телевизионными сериями. Если вы хотите делать успешную телевизионную серию, вы будете смотреть на то, что другие делали, да, ваши предшественники, и так же делать. И, наверное, пытаться делать немного лучше. Но без этого вы ничего не сделаете.
2: Понятно. А какой-то был второй вопрос, по-моему, еще, да? Ну да ладно, и бог с ним. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые гости. Я хотел бы затронуть такую тему о переигрывании классики. В том плане, что какой-нибудь там Крендель берет какие-нибудь новомодные синтезаторы и переигрывает классику. Причем в не лучшем качестве. И взять того же самого Ингви Мальмсена, который переигрывал классику на гитаре. Вот мне хотелось бы узнать ваше мнение.
2: Спасибо, спасибо. Да, тема, кстати, достаточно серьезная. То есть даже я помню, был такой момент, я извиняюсь, когда по телевизору где-то была какая-то отбивка у нас здесь. Был взят, по-моему, как раз кусок из того самого Моцарта, на который просто какой-то аранжировщик просто в студии на классическую фонограмму просто наложил, уловив четкий ритм, барабан. И получилось...
0: Можно я скажу?
2: Да, конечно.
0: Я ничего страшного в этом не вижу. Это мы сейчас относимся серьезно к произведениям композиторов, скажем, 19-го, 18-го века, особенно 18-го, 17-го. И сейчас есть очень много оркестров, исполнителей, которые пытаются это все воспроизводить так, как это звучало тогда. То есть с историческими инструментами, там, деревянными вместо... металлическими там. И в театрах, в условиях, значит, в маленьких театрах. То есть воспроизводят те условия, значит, в которых эта музыка звучала, когда она была сочинена. Но я хочу сказать, я не очень согласен с этим. Дело в том, что композиторы тех времен они приспосабливались совершенно. То есть, если бы у них было, были бы в распоряжении инструменты всего, значит, нашего века, там гитары, вот как они, электрические, то они бы этим пользовались. А вот если у них был маленький оркестр, то переписывали партитуры для маленького оркестра. Если оркестр в распоряжении был большой, то они тоже переделывали, играли с большим оркестром. Если приходилось исполнять в полевых условиях, они удваивали, утраивали оркестр и так далее. То есть они относились совершенно спокойно к таким переделкам, к своей собственной музыке.
1: Я хочу сказать, что вот тут полностью согласен с нашим итальянским гостем. И хочу привести пример. Был такой гамбист Морен Море при дворе одного из Людовиков. Так он целенаправленно хотел, чтобы его произведения играли вот тот, на чем можно. Вот ты играешь на балалайке, вот, вот тебе ноты, играй. Если ты играешь на синтезаторе, я думаю, он только бы обрадовался. И, наверное, он там лежит и, или там вот смотрит на нас и радует, что берут вот Роланд новомодный и перекладывают его сладкозвучную музыку.
2: Это совершенно правильно, но тут было произнесено имя Инге Мальмстема. Вот. А тут как раз момент такой, что переигрывать тоже можно. Как бы одно дело, сам композитор, который сочинил, сыграет, например, это не на рояле, а там на балалайке, к примеру, той же, да, или там на гуслях. Вот он сделает хорошо, а другое дело, там, как это делает Ингви Мальмстем, который, конечно, скоростной очень, вот, но все-таки это качок.
1: Да, я, кстати, тут тоже согласен.
2: Зачем ты сказал?
1: Потому
2: что... Ну ладно.
1: Следующий звонок.
2: А, так ты что-то хотел про «потому что», я слушаюсь.
1: А, ну просто посягать на честь Мальмстема — это хорошая традиция программы «Монморанси», и просто...
2: И так, и так все ясно, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Господи, не ожидала. Целую ночь с вами была. Сейчас я потише сделаю. Вот, во-первых, я хочу сказать, что у Марио прекрасное произношение русское. Говорю, как филолог, прекрасно говорит по-русски. Просто не скажешь, что иностранец. Ну, мало ли, может быть, интонационно, но только у нас в разных районах Москвы даже говорят по-разному. Во-вторых... Присоединяюсь к нему тоже о том, что современную музыку начинаешь постигать только в более старшем возрасте, потому что вот в частности моя племянница, моя сестра, ее мать и очень многие дети именно с детства любили классическую музыку, а не тук-тук. А рок-н-ролл и джаз и прочее это уже мы полюбили в возрасте. Теперь, Антон, было бы приятно, если бы вы на нашу любимую радиостанцию «Ракурс» пригласили этого товарища тоже, потому что не все же слушают «Эхо Москвы», вот так как я старая Линда. И теперь вот что. Насчет Моцарта. А я читала во французском журнале, от имени первого лица написано было датчанину, что Моцарт умер, в общем-то, от голода. Понимаете, поэтому тут, может быть, еще и Сальери добавил, но во всяком случае, там было, что этот датчанин, он был посол там где-то такой, в Австрии, наверное, помогал иногда им. Это вот это. А вообще, ребят, я вас люблю, и вы молодцы. Всего доброго.
2: Спасибо, спасибо. Ну вот, в принципе, кстати, вот эта версия насчет голода тоже близка к дизентерии, почему-то, мне кажется.
1: Так это этим... просто медицинский факт. Дело в том, что человек, который болен вот этой амебной дизентерией, он же просто не всасывает питательные вещества, он конкретно от голода. И даже если его...
2: Как птица. Пирож...
1: Да, если пельменями и пирожками кормить, это бесполезно. Он умирает именно от голода.
0: А вы знаете, я не помню, этот датчанин, звали его Ван Свитен. И он действительно был дипломатом в Вене, и он стал вторым мужем жены Моцарта. И один из его первых биографов. Но он приводит там версии насчет... Ну, там был не диагноз поставлен, а вот в регистре смертей в Вене поставили диагноз... ревматическая лихорадка. вот это у фон Свитена есть. Видимо, он пишет о том, что в последние дни Моцарт просто ничего не ел, наверное, и не мог есть. Умер от голода, это впервые.
1: Слышу. На самом деле, это посягательство на честь его жены, то есть она его не кормила, что ли, получается.
2: А, в принципе, ведь в те годы, насколько я знаю, как бы гигиены не было никакой практически, да? Там зубной пасты не было, люди жевали и ели, ну, в смысле, сосны всякие, чтобы как-то вот снабдить хной свои истощенные организмы. Так вот, и продолжительность жизни человека она была значительно меньше, да, вот, чем сейчас. Вот. Вот, может быть, кстати, поэтому там как-то они более так отвязно жили, в том смысле, что будущее-то у них особо было, скажем так, не так далеко. Вот оно здесь, дескать.
0: Ну да, действительно, продолжительность жизни была меньше. Вот, но я вспоминаю еще одну деталь, кстати сказать. Значит, вот Моцарт умер, жена познакомилась с фон Свитеном, вот, а они вместе собирали бумаги Моцарта и все такое, да. И очень интересно, что почему мы кое-чего не знаем. Дело в том, что они аккуратно зачеркивали все фразы из переписки Моцарта, которые могли повредить его репутации. Вот как работают биографы, как работает окружение, значит, человека, чтобы спасти его репутацию. Значит, там, ну, целые фразы. И это можно видеть в письмах Моцарта.
2: А может быть, кстати, в этом некоторая их ошибка, потому что то, что считалось в то время, в их время неудобным и каким-то таким срамным, в наше время бы расценилось как геройство целое. Например, ну, я уж не знаю, что, может, там Моцарт кому-то дал в кабаке пивной кружкой по голове в то время срам, а сейчас бы все бы сказали, о, какой был мужик почтенный, дескать.
1: Да, совершенно. Кстати, верно. Хорошая традиция оставлять вот жен в наследство своим друзьям. Вспомним вот Шумана, который оставил Клару Вик, Клару Шуман, вот своему другу Брамсу. И тот очень хорошо закончил свои годы.
2: А вот скажите, Марио, вот интересно мне знать, ведь в то время, да, вот жили люди везде, ну-ка, жил Моцарт, они везде жили. Вот, в Индии жили, да, к примеру. Вот почему нам неизвестны индийские композиторы? То есть ведь этническая музыка сама по себе была и в Италии именно такой сугубый такой этнос, да, и в России, везде, и в Индии. Но почему-то в Индии не развилась классическая музыка. Нет индийской школы классической музыки. Вы не анализировали этот нонсенс так?
0: Ну, вы знаете, я как-то не задумывался, вот. Ну, как вам сказать? Я удивлен, что японцы понимают классическую музыку, вот. Но я нисколько не хочу, так сказать, с пренебрежением говорить о японцах, но то, что, ну, у них традиция музыкальная совсем другая. Теперь получается, что они нам диктуют, что нам слушать надо. А, вот, почему вы думаете, что мы всегда слушаем одно и то же? Или вот ходите в магазин компактных дисков, да? Там, значит, вы можете найти 300 разных исполнений Дон Жуана Моцарта или 3000 девятых симфоний Бетховена. И мы слышим, так сказать, и покупаем только это. Вот. А почему? Ну, потому что есть фирма Sony и другие фирмы, которые, собственно, и заказывают музыку.
2: Мало
0: и
2: того,
0: дирижеры исполняют записи, да, именно ту музыку, которую...
1: Да, я хотел привести историю в подтверждение этих слов. Недавно умер в начале 90-х годов пианист по фамилии Харжовский. Пианист, сделавший последнюю свою запись на пороге столетия. Вот, притом игравший хорошо. Так вот, эта запись, его предложили записать фирме «Дека». вот одной из гигантов, значит, грамзаписи, два очень уважаемых музыканта. Дека отказалась. Фирма, которая могла кинуть очень много денег просто для эксперимента, они не захотели это сделать. Эти два пианиста на свои деньги издали этого Харжовского на фирме «Электро», попсовейшей фирмы, которую «Мотли Крю» выпускает. И создали 4 диска, записали его. После этого начался бум Харжовского. То есть сети Sony сейчас выискивают какие-то левые концертные записи, архивные, где-то чудом сохранившиеся, с этим Харжовским. И он стал очень популярен. И вот Дека, я думаю, кусает локотки. А может и нет, и может все равно.
2: Конечно, все равно, потому что нам давно сменили руководство мы уже. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
6: Я хотела поблагодарить Марио за его просветительскую деятельность. Я слышала и итальянцев в России, и Моцарта и Сальери. И его манера рассказа просто завораживает. Я очень благодарна вам. К сожалению, последняя вот передача я не слышала. Будет повторение или нет еще?
0: Да, да, будет повторение. Сейчас повторяется снова. Кажется, завтра будет пятое.
6: Весь цикл.
0: Весь цикл. Весь цикл. Так что через неделю или две они будут.
6: Огромнейшее вам спасибо.
0: Спасибо вам.
6: Всего доброго.
2: До свидания. Вот, кстати, я бы спросил бы на месте радиослушательницы, вот, которая только что позвонила, не только, а будут повторяться, то есть, а спросил бы, а что нового замышляете? Потому что такой вот вопрос оригинальный я как-то сам не осмелился бы задать.
0: А вы знаете, я вам говорил, что эти два цикла сделал свободное от работы времени, и у меня сейчас очень много работы.
2: Понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
7: Я хотел бы спросить у гостя относительно профессиональной деятельности на радио «Свобода».
2: Угу.
7: Вот, Марио, не скажете мне, как ваша вот радиостанция планирует дальнейшее привлечение молодежной аудитории? Потому что, в принципе, вот я, в принципе, отношусь к молодому как бы поколению, я слушаю вашу радиостанцию, мне нравится, но... Все мои как бы сверстники, они при упоминании «Радио Свобода», они как-то морщатся, щурятся. Может быть, вам имеет смысл привлечь Александра в плане какого-то, может быть, варианта Монморанси?
2: Мойщик окон, например. Я вот начинал с «Мойщик окон» здесь.
7: Да, хотя бы для начала так, а потом и...
0: Вы знаете, это очень хорошая идея. Действительно, мы все
7: потому
0: думаем.
7: Потому что вот все ваши повторы, кстати, вот предыдущая радиослушательница, она подчеркнула то, что надо повторять. Действительно, я вот в течение суток слушаю ваши эфиры, и 50% занимает повторы. То есть, как бы передатчики-то оплачиваются. Наверняка можно что-то придумать более оригинальное, чем повторять.
0: А спасибо, вы совершенно правы. Спасибо. 50% являются повторами. То есть 12 часов оригинального вещания, 12 часов повтор.
7: Сейчас идут повторы весенние, еще февральские, вот. Апрельские и так далее.
0: Да, да, да. Ну, вы знаете, сейчас летнее время.
7: Не, ну да.
0: Вот. И ну, что вы говорите о молодежной программе, да, действительно, мы об этом думаем.
7: Просто дело в том, что люди пожилые, они вот считают стрельного дубом гнилым, и тут как бы уже с ними как бы переубедить их в этом сложно. Может быть, имеет смысл все-таки как-то вот убедить в том, что...
0: А мы думали как раз об этом варианте с Александром, только он большие деньги стоит, понимаете?
7: Нет, это я понимаю, но дело в том, что такая уважаемая радиостанция, как «Свобода», я думаю, может найти.
2: Нет, ну просто дело в том, что я же как бы даже тут деньги, это такая материальная форма оплаты, а я же требую как бы вещами, иногда личными вещами сотрудников других. Вот ты мне понравилось, что ты говорил.
7: Ну, кстати, чехословацкая резина, она в Праге же дешевле намного стоит.
2: Да, резина, тут вагон, говорю мне, и так далее. Спасибо вам.
7: Пожалуйста,
2: спасибо.
7: Но вы все-таки как-то продумайте, Марио, потому что молодая аудитория подрастает и хочет слушать «Свободу».
0: Спасибо вам большое.
2: Следующий телефонный звонок 203-19-22. Напоминаю вам, что у нас в гостях заместитель директора русской службы «Радио Свобода» Марио Корти. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
8: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
8: Спасибо за вашу передачу.
2: Ну, мы старались.
8: У меня вот вопрос такой.
2: Угу.
8: Что означает ваше любимое слово «базитизм»?
2: Угу.
8: Ну и второй вопрос есть.
2: Да.
8: Вот о фестивале байкеров что-нибудь расскажите.
2: Угу. Понятно, спасибо.
8: Спасибо.
2: Ну, что касается слова «базитизм», это как бы, я бы так вкратце, если сказать, то это наука, занимающаяся исследованием слоев населения, грубо говоря, которые пассивно впитывают любую даваемую информацию, не пытаясь сами что-то отгенерировать, а и не пытаясь даже усомниться в этой подаваемой им информации. Но это очень кратко. То есть это наука базитологии. Все это пошло от ученого Базета, обнаружившего в горах Алтая людей с болезненной щитовидкой, с совершенно одинаковыми глазами, которые, чтобы как-то отличаться друг от друга, вешали табличку, там, я Гена, я Вася и так далее. Вот. Что касается байк-шоу, то сейчас это не совсем уместно. Вот. Хотя вот Марио, как бы, я так и заметил взгляды за окно, как бы достаточно... Так, с любопытством вы смотрите на людей, которые проезжают на мотоциклах сейчас тут вот под нашими окнами. Вообще, ваше отношение с техникой каковы? Вот с мотоциклами, с магнитофонами. Вот, ну, если уж о байках говорить, то когда вы последний раз ездили на мотоцикле?
0: Вы знаете, кажется, это было году в 61-м. Я был очень маленький, потом стал бояться мотоциклов страшно. Вот. Так что... И вообще я терпеть шума мотоциклов не могу. Хотя я думаю, что вот можно было бы очень хорошую музыку сочинить. Вот. Пользуясь магнитофоном и мотоциклами. А потом это все хорошо монтировать. Я уверен, что из этого материала очень хорошую музыку можно было бы сделать. А кстати, я говорю слишком тихо, да?
2: Нет, вполне,
0: все
2: вполне.
0: Нормально.
2: Да, я тут как бы вот ручку, у меня ручка вот эта здоровая, да. Вы, наверное, думали, что это мясорубка у меня. Нет, это просто ручки я кручу. Да, так, а вы знаете, наверное, о существовании таких коллективов, как-то, например, Райнштурзен, Майбаутен, да? Там Лайбах и прочее. Это как раз коллективы молодых музыкантов и композиторов, исполняющие так называемую индустриальную музыку, состоящую, по крайней мере, как минимум на 50% из шумовых эффектов всяких.
0: Ну вот я об этом и говорил, когда я говорил магнитофон и мотоцикл. Вот. Ну вот что вот музыкальные эффекты из шума мотоциклов я до сих пор не слышал. По-моему, это оригинальная идея моя.
2: Я тоже не слышал. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
9: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
9: Мой вопрос о трагической гибели сотрудника радиостанции «Свобода» Инны Светловой. Какие существуют версии у расследования по поводу этого убийства? Вот, а по поводу сегодняшнего вашего разговора, я должна признаться, что меня поражает в циклах передач Марио Корти сопряжение, возможность такой серьезности дискурса о классической музыке в рамках передачи на радио. И, может быть, Марио Корти мог бы приоткрыть секрет вот такого сопряжения журнализма, который требует разговор на радио, и серьезности разговора о классической музыке, потому что мне кажется, что это разные вещи по журнализму и научным исследованиям, разные вещи по темпу и по погруженности в материал. Журнализм требует большего динамизма в повествовании. Вот, и вообще, какие с точки зрения Марио Корти возможные облики передач на радио классической музыки? Вот все-таки его передача, это цикл передач по полчаса, и это очень объемное повествование. Вот, ну и мы очень ждем вслед других передач Марио Корти, потому что они очень интересны всегда.
2: Понятно, спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, что, может быть, стоит начать вот с неприятного вот этого происшествия.
0: А, да, я хотел вас спросить рекапитулировать немного. Ну, вы знаете, мы не знаем, и чешская полиция тоже не знает. Я знаю, что всякие слухи. Но был такой печальный случай, и нам неизвестно, случайно ли, или, как говорят, по заказу, абсолютно никаких версий реальных не существует.
2: Вообще сильно хвалят вот чешскую службу, вот эту всякой разведки и так далее. Говорят, что она очень мощно развита у них.
0: Да, я знаю, что три полиции этим занимаются, чешских, но до сих пор, так сказать, там ничего не видно.
2: А вообще, как вот, то есть, я по рассказам своих друзей, которые ездили вот в Прагу, да, ну, причем такие источники очень нормальные, вот, там сейчас немножко все-таки балуются всякие такие люди в кепках и так далее, с насморком таким на 200 грамм золотым. Вот, все эти вещи. То есть Прага как-то на глазах серьезно криминализируется. Говорят, что те, кто приезжает с вокзала железнодорожного, в общем-то, вообще находятся в зоне риска серьезной.
0: Да, и вот этот случай как раз и произошел, потому что Инна Светлова шла с вокзала к нам на радио. Да, я тоже слышал, но я откровенно говоря, я живу в Праге. И я, конечно, читаю газеты, слышу новости, но я только могу сказать, что мне кажется, город достаточно надежный. Ну, вы знаете, всегда психоз такой появляется у людей. Нью-Йорк, говорят, очень опасный город, Москва. Но ведь статистически, ну какая же вероятность, что вот вы ходите на улице, и кто-то на вас будет нападать, там, или вас убьет, или... Она же очень низкая на самом деле. То есть мы это все преувеличиваем, потому что, ну, в этом мы читаем в печати, так сказать. Но вот я лично никогда не сталкивался нигде с такими случаями. Ну, кроме, конечно, того случая начального, который...
2: Это просто, опять же, очень много уже рассказов, даже из других источников именно вот об этом. То есть какие-то странные вещи рассказывают. То есть кого-то Прага становится Москвой в 1985-86 году, когда вот, в общем... так называемый гоп-стоп начинает происходить. Ну ладно, не будем об этой теме. Вот дальше была какая-то очень витиеватая такая речь у нашей радиослушательницы. Что-то, я так понял, связанное с подачей серьезного материала вами с какой-то легкостью. Вот я что-то так вот это понял, нет или неправильно? Ну, я имею в виду с легкостью для восприятия. Вот сейчас там что-то наш референт принес. Тазик туда поставьте, да. Угу. Спасибо. Да. Вода что-то в тазике сегодня какая-то прохладнее у них.
0: Ну, мне очень трудно. Я тоже не очень понял. Но я, ну, что, как сказать? Я нашел такую форму. Я надеюсь, мои передачи не звучат очень академически, а скорее привлекательными. Я пытаюсь просто рассказать. И особенно показать на примерах. Вот мы говорили раньше о том, что Моцарт заимствовал. Говорили о плагиате. О том, что никакого плагиата нет. Так вот, я и даю примеры. Например, композиторов, ну, его сочинений, написанных до Моцарта, да, и сразу даю пример от Моцарта. И вот сразу там видно, что вот то, что написал, например, был такой испанский композитор, который написал оперу «Редкая вещь». Называется «Una cosa rara». Кстати, этот испанский композитор стал придворным композитором в Петербурге тоже. Висенте Мартини Солер. Так у него очень интересная быстрая ария есть, сопрано, да? А у Моцарта в «Così fan tutte» так поступают все женщины. Такая же ария. Так вот я, значит, я даю сначала певицу, значит, арию для сопрано из Мартини Солера, и сразу потом арию для баса, вот из «Так поступают все женщины». И никто не понял, что это разные композиторы и разные оперы. Ну вот таким образом я пытаюсь, так сказать, сделать вот эту материю, которая довольно сложная и серьезная, интересная и привлекательная.
2: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы. Здравствуйте, мы внимательно вас слушаем.
10: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
10: Вот у меня такое предложение. Вот у вас был там вот албанские письма читал, Чебанов, там, Крестьян, да? Вот Стрелянный пусть придет и читает эти письма ваши, так? Потом это, и идею, раз Моцарт брал у кого-то, и вы можете взять сами сочинять эти письма, скажем, ковбой пишет там президенту американскому. Потому что у него все письма на один лад, собственно, он их пишет. Вот вы говорите, пригласи их сюда. Вот я его приглашу, он мне скажет, мне завтра часовая программа, мне еще письма не готовы. Вот. А потом и стиль у них идет примерно 67-го года. То есть они там сидят и как будто бы застыли. Ну, то есть время такое.
2: То есть две женщины-референтки, вы хотите сказать, именно вот, у которых расцвет молодости пришелся на 67-й год.
10: Да, и они так и заглохли там, их заморозили, что ли. И как будто бы время так для них остановилось. Я не знаю почему, но какой-то парадокс такой.
2: Понятно, спасибо.
10: Да, алло.
2: Да, да, да.
10: И, алло, алло.
2: Да, да, да,
10: говорю. И еще это, попросите вот вашего, это, чтобы немножечко, кратко, последнее произведение Моцарта, так, ну, объяснил, как, что там, 91-й год, вот, который последний был. Ну, словами, так.
2: Угу, спасибо. Угу. Спасибо. Ну что же, Марио, как там, что?
0: Я не понял, о каком последнем произведении Моцарта речь, о последнем, о котором я говорил, или его действительно последнем?
2: Нет, который 91-й год.
0: В 91-м году, значит, Моцарт, как известно, умер в декабре. Ну, говорят, что его последнее произведение «Реквием», да, которое было им... незаконченным. А, на самом деле, да, он что писал? Писал до этого «Ave Verum». Он получил заказ 6 месяцев до смерти и отложил все время. Он не хотел этот реквием писать, в отличие от того, что говорят, кстати сказать. А, но и даже пишут в биографиях, что он вот... Вот когда лежал последняя ночь, значит, до его смерти, он там пел реквием вместе с женой, сестрой жены и так далее. Еще нет с Зюсмайером. Зюсмайер был его ученик, который, кстати, реквием и окончил. Ну, это все тоже мифология. Об этом впервые писали, опять-таки, через два десятилетия. Вот были, появились такие свидетели, свидетельства.
2: Так постепенно может встать вопрос перед нами, а был ли Моцарт вообще?
0: Ну, конечно, конечно.
1: Я как раз хотел задать.
0: Настолько, подобное. Да, настолько, так сказать, развивалась мифология вокруг него, что вот этот вопрос, конечно, оправдан.
1: Марио, скажите, пожалуйста, вот вы много как бы общались с этим человеком, и какой образ Моцарта как человека встает перед вами? Вот, в отличие от того такого сладенького пряничного Моцарта,
2: который мы все знаем. Ты имеешь в виду внешний вид или
1: нет,
2: характер?
1: Нет, вообще в характер, как личность. Вот.
0: Ну, вы видели фильм Формана «Амадеус»?
1: В общем-то, да.
0: Ну, примерно у меня такое же и сложилось. Конечно, я не согласен с тезисом. Это же опять повторение истории о зависти и отравлении. Ну,
1: мы не будем,
0: да,
1: брать сюжет, вот, да, как человек. Вот.
0: А как человек он представлен довольно четко.
1: А смеялся он тоже, как в фильме?
0: В этом фильме, да. Да, у него тики были всякие. Mm-hmm. Он прыгал там по столам и все такое. То есть он вел себя, ну, как-то не очень прилично.
1: Недостойно этом, бюргера.
2: Не скованно.
0: Да, абсолютно не скованно.
2: Ну что же.
0: Он был веселым человеком и даже очень приятным, но абсолютно не скованным. Это еще вот в письмах его это видно.
1: А симпатично.
0: Он пользовался всякими, ну, я бы не сказал матом, но ругательствами и все такое. То есть его жене не удалось все вычеркивать, то приходилось бы.
1: А симпатичен ли он вам вот чисто вот
0: по-людски? А вы знаете, а меня, откровенно говоря, когда я имею дело с какими-то произведениями искусства или с творчеством писателей, философов, там, музыкантов, меня их биография не очень интересует. То есть она меня интересует постольку, поскольку она соответствует действительности или не соответствует. Но я предпочитаю, так сказать... то есть я не знаю... Вот у меня гость в моих передачах говорит, ну, музыковед австрийский, говорит, я не знаю композиторов, я знаю только сочинения.
1: То есть, выражаясь Сашими словами, вас не интересует, что у ведущего под столом?
0: Абсолютно.
2: Совершенно верно. Я, кстати, целиком и полностью разделяю вашу точку зрения. Ну и что же, видимо, всему рано или поздно приходит конец. И пришел конец нашей встречи с Марио Корти. Я надеюсь, вам было интересно слушать сегодняшнюю нашу программу. Также хочу напомнить вам, что в гостях у нас сегодня был заместитель директора русской службы радиостанции «Свобода», автор цикла программ «Неаполь в Петербурге» и цикла «Моцарт и Сальери» Марио Корти. С Антоном Королевым мы пока еще не прощаемся. Вот. Ну, а вам всяческих успехов и то, что обычно принято говорить. Вы же сами, наверное, вашим ведущим тоже пишете, как им прощаться, как здороваться с радиослушателями. Вот. Поэтому как бы тут дело воображения, что мы уже вам от себя желаем. Ну, удачи.

0: и я рад представить сегодняшних гостей в нашей студии. Это Иван С. Живет и работает в Москве, закончил 10 классов и курсы, работает. А также член Союза литераторов России, переводчик, журналист Елена Воинова. Здравствуйте, уважаемые гости.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Вернее, доброй ночи.
0: И, соответственно, я уже предупредил наших дорогих москвичей. Помните ли вы эту песню «Дорогие мои москвичи»? Много версий было данной песни. Часть слов принадлежит, безусловно, мне, но я, поскольку очень скромен, то об этом умалчиваю, да? Так вот, наших дорогих моих москвичей я предупредил о том, что сегодня Иван С. будет читать некоторые свои литературные произведения в прямом эфире. Вот вы, Елена, являетесь все-таки членом Союза литераторов, журналистом, и, наверное, поймете боль мою сердечную, сокращенно БМС, касающуюся того, что такой вид искусства, высокого искусства, как радиоспектакль, радиопостановка, попросту говоря, практически исчезла, что твой уссурийский тигр из всех радиоисточников. Может быть, где-то что-то это есть в каком-то жалком виде, и я периодически пытаюсь и очень хочу этот жанр снова восстановить. Мне кажется, что чтение литературных произведений, отдельно взятых, это такая хорошая платформа и начало для того, чтобы затем делать глобальные вот такие постановки, буквально театральные, в эфире радиостанции. Что вы на это скажете?
1: Ну, я считаю, что это справедливо, потому что на сегодняшний момент у нас, как говорится, без спонсора далеко не уедешь.
0: Да.
1: Вот. А вот мы к вам пришли на студию, как говорится, без всяких спонсоров. Мы можем зачитать то, что перевели, там написали и так далее. Поэтому я считаю, что это самый прямой и, как бы сказать, непосредственный выход к нашим читателям, слушателям, зрителям и так далее. Поэтому я считаю, что вот радио – это великое искусство и вообще самое доступное всем.
0: Безусловно, еще учитывая, так скажем, момент антивизуализации говорящего, выступающего по радио, поскольку пропадает вот этот, ну, некий нездоровый нарциссизм, свойственный особенно ведущим публицистических программ на телеканале НТВ, когда, в общем-то, над усами одеты мощные склянки, из-под которых бросается суровый взгляд. То есть практически происходит этакий, ну, собственно говоря, анонизм на самого себя, вместо того, чтобы реально подавать объективную информацию. Да? На радиостанциях, к сожалению, тоже сейчас такая тенденция появилась. Это в основном FM-овские радиостанции, где непонятно, откуда набирает руководство туда вот этих диджеев. Я знаю саратовскую школу диджеев, которую я имел честь закончить, а потом возглавлять уже прикрыли. Вот откуда берут вот всю эту скотобазу, для меня полная загадка. Но, тем не менее, и в радиоволны начинает проникать вот этакое самолюбование. Ну, вы понимаете меня, да? Вы меня, конечно же, понимаете. Ну, соответственно, сразу же я попросил бы вас, Елена, немножко поподробнее рассказать о Иване С. Я знаю, что вы своего рода являетесь, ну, скажем так, опекуном, помощником, другом, советником.
1: Ну, с Иваном С. будем считать, я, как сказать, посчитать сейчас не могу, сколько знакомы, но достаточно давно, еще когда это был не совсем Иван С., а имел несколько другое имя и фамилию, не буду раскрывать до конца, на сегодняшний день мы его, как говорится, узнаем в новом качестве. Вот, Иван С. когда-то действительно работал в разных, будем считать,
2: областях
1: нашей действительности. Но на сегодняшний день начал вот активно писать. И я бы сказала, даже рисовать. Вот, что совсем удивительно стало. И как бы вот уже даже оценить это творчество достаточно трудно, поскольку оно стало достаточно многогранное. И как больше это называть, писателем или художником, в данный момент уже сложно сказать, поскольку вот недавно была выставка, которая прошла в музее Каненкова, и там этот Иван Эс уже был художником.
0: Ну, в принципе, ведь, скажем так, творческий выплеск, он может выражаться в разных формах. В лепке, вот, например, у меня... Кстати, вы знаете, вот есть же такое мнение у многих психологов, да, что такое явление, отрицательное явление, безусловно, как вандализм, это тоже проявление, как ни странно, творческого выплеска. То есть, когда люди разрушают созданное уже кем-то другим, да? Кстати, а что вот вы по этому поводу думаете?
1: Ну, мне трудно сказать. Вандализм, он присутствует вообще во всех людях, я считаю. Да, вот, например, берешь стакан, падает из рук, и как бы нет стакана.
0: Да.
1: Или вот, например, на днях я включал газовую плиту и случайно одновременно включил духовку. И потом пошел такой взрыв волны, что, честно говоря, вы мне сказали, что еще чуть-чуть я бы вылетела вместе со своим, так сказать...
0: Евроокном, собственно.
1: Да. Вот. Поэтому вандализм, он как бы вот так вот постоянен. Вот. Некоторые просто его как бы в свободное от всех других... жизни время используют. А на самом деле мы все вандалы понемножку. Каждый день практически что-нибудь ломаем.
0: Нет, ну это же речь идет о осознанном, разрушающем, деструктивном действии, в принципе.
1: Ну да.
0: Вот вы-то в данном случае... Хотя стеклодув, вот, который, значит, выдувал данный стакан, конечно, бы схватился за сердце, потому что, как говорится, стакан, графин, это есть дети стеклодува, и когда их бьют, или, например, я вот тут недавно видел один другому по голове шлеп бутылкой полной шампанского, прям тут на Арбате. У меня аж сердце кровью облилось. Я думал, видел бы тот производитель этой бутылки, ну или так называемый бутылкин папа, что делают с его детем, да, или видел либо тот, кто вот производил это шампанское, как оно текло по голове вот этого дауна. Голова деревянная, да. Ну вот... Я думаю, может быть, мы сейчас как раз, если вы, Иван, готовы, перейдем к чтению ваших произведений. Или если у вас есть что-то добавить, какую-то сделать, скажем так, подготовительную подушечку под мозжечок наших уважаемых москвичей, то вы можете это сделать, конечно.
2: Ну, окей. Подушечка могла бы так примерно прозвучать, с моей точки зрения. Она действительно уместна была бы, прежде чем начать чтение моих произведений. Я бы зачитала довольно забытый жанр на сегодняшний день. В виде эссе я написала некое такое вступление. Ту же самую подушечку, о которой вы говорили.
0: Да.
2: Итак, эссе небольшое. А я утверждаю, что все человечество делится на тайных эротоманов и скрытых порнолюбителей. И что каждому человеку в отдельности присущ здоровый эксгибиционизм. Ну что вы, право, батенька, а как же душа, интеллект, в конце концов, любовь к прекрасному, обижаете. И потом я сам, например, да я не отрицаю душу и интеллект, а тем более любовь к прекрасному. Таковые приправы к жизни существуют, конечно, но страсть к эротике и порнографии у человека в крови. Это самая великая и неистребимая черта гомо-сапиенса. И пусть писатели пишут откровенные строки, а художники рисуют, к примеру, сексуальный акт, с крокодилом. Фу, какая гадость! Это, позвольте, провоцирует. Ох-хо-хо! Да ничего такого ваши писатели и художники спровоцировать не могут. Жизнь богаче воображения. Любые их творческие фантазии не единожды являлись в воображении самым безобидным эротическом сне любому пуританину. Но мне так, да бросьте лукавить. И признайте, что листая газеты и журналы, прежде всего останавливаете взгляд на голых задах и, пардон, передах. Это для глаза хотите вы того или не хотите? Самое вожделенное пиршество. И чем больше на странице голых задов, тем предлагаемая печатная продукция милее. Мой совет издателям и редакторам. Бойтесь за каждый порно-сантиметр газетных площадей. Не прогадайте. Ну вы уж такое скажете. Существует масса интересных актуальных тем. Тогда ответьте. Если на одной и той же странице захватывающее политическое разоблачение граничит с голым задом соблазнительной красотки, снабженным заголовком типа «Любовь и олигофрен», что вы в первую очередь прочтете? Молчите, то-то же.
0: Совершенно согласен со всем вышесказанным. Мало того, Елена, вот вы знаете, я существуют же у людей такие безликие, но тем не менее мудрые поговорки из серии «То, что естественно, то непотребно». Знаете, это совершенно полная глупость. Но при этом увидев вот реально изображение голой тушки где-нибудь, как-то люди начинают стыдливо отворачиваться. И тут недавно мы, видимо, будем готовить, кстати, большую программу. И, вероятно, вот если вы не против, вот вы, Иванова, Елена, мы привлекли бы вас большую программу, связанную с фетишизмом, поскольку фетиш как явление все-таки, видимо, свойственно более человеку. У животных подобного проявления мы не встречали, по крайней мере, да? Вот. И при этом, когда люди говорят, что мы отличаемся от животных, я вам не какая-нибудь скотина, вот один у нас орал, мы его похищали с улицы за долги, он орет, я вам не какая-нибудь скотина, не пихайте меня в багажник. Кого-то скотину в багажнике перевозят. Я ему говорю, дружище, говорю, скотину перевозят в вагонах, например, или на мотоцикле, там, в коляске, вот как в кино в одном известном. То есть человек всегда стремится отличаться от животного, при этом берет от него положительные стороны. Скажем, орлиный глаз у меня, да, или у нее походка, как у кошки, да. Вот. А с другой стороны, фетиш, то, что отличает человека от животных, является пороком. Вот когда у нас будет большая программа, посвященная этому, я предлагаю вам как-то тоже присоединиться, если вы не против, да?
1: С удовольствием.
0: Ну что, Иван, если вы готовы, то я могу попросить аккомпанирующий состав сменить музыку и перейти непосредственно к прослушиванию ваших произведений.
2: Окей, но сначала бы я хотела вам рассказать то, что сейчас, в общем, является актуальным для меня и мой проект, который сейчас я собираюсь, как говорят, раскручивать. Этот проект называется New Year. Я считаю, что проект называется New Age. Что это такое? New – это голый, обнаженный, от французского слова new. Age – возраст, век. А как переведете это? Голый век, обнаженный возраст? Пожалуй, и то, и другое. Я считаю, что мы находимся на пороге века формата new, когда можно будет, наконец, с помощью интернета и не только него сбросить с себя оковы условностей, наложенных цивилизацией, стать, наконец, самим собой, голым, непосредственным, открытым и искренним, каковыми были когда-то наши прародители в Эдемском саду. Итак, я приглашаю вперед в New Age, вперед в миллениум. Вот на моем проекте, который я недавно представляла, акцию, там, значит, у меня были такие пригласительные билеты, они же лотерейные, на которых была изображена одна моя часть моего тела на акварельной бумаге, в акварельном формате. И эти лотерейные, по этим лотерейным билетам присутствующие выигрывали разные такие прикольные штучки эротического содержания. А, конечно, все выиграть лотереи не могли получить подарки. И вот некоторые спрашивали, а как же мы остались без подарков? Кому не выпал ни платок, там ни какая-нибудь штучка, фентиклюшка?
0: Да, я их понимаю хорошо очень.
2: Да, а я им говорю, как же так? Я уже говорила, лотереи беспроигрышны. Ведь сам отпечаток моего тела акварельной краской на бумаге – это и есть произведение искусства. И они все угадали, что это за часть тела была отображена. Можете посмотреть. К сожалению, наверное, не видит это.
0: Нет, вы можете также вот показать нашим, так сказать, законным друзьям в окно, которые наблюдают в большом количестве в бинокль за проходящим здесь.
2: Вот, я им показываю.
0: Ну, я вполне понимаю, да, эту часть. Я очень много в жизни видел данных вот, да, подобных предметов. И могу сказать, что всегда испытывал перед ними благородную дрожь, собственно, да.
2: У меня с собой не только рассказы, кстати, а еще другие произведения искусства. Вот я, например, работаю в формате эротического белья.
0: Вот это очень интересно.
2: Например, вот я купила недавно бюстгальтер и вам сюда его привезла.
0: Так,
2: видите,
0: так.
2: Я считаю, что вот так вот бюстгальтер в таком виде.
0: Да, вот.

0: дорогие колготки, к примеру, вот под данные трусики.
1: Yes, why not?
0: Да, вот
1: так. Так сексапильнее даже.
0: Да, да, да. И получается, что вот приобретается, то есть, к примеру, если вот есть колготки и лосины, то есть две вещи всего. А если вот то, что вот сделали вы, получается сразу три. Плюс можно делать комбинационные какие-то ведь решения. Например, лосины, вот эти вот обрезанные, например, немножко скатать и сделать на манер аэробики так ближе к щиколотке.
1: Да, я все время экспериментировала, всю свою жизнь, при встрече с мужчинами я экспериментировала с бельем.
0: Правильно, совершенно. Я, вы знаете, вот был у меня период, когда я...
1: Сама резала, кромсала?
0: С женщинами тоже экспериментировал, но, как правило, нательные рисунки, так называемая нательная живопись. То есть, к примеру, я же первый открыл вот трехмесячную татуировку, да, и встречаясь с какой-нибудь женщиной, которую мне надо было покорить, к примеру, ее, например, зовут Наташа, да, я во всю грудь там, в общем-то, рисовал с фотографией ее профиль и писал: «Я дико люблю тебя, Наташа». Естественно, у нее от этого дико пучило, потому что, ну, такое проявление любви, что человек сделал себе татуировку, и она не могла мне уже отказать.
1: Ага, понятно. Молодец.
0: Извините, я болею. Да, ну что, так может быть мы все-таки теперь перейдем к рассказам. Готовы
1: к рассказам?
0: Да.
1: Вот я не знаю, рассказы какого уровня вам причастятся. Очень крутые или чисто литературу, такую более политкорректно.
0: Но дело в том, что, Иван, у нас времени более чем достаточно, поэтому мы можем начать, скажем так, с чего-нибудь полегче. А постепенно для людей, которые вот будут присоединяться к нам уже, так сказать, в ночи, когда соответствующее создастся настроение, да, и уйдут вот эти жуткие вот телохранители ваши двое, вот, тогда мы уже можем приступить к прочтению, так скажем.
1: Окей.
0: По-моему, это разумное построение.
1: Очень разумно, очень.
0: Ну что,
1: для
0: тогда
1: разгона.
0: Включаем композицию, так сказать, фоновую, да?
1: Ага, и для разгона читаем очень легкий рассказ, юмористический. Я работаю в жанре эротики, в формате эротики, пишу для желтой прессы. Порнография, короче, эротика. Окей. Рассказ такой. Я металась по квартире, как загнанная лошадь, которая не хотела сдаваться киллеру. Ну ладно. Наизусть я набрала номер телефона фирмы, куда недавно устроился Вадим, помощником управляющего. «Алло», — ответил голос секретарши. «Вадима Эдуардовича», — пропищала я в трубку. «Почему пропищала?» «Да потому что все сотрудники уже знали мое грудное контральто». К телефону Вадима не звали. «Представьтесь, пожалуйста». «Это насчет совместного проекта с фирмой Mitsubishi», — без запинки отчеканил я. «Минуточку». «Алло», — Вадим был на проводе. «Это я». «Слушаю. Я тебе хотела сказать, дорогой мой, что? Что ты все время занят на работе и так далее, что ты все время мне врешь, что ты хочешь. Хочу знать», — я замялась, — «любишь ли ты меня?» На другом конце провода воцарилось молчание. Через мгновение до боли знакомый голос произнес: «Нет». Все, лошадь, которая несколько минут назад металась из последних сил, воображая киллера безобидным стрелком из духовой винтовки, была сражена на повал. Я повесил трубку. Теперь уж точно мстить. Мстить беспощадно. Но как? И вдруг меня осенило. «Так, ты у меня получишь, дорогой, по полной программе. Я тебе устрою сражение под аустерлицем». Я открыл органайзер, где значились все координаты Вадима. «Так, ты у меня получишь, гад. Ты просто еще не знаешь, с кем имеешь дело». Я набрала номер телефона аптеки, где работала жена Вадима, Люба. «Люба, имя-то какое мерзопакостное». «Простите, пожалуйста, Любовь Ивановну». «Слушаю», — отвечал вежливый женский голос. «Люба, это вы? А знаете, что ваш муж спит со мной систематически, понимаете, систематически», — выпалила я. «Очень рада за мужа», — спокойно ответили на другом конце провода, и в трубке раздались короткие садистские звонки. «Ах так, да? Ну, держитесь». Вскочив с дивана, я бросилась искать листок бумаги. Я имела привычку все сообщения на пейджер предварительно фиксировать на бумаге. «Ты у меня попляшешь, голубчик». Быстро-быстро я черкала фразу за фразой. «Готово». Набрала знакомый номер пейджера. «Алло, служба слушает». «Пожалуйста, для абонента 14876». «Слушаю». «Ну ты мудак», начала я. «Стоп», оборвали на другом конце провода. «Мат мы не принимаем». Я на секунду опешила. «Как так? Ищите замену. Мат не принимаем», — повторила трубка. «Но ведь это обиходная речь». «Мат не принимаем, у вас все?» «Нет, что вы? Ладно, пишите». «Ну ты жалкий урод». «Оскорбления не принимаем», — мягко отчеканила трубка. «Как? А что же вы принимаете?» «Нормально».

0: Литературную речь, ищите замену. Ну хорошо, я сжала зубы. Тогда неудачник, тоже оскорбление, ищите замену. Сморчок, оскорбление не отправлю. Тогда ничтожество, тоже оскорбление. Голос на другом конце провода стал проявлять нетерпение. Ну хорошо, а человечишка? Это пойдет, человечишка. Так, дальше. Я тебя всегда презирала. Дальше. Твой микроскопический член, оскорбление не принимаем. Какое же это оскорбление? Я и так уже заменила синонимом. Это контекстуальное оскорбление, хладнокровно, без всякой интонации, отвечали в трубке. Ищите эквивалент. Ну, тогда пенис. Тоже оскорбление, ищите эквивалент. Орган. Контекстуальное оскорбление не принимаем. Тогда отросток, оскорбление. Тогда достоинство. Достоинство, повторил трубка. У вас все? Как все? Самое главное впереди. Твое микроскопическое достоинство не в состоянии удовлетворить даже кошелку. Так в периоды моих с Вадимом разборок называла я его жену Любу. Кошелку, дальше. Goodbye, darling. Я помедленно подыскиваю эквивалент. Тебе конец. Угрозы не принимаем. Уже с явным раздражением ответили в трубке. Не передаете, значит, да? Ах, какие вы благородные. Я со злобой пригвоздила трубку к рычагу. Надо же, какая оказывается политкорректная отечественная пейджинговая связь. А как же быть, если хочется кого-нибудь послать на, пардон, куда подальше? Вот рассказ такой.
1: И мы продолжаем беседу с писателем Иваном С., который живет в Москве, закончил 10 классов, курсы, работает. И также членом Союза литераторов России, переводчиком, журналистом Еленой Войновой. И вот какую тему хотелось мне, дорогие гости, затронуть. Бытует мнение такое, ну, не секрет, да, мы все перемещаемся в метро, я особенно вечерами, поздними, когда уже начинается уборка, потому что, ну, мало ли, вдруг кто что забудет, там, портмоне, кошелек, вот, или там пьяницу где-нибудь оберешь по карманам, ну, то есть, чтобы как-то жить хорошо. Наблюдаем огромное количество просто-таки завалы литературы, вот, как раз эротического содержания. Имена некоторые, которые там даны, они являются оригинальными именами достаточно так известных западных авторов, да, вот, но переводчики, естественно, наши с вами соотечественники, и бытует мнение, что огромное количество подобной литературы, попросту говоря, пишется самими переводчиками, а затем ставится вот подпись какого-нибудь известного автора, но все равно, что, вот, например, там я напишу какой-то детективный рассказ, якобы это перевод вот Агаты Кристи, а на самом деле все содержание мое. Действительно ли так? Это вот скорее вот к вам, Елена, вопрос. Приходилось ли вам сталкиваться, или, может быть, у вас есть такие знакомые, которые занимаются такими вот вещами?
2: Ну, лично у меня таких конкретных знакомых нет, но то, что такое существует, меня, как говорится, мне об этом говорили, чему я очень удивляюсь. Я думаю, ну зачем же нам ставить иностранные имена, когда у нас еще сейчас настолько, так сказать, возрождается жанр детектива, и не лучше ли нам и своими бы именами пользоваться? И тем более, что действительно наша литература, она как бы не намного хуже западной, а может быть и лучше.
1: Ну, в эротическом-то плане вот здесь как-то немножко сложно сказать, потому что все-таки, ну, сказать так, что культура эротической литературы у них выше, может быть, не совсем правильно, но опыт, скажем так, производства подобной литературы у них значительно все-таки больше, согласны?
2: Ну, естественно, да, конечно, они начали писать раньше, да. Запретов у них таких не было, как у нас. Поэтому, конечно, многие, может быть, из лишней скромности как бы сразу и не решались и ставить свои имена, и до сих пор. И сейчас многие берут псевдонимы. Но я бы не стала пользоваться иностранными фамилиями. Можно взять псевдоним и русский, что тоже, в общем, как говорится, можно, так сказать, заменить свою фамилию, не обязательно высвечивать свой параллельный, как говорится, текст, который ты... Очень часто люди, которые пишут про эротическую литературу, на самом деле хорошие поэты, хорошие прозаики, да, и да. не всегда они находят возможность просто под своими именами печататься и серьезно говорить с читателями, и, к сожалению, многие выходят вот на такой путь общения, хотя бы как-то себя реализовывать, и знают, что эротические романы, их сейчас как-то легче напечатать. Я вот знаю такие случаи, что люди гораздо, очень, так сказать, с глубоким мышлением, просто вынуждены иногда уходить в легкие жанры лишь потому, что просто хотят иметь способность и возможность просто говорить с читателями.
1: А вот, так сказать, ваше мнение по поводу нашумевшего в свое время романа Эдуарда Лимонова, да, это «Я, Эдичка», является ли это все-таки, так сказать, первой ласточкой или даже, я не побоюсь этого слова, таким мощным, взъерошенным, в общем-то, стрижом в советской литературе, вот именно эротического плана, или это географическое произведение? Как вы вот относитесь к этому?
2: Лично я точно так же отношусь и к Лимону. Я думаю, что он, наверное, в глубине-то души гораздо серьезнее, чем он себя, так сказать, выразил в этом романе. И, очевидно, ему тоже не удавалось печатать то, что он хотел. И, видимо, это был его путь тоже в литературу, хотя бы так себя оставить вообще. И поэтому действительно вот он остался как Эдичка, понимаете, да? А потом стал еще и политическим деятелем после такого романа. А если бы вот те там, так сказать, произведения, которые он писал когда-то в молодости, нашли бы своего читателя, может быть, он бы даже и не стал бы автором эротического романа. Тут очень сложно.
0: Это классический роман... пример с Набокова.
1: Да, кстати, вот... Ну, я тут, да, конечно, Набоков, он еще более ранний стриж, но я имел в виду советское все-таки время, уже наше время, да, то есть как-то... Кстати, вот у Толстого очень много секс-сцен описано, просто надо уметь вчитываться, да, даже вот у Владимира Ильича Ленина в его мемуарах, я советую, кстати, нашим радиослушателям серьезно взять и перечитать все труды Ленина, и вы найдете там под текстом-то контексты, в которых попросту сквозит неприкрытая эротика, да, не говоря уже о его письмах, в общем-то, к своим многочисленным женщинам. А вот, Елена, я хотел бы попросить вас, если, конечно, вы готовы к этому, может быть, прочесть что-нибудь из ваших стихов или из того, что вам довелось перевести. Кстати, ведь перевод стихов именно... Это не то, что перевод прозы. Это, с одной стороны, проще, потому что как-то нашел рифму, не изменил смысл. Прозу-то сложнее. Например, как перевести на английский язык слово «торопыга»? Никак не переведешь, да. Вот, в стихах проще. Но, с другой стороны, поиск рифм — это великая ответственность. Если, например, поставить какой-нибудь интерфейс между вами и мозгом первоисточника, будет ли первоисточник, как вы считаете, доволен вот, вашим переводом? Донесли ли вы до конца, так сказать, глубинный смысл его произведения?
2: Да, вы правы, вы правильно почувствовали. Когда переводишь, очень важно почувствовать, что хотел сказать автор. Вот, на самом деле, я, в общем-то, больше люблю, ну, не эротическую поэзию, а юмористическую. А юмор, как говорится, он всегда предполагает, что ты должен сказать иноязычному читателю так, чтобы было смешно. Вот. А поскольку вот я имею дело с английским юмором, там вообще специфика такая доброго, хорошего юмора. И меня всегда очень радует вот... вообще английские поэты, которые умеют вообще как-то очень работать в этом жанре юмористической поэзии. Ну, скажем, мне довелось вот встречаться с английским поэтом Питером Мортимером, который сейчас, так сказать, живет еще в Англии, на севере, значит, в 5 часах езды от Лондона. И вот я как-то с ним работала, как переводчик, и вот он мне подарил тоненькую книжечку. Надо сказать, что я 5 стихотворений переводила, наверное, 5 месяцев, потому что невозможно было передать, ну, вот тот юмор, который он вообще хотел, так сказать, понять его, почувствовать его. Это очень сложно, на самом деле. Я даже сама была очень удивлена.
1: Да, вот. Я понимаю.
2: Ну, могу прочесть, если хотите.
1: То есть вот ваш перевод,
2: В моем переводе, да, я просто вот взяла его книжку, мне очень они понравились. Его, так сказать, стишки, можно сказать. И я поработал как-то одно лето, ну, перевела несколько его стихотворений.
1: Хорошо, мы полны внимания. Если вам не мешают наши музыканты...
2: Ну, ради бога, главное, чтобы они слушателям не мешали.
1: Да, хорошо.
2: Ну, скажем, такое стихотворение про кальмара.
1: Вот это интересно, это про город Кальмар французский?
2: Нет, или... это про того кальмара, про которого животное, мы видим в магазинах.
1: И едим, собственно.
2: И едим, да. Кальмар, бедняга, мается. Он ото всех скрывается. В песочек зарывается. Боится выйти в свет. Кальмар друзей стесняется и очень извиняется, что с самого рождения он до нога раздет. Ну, негде взять кальмару рубах крахмальных пару, и потому из дому кальмар поплыл к портному. А что потом случилось, кальмару не снилось. В то утро на рассвете рыбак расставил сети. Теперь кальмар не мается и больше не стесняется, как на парад одет. Лежит на блюде важен, петрушкой приукрашен и подан на обед.
1: Да, есть в этом что-то все-таки от господина Маршака. Хотя, вы знаете, ведь считается, видимо, так и исторически, да, сложилось, что Англия, поскольку это островное государство, маленькое весьма, является родиной самых великих и самых страшных половых извращений, как-то, в общем-то, педофилии и прочее. Естественно, когда живешь вот и с одного там... так сказать, с одной сопки своего острова видишь другую сопку, находящуюся вот прямо напротив, и знаешь, кто там живет, то вот эти беспорядочные половые связи и приводят к такому гипертрофированному чувству чести, как там джентльменство, котелки, вот все такое прочее, да. Хотя, на самом деле, конечно, садомия полная. Отсюда и завоевание Америки грубейшее, сосланными из Англии преступниками. Но, с другой стороны, вот человек, который написал это, ведь тут же и политическая подоплека не присутствует, да, потому что вот, пожалуйста, так сказать, английский кальмар, в общем-то, вот прикинулся, все приплыло, а в результате, попросту говоря, вот сейчас под седалищем у Соединенных Штатов та же самая Англия находится, как ни крути. То есть положение на мировом рынке резко поменялось. Сейчас я посмотрю. Да, если есть еще какое-нибудь стихотворение, было бы хорошо, потому что затем мы сделаем маленький тут перерыв, потому что мне деньги принесли.
2: Ну, пожалуйста, могу даже прочитать про короля.
1: Вот про короля очень хотелось бы.
2: Король на свете жил да был. Он сроду шляпы не носил. Я шляпы, между прочим, и сам люблю не очень. Король, хочу вам сказать, пытался шляпку заказать. Он даже к шляпнику ходил, но шляпник в этот день кутил. Вздохнул тогда король. Ну что ж, в короне тоже я хорош.
1: Да, да, я понимаю тоже, о чем это стихотворение. Пожалуйста, еще раз назовите, так сказать, автора оригинала.
2: Это современный английский поэт Питер Мортимер.
1: Да, ну вполне, кстати, я могу сказать и английский юмор, то есть вот это вечное желание лордов, так сказать, быть ближе к народу, и затем легкое наплевательское отношение, что, дескать, ну ничего, это из серии «Пусть едят пирожные», да, понятно. Ну, если вы не против, давайте буквально на секунду прервемся, я пойду возьму деньги, пересчитаю их, 100 тут со всех, в общем-то, мы собрали, сейчас... И мы продолжаем нашу беседу с Иваном Мэс, автором эротических рассказов, которые сегодня еще прозвучат.
0: И романов.
1: Да, и романов, безусловно, которые прозвучат сегодня в нашей программе. И также Еленой Воиновой, журналистом, переводчиком, членом Союза России литераторов. Простите, да. Ну вот, я очень волнуюсь. Так что касается все-таки эротики. Как вот вы считаете, Иван, были ли, или, может быть, вы знаете, располагаете такой информацией, да, были ли вот в те самые времена, когда колбасу заворачивали еще в шершавую бумагу, то есть был индивидуальный подход к к покупателю, да, какие-нибудь ваши коллеги, писатели, работающие в этом жанре, естественно, подпольно? Или все-таки все ограничивалось господином Солженицыным, он ты же с ними?
0: Честно говоря, я тогда еще не работала в жанре эротики. Но я думаю, что люди, пишущие, они всегда оставляли какие-то свои тексты эротического содержания. Мы знаем Жорж Сименон, Марлен, да, Дитрих, которые только после их смерти завещание писали, что эти произведения могут быть преданы огласке. Или переписка Лили Брик, по-моему, с Маяковским. Лили Брик вообще наложила вето, по-моему, против ее желания была издана переписка ее с Маяковским. Вот. Так что и во времена заворачивания колбасы, я думаю, все было. Вообще все было и все будет. У меня нет сомнений. Потому что эротика – это гигантский стимул, и он совершенно неотделим от человека. Потому-то мы все эротоманы и порнолюбители. Именно поэтому.
1: А вот что же заставляет людей скрывать, скажем, вот, ну, свои такие пристрастия вполне естественные? Вот, к примеру, я тут замечал, бывало, что днем придешь проверить, да, чем занимаются сотрудники у компьютеров. Ведь знаю, что лазит по порно-сайтам 3X. Знаю. Раз своей спиной широкой загородит, как будто бы, типа, и быстрее включает другую страницу, где автомобиль. Вот я, например, да, когда лазю по порно-сайтам, так я и не скрываю этого. Хоть кто из руководства зайдет. Я, наоборот, покрупнее делаю, приглашаю, говорю, подойдите, посмотрите, какая, дескать, девка нарисована. То есть, почему, спросите вы? Да потому что это естественное поведение любого. Да. Да. Вот. А они что-то боятся. Откуда вот этот комплекс? То есть, они, может быть, извините, косекс занимаются еще и свет выключают такие люди.
0: Дело в том, что это табу, накладываемое обществом.
1: Да, да.
0: И поэтому они, наверное, стесняются. Но то, что стесняются многие, это мы все знаем. Но важно, что мы уже стоим на пороге того момента, когда никто уже ничего стесняться не будет. Вспомните наших див, кинодив и так далее, причем не самого юного возраста, которые позволяют себе обнажаться и на сцене, и в кино, и в полупорнографических журналах, и ничего не боятся. И это я считаю, что это естественно. Все табу эти будут впоследствии скрываться, сбрасываться все более и более.
1: Ну, а вот, может быть, опять же, как-то все-таки это надо было бы, ну, постепенно, что ли, делать. Потому что, ведь посмотрите, так называемое эротическое, причем иногда с таким с дурным привкусом, это я говорю как профессионал, вот, волна нахлынула весьма резко. То есть появились всякие какие-то мелкие издания, мелкие журналы, где это... Да что говорить? Например, журналы знакомств, простите меня, где я там, типа, ищу там себе подругу, а то и еще хлеще друга там, да, и фотографирую этого, понимаешь, в полный рост со всеми его причиндалами. Yes. Это уже перегиб. Естественно, что общество, когда ему дают такую мощную инъекцию эротики, естественно, сопротивляется. То есть иммунитет так и так срабатывает. Может быть, вот Центру по управлению внедрение эротики в общественный разум стоит как-то это делать поаккуратней, поэстетичней, что ли, да, то есть, потому что, понимаешь, сейчас куда ни придешь, в пельменную тут недавно захожу, представляете, а там это самый стриптиз нон-стоп. Я пельмени ем, а она передо мной по шестуге лозит. Да.
0: Ну, разумеется, это, может быть, у нас в стране вообще в этом смысле какой-то и беспредел, как все русские. Если уже отвязывается, так по полной программе.
1: Ну, а вот как вообще быть? Вот что бы вот вы предложили сейчас? Вот, например, вам бы сказали, вот, Иван, вам в руки, так сказать, все рычаги управления, скажем так, вот этим инъекционным прибором. Какие бы вы действия проводили? То есть я вот, например, про себя знаю, то есть, но я не буду говорить, потому что речь не обо мне. Да.
0: Да. Ну, да. Я бы какие действия проводила? Я бы просто чисто вот такого эротического, экстремального содержания, порнографического содержания публикации, литературу просто в специально отведенных местах, запрессованные в пластик, может быть. Главное, чтобы это не было доступно для детей, чтобы не детскую психику не извращало, не развращало, а не извращало.
1: А вот извините, здесь сразу же у многих наших уважаемых радиослушателей возникает вопрос, что может быть как раз такая изоляция вот от данной информации приводит к тому, что дети вот, ну, вот так вот иногда плохо себя ведут в сексуальном смысле. Глядишь... ну, скажем, человек, который выдумал историю про аиста, и есть самый главный преступник и вредитель. А когда дети верят, что его принес аист, я имею в виду, да, или там нашли на грядке с капустой, этот идиотизм полный. И какой для ребенка затем шок настает, когда он узнает всю правду. Да, представляете? Ведь выдумал же какой-то идиот сказку про аист. Вот найти, мне кажется, надо этого идиота, он-то оторвать все, что торчит. Это же преступление, согласитесь, Иван, согласитесь.
0: Наверное, его найти будет трудно, но ведь какая-то сейчас эротического плана культура прививается детям с детства в рамках допустимых. Вот. Так что идет у нас какая-то ориентация уже детей. Я считаю, это правильно. Угу. Детям надо рассказывать. Я против этого не возражаю. Но такой откровенная порнография, делать, выносить это на обложки и позволять, чтобы это было доступно покупателю, значит, чтобы он читал это, и листали журналы дети, и газеты, я считаю, это неправильно. Вот.
1: Ну, в принципе, да, хотя сейчас огромное количество, согласитесь, вот интернет, и дети могут независимо там лазить и разглядывать тетенек.
0: А может заблокировать этот самый сайт, который...
1: А на что мы держим такой штат хакеров, как вы думаете, Иван? Вот скажите, вот зачем вот эти люди, которые сейчас во всех комнатах тут сидят ночью? Кстати, руководство об этом не знает. А на самом деле, реально, это мои люди. Они просто отсюда, с компьютеров, данной радиостанции, занимаются вскрытием всеразличных сайтов, откуда можно украсть огромное количество денег, поделить их между собой, купить дорогие автомобили и, так сказать, все такое прочее. Нет, нет, мне кажется, что технические моменты здесь... не проходят. Ну, давайте не будем об этом все-таки. Давайте, может быть, дадим возможность нашим уважаемым радиослушателям послушать. Или, если, кстати, хотите, можно сейчас принять телефонный звонок. Может быть, у кого-то появились какие-то идеи и соображения по поводу всего, проблемы, которую мы подняли, да. Как вы считаете?
0: Я даже не знаю. Дело в том, что я принесла сюда разноликую по экстремальности литературу. И я, конечно, самое такое горячее оставила на потом, самое крутое, напоследок.
1: Ну, то есть вы предлагаете все-таки сейчас почитать что-то?
0: Я могу сейчас кусочек прочесть своего автобиографического романа, когда я собиралась выходить замуж за... американца.
1: Да, я вас понимаю.
0: Из Голливуда. И вот как я приехала в Голливуд, и как представился передо мной Голливуд, я с ним познакомилась здесь, в Москве, во время кинофестиваля, и составила себе... Он мне, значит, уговорил, что мы будем жить в Hollywood Hills, это рядом, в двух шагах от Мадонны. И, в общем, всеми этим благами он меня соблазнил и говорил.
1: Тогда я сейчас попрошу других музыкантов заиграть. Так, ребят, тихо вы. Да. А вы давайте включайте в розетку. Все. Поехали.
0: Вот, я могла бы кусочек из этого прочесть. Вот я хочу прочесть эпизод из моего пребывания там. Сколько же она проспала... Главная героиня имеется в виду. Часы показывали 7 вечера, а Джефф обещал вернуться с работы в 7:30, скорее одеться. Она посчитала необходимым надеть короткие джинсовые шорты и голубую маечку так идущую к ее глазам. Завязав на голове хвост и наложив на лицо тонкий, едва заметный макияж, она взглянула в большое зеркало в спальне. На нее смотрело удивительно привлекательное создание, заметно посвежевшее и разрумянившееся за счет послеобеденного сна. Долго собой любоваться ей не пришлось. Вскоре послышался звук поворачиваемого в двери ключа, и через секунду на пороге стоит Джефф. «Соу прити, ты хороша», — сказал Джефф. «О, твои наряды!» Он принялся распаковывать коробки, в которых были платья, джинсы, блузки, костюмы. «Как ты решился без примерки купить это? Примерок в этой фирме не дают. Я просто дал твои размеры. Боюсь, правда, что тебе не подойдет. Меряй. Давай попозже, поешь». «Нет, я на работе перекусил. Померяй, прошу». Под его пристальным взглядом Лена принялась разоблачаться и надевать на себя по очереди все присланные туалеты. Обидно. Всем на удивление шло к ее росту, фигуре, лицу, но вместе с тем жало в груди. При этом в бедрах оказывалось велико как минимум на 2 размера. «Что же делать?» – расстроилась Лена. «Заказывать новые. Но они будут такие, так же не соответствовать. У меня, наверное, слишком большая грудь. У тебя великолепная грудь и бедра. Что надо? Это просто американские стандарты ни к чему», – констатировал Джефф. «Завтра пошлю новый заказ. Вот принесут журналы, выбирай». «Но я не хочу сейчас. Не хочу сейчас. Завтра. Нет, сейчас, чтобы пришли скорее. Знаешь, завтра мы поедем подавать заявку на женитьбу. Ты не возражаешь?» «Нет». «Окей. Ты поспала, подготовилась к ночи?» «Поспала». «А в каком смысле подготовилась?» «Подготовилась, чтобы заниматься любовью со мной?» «Наверное». «Окей, я перекушу немного». Он включил телевизор, принес из кухни молоко и пачку витаминизированных кукурузных хлопьев. «Вот мой ужин. Такой же, как завтрак. Скудноват. А это полезно, чтобы не поправиться, видишь?» И он стал показывать ей цифры, процентное содержание белков, жиров, углеводов в продукте. «Самое главное – здоровье. А здоровье – это пища». Поев молока с хлопьями, он улегся на диван и, вытянув ноги на спинке, стал переключать телеканалы, не задерживаясь ни на одном. Спустя минуту он спал, громко храпел, лежа на спине, широко раскрыв рот. Ведомая желанием узнать, от чего так способен храпеть человек, Леночка нагнулась и приблизила лицо к его рту. И вдруг, при особенно громком заглатывании воздуха, с последующим выбросом его в пространство, через Джеффа дернулась и выпала на подбородок. Боже! Пред очи ее предстало образина чудища с беззубым, дышащим смертью оскалом. О, ужас! Все внутри у Лены похолодело. В нескольких сантиметрах от нее находилось чудовище, каких не видело свет, настоящий монстр, каким изобилует американская кинопродукция. О, ужас! Видимо, ощутив отсутствие важной составляющей внутреннего комфорта, Джефф проснулся и открыл глаза. Мгновенно поняв, в чем дело, он схватил челюсть, засунул ее обратно в рот и посмотрел на Лену, делая вид, что ничего не произошло. «Ну как ты? Пойдем спать?» «Пойдем», – безвольно сказала Лена, не видя для себя возможности избежать предстоящего контакта. «Только я очень устала». «Так это ничего, ты можешь спать, а я тебя буду...» Лена не дослушала. Она встала с кресла и, не говоря ни слова, направилась в спальню. Разделась, легла, укрывшись головой. Прошло немало времени, прежде чем она услышала скрип осторожно открываемой двери. Она продолжала лежать, не шелохнувшись, как вдруг почувствовала шевеление под одеялом и ощутила прикосновение к своему телу чего-то незнакомого, холодного и неживого. Что это? Она подпрыгнула под одеялом. Рядом с ней, вытянувшись во всю длину вдоль кровати, лежал объект или субъект, во всяком случае персонаж, до оторопи похожий на небезызвестного покорителя пингвинов и иже с ними. Разве что без крыльев. Бэтмен. Не будь ли она особо реалистичной, а склонной к истерии и взбалмошности, она бы, наверное, сама на подобие человека летучей мыши рванулась на простор, презрев сопротивление стеклянного витража окон. Джефф с головы до ног, затянутый в резиновый водолазный костюм, лежал на кровати и умоляющим взглядом смотрел на Лену. «Что?» – еле выговорила Леночка. «Что это такое?» «Это костюм, водолазный костюм. Ничего особенного. Там на столе лежит кляп, маска и плетка. Похлещи меня». «Нет, я не могу». «Сможешь, это нетрудно. Только не очень сильно. А кляп вставь мне в рот. Да еще и наручники надень мне их. Но помни, как я скажу, так бить перестанешь». «Но с чего ты взял, что я на это способна? Я не могу». «Сможешь. Я-то ведь доставлял тебе удовольствие. И еще доставлю. Я знаю как. Я все для этого принес. Только прошу тебя, похлещи меня плеткой». Он очень просил. Просил сначала в тоне приказа, потом просьбы, а потом и мольбы. Ирена сжалилась. Она надела ему на запястье наручники, запирала их ключиком. «Ключик не потеряй», — следил за ее жестами Джефф. Затем она взяла в руки огромный черный кляп в виде мужского члена и засунула его товарищу в рот. Стянула на затылке ремешок. «Готово. Теперь плетка». Лена взмахивала этим орудием средневековых пыток, как завзятый хлистальщик, если данная профессия действительно когда-либо существовала в природе. Джефф стонал то ли от удовольствия, то ли от боли. После пары особенно сильных ударов не на шутку разошедшийся партнерша тело его подпрыгнуло на кровати и стало конвульсивно вздрагивать. Он начал изо всей силы мотать головой. Скованные наручником руки были лишены способности жестикулировать. Лена оценила это как сигнал к прекращению атаки, но напоследок все же добавила еще парочку горячих клиенту пониже спины. Тот, очевидно, взвыл, но кляп не дал возможности страждущему глазу прорваться наружу. Она отбросила плетку в сторону. Только теперь она разглядела слезы на глазах у любителей острых сексуальных ощущений. Лена милостиво извлекла у него изо рта кляп. «Ух!» – вздохнул партнер. «А теперь наручники!» Леночка вставила ключик в запор, и стальные браслеты отщелкнулись. «Thank you, спасибо! Тебе понравилось?» «Да, очень! В следующий раз так же закуешь меня, но только на весь день. А сама уедешь из дома, а ключик от наручников спрячешь в другой комнате, а есть мне оставишь в тарелке на полу!» – говорил он, сбиваясь. «Расстегни молнию!» Леночка потянула за тугой замок. Костюм мало-помалу освобождал стиснутое резиной тело. От жестких объятий ткани на теле проступила краснота. Джефф изловчился и скинул костюм на пол. При этом зад его обратился к Лениному лицу, и она увидела багрово-красные следы недавней экзекуции. «Вот это да! Неужели ему не больно?» «Не больно?» – спросила она. «В меру!» – улыбнулся добровольный страстотерпец. «А теперь твоя очередь!» «Нет!» – Лена изо всех сил замотала головой. «Я не хочу!» «Тогда я для тебя придумал другое. Ложись!» Не подозревая ничего опасного, Лена вытянулась на кровати. Тем временем голый Джефф подошел к столу и взял металлическую палку с отверстиями по бокам и кожаными ремешками. «Раздвинь ноги!» Лена не шелохнулась. «Раздвинь, не бойся, будет приятно!» «А пить не будешь?» «Нет, ну что ты! Ты же не хочешь! Все удовольствия по желанию!» Лена слегка развела ноги. «Шире!» Джефф взял ее ступни и каждую заключил в объятия металлических ремешков по краям палки. Ноги ее таким образом оказались жестко пристегнутыми к распорке. «Теперь руки!» Лена позволила ему надеть на запястье наручники, пристегнуть их к набалдашникам изголовья кровати. На лицо ей он натянул непроницаемую резиновую маску, оставил открытыми лишь отверстие носа, а в рот вставил все тот же черный резиновый кляп. Таким образом, Лена оказалась в полной его власти. Из-за мысли он сделать с ней что-нибудь такое, никаких проблем не возникло бы. Приведя таким образом даму в боевую готовность, он наклонился и... Лена почувствовала ее язык в самом своем интимном месте. Вслед за тем она испытала такое острое наслаждение, которого до этого ей никогда в жизни ощущать не приходилось. «Знаешь, я за границей все время в секс-шопах ищу подходящие плетки, чтобы острее впивались. У меня их целая коллекция скопилась. Хочешь посмотреть?» «Потом», — откликнулась Лена, проваливаясь в сон. Ну вот такой отрывок. Один отрывок.
1: Соответственно, только что мы прослушали один отрывок одного из эротических рассказов, написанных Иваном С. Вы, кстати, уважаемые, можете звонить нам по телефону, номер которого сейчас я вам напомню. Вот он.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: И задавать нашим гостям вопросы, которые вас интересуют. Может быть, мы сейчас сразу и пообщаемся, если вы не против. Иван, оденьте, пожалуйста, наушники, потому что сейчас с нами будут разговаривать.
4: А,
1: здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите.
5: Здравствуйте, Александр, это Павел вас беспокоит.
1: Здравствуйте, Павел, рассказывайте.
5: Вот ты меня просил позвонить и вопрос тебе задать, а я вот его забыл. Может, ты напомнишь мне?
1: Насчет это самое, насчет того, когда я появлюсь по телевизору и вообще везде, и в правительстве.
5: Не, ну по телевизору я тебя вот уже вижу сейчас.
1: Наблюдаю. А, сейчас, да? Слушай, я что-то сам забыл, о чем я...
5: По порно-каналу как раз вот.
1: Забыл сам, о чем тебя хотел попросить, спросить меня.
5: Ну, ты
1: меня,
5: еще помнишь, да. Ты дам
1: известный, а так, да, я помню. Спасибо.
5: Ладно. А еще я сам хотел, знаешь, чтобы интересовался, что пейджер.
1: Пейджера сейчас я не продаю больше, спасибо. Следующий. Нет, я объясню, почему. Раньше, когда они были модные, мы, бывало, подойдем по черепу-то, бах, снял пейджер. А сейчас, то есть, когда пейджеров немерено, то риск не оправдывает средства. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Просто говорите, пожалуйста.
4: Вас приветствует Сергей.
1: Здравствуйте, Сергей.
4: Саша, у меня вопрос к Ивану С.
1: Да, Иван С. полон, попросту говоря, внимания.
4: Почему... он или она пишет от имени женщины, а подписывается именем мужчины.
1: Интересный вопрос.
0: Но...
1: Спасибо, Сергей.
0: Потому что у меня рассказы и вообще мои тексты очень эротические. Я бы не хотела, чтобы мои знакомые идентифицировали меня, если я подпишусь своим собственным именем.
1: Понятно. Но, с другой стороны, может быть, это придало бы, так сказать, вот вам какую-то такую новую окраску в их глазах и не совсем отрицательного свойства. В конце концов, человек в жизни должен все испытать. То есть я, например, своим друзьям вот, честно признаюсь, что выращиваю герани, шью плюшевые игрушки в подарок всем, кому не попадя. И они смотрят на меня новыми глазами. То есть до того я им казался жестоким, злобным парнишкой с окраины. Вот. А когда я им показал медвежонка Куалу, вышитого мною лично, маленького, небольшого, они сейчас смотрят на меня, как на доброго паренька с окраины.
0: Но вышивать игрушки и мишек шить – это несколько другое, чем писать экстремальную эротику, на граничащую с порнографией.
1: Поэтому... А вот, кстати, Иван, может быть, прямо сейчас, как говорится, не откладывая далеко, мы послушаем что-нибудь уже из такой именно жесткой эротики. Я, например, готов.
0: А вот я не готова. Я хочу жесткую эротику оставить на потом. А сейчас не эротика тоже, но касаемая непосредственно всех нас, потому что мы все россияне, а я хочу прочитать, значит, какие у России, у нашей матушки России есть эрогенные зоны.
1: Это будет рассказ или литературное произведение, или просто такой географический, так сказать, экскурс?
0: Географический экскурс.
1: То есть я музыку мы не меняем, оставляем.
0: Обзор такой. Хорошо. Краткое руководство начинающему любовнику.
1: Отлично.
0: Россиянину.
1: Да.
0: Я, когда скажете, могу читать.
1: Уже сейчас можете.
0: Да?
1: Да.
0: Значит, ну, конечно, радиослушателям очень трудно представить мадам, которая в вольготной позе лежит тут нарисована на фоне карты России. Но, я думаю, наш россиянин постарается представить эту даму, пышнотелую особу, на теле которой, значит, изображена карта России. И теперь, пожалуйста, эрогенные зоны России, краткое руководство начинающему любовнику. Итак, дорогой россиянин, перед тобой портрет незнакомки, однако при пытливом рассматривании ты без труда узнаешь крутобедры и пышногрудой красавицы, что раскинулась в томной позе нашу горячо и безответно любимую Россию. Кажется, она только и жаждет мужского внимания и ласк. А нет, Россия девушка с характером. Частенько она показывает себя холодной и высокомерной, и лишь при умелом подходе способна отвязываться по полной программе, читай Сада, Маза, Гома, Группа и так далее. Главная уверенность, дорогой россиянин, терпение, а также хорошее знание ее наиболее чувствительных, то бишь эрогенных зон. Итак, следует иметь в виду, что с отечественными поклонниками она, как правило, динамистка, и чтобы проявила благосклонность, нужно вывернуться наизнанку, продемонстрировать недюжинную природную потенцию и опыт, подстать Казанове. Впрочем, гарантии райского наслаждения где-нибудь в районе Тюмени. Смотри карту, вы, наверное, знаете, где Тюмень находится, пока
1: да.
0: Представляете. Так вот, гарантии райского наслаждения в районе Тюмени все равно никаких. Да и на просторах Колымы и в диких степях Забайкалья... левая тазовая область и левая подмышечная впадина. Это я вам подсказываю просто по карте. Скорее всего, схватишь туберкулез или отморозишь яйца. А все из-за незнания, куда давить и на что нажимать. Иной неопытный господин возьмется вдруг усердствовать на правом бедре красотки, где у нее прыщичек малый, совсем пустяк, Нижний Новгород, в кавычках, этот вам.
1: Да.
0: А в ответ ему вместо сладострастных стохов да, стонов да ахов исторгнет красавица аки из нарыва, чудищ зубастых, кровопивчиков лукавых, да прочую погонь мерзнопакостную. Считай, пропала. Не спит, конечно, но импотенция, а также инфляция с девальвацией на всю жизнь гарантированы. Откроем тайну. Есть у девушки на теле удивительная, прямо скажем, золотая куполообразная точка. Середина правого бедра, подсказываю, Москва. Дотронешься до нее, и будто слышишь в ушах звон колоколов. А перед глазами вся летопись времен, все речь интимных связей красотки предстает. А дальше-то что? Оргазмом при стимуляции этой точки опять не пахнет. Хотя, может, нужно знать, как и чем стимулировать. Питая явную слабость к брюнетам семитского типа, безусловное предпочтение Россия отдает иноземцам. Но не подумайте, что она какая-нибудь там валютная, стыдно сказать кто. Иностранцам она отдается за очень малые деньги, почти бесплатно, а позволяет им самый что ни на есть нетрадиционный секс. Оно и понятно, у тех современные технологии, знают где, как и сколько. Ну да, ласкать. Знатоки, короче, эрогенных зон и областей. Однако ты тоже не лыком шит, дорогой россиянин. Тебе в помощь карта эрогенных зон России, а также краткое руководство для начинающего любовника. За дело! При умелых надавливаниях, поглаживаниях, подлизываниях, пощипываниях, покусываниях, пощупываниях можно заловить такой кайф, самый, как сейчас говорят, экстремальный оргазм. Ну же, вперед, кто еще не пробовал? Разомлевшая от умелых прикосновений Россия позволит вытворять с собой такое... Ее ответом на ласки внизу живота и в области лона «Смотри карту». Это...
1: Да, вот интересно.
0: Да, на карте это область Тюмени и внизу живота станут целые фонтаны драгоценной влаги, нефти.
1: А если... Да, да. Извините, что я очень волнуюсь.
0: Да, а если правильно побередить левую точку под левой грудью... Побередить точку под левой грудью...
1: А что это?
0: «Смотри карту». Это Якутск.
1: Да, да.
0: То яркое ответное чувство, подобное иркутскому алмазу, тебе гарантировано. Кстати, я было взялась изобразить Россию в более фривольной, то бишь коленно-локтевой позе. Но природная стыдливость не позволила мне придать рисунок огласке. Но в самом деле, при таком раскладе интимные места красотки прямиком обращены к Парижу, Риму, Лондону, где джентльмены, как известно, большие спецы утонченного секса. Опять же, весьма чувствительные груди достаются лицам гималайской национальности, китайцам и монголам, в то время как сама девушка не сводит плотоядно глаз со штатовской Аляски. При этом она столь напряжена, что нить жемчуга в виде Курильских островов так и соскальзывает с ее шеи. В итоге поза-то сексуальная, а нам, россиянам, опять пшик. Вот.
1: Вообще, я хотел сказать, что, может быть, вы знаете, Иван, и, конечно, вот Елена, вот подумайте, да, реально, вот то, что вот сейчас вот было прочитано, это совершенно новый подход к географии. А ведь говорят, что там земля, там мама, типа, родная, да, но никто не относится к своей земле, к своей родине, как к любимой женщине, да, так, как к матери относится. Может быть, стоит поменять, скажем так, в массовом сознании вот этот образ на образ именно эротический. Если какой-нибудь фин будет представлять свою Финляндию как вот такую финскую красотку с чукчеобразными немножко глазами, там, с сисечками, со всеми этими пирогами, то он и не будет кидать, скажем так, бычок меж этих сисечек, да, он будет ставить специальные фильтры в свой автомобиль, чтобы, так сказать, не загрязнять легкие этой самой финночки. То же самое и с Россией. Мне кажется, Иван, что то, что вот вы сейчас прочли, носит гораздо более глубинные смыслы, нежели вот даже вы сами придаете данной работе. К тому же, опять меня поразила ваша тактичность в том смысле, что как расположить, в общем-то, данную женщину. Вот, то есть то, что она лицом вожделенно смотрит туда, и вот выше мы, видите ли, обсуждали как раз некоторые дурные повадки англосаксов. Вы знаете, это, по-моему, хорошее произведение. Как
0: жалко,
1: вы считаете?
0: Жалко, не видит.
2: Замечательное, на мой взгляд. Я вот вижу карту, она лежит передо мной, и я как бы представляю себе Россию им вот действительно в роли
0: жалко,
2: женщины.
0: Не могут видеть.
2: И я считаю, что вот Иванес создал потрясающий образ, действительно. И я бы вот жалею, что наши радиослушатели не могут увидеть эту красотку.
1: А вот покажите мне еще, пожалуйста.
2: Я вот, пожалуйста, вам ее показываю. Действительно. Пышногрудая женщина, полная сил, полная энергии.
1: А что там энергии. На губах? Что за город на
2: вот
1: губах?
2: Это что же город действительно здесь находится? Какой примерно?
0: На губах? О, это крайний север. Что же здесь может находиться?
1: Ну, собственно, наверное, Норильск.
0: Видимо, да.
1: Собственно говоря, Норильск, как раз там Норильский никель.
0: Да. Топография не совсем соблюдена, она растянута немножко на компьютере.
2: Однако поза нашей страны чрезвычайно сексуальна. И теперь можно понять действительно, почему так много взоров обращены именно на нашу землю.
1: На Россию, да. Почему ее постоянно пытаются каждый то пощипать, то погладить.
2: Вот это действительно возникает такой вопрос. Что-то хотят все время с нашей страной сделать.
1: А вот, Елена, у меня сейчас пришла мне в голову поразительная мысль. Если, например, мы территорию каждой страны, физическую территорию каждой страны, будем представлять как, в общем-то, такую, ну, женщину эротическую очень, да, то получится, что земной шар — это, ну, вульгарно будет сказать, такая групповуха, да, но тем не менее это такой живой организм, состоящий из энного количества живых женщин, да. Вот, может быть, Иван как-то в следующий раз попробует сделать как раз вот эротические зоны всего земного шара. Дело
0: куда
1: в том, что я уже, понимаете, Иван и Елена, не занимаюсь такими мелкими проблемами, как-то судьбой одной страны. Меня интересуют проблемы, в общем-то, всего мира, земного шара в целом. И мне было бы интересно узнать, где, ну, например, самая эротическая точка у России, самая эротическая точка у Канады. Их, может быть, всего 10 на всем земном шаре. Мы обратим на них пристальное внимание, направим то контингент завоюем. А сейчас, извините, немножко мы вынуждены прерваться. Мне снова принесли денег.

0: И я напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» Иван С. живет в Москве, закончил 10 классов и курсы, работает. А также член Союза литераторов России, переводчик, журналист Елена Воинова. И, соответственно, сегодня мы частично беседуем, частично слушаем отрывки из эротических рассказов и романов, написанных Иваном С. Ну, наверняка многие из вас, кроме, конечно, тех привилегированных, которые за крупный прайс, сокращенно КП, могут себе позволить на строительной люльке подняться к окну и наблюдать за нами вот здесь, прямо за окном, да, вот эти пятеро счастливчиков, несмотря на холод, он, ветер, болтаются. Остальные, конечно же, интересуются, как все-таки выглядит внешний Иван С. Я бы, конечно, сам с удовольствием произвел описание, но дело в том, что, как говорится, глаза у всех разные. И моя коррекция визуального образа Ивана может не совпасть с настоящим образом, да. Поэтому, Иван, я предлагаю вам, даже вот если хотите, вот у нас это зеркало, можете прям перед ним встать и попробовать, если у вас есть желание, описать свою внешность, тем самым удовлетворив любопытство, надеюсь, не праздное, многих наших уважаемых.
1: Да, конечно, просто необходимо, я считаю, потому что я внешностью обладаю, конечно, незаурядной. Но самое главное, что я к сегодняшнему эфиру очень готовилась. С утра я проснулась и думаю, что же мне надеть? Я надела широкополую замшевую шляпу от Versace, причем из-под шляпы. У меня свисают косички.
0: Ну, я тут могу поправить. Это такие, ну, микродреды. Так их назовем. Знаете, что такое дреды, да?
1: Наверняка знаю. Вот.
0: Да.
1: Потом я думала, что бы мне одеть на себя, какую одежду.
0: А, кстати, шляпы. Этот вопрос, я извиняюсь, что перебиваю, многие женщины, просыпаясь, собираясь вообще просто на работу, каждое утро вынуждены себе задавать. Поскольку гардероб большинства россиянок, так скажем, весьма-весьма небогат, вот они дико мучаются. И в дальнейшем, может быть, вы, конечно, бы рассказали, как вот выйти из положения. Вот на примере, например, лосин разрезанных, да, то есть как из одной вещи сделать 5, к примеру. Извините, что вас перебил, да, продолжайте.
1: Нет, мне было приятно выслушать вашу позицию. Нет, у меня, в отличие от, может быть, россиянок, многих, немногих, не знаю, у меня, наоборот, другая стоит задача. Как из того обилия, из этих набитых шкафов что-то мне одеть. И та хороша вещь, и другая, и третья. И все, конечно, от Gucci, Versace и так далее. Все от высоких фирм, Sonia Riquel и так далее. Но я всегда предпочитаю одеваться сексуально, сексапильно. Женщина должна одеваться сексапильно.
0: То есть провоцировать своим внешним видом вот сильную часть населения на то, чтобы на нее напали ночью.
1: Да, ночью. Женщина, кстати, ночью тоже должна быть прекрасна. Вообще, знаете, я поделюсь с вами, истинная женщина – это какая женщина? Это которая ночь, то есть зимой, делает педикюр себе. Вот чем отличается истинная женщина от просто женщины? Что она зимой делает себе педикюр на ногтях. Вот это отличает истинную женщину.
0: Я, кстати, вот хочу тут внести некоторую, так сказать, пояснительную нотку в нашу беседу. Педикюр – это тот, который на пальцах ног.
1: Да.
0: Вот. Действительно так. То есть их не видно, но настоящая женщина, она делает его. Это я с вами целиком согласен.
1: Да.
0: Тут сложно не согласиться.
1: Разрешите мне дальше.
0: Да, извините, я просто иногда перебиваю, потому что не все же знают, что такое педикюр. Простите.
1: У меня есть такое боди. Я сейчас нахожусь в боди, очень обнаженном, с очень большим декольте боди, вот, который меня затягивает. На него я надела атласное это боди, я на него одела бабушке моей дореволюционную блузку, которую она шила на руках. Прозрачная такая блузка, она как горжеткой служит в данном случае. А поверх у меня, значит, жакет черный, тонкую белую полоску и мини-юбка. черные колготки и на высоком каблуке ботиночки такие.
0: Модные, да.
1: Да, вот. Макияж, можно сказать, полное отсутствие макияжа. Просто почти что белым тоном, нулевым, лицо покрыто. И очень мало тени на глазах. Губы совершенно покрыты просто блеском для губ. Вот так вот я себя описываю. Красота, конечно, изумительная совершенно я красоты, поскольку я из старинного славянского рода, и я унаследовала от своих предков точёный славянский профиль, аристократические тонкие запястья и щиколотки, и неслышное дыхание, как еще Иван Бунин.
0: Извините.
1: Вы не слышите моего дыхания?
0: Безусловно. Я это даже я так подходил ближе и пытался как-то вот... Да, совершенно верно.
1: Услышать
0: дыхание. Кстати, громкое дыхание, шумное дыхание, признак, в общем-то, жлобства.
1: А вы знаете, что говорил по этому поводу Иван Бунин, наш любимый? Он говорил, женщина, которую я услышу дыхание, для меня она вообще не существует. Дыхание женщины вообще не должно слышно быть.
0: Абсолютно
1: прав. Если слышно женское дыхание, это не женщина была для Ивана Бунина.
0: Да.
1: Я с ним согласна, кстати. Я вот сплю, не слышно. Мое дыхание совершенно услышать невозможно. Вот. Ну, в минуты релаксации, конечно. А иногда мое дыхание тоже можно слышать. И при дыхании тоже.
0: Ну, это в нужные какие-то моменты.
1: В определенные моменты, да, безусловно, как вы сами догадываетесь.
0: Кстати, вот здесь очень важно, потому что многие юные леди, которые вот сейчас нас слушают, они будут стараться не дышать в любой ситуации. Делать этого не следует.
1: Нет, потому что вредно для здоровья.
0: Ну, во-первых. А во-вторых, бывает все-таки в жизни любой женщины ситуации, как, конечно, нужно шумно дышать, иначе будет тоже неправильная картинка.
1: Ну да,
0: сказал,
1: просто... Партнер не поймет, кончится.
0: Да, типа вообще целиком согласен. И будет, кстати, чувствовать себя так, ну, немножко виноватым, неполноценным, а в дальнейшем попросту у вас ничего может не получиться.
1: Да, но некоторые женщины кричат, это тоже плохо.
0: Это тоже плохо. Кстати, на вопрос вот к одной из таких мы тут проверяли испытания. У нас вообще на радиостанции часто проводятся испытания, естественно, на добровольцах. И вот испытывали, одна кричит, причем совершенно истерически, мы спрашиваем, дескать, а вот там номер, ну, естественно, по номерам, эксперимент, все это анонимно, номер 14, а почему вот вы, так сказать, кричали так столь громко, что вам как-то, может быть, болезнь какая-то или особо обостренные какие-то там чувства? Нет, она говорит, я видела по видику, вот там все женщины американские, они вот так вот кричат. То есть, попросту говоря, у 14 номера оказался подражательный, так сказать, синдром развит. Это, конечно, очень плохо. Кричать не следует. В такие моменты не следует, сдерживать дыхание, но и не следует вести себя так, как вам кажется, нужно себя вести. А нужно вести себя естественным. А как, в каких моментах, я думаю, все понимают, конечно же, да?
1: Да.
0: Да.

весьма хороша собой, с родинкой над верхней губой, с глазами, что те два голубых озерца в густом обрамлении черных шелковистых ресниц. Не в угоду легкомысленной моде укладывала она поверх округлого без единой морщиночки лба золотистую в два ряда косу, имела к тому же грудь, подобно двум скороспелым арбузам, которые с грузовика ранней весной впаривают гражданам темпераментные кавказцы. Если же говорить о причинах ее достоинств, прочих ее достоинствах, то следует особо отметить могучий круп, который один из ее кавалеров сравнил как-то с седалищем кавалерийской, пардон, кобылы. Сначала сравнение этой Лии Митрофановне не более понравилось. Кобыла — это она-то, такая интеллектуальная, взыскующая прекрасного леди. Но чуть позже, когда следующий кавалер в подпитии заявил, что может поставить на ее попу сзади кружку пива и, не дотрагиваясь руками, выпить до дна, вау! Тогда-то она призадумалась. Вроде бы выходила достоинством редким она обладала, вполне подходящим для книги рекордов Гиннесса. Посему очень скоро приплюсовала она эту особенность строения своего тела к основополагающим достоинствам наряду с горделивой осанкой, пухлыми губами и щелочкой между ног, которая являлась для всех ее кавалеров ужас как притягательной. Они и говорили ей об этом без стеснения, что, мол, есть у нее на теле этакий хуторок, посередь корот которого кроется уйма сколько оргазму и удовлетворения. Ну да хватит об этом, а то ненароком введем какую-нибудь деву с ясными очами в краску и помутнение рассудка. Всего, в том числе и эротики, должно быть в меру. Так о чем это я? Ах да, о параллельных мирах. Случилось однажды вот что. Познакомилась Лия Митрофановна среди друзей Лилек с необыкновенным человеком. Кажется, все 40 с небольшим шествовала она к этому знакомству, к этой важной в ее жизни встрече со второй своей единородной половинкой. И вот тебе на, свершилось. Причем вычислила она это сразу, с того момента, когда он заговорил о высоком. До этого мужики, что попадались на ее жизненном пути, толдычили о чем угодно. О ее бедрах, бюсте, о родинке на щеке, золотистой косе, опять же о хуторке между ног. Но только о невысоком. А тут, да и звали его как-то не по-привычному, Пафнутий. «Знаете, дорогуша», — изрек Пафнутий в первый же день знакомства, «хотел бы я обратить ваше внимание на распространенную нынче теорию больших чисел». Лия Митрофановна вздрогнула и вспомнила улей с пчелами и муравейники на лесной тропе. Все, что она знала, ведала о больших числах на практике. «И что же с этой теорией?» – поддержала Лилек интеллектуальный разговор. «А то, что теория больших чисел до сих пор не завершена!» «Да что вы!» – ужаснулась Лия Митрофановна. «Неужто не завершена? Это в наше-то время поголовного интернета, виртуальной, можно сказать, реальности и самого настоящего миллениума? Представьте! И я, можно сказать, единственный человек на планете, знаю, как, неужто как ее завершить? Вот именно!» Тут Лия Митрофановна настолько оторопела, что не нашлась, что сказать, и почему-то вспомнила о своем хуторке, наверное, чтобы дать отдых и расслабление напрягшемуся уму. Да-да, покраснев и распаляясь все более и более, вводил ее в основы неведомых знаний кавалер. Ведь большие числа – это, можно сказать, основа всего. Основа, я бы сказала, мироздания. Да-да, поддержала собеседник Лия Митрофановна. Совершенно верно, вы говорите. Я сама уже что-то такое подозревала, когда на звезды ночью. Да что вы такое изволите говорить, перебил кавалер. Что вы знаете об этом? Вы вот, к примеру, Кастанеду изволили читать? Конечно, читала, соврала Лия. А коли читали, то скажите, что себе думаете о параллельных мирах. Загвоздочка вышла. Положа руку на грудь, точнее на сердце, Лия Митрофановна знала о параллельных мирах совсем даже немного, чтобы не сказать ничего. Нет, она, конечно, могла предположить, что коли есть параллели и меридианы, то поневоле вокруг них должны существовать свои параллельные и меридианные миры. Но, если честно, она об этом никогда не задумывалась. «Миры так раз так вашу маму», как сказал бы один из ее кавалеров, Лешка-аристократ. «Миры, понимаете ли, а не похмельная кружка пива на ее крупе, не титьки, что ровно арбузы посередь зимы, не даже пи, пардон, хуторок в степи, а миры». Да к тому же параллельные, у Лии Митрофановны сжалось сердце и захватило дух. «А коли читали вы, уважаемый Лия Митрофановна, Кастанеду», продолжал Пафнутий, «так должны знать, что в параллельные миры можно входить очень даже легко и безо всяких, доложу я вам, галлюциногенов». Вот как, даже без галлюциногенов, генов, короче. Последнее заявление прямо-таки добило бедняжку Митрофановну.

Так величал ее в минуты неземных восторгов любитель седалищно-пивных оргазмов Колька. Она остановилась, как вкопанная, и сосредоточенно посмотрела своими голубыми озерами к Валеру прямо в лицо. Тот сразу весь подобрался, закоченел, будто мысли самые что ни на есть невысокие принеслись в его завершившем теории множеств мозгу. «Не хотите ли вы зайти в гости на чашечку кофе?» Вдруг без видимых на то оснований предложил он. «А вдруг и правда в параллельные миры путь проложим? Наконец-то!» — соображала про себя Лилёк. «Вот подружки-то позавидуют. Они же все жалуются, что мужики у них примитивные, что никакого оргазма они от них не имеют, что прелюдию никакую перед актом не хотят соблюдать, чтобы дать даме натурально кончить. А тут параллельные миры. Это же надо!» «Давайте, зайдемте!» — потупив озера, согласилась на предложение Лилёк. «Я имени, точнее фамилии, его не знаю», — мелькнуло последним упреждающим сос в ее голове. «Но что значит фамилия рядом с возможностью посетить параллельные, в самом деле, параллельные миры? В самом деле, не в собес же собрались?» Пафнутий, как оказалось, жил в пятиэтажной хрущевке, куда они добирались на трех видах транспорта, не считая трамвая. Когда она увидела его захламленную, малогабаритную квартирку, то чуть было не развернулась уходить. И даже чуть было не сказала, отчего же это у вас, дорогой Пафнутий, так неуютно. Но ровно в хлеву. Да вовремя остановилась, сообразив, что для путешествий в иные, то бишь параллельные миры, значения такие мелочи не имеют. Однако что же это вдруг случилось с интеллектуальным, жаждущим мирового господства знаний Пафнутием? Его словно его подменили. Войдя в квартиру, он вдруг перешел с Лией Митрофанной на «ты». Предложил ей, о боже, быстренько раздеться и нырнуть под душ, пока он будет готовить кофе. А в душ-то зачем, мелькнула в голове у Лии настороженная мысль? «В миры надо путешествовать чистым», — дал ответ внутренний, очевидно, из параллельного же мира голос. Ванна оказалась под стать коридору и комнате. На полу громоздились газеты, сквозь которые угадывались немытые со времен оных полы. На огрызке пластмассового крючка висело серое, местами вытертое до ниток вафельное полотенце. Лия скорехонько скинула с себя платье, дезобье, иначе говоря, трусы с лифчиком для тех, кто не посвящен, замкнула на крючок дверь и шагнула в ванну. Слава всем параллельным, перпендикулярным, виртуальным и прочим неведомым мирам. Ибо если б не они, Лия Митрофановна разбила бы аккурат по самое основание свою жаждущую познание голову, поскользнувшись обылистое все в ржавых ссадинах эмалированное дно. «Да что же это он так живет, даже ванну не вымоет?» Разозлилась была она, но тут же вспомнила о том, что ее ожидает, распрямилась и включила горячую воду. Обожгла краешки сосков и попу, опять же повернула кран с холодной водой и вздрогнула от ледяной струи до самого своего телесного основания, до самой, что ни на есть, сердцевины хуторка. Потом наклонилась, подняла с полу обмылок Сейфгарда и начала мыться. «Ты что, моешься, что ли, там?» — услышала голос Пафнутия за дверью. «Да, а что?» «Ну ты даешь! Мыться, что сюда пришла?» «Так ты же сам сказал, прими душ!» «Ну да, а что так долго-то?» «Да я только что Сейфгард отыскала среди газет». «Какой еще Сейфгард?» Судя по голосу, насторожился Пафнутий. «Как какой?» Продолжая намыливать между ног, озадачилась Лия. «Ну, тот, который все микробы убивает». «Микробы?» По голосу за дверью можно было угадать, что Пафнутий оторопел. «А у тебя что, микрофлора нечистая, что ли?» «Микрофлора?» Теперь уже очередь оторопеть настала Лии Митрофанны. Такое красивое слово «микрофлора» она слышала впервые. В запаренное пространство ванны лазерным блеском садануло послание из параллельных миров. «Нет, что ты, микрофлора у меня что надо. Просто отличная микрофлора. Все так говорят», — заверила она. «Ну-ну», — вяло отреагировал Пафнутий. «Тогда вылезай, кофе стынет». Влекомая космическими перспективами, Лия Митрофановна перестала изводить тощий обмылок, поскорее закончила орошение интимных мест, промокнула внезапно напрягшееся, будто пружинище перед стартом тело, вафельной ветошью и перекинула ногу через край корыта. Снова она упрятала арбузные груди в корсаж бюстгальтера, мощный торс в трусы стиля ламбада и все вместе в платье в горошек и, готовые к неведомым научным открытиям, вышла из ванны. Пафнутий сидел на кухне в чем мать родила. Перед ним стояла початая бутылка водки, два стакана и кружка с напитком коричневого цвета. Лия Митрофановна так и обомлела. Она совсем не ожидала подобной метаморфозы от апологета учения Кастанеды и завершителя теории больших чисел. «Что вы, Пафнутий, право!» Зарделись ее и без того напаренные в ванной щеки. «А чего ж так сразу? А чего тянуть дрядину-то?» Перешел на бульварную лексику апологет.
А сама чё в одежке? Ну ты даешь! Он смачно хохотнул. Раздевайся, живо, ну. А как же параллельные миры? Без галлюциногенов? А, протянул Пафнути. Ну это будет, я же обещал, заметано. Дальше все происходило в поистине космическом, или, как сейчас говорят, виртуальном формате. Пафнути сам поднял подол горошкового платья, потянул его на голову ничего не соображающего лелька, притормозил на арбузных персях, помог им выкатиться на белый свет, а потом также проворно расстегнув крючки на 5-го номера дезобелье, стал стягивать впившуюся в ягодицы ламбаду. Лия Митрофановна только успевала поворачиваться под шустрыми руками кавалера. Она поняла, что никакого путешествия в параллельные миры уже не будет, что привидевшаяся вторая половинка собирается сотворить с ней то же, что и все прочие, которые сравнивали ее с кобылицей и предлагали выполнить пивной рекорд за счет ее великолепного, круто изогнутого зада. И все же она ошибалась насчет параллельных миров. Попнуть ей, как там было его по батюшке, не забыл данное слово. Тут же в кухне он наклонил вперед обнаженное, рвущееся к знаниям тело дамы и задышал, заговорил ей в ухо предстартовую, сбившуюся речь. «Ух ты! Ну и задница у тебя, слышь! Ну прям для рекордов Гиннесса! Ну прям параллельно полу встала! Хоть кружку на нее с пивом ставь в натуре и пей не расплескавший!» «О!» – причитал он минутой позже. «А говоришь, параллельные миры! Вот они, миры! Параллельные! Параллельные! Пара! Кастанеда! Кастанеда!» – доносилась до уха лелька откуда-то сверху. Она прислушалась к этому монотонному ритмичному звуку и, будучи сообразительной, тут же поняла, что это из параллельного мира в такт, с позволения сказать ракетоносителю, бился о бутылку, прислоненный к ней стакан, перпендикулярно полу.

0: И мы продолжаем беседу с Иваном С., автором эротических рассказов и романов, отрывки из которых мы сейчас с вами слушаем, и членом Союза литераторов России, переводчиком, журналистом Еленой Воиновой. Кстати, вопрос к вам, Елена. А вот не было ли у вас, поскольку вы, так скажем, подруги, долго и давно дружите, перевести произведение Ивана на английский язык и заработать деньги, продав, в общем-то, их какому-нибудь западному хорошему издательству. В принципе, мне кажется, эротические произведения из России, для них это нечто будет пока что новое, поскольку, к сожалению, до сих пор стараниями некоторых чертей, которые дарят на модные всякие праздники, типа MTV, там, да, то есть старания меховые шапки с кокардами, то есть благодаря вот именно стараниям этих чертей Россия в глазах отсталого Запада предстает какие-то дауны с балалайками и с медведями, это так. И вдруг вот такие появляются эротические рассказы. Кстати, вот то, что мы только сейчас слушали, Иван, на мой взгляд, там есть такой определенный очень и национальные нотки. Вот, в частности, хотя и у Чарльза Буковски тоже описаны немытые ванны порой, но, тем не менее, здесь это как-то более образы такие яркие, да. Что вы скажете по этому поводу?
1: Ну, я с вами, в общем, согласна, что пора, конечно, нам завоевывать в обратном направлении иностранный рынок. И я думаю, что скоро, может быть, в Америке начнут все эротические романы подписывать русскими фамилиями. И в метро читать Иванов, Сергеев и еще кого-нибудь в таком же духе. Поскольку сейчас у нас большая, я считаю, порнопродукты отечественного производства. И я думаю, что переводчики западные вполне должны были бы уже обратить внимание на наш рынок.
0: И... Так нет, а при чем тут западный переводчик?
1: А насчет наших, так сказать, переводчиков, я бы сказала, что человек, окончивший ИНЯС или там, пускай, так сказать, любой факультет иностранных языков, тем не менее является носителем русского языка, и переводить на другой иностранный язык должен человек, как бы носителем языка, который, так сказать, является родной. Вот. Поэтому тут такие законы перевода. То есть с английского мы можем переводить, а вот на английский язык мы уже как бы не имеем права, потому что мы не сможем отразить в полном объеме. Хотелось бы, конечно, но, к сожалению...
0: Тут, кстати, вы соблюдаете, так скажем, настоящий такт, потому что какой-нибудь другой человек на вашем месте менее тактичный, он бы сказал, да что мне, я переведу, что мне? Что мне-то, я переведу. И полез бы переводить. То есть вы подошли как профессионал, меня это действительно очень-очень радует. А вот такой вопрос к Ивану С., как... к авторитету, безусловному авторитету в области...
2: Эротики и порнографии.
0: Да. Вот скажите, пожалуйста, вот многие, к примеру, наши радиослушатели, так сказать, признаются в том, что для них не являются сексуально привлекательными объектами люди другой, скажем, национальности, другой расы. Так, например, вот одна очень модная дива модельная, она вот мне спьяну жаловалась, что не может видеть, вот в, попросту говоря, мужчине с черным цветом кожи секс-партнера. Вот. Со своей стороны, например, мне очень сложно было бы взгромоздить свою тощую тушку на, скажем, женщину вот вьетнамского происхождения. Это не в обиду, но я не могу воспринимать их не просто как, к сожалению, да, как индивидуальность. То есть для меня это какая-то непонятная масса. Может быть, это неправильно. Скорее всего, неправильно. Вот как вы, Иван, считаете, это не есть ли секс-патология? Либо, наоборот, это вот такое отношение является, скажем так, разумным ограничителем каким-то вот этих связей? Что вы думаете? И у вас лично, как сказать, с этим дело обстоит? Хотелось бы знать.
2: Ну, мне кажется, что здесь все зависит от личных вкусов и пристрастий. Один любит сыр Рокфор,
0: да,
2: другой швейцарский сыр. Мне кажется, только с этим это связано. А вот внутренних каких-то противоречий плане того, что национальная почва, на национальной почве?
0: Ну, это даже не то, что национальная. То есть, к примеру, ведь может быть человек русским, да, но у него черный цвет кожи. Да, тут имеется в виду...
2: Черный от того, что не мылся давно?
0: Нет, негр, да, попросту русский негр. Речь идет не о национальности, не о том, что там не воспринимается язык или культура, а внешность. Ну, к примеру, как не может, например, воробей заняться вот этим с синицей. Вот, хотя, в общем-то, относится к одному, скажем, ну, размеру клюва у того есть, понимаете, да, о чем?
2: Понятно.
0: Я... У людей-то другое, они же стремятся отличаться от животных, и у них успешно получается в большинстве.
2: Ну, тогда я вот вопрос, может быть, не очень, очень такой задам эпатажный, эпатирующий. Да. А вот, например, вы могли бы сексом заняться с женщиной, которая, к несчастью, там дефекты какие-то телесные, ноги там нет, руки.
0: То есть это вы вот именно вас интересует мое как бы мнение, да?
2: Или... Ну, ваше или абстрактное?
0: Да, я, например, весьма вообще спокойно отношусь. Главное, чтобы она не была, вот опять же, вьетнамской национальности. Вот, и, кстати, тут еще хотел сказать, что в данном случае вот, вот этот какой-то дефект, он, наоборот, придает ей особую, так скажем, индивидуальность, уникальность.
2: Вот здесь я с вами согласна, абсолютно.
0: То есть, в этом нет ничего, на мой взгляд, я бы лично смог, да.
2: Вот, то есть, а вот с, например, особая пикантность. Сексуальная.
0: Ну, это уже как-то... Дело в том, что я честно скажу, что не пробовал. Вот. Но вероятно, что в этом, конечно, есть некоторые отличия от занятий сексом вот с обычной женщиной, без каких-то недостатков. И, кстати, мне сейчас сразу же, я уверен, огромное количество звонков польется, что, дескать, Саня, но и с вьетнамцами тоже, поскольку они жарят сладкую курицу, и тоже наверняка есть какие-то новые ощущения. Я понимаю, но в таком случае мы можем дойти до зоофилии. Я не хочу обидеть, опять же, вьетнамцев как раз, да, и зоофилов, но вот, вот не могу, понимаете? Вот, ну, не катит мне. Вот, вот, например, я так часто езжу на вьетнамский рынок воровать видеокассеты, вот, и когда туда приезжаю, вот, вижу их, и вот там и девки их, да, ну вот не торкает и все, представляете?
2: Может быть, вы думаете, что они не очень чистые? Дезодоранты?
0: Нет, нет, их слишком много, и они все похожи. Вот в чем дело.
2: А, поэтому?
0: Да. Ну вот у нас есть 5 минут, давайте послушаем по этому поводу, может быть, звонок радиослушателя или ЦИ, если вы не против. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Алло.
3: Алло.
0: Да, вы только не волнуйтесь. Да. Безусловно.
3: Ой, как я рад, что дозвонился на вашу передачу.
0: Да.
3: Прям слов нету. А это Александр Лаевский, да?
0: Да.
3: О, как классно. Все хотел узнать у вас. А вам мальчики нравятся? А вы знаете, у мальчика вместо задницы выхлопная труба.
0: Понятно. Нет, на самом деле я, кстати, таким же образом могу совершенно вот честно сказать, что брезглив. Брезгливс. Есть такой недостаток? Нет, совершенно меня вот мужчинки не прикалывают. И, честно говоря, я ну, не побоюсь обидеть даже. То есть сейчас их называют модным словом геи. Да пидоры они просто и все. То есть люди, которые не могут продолжать популяцию в большинстве своем. И самое противное, что это входит в моду. И совершенно молоденькие особи мужского пола, там, работающие официантами в так называемых гей-клубах, это попросту пидор-клубы, уже конкретно испорчены. Как это может нравиться, ну, для меня, в общем-то, остается загадкой. Это даже хуже, чем зоофилия, простите меня. Потому что зверюшки — это братья наши меньшие. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Да.
4: Хотел бы попросить вас, Александр, адрес радиостанции, чтобы можно было.
0: Сейчас я вам скажу адрес. Секунду. Где он у меня тут?
2: Чтобы
0: записывайте.
2: Чтобы можно было приехать.
0: Записывайте. Да, ну спасибо за звонок. Вопросы
4: нет,
0: есть
4: нет,
0: у вас?
4: Нет, еще не все.
0: Да. Ну тогда давайте сперва адрес, чтобы мне потом не забыть. Значит, 121-803. Это Trust Index. 121-803. Улица Новый Арбат. Дом 11. Радиостанция. Да забудьте, наверное.
4: Хочу следующего цвета. Ванек, слушай.
5: Да.
4: Старайся с интонацией читать, это заметно увеличит понимание.
5: Понятно.
4: Вообще, в данном случае я полностью согласен с тем фактом, который обсуждался в прошлых программах. Как то женщина-писатель, где это? Ну, спасибо.
5: Спасибо. Спасибо. Вот про желание нашего радиослушателя
2: Попова.
5: Он попросил читать вас с большим выражением, поскольку теряется, так сказать, некоторая смысловая, что ли, часть, да. Но мы обязательно постараемся вот исправиться, и после 3 часов ночи вы будете также слушать эротические рассказы, написанные Иваном С., им же прочитанные. Я думаю, что с интонацией все исправится. Сейчас мы успеем еще один звонок принять. Доброй ночи, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
6: Алло.
5: Здравствуйте, рассказ.
6: Здравствуйте.
5: И вам также, да.
6: Александр, здравствуйте, Елена, здравствуйте, Иван. Это Карина беспокоит.
5: Да, приветствуем, Полина, да.
6: Очень приятно вас слушать, очень забавно. Вот я хотела спросить, Александр, можно у Ивана?
5: Безусловно.
6: Иван, скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос головным убором женских. Женским. Я так поняла, что вы дама. Скажите, пожалуйста, вот в какое время года вам что-то импонирует? Ну, шляпки там всякие разные, фетровые, потом меховые и платочки. Сейчас вот очень модно, и дамы, и парни носят так платочки сзади.
5: Называется бандана.
6: А?
5: Бандана.
6: Да. Вот как вы вообще к этому всему относитесь? Ну, спасибо.
5: Спасибо.
2: Вот чисто конкретно к бандане на сегодняшний день я отношусь отрицательно, потому что то, что выходит на улицу, это уже не модно, с моей точки зрения. Меня так бабушка всегда учила с детства. Вот. А головным убором отношусь очень-очень положительно, и чем они экстремальнее, чем радикальнее, тем лучше. Но когда это выходит на улицу, это уже неинтересно и не модно.
5: Вань, а к петушкам тоже положительно?
2: Петушки?
5: Ну, такая вот эти... шапочка,
2: да.
5: Петушок.
2: Why not? Это для фана, для стёба. Имеет право на существование.
5: А многие на серьёзке носят. У них усы, склянки, унта, петушок. И он едет за рулем автомобиля «Москвич 2141». Кстати, не с реновским двигателем.
2: Ну, если этому в кайф, пусть ездит.
5: А если это мне не в кайф, могу я его застрелить?
2: По-моему, нет.
5: Нет, я тоже так думаю, нет. Ну, ладно, сейчас...
2: Категорически нет.
5: Ну, не то, что категорически, но нет.
2: Категорически,
5: хорошо,
2: потому что это насилие.
5: Да. Почему? Насилие — это когда мучаешь, а когда стреляешь сразу и насмерть, это ликвидация. Ну, ладно, сейчас прервемся ненадолго, а затем продолжим наше общение. Угу.

0: А и для тех, кто только что настроился на нашу волну, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» Иван С., проживающий в Москве, закончил 10 классов и курсы, ныне работает, и также член Союза литераторов России, переводчик, журналист Елена Воинова. Мы слушаем эротические рассказы, отрывки из эротических романов, написанных Иваном С., периодически общаясь с вами по телефону. Номер я прям-таки сразу и напомню.
1: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: И сразу, чтобы не откладывать, как говорится, в долгий ящик, опять же, да, поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер.
0: И вам также.
2: Здравствуйте, Александр, Елена, Иванес.
0: Да, здравствуйте.
2: Вас приветствует Виктория.
0: Здравствуйте, Вика.
2: Во-первых, Александру, у меня такой вопрос, чисто профессиональный. Музыка, которая сопровождает вот вашу беседу, ну и нашу, поскольку мы слушаем.
0: Да,
2: Музыка классическая, каких авторов? Ну, как правило, одного, Вагнера это или еще кто-то.
0: Я понял, это мой любимый композитор, музыку которого я часто, кстати, тоже дирижирую с разными оркестрами. Густав Малер, который, к сожалению, в один...
2: Малер?
0: Да, да, да, Густав Малер. А да. То, что вот звучит на фоне эротических рассказов, это хорошо, наверное, вам известная группа Цирон, чью музыку использовали в своих... так сказать, кинофильмах эротического содержания многие авторы давние годы. Кстати, что касаемо музыки в исполнении Малера, то ее здесь в данном случае играют вживую мои друзья-музыканты, молодые и не очень изгнесенки.
2: Ну, совершенно гениально, потому что я сама закончила Гнесинку, и я приветствую коллег, я приветствую всю вашу идею совершенно потрясающих подобрать музыку вот данной теме или вот каким-то бывшим темам, которые я слышала раньше.
0: Да, Малер, он неоднозначен, я тут с вами соглашусь и со всеми соглашусь, но тем не менее, то есть его нужно распробовать. Согласны вы со мной?
2: Да, конечно.
0: Да,
2: конечно.
0: Безусловно. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы к нашим сегодняшним посетителям?
2: Конечно, вопросы, и, к сожалению, не один вопрос.
0: Да. Увы, это не моя вина. Прошу прощения у Виктории. Да, ну, надеемся, что она еще дозвонится. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот у меня будет вопрос к Ивану С.
0: Да.
3: Скажите, пожалуйста, а вот что вдохновением для ваших вот романов эротических является? То есть это вы просто ваша фантазия какая-то, или это вам там, не знаю, в снах снится, или же это просто какие-то сплетни из личного опыта собираете эту информацию там? Вот этих вот контактов сексуальных. Вот. Вот мне просто интересно, как создаются вот эти романы. И чего? Вот. И еще вопрос, значит, скажите, вот Иван С. случайно сегодня не в бусах?
0: Понятно, спасибо. Нет, бус у Ивана С. нет, но, в общем-то, цепь, голда, в общем-то, висит, кстати, размером, честно вам скажу, уважаемый позвонивший, поменьше моей трофейной цепи, которую я даже в случае, так сказать, зимы, когда скользит скат моего модного автомобиля, я ее могу одеть на колесо, в общем-то, въехать, снять и потом обмотать ей снова свой тощий кадычок. Ну вот что касается, да, вопроса. Вопрос о вдохновении, Иван, расскажите нам,
4: okay.
0: пожалуйста. Да.
4: Значит так, это вопрос интересный, спасибо за вопрос. Значит, я пишу эротические произведения свои только в момент сексуального возбуждения.
0: Вот это хорошо, потому что, извините, что я все время перебиваю, дурацкая привычка, потому что многие, они в момент сексуального возбуждения, как правило, пытаются напрыгнуть на рядом находящуюся тушку, как-то делается это весьма вульгарно, а то и с помощью угроз. Вы же вот переводите вот эту вот секс-энергию, да, в, так сказать, в литературу, всем бы так.
4: Yes, но почему я это делаю? Я это делаю, потому что рядом со мной никого не находится. А что же мне заняться рукоделием? Мне не хватает. С одной стороны, мне хочется заниматься рукоделием. Я беру, схватаюсь, и у меня пик возбуждения достигает высочайшего уровня. И тогда все само собой произвольно, самопроизвольно происходит весь этот процесс. Я испытываю пик наслаждения, оргастические такие всяческие ощущения. А что делать? Рядом со мной нет мужчины, я проживаю одна.
0: А вот, кстати, здесь опять же встает такой некий вопрос деликатности и тонкости, что ли, да? Ведь любой человек по своей сути глубоко одинок, да? Как ни крути. И особенно если он живет один, так сказать, нету рядом с ним никого, то насколько вообще это плохо, вот, рукоприкладство с вашей, например, точки зрения? Почему это считается каким-то, ну, чем-то неприличным?
4: Знаете, ну, в нашем современном мире, я не знаю, кто считает, что это что-то неприлично, когда это делают все абсолютно.
0: Вот я даже поспорить готов, что если мы сейчас резко выскочим туда, вот в аквариум, то все, кто вот тут присутствует, уже это делали. Безусловно, безусловно.
4: Я вам более того хочу сказать. Вот ту повесть, которую я готовлю наконец, отрывки буду читать, самая такая крутая. Так вот, издатель мне позвонил перед тем, как эта повесть была готовилась к публикации, сказал: ты знаешь, я прочел эту повесть, а что-то телефон-то, говорит, на всю ночь отключил. Я говорю, я всегда отключаю, чтобы спать. Слушай, я говорю, 9 раз кончил, пока читал.
0: Вот как.
4: С чем он занимался, рукоприкладством или, собственно, фантазия его так довела до экстаза, я не знаю. Но это порой, в натуре, серьезно. 9 раз кончил, он мне говорит.
0: Мы обязательно.
4: Так что вот вас что еще ждет, дорогие господа радиослушатели.
0: Дождемся.
4: Готовьте руки.
0: Данной повести, безусловно. Ну а сейчас снова, пока есть время, предлагаю быстренько обратиться к телефонным звонкам, если вы не против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, откровенно говоря, беспредельно. Можете рассказывать. Алло.
5: Добрый вечер, Александр.
0: И вам, да.
5: Уж извините, я только что подключился к вам, к сожалению, хотя слушаю каждое воскресенье. Совершенно замечательные у вас всегда гости, и вы великолепны. Я, вы знаете, что хотел спросить? Насчет музыки тоже, потому что вот звонила дама, она спрашивала насчет Малера. А я включил радио в тот момент, когда была совершенно замечательная вот такая регги-композиция про джа. Я вот хотел узнать, а кто это играет?
0: Вы знаете, простите, прошу меня простить, опять же, да, но я бы не хотел называть имен исполнителей, поскольку это превратится в диджейство. Музыка у нас единственный фон, да, и главное, чтобы она нравилась. Ну, такое правило.
5: Вот, она прошу совершенно простить. Замечательная, она нравится. Да. Саша, знаете, ну, музыка-то бог с ней, хотя она замечательная, но я хотел спросить вас, а мы за легализацию ганжа-то будем с вами бороться или нет?
0: Вы знаете, бороться вообще за что бы то ни было, это базитизм. Вот. Я считаю,
5: это что... простите?
0: Базитизм, да.
5: А, базитизм. Есть,
0: да, я уверен, что это так или иначе произойдет, как, в общем-то, произошло как-то безболезненная легализация табакокурения. Да. Что, кстати, более вредно.
5: О, нежели... да, конечно, конечно. Да. Именно об этом я вот и хотел.
0: Кстати, более вредно и более жлобски.
5: Жлобски, да. Это да. Хамский кайф.
0: Вот, хамский кайф. Да. Сокращенно.
5: Как говорил один мой хиппи из Риги, знакомый.
0: Да.
5: Портвейн – это хамский кайф.
0: Ну, вы знаете, тут я немножко не соглашусь, поскольку, например, Кагор тоже относится к портвейну, немножечко все-таки напиткам, а дорогой, хороший Кагор очень не надо вставлять.
5: Саша, вы знаете, Кагор любит, чтобы его пили пополам с кипятком. Это
0: безусловно.
5: Я
0: да, конечно. Спасибо вам за звонок. Вот, кстати, как, например, тут многие интересуются, вот я тут сижу всю ночь, порой приходят очень очаровательные гости, вот, например, как сейчас, И как я выхожу из положения, сидя всю ночь напротив, скажем, симпатичной женщины. Именно для этого тут вот то, что вы сперва приняли за большую собаку лабрадора, на самом деле это Ленка сегодня. Ленка в прошлый раз Наташка была, добровольная помощница, которая мне помогает иногда, я думаю, не слишком заметно для вас. А следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Да, если можно, говорите погромче, вас не очень хорошо слышно.
6: Сейчас лучше слышно?
0: Да.
6: У меня вопрос к гости в студии, вот насчет ее анонистических этих самых пристрастий. Вот хотел спросить, пользуетесь ли вы предметами секс-шопа для этой цели, для того, что в религиозной терминологии еще именуется как самоосквернение, а в медицинской как самоудовлетворение. Вот еще такая проблема есть, что в новосибирских секс-шопах там ассортимент заметно хуже и заметно дрожжу, вот когда в спиннинг-фо там каталоге сравнивал. А для мужчины гораздо лучше такая приспособа, типа насадок там в кулак она помещается, а эффект намного лучше, чем без нее. Вот такая, например, есть. И потом у меня есть комментарий к вашим эротическим рассказам. Но они по содержанию по большей части гораздо хуже, чем программа про это на НТВ. Вот вы бы лучше Елену Ханга пригласили и тамошних гостей. Это намного лучше и интереснее.
0: Это вы ко мне уже обращаетесь, да?
6: Да.
0: А вы знаете, как вас зовут?
6: Напомню, Миша Рыцарев из Новосибирска.
0: Да, вот, Миша, тут такая ситуация, я могу сказать про вот это про существо, о котором вы сказали, не боясь его обидеть, могу сказать это и ей самой, да, нет хуже ведущей вообще, чем то, которое вы назвали. Я был однажды на съемках данной программы, хочу сказать, что людям в зале там раздают записки с вопросами, которые они должны вот спросить у гостей. Вот. И более базитического действия и мерзопакостного я не видел. Там нет ничего общего с эротикой, там есть просто тупая НТВ-шная конъюнктура. Вот. Спасибо, тем не менее, за звонок, Миша. Да, что касается секс-шопов, то я тут недавно захожу в один, который я же и содержу, и спрашиваю, ну, какие сейчас там поступают заказы, что, дескать, подвести, чем народ интересуется, новинки какие, да. А мне говорят, очень много заходило, спрашивали какого-нибудь фетишика по птицам. Я говорю, что значит, чучело им, что ли, нужно? Вот, говорит, они не объясняли просто по птицам. Ну, это так, отстраненное наблюдение. Иван, я предлагаю вам, в общем-то, заняться литературными чтениями, да. Как вы, не против?
4: Нет, я не против. И хочу вам предложить, то ли вам прочитать литературный отрывок из романа, который был, когда я была в Париже, Владимир Максимов еще тогда был жив, я ему отвезла этот роман, и он, я могу рецензию прочесть, выдержку из его рецензии на мой роман, которую он очень хвалил. Она буквально короткая. Сейчас прочту его, если вы не возражаете.
0: Ни в коем случае не возражаем.
4: Да. Он здесь пишет. Роман мой называется «Самое красивое». И вот я Владимиру Максимову дала читать. А известно, что Владимир Максимов какой ценитель. Он вообще все режет. И для него ничего не существует. И он без, невзирая на лица, как говорится, правду матку режет. Так вот, прочитая мой роман, он написал очень комплиментарную рецензию, и отрывок вот какой. «Признаться, я приступал к чтению романа Ивана С. «Самое красивое» с известным предубеждением. Ну, еще одно сочинение о московских проститутках, еще одна история, если можно так выразиться, «Дольче Вита отечественных бабочек ночи», рассчитанная на обязательный шумный успех. Нечто вроде повторения убогонькой интердевочки. Но мой предварительный скептицизм улетучивался с каждой прочитанной страницей. Какая уж там к лешему Дольче Вита. Разумеется, книга состоялась. В этом для меня нет никакого сомнения. Книга о трагической судьбе еще одного маленького человека в нашем, увы, далеко-далеко не лучшем из миров. Владимир Максимов, Париж, 94-й год.
0: Замечательная, замечательная рецензия. Кстати, я...
4: Будем из нее, из этого романа отрывать.
0: Ну, я считаю, что раз уж вы, как бы, так сказать...
4: Или к самому крутому перейдем.
0: Нет, давайте все-таки вот по этому рассказу, чтобы радиослушатели все поняли, о чем речь.
4: Ну, здесь...
0: Я прошу музыкантов.
4: Речь идет о судьбе одной семьи. И героиня, центральная героиня, это девушка, которая очень-очень красивая была. Природа ее наделила блестящей красотой. Но, как говорится, не родись красивая, а родись счастливая.
0: Да.
4: Вот. И на самом деле судьба уготовила ей совсем не радостную жизнь, а финал был еще более огорчительным. Но я прочту отрывок, не относящийся не к финалу, как бы клип такой. Просто клип, который дает представление о чем.
0: Так мне попросить музыкантов сменить музыку все-таки. Да? Хорошо, я тогда это сделаю.
4: Вот я не знаю даже, с какого места начать, честно. Может быть, еще пока музыка, я место буду искать или сейчас уже читать?
0: Читайте.
4: Да? Хорошо. Буду читать. Так, о времени слось. Ну, это один из этапов ее жизни.
0: Вы только не торопитесь, пожалуйста.
4: О времени слось. Немедля больше, боясь опоздать, она схватила из шкафа кофту и выскочила на улицу. Здесь, сжав одной рукой размашистые полы некрасивые вручную связанные хламиды, она другой свободной ручкой ловила затерявшиеся в поворотах, но неминуемо мчавшиеся ей навстречу такси. Мимо, мимо, мимо. И вот, наконец, тормозит, выруливает чуть ли не на тротуар упрямый, бесшабашно лихой лимитчик парень. 8-го, 9-го чувства московским таксистам не занимать. Оно это чувство почти всегда безошибочно дает им знать, когда в итоге намеченного маршрута их непременно ждет полновесный куш, отмеренный в твердых купюрах рублях. И этот остановился на бреющем лету ходу, уставился немигающим взором сосредоточенное лицо Инны, как будто сама возможность оплаты была написана у нее на подбородке. Кстати, что это? Он смотрит не на подбородок, что удивительно необычного имеется у нее на этой части тела. Хотя, простите, простите, пределикатнейший взгляд немигающий объезженного мустанга снует чуть ниже, точно в среде обитания только что тщательно упрятанных Ининых грудей. Простите. Точно глупышка в порыве естественного в данной связи желания как можно скорее отчалить от ненавистной, обозримой для всех соседей дома мостовой, ослабила по воде кофточки на время стерегущей сокровища груди. И вот она своим 100% пением нахрапом брызнула прямо в лицо не ожидавшему таких откровений таксисту. Выругался про себя он. Везет же другим. Наверняка ведь кому-то в койку спешит. Вот бы ее сейчас в охапку да куда-то в лесок подальше, а там можно было бы машину на все 4 дверцы расхлестать, кресло спустить и отдохнуть на природе от души. Ох, от души. А тут, обоюдно в секунду тут же, другая мысль в диалог подкорковый вступила. В голове после похмелки чумной закочевряжилась. А чего в машине-то нафиг, когда можно на травке мягонькой куртку запросто расстелить, в природу, как лопатой железной, в песок всем телом впиться и буравить все самые потайные ходы человеческого плотского ликования. Вот ведь какой расчувствованный и конкретный оборот мысли нашего шофера приняли. И представьте себе, что все это за какие-то крохи секунды. Правда, говорят, не думая о секундах свысока. «Куда едем?» – бодро спросил он Инну, уже поспешно прятавшую всю себя в кофту. «Гостиница советская», – выдохнула она, ныряя в заднюю дверцу такси. В машине она напустила на себя строгий задумчивый вид, прекрасно сознавая, что парня за рулем дурачить не надо. Тот профессионально сечет, что для чего и почем, отлично знает, что в конце поездки получит свой увесистый денежный прок. Однако парень по природе своей был значительно слаб к женскому полу и про себя часто размышлял, что в самом деле для жизни важнее хорошая бабуха, кровь с молоком, с которой так душевно можно расслабиться, отдохнуть, или выручка, что есть мочи до пота и до упора, так что глаза после всего этого на самую завлекающую тёлку не глядят, а только слипаются черти, так бы и спал без просыпа день и ночь. Парень этот женское расположение очень даже ценил и зачастую случалось второй сменой работы пренебрегал. А то жить-то когда? И позволял себе с той или иной покорительницей мужского чувства и энергии повстречаться, посидеть толком в квартире отсутствующего приятеля, выпить, закусить от души, ну и так далее. Вот и сейчас, мгновенно оценив беспроигрышное в конце поездки вознаграждение, он тут же стал думать о другом, точнее о другой. Ну, может, и не такой великолепной тёлке, как эта, но тоже вполне. И при фигуре и внешности, как говорится, совсем даже не капризная. Даже наоборот. Подъехали к Советской, этому монолиту тяжкой, неулыбчивой сталинской страды. Серые, запыленные кое-где стены могли внушить только опаску и неприязнь. И уж никак не подозревалось снующему, вечно спешащему с авоськой люду, что в глубине монолита, в ковровом и хрустальном великолепии коридоров и холлов кроются такие будоражащие душу и мозг альковые будуары, что поселяться здесь впору не отечественно, многострадальным потомкам рабочих и крестьян, а особым иной закваски, отошедшим от царских и прочих столь же чувствительных и благороднейших фамилий. Для кого товарищ Сталин воздвигал это громадье чертогов и хоромов? Как проникнуть в загадочные хитросплетения мудрствующей головы, постичь неясный дальний смысл его гигантомании? Ведь сам он, как известно, предпочитал по-домашнему обитать в пространствах замкнутых, малорослых, спать на кушетках и тюфяках простого, чуть ли не спартанского толка. Знал, наверное, просчитал в изощренном мозгу вождь Советов, когда устраивал структуру кубистского неолита на безответственных страдающих покровах Москвы, что шаткому, тихому люду в таких пространствах не обитать, что в пирамидах богов убогим смертам не наблюдаться. И многоярусные тугие архитектуры в итоге всего залягут нежилыми гробницами в угоду и славу единому и единственному фараону. Иночка вспорхнула бабочкой, вылетела из тормознувших у массивных ступеней машины. Стас Михайлович около гостиницы не было. И стучки, зацепившиеся краем за козырек, брызнули было первые капли дождя. «Черт, не взяла зонт», — подумала Инна. «Что же делать?» Но делать ничего не пришлось. «Вы, Инна?» — услышала она. «Кажется, тысячу, миллион раз слышанный голос с акцентом. Я друг Стаса Михайловича. Меня зовут Надари». «Очень приятно», — ответила Инночка. И подумала, наверное, он. Был он по-своему, точнее, по-грузински импозантен, да еще с налетом этакой государственности на выбритом, чуть припухшем лице. В сентябрь катилось лето. Так, перефразируя слова поэта, можно было бы определить возраст этого человека. Не резвился уже в его внимательных, подернутых склеротической паутинкой глазах удачливый, на все охочий и гораздо чертенок. Испепелилось когда-то несомненное великолепие его очей под сталью и амбразурой лихих осаднящих лет пятилеток. Утих и съежился когда-то слишком даже готовый на всяческие человеческие и сверхчеловеческие усилия дух. Был он повергнут на лопатки уже давно, случайно ли, а может, в собственную охотку, поддавшись уговорам и сладкоцветным речам соратников, коллег и друзей, он принужден был коротать ныне свои дни в кожаных креслах и президиумах, амфитеатрах Советской, ее величества партийной действительности. Пиджак у него был по моде, велюровый, а на бархатистом лацкане, как всевидящее кровавое око, выводила себя эмблема всяческих человеческих достоинств, значок депутата Верховного Совета СССР. «Ого!» – подумала Миночка. «Такой у меня впервые!» Подумала и хохотнула, припомнив одну сочинскую хохму. Но я пропускаю здесь. «Стас Михайлович уже у нас. Все ждут вас», – говорил Надари, ведя Инну под руку к могучему на 15 человеческих тел лифту. «Ба! А вот и она!» Стас Михайлович поднялся навстречу вошедшей паре. «Надар, надеюсь, ты сразу узнал нашу красавицу?» И снова усаживаясь поплотнее в кресло, он медленно и нудно завел свою привычную, излюбленную бодягу. Его маслянистые, утопающие в щечках глазки заскользили по Инночке, оценивая ее убранство, тело, косметику. «Хороша, правда, ребятки?» Ребятки, их было еще двое, кроме Надари, были согласны с ним на все 100. «Говорил вам, что красавица будет девочка. Ты чего кофту-то закуталась? Сними». «Да нет, мне не жарко», — Инна напряглась, внимая похотливым интонациям старика. «Сейчас, наверное, начнет еще что-нибудь выкладывать». «Ну что, так и будешь сидеть, как икона? Совсем, что ли, с ума сошла?» — гнусавил свою Стас Михайлович. «Ну, как хочешь». «Я в ванну пойду», — сказала Инна, и краснея неведомо от чего, во всем, казалось бы, противоречии данной ситуации, себе в ней быстро направилась в ванну. Огромная ванна, как блаженный рай, вожделенный покой и уют, приняла ее в свои, с позволения сказать, хоромы. Сказать так вполне позволительно, ибо в данной гостинице все ее помещения были скроены на широкую ногу и предназначены были существовать вполне на долгие века. И здесь, с бьющимся сердцем, отчаянно заглушая непрошенный и оголтелый румянец щек, она принялась прилаживать то так, то эдак озорную, влекущую мужчин в ворот на груди. О, счастье! Ее чрезмерно проказливый туалет хранил в подсобке, извиняюсь, с обратной тыльной стороны, подшивку, широкий кант от ворот, который при случае, подразумевающем более чопорную и обязывающую к серьезным вещам обстановку, мог обращаться во вполне пристойную кромку-кокетку, в результате чего декольте смотрелось вроде бы как уже и не декольте, а скромный, чуть ли не девчоночий вырез. Забавно, но проведенные в ванной манипуляции с платьем вовсе не достигли желаемой цели, и вот парадокс, в результате всего фигуры и естество нашей героини приобрели еще большую пикантность и обольстительность. Но увидеть и оценить это она не могла. В самом деле, ведь не могла же она взглянуть на себя цепким, всепроникающим взглядом самца-мужчины. Уладив таким образом означенные ей самой для себя условности, она покинула ванну и вступила в комнату. Она успела еще ухватить колотившуюся в мозгу мысль «На Даре, только на Даре, иначе пошли все к черту». И еще, чего это старик бормочет, напоказ выставляет, сам говорил про одного, а их здесь трое. Когда Инна вошла в покинутую 2 минуты назад комнату, все было как прежде, и все же обстановка, дух, настроение обитателей поменялось. Стас Михайлович, присмиревший, чуть не со скорбной маской на лице, поднялся ей навстречу. От его прежней игривости и богомерзкой паршивости в оборотах и ухватках ничего не осталось. Вслед за ним предупредительно и архилюбезно кинулся к Инне на Даре. «Садитесь, пожалуйста», — он пододвинул ей кресло. «А может, за стол? Как вам будет угодно», — говорил он с едва улавливаемым акцентом. Инна села за стол, за привычный, уже давно переставший быть для нее желанным и сногсшибательным грузинский щедрый стол. Вазы, вазончики, блюда, множество тарелок и тарелочек, стройные редуты бутылок с эстетными наклейками и наклеечками. Стук в дверь. Кто там пожаловал? А, эта горничная официантка ввезла в 2-этажный столик в распахнутый ей навстречу номер. А там еще тарелки, еще изобилие реального и привидевшегося. Ого, ха-ха-ха, Стас Михайлович кряхтел и сладострастно потерял ладони, воистину, буквально, кажется, физически наслаждаясь представившимся его взору изобилию. Казалось, сейчас он кинется к столику этажерки и начнет винюхивать, шевелить ноздрями, вытягивать ротик гуску над тонюсенькими листочками семги, сладчайших паштетов и прочих чревоугодных чудес. «Ставьте, ставьте, милая!» Вскоре подъехали девчонки. Лесная нимфа и фея ночи. Так представил их Стас Михайлович. Та, что фея, оказалась чернявенькой, вовсе ничем не примечательной девицей. Короткие ноги, слишком тяжелый низкий зад. Однако наблюдалась одна деталь ее фигуры, которая требует более подробного описания, которая, очевидно, явилась причиной внимательного к ней отношения Стаса Михайловича. Деталь – это грудь приглашенной. «Простите, прям хоть оду вправо писать про обильную крутую плоть, облаченную в шелк, ситец, штапельный корсаж. Возможно, кто-то, бравый мастак, уже сломал немало перьев, стремясь возвысить, описать, живо преподнести эту сакральную, вечную, непостижимую аббревиатуру женского тела. Почему аббревиатуру? Да потому что несет в себе сия материальная структура и первый побудительный сигнал для бьющего копытом самца и первый жизнеполагающий сосуд, из которого делает первый свой глоток младенец, и потому что вряд ли была бы фигура женщины столь заманчивой и прекрасной, достойной кисти художника и вдохновений прочих творцов литературы и искусства без этой основополагающей части плоти. Античность, древность, средние века, совсем недавние прошлые и сиюминутные жизни не прекращали и не останавливаются слагать поэмы и рифмованные куплеты, станции и мадригалы в ее многожды поруганную и многожды воскрешенную честь. Как не безумные, не экстатически жертвенно глаза кающейся Магдалины, упрямо рвущиеся в прореху одеяния грудь, претит возможности поверить во глубину и истинность покаяния великой грешницы. Вот она встанет и пойдет, и все минуты, когда губы ее, еще трепетные и упрямо, будут повторять и множить покаянные слова молитвы, грудь под суровой колкой тканью простого одеяния будет вздрагивать и тяжело перекатываться в унисон быстрым шагам, и тысячи мгновенно возжелавших побегут помчаться, поплетутся, превозмогая боль и усталость, поползут, чтобы еще раз, в 10-й раз, в 1001-й раз совершить с обладательницей этого живого чуда плоти божественный акт, именуемый сегодня десятками неблагозвучий. Плачь, Магдалина, ибо обречена ты, благодаря своей упитанной груди, на вечное грехопадение и вечное покаяние. Ну и достаточно.
1: На волнах радиостанции и в самых Монморанси. Монморанси. Монмаранси. На волнах радиостанции Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси.

0: Ну и поскольку время-то у нас еще, конечно, есть, но оно движется и все такое, что большая розовая неторопливая река, я предлагаю вам, уважаемые, звонить по номеру, который сейчас прозвучит, и задавать ваши вопросы сегодняшним посетителям нашей программы.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Александр.
0: Говорите, пожалуйста, погромче, что-то...
2: Здравствуйте, Александр.
0: Вот, да, отлично слышно.
2: Здравствуйте, гости, уважаемые дамы. У меня коротенький вопросик.
0: Говорите.
2: К Ивану. Скажите, пожалуйста, вот у вас такой голос приятный, эротичный. А близость Александра Лаэртского оказывает на вас возбуждающее действие?
0: А вот, извините, можно я сразу хочу вопрос вам ответный? Если
2: пожалуйста.
0: Вы... Сколько лет вы слушаете программу?
2: С 95-го года.
0: И вот вы до сих пор не знаете, что на самом деле я и гости сидим совершенно в разных помещениях.
2: Первый раз слышу.
0: Вот, совершенно разных. Мало того, я хочу сказать, что передо мной, то есть микрофон, да, который защищен оргстеклом, в котором прорезаны дырочки. Для того, то есть каждый из сотрудников в целях, так сказать, нераспространения инфекции, болезней, приносит свою ватку и спирт и перед эфиром протирает это оргстекло. А гости сидят, конечно, мы их вот друг друга видим, но за огромным бронированным стеклом.
2: Но все-таки что, видите.
0: Ну, видим, но, например, сделать не я с ними, не они со мной ничего не смогут. Потому что после того случая, как я попытался прямо здесь пристрелить одного музыканта, играющего брит-поп на русском языке.
2: Вот было это группа...
0: Не будем называть название всяких поганцев.
2: Хорошо,
0: да. Не так? Знаю, какая, не слышал. Да, вот с тех пор вот было установлено бронестекло, что вот в том обменном пункте, которым вы владеете. Да.
2: А вопрос?
0: У меня к вам нет вопросов.
2: Нет вопросов.
0: А, у вас вопрос? Ну, задавайте вопрос.
2: Я задал.
0: Хорошо,
2: тогда,
0: спасибо.
2: Скажем так, ваш голос оказывает на Ивана возбуждающие действия.
0: Спасибо, спасибо за вопрос.
3: Возбуждающие? Наверное, бы оказывал. Мне кажется, у него есть интонации такие сексуальные, сексапильные в голосе. Если бы мы оказались с ним в другом интерьере,
0: да,
3: или там в джакузи, я думаю, что вполне оказал. Тем более он человек, судя по его высказываниям, очень сексуальный.
0: А учитывая то, что в джакузи я помещаюсь вообще один, ну, то есть, и пришлось бы уже, так бы сказать, второму человеку садиться непосредственно на меня, вот, то сами понимаете, что это вообще бы распало. Ну, видите, какой крупный мужчина, да.
3: Да, тут. Но джакузи, да, разные тоже бывают.
0: Да?
3: Да.
0: Я думал, что джакузи — это вот единственный, типа, как памятник Петру Первому.
3: А, да, нет, в Шерон, да, в отеле Sheraton Four Seasons там
0: джакузи. А я думал, что это, надо, типа, прям, типа, как вот, как раньше Макдональдс в Москве.
3: Там как минимум троих есть.
0: Вы меня прям немножко разочаровали этим. Ну, ничего, ладно, справлюсь как-нибудь я. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельнейшее. Алло. Алло, алло. Вас плохо слышно, извините, перезвоните. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, говорите... Да, очень плохо что-то у вас слышно. Что-то...
4: Еще раз беспокоит вас Виктория.
0: Да, вот, прошу прощения, там что-то у нас помехи были. Говорите, Виктория, да.
4: Я, к сожалению, не задала вопросы основные Ивану, Иванесу.
0: Возмещайте. Что?
4: Судя по всему, это потрясающая, натуральная, экстремальная женщина. Вот, я хотела бы задать вопросы. Во-первых,
3: а не лесбиянка?
4: Информация.

0: вот, значит, Виктория, конечно, свои картины, кстати, они почему-то тоже оказались на лесбийские темы, вот непонятно почему. Я могу вам представить, у меня выставки бывают в галереях, и недавно была, и во многих галереях, и за рубежом, и в Москве. Так что у меня есть каталог, я вам могу представить его.
1: Конкретно, адрес в интернете, адрес телефон какой-нибудь.
2: Но телефона мы не можем давать, да, в прямом эфире, это запрещено, да. Я запретил с недавних пор.
0: Адрес там, в интернете.
2: Адрес в интернете,
0: реально. Имейл, дать свой имейл?
2: Давайте,
0: имейл. Вы хотите, чтобы я дала вам свой имейл?
1: Конечно, почему нет?
2: А там
0: ну тогда раскроется, что тогда раскроется, у меня имейл раскрывает мое имя, настоящее, фамилию.
2: Вы знаете, Виктория, давайте договоримся так. Если будет какая-то информация о выставке вот, Ивана, кстати, In Moscow, то, соответственно, мы об этом сообщим, хорошо?
1: Отлично. Но у меня еще два вопроса.
2: Да, пожалуйста.
1: Значит, как вы как, лично, как женщина, я не знаю, ну, конечно, женщина.
0: Я женщина.
1: Относитесь к лесбиянству. Во-первых, во-вторых, гомосексуализму.
0: К чему, к чему?
1: И
0: гомосексуализму?
1: Да, да.
0: Ага,
1: да.
0: Так.
1: В-третьих, эксгибиционизму.
0: А, к эксгибиционизму, да.
2: Вот я к женскому нормально отношусь. Это, извините, но, не меня спрашивают.
1: Ну, правда, интересно, потому что, поскольку здесь были вопросы, откуда вы черпаете это все. Ну, в общем, как-то вот можете... Угу. А раскройтесь, я думаю,
0: всем
1: будет интересно.
0: Я попробую.
2: Это все вопросы, Виктория, да?
1: В общем, да.
2: Спасибо.
0: Я попробую. Первый вопрос, как к лесбиянству отношусь? Наверное, я отношусь для кого? Для кого-то это кайф, для кого-то это хорошо и нормально, удобно. Я положительно, у меня никаких нет претензий, никаких ничего отрицательного нету. К этому. К гомосексуализму, да, и потом это красиво, когда женщина с женщиной.
2: Да!
0: Извините. Это красиво.
2: Прошу простить меня.
0: Я даже, честно говоря, наблюдала многократно это. Но я не... Кайф, чисто сексуальный кайф я не ловила. Наверное, это мужчина только ловит от этого кайф. Но чисто вот эстетически это приятно смотреть, видеть как женские тела и так далее. К гомосексуализму как отношусь? Мужчина с мужчиной, значит. Вот я думаю все время. Пока еще отношения не выработался. Потому что я знаю таких высоких персон, которые... Это было не то, что не чуждо, но мы все знаем этих великих людей. Поэтому ну, с чисто эстетической точки зрения мне это не очень понятно, когда я начинаю думать об этом конкретно. А отношения нормально, почему пусть живут люди, как хотят, так пусть и живут.
2: А вот насчет эксгибиционизма.
0: А насчет эксгибиционизма. Эксгибиционизма, да.
2: Да.
0: Ой, и до недавних пор я такая была эксгибиционистка. Просто полный предел. Но, вы знаете, время накладывает свои ограничения. Сейчас я уже нахожусь не в столь юном возрасте, когда бы я могла позволить себе экстремально обнаженные наряды на публике. Поэтому я занимаюсь эксгибиционизмом, но с близкими очень людьми мужского пола. А на публике я не решаюсь обнажиться в силу вот временных таких возрастных моментов.
2: Ну, кстати, здесь тоже, я думаю, что...
0: И то я сейчас обнажилась наполовину.
2: Да, да, безусловно. Безусловно, это так. Следующий звонок, да? Сразу такой у нас экспресс. Да. Экспресс-звонки. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло. Да-да-да. Здравствуйте, уважаемый.
3: Короче, Мароч, хотел вам сказать, Александр, что
2: да.
3: Ваша писательница, там, вот вот, эта лесбиянка, она как бы мало интересна. Намного интереснее был предыдущий гость Кирилл Ганин и вот его подруга, которая тоже что-то читала, очень такое интригующее. Вот.
2: Понятно, понятно. Но здесь я могу сказать следующее, что все-таки Кирилл Ганин, он скорее театральный деятель. И, видимо, вам, вот я обращаюсь к позвонившему, гораздо ближе, конечно, театральные канделябры, занавесы, все вот это. То есть визуальное восприятие действий. А я просто хочу еще раз напомнить, что Иван С., в общем-то, прежде всего автор тех произведений, которые он читает. По большому счету, у нас на радиостанции существует два профессиональных чтеца, унт одна чтица, но я как бы все-таки сторонник...

0: позволять самому автору это. А еще хочу сказать, что читать вообще в прямом эфире литературное произведение — это действительно сложно. Вот поэтому в данном случае уже постарайтесь все-таки уловить, так скажем, смысл. Вот. Но вот одно из произведений мне очень понравилось, как Иван нам продекламировал, вот, прям в полный рост. Вот. А так вообще на вкус цвет товарища, конечно, нет. И людей неинтересных не бывает, уважаемый. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно к вам, собственно говоря.
1: Алло, здравствуйте.
0: И вам оно.
1: Вы знаете, у меня несколько вопросов, как бы, даже не вопросов, а своих рецензий на тему прочитанной.
0: Давайте.
1: Вот
0: вы не против, Ивана? Вы
1: слушаете? Одно, одно есть такое, ну, свое восприятие того, что прочитали. Мне кажется, это не очень литературно, не очень художественно. Потому что я очень много читал авторов женщин. И меня поразили буквально несколько авторов. Именно за нашу художественность, да, вот за нашу именно реальную жизнь вот этих авторов. А то, что сейчас прочитано было, меня, честно говоря, не затронуло совсем даже. Не то, что не люблю эротическую литературу, не то, что я не люблю именно нашу художественную поэзию вот нашего времени, да?
0: Да.
1: Извините, что я очень много раз повторяю слово «наше», но меня это действительно трогает. Это слово как-то, я живу именно в нашем времени.
0: Понятно, понятно.
1: И так или иначе, да, меня просто вот Иван... Кто? Он Иван?
0: Эс.
1: Да, Иван Эс, он меня не очень-то затронул.
0: То есть не торкнуло вас, назовем?
1: Ой, абсолютно нет. Вы знаете, и даже, наверное, я сказал бы больше, меня это отвратило.
0: Понятно. Ну что,
1: вот объект... и еще да. Некоторый вопрос, вот один вопрос у меня возник по поводу того, что является ли это какими-то переживаниями внутренними, действительно, как они выплескиваются, неужели нельзя вот как-то это, конечно, очень художественные какие-то эпитеты, там слова, да, неужели нельзя более просто это все сделать?
0: Ну, вы знаете, если более просто это, кстати, все сделать, это получится... Я извиняюсь, я понимаю, получится как немецкое порно, к примеру. Вот, чем, вот у них очень просто. Там я вот видел, там человек так шлепал женщину позаду, что я аж... Да, это было.
1: Вы...
0: А, например, взять...
1: Извините, пожалуйста, да, что вас перебью. Я совсем не имел это в виду.
0: Не, ну что значит
1: я
0: попроще?
1: Виду...
0: Что значит попроще?
1: Вот, имел...
0: Разве можно
1: нет,
0: в литературе,
1: виду...
0: да?
1: Вот эти вот громоздкие какие-то эпитеты. Художественность можно изобразить, ну и ну просто как-то вот, ну тот же Набоков, господи, ну.
0: Понятно. Ну давайте сейчас послушаем, что на это скажет сам Иван нам. Да. Спасибо. Вы будете как-то комментировать, Дан?
2: Да, я комментирую по поводу Набокова. Хочу сказать, дело в том, что трудно, во-первых, судить. Человек претендует на литературную какую-то оценку моих произведений. Но это изначально, по-моему, не входило в формат давать литературу. У нас не литературный вечер, не литературное чтение. Формат у нас, меня я была приглашена как эротический автор. Выбирала специально эротические куски. Это то, что касается сути. То, что касается внешнего оформления, то есть литературы, стилистики, прозы. Один пишет так, другой пишет эдак. Набоков блистательный стилист, но ничуть не хуже его гениальный косноязычник Платонов, понимаете? И то, что я пишу с метафорами, значит, мне так пишется. И никто не... Это пишу я так, и я имею право на это писать. И не надо мне подсказывать, как нужно писать.
0: Да, вот это самое
2: и приводить
0: главное...
2: пример,
0: да,
2: и да. Приводить пример, кстати сказать, Набокова. Потому что Набоков при всем своем изяществе стиля и стерильности стиля, и совершенстве стиля, тем не менее, меня лично Набоков не трогает. Не будем поэтому спорить о вкусах, кто кого трогает. А вот меня трогает Платонов, меня трогает Бабель, к примеру. Но я не буду остальных перечислять. У нас сегодня не литературоведческие, так сказать, собрания.
0: Да.
2: Вот. Кого, кому что нравится. Я так пишу, мне, это мой стиль, мой язык. Кстати, язык такой, который был отобран для перевода, я этого не знала, в разных странах мира мои переведены сочинения. Но, наверное, специалисты, эксперты, которые давали переводчику эти вещи, они, наверное, предварительно посовещались, и, как там обычно делается в издательствах, выставляют оценки, и после этого только начинает, издатель берет на себя смелость вкладывать деньги в публикацию тех или иных произведений, понимаете? Так что они были одобрены.
0: Я предлагаю сейчас буквально пару минут дать слово нашим музыкантам, пусть они поиграют, потому что мы сейчас тут должны будем выйти, поделить деньги. Вот. А затем мы продолжим общение, безусловно, и с вами, уважаемые звонящие, и с вами, уважаемые гости. Да.
3: Don't let's talk about those four fellas. There are five of us.
4: Well.
0: Ну и незаметно потихонечку заканчивается наша встреча с писателем Иваном С. и с членом Союза литераторов России, журналистом Еленой Войновой. Однако, прежде чем мы расстанемся, мы еще хотели бы успеть предоставить вам вот такую возможность послушать один, вернее, отрывок из одного из рассказов Ивана С. И, соответственно, может быть, даже мы еще успеем пообщаться с вами по телефону. Ну и, соответственно, вы готовы, Иван, к прочтению рассказов? Тогда сейчас вот эти люди непонятные отсмеются. Выгнать я их не могу, это спонсоры. Сейчас, чуть-чуть.
5: Сузи, he's looking at you.
0: Где ты со своей Сьюзи? Сейчас, извините. Ну, вот это другое дело. Давай, делай так. Да. Нормально? Да, не штучок.
2: Да. Ну так вот, этот рассказ, я немножко вкратце опишу, что здесь в начале идет. Значит, это женщина зрелого возраста встречается с уродом. То есть урод он и, как говорится, умственно отсталый, плюс к тому у нее нарушение опорно-двигательного аппарата. Вот. И она, значит, встречается. Мне ей захотелось секса с ней, этой женщиной, такого экстремального секса. Показалось, а что, возможно, она что-нибудь почувствует, чего еще раньше не чувствовала. И вот я сейчас читаю отрывок, как она приехала к нему, пересекала множество районов с одного края Москвы на другой. Вот. И застала его смотрящим телевизор. «Тропиканка» шла в это время по телевидению. Сериал. И никак не может она отвлечь его внимание на себя. Она уж и так сядет, и так ляжет, и ногу и так эдак поднимет, и расстегнет пуговку одну, другую. Ну, он тропиканка, конечно, для него выше, оказывается. Он никак не может глаз от телевизора оторвать. Так. И все же она еще раз попыталась проверить Ванину реакцию, сев перед ним в совсем уж откровенной позе, согнув одну ногу в колени и поставив ее на сиденье стула, а другую при этом широко отставив в бок. Халат на ее талии абсолютно разверзся, открыв аккурат пред Ваниным ликом все женские первопрелести и соблазны. Увесистые, сливоподобные плоды, как сказал бы поэт, оттягивали ветки и брызгали через край. Чернеющие завитки чудо слегка приоткрыт, чернеющие завитками чудо слегка приоткрывало розовую засасывающую плоть. И тут Ваня сдался. Катерина Ивановна увидела, что он отвлекся от телеэкрана и начал пристально вглядываться Катерине Ивановне между ног, в то самое место, которое во все времена и для каждого мужчины было причиной экзальтации и грехопадений. Похоже, то место, что приоткрылось его взору в обрамлении белокожих ягодиц, наконец одержало верх в схватки со знойной, любвеобильной тропиканкой. «Ну, наконец-то», — подумала Катерина Ивановна, и сладкое томление разлилось по ее ногам. «А может, тебе еще массажик сделать?» Ваня в нерешительности воззрился на неприкрытые женские чудеса. Стоя над кроватью, где распласталась Катюсик, он пожирал глазами бесстыдное голое тело. «Хорошо, сделай», — согласилась Катерина Ивановна и слабо пошевельнулась, отчего мягкие члены ее, то бишь грудь и живот, пришли в волнообразное соблазнительное движение. Ваня присел на край у Катюсиковых ног. Теперь она видела и наслаждалась тем, как он внимательно изучает устройство ее ворсистого бугорка. Благо, что тот вполне раздвоился, давая разглядеть его обширный маслянистый удел. Ваня сидел как раз напротив этого сокровенного, воистину тропического бутона. Взгляд его скользил, не отрываясь вдоль голого тела, от крупных, дернутых легкой морщинкой сосков к уже известному вскрытому надвое косогору. «Помассируй мне ноги, Вань!» — прервала минуты молчания Катюсик. «Давай!» И Ваня принялся работать вверх-вниз живой правой рукой, изо всей силы имитируя деятельность заправского массажиста. «Хорошо, как хорошо!» — млея подбадривала Катюсик. «Ты ногу выпрями?» – просил Ваня, пытаясь самостоятельно распрямить в колени ее лениво отброшенную конечность. Катюсик поддалась и распрямила ногу. Она втянула живот и изогнулась в торсе, отчего пухлый бугорок еще бесстыднее высвободился наружу, расположившись натуральным лесистым холмом поверх белесой и плоской долины живота. Щель сузилась, соединив мохнатые шторки, но в данном случае этого уже было неважно. Ваня и так уже довольно видел, а что не видел, то уже не сомневался, что в скором времени разглядит. Он продолжал возить руками вверх-вниз, случайно то ли нет, касаясь ворсистой части межбедерия. Стыдливость и определенный испуг не позволяли ему самостоятельно, без спросу, положить руку на такой влекущий, таящий множество загадочных чудес плод. Он не спускал с него глаз, но и не знал, как к нему подступиться». К тому же груди также тянули к себе его взгляд, подрагивая и шевелясь согласно энергичным массирующим движениям. «А живот тебе помассировать?» – осмелился предложить он. «Да», – еле отвечала Катюсик, выныривая из объявшей ее нирваны. И тут же цепкая жилистая рука мужчины-идиота перескочила на просторный податливый живот. Тут он елозил недолго, все время продолжая осматривать достоинства Катюсикова тела. Теперь он не спускал глаз с не в меру крупных заостренных сосков. «А, тебе, может быть, груди помассировать?» – не выдержал он. «Да», – односложно ворканула Катюсик. И Ванина рука в мгновение ока переместилась вверх, точь-в-точь на правую слегка расплывшуюся молочность. Он и не ожидал, что к этой части тела его допустят так скоро. «Катюсик», — неуверенно начал он, — «тебе, может, и детское место помассировать?» «Да, помассируй», — отвечала Катюсик бесцветным голосом, будучи охваченной истомой и плотоядным аппетитом. «Почему детское место?» — мысленно озадачилась она. О, как же быстро его вертлявая конечность покрыла волосистый предел ее живота, ну прямо в долю секунд. Сноровистая твердая ладонь упорно грубо принялась выворачивать промежность, соскальзывая, точнее, внедряясь в ее влажную, пропитанную липким соком гладь. «Вот, вот», — приговаривал Ваня, тогда как крепкое ребро ладони в буквальном смысле измочаливало нежнейшие покровы Катюсикова чрева. «Вань, так очень резко, больно!» – воспротивилась было терзанием Катюсик. Она побольше развернула ноги, согнув их острыми углами в коленях, но Ванины касания не стали от того чувствительнее и нежнее. «Расширь детское место!» Сие предложение его являло не в высшей степени застенчивую и деликатную просьбу, а уже в полном смысле приказ – законное распоряжение поднаторевшего в искусстве своем массажиста. Ну, наконец-то, в сладкой стоме откликнулась на приказ Катюсик и протянула пальцы к своим набухшим илисто-влажным холмам. Она разъединила широко мохнатые крупные доли и предоставила Ивану возможность лицезреть пунцовые от трения малые дольки с головкой маковкой в преддверии их начал. Все эти тонкости были умощены прозрачным слоем елея, секретной жидкости, которую выбрасывает женская плоть в предчувствии сладчайших в мире утех. В секунду Ваня проник в утробу, в самую глубь зияющего плотоядного чрева и начал в нем шевелить своим корявым указательным пальцем, через минуту еще одним, а потом и третьим. Он щупал скользкое глубокое устье так и сяк, из стороны в сторону, вверх-вниз. Потом движения его вдруг прекратились, и Катерина ощутила, что назойливые юркие пальцы усиленно щиплют маточный шейный бугорок. «Это что, Катюсик, еще одна губка?» – задал вопрос несведущий кавалер. Да, выдохнула Катюсик, сердясь, что отвлекает ее от погружения в столь долгожданный предсудорожный экстаз. «А трогать можно ее?» – снова спросил мужчина. «Трогай», – ответила Катюсик. Ваня терзал податливый и мягкий хоботок ее любвеобильной мышцы, а Катерина тем временем изнемогала в истоме. Изнемогала судорожно, молчаливо, пытаясь укротить толчки и спазмы, боясь явить при дочи ничего не понимающего уродца, вызванную его манипуляциями страсть. «Вот так хорошо, вот так», — повторял тем временем Ваня, не сознавая, что происходит с лежащим перед ним телом, однако верно улавливая пальцем вдруг ставшим тугую и сочную плоть. Ох, Катерина с трудом сдержала, исторгнутый всем организмом ее, узнавшим пик высочайшего наслаждения, вздох. Сейчас же палец, орудовавший в теле ее, угомонился, но прочь, однако, не ушел, а продолжал покоиться в уже уставшем зеве, как инородный, уже не нужный никому предмет. «Ну, хватит, Вань!» Она бесцеремонно поворотом бедра освободила свой утомленный, требующий отдыха и покоя сосуд от фаланг уродца. «Я все, Катюсик, отдохни!» Пошел на поводу ее желания Ваня, при этом изучая внимательно свой, извлеченный из прекрасных чресел, указательный перст. Катюсик распластала белые ноги свои, как пришлось, нисколько уже не вспоминая о реакции и мыслях сидящего напротив получеловека. Спустя минуты две она перевалилась всем телом влево и, опершись на локоть, сумела высвободить из-под полы тяжелую хламиду халат. Она завернулась в полы ее, словно в мягкое одеяло, и с радостью предалась чувству опустошенности и покоя. А Ваня времени тем поднялся с ложа, окинул беспокойным оком сокрытое под хламидой тело и часто густо заквалял в коридор. Катюсик слышала, как он прошелся в туалет, остался там, справляя, по всей видимости, нужду, и вскоре, высвободив из бачка ядреную, словно залп, сливную струю, прихлопнул дверь и вышел на кухню. «Шут с ним!» — едва-едва отреагировала Катюсик. «Мне бы поспать!» Однако надо было знать коварную искусительницу, на всякие телесные и сладостные дела досужую плутовку Катюсика. Недолгое время пришлось ей спать, почивать на неродной, неласковой лежбине. Уже минуты через три она вдруг принялась ворочаться и вздыхать, а на четвертую окликнула Ивана. «Что, Катюсик?» Тот сию секунду оказался в дверном проеме. «А ты мне сделаешь еще массаж, Вань?» Там либо потянулась под хламидой Катюсик и сонно приоткрыла глаз. И каково же было удивление, а потом и досада ее, когда увидела она в проеме двери ей-ей, не даже получеловека, а человекоподобное существо, стоящее в одних семейных трусах в розовую полоску и грязно-белой растянутой майке. «Ваня, зачем ты разделся?» – спросила она холодно и строго. «А мне так удобнее без брюк, а то мне жарко массаж тебе делать. Я потому и разделся», – невинно улыбаясь, объяснил кретин. «Ну ладно», – смилостивилась Катюсик и снова томно потянувшись, так что колено ее выпростовалось поверх халата, закрыла глаза. «Катюсик, может, теперь тебя стоя помассировать?» Видно было, что он мудрствовал. «Как бы еще разок добиться Катюсикова тела?» «Мне что, встать?» – дело настыдливо вопросила Катюсик. «Встань!» – упорствовал Ваня. «Давай-ка я тебе помогу!» И он в блаженстве протянул Катерине Ивановне костистую длань. «Да не надо, Вань, я сама», — отвергла помощь Катюсик. И она медленно начала вставать с постели, являя Ваниному острому взгляду все прелести свои в различных интересных позах. «Раздвинь колени», — услыхала она сугубо четкий голос Ивана. Он был, очевидно, вошел во вкус массажного мастерства и мнил, наверное, в своем неизощренном мозгу себя уже заправским, знающим толк в деле массажистом. «Стой прямо, не наклоняйся», – прокомандовал он, и чудилось, что всякие фривольные игрушки уже не интересовали его и не как специалиста. А если и последуют они со стороны готовящейся к процедурам дамы, то непременно пресекутся Ваниным деловым задором. Катюсик с удовольствием последовал приказу, а Ваня сел напротив на диван и тут же дал другую команду. «Расширь теперь детское место». Со всей очевидностью выходило к Катюсикому удовольствию и блаженству, что самая большая тяга у Ивана как раз к ее любимому, мохнатенькому существу. Он не спускал с оного глаз, казалось, жаждал залезть в него всем своим алчущим организмом. «Вань!» – не желая того, растягивала слова Катюсик, стараясь укротить поступающее брожение тела Катюсик. «Вань, ты сначала груди помассируй!» Я знаю, я и так буду, поддакнул Ваня. Сначала плечи, как и водится, а потом грудь. И он с запалом энергии стал натирать ее предплечье и шею, ладони, руки, изображая трудолюбие, пыл, а также полное знание своего дела. Однако тер он конечности ее недолго. Он очень скоро переключился на места более притягательные, как для него, так и для принимающей процедуру дамы. Катюсик выгнула спину, подав назад свой плотный зад, стараясь в то же время поддержать слегка отвисшие груди в упругом, выдающемся вперед положении. Однако поза эта не воздавала былой стати ее сливообразным куполам, когда-то предмету искренних восторгов юнцов и седовласых мужей. Но все же мочки сосов с розово-бежевыми кругами упрямо выставились вперед, бесстыдно требуя мужского пыла. Смотреть на них, однако, Ваня долго не стал. Он уже вдосталь все это видел. Что из того, что явились они другими, сменив положение лежа на положение стоя? Для его глаз подобное телесное, хотя и более волнующее преображение, не приносило в себе чего-либо сугубо занимательного. Он, тем не менее, теребил большим и средним пальцем торчащие черенки. Через минуты, обхватив ладонями всю выпуклую плоть, работал умиротворенно, деловито, всем видом выражая трудолюбие и азарт. «Расширь пупок», — вдруг сказал он, точнее приказал. Ведь он являлся командиром в данной процедуре. Катюсик с удовольствием, хотя и не зная зачем, последовала приказу и попыталась развести уютный холм вокруг своего затонувшего еще в пору ону якоря пупка. Тотчас же Ваня проник в отверстие пальцем и стал выделывать вращательное движение, предполагая, очевидно, этим полезнейший ритуал. Катюсик, подчиняясь его движениям, его прекраснодушным и наивным приказам, ловила в этом особый вкус еще неведомой отрады, и луна ее, откликаясь на соблазн, уже пускала в нежную ложбинку, пахнущую морем и моллюсками сок. «Все, теперь расширь детское место», — снова скомандовал Иван и сел на корточки на пол, будто устав от своей излишне тяжелой работы. Горячий Ванин энтузиазм, и в этом невозможно было усомниться, всецело рвался снова к заветной тайной стезе, ради которой, как явственно ощущала Катюсик, он и затеял весь этот немудреный массажный спектакль. «Расширь детское место», — через минуту снова прокомандовал он, и снова Катерина Ивановна с охотой подчинилась. Она даже согнула ноги в коленях, дабы с ней представить на Ване насмотр все перешейки, канальцы и выпуклости, будто живущие отдельно от него мясистого, томящегося в предвкушении сладости чрева. Тогда-то и вонзился в следующую секунду Ваня на всю, как говорится, катушку своим крючкообразным пальцем. Катюсик слабо постановала, но не сдавалась. Она не позволяла себе расслабиться до пресловутого, известного всем дамам момента, до того пика судорога, который унесет все члены ее в водоворот забвения, в больную, неподвластную укороту дрожь, в насильно сдерживаемый горячий шквал. Сочилась, схватывала палец безумца, затягивала его, словно пружинами внутрь, вся мышечная ткань ее подвижного устья, засасывала, чавкая, в болотистую топь. Поскольку пальчики Катюсика все продолжали оттягивать по сторонам набухшие багрянцем, покрытые взмокшей шерсткой дольки, Ваня имел в достатке времени поразмышлять несмелым своим умом о сложной конституции интимных прелестей дамы и дам вообще, и в связи с этим непременно озадачиться вполне естественным вопросом, на который он до сих пор свои почти 40 лет так и не ведал ответа. «Скажи, Катюсик, а когда дети родятся, не знаешь, отсюда они появляются? Где мой палец сейчас?» «Я не знаю», — ответила Катюсик, ловя двойное удовольствие от того, что ее так пристально изучают, и что, не ведая того, дотрагиваются до ее самого интимного места, до твердого, белеющего в глубине зубочка, бесстыдно высунувшегося из тенет окружной кожи. Зубок этот, хранимый ранее обильной толщей кожаных покровов, повернутый почти в незримость лепестками поменьше, теми, что прячутся внутри и поддаются наверх, гонимые лишь вожделением и страстью, остался недоступен Ваниному интересу из-за природной малости своих размеров. И пусть, подумала Катюсик, так мне еще и стомнее вкушать его несведущих прикосновений. И она их вкушала, выгнувшись в талии, поводя ягодицами из одной стороны в другую, давая щупальцу кретина исследовать всю совокупность тайного женского строя. От всех от этих представлений Ваня имела достаточно удовольствия, однако исковерканная болезнью натура приноровила его к другим, еще неведомым Катюсикам усладам, которые он вознамерился в сию минуту осуществить. «А теперь повернись спиной», — лихо скомандовал он. Катюсик с явным удовольствием, медлительно лениво, обратила к нынешнему своему властелину спину, отяжелевший под властью времени зад. «Делай, дурачок, что хочешь», — означала податливая поза ее и замедленность движений. «А теперь расширь попу», — дал приказ урод. Катюсик подчинилась, немного недоумевая, зачем это. Но все равно, ловя мгновенную сласть от еще нового и наверняка притягательного распутства, тем временем Ваня без лишних слов и каких бы то ни было объяснений, как что-то само собой разумеющее, стал прытко вводить все тот же указательный палец в подвластное распоряжение его устья. То устье было плотно стянуто мышцами и неохотно пускало палец в свою глубину. Понятливой и умной Екатерине Ивановне пришлось даже побольше оттянуть половинки ягодиц и наклонить легонько талию вперед, чтобы дать пронырливому персту поболее внедриться в сочный, блаженством отозвавшийся на предпринятую атаку механизм. Блаженство Екатерины Ивановны было столь велико, что она не сдерживалась и в слабости дала затрепетать ногам, заходить ходуном коленям, а крови, хлынувшей сквозь весь организм, направится единым током в зардевшемуся, вздыбленному, рвущемуся через край хоботку пружинки зубчику, о коем выше шла речь, которой в женщине еще не, с нездешних, незапамятных времен определен загадкой, эквивалентом страсти, особой сущностью ее непознанной природы. Подобно схваткам роженицы, идущим на спад, дрожания всех членов Катерины Ивановны становились все реже, реже и вскоре стихли совсем, поддав изведавшей блаженство самки, упрямство, стойкости, желание еще продлить, разнообразить такой разнузданный, непривычный для нее акт. Она, замедленно из неги небытия, вновь возвращалась в реальность, вернулась, наконец, совсем и приоткрыла глаза. Уродец все еще стоял над ней и явно не предполагал, что делать. Похоже, он впервые столкнулся с эдаким неверным и непонятным ему женским бытием. Ну и достаточно.
0: Ну вот, отрывком из произведения, которое вы только что слышали, мы на сегодня литературное чтение заканчиваем. Но мне хотелось бы спросить у Елены Воиновой. Напоминаю, Елена Воинова также тут у нас в студии присутствует, член Союза литераторов России, переводчик, журналист. Елена, вот... Давайте представим, что вы не знакомы с Иваном и слышите все эти произведения или читаете их. Да, вот вы как журналист, значит, вы можете одинаково воспринимать информацию с листа и, как говорится, из воздуха, да, впервые. Вот чтобы в этом случае какую бы короткую такую рецензию вы могли бы дать на все услышанное, потому что тот звонивший радиослушатель, он дал, так сказать, негативную оценку литературному произведению. А вы вот так?
6: Ну, я честно могу сказать, что я действительно многое слушаю здесь впервые. Так что для меня это как бы действительно первое прочтение некоторых вещей. Я абсолютно независимый слушатель. И все мои друзья даже знают, что я никогда не в угоду своим друзьям ничего такого не говорю. Угу. Вот. Поэтому в данном случае я и так это и воспринимаю. И мне кажется, что вот то, что мне нравится, в общем, у Ивана С., это то, что он не просто голо описывает какие-то эротические сцены, а это не чистая такая порнография бессюжетная, а что в основе каждого ее произведения лежит какой-то сюжет, и, как правило, этот сюжет мне даже кажется важнее, чем даже то, что там говорится о порнографии. Потому что это вот мне как раз и нравится в рассказах Ивана С., потому что там присутствует какое-то отношение между людьми, не просто чистая, так сказать, физиология, а именно отношение данных людей к данному сексу, к данному происхождению их, так сказать, на фоне, вот, может быть, действительно сексуальных взаимоотношений, но как бы отношение к жизни при этом. Отношение, так сказать, секс – это же тоже жизнь, это часть жизни. И в сексе-то мы, в общем-то, встречаемся не просто с сексом, а с человеком. И то, что мы человек, и какой человек. Вот мы как бы обычно говорим секс, секс, секс, секс. И думаем, что секс это как бы отдельно, человека отдельно. И что у кого-то хороший секс, а у кого-то плохой секс. Я всегда категорически вот удивляюсь этим заявлением-то, потому что секс-то он вообще у всех хороший, как говорится. Или, может быть, у всех плохой. Но ведь не потому он хороший, не потому он плохой, что он как бы секс. А потому что ты с данным-то человеком, у тебя он как бы и хороший-то, потому что человек тебе нравится. А вот с другим человеком он тебя там, так сказать, плохой, потому что тебе в данном случае человек не нравится. И вот как бы это все соединить, вот, и вот я считаю, что Светлана, она как бы показывает через секс, что вот если человек-то, собственно, соответствует со своим внутренним миром, со своим интеллектом, то как бы и секс-то он становится, как бы и воспринимается по-человечески. А если ты, так сказать, имеешь секс с человеком, который тебе в данном случае вообще-то неприятен, то как бы ты уже каждое взаимодействие в сексе тоже воспринимаешь, как бы тебе кажется, что это секс плохой, а ведь это человек такой.
0: Просто, да. Но с другой стороны, вот давайте посмотрим, например, на примере вот последнего зачитанного отрывка, да, когда вот эта женщина, занимавшаяся с таким странным сексом, вот с этим вот, попросту говоря, уродом, она, во-первых, отдает должное, что он урод иногда, даже в моменты, так сказать, высших благостных ощущений своей тушки, своего телесного болвана, она не забывает называть его там про себя, естественно, кретином или еще какими-то такими вещами. То есть, что доказывает, может быть, с одной стороны, что вот эта женщина, которая с ним занималась сексом, ну, ей не важен, скажем так, кто ей помогает в этом, человек или предмет, или ее собственное воображение. То есть тут как раз нет вот этих личностных человеческих отношений, о которых вы говорили. То есть тот же самый вот этот вот урод, он значительно более... Ну, хотя они, в общем-то, на равных, потому что... То есть он тоже в силу своего, так сказать, такого странного мира восприятия, то есть тут ему что женщину рассматривать, что, скажем, бегемотик или курицу. То есть у них получился, согласитесь, не дурной секс, но, так сказать, человеческого контакта лично я там не разглядел вот, абсолютно.
6: Ну нет, ну конечно, конечно, все в жизни бывает, и бывает совершенно неожиданно, что вроде бы ты и человека не знал, а секс хороший. Это тоже бывает.
0: А да. Это чаще всего.
6: Да, да, да.
0: Чаще, наверное, всего так и бывает.
2: Человек там вообще, с моей точки зрения, отсутствует. В чем здесь смысл квинтэссенции? В том, что это такой экстремальный, нетрадиционный секс. Ей под кайфом, ей дает кайфу то, что он урод, и что он неадекватный человек с патологией. Это ей дает больше кайфа для секса. Это чистый секс. Какие тут могут быть человеческие отношения? Они полностью здесь отсутствуют, они не нужны и лишние здесь.
0: Нет, ну просто это я к чему сказал, что нет, вот Елена как раз, да, она...
2: Я к тому, что Лена сказала. Я оппонирую ей.
0: Я тоже как раз.
2: А не вам. Никаких человеческих... Вообще, я считаю, что секс сам по себе, настоящий секс, я на своем опыте лично могу сказать, что он очень хороший, экстремальный. Получается, когда вообще о человеческих отношениях. Может быть, самый экстремальный, самый кайф получается, когда вообще ты лучше мне вообще не говори ничего хорошего, не про любовь тем более. Не надо мне этого.
0: Особенно нельзя говорить женщинам, просто совет, о, май дарлинг. Это дико обламывает.
2: Да, у меня совсем с тобой другие отношения. По другому поводу мы встретились. Причем тут любовь и как я выгляжу.
0: Но с другой стороны, вы знаете, сейчас вот огромное...
2: Мы занимаемся сексом.
0: Огромное количество появляется, скажем так, особей мужского пола, которые, если раньше вот они там сидят, выпили, то есть все, там поехали или там позвонили, да, к ним приехали, как говорится, и вот как раз они занимаются вот именно чистым сексом, без разговора, иногда постреливают, так сказать, над головами своих партнерш с автомата с глушителем, чтобы как-то придать вот экзотике, да, окраску, колорит, согласитесь, весьма интересно, но сейчас тенденция следующая, что, кстати, вот спрос на женщин, которые занимаются данной профессией, он падает. Практически в России сейчас уровень проститутки должен быть поднят до уровня гейши. То есть с ней можно выйти и в свет. То есть это практически женщина, которая может разыграть для клиента и там маму, и ребенка, и приласкать, и все такое. И все большее количество мужчин появляется, которым нужна именно вот не просто, так сказать, телесный болван, конечно, понимаете? Вот. Да, ну давайте послушаем, если вы не против, на эту тему мнение утренних наших москвичей.
7: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброе утро, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло. Вас очень плохо слышно, если сможете, перезвоните. Доброе утро, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло. Тоже как-то ничего практически не слышно. Доброй ночи, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
8: Доброе утро.
0: И вам она.
8: Можно поцеловать вот Ванюшу?
0: Поцеловать? Ну, попробуйте, так сказать, да.
2: Но только не в губы. Но только не в губы. Губы — это не гигиенично.
0: Да. Хороший поцелуй. Спасибо, спасибо. Ну вот, знаешь, произвело впечатление.
2: Вы что, кайф заловили? Поздравляю.
0: Я уже вывел звонок этот. Доброе утро. Вы в прямом эфире говорите. Здравствуйте.
9: Это Николай.
0: Здравствуйте, Николай.
9: А я что хотел спросить. Вот вы пригласили массу оркестров в эту ночь.
0: Да, да. Ну, не то, что... То есть, извините, что я вас перебиваю, чтобы было понятно. То есть оркестр, небольшой совершенно оркестр, исполняющий классическую музыку, в частности, вот произведение Густава Малера, симфония номер 6, по моей просьбе, и двух диджеев, собственно. Девку и парня.
9: Я просто думал, как они поместились там. Это же живая музыка.
0: Оркестр, была. Да. Оркестр расположен в коридоре, если вы знаете устройство станции, двери открыты настежь. А диджеи, они стоят рядом, им много места не надо. К тому же диджейка, она иногда, как насколько вы поняли, лазит под столом, дабы как-то мне...
9: Да?
0: Да.
9: И вопрос еще.
0: Конечно.
9: Вот, иногда читаешь какие-то инструкции, ну, по поводу того, как приборы вот устроены всякие разные.
0: Да-да-да, я понимаю.
9: И ни хрена в этом не понимаешь, потому что технари писали.
0: Угу.
9: Вот к Ивану такой вопрос. Может быть, поработать вот с этими всякими предприятиями?
0: То есть вы имеете в виду инструкции к секс-прибамбасу?
9: Нет, ни в коем разе там.
0: А, вообще, да?
9: Вообще, вот какие-то приборы, никаким образом.
0: Ну, то есть, так сказать, сделать приборы ближе к людям.
9: Во-во, получается очень здорово, Иван.
0: Я вас понял. Спасибо вот, за
9: какое
0: идею.
9: Какое мнение у...
0: Спасибо за идею.
2: Спасибо.
0: Есть ли у вас, Иван, Елена, какое-нибудь мнение насчет очеловечивания, в общем-то, приборов? Я, например, вообще за. Я считаю, что абсолютно правы те владельцы автомобилей, которые дают им имена, вот, то есть как бы относятся к ним как к членам своей семьи. Вот. Ну и там бывают перегибы. Я как-то в одном из эфиров рассказывал, что, наверное, был заловлен человек, который, в общем-то, вел активную половую жизнь со своей... автомобили маркой «Нива», зачем и был пойман в гараже. То есть вот настолько зашли эти отношения. Нигде не нужно перегибов.
2: Александр,
0: да,
2: а мне, тем не менее, понравился вопрос этот и предложение. Дело в том, что я этим занималась, воспитывая своего ребенка. Я действительно все человечила, все превращала в игру и
0: оживляла. Это гуманно, конечно.
2: Да,
0: а вы знаете, кстати, вот я хочу сказать, что... С какой целью был придуман Тагомучи, такая игрушка, помните? Именно с целью, то есть это же не живое существо, но любовь к нему практически как к живому у детей, оболваненных вот сумасшедших совершенно, да? Цель следующая, что, например, если нужно брать заложника, то в заложники берут не живого человека, жизнь которого, так сказать, ничем не оценима, а берут Тагомучи. Вот, и требует за него такой же выкуп, там, как за живого человека. Переживания, скажем так, вы поняли, по полной программе, но, там, скажем, в случае даже экстренного захвата, когда бойцы СОБРа врываются, освобождают данный Тагомучи, если он там гибнет, его топчут, они могут принести ребенку там, или в семью точно такое же, сказав, что вот мы его спасли. То есть в данном случае, так скажем... оживление неодушевленных предметов несет в себе несомненную пользу. Есть у вас еще что добавить по вышесказанному мной? Может быть, Елена что-то хочет нам сообщить?
2: Очень милый был звонок, и человек очень милый, симпатичный. Жалко, что мы не познакомились вовремя.
0: Да, да, немножко он запоздал. Ну, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло, алло. Вас очень плохо слышно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте. Алло. Алло, алло. Не могли бы вы говорить немножечко погромче? Вас крайне плохо слышно. Алло. Нет, хоть человек и кричит, но его не слышно. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло, алло.
10: Алло.
0: Да-да-да, говорите. Да, вот сейчас получше стало.
10: Вот,
0: да.
10: Хорошо, я попал.
0: Отлично.
10: Вот, во-первых, очень прекрасная, ну, девушка, я не знаю, как женщина назвать, я не знаю ее возраста.
0: Ну, это будет в секрете у нас. За отдельный прайс я вам расскажу потом.
10: Александр, во-первых, большую тебе благодарность. То, что вы есть там, это, этим занимаетесь, ребят. Это очень классно. Я вот сейчас приехал, такой класс вообще.
0: Это наша работа. Это наша работа. Нас даже не надо за это благодарить, понимаете? Как не надо благодарить пожарника за то, что он дом затушил. Как не надо благодарить человека, который, в общем-то, акушер и принял роды ребенка. Это работа.
10: Все ясно.
0: Да.
10: А вот, я с большим удовольствием слушаю вас, ребят. Очень прекрасно. Ну, с другой стороны... Хотел бы сказать вообще очень много. Меня зовут Алексей. Я, в принципе, слушаю вас постоянно. А вот, ну, на протяжении, может, там, двух-трех месяцев. Вот постоянно вот так. А я ночной такой житель.
0: Понятно. Есть ли у вас, Алексей, какой-нибудь, может быть, вопрос к нашим гостям сегодняшним? Да, вопрос, пожелание.
2: Любой вопрос отвечаем.
10: Вопрос... дело в том, что... нет, вопроса не будет.
0: Угу.
10: Дело в том, что...
2: уже не будет.
10: Вы так же выходили постоянно, каждое воскресенье, да?
0: Понятно, понятно. Все, что в наших
2: силах... У меня вопрос.
0: Да, пожалуйста, пожалуйста.
2: Вы кайф получили?
10: Огромный.
2: Кайф словили? Словили кайф?
10: Ну, в принципе, конечно, схватил и кайф, и все. Я послушал то, что вы передали. Вот, ну, я с трех часов, ребят, до двух часов у меня там свои вопросы есть. Вот. А в три часа я пришел и услышал вот то, что вы передавали. Вот. Кстати, вот эта девушка или женщина, я не знаю... Ну, она очень прекрасна.
0: Понятно, спасибо, спасибо.
2: Главное,
0: спасибо.
2: Не только внутреннее, но и внешнее.
0: Да, это я могу подтвердить. Следующий телефонный звонок. У нас еще есть немножечко времени, мы успеем. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло. Там вас, извините, очень плохо слышно. Не могли бы вы говорить погромче? Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
11: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Очень хотелось бы вас поблагодарить за интересную программу.
0: Да забудьте.
11: Ну, все же.
0: Да.
11: Как известно, вы когда-то обращались к данной теме эротики в своем творчестве, в музыкальном, так сказать.
0: Да.
11: Вот. Не хотели бы вы попробовать себя на поприще таком издательском, скажем?
0: На издательском поприще, естественно, я буду себя пробовать, поскольку денег у меня, сами знаете, куры не клюют, у меня бы чего издать. Вот. Но насчет, так сказать, литературной деятельности я не возьмусь, поскольку это очень серьезное дело. Я просто уверен, да, в этом мое мнение, что создание полноценного литературного произведения, я имею в виду в жанре прозы, значительно сложнее, нежели, скажем, стихотворение написать или даже музыку, поскольку тот внутренний ритм, который необходим для вот именно прозы, создать его умеют очень немногие. Вот я, например, не умею и браться даже не буду, потому что дико осрамлюсь. Понимаете, да?
11: Исчерпывающе, конечно.
0: Да.
11: Еще хотелось бы огромное спасибо сказать за композицию Васи Шумова, кажется, там было.
0: Да, было сегодня много пьес. Спасибо вам.
11: Спасибо
0: вам.
11: Спасибо.
0: Доброй ночи. Ну что же, дорогие гости, мое такое мнение, если вы со мной согласитесь, что вот на данном замечательном, в общем-то, звонке мы с вами, наверное, и распрощаемся. Я благодарю вас, Иван, за то, что вы нашли все силы, не побоюсь этого слова, мужество, вот прийти и, так сказать, собственноручно зачитать нам ваше же произведение. Спасибо вам, Елена, что вы, так сказать, своими, пусть немногочисленными, но тем не менее прекрасными комментариями ориентировали наших радиослушателей в пространстве, то есть служили эдаким компасом. Это тоже очень ценно. Вот. Спасибо, конечно, нашим музыкантам, диджею и диджейке также, в общем-то, большое спасибо. И до следующей встречи.
2: А можно дать все-таки имейл? Вдруг мне кто-то
0: конечно,
2: захочет
0: конечно,
2: что-то?
0: Да, конечно.
2: Я все-таки надумала дать
0: имейл. Я давно говорил, что надо дать имейл.
2: Значит, Сиванов.
0: Так.
2: @hotmail.com.
0: Еще можете раз сказать, ничего страшного. Так. Только поразборчивее, да.
2: Так, Сиванов. S.
0: Да, вот.
2: I.
0: Да.
2: V.
0: Так.
2: A.
0: Угу.
2: N.
0: Угу.
2: O. 2F на конце. Эд.
0: Угу.
2: Эд. Собака.
0: Да, собака.
2: Да. Hotmail. Dot. Точка. Hotmail. Точка.
0: Да.
2: Ком.
0: Так что пишите. Пишите его на имейл. Ну и, соответственно, я тут расшаркиваюсь. До свидания.

0: на волнах радиостанции Ивы самых Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Ивы самых Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: Монморанси. Концерт для Коубелла с клаксоном. Исполняет опоссум.

0: в этот поздний час мы начинаем нашу встречу с замечательными людьми, с целым симфоническим оркестром и господином Альбертом Борисовичем Пагером. Прежде чем мы начнем беседу, я бы хотел сделать вступительное слово. Вот люди, они очень неблагодарны и невнимательны. Слушая симфонический оркестр, они не могут вычленить, извините за такое хирургическое слово, из этой глыбы музыки отдельный инструмент, послушать, понять, воспринять его, да? А особенно в данном случае, мне кажется, обижены два инструмента. Это же, конечно, фагот и валторна. Фагот, чей нежный голос вот этой полоской блестящего люрикса проходит, понимаешь, через всю классичную музыку. И, конечно же, валторна, которая, что твоя двойная сплошная полоса, делит вот все, что не попадя, как попало. Но эти замечательные тактичные инструменты вне зоны внимания, в общем-то, так называемых театралов и любителей салунов. Ну и, соответственно, я представляю слово Альберту Борисовичу Пагеру. Здравствуйте, Альберт.
1: Здравствуйте, друзья. Я рад вас приветствовать в моем, не осмелюсь этого сказать, музыкальном салоне.
0: Салуне.
1: Спасибо, Саша.
0: Да забудьте.
1: И прежде чем представить музыкантов, я попрошу наших слушателей звонить нам на пейджер. И особенно я обращаюсь к маленьким слушателям. Скажите, друзья, как выглядит фагот и валторна? И кто первым угадает, тот сможет на ближайшем концерте наших музыкантов подуть в угаданный инструмент.
0: Замечательный бонус. Это новое модное слово «бонус». Кстати, вот до чего несчастный человек слава «бонус». Его постоянно терзают, кто не попадя. Опять же, милиция, женщина на улицах и прочие. Человеку пришлось даже сменить свою фамилию. А все из-за моды, все из-за моды. Но музыка — великая вещь, сокращенно ВВ. И, соответственно, сегодня будет звучать огромное количество музыкальных номеров вживую. Хочу вам сказать, уважаемые радиослушатели, что даже более того, мы сегодня установили два дополнительных телескопчика и сканера на Арбате. Вы можете внедряться и за бешеный прайс смотреть, в общем-то, подглядывать в окно, чтобы видеть, что люди тут реально собрались вживую. И музыка сегодня будет играться живая. То есть тут целых 9 человек, вооруженных валторнами и фаготами, соответственно. Ну, не считая, конечно, Пагера. Да.
1: Я вооружен в основном знаниями, которые я рад передать молодому поколению слушателей. Итак, состав фаготов. Елизавета Вилковыская, первый фагот, концертмейстер коллектива. Никита Ким, Максим Забара и Михаил Ширенков. Это наши, так сказать, фаготовые сегодня друзья. Те же, кто их будут играть на валторне, называются так: Валерий Жаворонков, Сергей Васькович, Сергей Крюковцев и Тимофей Сережкин. Можно, я думаю, задать им пару вопросов, если вам, Саша, что-нибудь не ясно?
0: Ну, наверняка многие наши радиослушатели, будучи, скажем так, потенциальными хулиганами или хулиганами в прошлом, в общем-то, людьми, как и большинство россиян, с уголовным, так сказать, с уголовными наклонностями, скрытыми или открытыми, да, ну, известно, что все попадали под влияние дурных компаний. И огромное количество молодых людей сейчас предпочитают все-таки вооружаться сотовыми соплями, в общем-то, ключами от модных джипов, ну или на худой конец автоматами, да, вот, у вас же в руках вот эти инструменты, вот среди вас вот всего одна девушка, как вообще так получилось, что именно фагот стал призванием вашей жизни, ведь вы же наверняка не поняты поколением, вот, вашими сверстниками по двору, то есть, да, вот, ну вот вы идете по двору и несете не соплю мобильный там, да, а вот фагот. И выглядит он, конечно, внушительно, не побоюсь этого слова. Меня он поверг в шок. Но тем не менее, как приходится с этим справляться? Как объяснить людям, что вот фагот — это призвание, да?
1: трудно, видимо, объяснить. Ребята, ну не бойтесь.
2: Очень сложный вопрос, на самом деле. Ну вот лично я столкнулся с фаготом, когда я учился в школе.
3: Споткнулся.
2: Вот. По специальности фортепиано. И мне поставили 3 балла на экзамене в конце 3-го класса. Вот. И мне грозило либо уйти из школы, либо перейти на другой инструмент. Но я не думаю, почему-то ляпнул фагот. Ну, до сих пор играю. Такая уже трагическая история, да.
0: Ну, в принципе, вот я бы хотел, чтобы и цель такова нашей программы. Мы же программа очень просветительская, я даже сказал, научно-популярная. Чтобы люди перестали, наконец, к какой-то иронии относиться вот к таким инструментам, да? Потому что, например, у меня есть человек, который, в общем-то, губной гармонист. Вот. Ну, играет он, что твой соловей. Вот. Ну, круто. Вот. Посвятил человек жизнь этому, да? А ему как вот тычут, говорят, ну, что-то там губная гармошка, разве это занятие? Так же и здесь. Наша цель — показать всю прелесть звучания инструментов. И пусть вас не смущают эти несколько человек, что сидят за стеной вот за этой. Я просто за бешеные деньги пустил их сюда, чтобы они послушали вживую.
1: Настоящие фаготы.
0: Да.
1: Ну что же, друзья, пока не засохли тростинки, я думаю, стоит грянуть. Только объявите 1-й номер, если можно.
0: А я сейчас попрошу, Леш, не играй, пожалуйста.
4: Объявляй
1: 1-й номер, пора.
5: Иоганн Себастьян Бах.
6: Ария.
7: Исполняется впервые, да.

0: Вот Альберт Борисович подумал мне сейчас, что все-таки не все то, что производят руки человеческие, прискорбно и похабно, да? Ну вот, казалось бы, один человек выточил фагот.
1: Другой придумал ноты.
0: Третий дунул фагот.
1: Четвертый сочинил, а пятый вывел это в эфир.
0: И в результате получилась мощная гуманитарная коалиция, несущая людям радость и удачу. И вот огромное количество шляется бездельников по нашему городу, разных людей с дурными наклонностями. Вместо того, чтобы взять, почитать умную книжку, да, или попробовать написать картину, они занимаются черти чем, всякой ерундой. Вот. Альберт Борисович, ведь человек, он должен иногда производить над собой благородное насилие, да, например, взять и поспорить со своим внутренним «я», сокращенно «вя», на тему того, что, дескать, я возьму и освою тот или иной инструмент. Вот вы сейчас меня опять удивили в очередной раз. Вы осваиваете фагот. В 75 лет... человек начал жить по-новому. А ведь освоение любого нового ремесла – это и есть начало жизни. Это родник.
1: Новая да. жизнь. Да. К сожалению, я не в силах уже удержать полный фагот в руках. И поэтому я играю на некоем укороченном варианте фагота. Модернизированный, укороченный вариант фагота.
0: То есть для детей и престарелых.
1: И, да, и таких вот как бы удрученных опытом персонажей.
0: А вот сейчас подумалось мне, наверняка все присутствующие помнят, что в свое время в магазинах культовары, или как они назывались, я не помню.
1: Культики.
0: Да, да. Продавались разного рода игрушечные духовые инструменты. Ну, чаще это были такие флейты, тростиночки с такой пластмассовой приблудой на конце.
1: И пианинка Звенигород.
0: Да, с этими, со стержнями.
1: Металл... У меня зелененькая была.
0: У меня синенькая. Но вот далее этого фантазии вот этих вот людей не шли. То есть я ни разу не видел фагота. Действительно, я увидел его впервые и поражен. И хорошо, что я парень взрослый, видел массу вещей в своей жизни, и меня мало что может травмировать. А вот представляю я там на своем месте человека, да, не отягощенного, в общем-то. И он увидит фагот. Это в шок приведет.
1: Вот, кстати, в детских садах, когда мы демонстрируем наш коллектив, мы детям показываем сначала фагот не весь.
0: Ну, правильно, вот частичку.
1: Конечно.
0: Да, правильно, да, чтобы как-то... Да, да, да. Но все-таки я хочу обратиться к вам, производителю, в общем, всей вот этой вот... Ну,
1: утвари.
0: Да.
1: Духовная утварь.
0: Духовный утварь, да. Наконец-то возьмите себя в руки и начните производить не то, что производить просто, а то, что производить интересно.
1: И надо.
0: И надо людям прежде всего. А прежде всего, конечно же, нужно изобрести игрушечные фаготы, чтобы, во-первых, сама по себе конструкция интересная. То есть, плюс я даже предлагаю изобрести такой конструктор. Собери себе фагот. Ну, чтобы дети вот могли... Да, вот на то всяких сейчас делают для детей, это оболвание робота, там, чебурашки ниндзя и прочая нечисть буржуазная. Нет?
2: А лучше трансформер.
0: Да, вот эти вот все, да. Вот, я предлагаю сделать набор такой, да, чтобы можно было собрать любимый музыкальный инструмент.
1: А потом скооперироваться с друзьями во дворе и создать маленький симфоничный оркестрик.
0: Да, это будет очень хорошо.
1: А потом можно устроить прослушивание оркестров из разных двориков.
0: На центральной площадке.

0: площадке города.
1: Да.
2: Двор на двор.
1: Ну что же, предлагаю перейти к валторне. В эту зимнюю ночь, я думаю, аккорды этого инструмента полыхнут неким жаром в вашей квартире и согреют в эту холодную зимнюю стужу.
0: Горячей медью.
1: Горячей медью.
0: Лёш, не играй.
1: Ну что же, марш?
2: Нет.
1: Нет, не марш. А что же?
0: Не угадали вы в этот раз. Танго?
2: Нет, Лауэлл-шоу. Джазовая миниатюра.
1: О, джем.
0: Как неожиданно.
1: Джем-сейшн.

0: А вот в конце было замечательное, как это называется, вот это вау-вау-вау.
1: Вау-вау.
0: Да, да, именно так. Да, замечательно было. Я, кстати, предлагаю нашим уважаемым потихонечку формулировать вопросы. Может быть, у вас возникнут вопросы к музыканту, может быть, даже просьба.
2: Саша,
0: да?
2: Извини, пожалуйста. Я бы хотел повторить вопрос нашей викторины. Как выглядит фагот и как выглядит валторна? А также я никак не могу придумать название этим двум маленьким оркестрам. Валторны и фаготы. Друзья, придумайте нам какое-нибудь бурское название.
0: Вот уже Маша из 5 А пишет: фагот — это то же самое, что флейта, только толще и длиннее. Маш, дело в том, что ты и права, и нет одновременно. Но хотелось бы более подробно получить более подробное описание инструментов. И, кстати, давно мы не объявляли художественных конкурсов. Давайте лучше так. Вы присылайте нарисованные вами фаготы.
2: Отгадай и нарисуй.
0: Да.
2: А Машу мы все-таки приглашаем на наше следующее выступление. И пусть она выберет там себе флейту покрупнее. И мы дадим дуднить.
0: А какой сейчас у нас... А, сейчас я напомню номер телефона тут. Сейчас вот.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И сейчас, видимо, следующая композиция прозвучит.
2: Наверное, друзья, я думаю, что пора.
4: Пора исполнять?
2: Пора. Я, хотите, сам объявлю. Полька. Автора Вейсенборна.
0: Кстати, вот, извините немножко, вот о польке, да, ведь, например, полька-бабочка есть, такая банальная, задерганная вещь. Мало кто из людей врубается, что реально, то есть речь идет о женщине польской национальности, которая, что твоя бабочка, туда-сюда, что кокон.
4: Здесь есть, будет использован фрагмент из тоже польки, который называется «Полька-дедушка». Вот. Речь идет о польском дедушке.
0: Да.
2: Гонопольском дедушке.
4: А, нет. Ну, это в процессе вы услышите.
2: А я предлагаю слушателям отгадать, где там дедушка, а где...
0: И нарисовать бабушку, дедушку и польку, да.

0: По-моему, апокалиптика отдыхает.
1: Да, ну неудивительно, все-таки еще пока что ночь с воскресенья на понедельник. И многие, конечно, люди отдыхают. А вот тут возник такой вопрос. Очень выгодно сейчас, например, чинить автомобили, да, зубы чинить, делать гитары. Ну, какие-то такие широко распространенные музыкальные инструменты. А вот что касается фагота. К примеру, я сделал фагот. Ну вот, так сказать, из своей собственной души слепил сей мощный инструмент. Как мне его реально продать? Каков сейчас рынок вообще, вот рынок сбыта и спроса инструментов? Как они котируются? Вот у вас в руках инструменты великих мастеров, или вы сами их делали? Ну и так далее, да. Как обстоит дело? Ну, я знаю, например, скрипка Страдивари, а вот, например, фагот Страдивари.
2: Самому фагот вообще нереально сделать. В принципе,
3: приходится выкраивать время.
2: Да, хорошо было, если бы ему в школе учили, так как всего несколько мануфактур в мире занимается производством этих инструментов. Вот. Да, и, соответственно, рынок небольшой, потому что и даже вот...
0: Ну, можно сказать, фаготисты вымирают.
2: Да, нет, просто из статистики вот учебных заведений скрипачей гораздо больше, например, чем фаготистов.
1: Ну, ведь кто-то первый сделал фагот, вот там...
2: Да.
1: Вот история фагота. Как выглядел аутентичный фагот? Вот он отличался ли он от своего современного собрата?
2: На самом деле, первый инструмент, который является родственником фагота, был изобретен еще древними греками. Он уходит своими корнями очень далеко и глубоко. Да. Вот. После чего вот где-то в период средневековья это все... Ну, самый, в принципе, такой предок фагота — это гобой считается. Потому что, в принципе, вот греки придумали авлос, который очень напоминал теперешний гобой. Вот, и, в принципе, все эти язычковые инструменты, которые звук извлекается из трости, в первую очередь, через трость, называются язычковыми. Все они предки авлоса, вот этого вот древнего инструмента.
1: А вот, например, вот ты бы смог вот сыграть на этом древнем инструменте, вот так же, как на фаготе?
2: Ну, я думаю, что звуки извлечь у меня получилось бы.
1: А вот там гармонии уже нет, да? Ну, все-таки сложно. Но я просто дико хочу попробовать.
0: Ну да. Что же, слово за нашими, можно сказать, прогрессивными реставраторами.
1: Да,
0: а то вы смогли бы, я думаю.
2: В Киеве, в историческом музее, находится флейта, то есть не флейта, а прообраз флейты, вот продольной флейты, которая уходит корнями еще в каменный век. То есть это закаменелый, в принципе, инструмент, да. Ну вот первые инструменты, которые делали... Но
0: на самом деле флейта в последнее время настолько навязла в ушах, во всевозможных эфирах и концертах, что это не так интересно, как аутентичный
2: фагот. Нет, я хочу просто сказать о том, можно ли играть. Так вот один флейтист, киевский профессор, он умудрился в музее на этой флейте сыграть хроматическую гамму в одну октаву.
1: Я даже знаю фамилию Оленчик. Да. Вот тут, кстати, пришло сообщение от человека с погонялой Рики Мартин. Он пишет: «Валторно – это латиноамериканский духовой инструмент, который произошел от охотничьего рога».
3: Ему мы точно не дадим подудить. Хотя сам бы можно сыграть.
1: Сейчас просто у нас остается совсем вот немножечко времени.
0: А, может быть, пьеса не такая длинная? Сколько ребят?
1: Да, мы продолжим живое выступление после того, как будет прочтение книги, которая называется «Последнее известие», сокращенно «Пи». Вот. И также, конечно, будем прослушивать телефонные звонки. А сейчас это хор, да, будет петь, я так понял?
0: Хор.
1: Продолжаем нашу беседу. Соответственно, хочу напомнить вам, что в гостях у нас академик Альберт Борисович Пагер и с ним его юные друзья. Вот, мне даже порой, знаете, кажется, что вы, Альберт Борисович, в общем, вампирище попросту, и черпаете свою энергию, вот, общаясь с такими молодыми, красивыми людьми. Я... видел много людей в вашем возрасте. Это уже, так сказать, морщина о двух ногах. Вы же вот сохраняете какую-то бодрость. Но это даже не к вам вопрос, а скорее вот к нашим гостям. Нет у вас ощущения, что он, в общем-то, сосет? Ну, я имею в виду энергию.
3: Нам, по крайней мере, этого не видно.
1: Ну что же, значит, вы хорошо замаскировались, Альберт Борисович. Ну и, соответственно, хочу напомнить, что сегодня мы слушаем музыкальные фрагменты в исполнении таких несколько непонятных пока для наших радиослушателей инструментов. Это фаготы и валторны. Уже приходят модные сообщения на наш пейджер. Вот, например, такое сейчас. Сейчас я его найду. Просто нужно сейчас от Тамары. Фагот, пишет Тамара, деревянный духовой язычковый инструмент низкого тембра в виде длинной, слегка расширяющейся трубы. Валторна. Духовой мундштучный музыкальный инструмент, спирально согнутая медная труба с широким раструбом. И Тамара оставляет свой телефон. Тамара, вы можете подъезжать и, собственно, думать. Любой из угаданных вами инструментов, в общем, к вашему услугам. Да. Скажите внизу, что вот... Скажите, к Саньку я. Все. И нормально. Ну, я думаю, что нужно сейчас опять же прослушать какую-нибудь композицию, а затем пообщаться с нашим радиослушателем.
0: Да, у нас сейчас на очереди как раз валторна с раструбом. Сейчас ребята договорятся, в какой тональности они будут исполнять следующую импровизацию. И зазвучат эти прекрасные, очищенные с утра, блестящие...
1: рожки.
0: Рожки. Да, валторна переводится как лесной рожок.
1: Да, да, охотничий рог, собственно. Ну, это я так сказал. Мне просто нравится.
0: Вы угадали, Саша.
1: Знаете как, поднимем наши рога, друзья.
0: Опрокинем рога и восславим свободу, чтобы нам нифига не ходить на работу.
1: Альберт Борисович, замечательно.

0: Принято считать, что дети с их такой чистой психикой, не отягощенной, в общем-то, еще базитизмом, дурной экологией, ну и только там, если что-то связано с наследственностью, да, наиболее близки вот к этому духу музыки, к большому духу музыки, не подверженному цензуре. И исходя из этого, опять же, есть хорошая поговорка: если бы молодость умела, если бы старость бы могла, да, вот каков, на ваш взгляд, вот профессиональных музыкантов, вот такой, скажем так, золотой возраст волторниста или вот человека, играющего на фаготе, когда входит полностью в гармонию, в общем-то, мастерство исполнителя, да, и, соответственно, вот это чувство музыки, которое он исполняет. То есть, когда и то, и все сходится вместе, собственно говоря. Ну, как бы, когда одна бомба упала в одну же воронку дважды.
1: Есть одна очень хорошая поговорка, что мастерство не купишь, не пробьешь. И
2: в карман не спрячешь.
0: Да. Ну вот дети, вот взять детей, да, они же чувствуют музыку лучше, чем взрослые люди, потому что взрослые люди циничны, они много пьют, они имеют друг к другу постоянные претензии либо сексуального свойства, либо финансовые, да, а дети чувствуют музыку действительно по-настоящему, но сыграть ее не могут физически. Ну что там, легкие, с кулачок.
3: Что твой наперсточек?
4: Желудок у котенка не больше наперсточек.
0: Что яичко от гусяка. Да, вот. Исходя из этого, получается такое несоответствие, да, вот определенное. Я вот об этом говорю. То есть, когда, наконец, музыкант начинает чувствовать, что он достаточно циничен как человек, да, вот, и вот этот цинизм уже отражается на его исполнительстве. Ну, понимаете, о чем я говорю. Альберт Борисович, может, вы как-то там, вы уже старый, и уже что-то там у вас, да.
3: Ну, я, в принципе, никогда не удосужился продумать в том возрасте, когда еще эта золотая середина могла быть. А сейчас, когда я уже мудр, но достаточно немощен, так сказать, я не могу прочувствовать ситуацию. Видимо, это тема для какого-нибудь семинара вот таких людей, как я, и нашей смены. Кстати, я приглашаю вас, Саша, его посетить.
0: Обязательно я как-нибудь выберусь. И еще такой вопрос у меня возник. Вот есть же понятие корысть, да? Ко всему в жизни нужно подходить, ну, с корыстью, даже вот к здоровью, да, к выбору там любимой женщины, любимого растения и так далее. А музыкальный инструмент — это, ну, так сказать, вот у любого из вас спроси, кто твой спутник жизни. Вот один ответит фагот, а другой скажет валторна, правильно?
3: Нужно это, же, нужно... Саша, извините, есть такая, да, поговорка. Фагот, валторну и жену не отдам я никому.
1: Хорошая, старая поговорка.
0: Да. Ну вот когда человек начинает определяться изначально вот в плане инструмента, которому он в дальнейшем посвятит свою жизнь. То есть тут подход должен быть дико корыстен. К примеру, человек, играющий на тубе, да, его век значительно менее короток, нежели вот век человека, играющего на...
3: На каком-нибудь тривиальном скрипаче.
0: Да, да. Потому что требуется больше усилий дирижера. Они вообще, то есть там, ну вот, мы знаем массу печальных примеров, когда замечают... Да, и анекдотов про это. Вот, вы когда вот выбирали эти инструменты, вы думали о том, что, вот, например, в 70 лет вот сможете ли вы, в общем-то, дуть в фагот или в валторну? Вот, как-то...
1: Дело в том, что когда выбирали инструменты, это как в том фильме очень известном, когда выбирали хвосты, и не всем досталось. Кому что, в общем, вот.
0: Ну вот вам известно, вот,
5: на самом деле, когда я выбирал инструмент, я над этим не задумывался. То
0: есть вот зря.
5: В том возрасте, в принципе, еще какой-то корысти. Это может быть в районе 10-13 лет. Это все.
0: Нет, ну представляешь, то есть, например, тебе будет 70 лет, но... ты будешь дико чувствовать музыку, а вот уже тушка вот не сможет, да, издать звук, это же обидно. А вот музыкант же, он ощущает мир, да, и видит мир. Это еще Чехов писал, дескать. Ну, а может, и не Чехов.
5: Даже любой концертирующий исполнитель, он, как правило, уходит в какое-нибудь преподавание или в мемуары.
2: Есть примеры. Масса примеров.
0: Ну, может быть, если вы не против, давайте послушаем телефонные звонки от наших уважаемых. Единственное, наушников тут маловато. Я половину срезал и продал около выхода сегодня с утра, в общем-то. Да. Потому что осталось как-то... Ну, мы постараемся передавать смысл вопроса. Мы поднимаем телефонную дуду, спрашиваете, уважаемые, мы постараемся ответить. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и внимание наш...
6: Алло?
0: Да.
6: Здравствуйте, Александр.
0: Да.
6: Альберт Борисович, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
6: Прекрасная музыка, прекрасная.
0: Да.
6: У меня два вопросика небольших вам, Альберт Борисович. Угу. Как вам не мешает ваш зубной протез музицировать?
7: Что?
6: У вас зубной протез не мешает вам музицировать?
7: Почему зубной-то?
6: Я, может, ослышался, я слышу дефекты речи.
0: Вот доживете до таких лет, у вас будут не только дефекты речи. Нет, на самом деле Альберт Борисович молодцом держится. И учитывая...
7: Ну, просто дело в том, что игра на фокоте, хоть и укорочена,
6: напрягайте губы.
7: Она требует мимической зарядки. И поэтому мой педагог мне велел держать лицо определенным образом, дабы натренировать мускулатуру для извлечения высоких звуков.
0: Вы знаете, когда люди поют арию князя Игоря, к примеру, то они должны кадыком дергать определенно так. И рот делать восьмеркой вправо, да? А если другую арию другого Игоря, то восьмеркой влево. Это действительно серьезная вещь. Это как солдат в окопе.
6: Так, и еще один вопрос.
0: Да.
6: Какое влияние оказала ваша национальность на увлечение музыкой?
0: Ну, это я даже могу ответить за Альберта.
6: Нет, пусть Альберт Борисович ответит.
7: Какая из них?
0: Ну, латыш.
7: Ну, знаете...
0: Латыш.
7: Вы еще скажите латекс. Это смешной вопрос. Дело в том, что обычно на музыканта влияет национальность не, собственно, его, а его педагога. И иногда, извините, в наше тяжелое время спонсора. Поэтому здесь вариантность очень многогранна и глубока.
0: Какой хороший ответ. А вот Александр интересуется, видимо, у всех музыкантов, какое место в вашей жизни занимают музыковеды? Действительно, вопрос серьезный. Вот мне, например, больше всего в жизни хотелось стать кинокритиком.
8: В нашей жизни музыковедов никогда не хватает.
0: А нужны ли они вообще? Вот, то есть, ведь считается, ну, по крайней мере, вот года два назад было высшим попсом, да, при любом классическом коллективе, серьезно, иметь своего музыковеда, ну, вот, который там ездил на гастроли, там, описывал события в коллективе модно и так далее. Вот,
8: знаете, как... для того, чтобы ответить на вопрос, что такое жизнь, ее нужно прожить.
0: Да. Ну что, еще телефонный звонок, да? Послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
9: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
9: А также все находящиеся в студии. Меня зовут Сергей Александрович Ягодко.
0: Здравствуйте.
9: Александр, сегодня у вас в гостях веселый, жизнерадостный старичок. Альберт Борисович, здравствуйте.
0: Угу.
9: У меня к вам такой вопрос. Вот я пока только учусь играть на фаготе, но дело все в том, что фагот у меня выполнен по варианту для детей и престарелых. А я хочу, знаете ли, полноценный, настоящий фагот. Вот скажите, где можно достать его, или хотя бы части, чтобы как-то собрать его самому?
0: Так сказать, обапгрейдить фагот.
9: Да, спасибо.
7: Ну, на самом деле, очень просто. Положительным пережитком постсоветского общества является огромное количество ранее закупленных валторн, фаготов, мандолин, которые хранятся в запасниках музыкальных школ. Если вы поступите в одну из них, проявив при этом недюжинные музыкальные способности и абсолютный слух, то вам просто-напросто педагогический состав выделит этот инструмент. и вы сможете на нем, хорошенько подучившись, конечно, выиграть тройку-другую международных конкурсов. А там, глядите, и денежка начнет капать. И на Западе вы без труда приобретете какой-либо престижный рукодельный фагот.
0: А, и к тому же, если вы еще действительно серьезно отнесетесь к своей мимике, ведь дело в том, что сейчас людям западным, дико избалованным всей этой попсой, порнографией, ансамбль Spice and Girls, им уже мало музыки, им нужно шоу, да? И вот если у человека подвижное лицо, то есть он не просто играет в фагот, а играет мощно, в общем-то, глазами там бреляет по залу туда-сюда, то успех вам просто гарантирован.
7: А последнее шоу-фишка... Я вам расскажу. Это когда состав исполнителей четный, и он равно делится на мальчиков и девочек. И они во время исполнения должны друг другу строить некоторые ансамблевые глажки. Это и сейчас идет на ура!
0: Да, и, кстати, законодателями были вот этот вот квартет модный, который приезжал как-то.
7: Хроникс.
0: Да, да, безусловно. Вот они первые начали.
7: Правда, у них, конечно, дисбаланс. У них женщин в два раза больше, чем мужчин.
0: А, больше, ну да. А вот еще один такой вариант. Как вы относитесь к этому нововведению? Это в момент выступления симфонического какого-то коллектива модного, да, сажать на сцену рядом с музыкантами их родственников ближайших, детей, бабушек, жен. Ну, потому что сейчас же модно быть хорошим семьянином, да? И чтобы вот вызвать, так сказать, еще большую любовь публики, вот люди показывают, какие мы семьянины. То есть, к примеру, один известный дирижер, не буду называть его имени, параллельно вот с дирижерством, одновременно там соской кого-то кормил, там расчесывал, то есть проявлял всякую заботу. А также из-за шиворота у него выглядывала симпатичная, знаете, баллонка, собачка, да, с бантиком. Что, дескать, он животных любит. Вот.
10: Идея хорошая, надо будет попробовать.
4: Чтобы дирижеру отличие от созидательного труда, наконец.
11: А если человек сирота?
7: А можно...
0: Ну, можно взять на прокат. Вот, например, нигерийские кидалы берут детей на прокат. Ну, чтобы...
11: Можно воровать, кстати.
7: Это нехорошо.
0: Наоборот, хорошо. Сейчас можно воровать.
7: Нет, это не воровать, это спасать для полезного дела.
0: Да, или экспроприировать.
7: Ну что же, давно у нас не звучала в эфире живая музыка.
0: Да.
7: И сейчас очередь фаготов, о коих мы... Кстати, все-таки вопросов почему-то о фаготах больше, чем о валторнах. Я считаю, что это немножко несправедливо.
0: А вот такой вопрос сразу по валторне можно... Вот, если валторну это раскатать, какой она будет длины? Сколько?
10: 5 метров.
0: Круто как. Спасибо, я удовлетворен.
11: Можно раскатать.
10: Да, можно раскатать.
12: И сдать металлолом.
10: Светлый металл, да.

0: вот такая вот веселая песенка. Называется «Французская песня». Да?
1: Ну, сейчас давайте буквально на минуточку прервемся. Просто мне нужно пойти проверить нижний этаж. Я еще подрабатываю сторожа. Мало ли что. В общем, сделать обход и, может быть, что-нибудь потушить. Глядишь, найду что-нибудь. И мы продолжаем наш такой импровизированный концерт. Я бы даже сказал, не концерт, а такой музыкальный салон. Все мы находимся в салоне сегодня.
2: Давай, Борис Борисович. Я просто хотел сказать о предназначении вообще музыкального салона.
1: Да, это важно.
2: Особенно для так называемых новых русских. Дорогие друзья, когда беспроволочный телефон будет у каждой школьницы, а четыре проститутки нанимать здоровье не позволит, а вам все-таки захочется чего-нибудь престижного, тут вам на помощь придет музыкальный салон академических музыкантов на дому. И все конкуренты будут бледнеть от таких имен, которые у вас будут исполнять музыку, как Башмет, Спиваков или наши ребята.
1: Конечно... Вот, Башмет может, да.
2: Да.
1: Вот тут, кстати, пришло сообщение такое. Обычно вот, соло валторны и фагота в симфонических произведениях не объявляют. Хотя исполняют партии подчас выдающиеся музыканты. Я немножко опоздал, и хотелось бы услышать имена музыкантов, собравшихся в студии, которые так великолепно играют валторны и фагот. Кровь оркестра, пишет Юрий Андреевич. Юрий Андреевич, я с вами согласен. Даже лимфа, я бы сказал, оркестра. Уважаемый Альберт Борисович...
2: Просто да, фамилии, да?
1: Да, да. И паспортные данные.
3: Семейное положение.
2: Фаготы. Елизавета Вилковышская, Никита Ким, Максим Забара, Михаил Шеленков. Валторны. Валерий Жаворонков, Сергей Башкович, Сергей Крюховцев и Тимофей Слезкин. Я прошу вас действительно запомнить этих ребят. Ведь, может быть, на концерте огромного оркестра вы услышите приятный тембр, который извлекут кто-нибудь из наших сегодняшних друзей.
1: Да, какое замечательное слово. Мы сегодня действительно в благостном расположении духа, дарим всем добро. Ну, это я так подмазался, я-то сижу, ничего не делаю, собственно, но как-то приятно ощущать себя, знаете, вот частичка искусства, сокращенно ЧИ, да.
2: А у меня есть стишок про вас, Саша.
1: Я польщен.
2: Я на радио служу с лексикой умелой. До утра я тут сижу, ничего не делаю.
1: Замечательность. Да, вот, кстати, мне пришла в голову мысль, я забыл тут на пейджер сообщение пришло, каково назначение вообще дирижера в симфоническом оркестре? Все равно у всех ноты.
3: Главное, что движение, да, и что не мешать, главное.
4: Назначение дирижера мешать как раз.
1: А вот... Например, в Японии сейчас практически такое нововведение модное, так сказать, механический дирижер. Ну, стоит такой монстр, то есть он как бы, и вот мигает.
2: Это всеми... кличка, кстати, лазерный караян.
1: Да, да, да, да, да. Но смысл в том, что получается, как вот дирижер, это такой мощный потенциал энергии, да, который должен питать всех музыкантов. То есть он машет там, как ни попадя, и вот эту энергию передает, в общем-то, музыкантам. Если дирижер, в общем-то, вялый, что сопля гриппозной девушки, то, соответственно, весь оркестр тоже расплывается. С другой стороны, энергию ведь можно получать от какой-то светомузыки. Вот японцы очень экспериментируют, то есть берут светомузыку ритмичную, ставят, и музыканты вот. Либо был очень смешной эксперимент у нас в Переславле-Залесском, там местный оркестр симфонический. Мы во время вот исполнения одной фуги, в общем-то, проецировали на модном экране им зацикленный в петлю фрагмент из порнофильма, очень ритмичный, и наблюдали, как это все. Вы знаете, блестящее исполнение, совершенно дикое, аутентичное исполнение фуги произошло.
2: Что вы думаете, Саша? Большинство музыки написано как раз для этого. только тогда графья делали это все вживую. А за стеной у них круглую ночь, потея и надрываясь, пиликали изможденные музыканты-трудяги.
1: А вот действительно какая дикая несправедливость, да? Вот, например, оркестр графа Шереметьева, да? Ну, граф Шереметьев, понятно, панталоны, чулки, шпажица, да?
2: Таможня.
1: Да. Да. Вот. А музыканты, то есть люди, волшебно творящую музыку, они как бы вот являются ее частной собственностью. Вот.
2: Даже их панталоны. Да, графского бедра.
1: Да, именно с барского, с барской этой икры.
5: Ягодички, да.
1: Какая несправедливость. Но тем не менее музыканты и закалялись, что твоя сталь благодаря вот постоянной зависимости от кого-то, да, они всегда попадают в печальные ситуации. То есть, например, вот те же самые там новые русские дико бухают, там жрут шашлык, а музыканты скромненько в стороне играют на симфоническую музыку. Есть в этом какое-то, конечно, унижение, но с другой стороны, нужно прекрасно понимать, что это определенная закалка, такая мощная наковальня духа. Вот, я правильно говорю?
2: И притом мощнейшая коррекция по тембру. Ведь звук чавкающих челюстей заглушает самые божественные частоты в инструменте. И человек учится этих частот давать больше, чтобы немножко хоть заглушить челюсти. А когда выходишь в концертный зал, где все притихли, то представляете, какое волшебство. И я предлагаю все-таки послушать немножечко волшебных волторн.
1: Да, да.
3: Вальс.

0: И также вот сразу вступил наш пианист Алексей Венедиктов, который любезно сопровождает всю нашу программу, прекрасно владея инструментом. Тут такой вопрос пришел на пейджер. Альберт Борисович, вот у вас спрашивают, применяются ли сейчас в музыкальных детских школах телесные наказания, ну, в качестве воспитательных методов?
1: Ну, на самом деле, если учитывать современное положение дел, то,
0: да,
1: конечно, индивидуально. Ведь всяких Рено, Роб,
0: ГРУ,
1: да, не существует. Но, насколько я знаю, техника исполнения на духовых инструментах требует полной расслабленности животовой полости. То есть брюшка. И поэтому педагог обязан изредка проверять, насколько расслаблен брюшной пресс.
0: То есть потыкивать.
1: Да, потыкивать.
0: Неожиданно, видимо.
1: В неожиданных местах специальным дротиком. И тогда ученик бывает всегда наготове.
0: А вот такой сразу вопрос. Существует ли какой-нибудь четкий, вот, вернее, какой-нибудь инструмент, да, который четко должен быть либо мужским, либо женским, но на котором женщина не может играть по каким-то своим физическим особенностям?
2: Нет,
0: вот. Нет, ну мало ли. Ну,
1: надо вот спросить у женщины.
0: Да, вот есть какой-нибудь такой инструмент, на котором женщина просто не может играть?
2: Нет, вот эмансипация глубоко авторитет продвинулась в нашу жизнь.
1: А есть инструмент, который в последнее время завоевал у женщин наибольшую популярность?
2: Туба. Туба,
3: наверное. Да, конечно, это
1: туба. Туба. Дуба.
0: Это вот это... такая здоровая байдака.
3: Я вообще всюду эти бабушки.
0: И знаете, как женщина говорит, я вчера была в объятиях тубы.
2: Я присутствовал как-то на концерте президентского Соединенных Штатов, оркестр президентский.
1: Который, кстати, обновляется каждые 4 года.
2: Это самое интересное, что там преимущественно женщины в этом оркестре. Если не ровная половина их, вот, то, по крайней мере, никак не меньше.
1: Просто белка забавник.
0: Ну, давайте обратим наше внимание, может быть, к телефонным звонкам. Да, послушаем.
1: Может, пусть сыграют сначала. Сыграйте, друзья.
0: Альберт Борисович, как скажете?
1: Чтобы трость не высохла.
2: Давай, сыграем.
1: Я же, да.
2: Объявлять будем, не рожать?
4: Конечно. Блин,
2: объяви, пожалуйста.
1: Да пусть угадают наши слушатели.
4: Да, что же это?
1: Это еще один вопрос нашей викторины. Музыкальный салон Альберта Пагера.
4: В общем, это коронный номер.
3: Это
4: коронное выступление, да.
2: Да, это наш гимн.
4: Цирк уехал, клоуны остались. Вот. Не в того.

0: Воу.
1: А можно вот попросить...
2: Арлекино.
1: Можно попросить вот кого-нибудь из вас, вот может быть, все-таки вот единственная леди сегодня, которая здесь находится, вот издать самый высокий и самый низкий звук данного инструмента, ну, чтобы просто послушать его тембр отдельно. Пусть это будет не мелодия, а просто именно звукоизвлечение. Ну, вот, да, сейчас я... Лёш, тебя мы слышали, да.

0: тот самый низкий.
1: А самый высокий звук я не в состоянии издать, потому что лениво учусь и не научилась издавать этот звук до сих пор.
2: А может быть,
1: кто-нибудь, да, кто-нибудь другой, конечно, здесь есть, да, более прилежный.
0: Фактически саксофон, да, в общем-то.
3: Есть соль, вот он умеет.
0: А есть ли вот такая вот, скажем, технология, ну, чтобы изобразить на фаготе какой-нибудь вот еще инструмент, ну, к примеру, там...
2: Крик петуха.
3: Можно изобразить водосточную трубу.
0: Вот, саксофон.
3: Да,
0: правда.
3: А у нас будет здесь саксофон и репертуарчик, между прочим.
2: А может, и сразу, и не отходя. Сразу, хотя сейчас, пожалуйста, не ваша очередь. Ну, ладно, ребятки, дадим им сыграть.
3: Давай. Что, играем? Убери вот это вот. Это мой папка.
0: Вот осторожнее, вот это нужно сперва отвязать. Так убирать нельзя, а то оно сдохнет.
3: Что?
0: Ну вот это вот вы сказали, вот это убрать, оно живое и может повиснуть и задохнуться. То есть его так в сторону просто подвиньте, да.
3: Значит, сейчас я, как всегда, ищу ноты.
0: Я не брал.
1: Пока происходит такая пауза, мы хотели бы пригласить вас на наш концерт, который состоится 25 февраля в концертном зале музыкального училища при Московской консерватории. Да, это большой концертный зал, училище, оно же Мерзляковское. Пожалуйста, 25 февраля в 18 часов начало концерта.
0: Да, 2000 года.
3: Приглашаем всех, детей и взрослых.
4: Адрес училища, улица Мерзляковский переулок, 13. Это продаю.
3: Take five, да?

0: Ну, все-таки, может быть, сейчас телефонный звоночек примем.
1: Вполне можно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Я очень нервничаю. Можно я немножко попозже перезвоню?
0: Да, конечно, конечно. Хорошо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Круто. Мне это нравится. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Добрый вечер. И вам ваше внимание беспредельно, да?
0: Да.
3: Очень приятно слышать это. Но я не нервничаю совершенно, а вы?
0: Нет, если вы нервничаете, вы можете попозже перезвонить.
3: Нет, я
0: вдруг
3: не нервничаю.
0: Вдруг что случится, и нам это... Ни вам, ни нам этого не нужно.
3: Алло.
0: Да. Нет, я чувствую, вы все-таки нервничаете.
3: Да нет, абсолютно.
0: Да четко нервничаете.
3: У меня есть вопрос.
0: А, ну давайте. Тогда.
3: Профессор, вы?
0: Говорите, профессор. К академику.
3: К академику, пардон, извините.
4: Как аща?
3: К академику. Вот скажите, пожалуйста, если к фаготу подключить компрессор, это упростит работу музыканта или нет? Как вы думаете?
0: Воздушный вы имеете в виду?
3: Ну, естественно, конечно.
0: Понятно.
3: Или камеру от трактора надутую.
0: Или типа подмышку засунуть в специальный мешок, что у этой самой волынки.
4: Обычно ну, да, предлагают...
0: Да. Спасибо.
3: Это трудный этап, надо что-то новое искать.
0: Да, спасибо, спасибо.
4: Обычно нам предлагают что-нибудь вскопать или разгрузить.
0: Сегодня я, кстати, ни разу не обращался к вам с просьбой помочь разгрузить или погрузить. Эта просьба последует часа в 4, когда придут фуры. Вот, так что будьте готовы, безусловно. Но не бросите же вы меня одного, видя, как я мучаюсь, таскаю все это. Ну что, тогда сейчас я предлагаю немножечко отвлечься, да, на танцы, прослушивание музыки, что-то вы играете. Вот, кстати, еще вопрос такой от Елены. Вы играете музыкальные произведения известных композиторов, а есть ли мелодии вашего сочинения?
5: Ну, мы пока не дошли еще до композиции. Они недавно существуют.
0: Понятно.
5: Практически только начинаются.
0: Ну ладно, сейчас прервемся, да, зачем?
6: Пока мы только делаем обработки чужих произведений.
0: Ремейки.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня академик Альберт Борисович Пагер и его юные друзья, музыканты. То есть человек, так сказать, ходячая морщина, но постоянно его окружают, что бабочки, молодые люди, молодые красивые женщины. Человек ни к чему никак не привязан, он любит людей, и с него, конечно же, нужно брать пример. Мы слушаем в живом исполнении классические и не совсем классические произведения. Вы можете нам звонить, задавать вопросы, но это несколько позже. А сейчас, я думаю, видимо, слово музыки, да, Альберт Борисович?
1: Я согласен, Александр.

0: Вот первый раз я слышал, когда вот голоса музыкантов, именно оркестрантов, на альбоме, концертном альбоме господина Спивакова, где они громко, неожиданно среди записи крикнули: «Эх, дубина ухнем!». Вот это меня дико поразило. Это было на виниловой пластинке, я до сих пор ее храню. Мне показалось, что я на измене. Но на самом деле при повторном прослушивании было также слышно. И это действительно хорошо.
1: Александр, а вы заметили, что когда вы слушаете, каждый раз они кричат несколько по-другому?
0: Конечно.
2: Конечно.
1: Вот
2: конечно.
1: В этом есть смысл настоящего искусства.
0: Да, да. Ну и, может быть, сейчас послушаем звонок еще. Как, вы не против?
1: Я всегда не против, лишь бы ушей хватило.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Доброй всем вам ночи.
0: Вам аналогично, да.
4: Вас беспокоит Сергей Александрович Набор.
0: Здравствуйте.
4: Александр, скажите, вот постоянно вы говорите Алексею Венедиктову: не играй,
0: да,
4: потише.
0: Да.
4: А вот скажите, ему не обидно, ведь если он очень сильно обидится, он может нанести увечья музыкантам, играющим в прямом эфире.
0: Дело в том, что музыка сама по себе является мощным оружием, которое разоружает людей, да, то есть вот не убивает, а разоружает. И исходя из этого, то есть достаточно вот Алексею перекинуться, как говорится, взглядами со своими коллегами, и мы видим, что, в общем-то, вот это появляется такая золотой дождь, попросту говоря, из глаза в глаз льется, и никакой вражды там быть не может, поверьте.
4: А вот, Александр,
0: да,
4: скажите, ваши музыканты могут сейчас сыграть в прямом эфире, например, «Мурку»?
0: Ну, во-первых, вообще-то это не мои музыканты, вы мне, конечно, льстите, но я, конечно, приложу все усилия, чтобы они в течение месяца стали моими. Вот для этого мне придется ограбить пару модных джипов, как водится. Вот. Ну, насчет «Мурки» нужно у них спросить, я не знаю сейчас, «Мурку» или не будем.
5: «Мурку»?
0: Да.
5: Ну, пожалуйста,
6: Александр. Только в местах не столь далеких.
0: Да, вот не получится. Да, ну, давайте еще телефон. Звонок послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельное.
7: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
7: Я вот тут заметил, сколько там у вас народу собралось.
0: Приятно
7: так. Да. Дама там есть даже.
0: Да.
1: Ну, вы особенно губу не раскатываете.
7: Ну вот, у меня есть предложение. Пойти сейчас куда-нибудь на набережную или в парк там. И пивка купить.
1: Всем пивка. Купи.
7: Вот
0: да.
7: С воблочкой.
0: А
7: мы
0: тряхнем
7: стариной.
0: Я хочу сказать следующее, что ни для кого не секрет, что постоянно из нашего окна с 14 этажа свисает канат с крюком. И все желающие могут весить на крюк что ни попадя. Мы подтягиваем, разглядываем, если нравится, оставляем. Так что...
7: А можете мне вот даму спустить?
0: Даму спустить? Нет, к сожалению, нет. Нам самим мало. Да. Спасибо. Спасибо вам за такой замечательный звонок. Подходите, вешайте на круг, что не попадя, мы поднимем. Ну, сейчас слово музыки, да, Альберт Борисович.
1: Погода звучит вновь.

0: мне Макс. Мне Макс. Макс, иди сюда.
1: Куда?
0: Куда? Куда ты мне? Как вы от меня ехали?
1: А, здесь?
0: Да.
2: Поехали.
1: Да.

0: очень, на мой взгляд, грустные, проникновенные мелодии. Или, может быть, такой характер исполнения. Вот, но, однако, это говорит только о вашем мастерстве. Потому что, в принципе, ее можно сыграть ёрнически, а вы ее сыграли так очень серьезно.
1: Целомудренно.
0: Целомудренно, да. Тут, кстати, вам вопрос, Альберт Борисович. Действительно, я тоже видел этот сюжет, но как-то постеснялся спрашивать. Но, тем не менее, вот радиослушатель спросил. Альберт, так запросто к вам, видите, то есть... Вы человек без возраста, да, без национальности и без пола. Вчера по телевизору я видел вас в компании с Евгением Светлановым. Давно ли вы знакомы и связывают ли у вас какие-либо творческие проекты, спрашивает Бердяев.
1: Ну, на самом деле, с этим великим, я бы сказал, персонажем академического шоу-бизнеса нас связывает давнишняя, так сказать, дружба, посидеть на зойке.
0: На рыбалке, я знаю.
1: Да, копнуть мотылька, так сказать. К сожалению, Евгений Федорович переживает сейчас не самый безоблачный период своей жизни. Множество каких-то шелунов пытается ему досадить и, так сказать, прервать ход его творческой мысли.
0: Полет,
1: так сказать.
0: Всякими... Это от зависти, видимо, да. Конечно же, от зависти.
1: И вот эти дурацкие интервью, которые они берут у него, конечно, лишают нас новых антологий музыки. Брукнера, Стравинского. И по секрету скажу, Саша, некоторые ваши... ранние симфонические опусы тоже привлекли внимание Евгения Федоровича, но средства массовой информации отвлекают его от их реализации.
0: Да, он и спрашивал моего разрешения на исполнение произведения «Серебряные крестьяне», но так дело дальше и не пошло по причине того, что опять же отвлекли маэстро, какими-то постоянно вовлекают, знаете, в водоворот этих серых будин, этих никчемных разборок. Ну, так устроен мир. Видимо, человек гениальный, он и должен быть гениальным во всем, он должен быть на всех фронтах мощным, да, то есть и платить штраф также, и кактус полить вовремя, и, соответственно, написать пьесу.
1: Все это сделать
0: одновременно и мощно.
1: И обладая какой-то аурой. Потому что если мы пересмотрим записи его интервью, сколько там глубины и совести человеческой.
0: Кстати, вот даже здесь, да, человек говорит всегда очень умные, мудрые вещи, да, и здесь пытаются каким-то образом все это закоммерциализировать, то есть сейчас готовится к изданию компакт-диска интервью Евгения Федоровича Светланова вот за все годы собранное, но при этом, естественно, поскольку там не влезает все, что наговорил маэстро, потому что наговорил он дикое количество, то люди взяли на себя смелость попросту, ну, как бы, в общем-то, сделать выжимки. И там получается просто такие постулаты, и как это даже сказать, человек, получается, говорит аксиомы. Я слышал, типа, вот так, ну, дескать, ну, Малер там, и вот и все.
1: Обычно редактора оставляют только то, что доступно их среднему пониманию.
0: Да.
1: А то, что непонятно, идет в корзину.
0: Да, причем я не уверен, что не выйдет пиратская, так сказать, версия вот интервью Евгения Федоровича Светланова, где просто будут собраны все междометия, которые маэстро, как любой человек, вставлял между своими глубокомысленными, ну, типа, и так далее.
1: Но на самом деле я хотел вас немножко успокоить, ведь я и мои родные постоянно держат наготове видеомагнитофон и отписывают его интервью. И поэтому, если какой-нибудь честный предприниматель от звукозаписи захочет издать истинное, аутентичное интервью Евгения Федоровича, милости просим, у нас есть все, так сказать, исходники.
0: Ну, я думаю, может быть, сейчас еще телефонный звонок послушаем, прежде чем произведение, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Это Вася говорит.
0: До свидания, Вася. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый Альберт Борисович.
3: Да.
2: Уважаемые все замечательные музыканты, спасибо вам большое за вашу замечательную игру. У меня вопрос, во-первых, к Александру.
0: Да.
2: Да.
0: Да.
2: Так вот, я что хочу вас спросить. Когда ваш концерт будет новый?
0: Ну, в ближайшее время не будет.
2: Ну, вы объявите, да, когда будет?
0: Конечно, конечно, ага. Безусловно. Это наш долг.
2: Да, конечно.
0: Да.
2: Ну вот, да. Это самое, также к Альберту Борисовичу хочу обратиться. Можно?
0: Да.
2: Альберт Борисович, вы когда последний раз сюда приходили, вы принесли с собой замечательного юношу.
1: 15-летнего. Да, действительно, он такой маленький.
2: Да. Вот. Который обучал, собственно, вас игре на скрипке.
1: Так точно.
2: Ну вот. А вы уже как, вы бросили это занятие, или же вы его постигли в полном...
0: В полный рост.
2: Да.
0: Да.
1: Просто, вы знаете, когда юноша входит в возраст некой зрелости, то мутация происходит не только с голосом, а также с пальцевым аппаратом. И в это время довольно вредно играть на инструменте. Это годика так полтора.
2: Это о себе, я так полагаю.
1: Нет, шутник. Просто вы помните, внимательно слушали эфир, сколько лет было нашему мальчику?
2: Ему было целых 15... лет.
1: Вот. И этот мальчик как бы старой формации. Это ваши, может быть, друзья потеряли девственность в 13, а наш начинает только оглашаться в свои 15 лет. Ему сейчас вредно играть на скрипке, а тем более давать мне уроки. И я немножечко пока отошел, но зато с благодарностью беру уроки укороченного фагота.
2: Замечательно. А вы скажите, это вот он, это самое, что-то у него с развитием, это он подвергся излучению, да?
1: Это вы все, молодые отпрыски, подверглись, а он жил...
2: Спасибо.
1: Да.
0: Спасибо, спасибо. Действительно, люди будущего, так сказать, нация будущего, это абсолютно лысые люди, поскольку волосы есть рудименты, и оволошение нашего, и позднее оволошение нашего юного гения, скрипача, говорит о том, что, в общем-то, он ближе к людям будущего, настоящим. Сейчас, видимо, композиция, да, Альберт Борисович? Да.
1: Волторновое произведение, которое сейчас прозвучит.
3: Девятая симфония
4: Бетховена. Всем известная девятая симфония Бетховена, но в слегка оригинальном трактовании.
3: С купюрами. Это... с небольшими.
4: Да, фрагмент.

0: Я сейчас вспомнил совершенно печальную такую историю, произошедшую с Дунаем Валентиновичем Капица. Вот назвали человека в честь замечательной реки, а все это приобрело такой дурацкий смысл какой-то в результате. И человек, в общем-то, уехал в Узбекистан, где и сгинул, пожелтел и слился с песком. Ну, может быть, еще телефонный звонок, если вы не...
1: Сейчас
0: давайте прервемся, а то мне нужно, там фура подошла. Не поможете там погрузить, разгрузить? Нет? Да? Ну, сейчас мы погрузим, разгрузим, мы там вернемся. И на наш пейджер пришло трогательное сообщение, я зачту его целиком. Можно заявочку дать для музыкантов? Я хочу послушать «Анданте» из пятой симфонии, чтобы вся четверка сыграла. Можно вариации, подпись «Старый волторнист». Вот как это трогательно, старый солдат, старый волторнист.
2: Старый чекист.
0: Старый чекист. То есть от этого как-то от всего отдает немножко... таким хорошим антикварным дорогим магазином. И музыканты, я вижу, с готовностью, естественно, с уважением в своих очах откликнулись на эту просьбу.
1: Молодое поколение, старший
0: да.
1: Подарок.
0: И сейчас будет звучать этот самый вот этот...
2: Саундтрек.
0: Да, да.

0: продолжаем нашу такую встречу в салоне. Действительно, вот тенденции современного развития бизнеса предполагают, так скажем, монополизирование. И рано или поздно гибнут мелкие предприятия, гибнут мелкие банки. Остается, в общем, нечто единственное такое крупное, эдакий магнат. Да? В музыке, мне кажется, все-таки тенденции совершенно другие. Все это должно дробиться. И, как правильно сказал Альберт Борисович...
1: Децентрализоваться.
0: Да, да. То есть постепенно уже будет не моден большой зал консерватории, а будут модны, например, такие салоны как-то у Ашота. Музыкальный салон у Ашота. Где находится? В Западном Бирюлево.
1: Да. А, кстати, о большом зале консерватории.
0: Да.
1: Действительно, есть проект превратить его в абсолютную студию. То есть он слишком, конечно, велик для студии, но лишнее заполняется неким веществом типа пенопласта. И там все остается небольшое помещение для играющих и пишущих. То есть объем зала сохраняется, но лишняя реверберация отсутствует. А так как аура этого зала великолепна, то, я думаю, записи будут абсолютно колоссальными. И не будет слышно во время смены дурацких колоколов за окном, которые звонят всегда не вовремя.
0: Да, и когда не попадя. Действительно, есть такое мнение, что гигантские концертные залы должны быть превращены, скажем так, в мастерскую по производству уникальных записей классической музыки. А вживую все-таки все это дело будем слушать в салоне у вас.
2: Лабораторию искусств.
0: Да! Да, да. Замечательно. Ну, может быть, сейчас послушаем телефонный звонок. Не против вы? Но у нас все-таки диалоговая программа. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. И этими же губами они целуют своих мам. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Рассказывайте, пожалуйста. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Меня зовут Мария.
0: Здравствуйте.
3: В общем, я как бы приветствую всех присутствующих. Вот. И у меня такой вопрос, даже скорее не вопрос, а просьба. Не могли бы музыканты, голоса чьих инструментов или инструментов, чьи голоса
1: ласкают ваши уши,
3: послушать их самих непосредственно вообще, что они из себя представляют, кто они вообще, откуда берутся такие таланты. Вот, в общем-то, это все.
0: Понятен вопрос.
3: Вот, потому что как-то ведут они себя очень скромно, и, в общем, их почти не слышно, кроме, конечно, инструментов.
0: Понятно. То есть, попросту говоря, поступила закамуфлированная просьба спеть, в общем, вам хором без инструментов что-нибудь вживую, да.
1: Про себя.
4: Мама.
5: Мы можем?
0: А может, действительно вам спеть? Вот просто взять и спеть какую-нибудь хорошую народную песню, например.
5: Ой, проблем.
4: Только не надо.
0: Чтобы услышать, чтобы голоса были слышны.
1: Ну, не стесняйся, я понимаю.
4: Заказы будут?
1: Нет, может, а какую вы поете, когда в автобусе отправляетесь...
5: Русская народная, международная.
1: Да.
5: В поле танки грохотали и
4: все дела.
1: Нет, а по-моему, хорошая песня «Мороз, мороз».
0: Или вот кто-то с горочки спустился.
5: Вот «Мороз, мороз,
1: мороз». «Мороз», давайте споем, ребята, «Мороз».
0: А вы будете подпевать, Альберт Борисович?
1: Я попробую, если я попаду в тон.
5: Зачем баловать?
0: Как у вас свистит протез? Да.
5: Ну что, может, не будет?
6: Да, протонки.
5: Васькович, позовите сюда.
1: Давайте настройку, пожалуйста.
5: Какой-то.

0: по-моему, замечательно.
1: По-моему, здорово.
2: Да, все-таки нет могучей инструмента, чем человечья гортань. Да. Ну, еще, видимо, телефонный звонок. Послушаем, да, все-таки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
3: Другие земли.
2: Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Да. Вы, по-моему, волнуетесь очень.
4: Запал.
2: Это моя тетя. Ну что, это о слово музыки. Дело в том, что музыка заразная штука на самом деле. Вот, помнится, в детстве я посетил цирк и подумал, что я тоже так могу. Вот, после того я получил травму. Ну, вот, а люди, вот, которые слушают музыку, им тоже хочется быть причастными, хочется уметь, хочется так же делать.
1: Случайно незатяжной прыжок.
2: Нет, на этих, таких прибамбасах, ну, крутятся они где, да. Вот. Да, все, что происходит от профессионалов, кажется легким постороннему наблюдателю. Но не стоит пробовать, не стоит пробовать.
5: Мне кажется, легко стоять с палочкой на перекрестке, а ты попробуй.
2: Ну что, слово музыки, да, видимо?

0: И мы продолжаем наше общение в стенах музыкального салуна у дядюшки Пагера. Ну, также, в общем-то, будет, конечно, салун у дяди Ашота, у тети Эммы, у мамы Зои также будет салун в ближайшее время. Ну, мы продолжаем общение с вами, общение с музыкой. И я думаю, наверное, сейчас нужно послушать вживую, да, исполнение. Это сигнализация от моего мотоцикла. Да, пусть вас не пугает. Объявляйте пьесу, да. Альберт Борисович, или вы хотите прочесть нам что-нибудь из вашего раннего?
1: Да вы знаете, я хочу как бы все-таки отдать пальму первенства молодым.
2: Вальсок.

0: Ну и опять же, видимо, нужно послушать телефонные звонки все-таки, да.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я из Казани звоню. Нас тут недавно подключили к «Эху Москвы». Весьма интересная программа у вас, вот слушаем тут.
0: Да.
2: Вот, и вопросы, соответственно, появляются, да, как без этого.
0: Но это не удивительно, это так вот, и должно быть, да?
2: Да.
0: Да.
2: Вот уменьшенный фагот, укороченный, пардон. Ведь согласно законам физики, при уменьшении объема резонирующей полости сбегается также и музыкальный строй. И для компенсации укорочения фагота в два раза давление окружающей среды, то бишь воздуха, для компенсации, значит, изменения музыкального строя, чтобы все-таки он играл те ноты, которые написаны, да, надо увеличивать не в два раза, а уже в четыре. Ну, таковы законы физики, ничего с этим не поделаешь. Вот. И в соответствии с этим возникают вопросы, вот каким образом создается такая обстановка, каким образом выводится звук из этой камеры с повышенным давлением во внешнюю среду, как выдерживает организм уважаемого
0: фагатиста.
2: Да. Вот, такие условия. Все-таки 76-й год, скоро будет 76-й, я знаю, но просто неохота заранее поздравлять, считается нехорошей приметой это. Вот. И, естественно же, вопросы опять имеются относительно истинной музыкальной техники музыкантов. Ведь известно же, что Ингви Мальмстен извлекает 18 нот в секунду, а значит, Джо Сатриани умеет их извлекать 21 аж.
0: А Фрэнк вот. Заппа, вот если умножить и того, и другого, то вот получится Фрэнк Заппа.
2: Ну, в общем, да. Но, тем не менее, интересно, что же вот в тени в этом смысле как-то вот прячутся ваши гости, что-то они не демонстрируют технику, хотелось бы хорошенько послушать, вот на что они в действительности способны.
0: Понятно.
2: И, естественно, да. Как бы тут имеет место неприятная тенденция, связанная именно с фаготами. Ведь не секрет, что люди с клирикальной психологией, ведь как рассуждают, за звуком фагота в симфоническом зале может маскироваться человек, который в дни Святого Поста ел неположенную для этого времени, то бишь жирную пищу, и имеет какие-то нежелательные процессы в пищеварении, которые он за звуками фагота может пытаться маскировать. И вместо того, чтобы наложить на него там епитимию недели на две, как это обычно, вот он как-то вот от этого избежит. В результате чего принимаются соответствующие же решения вообще на дни постов запрещать симфонические концерты, отменять их и так далее. Вот в прошлом году недавно вот точно так же было. И я понимаю, если бы на дни постов запрещали там дискотеки какие-нибудь, там, ну понятно, там наркотики потребляют и вообще там, ну, греховных действий много. А вот симфонические концерты, наоборот же, людей к свету вот возвышают. А вот тут вот так же все, ну как это, несправедливо, вот как вы к этому относитесь? К тому же слышал я, что это собирается поддерживать такую инициативу, то есть недавно созданная организация «Союз родителей за авторитарно-теократическое образование». Вот, ну, предлоги в аббревиатуру не входят, вы понимаете? Вот тоже тревожная ситуация намечается, ведь православные посты в одно время католические, в другое, так сказать, мусульманские, индуистские. В конце концов, это может привести к тому, что вообще концертов симфонической музыки будет некогда существовать.
0: Понятно.
3: Ну вот на
0: что было?
3: По-моему, наш слушатель и сам ответил на свои вопросы.
0: Да. А вот тут прислала очень замечательное сообщение информационного плана Катя.
4: Пишет Катя следующее. Вышла в свет брошюра «Сукин сын Дантес». В ней рассказывается о том, что убийца величайшего поэта действительно был порождением безответственных опытов преступного химика Лаперуза над домашними животными. В качестве доказательства к брошюре прилагается фотография собачьего хвоста. Замечательная разносторонняя информация.
3: Должен сказать, Саша, что вам звонят очень эрудированные и интеллигентные слушатели, не в пример другим диджеям.
4: Да. Но теперь, видимо, слово музыки. Да.
3: Пора исполнить что-либо ласкающее слух. Вообще, слух слушателя в последнее время надо ласкать неимоверно, дабы он измотан стрессами, которые терзают его повсеместно, по телевидению, в транспорте, например.
4: Да.
3: И звуки фаготов и валтор наиболее физиологичны для этой цели.
5: Слушатели, у которых проблемы с кишечником, мы просим воздержаться от прослушивания данного произведения.
6: Не ешьте на ночь соленых помидоров.
7: Это из...
8: Без кишечника не вижу. Это что-то?

0: И вот тут еще пришло сообщение на наш пейджер. Я думаю, его надо зачитать. Такого свойства технического, организационного. Почему бас-кларнет, фагот и первая валторна находятся на одном расстоянии от дирижера? Такой вот вопрос интересный.
1: Дело в том, что инструменты оркестра посажены, соответственно, некую интеллектуальной восприимчивости. И годами отработанная технология показывает, что эти инструменты надо сажать именно так.
0: Да, безусловно. И вот внимание, которое вот в последнее время только стали уделять именно рассадке инструментов, оно себя оправдало. Потому что раньше дирижер, будучи, скажем так, диктатором оркестра, сажал ближе к себе тех, кому имел особые симпатии.
1: Мало того, те, кто оказывали ему во время репетиции мелкие услуги.
0: Да, безусловно. То есть подставляли стакан с водой и так далее.
1: Почесывали пятки.
0: Да, в общем, доставляли наслаждение. И, естественно, все это влияло на музыку не самым хорошим образом. И, кстати, огромное количество вкусов людей было испорчено этим. И только сейчас выходят соответствующие директивы на уровне филармоний о том, как рассаживать музыкантов. Дирижеры, опытные дирижеры имеют план-карты, где там точечками помечено, где, значит, кто сидит, и имена. Вот,
1: причем там учитывается не только акустические свойства инструмента, а, собственно, рост, толщина.
0: Безусловно. И также могучесть легких и пальцев, да. Ну что, музыкальный номер, да, сейчас будет? Или поговорим с радиослушателями, или номер, как скажете?
2: Ну, номер, а потом поговорим.
0: Хорошо. Так мы, пожалуй, и сделаем.

0: Заметили ли вы, Альберт Борисович, эту мощную полифонию, исходящую, казалось бы, из гнутых кусков железа?
1: Исходящую в гнутые отверстия наших ушей.
0: Да.
1: И... Так сказать, смешно, но это факт. Каждый у нас в голове по две волторны.
0: Кстати, я хотел еще сказать такой биологический ракурс, да, внести в нашу беседу. Ведь раньше у наших далеких предков, несмотря на наличие двух ушей и двух, в общем-то, глаз, было монозрение и монослух. То есть мозг был очень слаб, чтобы вот все это разделять на каналы. Вот. И только в дальнейшем, когда человек совершенствовался, произошло сперва разделение, значит, ушей на стерео, а затем глаза. То есть стали видеть расперды уже нормально, объемно. До того он был туп и, в общем-то, монофоничен человек. Кстати, многие люди до сих пор обладают монослухом, монозрением. Вот, но тщательно это скрывают. Мы таких выявляем и ставим в паспорте штамп «Моно». Да. Ну что, телефонный звонок, может быть, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте. Вы как-то волнуетесь, может быть?
2: Нет.
0: Да. Нет, ну говорите.
2: Вот, у меня вопрос такой назрел. Вот в последнее время, ну вот буквально там лет там 5-10, стало модным всякие молодежные, рок-н-ролльные там и прочие коллективы записывать с симфоническими оркестрами, такими мощными, то есть где человек 150, 200 и более.
0: Да.
2: Вот. Да. А почему-то игнорируются какие-то вот маленькие такие коллективы, там 10-15 человек, в том числе и духовые. Как вы считаете, почему это происходит?
0: Спасибо, спасибо.
3: Ваше предложение.
0: Ну, может быть, это связано, скорее всего, с визуальным восприятием действия, поскольку 15 человек не так читабельны и не так массивны, как много солидных дядек, лобающих на скрипках и валторнах.
1: А по звуку это, в принципе, одно и то же, потому что замочить двумя аккордами рок-гитары большой симфонический оркестр, ну, скажем, под управлением Федосеева, может любой маломальский обладатель мощного маршала. Поэтому весь смысл таких выступлений только в имиджевом шоу.
0: Да, безусловно, безусловно. Ну, кстати, еще хотел сказать, что в связи с тем, что сейчас происходит все-таки индивидуализация людей, то многие классические музыканты, скажем так, уходят в себя. И появляется огромное количество компакт-дисков и записей классической музыки, фиктивных оркестров. На самом деле все это делал один человек в студии наложением. Просто играл на всех инструментах.
1: Как мог.
0: Как мог, да, да. Но все это выдается как, дескать, такой-то оркестр. Так что будьте, пожалуйста, внимательны, слушайте музыку тщательно, да, чтобы понять, что там на самом деле. Ну что, сейчас произведение, видимо. А, вот да, кстати, тут опять пришло сообщение. А все-таки не продемонстрировали вы, уважаемый, вашу технику игры?
1: Я объясню, Саня, почему, да. В чем дело. Дело в том, что некий казанский наш физик манипулировал цифрами какими-то. Но мы технику членим на, так сказать, звуковые барьеры. То есть сколько... звуковой барьер – это тот барьер, за которым человек не в силах исчислить количество сыгранных звуков. И мы, вернее, мои друзья преодолевают этот барьер в два, а подчас и в три раза. Поэтому бесполезно демонстрировать то, что вы не можете пощупать ухом. Это все равно, что пересчитывать микробы без микроскопа.
0: Да. Ну что, сейчас музыка, да? Музыка.

0: И еще вот пришло такое сообщение, которое я не могу просто-таки не прочитать. Вам, Альберт Борисович. Спасибо вам, Альберт Борисович, за великолепный концерт в зале Чайковского осенью 75-го, где я встретил свою первую и последнюю любовь Зинаиду. Сейчас нам уже 60, у нас внуки, но до сих пор мы вспоминаем тот вечер, слушая записи вашей музыки на пластинке, пишет Алексей Николаевич.
1: Спасибо, но я не достоин таких похвал. Видимо, все лауры того концерта я должен отдать Зинаиде.
0: Да, ее сестре Кате, безусловно. Да. Ну что, каковы наши планы сейчас? Я вижу, вы мне что-то протягиваете. Это что?
1: Пора, Александр, продемонстрировать и чуточку вашей приобщенности к этому прекрасному инструменту.
0: Но я вообще стесняюсь, я как-то еще не очень
1: опытный. Я специально для вас принес именно свой укороченный фагот, чтобы вы мне, так сказать, порадовали душу старичка.
0: А это будет заключительный номер у нас, да?
1: Не знаю. Если попросят слушатели, мы, может быть, что-нибудь еще исполним. Если не устанут губы у ребят.
0: Так, может быть, сперва еще ребята сыграют композицию, а потом уже я и закончим.
1: Будь пока погреть инструмент.
0: Давайте я буду его... Я зажму его меж ляжек.

0: сейчас музыканту готовится. Холодный он какой у вас.
1: Так зима, стужа.
0: Ну, готово, да?
2: Да.
0: Да.

0: Ну, и я думаю, что мне действительно не отвертеться. Я хотел бы тоже принять участие в данном волшебном действии. Я беру инструмент. Конечно, я владею им пока не очень хорошо, но я делаю все возможное. Я постоянно совершенствуюсь.
1: Единственное, Александр, не забудьте настроиться.
0: Да, сейчас я...
1: И дабы вы не запутались в тексте, сейчас ребята вам дадут как раз ноты.
0: Мы... Это вот эти, вот этот горошек.
1: Вот этот, да, манускриптик вашей любимой пьесы.
0: Сейчас. Mm-hmm. Ну, я там помню кое-что наизусть, но я могу от себя добавить вот там тогда. Вот, и главное, если я вдруг облажаюсь, вы не останавливайтесь, вы играете, потому что я дико волнуюсь, да? Ну что, начнем тогда сейчас.
1: Настройтесь, Леша, Саша, настройтесь.
0: Да. Нормально, да?
1: Александр, единственное, я хотел вас попросить. Обычно вы даете советы по радио, как лучше играть.
0: Ногу вперед надо ставить, я вот уже в такой позе, как будто вы покупаете билет в пятизвездочный отель.

0: ты дико пропотел, вообще надо пойти принять душ. Но я, по-моему, не облажался ни разу, да? Вот. Немножко я угловато играл, ритмично, но это потому, что я в последнее время работаю с секвенсором. Ну что, надо пойти нам это разгрузить уже, что ли?
1: Размяться.
0: Ну, а я в душ пойду.
1: Как хотите. Кто куда?

0: Ящик, позволю себе зачесть, на мой взгляд, интересное сообщение, пришедшее на наш пейджер. Александр, куда вы поедете на майские праздники? Спрашивает Николай, видимо, и вас, и меня. Я позволю себе первым ответить. Я поеду лично в зоопарк. Вот. А что вы собираетесь делать? И вообще, мне хотелось бы узнать определение праздника для вас. Я просто считаю, что какие-то календарные даты, навязанный индивидууму социумом, с позволения сказать, это своего рода такой, ну, эндогенный зоб, вот, который заставляет радоваться, когда не радостно. А настоящий праздник — это, к примеру, ну, для кого-то даже хорошо опорожнить желудок, для кого-то записать какую-то хорошую музыку или концерт, или просто светит солнышко. Вот как вы можете мою такую тираду прокомментировать?
1: Вы знаете, я думаю, что все-таки, знаете, когда человек пребывает в утичном состоянии, он, конечно, имеет возможность радоваться собственным праздникам, но вы правильно заметили, что очень противно, когда внешний мир навязывает нам праздники. Гораздо интереснее, когда мы навязываем наши собственные праздники внешнему миру. Поэтому, на мой взгляд, настоящий праздник — это когда человек умудрился по своей собственной воле заставить все общество, весь остальной социум праздновать какой-нибудь день, например, там, 5 мая или 7 мая, или 6.
0: Или каждый месяц отмечать 8.
1: Или 8, вот, да. То есть, пример. В принципе, вы знаете, настоящий праздник все-таки должен иметь некоторый объем социальный. Вот когда мы просто убегаем от внешних праздников, это, на мой взгляд, эскейпизм, это недостаточно. Надо заставить всех остальных радоваться вместе с тобой. И, в общем, не так важна причина, важно умудриться суметь сделать это. Вот тогда будет настоящий человеческий праздник, если мы сможем заставить перенести, например, 8 марта на 9 или на 7 и праздновать там, да, даже не день мужчины, а день ребенка, или день просто не день женщины, а какой-нибудь особый такой, можно, очень партикулярный день.
0: День там дерева, в общем-то, совершенно неважно, какой день. Мы, кстати, предлагали и выносили на обсуждение даже в Думу этот вопрос, чтобы каждый день присвоить, вот есть, например, да, день учителя, да, вот, а мы, например, там день беременной женщины на первом месяце, беременная женщина на втором месяце, чтобы у каждого было по дню, чтобы каждый себя как чувствовал причастным. Вот сколько у нас в году дней, я не помню, по-моему, 300 с чем-то.
1: Это меняется. На самом деле, вот количество не строго определено, оно варьируется где-то между 360 и 360 с лишним. Но, в принципе, поскольку градусов в круге 360, и, в общем, это как бы такое число базовое, то остальные дни, они то добавляются, то прибавляются. Вот у египтян было как бы 360 дней, это правильные дни, они, это в законе дни, а потом еще добавлялось 5-6 дней, как, в зависимости от того, как они посчитают. Причем это тоже очень важно, потому что эти 5 дней дополнительных, или 6 дней, или 10 дней, в зависимости от того, как они разгонятся праздновать, они посвящены были различным богам. И вот в зависимости от разных теологических моделей, количество дней в году менялось. Не намного, на самом деле, в принципе, вот эти 360, их надо иметь в виду, даже вот несмотря на такое хаотическое изменение. 360 — это базовая такая стартовая черта. Точно 360. Но плюс еще нечто. И вот была такая в Мемфисе, была традиция, они поднимали руку, как бы 5 пальцев, да, каждый, и загибали каждый палец. Вот. Но поскольку часто вот, как бы, это сопровождалось чудовищными возлияниями в Мемфисе, день рождения богов, который добавлялся к 360, то, естественно, что же может быть на 5, а на 4 день люди сбивались со счета и начинали загибать опять те же самые пальцы, и по второму разу, ну, сами понимаете, все-таки очень крепкие такие египетские напитки, в исламе сейчас вот там нельзя пить в Египте, а раньше там можно было вполне пить прекрасные, очень сильные средства и курить, поэтому, естественно, вот эти дни богов, пятидневная неделя могла периодически растягиваться. И в этом отношении, сколько вы говорите, дней в году, но, строго говоря, трудно сказать. 360 с чем-то. Ну, минимум 365. Где-то еще вот периодически в силу такого, как бы сказать, силы такой радости, можно было бы добавить еще несколько.
0: Ну, я думаю, что мы набрали бы количество персонажей, к которым вот эти дни нужно было бы прилепить, дабы как-то праздновать. Вот, кстати, пришел вопрос, по-моему, уже вам. Александр посмотрел ваш фильм «Тайны века». он не очень сильный.

0: Сильно понравился. Планируете ли вы выпуск новых фильмов? Если да, то когда? С уважением, Паша.
1: Дорогой Паша, я очень благодарен вам за звонок, за пейджеровское послание. Этот «Тайный век» — это была только, знаете, разминка определенная. Меня попросили люди на телевидении лет 6 назад сделать какой-то сериал. Я предложил на выбор несколько тем, самых разнообразных, от «Похитителей детей» до «Оживления мумий», «Воскресения мертвых», сериал такой, фантасмагорический сериал про русского мыслителя Федорова, который предложил с помощью определенных магических операций всех вообще умерших людей восстановить. Причем он предлагал также программы управления погодой. Ну и как бы я предложил целый ряд таких занятных вещей, но почему-то ОРТ, или как она называлась, тогда Первый канал, выбрал тематику про фашистов. Потому что аргументировал, что вот уж про фашистов точно всем понравится. Там про Федорова и «Воскресение мумий» трудно сказать, про фашистов точно. Ну, я сказал, пожалуйста, про фашистов. Я могу сделать и про фашистов. И вот сделал 5 программ про фашистов. То есть они были очень интересные. Вот. Но на 4-й программе все дело закрыли и начали уж штурмовать Останкино. Причем, как бы сказать, попала мина в...
0: В архив как раз.
1: Как раз в то место, где мой товарищ, я, правда, с другой стороны нападающих был, то есть вот со стороны народа, вот, а мой товарищ Воробьевский, он как раз монтировал «Тайный век», 5-ю программу, и мина попала в него, ну, в общем, тем не менее, он спас там, спас пленку, вот, но Александр Николаевич Яковлев, поняв, наконец-то, после там... многократной прокрутки этого фильма, что фильм про фашистов, а он не любит фашистов. Я тоже не люблю фашистов, но меня попросили, я предлагал про мумии, про Египет, про похищение младенцев, про чревовещание. Самые разнообразные темы. Меня просили, сказали, что это модно, потому что все будут смотреть. Действительно, так оно и оказалось, но Александр Николаевич Яковлев что-то перепутал и решил, что программа действительно про фашистов, и что не надо про фашистов делать, и снял эту 5-ю. А там уже про Кроули, там начиналось уже совсем не про фашистов. Там дальше уже очень интересный, про Теодора Ройса, бывшего шансонье, друга Вагнера, который был анархистом. И... То есть я все-таки, как бы сказать, немножко ушел от этой темы в 5-й программе, но тут Александр Николаевич Яковлев пришел к этой теме, он посмотрел телевидение, которое ему было поручено, и снял вот эти несчастные наши программы, которые стали потом тиражироваться самостоятельно разными такими сомнительными персонажами, вот, и распространяться. И они распространялись до такой степени, что все уже смотрели вот их больше еще, чем нежели бы их по телевизору показывали, эти «Тайны века». Вот, я готов продолжать сериал. Мне же даже, кстати, самому уже... Я не интересовался этой темой, просто сделал по заказу про фашистов, да, но мне это настолько вот уже... Это как вызов, понимаете? Когда столько людей, но ничего не поняли из того, что я сделал. Мне самому хочется сделать 6-ю серию, и опять про фашистов, или 7-ю, 8-ю. То есть я готов продолжать, пока вот эта тема... Вот, пока, наконец, люди не поймут, что не в фашистах дело, а дело в воскрешении мумии, на самом-то деле. Просто надо немножко шире смотреть на вещи. И вот в этом отношении я планирую сейчас восстановить этот сериал, сделать 6-ю, 7-ю, 8-ю, 9-ю и 10-ю серии. Еще 5 серий. У меня материалов достаточно много. И новый появился, и свежий материал, и архивы кое-какие. Вот. Но все-таки я, может быть, буду продолжать одну серию, добиваться своего, знаете, как правозащитники, как Новодворская, ходить и требовать, дайте мне сделать еще про фашистов, и еще. Несмотря на то, что это была абсолютно не моя инициатива. Но на другой программе я мог бы сделать, простите, по какой-то, наконец-то, честно говоря, про моей любимой мумии и про Федорова.
0: Просто дело в том, что идет по нашему телевидению огромное количество сейчас всяческих документальных кадров. Вот, то есть, ну, например, однажды включив диапроектор, а я все вообще без звука смотрю, вот, то есть у меня он называется диапроектором. Вот, я увидел Адольфа, который стоял, значит, там весь в свастиках, там в оружии, значит, и говорил свои речи, значит, по другой программе тоже, значит, какие-то, ну, там шли эсэсовцы, тоже у них, значит, были свастики. Может быть... Я просто думаю, что, может быть, люди как думают, действительно, большинство людей смотрят диапроектор, ну, как, поскольку бред уже всем дал, без звука, и могут счесть эту фашистскую пропаганду. Может быть, вам в вашем как-то фильме вот этот значок сделать, как это, ну, как в «Криминальной хронике», такими вот Расплывчатый. Или расплывчатый, или еще лучше с такими, с бликами. Вот, то есть каждого, ну вот он идет, там сколько головок каких-нибудь фашистских солдат, вот у каждого такая, ну, заретушировать, чтобы было понятно, кто или нет.
1: Или вообще другие знаки, например, поставить. То есть идут, да, все, например, фашисты, а у них пепсикола там на знаменах. Кстати, это хорошая мысль. Либо, например, действительно, либо давать, вот рассказывать про фашистов, а показывать какие-нибудь пейзажи там швейцарских Альп, просто так. А при этом идет какой-то текст, когда вы говорите, что равно все без звука слушают. Значит, можно совершенно спокойно обезопасить.
0: Даже лучше не Альп, а лучше показывать внутренности какого-нибудь ресторана типа Макдональдс. Вот, мне кажется, это больше привлечет, потому что когда люди едят, то видеоряд более, ну, как
1: насыщенный.
0: Да, более насыщенный как-то. Слюноотторжение, однако, будет производиться. А вообще, вот ваше отношение, вот отношение Александра Дугина к этому значку, к значку свастики. Ведь дело в том, что значок-то несет под собой определенные, скажем так, реальные энергетические мощные балансы, оправдания, сил там и так далее. А сейчас он применяется кем попало, где ни попадя. Вот не приходила ли кому-нибудь в голову идея о приватизации этого значка? Ну, к примеру, я беру, плачу большие деньги, и никто в мире не имеет права, кроме меня, использовать, скажем, вот эту свастику ни на полотнах, ни по телевидению. Вот мы так делали с птицами, то есть изображение всех птиц попросту было приватизировано где-то месяц.
1: Патент, да?
0: Да, просто патент. То есть любое вот пернатое существо, птица, люди платили деньги за это. Вот сейчас же все реально. Потому что это получается, что как летали раньше, вот мы, я помню, в тыл постоянно летали и наносили любые значки, нужно было нам американские нанести, мы наносили американские, летели вроде как американцы. Также здесь происходит путаница, то есть в этом плане кто угодно прилепил и пошел.
1: Да, это, кстати, хорошая идея, но надо, чтобы вот человек или компания, которые приватизировали бы свастику, они были достаточно сами по себе вот странными. Например, вот действительно, отлично было бы, если бы до этого додумались такие вот, скажем, компании, как Пепси-Кола или Кока-Кола.
0: Да.
1: То есть вот если просто какой-то Иван Иванович приватизирует свастику, это будет тупо. А вот если Кока-Кола приватизирует, это будет на самом деле очень такое символическое действие. С другой стороны, вот что вы спросили, какого мы отношения. Я считаю, что что свастика хорошо, но свастика одна недостаточно. Что надо вот для того, чтобы действительно энергетично получить вот весь как бы сказать, комплекс заложенных в этом символе значений, надо две свастики обязательно. Справа и слева, например, или правосторонний, левосторонний. Вот если, например, люди татуируют себе, вот скинхеды многие татуируют на лбу, над ухом свастику. Вот они ошибаются, потому что этот энергетический символ, его тайна. Я много занимался символизмом. Тайна в том, что надо обязательно две свастики. Например, на левом и на правом виске, на лбу и на затылке. Или на, скажем, левой руке повязка и на правой руке повязка в разные стороны.
0: Да,
1: поскольку это асимметричный символ. Вся его мощь, вся его...
0: В замкнутой цепи.
1: Да, совершенно верно.
0: В замкнутой цепи.
1: Когда будет две свастики, правосторонняя и левосторонняя.
0: Ну, это, то есть, как пример можно привести вот фирменные хорошие колонки. Вот у них же этикеточки
1: вот
0: эти тоже
1: вот
0: так наклеены по две. Не наклеят же они на одну этикетку. Это глупо. Вы возмутились, закричали брак.
1: Совершенно верно. Да. Это стереосимвол. Вот, кстати,
0: да,
1: многие...
0: Да.
1: Поэтому свастика сама по себе, когда ее ограниченные люди просто одну накалывают или вырезают, или там как бы целуют, или не знаю, что здесь еще можно делать, но они ошибаются. Знаете, это вот у нас все в России. Как бы сказать, с одной стороны, я очень люблю свою страну, она все делает очень... И свой народ, он все делает гениально. Но все-таки вот в этом отношении меня удивляет такой проницательный этнос и не может додуматься, что одной свастики мало, что надо две свастики.
0: Ну, а, кстати, вот вы сказали гениально. Мне кажется, не совсем правильное определение. Не гениально, а искренне. А вот искренность — это своего рода тоже гениальность. То есть, если человек что-то делает искренне, его уже можно назвать своего рода гениальным. Значит, на него не наложило свою коррекцию время общения, да, и так далее. Круг людей, с которыми он там в школе где-то учился. Кстати, вот пришел на пейджер вопрос. Во-первых, ко мне Они лаерски, как звучит ваше отчество. То есть сомневаются насчет фамилии, дескать. Вот, все правильно, так, как вы и думаете. Но, Алексеевич, господин Дугин, расскажите, пожалуйста, про друзей вашей юности, имею в виду людей, с которыми вы начинали. Ну, кстати, передо мной сидит не такой уж вот старый человек, чтобы у него спрашивать о юности. Вот, а начинали, видимо, ну, с какого момента и что начинали, непонятно. Вот давайте определим вот момент, с которого вы начинали.
1: Нет, когда? На самом деле, ну, может быть, конечно, спасибо, но что не такой уж старый, но и не такой уж молодой. У меня за плечами 20 лет войны такой, как бы сказать. Я занимался, может быть, один из самых, кстати, вот интересно, что я и старейший российский политик. Вот это вот многие забывают. Ведь в основном люди занялись политикой в России. Где-то вот в перестройку, да, конец 80-х, начало 90-х годов. И даже там старые бурдюки, как бы сказать, нынешние такие, как бы сказать, старцы такого политического олимпа, ну, как бы сказать, вот это вот то, что принято называть серьезными такими взвешенными центристами, они ломанулись, собственно говоря, в политическую деятельность очень поздно, когда их уже вытряхнули просто с их мест, и как бы они поскакали, поползли и там послюнявили в свое в такой вот в политическую реальность. Я занимался действительно с конца 70-х годов, у меня был мой политический мир, выстроенная идея, которую я, собственно говоря, немножко корректировал за это время. И она подвергалась эволюции, но я ее, в общем, от нее не отказываюсь. И поэтому я совершенно, мне кажется, полномочен называть себя старейшим российским политиком. Именно старейшим. То есть вот как раз, ну, несмотря на то, что внешне я выгляжу... Во-первых, трудно сказать, сколько мне лет. Это тоже такой момент, что я сам подчас затрудняюсь, поскольку это тоже субъективное понятие время, да, годы. То есть если так уж все механически мерить, то это мы дойдем до полной ерунды. Как измерить, например, любовь, силу любви, там, в единицах, или там... Время — это тоже вещь очень субтильная,
0: совершенно
1: тонкая.
0: С вами согласен. Здесь очень глупо, кстати, вот сама дата, день рождения, и тот восторг, с которым почему-то все это событие вот воспринимают и начинают как-то бурно отмечать. То есть непонятна цикличность почему-то. Вот откуда это вообще взялось?
1: Ну, да. С другой стороны, когда у других день рождения, ты, во-первых, не очень вдаешься в это, там всегда кормят,
0: да,
1: поют,
0: и,
1: в общем,
0: бы, да.
1: Это неплохо. То есть, вот другое дело, что свое день рождения, вы совершенно правы, его незачем отмечать, а надо отмечать день рождения других людей. Причем вот когда вас приглашают, это можно даже не вдаваться, действительно ли это день рождения. Приглашают, но это значит, надо идти, там, как бы сказать, там, хорошие... Особенно мне всегда нравятся салаты. Знаете, вот салаты и день рождения, это действительно настоящий праздник. И тут неважно, сколько человек лет, потому что его тоже человек уже нет. Вот, если дадут салат, то вот как бы можно все как бы помянуть, и вообще все будет весело. Вот это настоящий праздник, когда дают салаты. То есть, да, уже действительно субъективные измерения времени — это более субтильная вещь. Вот, но вот что спросил товарищ по пейджеру, у меня вот юность, она происходила так, очень, мне кажется, нормально. То есть у меня были свои университеты. Как у Горького, они были на дне. Они у меня были, ну, не совсем на дне, но где-то близко ко дну такого позднезаветского периода. Они очень близко. Вот я какое-то время работал дворником. Какое-то время меня даже оттуда выгоняли за недееспособность.
0: Извините, я просто, пожалуйста, такой вопрос. Дело в том, что наших радиослушателей интересует всегда, в общем-то, какие-то подробности вот и момент. Вот когда вы работали дворником, какая рука у вас была выше на метелке, правая или левая? То есть вы, ну, толчковая была левая рука или правая? Я просто почему спрашиваю?
1: Да, да,
0: потому
1: да.
0: Что я, например, вот правой рукой в правую сторону никак не могу. У меня реакции туда нет. Я только вот слева гребу, загребаю левой. Даже вот лодкой, когда я там или что-то, или плыву, то есть всегда меня влево. То есть это я ни в коем случае не намекаю на какие-то политические моменты. Действительно так.
1: Ну, вы знаете, я, наверное, был действительно не очень профессиональный дворник. А с первый раз, когда я вышел на работу, у меня тут же сперли ведро. Вы знаете, я вот это грязное ведро со щеткой. Я его оставил, естественно, где-то. Это было 5 часов утра. Я решил честно пойти и вымести дорожку до того, как появятся начальники. Такие дворницкие, вот такой как бы олигархи своего рода, такие жековские. Вот. И я поставил посреди дороги ведро с грязной тряпкой. Никого не было. И, как бы сказать, я даже так еще примерил к тому, чтобы взять, схватиться за метлу. Вот, я обернулся и увидел, что ведро уже сперли.
0: Автомобилисты.
1: Вы думаете, да?
0: Уверен, уверен. Слить что-нибудь или там залить.
1: Ну и тряпку какую-то грязную. И а после этого протереть. Меня оттуда выгнали, потому что они сказали, что если у вас сразу после вот так, как бы, до того, как вы еще только... Я, конечно, был страшно расстроен. И мне представлялось, что, ну, в общем, это настолько ненужная вещь. Ведро было не новое, мало такое, мало привлекательное. Было 5 часов утра. Я настолько расстроен, что перестал мести вообще. То есть я бросил это, как бы сказать, это занятие. Мне даже оттуда за такой недееспособностью отчислили в конечном итоге. Там было какое-то собрание, меня прорабатывали. Вот. И я решил как бы посвятить свою жизнь другим вещам и стал изучать иностранные языки, которые тоже были тогда никому не нужны, так же, как вот, ну, и другие мои достоинства. Вот. Я решил тогда, поскольку это не было затребовано, я решил изучать языки сам по себе, писать, говорить и жить, как бы сказать, в контексте, как будто это кому-то надо. Вот. И совершенно без задней мысли. Я выучил европейские языки и стал жить, вот как бы, как будто я нормальный человек. Говорить сам с собой по-французски, писать. Я написал книгу по-испански, первую книгу, как бы, потом ее перевел на русский, потом пытался на французский перевести, но в это время уже грянула перестройка, и такой как бы аутичный мир и языковой лингвистической реальности, он исчерпал свою необходимость. Я смог уже говорить на русском языке то, что я думаю или то, что я хочу. В общем, я как бы вступил в более открытую реальность. Но друзья моей юности и мои как бы учителя, это были тоже страннейшие люди, которые приблизительно так же хвастались своими трудовыми книжками, в которых было написано, там, родился и все. После этого никак вот он, никуда его не брали или где-то...
0: Белый лист.
1: Да, белый лист.
0: Табула раса.
1: Периодически какие-то страшные записи арестован, обыскан или, как бы сказать, там, наказан.
0: Или чьи-то телефоны девок.
1: Ну, и, как бы, да, и такое, скажем, вот странные миры людей, которые также занимались лингвистикой, философией и настоящей реальной политикой. То есть политикой, вот они тоже настоящие старцы политические.
0: А вот тут такой момент сразу встает, бытует мнение, что перестройку сделали не политики, а музыканты, люди искусства. Вот вы говорите, занимались настоящей политикой. Может, правильно искать альтернативной политикой, поскольку вот старцы, они же реально-то действительно не занимались политикой. Это просто определенная была номенклатура, которая, ну, какая там была политика. То же самое, что профсоюзная деятельность вот в советское время. Вроде профсоюзы, а вроде-то как бы и положено. То есть там бы... Да. Вот, так же здесь. Может, это альтернативная была. Вот именно вот в альтернативном подходе к политике и была сила какая-то ваша.
1: Вы знаете, дело в том, что тут надо было выбирать одно из двух. Либо мы не существуем, да, и тогда они вот те, вот эти вот как бы мешки занимаются политикой, там дворники метут, и как бы... Либо они не существуют. Вот мой старший товарищ, мой близкий друг и великий, на мой взгляд, и музыкант, и человек, и политик Евгений Всеволодович Головин, он как раз писал еще 60-х годов такие вот строки. «Они и мы мучительно устали. Они от нас, а мы от них». То есть вот в принципе, вот этот круг моих друзей, политиков, они же были и музыкантами, и певцами, и плясунами, плясать любили. Это был, ну, как бы сказать, если их признавать за мир, да, за нормальных людей, тогда всех остальных позднесоветских людей надо было перевести в иную какую-то категорию. Либо наоборот. Но поскольку вот с массовой точки зрения, их как бы псевдоочевидное могущество и правота доминировало, то нас просто не было. И нас как ни политики не было, они были политикой. Андропов был политикой, водка была его, Андроповская, Юркины рассветы, политикой. Там, Леонид Ильич Брежнев шамкающий, потом поднимающийся, как бы сказать, урло вокруг него, там, перестроечный, тоже. Они были, а нас не было. Вот. Но оказывается, что вот то, что они были, или то, что они, как бы сказать, своими свинцовыми, как бы сказать, задницами вот, осваивали бытие, это все, ну вот сейчас уже, как вы понимаете, это такой гносеологическая демонстрация. Сейчас оказывается, что это тоже была полуфикция, это полумайя, полубуддийское такое вот затемнение сознания. А мы, которые тогда, нам самим было очевидно, что нас нету, то есть что нас просто не существует, что это галлюцинация, а не люди со своей политикой, со своими книгами, своими языками, что никакого, ничего из того, чем мы занимаемся, и нас самих нету. Потому что это, у нас не было никакого нулевое пространство социальное, просто равно zero. То есть мы были как бы майей галлюцинации. Нам так и говорили, что вас нету. Молодой человек, вас нету, вы здесь там не живете, не прописано, у вас ничего нет, и вас нету. Ну, и мы, как бы, честно говоря, не бунтовали, не возмущались, не визжали, не устраивали правозащитных организаций, а мы просто говорили, что вас нету. И в конец, вас нету, нету просто никакого совдепа, просто нету совдепа. Конец проклятому совдепу, вот я писал в 82-м году, уже не за горами. Меня вызвали в КГБ и сказали, вы что, молодой человек, вы идиот? Какой совдеп? Это, ну, как бы, Советский Союз будет стоять вечно, вечно. Это вечная реальность. Посмотрите на нас, посмотрите на наше здание, посмотрите на нас морда, то есть там было 8 или 9 здоровых, толстых, очень весомых, свинцовых мужиков. Они говорят, а вы кто? Вы с гитарёшкой вашей или там с вашими, как бы сказать, таким как бы обликом?
0: С драненькими джинсёнками.
1: Приблизительно, да. Вас нету. А вы говорите, что конец проклятому, там было более жесткое слово, проклятому совдепу уже не за горами. Там было, правда, веселое продолжение, что 2 миллиона в речку, 2 миллиона в печку, наши пулеметы не дают осечки. То есть, ну, они говорят, да-да, конечно, вот где ваши войска? Вы один и плюс 3-4 идиота рядом с вами, отщепенцы социальных вырождений. Вы не можете говорить, что совдеп рухнет. Совдеп — это, ну, это абсолют, это брахман на самом-то деле. То есть эти толстые дядьки действительно было очень убедительно. Они сидели за столом, меня привели, приволокли в КГБ, устроили там обыск у меня в квартире. И это было все убедительно. Но, понимаете, меня уже было настолько вот... Ну, мой внутренний мир был действительно галлюцинативен, и настолько он был не то что альтернативен, но иной, что меня убеждать-то это мне было. Я с ним был заведомо согласен, но я все равно считал, что конец проклятого совдепу уже я не пытался донести, я не орал, я не кричал, послушайте, это все, товарищи, это все плохо. Я просто был уверен, что рано или поздно вот майя совдепа разойдется. Она разошлась, ничего хорошего, сейчас новая майя, и потом была майя перестройки.
0: Вот здесь я позволю себе с вами все-таки не согласиться о том, что вот майя совдепа разошлась целиком. Мне кажется, что это скорее не политическое явление все-таки.
1: Онтологическое.
0: Да, и еще и возрастное. Вот я, мне приходится общаться с достаточно большим кругом людей, среди них я иногда с ужасом замечаю персонажи такие, совершенно не политизированные, которые приветствуют даже вот нынешнюю политику, все это, да, там, дескать, демократия, жвачка, но при этом у них остался вот тот менталитет, то есть, приходя домой, они все равно кушают тот же макароны, тот же, значит, вот колбасу, слушают Лилию Распутину вот, белокурую, и же с ними. То есть, это певица, насколько я знаю, ее недавно показывали по телевидению, которая «Я настоящая сибирка» поет. Ну, это вот, видите, вот вы не знаете, а они даже записывают на кассет, дают переписывать. То есть речь тут все-таки я бы хотел...
1: Это ядовитые макароны. Они, понимаете, ядовитые, я думаю, безусловно, что совдеп и вообще и нынешние как бы демократы, это приблизительно одно и то же, с моей точки зрения, это одна форма майи, причем майя, которая проникает не через, следование какой-то политической линии, да, и не через впитывание себе, что дядьки говорят с телевидения, а через макароны. Да. Просто я всегда задумывался, как можно осуществлять и продолжать столь глубокое проникновение гипнотического идиотизма в саму суть, в центр человека. Я пришел к выводу, что если бы люди подвергались такому прямому гипнозу со стороны там дикторов радиопрограмм, там телевидения или там этих вот, которые говорят «Белокурая Сибирь», то есть... это, конечно, они бы просто... Человеческое существо все-таки серьезно имеет, а серьезные механизмы защиты против такой чумы.
0: Поэтому они отравляются
1: через макароны. Я думаю, что у современного мирового правительства существует способ изготовлять совершенно специфическую колбасу и специфические макароны, в которых они и вкладывают самые главные, тупые, действующие на любое быдло наркотики.
0: Думаете ли вы, Александр, что еще тут немаловажно важную роль играет обстановка в роддомах, в родильных заведениях, где вполне возможно, что новорожденным через пуповину... Вот вы же обратите внимание, да, что у людей как пупки устроены, у кого-то вдавлены, у кого-то выпукло, одинаковых пупков не бывает, да? Вот, мы проводили статистику и пришли к выводу, что, как правило, вот люди с вдавленным пупком обладают какими-то вот, ну, более склонностями, что ли, к вот этому самому совдепу. Я прошу не обижаться ни на кого, у кого впалый пупок, то есть я ничего не хочу про вас сказать, бывают исключения там, но тем не менее, по статистике. И мы предположили, что, в общем-то, производятся какие-то инъекции в момент родов туда, что пупок, в общем-то, втягивается. Это первое, то есть вот в момент родов... Это самая совдеповская инъекция тотальная происходила в те времена. Затем уже, конечно, там с сиськой матери, поскольку она тоже была полностью, в общем-то, под инъекцией, а мы знаем, что это всеподавляющая, то есть материнская всеподавляющая любовь, это, считай, насилие, да? Вот. А затем уже он переходил, когда у него отрастали зубные отростки, он переходил к поеданию макарон, колбасных изделий, в которые, естественно, тоже что-то подмешивали. Кстати, Америка демократическая, так называемая, она тоже под этой бедой ходит. Вот посмотрите, даже там уже они скоро начнут оперяться, уже у них грилеобразные ноги становятся. У них своя беда в этом плане. То есть, ну, все это, конечно, на государство, мне кажется, начинается с роддомов, я уверен.
1: Да, тем более, что тут про пупки это особый разговор, но младенцев же колят им в череп, пока он мягкий, они ему колят какие-то чудовищные инъекции. И вот вообще вопрос о том, о содержании этих шприцов, он должен быть, мне кажется, Государственной Думой рассмотрен, потому что мало ли что, что им колет, собственно говоря. Народ, вот раз мы построили как так называемое демократическое государство, то каждый должен знать, что младенцев в череп вводят. Потому что, это очевидный, все знают, кто был в роддомах, там, своих жен, опекал, что маленьким детишкам в их неокрепший череп, поскольку он еще не стал твердым, вводят гигантские шприцы какой-то жидкости. Они утверждают, что это необходимо, потому что это предохраняет чумы, питает их, укрепляет. Но
0: знаете, извините, что перебиваю, у меня все-таки есть подспудные такие, так как меня терзают смутные сомнения, что как раз вот вы немножко перепутали процедуры. Скорее всего, что шприцом происходит отсос. А через пупок происходит клизмирование. Вот я...
1: Дело в том, что, ну, как бы сказать, такие суровые бородатые нянечки, они обычно хватают гигантские шприцы и вводят маленьким детям в их неокрепшие...
0: Это перед телевидением или перед папой. А когда папы нет, и ребенок наедине с ней, вполне возможно, что производится отсос. Все-таки я вот почему-то уверен.
1: Ну, это может быть. По крайней мере, содержание. Я считаю, что вопрос самый серьезный. Нет, это надо выяснить. И каждый россиянин должен знать содержание вот того, что в них находится. Даже если они отсасывают, нечто,
0: да, все равно
1: надо. Факт, вот факт.
0: Как куда дели тогда, если отсосали, куда дели?
1: И что отсосали, понимаете? Дело в том, что отсосать мало ли что, можно что-то то, не то. Да. Но вот содержание шприцов, это такая специфическая
0: это
1: форма.
0: Открытая
1: информация. Совершенно верно.
0: Вы знаете, пришло послание на пейдж для вас. Александру Дугину от Савелия. Вы сейчас прошу прощения, тут вы говорите неправильно. В те времена, видимо, о которых мы рассказывали, указывали для нас так. Зачем ты думаешь? За тебя думает фюрер. В принципе, кстати, есть элемент какой-то правды в словах Савелия. Ведь я же помню, что многие даже здравомыслящие люди очень близко принимали к сердцу кончину. Ну, вот того самого вот фюрера там. Я помню полные трагедии, слез, глаза соседок по своей коммунальной квартире, когда объявили о смерти Леонида Ильича Брежнева. То есть люди реально, это же такой Ким Ир Сеновщина.
1: Да, но все-таки Леонид Ильич не думал за нас. Вы знаете, вот есть такая, как фашистская поговорка известная. Бросьте эту химеру совести, фюрер думает за вас. Да, вот о чем, да, Савелий, да, видимо, да. Намекает. Но Леонид Ильич, по-моему, не выступал в этой роли. Он просто тихонечко жил. У меня вот у моих друзей был знакомый, который работал в закрытой цыковской видеотеке. Его звали... это был друг моих друзей, мне о нем только рассказывали. И его звали Владимир Иванович. Он заваривал страшный чай, от которого человек умирал просто. Он выбросил свою жену из окна по каким-то соображениям. Но был такой очень авантюрный, интересный, патриотически ориентированный эстет Владимир Иванович. Вот. И он работал на выдаче фильмов. И вот он рассказывал, что у него была специальная карточка, за это его очень любили, красная карточка, которая везде, с которой везде пускали в свое время, в 70-е годы. Он говорил, что разные члены Политбюро заказывали у него в фильмотеке разные фильмы. И большинство, ну, таких, как бы, помоложе состав, они заказывали полупорнуху, такой «Шербургские зонтики», такие, как бы, классические западные фильмы.
0: «Пансион Небесная ласточка». Грузинский тоже, ну...
1: Да, все... ну, такое, вот. А от Леонида Ильича постоянно приезжали его телохранители и спрашивали одно и то же. Мультфильм «Слоненок, который умел летать». Этот мультфильм Леонид Ильич, как вот утверждал Владимир Иванович, смотрел постоянно. И, в принципе, вы знаете, это не совсем не скажешь, там фюрер думает за вас. Совершенно другой, мне кажется, контекст. То есть вот человек, он был хороший человек. Мне представляется, что очень хороший человек. Я сам не то, что, конечно, уж плакал, как ваши соседи по коммуналке, но как-то несколько взгрустнул, потому что
0: сам расстроился, это действительно
1: плохого.
0: Особенно... Ничего отрицательного о нем до сих пор я не могу сказать. Совершенно добрейший
1: персонаж. Разве что он был связан с украинской мафией. Вот,
0: ну, только корни дают о себе знать.
1: Вот это, кстати, вот это действительно проблема. У нас совершенно неправильно, мне кажется, поставлен расовый вопрос вот в нашем обществе. У нас как бы не любят таких невинных совершенно людей, как евреи или там кавказцы. Они в каком-то контексте и те, и другие замечательные люди, когда они оказываются в своей среде, когда они исполняют национальные танцы, едят национальную пищу. Они очень открытые, милые люди. Но вот у нас совершенно не проработана проблема некой внутренней, совершенно несводимой, непримиримой оппозиции между великороссами и малороссами. Понимаете, это вот чудовищная вещь, потому что, на мой взгляд, настоящий заговор, это не еврейский заговор и не кавказский какой-то, это же совсем, как бы сказать, ерунда, а малоросский заговор, что существует Малороссия, которая ведет тайную войну против Великороссии. И вот они маленькие, Малороссия, да, и они хотят умолить великороссов. Они ненавидят великороссов, потому что они называют себя малороссы, а это великороссы. Они отказываются называть себя малороссами, говорят, что мы хохлы гордо, а эти отказываются называть нас великороссами, говорят, что они москали. И вообще они выстроили такую модель, очень похожую на нас, не отличишь, как бы, фамилии, как бы, внешности. И у них нет специфических отличий национальных, ни носов, там, ни танцев, ни своей пищи, кроме там сала и селедки. Но они...
0: Нет, у них папах и гопак, вот этот поиск ушак есть.
1: Это лучшие представители Малороссии. А настоящие, самые страшные малороссы, они от великороссов абсолютно ничем не отличимы. То есть у них нет никаких национальных, ни внешних, ни внутренних признаков. Это просто вот такая некая... Но они, на самом деле, по духу, по метафизическому своему как бы статусу, они именно малороссы. Они видят Россию какой-то маленькой, гадкой. Они ненавидят нас и все время желают нам зла. И вот эти вот малороссы, они и являются самым страшным нашим, на мой взгляд, расовым врагом. То есть вот на них надо бы обратить внимание, и на их бесконечную подрывную деятельность на протяжении всей русской истории, на их тайные общества, которые они, вот как бы сказать, вокруг своей вот этой гаденькой, маленькой идейки формируют.
0: А с другой стороны, может быть, самая мощная такая инъекция для повышения иммунитета великороссов, это как раз не обращать внимание на все их вот эти вот самовозбуждающие действия, потому что, например, мы обратим внимание, и результат какой, что, в общем-то, для них, во-первых, это повод двигаться дальше, буферизм, то есть они вот сразу пошли, вот, и к тому же те, кто не вовлечен в их эти игры, узнав, что на них обратили свое внимание великое великоросса, сразу же скажут: о, значит, мы не кучка какая-то говнюков,
1: позволяющая.
0: Да, мы сейчас... И хлынут все, хлынут туда. То есть мы дадим таким образом им приток новых рекрутов. Нужно ли это?
1: Вы знаете, я думаю, что вообще говоря, вынести в центр внимания и вот как бы сказать, устраивать такие вот... Это, мы живем все-таки в открытом обществе, как сказал Джордж Сорос. И мы к этому стремимся, открытому обществу. Я считаю, что вот такой политически некорректно игнорировать эту проблему. Вы правы, что тактически, может быть, следует не замечать вот этих отщепенцев. Но, с другой стороны, нельзя и молчать. Вы понимаете, это, как бы сказать, проблема говорить о них и разоблачать их. Это действительно придавать им новый онтологический статус. Но и не замечать, и игнорировать их, это тоже крайне опасно, потому что их вот адское маленькое по кусочкам, по таким, по, как бы сказать, они хватают нас за пятки, они нас постоянно щиплят, они пытаются оторвать от нас маленькие фрагментики там то сала своего. Они вообще, в принципе, ну, такие, человеконенавистническое, очень, очень гадкое тайное общество, настоящие вот такие, как бы сказать, протоколы малоросских мудрецов.
0: А вот извините, а вот, вот как у них это передается ненависть, мне интересно, вот есть ли там элемент какой-то генетики, или все-таки там, скажем, рождается грудничок, который, естественно, ненависти особо так не помнит никакой, вот потом уже, если верить в реинкарнацию, мама ему передает, то есть, и у него начинается просыпаться генетика, а если мама ничего не будет ему передавать, вполне возможно, что, в общем-то, раса, национальность, она роль-то и не будет играть. Вот я, например, знаю одного, так скажем, чернокожего, который, ему зеркало не показывали и вообще не говорили, что он чернокожий. Он воспитывался, так вышло, в очень узком кругу людей. Вот, а там было человек пять их всего. Ну, в силу обстоятельств их просто привалил, и они там выращивали сами себе все, добывали пищу. Прям там же, кстати, наладили утилизацию отходов собственного жилья. Никто ему не говорил, да, что он негр практически. И они общались очень на равных. Он, в общем-то, совершенно так адекватно себя вел. Вот, а не так, как я наблюдал недавно на Дмитровке с гаишником стоял. Один там прям репировал попросту. Вот, а зато потом, когда выпустили, он себя увидел и умер. Ну, от страха, потому что он сперва оттирался долго, он боялся, что все вроде как-то светлое, а он где-то измазался, и что они ему не говорили, вот, просто посчитал себя каким-то вот, ну, скажем так, отщепенцем, белой вороной, попросту говоря. Да, да. Простят меня за каламбур. Вот, да, да. Какова роль мамы и генетики в вот, формировании вот этой силы?
1: Малороссийской.
0: Да-да-да.
1: Вы знаете, есть такой поразительная наука, называется сериология. Когда я делал эти сериалы про фашистов и готовил следующие, я столкнулся с этой наукой — сериология. Это, конечно, словно шарлатанская наука, и это псевдонаука. Эта наука не соответствует никакой реальности, от этого вот ее ценность только увеличивается, на мой взгляд, потому что если наука будет отвечать реальности, это будет банальность, а не наука. Вот обратите внимание, все наиболее интересные научные открытия, они как раз утверждают то, что человек видит, это неправда, например, что все состоит из атомов, а вот утверждает то, что человек не видит, не понимает и не знает. То есть смысл и содержание всякой науки — это не говорить банальные вещи, а говорить небанальные вещи. Это в каком-то смысле ревизионизм реальности. Это утверждение о том, что реальность не такова, как нам кажется. Это, в этом такой, на мой взгляд, нерв науки. Так вот, наука сериологии — это наука о группах крови. И вот есть четыре группы крови. Первая, вторая, третья и четвертая. Все нормальные люди, включая африканцев, индусов, китайцев, у них в основном вот первые три группы крови. Первая, вторая – это такие европейские и индийские группы крови, и азиатская или там африканская – третья группа крови. Но это как бы по большинству человечества, оно сериологически принадлежит к этим трем группам крови. Между ними нет особенного, ну, какого-то явного различия, это все нормальные люди. Но есть четвертая группа крови, ее происхождение самое загадочное, и ее носители вообще отличаются самыми странными качествами такими. То есть они миноритарные, это minority такое, как бы сказать, общечеловеческое. Так вот, поразительно, что есть два этноса, у которых эта четвертая группа крови колоссальным образом распространена. Это айны в Японии и украинцы. Вот это странная закономерность. Вот я думаю, что вот все три группы крови хорошие, а эта четвертая — это какая-то антигруппа. Я не знаю, я с айнами не сталкивался никогда. Их мало уже осталось. Их несколько там, по-моему, несколько тысяч. Они уже не представляют никакого вреда. И даже если бы они захотели со своей четвертой группой крови, например, начать разложение Японии, я думаю, им бы просто вот, ну, по количеству составу это не удалось, но вот доминация четвертой группы крови среди малоросов, вот это мне представляется крайне опасным синдромом.
0: а резусность какую-то играет роль? Ведь там же бывает положительный, отрицательный резус.
1: Все-таки. Вот у четвертой группы крови, которая, она, кстати, не приливается никому, и ей никому...
0: Редкая, действительно.
1: Да, если ее вот как бы перелить, то человек становится другим, на самом деле. Во-первых, она отторгается всеми, и сама всех отторгает. Вообще, это какая-то странная группа.
0: Субстанция даже.
1: Да.
0: Мы рассматривали под микроскопом, и там все тельца крупнее в два раза. Практически.
1: Это на самом деле очень-очень загадочная вот эта четвертая группа крови. Вообще, можно поставить себе вопрос такой, а вообще кровь ли это, собственно говоря?
0: Вот тоже терзают какие-то сомнения. То есть ощущение, что все-таки... что интересно, действительно она появилась не так давно. Вот в медицине известны первые три группы, где-то, по-моему, на рубеже 18 века.
1: Ну, как раз сериология, да, даже ближе там, к 19 веку, да, стали исследовать эти вещи, систематизировать. А четвертая группа, действительно, ее открыли позже всех. И даже не факт, открыли ли ее по-настоящему. Потому что, знаете, это как бы сказать, есть такое понятие, да, четвертая группа крови. Но кто эту кровь видел?
0: Может быть, чтобы утешить. Потому что нельзя же человеку сказать, слушай, в тебе не кровь течет вовсе. Они говорят, в тебе кровь, только четвертая группа.
1: Четвертая группа, да. Возможно, кстати, это из таких гуманных и... гуманистических соображений.
0: Из врачебной этики.
1: Да, вот. Но вообще говоря, это тоже можно было бы, поскольку мы, как бы сказать, ну, мы строим открытое общество, это можно было бы, ну, как бы наплевать, да, на этот момент и сохранить всю такую конструкцию неприкосновенно, если бы не колоссальный исторический негатив, связанный с малороссийским заговором, который, как бы сказать, вот, вредит нашей замечательной родине и нашему прекрасному народу на протяжении многих веков.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня геополитик, писатель, философ, главный редактор журнала «Элемента» Александр Дугин. Мы ненадолго прервемся, а затем продолжим наше общение.
2: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Дугин, геополитик, главный редактор журнала «Элементы», писатель и философ. Приходит нам большое количество сообщений на наш пейджер. Я себе позволю часть из них зачитать, если вы позволите. Так, тут сложно. Если вы не обладаете достаточными медицинскими познаниями, почему вы позволяете себе геополитику рассуждать о столь серьезных вещах? Думаю, если сегодня вас слушают медики, то у них волосы становятся дыбом. Будьте аккуратны в определениях, откуда такое неуважение к человеческой анатомии, подпись «врач». Что мы на это ответим? Я полагаю, что, в общем-то, уважение или неуважение к человеческой анатомии, это вот вообще терминология уважения к человеческой анатомии, это уже неуважение к человеческой анатомии, поскольку к анатомии нельзя прилеплять ни глаголов, ни прилагательных, ни существительных. Анатомия, она сама по себе есть анатомия. Почему человеческая, если мы препарируем лягушку? Вот над ней же тоже нельзя смеяться, например, бегать, размахивать громадные лягушачьи лапы и хлестать ей девушек там
1: по роже,
0: да, и так далее. Анатомия — это вообще наука, над которой издеваться нельзя, врач.
1: Ну, я просто объясню, откуда. У меня, кстати, вот, знаете, честно говоря, нет уважения к анатомии. Знаете почему? Ну, это, как бы сказать, у вас в каком-то смысле в первой половине послания врача уже есть объяснение. Что такое? Я геополитик, действительно. Я занимаюсь очень большими категориями. Знаете, вот категориями пространства, континента, Хартланд, Римланд, мировой остров, континент Евразия, Атлантизм. И вот, когда имеешь дело постоянно, ну, это все-таки профессия, надо поддерживать свой профессиональный уровень, читать постоянно книги, касающиеся геоэкономики, структурных трендов, изменений границ плавающих, то на этом фоне, вот на фоне плавающих границ и трансформации континентов, безусловно, человеческая анатомия как бы не только теряется, но кажется настолько незначимой, потому что в таком глобальном видении кажется, что ее легко заменить или отменить, или переделать. Какая анатомия? То есть, да, я, как бы сказать, оперирую в своей профессиональной деятельности глобальными целями, цифрами, понимаете? То есть там не один младенец, а все младенцы мира, там, или не один человек со своей анатомией, руками, ногами, а вот там 250 миллионов рук или там 500 миллионов глаз. То есть это приблизительно то, что населяет такой минимальный объект геополитического интереса. И в этом отношении, безусловно, как бы разные градации, разные масштабы. Врач, он рассматривает там зубы, какие-то яблоки, он... вот я однажды был в Калуге.
0: Какие яблоки?
1: Глазные. Вспомнил, и я там беседовал с одним человеком, он, как бы сказать, пришел на нашу лекцию вместе с какими-то старенькими бабушками, он был молодой человек, он сказал, что работает в морге. И там есть в этом морге, они занимаются тем, что продают офтальмологу Федорову глаза трупов, они, потому что, когда переставляют эти хрусталики, они, как бы сказать, говорят, что эти хрусталики какие-то там искусственные, на самом деле это глаза... изъят из глаз трупов.
0: У меня есть действительно дома, я извиняюсь, что перебиваю, реально хрусталик. Вот прям лежит из хирургического центра. Такая маленькая байда прозрачная и вот такие три каких-то странных эллипсообразных какие-то пружинки, не пружинки, прям маленькая такая штучка лежит. Совершенно она искусственная, я правда честно говорю, я в следующий раз принесу.
1: Это значит не хрусталик, это значит другая какая-то штучка.
0: На ценнике написано хрусталик.
1: Да. Вот. А этот человек говорил, что он как-то идет к этому центру продавать налево, значит, он выковыривал у трупов глаз, в ведро сложил, идет с ведром, закрыл чем-то тряпочкой, и как-то подошел, говорит, иду я с ведром глаз, иду к Федору, значит, с этими хрусталиками. Но понимаете, что вот у человека, который работает в морге, например, у него к хрусталикам и к глазам, к ведру глаз отношение совершенно иное, чем у геополитика, потому что геополитика — это сразу очень много глаз, понимаете, вот я себе представляю, нет отдельно конкретно, как там выковыривают, там как бы, но складывают в ведро, а я представляю себе некий сад, гигантский сад, ослепительный сад этих человеческих глаз, которые смотрят, которые думают, и за них их надо кормить, их надо как бы обустраивать, их надо перемещать. И, конечно, к анатомии, вот я врачу хочу ответить и как бы сказать, и извиниться, я действительно непристально, присматриваюсь. Увы, это издержки профессии, поэтому мы с вами, Александр, говорим в общих терминах. В общем, да, вы вообще эстет, человек искусства. Вам ли... вас анатомия, наверное, своя имагинативная, эстетическая. То есть
0: я тоже должен перед врачом извиниться за пупки, поскольку про пупки это я телегу прогнал. Вот, так что я думаю, с врачом мы, да, разобрались. Кстати, действительно, вот если так подумать, я вчера только был на таком массовом, очень большом мероприятии, где люди, так сказать, по команде там руки поднимали, всяческими там размахивали. И я так посмотрел, в целом очень красиво это у них получилось, когда их очень много, так вот прям, прям красивое зрелище, вот. А затем, значит, мы оттуда вычленяем одного, берем, начинаем разглядывать его уже как вот, обнаженное человеческое существо. Можем ли мы назвать мы анатомы, геополитики, врачи это тело вообще красивым созданием? То есть, как Шестругацкие заметили, единственное существо, которое выделяет дурной запах, вот, это человек.
1: Это малорос.
0: Да, вот, далее, значит, смотрим, вот как вы правильно сказали, зубной техник. Он уже оттуда вычленяет зуб. Кто-то вычленяет аппендицит, поэтому не может воспринимать человека в целом. То есть вот врач, занимающийся только резкой аппендицитом, для него, то есть сам человек, тушка, она, в общем-то, достаточно абстрактная. Ну, имеется в виду, он не
1: задумал. Это предаток аппендицита,
0: да,
1: продление его, да, достижения.
0: Это, по-моему, вполне нормальный подход. Мы же не можем быть во всем профессионалами, хотя к этому стремимся. Вот. Зато уже вопрос, по-моему, прямо-таки в тему. Уважаемый Александр Дугин, правда ли, что мировое масонство полностью себя исчерпало? Есть ли масонская организация в России? Если нет, существует ли какая-нибудь альтернатива? Амалия Викторовна. Женщин, кстати, не берут, по-моему, в масонство.
1: Традиционно. Есть, да, так называемая ложа прав человека от госпожи Дерез, куда входили многие основательницы, основатели теософского общества, такие как Ани Безан. То есть в ряд либеральных таких гуманистических лож берут и женщин, но даже в традиционном масонстве существует так называемый градус дружбы, град де метье, в который может войти и женщина. Но классическое масонство, безусловно, оно сугубо мужское, такой мэнербун своего рода, мужской союз. Что касается исчерпало оно себя или нет, я, конечно, думаю, что ну, вот как такое фундаментальное заговорческое общество, которое во многом определяло такую тайную историю, оно себя в значительной степени исчерпало. Сейчас возникают новые формы такой конспирологии, новые формы заговоров, и эта конспирологическая линия не стоит на месте, и поэтому, ну, такое некое чрезмерное увлечение конспирологией конца 19-го, начала 20 века, когда масонство действительно играло значительную роль в объяснении параллельной политики и событий, которые происходят в мировом масштабе, мне кажется, это немножко устарелая позиция. Действительно, по крайней мере, интерпретационное уделение масонству, чрезмерному мировому масонству, чрезмерного влияния, мне кажется, сейчас не, ну, не эффективно. Хотя масонские ложи в России есть. Они существуют, они связаны были с демократизацией. Существовала русская ветвь масонства сразу в конце 20-х, просто после эмиграции фактически во Франции, в рамках Великой национальной ложи Франции, шотландского обряда. Сейчас она открыла свои филиалы здесь, вот уже где-то с 91-го, с 90-х годов. Ложа Пушкина существует в Москве. Вот. Но люди, которые в большинстве своем наполняют современное русское масонство, это просто такие тяжелые идиоты, проходимцы, которые пришли к этому не, ну, в ожидании того, что им, как вот от гранта фонда Сороса или что-то чего-то подобного, просто будут капать какие-то дивиденды. Считаю, что это такое, как бы сказать, престижная возможность присосаться к каким-то донорским западным структурам. Они глубоко ошибаются, потому что особо денег там не дают, особо. Сейчас современное масонство, оно не, ну, не располагает средствами на подкуп по разных бездарностей. И в современной России вряд ли оно играет такую вот зловещую и как бы негативную роль. Вот. Но при этом на самом деле существуют другие формы заговора, более современные, более интересные, другие формы оккультных тайных обществ. И вот эти вот тайные общества сами по себе, они тоже не одинаковы, хотя они уже такие не масонские, постмасонские общества, они тоже не одинаковые. Среди них есть такие общества одного типа и другого типа, скажем, евразийские и атлантийские, в геополитической оптике. То есть это оккультные общества, которые действуют в тайне, манипулируя человеческими массами, но преследуют противоположные цели, на самом деле. Поэтому существует не одно такое единое оккультное общество, а два. И более того, они постоянно двоятся, еще разветвляются, и все это не имеет отношения особенного к масонству, и возникает целое многоплановое созвездие, перекрещивающееся созвездие тайных обществ, которые на самом деле и являются ответственными за такое, за все исторические события и до сих пор. Но это уже не масонство, и для того, чтобы изучать эти такие вот констелляции, конспирологические констелляции, созвездия, необходимо обладать методологией совершенно новой, совершенно такой авангардной, не имеющей общего ничего вот с теми наивными конструкциями, с которыми пользовались наши такие черносотенные предки.
0: Кстати, вот как вы расцениваете вообще силу одиночки? Вот ведь все равно вот масонская ложа, то есть само сообщество людей. То есть, опять же, какое-то стадное что-то. Ну, какая разница, много этих людей или мало? Там миллион их там около Белого дома, как вот глупого там. Либо их там пятеро там в комнате заседает, да? Вот. Может ли один человек сделать то, что делает целое масонское общество? Вот, например, я захочу создать свою масонскую ложу. Вот я сам себе масон, сам себе, как говорится...
1: Ну, тут вопрос такой, что масонство – это же не дело не в группе, дело не в влиянии, в количестве масонов, а дело в том, что масоны или, скажем, их новые постмасонские аналоги, они оперируют просто системой, иной системой интерпретации. Если обычный человек, не масон, он видит реальность, ну, скажем, приблизительно в одной плоскости, и в ней он делает свой выбор, осуществляет свое развитие, то человек, как бы посвященный, прошедший инициацию в оккультное общество, масонское или не масонское, он видит реальность, ту же самую реальность на двух уровнях. Эта реальность раздваивается у него. И поэтому вот любое событие он интерпретирует сразу одновременно в двух системах координат. То есть это напоминает то, что, ну, называется диагнозом шизофрения, вот в таком этимологическом смысле, это греческое слово «schizophrenos», то есть расщепление сознания. Вот в каком-то смысле тайные общества и конспирология — это институционализированная шизофрения.
0: А мне вот напоминает это все, знаете, что вот сыновей консулов, такие в советские времена, которые, работая в журналистике, имели определенный доступ мощный, скажем, к музыкальной или другой информации, на этом сделали себе, в общем-то, какую-то такую, ну, овладели, в общем-то, авторитетом определенным, то есть у них были там новые записи, новая музыка, информация о любом артисте, они были уважаемы. Сейчас, естественно, поток всего этого нахлынул сюда, и они остались не у дел, поскольку чисто человеческие их качества, деловые качества равнялись, скажем так, нулю. То есть поэтому получается, что простых людей от классических масонов отличает просто отсутствие определенной информации, дающей им возможность взглянуть на вещи как-то по-другому, да? То есть,
1: и... Очень похоже, вы совершенно правы, и если человек, вот, кстати, между, знаете, между как параллель, я написал просто целую книгу, которая называется «Конспирология». Это наука о заговорах, тайных обществах, оккультных силах. Я сейчас делаю новый вариант и, разрабатывая такую философскую подоплеку структуры тайных обществ, я пришел к выводу, что существует абсолютная почти идентичность, в структурная и концептуальная идентичность между, например, тайными обществами и секретными службами, то есть разведслужбами. Вот КГБшник, обычный, средний КГБшник, так же, как и масон, интерпретирует любую реальность в двух сразу измерениях. Он знает, или ему кажется, что он знает, какую-то всегда тайную сторону событий. Там показывают, например, вот сегодня новости любые, да, взяли антифашистский центр, вошел в Минск и не вышел, да. Настоящий КГБшник или масон, ага, скажет, это понятно. Он вошел, и, как бы сказать, дальше идет, обычный человек скажет, да, вот странно, как бы сказать, у Лукашенко там арестовал антифашистский комитет, вот странно, и все. Как бы он или как бы плохо, или хорошо. То есть кто-то скажет, патриот, вот молодец, так им и надо.
0: А этот же он в курсе.
1: А это в курсе, правильно. В курсе. И масон, КГБшник, он, да, в курсе какой-то тайного механизма того, что произошло. И совершенно неважно, понимает ли он этот тайный механизм, имеет ли он информированность вот в этой второй, со второй точки зрения, получил ли он какую-то депешу и шифровку в этом отношении, или не получил никакой депеши и шифровки относительно реального смысла задержания 12 московских антифашистов Лукашенко. То есть, но ему он все время ощущает и постоянно находится в состоянии такого вот дополнительного измерения.
0: Он называется «при». Я всегда «при». Я в курсе. Да. Кстати, вот вы не замечали, Александр, что в последнее время у

0: Из его любимых выражений: все, что приближается к истине, к сущности, раздваивается. И вот это раздвоение, это умножение сущности, вот номиналисты, те люди, которые основали современный мир в своих философских подоплеках, то есть последователи этой проклятой бритвы Оккама, они все, как бы сказать, вот этой бритвой и срезали все интересное. И зачем умножать сущности, говорили номиналисты. И за ними уже и картезианцы, и кантианцы, и Поппер духовный, и вся вот эта, как бы сказать, мандиалистская линия. Они говорят, зачем умножать сущности? Все и так понятно. Давайте срежем второй план. И они создавали абсолютно профанический мир. Мир там, где только организация, где все понятно. Но на самом-то деле настоящее такое хитрое, особое сознание, оно всегда тяготело к дублированию сущностей, к удвоению планов интерпретации одного и того же момента. То есть это нечто противоположное бритве Оккама. Бритва Оккама кастрирует реальность. Она как раз антиконспирологична, бритва Оккама. Она пытается объяснить всю реальность очень банальным способом.
1: Это понятно. Скажите, считаете ли вы вообще честным со стороны средств массовой информации, ну и вообще со стороны, ну, назовем это социумом, да, черт с ним, пусть будет социум, вот апеллировать постоянно вот с этими терминами, то есть силовая структура, то есть внушая рядовому обывателю какой-то такой, ну, даже я бы сказал, тихий ужас, то есть затем, то есть при любой красной какой-то корочке у него сразу всплывает в памяти там силовая структура какая-то, все у него опускается, он холодеет, эндогенно пропотевает, пугается. Ведь совершенно недавно появилось вот все эти термины, то есть там спецслужбы, это все было, но считалось на Западе. Сейчас у нас это постоянно, там они, значит, ездят по кольцевой дороге, впереди там Мерседес 600, и чуть-чуть правее, значит, какой-то джип там, это купленный за 20 тысяч долларов, там подержанный, с этими смигалками, вот они ездят, силовые структуры. Какое-то происходит это определенное зомбирование, то есть уничтожается иммунитет. Но...
0: Мне кажется, что это положительное явление, потому что человека надо запугивать, он хочет, чтобы его запугивали, и потом таким образом у него возникает изменение сакрального, понимаете? Вот я даже давно еще замечал, что КГБ выполняет очень важную функцию раньше в Советском Союзе, оно всех тотально запугивает, то есть возвращает к некому такому, то, что раньше называл страх Божий, да? То есть каждый человек должен знать, что он может в какой-то момент и в самый близкий момент быть схвачен и, как бы сказать, подвергнут какому-то репрессивному насилию. Человек должен это чувствовать, это дает вкус экзистенции. Когда вот мне кажется, что такого рода запугивание и намеки на вездесущий тайный второй план структуры, то есть вот откуда может прийти невидимая карающая, там, как бы сказать, пощечина человеческому существу, это мобилизует его, ну, как бы сказать, придает терпкость человеческому мировосприятию. Человек должен быть запуган.
1: Мне почему-то как раз кажется, что вот это, ну, не запугивание, а наоборот какая-то видеофильмация. Ну, с позволения сказать, то есть какая-то возможность дать всем поиграть вот в это силовые структуры. Что тут такое в этом есть, извиняюсь, от анонизма, вот для обывателя. То есть он, то есть ему, с одной стороны, дают понять, что он тоже как бы вроде при, у меня, знаете, работает в силовых структурах. Ну, к примеру, да, вот, когда во времена КГБ их боялись и значительно больше, чем сейчас тех же силовых структур.
0: Страх Божий наш... был больше.
1: Вот оно. То есть сами определения, сама... я даже не беру в виду, не имею в виду явление, да, вот это, а я имею в виду терминологию. Вот появилась новая терминология вот в России, которая меня, вот она дико смешит. Я честно говорю, я просто ведро ставлю, когда вот там редко, случайно в диапроекте который срабатывает какой-то там переключатель, он становится полноценным телевизором. У меня уже ведро все на готове, потому что с таким деловым видом люди занимаются вот этим анонизмом всем. То есть ощущение, что то ли они разводят очень мощно всех, кто вот на них взирает, либо они действительно груднички.
0: Тут...
1: И кто им выдумывал терминологию? Да. Откуда это вот? Вот объясните, откуда эта силовая структура? Кто выдумал? Вот кто тот человек, который первый употребил это? Вот мне хотелось подойти и спросить, что это за неологизм у тебя, папа? Вот откуда, папа, ты взял это? Вот, ну, кто ты вообще? Как... Да. Я немножко разволновался, простите.
0: Вы правы в том смысле, что сейчас они, как бы сказать, на них намекают, об этом говорят, там, криминальные сериалы, действительно, такие многозначительные фигуры речи, но с другой

0: другой стороны, это мы все-таки строим открытое общество, такое, как бы сказать, это очень жалко, что мы его строим, но мы его строим. То есть вот, я, конечно, хотелось бы воспрепятствовать этому максимальным образом, но не все вот желаемое может осуществиться. И поскольку мы строим открытое общество, вопреки всякой логике и полезности такого мероприятия, мы все же начинаем говорить о тех вещах, которые раньше мы подразумевали. Когда о чем-то что-то подразумеваешь на самом-то деле, тогда это и не говоришь об этом. Это приобретает действительное значение такого вытеснения, очень серьезной кары. А когда об этом начинается, ну, как бы сказать, разбодяженно твердиться на всех углах, конечно, это постепенно смазывается. Но, тем не менее, в этом открытом обществе должна быть закрытая часть. Вот эти вот, как бы, странные кавалькады Мерседесов 600-х, это с такими странными структурами.
1: Может быть, извините, что перебиваю, но это даже была мысль такая. Мы тут пытались разузнать, но нас не пустили. То есть прямо отовсюду гонят, говорят, пошли вон отсюда, ступайте, дескать. А мы хотели узнать, доколь. И нам стали поступать сведения, что на самом деле реально в этих Мерседесах просто ездят обычные люди, которым нужно создавать видимость какой-то деловой суеты, причем суеты, связанные с силовыми структурами вокруг Москвы. Вот они по кольцу, по Рублевке туда-сюда ездят без всякого задания, просто что, дескать, жизнь идет, и есть кто-то, кто вот там снаряжает Чебурашку, да, к примеру.
0: Ну,
1: да,
0: это,
1: да, да.
0: Это, кстати, тоже неплохо, потому
1: статисты.
0: Что...
1: Статисты. Ну, да. Ну, кому бы, кто бы сейчас отказался, например, сейчас бы сказали вам, давайте в джипе покатайтесь просто.
0: Никакого, честно говоря, такого наслаждения в этом бы я так, может быть,
1: не, ну а что, с проблесковым маячком, ну, там, ну, долларов за 100, за 150.
0: Вряд ли бы я...
1: Ну, ладно, люк открыл, включил там Мэрилина Мэнсона на всю громкость и по кольцу рассекай себе. Чем не заработок? Создавай суету.
0: Вот лично для меня это не представляется какой-то такой золотой...
1: Ну, люди же все разные, Александр. Да. Кто-то, например, вот сколько вообще сейчас водителей без работы осталось профессиональных? Вот, может, они ездят.
0: Конечно, каких-то людей, это очень легко. Пожалуй, любых можно туда засадить, там, и за, да, и за 150, а за 80, например, долларов.
1: Да, я думаю, и за 20.
0: Но я как старейший политик российский, я, как бы сказать, конечно, предпочитал бы, как бы сказать, если кто-то меня как бы предложил поехать в джипе, то в первую очередь должен был объяснить, по какому делу. То есть вот и дальше уже все остальное. То есть, как бы сказать, как я все-таки стараюсь свои траектории, своих как бы поездок, да, передвижений совмещать с некоторой такой телеологией, то есть целеполаганием. То есть вот если имел бы какое-то такое конспирационистское, конспирологическое значение, даже такую пустую поездку совершить, если бы мне кто-то объяснил такую вот, ну, содержательную такую семантику, да, вот
1: это. Зачем?
0: Да, зачем, да, куда? Да. То есть, может быть, это, ну, так было бы сложно или довольно многообразно, но я бы еще подумал. Но вот просто так. Но хотя, с другой стороны, я думаю, что там в любом случае демонстрация такого тайного наличия структур, спецслужб тоже само по себе не так плохо. То есть человек...
1: Вот извините, простите опять, что я перерываю, но давайте вспомним. Был Советский Союз. Эта территория, ну... огромная была, да, вот, населяло ее количество людей практически то же, что и сейчас, вот, все бывшие республики, да, и если когда-нибудь типа проезжала машина с проблесковым этим, то это какого-нибудь там человека, который вот напился, отходняк у него скоро ехал откачивать. Сейчас же в маленькой России вот они постоянно ездят, то есть, ну,
0: большинство из них просто бандиты, и которые ездят
1: по делам. У них поотнимали уже маячки, поднимали, да, я узнал вот недавно.
0: А в Думе там были...
1: А, вот это вы имеете в виду. Ну, так, ну, мы их как-то к политике все-таки, пусть они там ездят они в Шереметьево все время, в дьюти-фри. Заедут там, затарятся коньячишком и назад. Ну так, с мирной целью,
0: да,
1: ничего плохого.
0: Сейчас, вы знаете, честно говоря, вот наши структуры, спецслужбы, они, увы, представляют собой довольно такую, ну, как бы сказать, разложенную систему. Я как раз считаю, что вот они, в принципе, в обществе выполняют очень важную такую санитару леса своего рода. Во-первых, они всех пугают и выполняют роль функции бича Божьего. С другой стороны, они как бы дают представление своим видом, просто своим выражением лиц, сотрудники спецслужб, они дают обывателю представление о том, что не все так просто. Вот, то есть они шизофреническую такую как бы деятельность и акцент подчеркивают. То есть они...
1: Да, поравнялся я один раз вот с автомобилем, вот, у которого проблесковый маячок, вот такой важный, почтенный автомобиль, и даже посмотрел там, кто внутри сидит. Вот. Но никакой там важности нет. Усатые такие дядьки, семечки лузгают там. Это даже карта засаленная прилипла, видать, они там это в картишки играют. Вот. Ну, правда, в костюмах, ну, такие в костюмах, вот еще из универсама, вот Москва в тех времен. То есть как раз нету какой-то видео. А уж вылезет, когда он оттуда вообще.
0: Может быть,
1: ботиночки стоптаны. Да.
0: Может, родственники чьи-то.
1: Ну, несколько раз я это наблюдал. То есть вот как раз вид него. У них это происходит, как мне ни странно, уже очень органично. То есть, естественно, не с целью как-то эпатажа или еще.
0: Ну, как бы сказать, такой либералы, они несколько дискредитировали престижность профессии вот, шпиона, разведчика, тайного агента. И на самом деле это ну, один из массы перекосов такой перестроечно-демократической майи, на мой взгляд. То есть это такой, как бы сказать, гайдаровско-попирианская майя, которая явно исчерпывается точно так же, как вот я был абсолютно убежден там в 82-м году, что конец проклятому Совдеп вот-вот там разразиться. Точно так же я 100% еще с большей убежденностью и уверенностью нисколько не сомневаюсь, что конец вот этому либеральному западническому и восторгу перед Европой, рынком и так далее вот-вот закончится. Мы подходим, это последний уже этап. Неважно, кто кого там выбирают, кто, неважно, кто лично возглавляет государство или как бы его структуру, но этот этап точно закончился. Мы вступаем в более нормальное общество, и престижность, на мой взгляд, вот этих вот, то есть престижность этих тайного шизофренического пространства спецслужб должно заново возрасти, а, соответственно, должны быть отменены в приказном порядке стоптанные башмачки, усы, костюмы из универсама, да, да. Семечки, и, наконец-то, вот, когда человека, как бы, должен быть фейс-контроль, прежде чем вот, человек садится в машину с мигалкой.
1: Он представитель власти.
0: Да, он представитель тайной власти.
1: Да, да. Да,
0: вот,
1: да,
0: а
1: да,
0: просто
1: да.
0: Представитель власти, это как бы сказать... Это
1: он
0: еще...
1: не должен просить у водителя соседнего запорожца закурить или зажигалку.
0: Да. Он должен доставать
1: золотую такую байду мощнейшую, от нее пришпиливать здоровую такую бомбообразную сигару.
0: Совершенно верно. Либо как-то еще поступать вот как бы с такими аналогичными водителями запорожцев. Да, и атрибутами.
1: Вы знаете, я просто хотел, извините, опять что я перебиваю, немножечко вот проанализировать. Вот ведь то состояние, в котором мы сейчас пришли, вот, ну, вот мы сейчас поговорили об этом, да, а началось все раньше. Вот я, что меня начало настораживать, это был год 92-й. Вот, я катался в метро, потому что это у меня было любимое развлечение, там воздух чистый, там люди красиво ездят. Я там, знаешь, катаюсь и, значит, замечаю следующую картину. Стоит, значит, такой грудник лет так под 35. Значит, в кооперативных таких очень плохой выделке штанишках, в курчонке с такой сумкой из кожзаменителя, в которой явно лежат ворованные с родного завода транзисторы, вот, которые никуда впаять нельзя, поскольку половина сгоревшие, выкусанные пассатижами. Значит, с ним стоит девка. Ну так, ну нормально, ничего так, более-менее. То есть меня не ужаснуло. И вот он громко, ну так, что перекрывая вот это шум... электричке, значит, ей исполняет такую песню, дескать. Я сам плачу своим сотрудникам зарплату, вот, сейчас мы подписали контракт, вот, и я вот там, вот на этом контракте там поднялся, вот сейчас я сам плачу им всем зарплату, и сам там это и штрафуюсь, вот. И я так вот, ну, в первый раз меня это насторожило. Вот. Это 91-92 год. А сейчас вот 98-й, и, как мы говорим, он просит прикурить у запорожцы.
0: Ну, это не он, но... я думаю, что это какой-то... Люди, которые работают в структурах, на самом деле, тайных структурах, они сейчас, мне кажется, должны заново переосмыслить свое призвание. Во-первых, если они действительно какие-то левые ребята, они должны покинуть эти замечательные заведения. А если они туда пришли в силу такого глубокой ангажированности в подозрении о сложном устройстве реальности, если это было их онтологическое радиолокация в каком-то смысле, работа в спецслужбах, это был голос их особого устройства, их такой психоструктуры, то они должны, безусловно, взять в руки. Я тоже наблюдаю в этих, ну, как бы в этих средах такое некоторое разложение, опрощение. Сейчас, например, в Академии ФСБ набрали огромное количество девок, которые разлагают сотрудников и мешают им сосредоточиться на реализации таких серьезных проблем.
1: Я поскольку ходят в колготах вот постоянно.
0: Ну, я не против, как бы сказать, женского начала, но на самом деле, что любопытно, что абсолютно отсутствует понимание серьезности. Они должны внушать тоже ужас, то есть тоже бич божий. То есть, несмотря на то, что одни, как бы сказать, женские полы, они обладают определенными, ну, такими спецификой, вот, как бы сказать, притягательности и так далее, все равно они должны помнить о служении Родине и о той суровой метафизической задаче, которая перед ними стоит. То есть они должны быть внутренне, как бы содрогаться от той сложной реальности, в которой они погружены. Вот этого я совершенно не замечаю. То есть вот должен быть, мне кажется, новое отношение фейс-контрола. То есть вот надо сейчас очень тщательно руководителям таких вот разведорганизаций подойти к внутренней дисциплине. А то, понимаете, там все юристы, все смотрят как бы на Запад, там свалить или продать какой-нибудь дурацкий секретик. А надо, чтобы это были своего рода рыцари, чтобы это был своего рода такой заговор людей с непроницаемой внешностью, что необходимо восстановить имиджевую, положительную сторону, не лузгающих семечки и таких как бы левых молодцов с усами под мигалкой, а таких по-настоящему эффективных людей, которые не дают никаких оснований подхихикивать над собой. Они должны воплощать в себе вот эту карающую десницу, на самом деле. Вот есть в Каббале такое учение о том, что есть две колонны бытия. Одна колонна благости, колонна хесед, а другая колонна такого наказания, колонна гибура. И вот, на мой взгляд, спецслужбы по своей структуре и по своему типологии, они должны больше изучать и интересоваться тематикой гибура. То есть вот такой левой стороной сефира и пахат. То есть вот путем левой руки. Они должны быть, вот есть благословляющие, правая, тихая. Это должен быть, ну, Министерство социального обеспечения. Это правая рука. Это, как бы сказать, сефира или колонна благости. А вот спецслужбы должны воспитываться на изучение практик левой руки, пути левой руки, жестокости определенной, внутренней в первую очередь. Ведь, по большому счету, человек не может выступать в роли социального садиста, каким должен быть нормальный представитель полноценной спецслужбы, если он сам по отношению к себе не осуществляет такие, как бы сказать, садические наклонности. Если он такой валенок с семечками и с усами, похожий как бы на малороса, простите, то он, конечно же, сам себя не пугает и другого не пугает. Он просто вот готов с этими потоптанными ботинками. Кстати, вы правильно заметили, они готовы и себя, и родину, и всех своих друзей, и как бы сказать, родную академию сдать просто за копейки. С этим пора заканчивать. Вот, мне кажется, эпоха такой вот вальяжности, софти, таких вот, как бы сказать, вот такой гайдаровщины, когда каждый ГБшник хотел немножко быть походить на Чубайса, то есть, или там на Гайдара, это все, но у него не получалось, и поэтому он так и ездил с этим, как бы весь такой, как бы сказать, заплеванный, загаженный какой-то. Это все должно уйти. Пусть дешевенький, но суровый костюм. То есть цвет ботинки, галстук, цвет глаз, на самом-то деле, выражение лица. Должна быть такая перманентная, очень осмысленная, многомерная, скизофреническая суровость.
1: Как в кино, вот, где показывают всяческих западных секретных агентов.
0: Конечно.
1: Вот, кстати, сообщение пришло. Слушаю с самого начала. По-моему, ведущий, неуверенный все человек. Откуда столько ироничной злости? Вы ведь молодой человек. Подпись Саша. Саша, ну, во-первых, я совершенно не молодой, начнем с этого. Во-вторых, и ирония столько и неуверенность, потому что я-то как раз этот фейс-контрол не пройду. Могу даже объяснить, почему. В момент, когда я волнуюсь, я дышу столь активно и шумно, что вот лобовое стекло автомобиля даже запотевает. Это не шутка, это серьезно. Так, несмотря на все включенные там вентиляции. Представьте себе, что, например, я пойду в какую-то такую структуру, вот, и как вообще, ну, все же отсыреет, оружие отсыреет, вся техника, вот, поскольку мне без маза туда ломиться, естественно, я чувствую себя неуверенно и обиженным, в общем-то, на них, на всех. Вот, и еще одно сообщение, сейчас, секундочку, ну, прям очень-очень много идет, я даже не успеваю. Вот угроза. Ирония в значительной степени может быть сетью. Это нам угроза. Но мы угроз не боимся, потому что у нас есть каски мощные, которые нам выдаются, потому что над нами ремонт. Вы, кстати, Александр, не обращайте внимания на людей, которые тут лазят, прибивают что-то. Всегда постоянное переустройство, знаете ли, расширение и так далее. Почему вы все время повторяете слово грудничок и грудничок? У вас что, дома новорожденный ребенок? Спрашивают друзья. Друзья, у нас тут на радиостанции в соседней комнате мы сдаем ночью, я чтобы как-то прожить, только это секретная информация, начальство не знает, я соседние помещения сдаю вот от Савеловского вокзала людей, тут грудничков на данный момент 5, все с мамами. Все тут живут, вот, так что любовь к этим пухлым созданиям в моей душе пылает камином. Что вы можете сказать о геотектонических разрывах на территории Москвы? Заранее спасибо, подпись «Ы». Вы что-нибудь можете сказать, Александр?
0: Ну, дело в том, что, в принципе, вот как бы разрыв геотектонический...
1: Вообще слово мерзкое. Какой-то да, разрыв. Да. Бизонья дыра, разрыв. Рыбчу. Что-то как-то в этом что-то, по-моему, какой-то каверзный вопрос.
0: Да, но вот французское слово rupture очень такое важное с точки зрения инициации, потому что инициация предполагает разрыв сознания. Тектонические разрывы на территории Москвы, есть их несколько, и они представляют колоссальную опасность для всех жителей нашей столицы, поскольку не равен час они могут, пока они геотектонические, то есть виртуально-потенциальные, но они могут актуализоваться при определенных обстоятельствах. Ведь сейчас известно, что и в Москве, в закрытых структурах, и в Соединенных Штатах Америки разработано тектоническое оружие, способное вызвать землетрясение в любой точке мира. И там, где есть геотектонический разрыв, там проще простого просто это все дело похоронить. И поскольку сейчас ухудшается отношение между Москвой и Вашингтоном, не исключено, что такие люди, которые владеют тектоническим оружием на другой стороне земного шара, могут воспользоваться вот этим страшным инструментом для активизации потенциальных геотектонических разрывов на территории Москвы и отправить, вот, как бы сказать, этот Лужковский наш такой вот такой своего рода парадиз в никуда, в такое вот туда, где там ничего нету, по крайней мере, есть версия, что там просто огонь и все. Но вот любопытно, если говорить по поводу Лужковского рая, меня спрашивали, примут ли Кириенко депутаты. Я был в Думе, я там, как бы сказать, иногда бываю по делам. Вот. И я увидел огромную золотую табличку. Там написано «Депутат Парадиз». И когда я увидел депутата Парадиза, я понял, что они примут не только Кириенко, но если бы им предложили принять просто такой, как бы сказать, вот дядьку с этими семечками, вот вообще без имени и без там с одними усами, как бы сказать, что с малороссийской фамилией, они бы и его приняли, потому что депутат Парадиз, или вот как бы это самогипноз. Вот человек, вы можете себе представить человека с фамилией Парадиз? Это совершенно серьезно. Есть депутат
1: Парадиз. А может быть, Парадиз. Это имя? Ну вот, например, вот заметьте, в Югославии, как они же себя называют, любовно. Например, там Ярослав Караджич, просто Васильич, а тут просто имя написал Гена, Парадиз. Может, просто он ближе к массам, ну, стремится.
0: Ну, может быть, но вот само понятие, я глазам своим не поверил, оказывается, есть депутат Парадиз. Вот в этом, мне кажется, некоторый такой вот такой аутогипноз. Вот человек с такой фамилией, это каждый депутат в каком-то смысле Парадиз. И каждый москвич в каком-то смысле лужковец, то есть он даже Лужков. Это некая самая успокоительная идея. А на самом деле надо понимать, и каждый, кстати, вот человек, принадлежащий к силовой структуре или желающий, или, как бы сказать, ну просто романтически приверженный идее силовой структуры, должен понимать то, что наш товарищ И.И., который сюда послал информацию, сообщает, что мы все, на самом деле, наш парадиз, вот мы все Лужковы на геотектонических разрывах, на самом-то деле, что под нами лежит некоторый такой онтологическая брешь, в которую при определенном обстоятельства, все мы можем как бы полететь. И это то же самое, на самом деле, вот депутат Парадиз, он не знает, что Дума может быть разогнана, что его депутатство может кончиться.
1: Безусловно,
0: что
1: не знает,
0: он откуда. Может отравиться какими-нибудь думскими котлетами. Они очень вкусные, дешевые, но на самом деле сейчас, знаете...
1: Неизвестно, что
0: делают. Да, кругом, на самом-то деле, кругом очень подозрительные лоточники, очень подозрительные говядины. Вообще...
1: И в конечном... по приближении лета вообще это же какие-то эпидемии. периодически, мухи.
0: И, конечно, депутат Парадис может как бы раз где-то там крепко-крепко, ну, осесть, понимаете?
1: Неожиданно для себя.
0: И по поводу геотектонических разрывов надо всем помнить, понимаете? Я думаю, что день москвич, нормальный москвич, довольный, самодовольный лужковский москвич, такой поглаживающий пузо, отправляющий своим по челночным делам или там поглазеть на смены там дня и ночи на московских красивых и таких прибранных улицах по сравнению с ужасной раскристанностью всей остальной страны. Он должен помнить о геотектонических разрывах. Он должен просыпаться и говорить, мы живем на геотектонических разрывах. Он должен в обед, как вот мусульмане, пятикратная молитва.
1: Вот на да, наши... обойдет меня разрыв.
0: Да, да, он должен вспоминать о том, что ну, не все так гладко, не все так сладко, не все как бы так, так вечно.
1: То как, есть... как птица поет.
0: Да-да-да, как
1: знаете, вот вопрос пришел, пока мы недалеко отошли от уже названных фамилий, вопрос к Александру Дугину. Что вы думаете о саентологии и хабарде? Имеет ли Кириенко к этому отношение, на ваш взгляд? Подпись Михаил.
0: Ну, во-первых, надо помнить, что саентологию основал Рон Хаббард. Рон Хаббард был членом ОТТО, Ордена Восточных Тамплиеров, и кролианцем. То есть, ну, собственно говоря, простите за выражение, таким таким, мягко говоря, сатанистом. Вот. Рон Хаббард. Он, правда, совершил предательство. Настоящий человек, который считал себя антихрист, был Парсонс. И он погиб в результате того, что осуществлял алхимическую операцию для создания ядерной бомбы, которая такой особой, в герметической, алхимической, сатана-антихристовой ядерной бомбы, которую он хотел продать Израилю. И вот в результате одного из экспериментов магических с вызыванием Бабалон, Великой Матери сверху и других Нуит, Хадид и других темных могуществ, Парсонс погиб. Но перед этим Рон Хаббард, основатель саентологии и духовный гуру нашего нынешнего премьер-министра, кстати, пользуюсь случаем поздравить его, я был сторонником его избрания, вот, хотя все считают меня крайне таким оппозиционным человеком, ну, наверное, они правы, но в некотором смысле они и ошибаются. Вот я приветствую этого нового премьер-министра именно потому, что в этом есть определенный нонконформизм. Избрать саентолога... Так вот, Рон Хаббард, основатель саентологии и гуру такой духовный, то есть нами теперь правят наконец-то настоящие кроулианцы. В стране у нас как бы телемитский такой вот уже дух. Телемизм не такая плохая вещь, хотя, как бы сказать, нельзя сказать, что она очень хорошая, но вот Рон Хаббард был еще известен тем, что он угнал у Парсонса, антихриста, взорванного при изготовлении такой герметической кролианской ядерной бомбы, он угнал жену и яхту. Он был еще и проходимцем, и воришкой. И он посадил на эту яхту жену, которая выполняла роль жрицы в определенных темных парсонско-крулианских ритуалов, загрузил жену, какие-то еще фонды, которые вот наивный антихрист Парсонс как бы копил, собирал, и все это дело махнул в Калифорнию, и там организовал вот эту саентологическую лабуду, вот, используя вот те техники по одураживанию, гипнотизму, те юмористические такую магию юмора, которую практиковали в крулианских кругах, в кругах ордена Отто, Order of Temple Orientis. Так вот, я считаю, что как на вид это, конечно, такая сладкая софт-лабуда, то есть посмотрите налево, скосите глазки, там, поднимите ножки, хлопайте в ладошки, то есть это такое как бы для банкиров, как бы сказать, такая софт-компо для наших как бы таких русских банкиров, которые хотят выучиться заново, там, как бы сказать, ставить подпись, то есть пройти новую такую же мандиалистскую школу апдейта, такого более современного, либерального. Но на самом деле не надо забывать истоки саентологии, которые, в общем-то, коренятся в очень хардкор таком вот в порнографически садистическом антихристовском сатанизме.
1: Я предлагаю ненадолго прерваться на музыкальную паузу. Напоминаю вам еще раз номер нашего пейджера, по которому вы можете поддерживать с нами связь круглосуточно, ежедневно. 913-29-29, абонент Монморанси. Сегодня у нас в гостях Александр Дугин.

0: Продолжаем. Продолжаем наше общение. Кстати, вполне возможно, что и по телефону 203-19-22 мы тоже с вами поговорим, уважаемые наши. Так что не теряйте надежды и терпения. А я хотел бы вернуться к очень давнему посланию на наш пейджер, касающегося Фрикса и Грикса. Для тех наших радиослушателей, кто не в курсе, Александр, может быть, вы сначала вкратце расскажете предысторию, что это, как вообще, что это за понятие, за явление?
1: Ну, Фрикс — это по-английски означает «урод». Был такой замечательный культовый фильм, и есть он Тодда Браунинга, который снял в качестве актеров реальных пинхедов, реальных как даунов, бородатую женщину, чьи роды были продемонстрированы. Очень похожие, кстати, на такого, знаете, есть аналитик Соколов. Вот это вылитый просто персонаж из Фрикс Тодда Браунинга, бородатая женщина, роды, то есть совершенно классическая как бы иллюстрация такая. Максим Соколов, вот это просто дубль такой у Тодда Браунинга есть. И вот пинхеды, дауны, бородатые женщины, женщина-паук, там трехногие карлики, все это вот Тодд Браунинг вместил в очень интересную, конструкцию кинематографическую, где, кстати, главную роль играет русская актриса. Вот. Этот фильм был признан мировым сообществом в 30-е годы, был снят таким шедевром такого не гуманизма, и лишь вот в эпоху таких уже более, ну скажем, веселых и более спокойных таких в отношении гуманизма 70-х, 80-х этот фильм опять получил культовый статус, и всякий приличный человек, на мой взгляд, ну, как бы, не всякий приличный, просто всякий апдейт такой современный человек, как бы, имеет смысл ему посмотреть фильм Тодда Браунинга «Фрикс», потому что...
0: Это, извините, не там, где женщина вот все с ними ходила, а у нее была целая куча друзей вот таких, очень хороший фильм, действительно.
1: Вот, и потом, как бы сказать, в этом, как бы в каком-то смысле это парадигма нашей культуры. Сама культура фрикс, она стала сейчас крайне модной. Трансвестизм, такой, как бы сказать, культивация. Вот Форест Гамп, да, культ, американский культ идиота в качестве положительного героя. В принципе, это, ну, у Браунинга это все очень парадигматически выстроено. И я думаю, что... В каком-то смысле не случайный интерес, как бы сказать, к уродству, патологии, вырождениям, извращениям в современном мире, в современной культуре, поскольку, ну, само понятие нормы несколько растворилось, оно немножко идиотизировано, и поэтому в фигурах таких как бы абсолютизированных, окультуренных даунов проявляется, по большому счету, некоторая растерянность нашего коллегического человечества перед фактом своего собственного наличия, которое утеряло сверхнормальный смысл. Вот как бы бритва Оккама, она срезала, помните, мы о ней говорили, она срезала и срезала и срезала дополнительные сущности, обращая человека к своему собственному индивидуальному наличию, и она досрезала настолько все, что уже как бы разницы между уродом и нормальным человеком просто стерлась, высшее предназначение утратилось, и современное коллюгическое апокалиптическое человечество, оно как бы само по себе является сборищем фриксов, сборищем таких вот разнообразных многоплановых уродов, чье уродство уже не является дискредитирующим компонентом. То есть, если человек пинхед, это нормально уже. И у нас такие пинхеды, вот Саша с Лолитой ведут, как бы сказать, типичные тоже, кстати, браунинговские персонажи. Все программы, по-моему, которые только можно. Я про телевизор, у меня нет, но
0: не только.
1: По-моему, они только ведут.
0: Нет, имеется в виду масса...
1: Таких же пинхедов, да.
0: Да,
1: это просто, в принципе, все... То есть, засилье персонажей Тодда Браунинга, засилье фриксов в разных аспектах, это, мне кажется, очень показательное, ну, такое показательное качество нашей среды. А Гикс, о котором спросил продвинутый радиослушатель, он, это означает, ну, как бы сказать, такой английский термин для цирковых не уродов, а именно таких осатанелых дебилов, которые за небольшие суммы денег или за просто аплодисменты готовы поедать, сидя в экскрементах, червей и каких-то там ящериц на потребу публики. Вот, кстати, такая идея всеобщей идиотской продажности, когда за небольшую похвалу, за небольшую как бы мзду человек готов там как бы сидя по уши в экскрементах еще осуществить какую-то аутодеструктивную и самоуничижительную акцию, в принципе, это тоже один из другая сторона нашей современной жизни. Это уже становится не то, что не унизительно, а нормально. У нас большинство политиков гиксы типичные, на самом деле. Ну, Владимир Вольфович — это классический персонаж. Вот был в свое время такой доктор Папюс. Доктор Папюс был кабалист, но в Америке был доктор Папюс, это цирковой гипнотизер, силач, такой псевдосилач, поднимавший по картонные гири, тоже вот, как бы сказать, не жаловавший всяких там, поедавший тараканов на потребу. Вот этот доктор Папюс дубль, вот он страшно напоминает вообще его историю Владимира Вольфовича. Это тоже вот своего рода гик, классический российский такой вот мажорный гик. Я считаю, что вопрос о фрикс энд гик — это вопрос просто обо всем. То есть это уже вышло за уровень таких сборничков, которые вот издавали всякие альтернативные организации, типа друзей Адама Парфри или Charge of Subgenius, американские эстеты или правые избесившиеся хиппи. Очень приличные, кстати, люди, замечательные уже такие, из детей цветов, превративших таких вот уже в абсолютно таких шизоидных монстров. Но они на самом-то деле издают пачками такие сборники, как Фрикс с иллюстрацией с разных уродств там, с историями, как бы с классификацией, из фильма «Мондо» и так далее, из фильмов класса «Мондо», таких вот снаф-шоу. Вот это когда снимают люди реальные убийства или реальные преступления в третьем мире, с оплатой реальным действующим лицам, то есть или их семьям, когда там продают какого-нибудь латиноамериканского мужа, там семья многодетная, она, значит, сдает его на снаф, его там на потребу публики грохают, все это снимают в реальном времени, вот снаф-шоу. Мне кажется, что вот сейчас эта культура фрикс, культура гикс, культура снаф, культура мондо, это, ну, вот наше такое, наше обрамление, мы в этом объективно, и не надо подрисовывать этому, как бы пудрить это уродство, надо просто, либо с этим надо что-то серьезно, фундаментально кончать вместе с Кали-Югой, вместе с этими, безднами, лабиринтами такого многовекового длительного извращения, да, постепенного, либо признать это как оно есть. Постмодерн — это фрикс энд гикс.
0: Это же не было, так скажем, таким, не в виде апокалипсиса к нам, собственно, пришла вот эта культура, а согласитесь, что она тоже, в общем, достаточно закономерно развивалась, то есть появление всех вот этих вот, в общем-то, мощных фриксов и же с ними там на телевидении, это же не было сразу...
1: Конечно.
0: Поэтому,
1: мы сами постепенно к этому дошли.
0: Мы поэтому можем считать, что это есть один из естественных путей развития человечества. То есть, значит, где-то был потерян иммунитет против вот такого социального уродства, отсюда и уродства, поскольку действительно испытываешь определенный срам за этих людей. Вот, а это самое главное, грань. То есть, что можно делать, что нельзя. Если ты испытываешь за кого-то срам, не жалость там к нему, да, а именно срам, то значит, что, в общем-то, действительно здесь где-то какая-то грань переступлена. Но, с другой стороны, а как же с этим мы покончим-то? Как? Это то же самое, что, например, взять и вырубить девственный кедрач, потому что когда-то кедрача тоже не было, он также развивался по закону своей какой-то, пусть дебильной, но гармонии. Если изначально допустили это, то сейчас это то же самое, что всех гризли перебить, медведей, может быть, вот.
1: Ну, вы знаете, дело в том, что я несколько вот к этому вопросу отношусь серьезнее. Я, во-первых, не рассматриваю это только как нечто совсем отрицательное. Я рассматриваю это как еще и показательное, знаковое, да? И вы совершенно правы, это не просто чья-то провокация. То есть, такое количество уродов, которые мы, фриксов и кретинов, и гиксов, worm eaters, пожирателей червей, которыми запружена наша политика, культура, средства массовой информации, там, скажем, нашим, ну, все, что мы видим вокруг, все, конечно, нельзя искусственно было трансплантировать, откуда-то там как бы воспитать, безусловно, это синдром некого фундаментального вырождение. Но как с этим покончить? Мне представляется, что, ну, не лобовым образом, не из-за того, что они такие, скажем, их надо, из-за того, что они явно, откровенно, там, большинством неполноценных людей, которые в сферах, как бы сказать, ну, такого, определяют моду и модели поведения, мне представляется, это не недостаточным основанием для того, чтобы их просто вот и терроризировать, там, уничтожить. Это потом ничего не даст, потому что те люди, которые будут их как бы уничтожать или будут, возьмут на себя такую санацию, роль социальной санации, они будут ничем не лучше и выведут тут же такое же поколение, еще более, может быть, продвинутых.
0: Они же, вот заметьте, как развиваются. Вот достаточно посмотреть некоторые рекламные ролики каких-то там журналов, да, где там фигурируют такие фразы, типа там такой-то журнал расскажет вам о жизни тусовки там в столице и в мире. То есть не о жизни, заметьте, доярок, да, типа там под Смоленском, да, к примеру, а о жизни. Вот, то есть практически вот, ну если... Я бы вообще, кстати, не называл это культурой все-таки. Потому что вот если как-то дать себе повод назвать это культурой, это значит отнестись к этому, ну, как-то по-демократически. А в данном случае я как раз считаю, что демократия — это неуместно. По-моему, это сплошная какая-то профанация, дебилизация. Я уж не знаю, как назвать, и вырождение даже определенное.
1: Да, прямое, да, прямое, это прямая
0: дебилизация. Вот, действительно, вы правильно сказали насчет на, там, какой-то вот моды, которая тут приходит. То есть желание подрастить. То есть появляются какие-то люди непонятные, там, герои какие-то, которые, ну, непонятно, что он за герой, что он, собственно, сделал, почему на него должны равняться, кто его, откуда он вообще появился, да. С журналистикой такие же проблемы. Очень много сейчас уже звезд среди журналистов, вы это тоже знаете, которые при, вот они участвуют, то есть, ну, мало того, что они, я уж не считаю, честно говоря, что и политики занимаются, ну, не в обиду вам, но тем не менее, это мое мнение, какими-то серьезными вопросами, то есть это все как-то игрушки, на мой взгляд. То есть серьезно только искусство. Вот. А эти-то пишут об этом. То есть получается, что они пишут о том, как груднички строят пирамиды. Ну, и среди них появляются свои звезды. Вот, вот что. То есть появляются новые какие-то вот бугорки, скажем так, эти, как их назвать-то, ориентиры и идолы, что ли. А груднички-то рождаются, они же все это видят, и они верят вот тому же телеведущему, не зная, что он там под столом фигу показывает, или, извиняюсь, там дрочит, или, к примеру, что он идет по улице, специально наступает на дождевых червяков, или дома бьет жену, или жена, например, на него садится и бьет его плеткой. Он для них уже безусловный авторитет.
1: Ну, это вот все-таки этой... тоже, если вот то, что вы описываете, там червей давит, там садомаза, по оргии устраивает, это все-таки не, ничего не показатель, на мой взгляд, настоящего гикса. Вот есть такие, вот вы хорошо употребили слово «срам». Вот есть персонажи, за которых испытываешь срам и стыд, без того, чтобы они показывали фиги или, как бы сказать, душили там каких-то ласточек из гнезд. Они просто вот на их нароже написаны непристойность и неприемлемость их, а особенно неприемлемость в качестве персонажей, которых можно учитывать, которых можно, ну, как-то с ними...
0: уважать и общаться,
1: да, даже, вот, скажем так. Некие, как бы сказать, такие бессовестные, бесстыдные пинхеды. Вот, как бы их засилье, это и есть вот такое, мне кажется, но их засилье, и это не только, опять же, подчеркну, не только случайное явление, что вот, ну, как бы дегенерировали, и вот повылезали, охамели. Я думаю, что, в принципе, человечество в конце, вот, в конце нашего цикла, в конце Кали-Юги, утратило свое осмысление, то есть свое свое значение. То есть это значение в любых формах традиционной цивилизации и даже современной цивилизации до такого наступления тотального постмодерна имело некоторый смысл в преодолении. То есть любая культура, любая религиозная, социальная сфера предполагала, что человек должен преодолевать свою данность, любую, и даже кем бы он ни был, и несмотря на все его ограничения, искать в этом преодолении некоторого осмысленного существования. То есть это преодоление было в той или иной степени содержанием всех типов цивилизаций, всех типов религиозных и даже современных обществ, таких как, скажем, там, социалистическое общество. Но в эпоху постмодерна мы дошли до современную эпоху, которая объективно объективное, это не просто чье-то пожелание. Вот следует разделять постмодерн и постмодернизм. Постмодернизм — это определенная реакция на объективную свершившуюся вещь. Постмодерн. Закончилась эпоха модерна. Это факт. А как к нему, к этому факту отнестись, уже можно так, так и так. И вот постмодернизм — это одна из реакций на наступление постмодерна. Но, может быть, и другие реакции. Так вот, попав и войдя в постмодерн, мы на самом деле объявили как бы об отсутствии высшего смысла у существования отдельного человека, цивилизации, культуры, общества. И поэтому именно мы превратились, всегда, наверное, были кругом уроды, всегда были странные и дегенеративные, как бы сказать, персонажи срамные, которые как бы повсюду ползали, но такое мажоритарное значение, значение такого знакового, такого invasion, такого наполнения, такого...
0: Элитность.
1: Элитного вторжения, вторжения этих фриксов и гиксов в нашу жизнь.
0: Еще не было.
1: Не было? Не было, потому
0: что... Вы заметили, извините, что я перебил, что практически они же и по половым признакам не различаются. То есть вот, когда наблюдаешь за ними, да, то
1: как
0: просто...
1: Как у даунов. У даунов, кстати, половые функции очень такие, они приближены к скопцам, скорее. То есть скопческая, женственная...
0: Даже тут не половые их функции имеешь в виду, а просто мысль в голове свербит, вот такая дурень. Вот сидит дурень, вот, и смотришь, вроде у него мужские все, да, там черты лица, все, или это баба. Бабу тоже дурнем называешь, потому что, нельзя никоим образом разделить их вот по этим признакам. Имеется в виду по сложению мозга.
1: Совершенно. А фрикс, вот как раз в найт-клабах фрикс, это и есть трансвеститы, это люди без пола, это такие вот... пародия на андрогенат. Это на самом деле такой псевдоэкологическая пародия на андрогенат золотого века. Эти фриксы — это знаковая черта. Вот постмодерн — это время фриксов. Поэтому и, конечно же, они такое, как бы их темные, тяжелые, бессмысленные андрогенаты и тоже выражает некоторую серьезную эскатологическую нагрузку в этом явлении. Это как бы Гоги и Магоги, которых вторжение в конце времен ждали в человеческую реальность, и против которых Александр Великий строил вот свои стены. Против, кстати, Саши и Лолиты, на самом-то деле. Против, ну, или аналогичных, я не знаю, кто это, как личности.
0: Ну, их много, вот это Сибирка, и же с ними, это же целое...
1: Я думаю, легион.
0: Легион, имеем легион, действительно. Я предлагаю вам обратиться теперь непосредственно к общению с нашими уважаемыми радиослушателями, телефон студии 203-19-22, и вы можете, позвонив по нему, спросить что-то у Александра Дугина. Только, пожалуйста, заранее формулируйте ваши мысли, излагайте их конкретнее, вот, чтобы как-то было понятно тем, кто нас слушает в отдаленных местах. И говорите, конечно, громче. Если будет плохо слышно, и по причинам связи мы будем вынуждены вот вас прервать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Я хотел бы спросить, не кажется ли вам, что персонаж музыкальных произведений Лаэртского, такой пришибленный идиот, это тоже часть фрикс-культуры. А вот ваш, уважаемый гость, наукообразный, десубъективированный язык, это тоже часть постмодернизма, согласитесь?
0: Спасибо за звонок. Ну, что касается персонажей вот моих произведений, я с вами абсолютно согласен. Вот, да и сам я, как говорится, в общем-то, какую-то проекцию на себе несу. Вот, достаточно вам было посмотреть, вот почему нигде нет моих фотографий, я стараюсь не появляться, потому что все налицо. Вот, и, в общем-то, да, и шишки у меня повсюду выросли. А вот насчет витиеватости вашей речи, Александр.
1: Ну, во-первых, я, безусловно, не постмодернист, но я, как бы, как мыслящий человек, полностью признаю факт вступления нас всех в эпоху постмодерна и доминации постмодерна как объективной реальности, в которой находятся все, независимо от того, постмодернисты они или не постмодернисты. Модерн кончился. Человечество утратило веру в то, что составляло сущность модерна. Это объективный факт. И мы не можем быть, ну, как бы сказать, вечно молодыми. Когда, например, человек достигает определенного определенного порога возраста, он, если он продолжает оставаться подростком, это становится, ну, вместо, как бы сказать, вечной юности, он становится просто придурком. Поэтому демонстрировать в эпохе постмодерна.
0: Вы извините, просто я хочу сказать, что вот был вопрос, да, у нас на пейджер приходил, почему все время мы употребляем термин «груднички», так вот существует такая теория, что возраст не главный, грудничком можно быть и в 60 лет.
1: То есть, да, это понятно из вашего, вы как раз так используете этот термин, как из него очевидно, что вы таким образом как бы напоминаете, на мой взгляд, слушателям о необходимости, ну так, чуть-чуть как-то встрепенуться, может быть.
0: Дескать, доколь я вопрошаю.
1: Да, очень-очень, так мне кажется, гуманная форма работы с радиослушателями. Так вот, что касается постмодерна, то нелепо в постмодерне делать вид, что мы, как бы сказать, те же, как будто ничего не произошло. Постмодерн идеологически стал доминантой культурного рефлексии на середине 80-х годов окончательно. И после того, как рухнул Советский Союз, последняя модернистическая конструкция, мы вступили уже и в политической, и в геополитической реальности, в тот же самый постмодерн. И хотим мы этого или нет, мы здесь, в царство фриксов пришло, гоги и магоги прорвались.
0: Да, они
1: бреши
0: тут рядом,
1: к великой стене. И на самом деле действительно надо быть каким-то не таким вот пеленочным существом, чтобы не понимать всей серьезности, объективности, в каком-то смысле трагизма, но и одновременно некоторого такой, как бы сказать, брутальной эсхатологической свежести того, что с нами произошло.
0: Только иногда становится как-то очень уж вот прям грустно от сознания какой-то безысходности. Вот, кстати, вопрос пришел, дорогие собеседники. Чем отличается пинхед от скинхеда? Вот, пожалуйста, пример как раз вот того, о чем вы говорили. То есть игра слов очень, ну, смешная, действительно смешно. Молодец автор. Вопрос Александру Дугину. Ваша книжка. Вот интересно, почему некоторые употребляют слово «книга», а некоторые «книжка»? Вот вы, когда вот что-то пишете, вы как говорите, я пишу книжку или книгу? Это от меня вопрос, а не от пейджера.
1: Ну, книжка, по-моему, больше напоминает вот записную книжку. Книжкой называется записная книжка.
0: Согласен.
1: А вопрос... книгой называется такая большая... Я вот сейчас в последнее время стараюсь издавать как можно больше книги. У меня гигантомания. Мне недавно принесли мои друзья-староверы книгу «Щит веры». Это огромная, совершенно вот огромная, массивная книга, которая на меня произвела настолько дико сильное впечатление. Этой книгой можно убить, ее можно использовать в качестве стола, и можно, как бы сказать...
0: То есть это вещь.
1: Это как бы брань духовная, это некий инструмент. И у меня сейчас поэтому... Это книжище, да? И я... Моя теперь вот мечта и мое, как бы сказать, призвание с тех пор, как я посмотрел на вот такие староверческие издания. Причем это издание, это не такое старое, но на вид ей, как бы сказать... вообще там такое допотопное что-то в этом есть, издавать огромные книги, очень весомые, которые можно использовать тоже, многофункциональные книги. То есть да, книга да, как... Да. Она, конечно, не книжка уже.
0: Даже под шкаф подкладывают, чтобы, например, стоял прямо. Вот я просто знаю, что раньше ценили некоторые вот...
1: Такие сильные,
0: въезжали в барские твердые, квартиры, да, они вот именно ценили...
1: Твердые переплеты, да, хорошие. Да. Такой. Но вот я считаю, что самое главное сейчас вот я стараюсь издавать книги, писать книги и публиковать, которые можно использовать, по-моему, в таких, в общем, мультифункционально. В частности, можно отбиваться, например, от шпаны.
0: Вот вопрос. Вопрос Александру Дугину. Ваша книжка, все-таки он так написал, автор. «Основы дел политики» кончается... Ну, вот он написал политики. Я, простите,
1: геополитики.
0: Да. Кончается пессимистически. Вода победила землю. Есть ли выход из этого положения? Где надежда на будущее? А... Вот так поставлен вопрос.
1: Ну вот хороший прочел, потому что там книга, вот «Основа геополитики», там 600 страниц, она тоже, это первый был опыт издания книги как мультифункционального объекта. Вот. Там все очень строго и достаточно, ну как бы это вполне научная книга от начала до конца. В конце там небольшие мои такое легкие отступления в отношении смысла истории по Карлу Шмидте, о смене стихии, о том, что режим режим воды победил режим земли, и как бы трагичность нового потопа. Но там же и написано о том, что единственное спасение — это режим огня. Это новое такое трансцендентное очищение. Очищение человечества через огонь. Через такое очень суровое испытание, которое для одних станет таким кошмарным пламенем расплаты за все, что они, эти фриксы и гиксы, натворили за последнее время. Ну и вообще за долгое, как бы сказать, количество лет. Для других это будет просвещающим таким просветительным огнем, который светом, который вберет в себя то, что, ну, осталось вот в этом таком как бы лабиринте экологического рождения ценным и положительным и интересным. Ну, вообще замечательные у нас слушатели, которые смогли дочитать 600 страниц мультифункциональной книги до конца и вот дошли до этого. Это меня поражает, это очень здорово.
0: Вот мне хотелось бы услышать ваши какие-то мысли на следующую тему. Вот обратите внимание, про женщин хочу, про женщин поговорить, да? Вот женщина, женщина-учитель, женщина-врач, как вот Виктория, врач, 32 года, и она прислала, постоянно слушает нашу программу, да? Женщина-политик, женщина-секретарь. И тут тресь на тебе, женщина-певица. Вот как по Александру Дугину вот вы бы объяснили сей нонсенс?
1: Певица, конечно, что-то неприличное в этом. Женщина-секретарь, нормальная женщина, врач, нормальная женщина.
0: Они сами называют, вы кто? Я врач. Вы кто? Это... Я певица.
1: Вот певица, это что-то в этом есть, вот тот же срам. Это только пинхед может быть певицей, на самом деле. Женщина-пинхед. Нормальная женщина, конечно, певицей быть не может.
0: Актриса.
1: Актриса другое дело, но их тоже это актриса.
0: Нет, ну, а
1: это,
0: я имею в виду склонение профессии в данном
1: вопрос.
0: Случае.
1: Певица это совсем неприлично, безусловно. Актриса это, знаете, ну это как бы сказать, вот...
0: Женщина-журналист. Журналистка, это уже вольно, это, в общем, трактовка, дескать, журналистка там вот, уже не туда, да? Там, скажем, что еще там? Женщина... экскаваторщик, не экскаваторщик.
1: Нормально.
0: Нормально, да? Нет, ну а почему же? Почему же вот они с гордостью говорят про себя певица?
1: Вот, ну, это, наверное, тоже вот элемент культуры фрикс. То есть, вот, понимаете, есть там женщины, как бы такие просто женщины, они достойные, нормальные существа, они могут быть красивые, некрасивые, молодые, старые, притягательные, отталкивающие, скажем, легкого поведения, тяжелого поведения, но все они остаются женщинами. А есть вот как бы фрикс, фрикс-существа. Они не называются женщинами, они называются там журналист. Вот, это уже не женщина или журналист. Кто это такое? Разве может быть приличное существо вообще умственно полноценное и в половом смысле полноценное журналистское? Конечно, нет.
0: Никак.
1: И певицей не может
0: не
1: быть.
0: Не может быть.
1: Экскаваторщик — это достойная профессия, такая же, как учитель.
0: Но, с другой стороны, женщина доярка.
1: Прекрасно. Доет, она занимается правильным занятием. Чем занимается певица или журналистка, вы сами себе представите, это
0: полная
1: патология.
0: Полная патология.
1: Это кто-то Браунингу надо отсылать, по-моему.
0: Целиком согласен. Ну, давайте прервемся на музыкальную паузу. Пауза, затем продолжим. Вот наш радиослушатель Остап еще в самом начале нашей беседы присылал сообщение, что лично с нами, спрашивал он, но не с нами, с вами, я имею в виду, а с ним, с Остапом и с его друзьями будет через 98 лет. Вот. А сейчас он прислал вот спустя 2 часа, ну а что лично с вами будет через 98 лет? Это уже он, видимо, имел в виду непосредственно нас с вами. Вот. Но если вы позволите, может, я сперва про себя немножко.
1: Конечно, да, конечно.
0: То есть, что касается меня и 98 лет, то, в принципе, уже сейчас, будучи крайне богатым человеком, я могу себе позволить, скажем так, делать некоторые инвестиции в клонирование. И через 98 лет будет бегать очень много по земле таких лаерских. Вот в каждом уголке земного шара вы найдете по такому существу. Что касается вас, Остап, на мое мнение, то вот если у вас нет денег, то вы будете, в общем-то, ужасно где-то лежать в земле, вонять и разлагаться, собственно, да. Вот, а что думает Александр Дугин по этому поводу?
1: Ну, я думаю, что человек, когда умирает, для него время заканчивается. Если человек умрет, например, через год или через месяц, то остальных 97 лет и, скажем,
3: еще нескольких месяцев просто для него не будет существовать, и поэтому глупо спрашивать об этом времени, потому что после нас такого определенного, ну, в том смысле, в котором мы рассматриваем время, не будет. Другое дело, что со смертью, с физическим таким разложением наших бренных останков не заканчивается, по большому счету, драма нашего возникновения, поскольку нас для определенной цели вбрасывают в бытие, как бы сказать, как по Хайдеггеру Геворфенхайз, именно как бы вбрасывают, забрасывают в экзистенцию, в реальность. Мы должны совершить ряд определенных символических, очень нагруженных важной значимостью поступков. И когда придет время клонирования или там придет время такое разложения физиологического, как раз обнаружится та картина, знаете, как будто вот мы включим свет в комнате. Мы вот что-то делали, что-то на ощупь продвигались, искали входы или выходы, или какие-то предметы перебирали при жизни, да? И вот

0: Нет, и вообще не годы, а просто факт смерти. И факт смерти Остапа, факт смерти других 62 или 63 радиослушателей, приславших на пейджер свои разнообразные, иногда остроумные, иногда менее остроумные вопросы.
1: И даже двух пришедших, вот, которые стоят вот у двери.
0: Да, факт смерти вне времени, он на самом деле отменяет время, он отменяет счет, отменяет количество прожитым и непрожитым годам. И вот этот факт смерти является, ну, самым, на мой взгляд, важным для Остапа, для нас. Это высшая педагогика, и мы должны постоянно предвосхищать, на мой взгляд, вот это включение света, в которое наступит тот момент, когда мы дадим дуба, протянем ноги, как бы.
1: Да, да и вообще, Остап, какой-то несерьезный вопрос вы задали, нужно посерьезнее относиться к этим проблемам, вот как я, например. Господин Дугин, что вы думаете о принятом недавно Думой законе о наркомании? Это с пейджера вопрос тоже.
0: Вы знаете, я полагаю, что люди, которые употребляют наркотики, они это делают не потому, что они совсем уж такие законченные мерзавцы, идиоты и слабоумные. На самом деле наркотики употребляют для того, чтобы расширить свое понимание реальности на самом-то деле. Единственное, что это не самый, ну, это как бы пассивный способ. Это очень в каком-то смысле справедливый шаг в нужном направлении, но этот шаг, который предполагает зависимость от внешних элементов, и отсюда появляется расширение сознания и увеличение качества и объема индивидуальной свободы и новых граней постигаемой реальности и новых ее измерений, которые осуществляются в наркотиках, это положительно. Но тот факт зависимости и пассивности опыта, зависимости от драгпаушеров, от целой системы, особой, кстати, контролируемым обществом и системой внешней, это отрицательно. И сама пассивность опыта, на мой взгляд, но, тем не менее, Дума, которая не входит в философскую, онтологическую, экзистенциальную подоплеку наркомании путем декретов, ничего в этом вопросе, конечно, не решит и только создаст условия, при которых мерзавцы, создающие сети по драгпушерству, они обогатятся и все.
1: Там, и новые. Также обогатятся, конечно, милицейские.
0: Ну, и как бы люди, поскольку это одно и то же. А с другой стороны, я полагаю, что необходимо противопоставить такой пассивной наркомании и наркотикам как внешнем атрибуте некую активную наркоманию, наркоманию без наркотиков, когда люди научатся вырабатывать в своем сознании психотронные такие адреналинные потоки, которые пробуждаются сами по себе. То есть это некая активная, магическая квази-наркомания, которая даже, вообще без наркотиков.
1: Даже на химическом уровне, мне кажется, это вполне реально, конечно, поскольку тушка, она содержит все в общем-то, компоненты
0: внешние субстанции лишь активируют определенные наличествующие у нас химические и компоненты. И задача на самом деле в выработке, и очень правильная, созидательная задача. Люди, которые хотят расширить свое представление о реальности, умножить измерения этой реальности, понять ее содержательную сторону, и которые прибегают к такому простейшему средству, как наркотики, они, мне кажется, должны слегка остановиться. И вот надо создавать, я бы создавал, вот если будет такая возможность, кстати, я продумываю это совершенно серьезно, такой проект, создавать некие активно-психиатрические, такие активно-наркотические, без наркотиков, как бы группы молодых людей, которые вместо как бы заболевания, пассивности, драг-аддиктов, таких, как бы сказать, больных людей, по большому счету, потерянных, они бы инвестировали эти свой интерес, свою субтильность, свою тягу к новым измерениям реальности, инвестировали бы в более созидательные практики и превращались бы... То есть вот не наркотики для них, они сами должны становиться наркотиками. То есть вот они сами такие ходячие двуногие, двурукие таблетки или там, скажем, такой человек ЛСД, человек психоделик, человек анаша, да? То есть когда он появляется в компании, всем он производит сам по себе и на себя, и на других производит эффект такого наркотического эффекта и наркотического воздействия. То есть люди, то есть не наркотики, не человек для наркотиков, а наркотики для человека. Наоборот, не человек для суббота, а суббота для человека. То есть вот такая победа над наркотиками должна быть не путем осуществляться, не путем их запрещения или там усиления таких

0: внешних мер, а понимание некоторой онтологической, гносеологической и в конечном итоге магической стороны этого явления.
1: Товарищ Дугин, как вы себя чувствовали до рождения? Спрашивает безымянный радиослушатель посредством пейджера.
0: Ну, наверное, точно так же, как безымянный радиослушатель.
1: Совершенно верно. А сейчас я предлагаю обратиться к звонкам уже непосредственно в прямом эфире пообщаться с уважаемым 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло.
1: Да-да. Здравствуйте.
2: Доброй ночи. Я очень долго звонил, очень хотелось с Дугиным, так сказать, нет...
1: Вы не волнуйтесь, говорите, да.
2: Грудничка ничего не буду говорить. А вот у Дугина мне хочется спросить, я читал его, что там вообще там. Мне хочется спросить, а вот как он видит вообще, вот он может какой-то такой вот, что сейчас делается-то вообще-то?
1: Угу, понятно, спасибо. Ну, что делается? Ну, видимо, за окном у вас просто работает сигнализация какого-то автомобиля, вполне возможно. Вот, или там за стеной кто-то, например, ну, выделяет какие-то средства из себя, и потому такой странный запах. Вот, то есть мы так не сможем вам ответить, не выехав на место. Поэтому, в общем-то, вы пришлите, пожалуйста, ваши паспортные данные, адрес. Мы с Александром подтянемся, все на месте исследуем и расскажем вам, что, собственно, делается. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вот я все никак не могу понять, вот эти все иностранные слова, фрик, там, меня вот гопником называют, я люблю клубничку, вот это все, а вас никак не могу понять.
1: Спасибо за звонок. Интересно, только мы спросили...
0: Малорос, по-моему, был.
1: Нет, мы забыли просто узнать, кто называет нашего уважаемого радиослушателя гопником. Вот. И вообще как-то непонятно, да, не закончилась беседа, видимо, там произошла драка мощная. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Александр Гелевич. Александр Гелевич.
0: Да-да.
4: Вопрос к вам, значит, такой. Значит, одно из основных понятий любой религии — это понятие жертвы. Но в обыденном смысле это способ, так сказать, задобрить и милостивить богов. Но, видимо, существует более глубокий метафизический, так сказать, смысл жертвы. Например, вот Иисус Христос, он пожертвовал собой, чтобы исправить, ну, как бы считается, хотя в православии нет такого понятия кармы, но исправить, сжечь испорченную карму человечества, как бы ее запутанное совершенно. Вот он ее пожертвовал собой, чтобы, так сказать, эту карму исправить. Так вот, какова вообще, так сказать, ну и есть, так сказать, сука, то есть как бы жертва — это основных законов, так сказать, будет космоса, наряду с кармой, там, наряду с, допустим, там, размножением и прочим. Вот, так вот, какова роль жертвы в жизни отдельного человека, роль жертвы в жизни народа, человечества, природы, космоса и так далее. Можно ли, так сказать, грубо говоря, прожить без жертвы, или жертва необходима, и зачем она нужна, и какова, так сказать, механизм этой жертвы? Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ну, я полагаю, что здесь однозначный ответ. Жертвенность заложена в природе реальности. Если бы реальность была совершенна во всех своих отношениях, то есть абсолютной, то жертва не имела бы смысла. Именно из-за того, что реальность принципиально ущербна, и элемент идиотизма и фундаментальной подмены лежит в самой основе онтологических конструкций, с которыми мы имеем дело, поэтому жертва — это единственный способ, единственная ориентация исправления реальности, исправления имен, как говорит китайская традиция. Вообще все должно быть перенесено в жертву. Все, вот как бы все есть не что иное, как объект жертвы. В этой не такой несовершенной, недоисправленной реальности. И мне кажется, надо не останавливаться. Напрасных жертв не бывает. В жертву надо приносить всего, всех и все. Всегда.
1: Да, и вещи тоже. Ну, это я так сказал.
0: Все.
1: Еще, может быть, телефонный звонок. По-моему, достаточно интересный вопрос и рассуждение мы выслушаем от наших уважаемых. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Спасибо. Ну, президента я бы, может, даже и не стал бы обижать, поскольку...
0: Без него хватает товарищей.
1: Да, то есть гораздо, в общем-то, ближе,